0: Вот надо было отметить, чтобы не путаться самому. Вот этот парень, да. Мародизавр. Мародизавр — это как раз представитель из формации Мароди. Ну да, я отметил. Я молодец отметил, не молодец читать не умею. Ну ничего страшного. Итак, Мародизавр — это представитель как раз из этой самой формации. Ну вообще логично, да, Мародизавр. Почему я всех этих ребят тут разместил? Чтобы вы понимали, кто он вообще такой. Дело в том, что он является представителем Каптеринид, а Каптериниды — это не самые суперизвестные звезды палеонтологии. Многие про них не слышали, поэтому я решил показать, как они выглядят. Ну, как вы видите, все они выглядят плюс-минус как какая-нибудь ящерица на самом деле. Плюс ко всему, благодаря одному из этих представителей, Каптеринусу, мы знаем, что они еще и хвост могли отбрасывать, что их еще больше с ящерицей сближало. Но, честно говоря, по строению своего скелета они гораздо более примитивны, чем современные ящерицы. Они не относятся к группе чешуйчатых. Они вообще одни из самых примитивных ребят, даже более примитивные, по-моему, чем париозавры. Такие прям супер базальные животные, как выражаются. То есть прям одни из первых возникших на Земле рептилий. Ну вот, возможно, что вот такие ребята тоже там чапали по этим полупустыням. Перемещаемся в Триас, и, в принципе, Триас тоже знаменит своими пустынями, особенно вот в конце Триаса, там прямо опять жесть-жестянка пошла, там пустыни очень сильно распространились. И снова наша карта динопедийная, и вот мы видим тоже вот такие большие довольно области, в некоторых местах, ну, прям очень-очень повышенная температура, возможно, дождей вообще никогда не было, есть такие. Вот. Но что мы знаем из этих животных триасового периода? Кстати, как ни странно, знаем мы их даже побольше. Например, мы знаем таких живых существ, как листрозавры. Листрозавры появились еще в пермском периоде, в самом конце, и дожили до начала триаса. Это одни из немногих животных, которые пережили страшнейшее вымирание, которое случилось 252 миллиона лет назад, и продолжили свое существование. Правда, они очень сильно пострадали из-за этого. Есть данные, что у них сократилась продолжительность жизни. Если до этого они могли жить там, по-моему, до 10 лет, то после великого вымирания они стали жить по 3 года. То есть очень ему суровые условия наступили, они очень быстро погибали и очень быстро сменялись поколения. Так, возможно, они и вышли. Ну а по природе своей они являются снова синапсидами или звероящерами, по-простому говоря. То есть, нашими дальними родственниками. Правда, очень дальними. Не предками, именно что родственниками. У них много довольно близких родственников из как пермского, так и триасового периода. Ну, например, такие животные, как исчигуаластия, которую в Южной Америке нашли. Такое здоровенное животное размером с носорога, с клювом, с вот такими же... А, нет, исчигуаластии клыков нету. Ну, с клювом тоже такое массивное. С клювом и с такими клыками и тоже здоровенное плацериас есть такое из Южной, из Северной Америки. Вот. Ну и еще, на самом деле, там, если вспоминать подобных животных, можно назвать парочку десятков. Ну вот листрозавры одни из них одни из самых известных среди них. И недавно они показали нам себя во всей красе, благодаря как раз тому, что сохранились посреди одной такой вот полупустынной местности. На юге Африки они брели по руслу высохшей реки и в конце концов погибли. Сразу 8 штучек, 8 животных. После этого, будучи под ярким солнышком, они высохли, превратились вот в такую сушеную мумию. И потом наводнение, все это быстренько накрыло, илом затопило. Не успел никто ничего слопать, да и вообще, в принципе, кто такие сушеные чипсы будет есть, только мы сушеные чипсы любим. И в итоге это все сохранилось, окаменело и превратилось в каменную мумию. Мы видим, что вот буквально тут кожа полопалась местами, потому что эти животные, бедняги, высохли все на солнышке. Ну и, кроме того, мы видим, что, собственно, кожа сохранилась, потому что потом она пропиталась минералами и окаменела. Это очень редкий случай, когда мы видим древнюю каменную кожу. У нас древнее этой кожи буквально только два примера, по крайней мере, я помню. Это эстеминозухи, такие тоже звероящеры из пермского периода. И получается, по-моему, это у нас конец каменноугольного периода. Как раз-таки каптериниды, которых мы только что видели, у них тоже отпечатки кожи. Это, кстати, вот буквально, не знаю, недели-две назад описали. Тоже уникальная находка. То есть, ну, это одни из самых древних мумий. Ну и вообще для звероящеров это, наверное, самые шикарные мумии, которые обнаружены на данный момент. И вот сформировались они в полупустыне. За что спасибо полупустыне. Ну, а вот как они выглядели при жизни еще в те времена, когда, соответственно, недавно прошли дождики, и вот они еще могли ходить и спокойненько всякую зелень собирать. Зелени было много, им было хорошо. Потом зелени стало мало, и им стало плохо. Ну, а потом они вообще мумии превратились. Да, ну, дальше перейдем к классике. Значит, с пустынями у нас, помимо кактусов и перекати-поля, конечно же, ассоциируются скорпионы. И правильно делают. Как бы сейчас у нас действительно скорпионы приурочены к пустыням, полупустыням в основном. И, судя по всему, они подобными вещами занимались давно. Вообще-то скорпионы – это одни из первых животных, которые отправились на сушу. Видимо, произошло это еще во время силурийского периода, то есть порядка, получается, 420-430 миллионов лет назад. Но непонятно, сразу ли они ушли там на пустынные земли или нет. Но, по крайней мере, уже из триасового периода известны такие более-менее доказанные полупустынные ребята. В раннем триасе Франции, это примерно 240 миллионов лет назад, есть формация Грессо-Вольция. Вот уж по-французски я вообще ни разу не говорю, поэтому наверняка произношу неправильно, но извините уж. Так вот, в этой самой формации есть породы озерные. Собственно, в них найдены скорпионы. И там много чего найдено. Там, опять же, рыбка всякая и другие различные членистоногие. Ну, то есть, опять же, в принципе, накопились они не в пустыне. Но перекрывают их типичные такие пустынные породы. И, опять же, судя по косвенным данным, мы можем предполагать, что эти ребята жили именно в каком-то оазисе посреди полупустыни. Так что очень даже вероятно, что эти скорпионы не то чтобы вот все время там занимались вольным плаванием в этом местном озере, ну, разве что иногда приходили, там, не знаю, по абонементу, а в основном они все-таки гуляли по полупустыне. Ну, и, кстати, конечно же, прекрасно, что в конце концов в озере они в этом утопли, ну, не для них прекрасно, а для нас, потому что до нас дошли такие классные, красивые экспонаты. Еще один, тоже на самом деле утопленник, который дошел до нас, это Целестивентус. Это уже поздний триас и Америка. Это птерозавр, причем, судя по его строению, судя по тем следам прикрепления мышц и связок, которые удалось обнаружить, у него был горловой мешок, и, судя по зубам, он питался рыбой. Короче, парень такой, которому в пустыне делать, по идее, нечего от слова совсем. Но, однако же, нашли его как раз-таки ну, посреди такого полупустынного оазиса. Это всех очень сильно удивило и как раз привело к мысли о том, что, наверное, он в основном пасся около каких-то озер. Если озеро пересыхало, он перелетал в другой оазис. Ну, вот этот, может быть, не долетел. Вот, может, долетел, увидел воду и там утонул сразу на радостях. Название у него очень красивое. Целестивентус переводится как, по-моему, свободный ветер, если ничего не путаю это, с языка каких-то индейцев. Сейчас, к сожалению, не воспроизведу, каких именно. И он удивителен еще своим размером. Во время триаса в основном птерозавры были размером где-то с нашего голубя, ну, максимум с ворона, а вот этот парень все-таки в размахе крыльев имел 1.5 метра. Для триаса это прям хорошо. Рискну предположить, что это самый крупный птерозавр триаса, известный на данный момент. Хотя, конечно, может, я кого-то и подзабыл. Ну и, пожалуй, что самое известное местонахождение триасовых пустынных животных – это американская Ghost Ranch. Местонахождение Ghost Ranch, что переводится как ранчо призраков. Действительно, согласно легенде, на ранчо, где вот, собственно, теперь находят эти скелеты, когда-то обитали какие-то злые духи-призраки. Ну, а сейчас там изучают динозавров, там провинциальный парк, и там же у нас стоят прекрасные музеи. Вот примерно так реконструируют эти самые пейзажи. И один из самых титульных представителей и самых известных ребят, которые здесь обитали, это целофизы или целофизисы. Я, опять же, предвкушаю, что наверняка кто-нибудь обязательно скажет или там напишет, что все неправильно, целофизисы там раньше считались у нас полупустынными, их там показывали, допустим, в прогулках с динозаврами, бегающих по пустыне. А сейчас-то мы точно знаем, что жили они посреди леса и в пустыню не выходили. Но могу сразу сказать, что никакого консенсуса на этот счет среди научного мира нет. Ведутся некоторые споры, то есть некоторые пытаются доказать, что нет, это все-таки не пустынное местонахождение. Ну нет, не может быть такого, ну, как бы явно все это в каких-то речных озерных отложениях накопилось, это вообще какая-то полуболотистая местность. Но если, допустим, для Европы и для платиозавров все-таки консенсус был достигнут и сказали, да, это были болота, здесь все-таки большинство специалистов пока что продолжает склоняться к тому, что это была такая полупустынная местность, которая периодически высыхала, а периодически там дождями опять всякие озера, реки наполнялись, и жизнь закипала. Так что, ну, я думаю, что можно взять на себя смелость и назвать тех же целофизисов, животных, которые прекрасно бегают по разным пустыням. Кстати, здесь же были найдены такие удивительные животные, как демонозавры. О, название-то какое. Ящеры-демоны. Просто прям чем-то потусторонним тут как-то, значит, стало веять. Но на самом деле название связано с тем, что это животное было обнаружено, собственно, в ранчо призраков. То есть именно в честь ранчо призраков ему дали название демон. То есть как бы ящер-злой дух, ящер-демон. Но сам по себе он ничего супер страшного из себя не представляет. Это было животное очень небольшое, длиной всего 1.5 метра. К сожалению, насколько я знаю, до сих пор есть буквально парочка экземпляров. Почти что полный череп и еще, по-моему, пару костей, и все. Поэтому мы не знаем точно его целиком строение, но мы видим череп. И видим, что череп очень примитивный. То есть, в принципе, если бы мы не знали его возраст, мы могли бы предположить, что это предок всех динозавров. Вот настолько он так классно и примитивно выглядит. Однако же, его возраст примерно соответствует 205-210 миллионов лет назад. А в это время уже динозавры вовсю существовали. То есть, возможно, что он просто был таким живым ископаемым, который сохранил признаки самых примитивных динозавров, но сам он предком других динозавров уже, безусловно, являться не может. Здесь же, ну, примерно здесь же, в карьере Хайдена, обнаруживают таву. Это тоже динозавр, который вполне может считаться пустынным динозавром или полупустынным, как минимум. Ну и, конечно же, целофизис, про что я уже несколько раз упоминал, анонсировал. Ну и вот он, прошу любить и жаловать. Самый известный ящер, изученный очень здорово, но еще бы он был плохо изучен, его все-таки нашли в огромном количестве, множество экспонатов было обнаружено, порядка сотни, если я ничего не путаю. Как раз предполагают, что они все то ли утопли, то ли они погибли от засухи и потом их залило наводнением. Ну и благодаря этому мы видим такой вот большой срез из большого количества животных, которые находятся в одном месте и накопились за одно время. Там есть экспонаты, у которых есть содержимое желудка, есть детеныши, есть взрослые. То есть тут прям много-много чего можно изучать. Ну и в том числе, например, не так давно восстанавливали его походку. Посмотрели, как он бегал, как он там хвостиком своим повиливал. Ну, довольно любопытно. Вот как раз самый, наверное, известный экспонат, которого можно увидеть фотографию во многих книгах. Это целофизис. И вот тут у него, значит, на месте Ну, на самом деле это не желудок ни разу, а кишечник. Вот. И на месте кишечника косточки какого-то мелкого животного, видимо, псевдозухи какой-то. То есть такой вот маленький, ну, типа маленького крокодильчика, скажем так. А здесь же, кстати, обнаруживают и вот таких вот драммомеронов. А это прикольно, потому что это вообще не динозавр, это динозавроморф. То есть это, грубо говоря, примерно предок динозавра. То есть мы видели животное, которое похоже на самого первого динозавра, и видим животное, которое похоже вообще на предка динозавров. Но вот он уж точно был живым ископаемым, который просто дотянул до этого времени и еще и зачем-то вот в полупустыню нос засунул. Хотя, может быть, не зачем-то. Может быть, как раз именно в полупустынях-то он и сохранялся. Потому что в других местах более прогрессивные ребята их вытеснили, и им пришлось уйти в полупустыню и вот там как-то скрываться. Кстати, возможно, что именно по этой причине здесь же был и демонозавр. То есть они не от хорошей жизни оказались посреди полупустыни, а из-за того, что их с других мест вытянули. Такое, кстати, наблюдается и в современном мире, и в ископаемой летописи тоже несколько раз подобное мы видели. Вот. Скоро мы доберемся до верблюдов, и окажется, что с верблюдами тоже похожая история приключилась. Да, ну и цена гнатов некоторых здесь тоже можно было обнаружить. Но у них ситуация попроще, они могут рыть норы, могли рыть норы, и в норах прятаться, вылезать по ночам, а ночью свежо, хорошо, и можно бегать и кого-нибудь кушать. Вот, пользуясь такой особенностью своего строения, они жили, не тужили, и в конце триаса вообще-то до млекопитающих доэволюционировали. Ну, а мы тем временем перемещаемся в юрский период. И, несмотря на то, что юрский период нам как раз с пустынями мало ассоциируется, мы в основном-то его представляем как такой вообще замечательный рай, из множества островов, на островах лесочек, в лесочке динозавры. Но причина в том, что мы в основном представляем-то Европу, или же Азию, допустим, юрского периода. Ну, на худой конец мы еще, может быть, Америку представляем. А вот в этих территориях в основном действительно были леса. А пустыни, в принципе, в то время тоже существовали. Но, к сожалению, про пустынных, полупустынных животных мы, как обычно, знаем очень мало. Однако же, есть, например, такая удивительная формация Моррисон, про которую многие, конечно же, слышали. И многие могли слышать про то, что она чуть ли не является тоже полупустыней. Ну, давайте разбираться, насколько это правда или неправда. Здесь стоит оговориться, что, вообще-то говоря, формация Моррисон, она накапливалась на протяжении какого-то определенного времени. Она накапливалась не за один какой-нибудь там, не знаю, не за одну тысячу, не за один миллион лет. А примерно, если я ничего не путаю, где-то 7-10 миллионов лет она накапливалась. И, конечно же, за это время очень много раз умудрялись меняться условия. Там, приходили и отступали океаны. Климат становился то более влажным, то более сухим. И если мы говорим про поздний Моррисон, то в позднем Моррисоне никаких ни пустынных, ни полупустынных пород у нас нет вообще. Поэтому полупустыни позднего Моррисона мы отменяем, а большинство динозавров, которых мы знаем, они как раз-таки из позднего Моррисона. Поэтому диплодошки какие-нибудь там, аллозавры и прочее, скорее всего, с полупустынями не имели вообще ничего общего. По крайней мере, не в этом месте это точно. Ранний Моррисон несет некоторые линзы, которые накопились в пустыне. Вот они, эоловые породы. Вот, например, типично пустынная порода. Вот даже есть карты такие. И тут видно, вот они, дюны, буквально написано. Это научная публикация. Все, замечательно. То есть, действительно, пустыни были. Но динозавров тут мало. Они все-таки есть, но их мало. Это стегозавры и какой-то завропод загулящий. Но и их-то обнаруживают на побережье залива морского. То есть, скорее всего, в пустыне им было делать нечего, и они туда не ходили. Так что, если вы слышите про динозавров, которые гуляют по какой-то папоротниковой саванне, ну, здесь ведутся споры, правда это или неправда, но, на мой взгляд, такое вполне могло быть, и доказательств этому достаточно. Динозавры, там вот эти стегозавры, всякие диплодоки в лесу, ну, в лесу, наверное, диплодок это уже не очень, разве что в каком-то редколесье. А там стегозавры в лесу, это вообще классно. Диплодоки и стегозавры в полупустыне? Нет, вряд ли. В принципе, мы уже немножечко разговаривали про формацию Моррисон, когда обсуждали всякие степи. Я говорил то, что действительно папоротниковая саванна, скорее всего, существовала. И многие говорят, что там условия были тоже такие относительно засушливые. Но, собственно, прямо вот посреди полупустыни в основном эти динозавры не торчали, а когда наступал самый сухой сезон, динозавры оттуда уходили. И в любом случае, ну это, ну не знаю, ну с большой условностью можно назвать именно полупустыней, но точно не пустыней. Вот, ну, вот такие вот условия, похожие скорее на нашу современную степь, более-менее засушливую, вот там действительно существовали. Но все-таки не пустыня. Зато достаточно пустынным островом считают один из островов, который был на месте Германии. Как это ни странно. И там обитали такие животные, как, например, очень странные птерозавры анурагнаты, или же компсогнаты, а также знаменитейший археоптерикс. И так как этот, судя по ряду признаков, там были очень высокие температуры, этот остров мог быть полупустынный, мы можем предположить, что эти динозавры как раз являются представителями полупустыни, динозавры-птерозавры. И, может быть, именно по этой причине наш друг компсогнат был без перьев, или, по крайней мере, во многом был лишен перьев. Все его родственники, которых мы знаем с покровом, они все с перьями. А вот у него мы видим хвостик чешуйчатый. То есть, как минимум, хвостик был голый. Вот здесь вот показан такой как раз переходный вариант. Хвостик голый, а сверху немножко перьев есть. Ну вот, возможно, что он действительно так и выглядел. И возможно, что перьев у него толком не было или было минимум. Как раз по той самой причине, что жил он в полупустынных условиях. И, возможно, по этой же причине на этом острове никого крупнее компсогната не было. Ну, попросту в таких условиях как бы сильно большим не вырастешь, много не прокормишься. Ну, а вот как раз этот самый знаменитый археоптерикс, которого тоже нашли в такой высохшей лагуне, и вот, возможно, он тоже жил в таких полупустынных условиях этого острова. Ну и кроме археоптерикса и компсогната, здесь находят всевозможных ящериц, ну или, по крайней мере, не знаю, насколько их можно именно ящерицами назвать, ну, древних рептилий. В принципе, по-моему, они ящерицы реально. Например, шенисмахаль. Кстати, тот же шенисмахаль, он вообще прекрасен тем, что его единственный экземпляр известен из желудка компсогната. То есть, получается, что у нас желудок оказался лучшим местом для сохранения окаменелостей. Ну, опять же, я всем все говорю, желудок, но это, скорее всего, не желудок, а кишечник все-таки. Вот. Идем дальше. Перемещаемся в мел. Во время мелового периода тоже существовали пустыни, причем много где, и в Америке, и в Южной Америке, и в Африке, и в Евразии, и, как ни странно, полупустынные динозавры со всех этих территорий известны. Ну, начнем, наверное, с самых известных. Это как раз азиатские ребята. Монголия. Нынче Монголия – это прям-таки пустыня пустыней. Но, судя по остаткам животных, которых здесь находят, тут тоже были такие семиаридные или же полупустынные условия. Первые такие крупные находки были сделаны Роем Эндрюсом и командой американцев. В дальнейшем работали в Монголии и наши исследователи, и китайские исследователи. И сейчас оттуда очень много-много-много разных находок. Одно из самых известных животных, которые там нашли, это протоцератопсы. Такие небольшие рогатые динозавры. И, кстати говоря, тот факт, что они небольшого роста, он вполне возможно во многом связан именно с тем, что это были засушливые условия. Тут, правда, тоже нет однозначности. Ну, например, многие обращают внимание на очень высокий хвост, и некоторые считают, что это просто для красоты. Другие считают, что это наследие предков, потому что действительно самые первые цератопсы были широкохвостые. Третьи считают, что на хвосте у него были длинные перья, и это было основание для перьев. А четвертые предполагают, что хвост нужен был для плавания, и что, вообще-то говоря, в основном они были полуводными. Но, судя по палеопочвам, ну вот как-то все-таки их яйца скорее обнаруживают в полупустынных породах, чем в болотистых. И самая известная находка – это протоцератопс и велоцираптор, которые вцепились друг в друга, тоже вполне возможно сформировалась именно посреди пустыни, и их, собственно говоря, после их гибели засыпало песочком, благодаря чему они так хорошо сохранились. Есть даже версия, что они попали буквально в песчаную бурю, как вот показано на этой реконструкции. Двигаемся дальше. Вообще Монголия, конечно, место такое известное. Там много всего хорошего, интересного находят. В том числе оттуда известны животные такие, как авирапторы и читипати. Авирапторы и читипати – это близкие родственники. Выглядят они плюс-минус так. Но, на мой взгляд, читипати на данный момент более любопытен. Хотя его обнаружили и изучили сильно позже. Но именно ему принадлежат самые шикарные скелеты, а также находки эмбрионов в яйцах и буквально животных, которые погибли на кладке яиц. И вот то, что иногда находили этих динозавров, которые буквально прикрыли своим телом яйца и никуда не ушли, тоже позволяет предположить, что вот так сохраниться и вот так погибнуть в такой странной позе они могли только при одном условии, только если их засыпало песком, то есть они оказались буквально посреди какой-то песчаной бури, и их засыпало песком. Так что вот вполне возможно, что это как раз хорошая сохранность этих ребят связана с тем, что они в полупустынях оказались. А почему здесь эти танцующие скелеты? Все дело в том, что название читипати отсылает вот к этим персонажам, персонажам мифологии, изображаемых в виде таких вот танцующих скелетов. Там история такая, что пара ушла в транс, и когда вернулась, оказалось, что они уже скелеты. И вот они, вот, соответственно, потом там стали такими хранителями потустороннего мира. Ну, а так как эти ребята очень хорошо сохраняются, решили, что вот, возможно, отсылка к читипати будет интересной. Ну, вот как раз те самые две уникальные находки, про которые я упоминал. Эмбриончик и, собственно говоря, самец, как мы сейчас знаем, это был самец, прямо погибший на гнезде. Видимо, когда его засыпало песком. Сальпуги. Еще одно животное, которое в нашем представлении тоже соотносится только с пустынями. Причем, ну если со скорпионами еще побольше каких-то ассоциаций, то есть они все-таки не строго обязательно в пустынях, хотя в пустынях их больше. Сальпуги – это прям чисто пустынная, полупустынная история. Такие своеобразные тоже насекомые, кстати, родственники скорпионов. Тоже в некоторой степени ядовитые, хотя менее ядовитые, чем скорпионы. И сейчас они обитают только в засушливых условиях Африки и Азии. И, соответственно, когда мы находим древних сальпуг, мы можем тоже смело предполагать, что их место обитания представляло из себя какую-нибудь полупустыню. И, судя по комплексу данных, мы понимаем, что это действительно так. Например, в Бразилии, в бассейне Арарипе была обнаружена крата сальпуга очень хорошей сохранности, и, судя по ряду признаков, это были полупустынные отложения. В этих же отложениях Южной Америки, а также в отложениях Аргентины, находят и некоторых динозавров из очень интересных групп, компсогнатит, которых уже сегодня упоминали, и альварозавров. И те, и другие очень маленькие, что, возможно, и позволяло им выживать в условиях полупустынь. Вот, например, в Южной Америке был найден очень любопытный, хорошо сохранившийся маленький динозаврик, которого назвали Убирахара. И, судя по всему, он мог тоже обитать в полупустынях. Интересный такой ящер, у которого были длинные перья, и единственное, для чего они могли служить, это для демонстрации. То есть это такой прекрасный пример самца с какими-то демонстративными структурами, обитавшего 115 миллионов лет назад. В тех же породах обнаруживают очень интересное животное тетраподофиса. Когда-то подумали, что это уникальнейшая змея, у которой сохранилось 4 ноги. Ну, действительно, видите, вот тут шея, тут начинается тело, многочисленные ребра, вот такая разросшаяся грудь и лапки. Тут две, и тут две. Это, конечно же, был просто шок, сенсация и все такое прочее. Но позже установили, что это все-таки не змея, это другая группа рептилий, которая тоже так сильно вытянулась. Она действительно была змееподобная, но это не предок змеи и даже вот прям не очень близкий родственник змеи. Условия, в которых они обитали, не совсем понятны. Опять же, найдены-то они в озерных отложениях, но рядом полупустынные. Поэтому не очень понятно, то ли оно пришло там, не знаю, на водопой и утопло, то ли, ну, собственно говоря, все-таки они предпочитали обитать именно в озерах. Ну, поэтому есть реконструкции, где они вот так вот прекрасно плавают, а есть реконструкции, где они прям вот лазают по суше, по таким вот пустынным растрескавшимся пейзажам. Здесь же еще найдены крота Авис. Никаких особых признаков того, что эта птица обитала в полупустыне, нет. Ну, просто прикольный факт, чтобы вы понимали, что много разных животных полупустынных находят. Дальше переносимся мы с вами в Аргентину и обращаемся к формации Кандалерас возрастом 99-97 миллионов лет назад. И опять же эту формацию реконструируют как пустыню с редкими оазисами. И формация Кандалерас — это, наверное, вторая по известности полупустыня, которая была исследована учеными. Первая — это, конечно же, пустыня с, полупустыня с велоцирапторами и протоцератопсами. Вторая — это вот Кандалерас. Потому что именно здесь были найдены такие знаменитости, как гиганотозавр, один из самых крупных и, наверное, самый крупный для южного полушария хищных динозавров. А также прекрасное животное, которое называется хронопила. Животное, которое, в, ну, скажем так, устами журналистов получило прозвище «саблезубая белка». Ну, действительно, очень похоже на персонажа мультфильма «Ледниковый период». И здесь же был найден очень интересный динозавр, который гораздо менее известен, но и зря. Имя его – Екопиль. И этот самый Екопиль, он мало того, что маленький, мало того, что странненький, так еще и является дальним родственником стегозавров и анкилозавров. Причем не просто дальним родственником, он выглядит так же, как предки стегозавров и анкилозавров. И животные, подобные ему, обитали примерно 180 миллионов лет назад. Однако же Екопиль жил примерно 90 миллионов лет назад, ну 97. То есть это опять же было живое ископаемое, которое очень долго просуществовало. И возможно, что сохранился он опять же, уйдя в полупустыню. Ну, по крайней мере, это одна из версий. Вот его так вот реконструируют. Продолжаем путешествие по Древней Аргентине. И в полупустынных породах нашли также змею. Вот на сей раз это честная змея. Нахаш. Ну и вот здесь его как раз и реконструируют именно в условиях полупустынь. Ну, в принципе, змеи и сейчас прекрасно себя чувствуют в пустынях. Поэтому, наверное, прям уж сильно-сильно удивляться ничему не приходится. Вот у него, так сказать... Лапки есть, это, конечно, необычно, но все-таки лапок только две. Змеи переходные с двумя лапками нам известны. Вот змеи с четырьмя лапками, к сожалению, нет. Но это вот такое переходное звено. И маленькие динозавры Альварес Завриды. Я обещал, что они тоже будут. Они тоже считаются, ну, они на самом деле в разных местах жили, но вот прям очень много их приурочены к полупустыням. Как к Монголии, так вот к Южной Америке. Так что вполне возможно, что они именно специализировались на полупустынных местах обитания, где они бегали и вот этими своими странными лапками, возможно, разоряли термитники. Это, по крайней мере, одна из таких топовых версий. В прошлом году, только в декабре, вышла очередная статья, в которой там проверяли динамику движения этих лапок, и оказалось, что они вот так вот очень были мощные, и вот так вот могли сдавливать прямо вот эти термитники и там термитов на пальцы нанизывать. Короче, вели себя так же, как современные поедатели термитов. Кстати, и лапки у них чем-то на них похожи. Большая группа, их много разных. Кстати, у нас была когда-то лекция, когда мы прямо подробно разбирали Альварес Завридов, поэтому сильно подробно я сейчас о них говорить не буду, просто покажу несколько симпатичных таких вот полупустынных иллюстраций со всякими разными животными. Щупаник, кстати, был найден рядом со скорлупкой яйца другого динозавра, авироптерида, так что вполне возможно, что они еще и яйца-то воровали. Ну и вот здесь это изображено. Также очень интересная была находка, сделана в Бразилии. Там был найден динозавр Иберания. И, как вы видите, это, безусловно, длинношеий динозавр. мы знаем, что длина шеи – это супергиганты. Но в данной ситуации перед нами взрослое животное длина шеи длиной всего лишь 5,7 метров. То есть перед нами карликовый длина шеи. Причем, возможно, даже самый мелкий из всех. Мы знаем там европозавра, мы знаем мадьярозавра. Ну, вот это третий карлик обирания. Но он даже вроде бы как будто бы даже меньше, чем те. Но самое удивительное, что если те два карлика, они с островов, и, оказавшись в изоляции на островах, где есть нечего, они уменьшились, то вот обирание найдено в Бразилии. И, судя по всем реконструкциям, это была самая что ни на есть суша. И возник гигантский вопрос, а что ж такое приключилось? Как же они карликами стали? И когда, опять же, посмотрели на породы, истина-то приоткрылась. Оказалось, что жили-то они тоже посреди полупустыни. И там им не хватало пищи. Кроме того, посреди полупустыни хищникам особо делать было нечего. То есть давление хищников было минимальное. И благодаря этому выживали только самые маленькие. Самым маленьким пищи надо мало, с одной стороны. А с другой стороны, раз хищники их особо не обижают, то зачем быть супергигантом? Ну, как бы бессмысленно получается. То есть как бы защита от хищников не нужна. Хотя хищники там тоже были обнаружены, но тоже очень маленькие. Перед вами дальний родственник карнотавра, который получил грозное имя Танос. Кто смотрел фильмы Marvel или читал комиксы Marvel или еще каким-то образом знаком, например, через мультфильмы с этим персонажем, знают, что это прям такой грозный-грозный персонаж, который там половина всех супергероев смог перебить. Правда, они потом воскресли, но неважно. И вот очень забавно, что в честь Таноса был назван один из самых маленьких карликовых динозавров. Такая насмешка, наверное, над Марвел в некотором смысле. Но, с другой стороны, он еще такой коренастый, мордастый. Чем-то он действительно на персонажа Таноса похож. Он тоже жил посреди полупустыни, рядышком как раз с этими обираниями. И был карликом, опять же, ну потому что полупустыня, что делать-то? Кушать-то особо нечего. Дальше у нас наступает кайнозойская эра. Всякие там палеогены, неогены и, конечно же, и тогда тоже самые разные полупустынные животные обитали, в том числе гигантские древние родственники носорогов, так называемая индрикотериевая фауна, она частично распространялась и на полупустыне. Вообще-то говоря, основное их место обитания были все-таки саванны. Также они доходили и до каких-нибудь лесов, и в полупустыне тоже уходили. У них был огромный совершенно ареал. Но я думаю, что уже все-таки все уже немножко подустали, поэтому плавно и постепенно я буду приближаться к современности. Ну и прежде чем уже совсем закончить историю, я хотел рассказать про еще одного персонажа, которого в лекции про полупустыню, наверное, просто нельзя было не упомянуть. Это, конечно же, верблюд. Мы тоже знаем, что это животные, которые приурочены, но исключительно к засушливым условиям обитания. И, ну, любопытно, конечно, давно ли верблюды существуют и давно ли они живут в пустынях. Палеонтологи знают ответы на оба этих вопроса. Давно ли они существуют? Да, давно, уже более 20 миллионов лет. А давно ли они живут в пустынях? Нет. Судя по всему, в пустынях они живут, ну, буквально, там, не знаю, последние миллион лет, а может даже меньше. Когда наступила череда ледниковых периодов, очень здорово ледники разрослись, ледники впитали в себя влагу, и за счет этого стало гораздо суше по миру, пустыни распространились. Кроме того, именно в это самое время распространяются всевозможные полурогие, всевозможные туры, там, бизоны большерогие. Ну и на самом деле такой очередной подъем был у всевозможных антилоп. И они оказались слишком жесткими конкурентами для верблюдов. И они буквально вытеснили верблюдов в места самые неблагоприятные. А эти животные были такие довольно неприхотливые, и они смогли выживать в условиях пустыни, полупустынь. И именно тогда, вот за последние 2 миллиона лет, верблюды ушли в пустыню. Причем это были уже прям род верблюд, то есть современный верблюд. А перед вами пара камелус, который, судя по своему строению, а также судя по данным биохимии, которую удалось тоже тут установить, изучить его белок, он является непосредственным предком верблюда. И вот Пара камелус жил в самых, что ни на есть, саванных условиях, в условиях прекрасных таких с огромным количеством растений, и мы это очень здорово видим. Причем жил на большой территории. Зародился в Северной Америке, потом ушел в Азию, дальше в Европу, в Африку, ну и вот в конце концов потихонечку-потихонечку уже превратился в верблюда и ушел в пустыню потом. Есть, правда, некоторые палеонтологи, которые все-таки пытались доказать, что он пустынный. Но, во-первых, если изучить его позвоночный столб, то можно увидеть, что там не было никаких намеков на напряжение и не было, то есть, никакого намека на горбы жировые. То есть, у него, скорее всего, жировых горбов не было. Это фишка, которая появилась уже у верблюдов, как приспособление к пустынному образу жизни. А во-вторых, ну, собственно, в основном его окружение ну, такое типично саванное. Иногда, правда, рядом находят еще тушканчиков и страусов, но, честно говоря, это животные, которые далеко не обязательно живут тоже в пустынях. И, скорее всего, просто те тушканчики жили посреди саванны. Ну, и вот мы как раз видим реконструкцию, как, допустим, на территории Европы могли обитать животные, ну, примерно миллион лет назад. Бегают страусы, там всякие тушканчики, сверху хищные птицы летают, и вон там древние лошади и, конечно же, пара камелусов бегают. Ну и вот на этом я заканчиваю свою сегодняшнюю лекцию. Спасибо вам за внимание. С вашего позволения, я бы сделал бы где-то опять минуток на 5 перерыв.
1: Прям
0: и
1: на
0: потом
1: 5?
0: Бы вопросы. Ну, насколько надо, ну.
1: В прошлый раз это было на... Вы сказали на 5, а было на 2.
0: Ну, я думаю, нет. На 5. Думаю, на 5 на этот раз.
1: Ну, давайте, 4 минуты, да?
0: Хорошо.
1: 4 минуты, перерыв, мы вернемся.
0: Угу.
1: А, не разбегайтесь.
0: Пожалуйста, не переключайтесь, пожалуйста, не переключайтесь.
1: Да-да-да, сейчас, секундочку, выведу нас из эфира. Вот. И мы снова в эфире и готовы отвечать на вопросы. И у нас такой первый вопрос. А если можно рассказать кратко, как описывают новые виды и так далее, обязательно ли профильное образование?
0: Но я так понимаю, что речь идет именно об описании видов палеонтологии.
1: Ну, конечно.
0: Вот. Ну, как описывают новые виды? Для начала нужно понять, насколько он новый. То есть для этого надо как минимум знать неплохо данную группу живых существ, с которыми, так сказать, тот или иной специалист столкнулся. Дальше, соответственно, описываются какие-то подробности строения этого животного. Оно смотрится, изучается со всех сторон, может фотографироваться, как правило, еще зарисовывается, палеонтологи чаще всего все-таки какие-то рисунки в той или иной форме делают. И со всех сторон, ну, не знаю, изучается, что можно сказать. Потом подготавливается детальное описание. В каждом описании обязательно есть название, перечень предыдущих работ, где это животное упоминалось и описывалось, если оно описывалось уже ранее, допустим, если это какое-то переописание, или там, допустим, если, не знаю, новый вид, то вначале там указывается, где был этот род ранее описан и кем, приводится в списке литературы, дальше идет описание короткое рода, потом идет, соответственно, у нас уже вид. Виду дается краткий диагноз, потом подробнейшее описание всех его характеристик и обязательно сравнение с другими известными видами, или же если это новый род, то с другими известными родами, указание, чем он отличается от других. Указания, какие именно экспонаты использовались, экземпляры использовались для описания. Один выбирается в качестве галотипа, самый типовой экземпляр, который, собственно говоря, считается эталоном этого вида. Остальные экземпляры упоминаются, чаще всего все-таки перечисляются, там, не знаю, по номерам, допустим, каким-то каталожным музеям. И описывается, откуда они, какого они возраста. Ну и... Все, собственно говоря. А потом, как правило, все-таки чисто описательных каких-то статей сейчас очень мало. Какие-то еще в статьях пишут, там, не знаю, палеоэкологические выкладки, при каких условиях то или иное животное жило, или же какие-нибудь выводы по систематике, то есть, соответственно, кому, как это животное относится к ранее изученным. Может быть, какие-то неожиданные морфологические выводы, но, в общем, какой-то еще дополнительный сопровождающий текст. Вот. И подготавливается статья. В дальнейшем эта статья отправляется в какой-нибудь журнал. Там ее смотрят, ее проверяют два рецензента. Они возвращают, статья переписывается, дописывается. Вначале одним рецензентом проверяется, потом вторым. Если двух рецензентов прошла, то она уже идет дальше в печать. Печать. В принципе, теоретически...

0: Вот, к сожалению, так вот сходу я не готов ответить, насколько далеко, скажем так, наш взор уходит в прошлое кенгуру. Я знаю точно, что есть несколько видов и древолазающих кенгуру, и крупных наземных кенгуру, и из плейстоцена, то есть возрастом порядка там 1-2 миллиона лет. И есть неогеновые кенгуру, тоже известные, но насколько их много находок и известно ли, допустим, палеогеновые, то есть там, допустим, 20 миллионов лет самому древнему кенгуру или там 40, это я, к сожалению, сейчас сходу ответить не готов. Ну, еще могу точно совершенно сказать, что все кенгуру, которые известны, они известны исключительно из Австралии.
1: Когда уже будет лекция про ластоногих? Когда же уже?
0: Верим, надеемся, ждем. Я помню про лекцию про
1: Я
0: остоногих.
1: прошу прощения.
0: А, думаю, что
1: Да,
0: в этом году.
1: говорите, говорите. Так, я прошу прощения. Тут курьеры. Следующий вопрос. А что думаете о нанотиранусе? Анна Новинская на элементах пишет, что не был ли он детенышем Тирекса?
0: Эх, ну она на Тиранусе все спорят уже начиная с 99 года. Я могу краткую предысторию сказать, если вдруг кто-то забыл. А, вообще исходный экземпляр на Тирануса был найден еще в 42 году. А, в 46 году его изучили, правда, и тогда решили, что это горгозавр. Потом его, по-моему, обозвали альбертозавром. Ну и, наконец, уже в 80-е годы, по-моему, 80-е, его, собственно, выделили как отдельный род Нанотиранус, то есть в то же время, что и стернозавр, в тех же местах обитал еще один тернозаврит, только маленький, с таким вытянутым черепом, длиной максимум 5 метров, там весом максимум 1,5 тонны, и вот назвали его Нанотиранус. При этом он был там более, немножко, судя по всему, более шустрый, ну и по ряду там признаков черепа тоже отличался. Однако уже в 99 году было проведено переисследование и сказали, что нет, все-таки это не Нанотиранус ни разу, а это детеныш тернозавра Рекса. И он отличается от взрослого, безусловно, потому что дети, в принципе, отличаются от взрослых. Однако же после этого, по-моему, в 2001, в 2006 году находили несколько целых скелетов. После этого были многочисленные споры, были конференции, потом публикация, что это все-таки отдельный род, потом что это публикация, что это все-таки детеныш, потом снова отдельный род, потом снова детеныш. Приводились аргументы, что череп у него состоит из сросшихся костей. А вообще в черепе множество есть костей, череп, разумеется, это довольно сложная структура, но у взрослых тираннозаврид эти кости так плотно срастаются, что между ними уже границу практически не различишь. Так вот, и у Нанотирануса, несмотря на то, что он вроде бы как похож на детеныша, судя по размерам по всему, он обладал сросшимися костями черепа, как у взрослого. Ну и, соответственно, это привело к мысли, что ну, возможно, что это все-таки взрослое животное, только вот такое маленькое. Потом у него передние лапки более длинные, чем у тираннозавра, причем заметно более длинные. Там у него еще конкретно кисти, очень длинные пальцы. Ноги у него устроены вообще совсем, ну, не то чтобы совсем по-другому, но там другие пропорции разных частей ног. Он более явно такой был скоростной парень. И, ну, как бы тоже это странно выглядит. И в конечном итоге, собрав весь этот комплекс признаков, пытались доказать, что это отдельный род, но в 2020 году вопрос вроде как закрыли, потому что построили четкий рядочек изменения тираннозавра от самого маленького до большого, все эти переходные стадии, ну и вот этот онтогенетический ряд, так называемый, прекрасно вписался на Нанотиранус. То есть, ну, как бы никаких сомнений в том, что это детеныш, уже вроде ни у кого не возникало. Но в 2024 году, то бишь сейчас, там буквально пару недель назад, выходит новая статья, в которой говорят, что Нанотиранус все-таки отдельный род. Снова через 4 года вернулись к этому вопросу. А помимо всех прочих выкладок, которые уже до этого давались, появилось еще две новых. Во-первых, был проанализирован череп во всех плоскостях, и были выделены признаки, которые не должны меняться с течением возраста, вот вообще ни у кого и никак, а они отличаются у нанотирана от тираннозавра. Это первое. Второе, наконец-то распилили.

0: или кости, что уже давно, наверное, стоило сделать. И на спиле увидели, что кольца роста, которые показывают, как растет динозавр, они несколько последних колец находятся очень близко друг от друга у Нанотирануса. То есть он перестал расти, выражаясь более простым языком. А это значит, что он уже был взрослым. Если мы вспомним, что у него черепи все кости срослись, то это снова доказывает, что он взрослый. Взрослый тиранозавр длиной 5 метров и весом 1,5 тонны, это странно. Такого быть не может. А значит, это все-таки отдельный род. Такой вывод сделали авторы. И плюс еще, для того, чтобы уж совсем, так сказать, больше их не трогали, они еще и описали другие находки похожего размера, и среди них нашли те, которые действительно похожи на тираннозавра. Они имеют примерно такие же пропорции, но у них лапы все-таки, хотя нет, ладно, лапы это я уж фантазирую, там, по-моему, только по черепу фрагменты нашли, но вот те фрагменты черепа, которые есть, они гораздо больше похожи на тираннозавра, хотя они маленького размера. То есть, ну, вот это вот, скорее всего, детеныш тираннозавра, так сказали авторы. А вот нанотиранус – это нанотиранус. Но, не знаю, я вот, собственно, почему так подробно рассуждаю, потому что буквально там сегодня эту статью прочитал, как раз на сайте 3D-динопедия коротенько там статейку на эту тему написал, вот. Ну и мне показалось, что авторы пишут достаточно убедительно. Но с другой стороны, уже столько раз это все туда-сюда переносилось, что я вот абсолютно уверен, что скоро опять вторая группа специалистов придет и снова все-таки сможет доказать, что это детеныш тираннозавра. А кто вот из них прав? Ну, наверное, покажет только время. Я думаю, что все-таки для того, чтобы окончательно закрыть этот вопрос, нужны еще находки. Тогда будет уже окончательно понятно. То есть, если действительно найдется еще несколько такого же размера тираннозаврит, только гораздо больше похожих на тираннозавра, и будет понятно, что вот это детеныш, а это нанотиранус. Ну, вот тогда этот вопрос можно будет закрыть целиком и полностью.
1: Пустыни по средней температуре и ее перепаду были близки к современным? И как животные адаптировались там?
0: Но здесь стоит сразу сказать, что я как бы сегодня-то прошелся практически, там, не знаю, ну не то чтобы не по всей истории, но как минимум по там, 300 миллионам лет истории. И, конечно же, в разные моменты истории точно совершенно были разные условия. Но в целом, я думаю, что если брать именно прям пустыню, там условия, да, и в современных пустынях тоже условия все-таки разные в разных местах. Но в целом похожи были условия в древних пустынях. То есть наверняка в какой-то период можно было найти какую-то пустыню по температурным условиям, похожую на современную. Тем более, что даже в более какие-то жаркие времена все-таки перепад температур между экватором и полюсами уменьшался. На полюсах там шапки могли вырасти, но в целом у экватора температура была не намного выше. Поэтому их пустыни были в целом похожи на современные, даже в самые жаркие моменты истории Земли. Они могли по площади быть совсем другой. То есть, пустыни могло быть гораздо больше попросту. Но по условиям они были похожи. Что касается того, как животные приспосабливались, ну, видимо, так же, как и современные животные, могли иметь какой-нибудь там горб, некоторые из них, хотя это сложно проверить, но теоретически могли. Они, безусловно, по крайней мере, если мы говорим о рептилиях, имели толстую шкуру, которая способствовала сохранению влаги. Они питались какими-то растениями с большим количеством влаги внутри. То есть, например, те же кактусы, они почему такие мясистые? Потому что они внутри себя имеют влагу. И, собственно, животные, которые живут в пустынях, с удовольствием эти кактусы жуют, несмотря на их колючки. Ну вот, видимо, так же как-то и выживали и древние животные. Не думаю, что какие-то были колоссальные отличия.
1: Следующий вопрос. Каким образом в галечных пустынях окатываются зерна? Почему... Потому что галька – это именно округлые обломки, а вы описали процесс эрозии, когда формируются угловатые зерна.
0: Ну, к сожалению, я не готов вот сейчас вот прямо сходу описать весь процесс формирования песчаной пустыни. Я знаю точно совершенно, что Есть в пустынях прям такие острые обломки, по-моему, драйкантеры они называются или что-то в этом духе. И частенько они просто образуются за счет того, что их песок вот так вот обтачивает. Но это более крупные обломки, это другая немножко история. Могу предположить, что галечная пустыня, собственно говоря, существует именно в тот момент непродолжительный, когда еще галька окатанная сохранилась от предыдущих каких-то речных или морских отложений и еще не успела, собственно говоря, развалиться на какие-то большие фрагменты. Но я могу ошибаться. Вот я, к сожалению, вот не готов сейчас на это просто ответить.
1: Птицы сразу отделились от ящеров или намного после уже динозавров?
0: Птицы стали отделяться. Давайте так, вообще, в принципе, динозавры, они очень во многом, как ни странно, имеют птичьи черты. У них там, чем дальше, тем больше всяких птичьих особенностей можно наблюдать. Это и срастание отдельных костей, например, там срастание ключиц, вилочка формируется. Это и так называемое птичье двойное дыхание. Для всех тераподов оно точно было характерно, да и для завроподов тоже. Это и полые кости, это и особое строение лапы, и многие-многие-многие другие особенности. То есть динозавры как бы тихонечко и постепенно обтичивались все больше и больше. Но окончательный переход именно уже к тому, что можно назвать птицей, хотя бы в самом широком смысле слова, произошел где-то в конце юрского периода. Соответственно, у нас, вообще-то говоря, там мел это время самых знаменитых динозавров, всяческих трицератопсов, там, велоцирапторов и прочих, и прочих. И в то время уже жили вполне себе птицы, некоторые вообще были с клювом без когтей там на передних лапах, то есть были очень похожи на современных птиц. Так что птицы вполне себе современники очень многих динозавров.
1: Мог ли Читипати быть предком страуса?
0: Нет, Читтипати не мог быть предком страуса. То, что внешне какие-то животные выглядят похоже, очень часто не говорит об их близком родстве. Есть такое понятие, как конвергенция. Я думаю, что многие о нем наслышаны. Ну, самый такой известный классический пример из школьной программы – это там сопоставление, допустим, каких-нибудь летучих мышей и птерозавров. Они очень-очень похожи друг на друга по ряду признаков, хотя явное родство между ними очень далекое. Или, например, дельфины, акулы, ихтиозавры тоже похожи, но при этом родственниками не являются. Просто они живут в одних и тех же условиях и по этой причине начинают выглядеть схожим образом. Что касается конкретно Аверопторит, они действительно имеют птичий вид, но по важным ключевым параметрам они от птиц отличаются достаточно сильно, и мы не видим никаких трендов их превращения в дальнейшего птиц. То есть они уже дошли до определенного уровня обтичивания, если можно так выразиться, но полноценно птицами не стали.
1: Я вынужден отойти минут тоже на две, если вы дождетесь.
0: Ну, дождусь, конечно.
1: Да, приехал курьер. Я задам вам вопрос. Получается, Эр Беккер все-таки был прав относительно Нанотирануса? Вот такой следующий вопрос.
0: Ну, следующий вопрос будет ответ на короткий, потому что сложно сказать. На данный момент складывается впечатление, что да, что он был прав. Но, как говорится, может быть, в дальнейшем будет опять пересмотрена эта ситуация.
1: И тогда следующий вопрос. Альварезавры обитали только в пустынях, как это показано в доисторической планете, где был мононих, который был больше похож на Шувую.
0: Ну,
1: Да, я
0: давайте на этот
1: отойду.
0: вопрос тогда начну отвечать, да, и
1: Да.
0: отходить. Точнее говоря, давайте так. Вообще, альварозавридов находили в нескольких местах. Одно из мест обнаружения – это Южная Америка. И там даже не одно, и там даже несколько мест. Также они хорошо известны из Монголии. И часть этих местонахождений, я бы даже сказал, большая часть, она является полупустынной. Так что да, такая картина, как показана в доисторической планете, это, видимо, типичное состояние для большинства альварозаврид. Но все-таки группа просуществовала ни много ни мало, по-моему, 3 десятка миллиона лет, если ничего не путаю. За это время они очень сильно менялись и, конечно же, успели отдельные представители этой группы пожить в самых разных местах и получить даже какие-то некоторые свои адаптации. Так что, да, такой типичный, классический, если можно так выразиться, Альварес Заврит – это полупустынное животное, которое вот там бегает и термитов поедает, ну, возможно. Хотя на этот счет тоже споры ведутся. Но более Альварес Завриды немножко иные, скажем так. Но, дорогие друзья, как-то я уже ответил на этот вопрос. К сожалению, следующих вопросов я пока не вижу и не слышу. Но, воспользуясь случаем, что есть такой маленький перерыв, я могу порадовать всех тем, что книга, про которую я несколько раз уже упоминал, книга «Путешествие в прошлое», уже появилась в печати. И пару дней, как можно ее смело покупать, по крайней мере, на интернет-площадках. Я не знаю, как насчет магазинов конкретно, но вот на интернет-площадках ее точно уже можно приобрести. Это книга издательства «Аванта», это подразделение АСТ, так что на сайте АСТ можно ее найти. И, по-моему, там она сейчас дешевле всего, что-то там порядка в районе 800 рублей она стоит. Также можно ее найти, допустим, в «Лабиринте». Там периодически какие-то акции происходят, и там она, ну, тоже сейчас примерно в ту же цену, но, может быть, будет потом дальше дороже или дешевле, надо уже дальше отслеживать. Я напомню, о чем книга и про что это. Это книга, которая была написана мною о том, чем мне давно хотелось рассказать. Она написана в таком виде экскурсии, как бы сафари в прошлое. Там же есть небольшие QR-коды, которые буквально ссылают на мои видео к экскурсиям. Ну а самое приятное это то, что эта книга еще и проиллюстрирована прекрасным Сергеем Красовским, отличным нашим палеохудожником, поэтому там иллюстрации и яркие, и, что немаловажно, научно выверенные. Так что, мне кажется, книжка получилась прекрасная, и я очень сильно надеюсь, что вам она тоже понравится. Пока что отзывов нету, но я их тоже жду с нетерпением. Да, минутка рекламы закончилась, я готов слушать следующий вопрос.
1: А как устанавливают окраску пустынных динозавров?
0: Окраску пустынных динозавров можно установить тем же самым методом, что и окраску любых других динозавров. Если будут найдены их сохранившиеся слои кожи, или же, ну, конечно, может быть, в измененном виде, но там будут хотя бы меланосомы, те самые части, которые когда-то содержали пигменты. Или же, если будут найдены перья, тоже очень хорошо сохранившиеся, то мы сможем восстановить их окраску. Здесь нет никакой разницы, динозавр жил в пустыне или в лесу. А меланосомы – это части клеток, ярко окрашенные, которые, собственно говоря, придавали цвет той или иной клетке. Форма меланосомы указывает на то, какого цвета эта самая меланосома. Поэтому даже если мы найдем окаменевшую меланосому внутри окаменевшей клетки, мы сможем восстановить ее цвет. Так, собственно, и восстанавливают цвет окраски древних животных. Если вы говорите о том, почему обычно в пустынях динозавров изображают какими-то там, не знаю, желтенькими или коричневенькими, это не потому, что их окраску восстановили, а просто потому, что мы предполагаем, что, наверное, в пустыне животные пытались как-то не отсвечивать особо. Ну, как бы сейчас в пустыне мы видим такую картину. Верблюд, например, он желтый, если что. Ну, вот примерно такая же логика тут действует. Допустим, окраску перьев того же Мононика мы, конечно же, не знаем.
1: А это правда, что мы никогда не услышим лекцию про высокогорных динозавров?
0: Но я, да, уже, наверное, прошелся практически по всем каким-то биомам интересным. И нет, на высокогорных динозавров я не готов замахнуться. И действительно, я сомневаюсь, что когда-то удастся про них что-то рассказать. К сожалению, в высокогорье условия для сохранения, ну, практически отсутствуют. Поэтому боюсь, что да, боюсь, что не услышим.
1: Что думаете о... Сейчас на латыни попытаюсь прочесть. Корнис палеоцен. Это правда последний не птичий динозавр, обитавший 80... Так, секунду. 61 миллион лет назад, уже в Кайнозое.
0: К сожалению, об этом я ничего пока не слышал. Как-то эта история обошла меня стороной, поэтому не могу никак прокомментировать. Но любопытно, поищу информацию. Вот, может быть, что-нибудь смогу вам в следующий раз рассказать на эту тему. Да, кстати, вот, как говорится, чтобы хоть чуть-чуть загладить свою вину, так как на этот вопрос я ответить, к сожалению, не смог. Синорнис, я бы это так прочитал бы. Вот, Синорнис, Палеоцен.
1: Да, но Синорнис это произносится, да?
0: Да, Синорнис. Но ну, вот я что-то не слышал про Синорнис, вот и надо будет, его... Да это, по-моему, что-то, мне кажется, китайское, судя по названию. Ну, в общем, я посмотрю, поищу, что-то вот я не знаю, не слышал про это животное. Так вот, в качестве, так сказать, компенсации, что не смог ответить на этот вопрос, могу кое-что прокомментировать насчет вопроса, который задавали неделю назад. Там спрашивали про новый вид тираннозавра, тем более, что вот уже про тираннозаврит сегодня спрашивали, а вот можно и про тираннозавра вспомнить. Действительно, был описан новый тираннозавр, макрейский, можно так, наверное, его назвать, макрейнсис. И вот меня спрашивали, что я по его поводу думаю, действительно ли этот динозавр там реальный или нет. Но вот на тот момент я еще не почитал статью, не ознакомился ни с чем, и не очень-то был в теме. Сейчас я уже почитал, ознакомился. Ну, что могу сказать? Значит, вроде как этот тираннозавр жил раньше, чем классический, где-то на 6-7 миллионов лет назад раньше. И вроде у него там какие-то отличия по черепу. Но я так понял, что пока что материала очень мало, это буквально один какой-то разрушенный череп, и я вот очень сильно сомневаюсь, что по нему можно реально выделить новый вид. Больше того, я уже нашел комментарии некоторых палеонтологов, которые, собственно, говорят, что, ну, типа, нет, это полная ерунда, но по таким костям ничего писать невозможно, короче, скорее всего, это тоже тираннозавр Рекс. Но я подозреваю, что в ближайшее время выйдет новая статья, которая отменит этот вид, так же, как было уже с тираннозаврами Регина и тираннозавром, кто у нас там был-то, тираннозавр-император, который вначале выделили, потом их отменили. Ну, посмотрим, посмотрим, может, я и не прав. Будет очень интересно услышать еще мнение Павла Петровича Скучиса. Я напомню, что у него есть свои такие мини-новостные выпуски, которые он раз в месяц выпускает на канале Палеолаб. И вот я уверен, что эту новость он тоже осветит. Очень будет любопытно услышать, что он по этому поводу считает.
1: А будет ли лекция типа латиноамериканская танго, только про Северную Америку?
0: Можно. Можно, в принципе, такую лекцию организовать, я подумаю на этот счет, но тут есть проблема в том, что Северная Америка слишком хорошо изучена. То есть, если про Южную Америку и то там, пришлось очень многое пропускать, чтобы все-таки рассказать какую-то цельную картину. Про Северную Америку это будет вообще просто супер широкими мазками, но можно, конечно, попробовать. То есть, по-хорошему, про Северную Америку надо там цикл лекций делать, потому что это один из самых хорошо изученных с точки зрения палеонтологии континентов, там информации море. Все равно, что там, не знаю, делать тоже лекции про ту же Евразию. Можно, безусловно, но, в принципе, почти вся история как бы построена по Северной Америке и по Евразии, вся история мира. Так что, подумаю, подумаю.
1: Давайте, наверное, последний вопрос от Леры 9 лет. Она задавала вопрос про окраску пустынных динозавров. И вот второй вопрос от Леры. Есть ли в России полупустыни? А если есть, то где они находятся?
0: Так. Да, с географией у меня хуже, чем с палеонтологией, могу сразу сказать. По-моему, у нас есть полупустыни где-то на юге, ну, хотя нет, там, по-моему, не полупустыни. В степи точно есть полупустыни. Рискну предположить, что нет, но не уверен. Вот прям очень сильно не уверен. Вот лучше, конечно, это просто открыть карту природных зон, и вот там будет сразу видно, есть там полупустыни или нет. Я как-то давненько на нее не заглядывал. Не помню, честно говоря. Сам на территории полупустыни, на территории России я ни разу не бывал. Но я как бы далеко не всю Россию изъездил, поэтому это такой себе показатель. На Луне я тоже не бывал. Это не значит, что ее не существует.
1: Хорошо, сегодняшний эфир подошел к концу. Но наши эфиры не заканчиваются, и они продолжатся через неделю. Спасибо, Ярослав, спасибо нашим слушателям за донаты.
0: Спасибо всем. Ну что же, тогда традиционно всем желаю хорошего настроения, отличной недели и встретимся через неделю. Не теряйте интерес к науке. Всем пока.
1: До свидания.

Спасибо вам огромное за комментарии, за ваши отзывы, вопросы и предложения. И вот что я хочу сказать. Все чаще и чаще вы просите, чтобы я рассказывал не только об императорах, императрицах, государях, фаворитах, но и о иностранцах на русской службе. Это непростая история, потому что их было очень много. Но все-таки несколько я для вас выбрал. Это был такой русский стойкий немец. Очень необычной судьбы. Он и военачальник, и инженер, и администратор, и один из символов Бероновщины, которому приписывали серьезную долю вины за так называемое немецкое засилье. Ну, конечно, он же немец. В компании с другими немцами, в том числе с Бероном и Остерманом, его как-то вот так смешивали и мазали темной краской. Жизнь у него была непростая. В ней были и взлеты, и падения. И на пике он был и военным министром, и премьер-министром, так бы мы сказали, в современных терминах. А потом был смертный приговор, потом был эшафот, 20 лет тяжелой сибирской ссылки и опять возвращение в Петербург на высшие должности. В общем, это был крепкий немец, которого не сломили никакие перипетии судьбы. Итак, герой нашего рассказа – Миних, или же Бурхард Кристоф Миних. Он прожил долгую жизнь, почти 85 лет, из которых большую часть в России. Его жизнь – лучшая иллюстрация того, что в России, если ты хочешь чего-то добиться и увидеть разные повороты судьбы, надо жить долго. Переиначивая известную русскую поговорку, что русскому здорово, то немцу смерть, про Миниха можно сказать так, что русскому здорово, то Миниху было просто замечательно. Да и вообще в конце своей жизни он стал, по сути, своей русским. Русским до такой степени, что всячески способствовал сокращению числа иностранцев на русской службе, продвижению русских офицеров вперед иностранных, и вообще русских специалистов вперед иностранных. Он был довольно решительным и волевым администратором военным и военачальником, и именно немцу Миниху принадлежит слава первого русского покорителя Крыма. Ну, давайте обо всем по порядку, с самого начала, как мы любим. Миних родился в 1683 году на северо-западе Германии в графстве Ольденбург. Это территория современной земли Нижняя Саксония, которая в те времена входила в состав, как ни странно, Дании. Но там все было намешано в Священной Римской империи, германская нация. Спустя какое-то время, примерно через 100 лет после рождения Миниха, вся эта германо-датская земля чуть не оказалась в составе России. Датский король Кристиан уступил это герцогство великому князю Павлу Петровичу, сыну Екатерины. Ну, там что-то не срослось. То есть он вроде бы как отдал это в личное владение Павла, наследника российского престола. Потом что-то поменялось. Произошли какие-то земельные, имущественные и прочие дипломатические реверансы и обмены. И, в общем, эта земля осталась немецкой. Хотя, так как представить, неплохо было бы нам владеть небольшой наследственной российской землей на северо-западе Германии. Миних был не просто из семьи военных, он был из семьи военных инженеров. Его отец, офицер датской армии, занимался водными сообщениями, строительством дамб и каналов. Местечко, в котором родился Миних, существует и по сей день. Попробую прочитать вам его название. Нойенхунтерф. Это местечко существует и по сей день на карте. Называется оно по-другому. Это небольшая коммуна, 5 или 6 тысяч жителей. Помимо Миниха имеет еще одного знаменитого уроженца. Кто чуть постарше помнит такую группу Modern Talking, вот именно в этой деревушке, по нашим меркам, родился Дитер Болин, композитор и лидер этой группы. Еще в детстве мальчик показывал необыкновенные способности, все схватывал на лету. Он все время ездил с отцом, сопровождал его в поездках, перерисовывал чертежи, планы крепостей, каналов, городов, учился, овладевал инженерным чертежным искусством, изучал латынь, французский язык. В общем, люди в то время взрослели быстро. Вот уже к 16 годам он поступает на службу во французскую армию. Потом в одну из германских армий, потом в другую германскую армию. Герцогств много. Вот так он меняет места службы, как профессиональный военный наемник. Принимает участие в войнах, в войне за испанское наследство. Любили романтически называть. Война за испанское наследство. Война за польское наследство. Война за австрийское наследство. Правители делили наследство. Военные воевали во имя славы, денег и чинов.
мирные жители страдали. Хотя, в общем-то, в Европе страдали гораздо меньше, чем в России и в Азии, потому что у них все-таки войны в основном велись профессиональными армиями. На серебряных блюдах победителям магистрат приносил ключи от города. Лавки не закрывались, магазины продолжали работать. В общем, за определенными исключениями, европейские войны всегда были делом военным и профессиональным, и не таким тотальным, как в Центральной Евразии, в России и на Востоке. Миних в итоге оказался, наш профессиональный наемник, на службе у короля Польши, где в конце концов дослужился до генерала. Ну, то, что он военный инженер, обманывать вас не должно. Все равно принимал участие в боевых действиях, храбро сражался, в том числе и на дуэлях, как положено дворянину, при этом по-серьезному. На одной дуэли он убил своего соперника, кто кого оскорбил, история умалчивает. На другой дуэли его тяжело ранили. Но поворотным моментом в судьбе Миниха стало его письмо Петру Первому. Честно говоря, не припомню, по какому поводу, но он написал русскому императору, модному тогда в Европе. Все на него смотрели, на его успехи. Полтава, шведы. Он написал ему какие-то свои соображения по обустройству фортификации. И эта записка дошла до Петра. Петр ее прочитал и пригласил Миниха на русскую службу. Надо сказать, что Миних был человеком востребованным. Его параллельно еще приглашали тоже генералом на шведскую службу к противнику. Но Миних, взвесив все за и против, сделал правильный выбор и связал свою жизнь с Россией. И вот в 1721 году, за 4 года до смерти Петра, в должности генерал-инженера он поступает на службу Российской империи. Контракт предусматривал 5 лет. Ну, так получилось, что служба затянулась, и Миних служил России почти 50 лет после этого, 40 с лишним, всю свою жизнь до самой кончины. Он встретился с Петром. Миниху на этот момент где-то под 40, Петру под 50. Это уже не тот мальчишка, который лез на рожон под Нарвой. Петр – это мудрый, опытный, тертый, немного уставший, но уже не такой горячий, более уравновешенный руководитель. И он очень понравился Миниху. Несмотря на все свое величие, уже Российская империя, Петр оказался просто вообще не умен, деятелен. Ну и, конечно, что Миниха подкупило, в отличие от европейских, изнеженно изысканных монархов, Петр настоящий инженер. Отлично разбирается в инженерном деле, не только в мореплавании, но и в фортификации, в артиллерии, в строительстве крепостей. В общем, Миних нашел в своем новом работодателе, в своем новом государе, нашел родственную душу. Ну, так они друг другу понравились. Миниха стали называть в России Христофор Антонович. Он строил каналы в Петербурге, он строил шлюзы, он строил дороги, в том числе из Петербурга в Шлиссельбург. Ему был поручен надзор над строительством крупнейшего на тот момент. Вот знаете, как Крымский мост у нас был крупнейшим, самым знаковым, дорогим строительным проектом. Вот при Петре такой крупнейшей стройкой был Ладожский канал. Ладожский канал был очень важен для русской экономики того времени, потому что новый порт, столица Санкт-Петербург, стоял как бы на самом краешке империи. И никакие дороги к нему не подходили. Чтобы порт развивался, надо было как-то доставлять грузы из Центральной России в Петербург, далее в порт и в Европу. И, конечно, доставка грузов сухопутным путем была возможна, пожалуй, только зимой, потому что дороги разбиты только на санях. А Ладожский канал, который соединял Петербург с Ладожским озером и с целой сетью и системой речных коммуникаций, он обеспечивал водную доставку грузов из разных точек Центральной России в Петербург и последующий экспорт, ну и обратное движение, соответственно. Поэтому транспортное плечо становилось существенно дешевле, и торговля обретала некий экономический смысл. Поэтому Ладожский канал – это была стройка номер один. Как надзирал за этой стройкой Александр Данилович Меньшиков, на все руки мастер. Но в отличие от Миниха, да и от Петра, Меньшиков был никаким инженером совсем. Больше было по части военного дела и финансового во всех смыслах. Миних тщательно проинспектировал стройку и написал разгромный доклад Петру, что все делается не так, средства тратятся впустую, работы организованы крайне неэффективно. И вообще все надо начинать заново, начиная с перепроектирования, как бы сейчас сказали. Меньшиков был в бешенстве. В лице всесильного полудержавного властелина Миних обрел себе серьезного врага. Но Петр разобрался, приехал на место сам, выслушал Меньшикова, выслушал Миниха, отинспектировал ход стройки и согласился с немцем, согласился, что все надо переделывать. К сожалению, беда только в одном. Вскоре Петр умрет, Меньшиков станет при Екатерине и его супруге. Возвращаю вас к моим самым первым лекциям по Екатерине I. Кто не видел, начните наш лекционный курс с самого начала.
так будет интереснее и понятнее. Меньшиков станет фактически некоронованным императором, и Миниху придется проявить смирение, придется теперь Меньшикова слушать. Продлится это недолго, потому что вскоре после смерти Екатерины Петр II восходит на трон, и фактически этот подросток, бестолковый юноша, переносит столицу в Москву. В Москву уезжает двор, в Москву уезжают иностранные посольства, в Москву переезжает правительство, и Петербург постепенно пустеет. Вот как описывали современники, те улицы Петербурга, которые были уже вымощены камнем, либо покрыты хорошим качественным деревянным настилом, начали портиться. Везде на улицах росла трава. Полностью прекратилось любое освещение. Ночью даже центральные улицы просто вымирали. Жители массово уезжали. В городе была армия, гарнизон и флот. Гражданская активность стала перемещаться обратно в столицу. По улицам ночью бегали волки. И невооруженным гражданам просто не рекомендовалось ходить по ночам одним не из-за преступности, из-за голодных волков. И вот Миних назначен генерал-губернатором этого пустеющего места. На его попечении, еще раз подчеркну, не только город, но и флот, и войска, в общем, весь комплекс работ. И тут Миних проявил замечательные администраторские таланты. Стал немного Собянин, только без денег. С гораздо меньшими возможностями. Город он сохранил и даже как мог развил и приукрасил. После очередной смены монарха на престол вступает Анна Иоанновна. Миних дальновидно поддерживает ее в конфликте с временщиками, с теми, кто хотел ограничить Анну кондициями, и назначается президентом военной коллегии. Как президент военной коллегии, министр обороны по нынешним временам, Миних занялся военной реформой. Что он сделал? Как всякий немец, нормальный, опытный, еще не старый, он упорядочил все состояние войск. Миних кипел энергией. Он разрабатывает новые порядки, новые уставы, новые положения для гвардии, для полевых, для гарнизонных полков. Кстати, при нем появилось два новых гвардейских полка, известных на протяжении всей последующей истории России. Это Измайловский и Конногвардейский. Он создал мощное новое военное подразделение «Кирасир», тяжелую кавалерию. Целых 12 полков тяжелой конницы создал почти с нуля. Приходите в музей военной формы, опять же, вас приглашаю всех на Большую Никитскую. И если сильно попросите хранителей музея, то они могут дать вам подержать в руках настоящие кирасирские палаши. Не ту вот эту фитюльку, прутик, не настоящие, которые используются на киносъемках, на которых мушкетеры и прочие гвардейцы кардинала бьются на дуэлях по 20 минут не уставая, а настоящее оружие, боевое. Кирасирский палаш 18-19 века. Это вот такой кусок смертельного металла, существенного веса, которым вообще нельзя размахивать по уставу, которым надо атаковать в конном бою. Кинетическая энергия, страшная энергия кинетическая тяжелого коня кирасирского, плюс кирасир в кирасе полный либо частичный. Это все должно пробить каре. И кирасир держит палаш вот так вот, на вывернутой кистью, острием в 1,20 м, 1,25 м, 1,30 м вперед, как тяжелое копье. Страшное оружие. Вы подержите это 5 секунд в руке и поймете, что такое война 18 века. Так вот, кирасирские полки созданы Минихом. При нем же, кстати, создаются впервые и гусарские полки. Гусарскую саблю вам тоже могут дать подержать, только если очень-очень сильно попросите. Гусарские полки комплектовались преимущественно выходцами с Балкан, в том числе из Сербии, ну, самые первые. Венгры тогда, мадьяры на службе в Австрии. Сербы, их соседи, и лучшие гусары, лучшие легкие кавалеристы. Очень важно было, как выглядели, во что одевались новые воинские части. Расписывался регламент вплоть до причесок, кому можно усы, кому нельзя, какие волосы, какой длины. Ну и, естественно, и головные уборы, и одежда, и вооружение, и все эти ментики, и все остальное. Вот у гусаров на самом стартовом этапе были не такие усы, как у гусаров времен 812 года, не подкрученные вверх. А наоборот, предписано было иметь длинные висячие, а также длинные волосы на голове из природных волос, без всяких париков. Гусарам разрешалось парики не носить. Иметь две косицы, заплетенные по одной с каждой стороны. В косицы эти, чтобы они не болтались и не мешали, вплетались ружейные пули для весу. Такие были гусары времен Миниха, настоящие индейцы.
Чингачгуке. Обмундирование для первых гусарских полков покупалось в Венгрии. В те годы империи постоянно не хватает денег, и задержка выплат жалования в войсках – это обычное дело. Не на месяц, не на два. Не так, как шахтерам в 90-е. Задержка могла быть год, иногда полтора. Миних – строгий человек, с этим разобрался. И надо сказать, что начиная с Миниха, никогда таких долгих задержек выплаты жалования в русской армии более не наблюдается. Он добился, чтобы годами копившиеся задолженности были ликвидированы, ввел новую систему жалования, новые тарифные сетки, как бы сейчас сказали. Помимо окладов, нижние чины стали получать впервые при Минихе дополнительные выплаты для пошивов обмундирования, амуниции, пожилое, кавалеристы на содержание своих лошадей, ну и так далее. Свободная по покрою униформа, принятая в армии Петра I, была заменена более строгой, соответствующей европейскому стилю того времени. Но отчасти она повторяла прусский фасон, солдатские кафтаны, штаны стали при Минихе уже и строже. Отменены были распространенные при Петре прически. При Петре не было ни пудры, ни буклей, ни париков в армии. Парики тогда вообще по тогдашней моде были такими длинными, ужасными вообще. Кошмарными совершенно, которые одевали вельможи в каких-то официальных мероприятиях. Представить такие в армии себе абсолютно невозможно, поэтому в армии можно было просто иметь длинную прическу, либо даже короткую прическу, как хочешь. Миних тоже все унифицировал. Согласно его распоряжениям, появились косы, и надо было пудриться на немецкий манер. Но косы собственные, чтобы волосы не болтались. Тоже все было в порядке. Шляпы-треуголки, штиблеты и гренадерские шапки-митры также копировались с прусских образцов. Была также попытка и унифицировать артиллерию. Миних первым пытался ввести разного рода артиллерийские стандарты в нашей разносортной. В части артиллерии армии ничего у него, правда, с этим не получилось, не успел он. И окончательный порядок здесь наведет аж спустя много-много лет. Наведет Аракчеев. Я отсылаю вас опять же к моей лекции об Аракчееве. Но, пожалуй, самое приятное для русского человека, что сделал Миних, ликвидировал просто вот эту гигантскую пропасть, этот гэп в оплате труда между русскими и иностранными офицерами. Начиная с Миниха, капитан русской армии стал получать столько же, сколько капитан русской армии немец, или голландец, или швейцарец, или швед. А раньше, до этого, иностранные офицеры, поступавшие на русскую службу, получали примерно вдвое больше. Для дворянства Минихом была смягчена личная рекрутская повинность. Я не оговорился. Дело в том, что рекрут – это не крестьянин. Рекрут – это не только крестьянин. Для крестьян была своя рекрутская, можно и так, повинность. Для дворян своя. Только крестьяне служили в разное время по-разному. Один рекрут от 20 дворов, один рекрут от 25 дворов. А дворяне служили все, поголовно при Петре и без всякого исключения. Причем, как и крестьяне, пожизненно. Ничто не мешало 50-60-летнего дворянина в случае войны призвать под знамена в полк на войну. При Минихе срок службы дворян в мирное время ограничивался 25 годами. Ну, все-таки, если война, то может быть призыв и ветеранов. А если мирное время, то в полку 25 лет. Кроме того, впервые одного из дворянских детей, либо единственного сына, было разрешено оставлять на хозяйстве. Ну, потому что, когда уезжали все сыновья, родители старели, просто хозяйство разорялось. И это, в общем, было не в интересах империи, поэтому пошли на такую либерализацию. Еще один маловажный момент, хорошо говорящий о Минихе, как о военном администраторе и об управленце. При Минихе самую широкую практику приобрело развитие так называемых солдатских гарнизонных школ. Что это такое? Вообще школ в то время не было. Грамоте учили как? Кто мог себе позволить учителей, тот брал учителей. Школ как низового звена обучения в империи фактически не существовало. Миних создает это низовое звено, как солдатские гарнизонные школы. Туда попадают дети солдат, которые родились в то время, когда солдат проходит пожизненную рекрутскую воинскую службу. Все дети, которые рождались у солдата в то время, как он проходит воинскую службу, считались тоже будущими солдатами. Автоматически попадали в это сословие. Но солдаты ведь нужны армии грамотные. Поэтому, начиная с 7 лет, солдатские дети, кстати, и унтер-офицерские дети тоже, поступают в солдатскую школу при гарнизоне, где их учат читать, писать, каким-то самым простым математическим приемом. Далее толковые дети отбираются. Их уже начинают учить геометрии, математике,
основам фортификации, основам артиллерийского дела. То есть это будущий сержантский, а в перспективе и офицерский состав. Таким образом, создается грамотный слой в армии людей, которые могут строить и офицерскую карьеру в том числе. В гарнизонной школе солдатскому сыну платится жалование. Он зарабатывает деньги. Это примерно 1,5 рубля в год. А в старших классах, там, где он уже изучает серьезные по тем временам науки, математику и геометрию, по 2 рубля в год. Ну, это небольшие, конечно, деньги. Но это точно больше, чем этот ребенок принесет, работая в поле. Помимо этого, он находится на гособеспечении. Ему полагается продуктовый паек, мука, соль. А раз в 3 года выдается за счет государства мундир, шуба, ну, овчинная, конечно, дубленка по-нашему, штаны и меховая шапка. Вещи тогда берегли, культа потребления не было. Раз в 3 года вполне было достаточно. Все солдатские дети, рожденные в службе по достижению установленного возраста, подлежали уже обученными и грамотными зачислению на службу. Кроме того, Миних стал создателем системы высшего военного образования. Именно его трудами в России при Анне Иоанновне появляется первое высшее учебное заведение. Оно не совсем высшее, потому что принимают детей чуть ли не начиная с 6 лет, и учатся они там до 20 с лишним, и нет твердого соотнесения по возрасту. В одном классе могут учиться 10-летка и 14-летка вместе. Главное, что он умеет и что знает. Но, тем не менее, создается по европейским меркам того времени, я не говорю даже про российские, сверхэлитное учебное заведение, шляхетский кадетский корпус, ну, шляхетский, то есть дворянский, тогда просто само название дворян было шляхта от Польши. Миних становится его первым директором, Миних его патрон, и остается его руководителем вплоть до воцарения Елизаветы Петровны, до 1741 года. В этом кадетском корпусе учат по-настоящему несколько иностранных языков, предметы на иностранных языках, углубленная математика и вообще комплекс математических наук, что должен знать артиллерист. Потом появится шляхетский морской кадетский корпус, где уже учат морскому делу. В общем, это для России того времени действительно невероятный прорыв в сфере образования. Армия тогда занималась много чем. Во-первых, надо было как-то себя содержать. Денег не хватало, поэтому Миних разрешал в мирное, конечно, время некие элементы хозрасчета и самоокупаемости, как бы сейчас сказали. Были солдатские артели, которые и занимались строительством домов, ремонтом, сапожным делом, столярным. В перерыве между войнами и между учениями. Ну, во-первых, это какой-то прибыток самим солдатам. Офицеры на этом подзарабатывали, естественно. Ну и армию содержать проще. Плюс к этому, в крупных городах, безусловно, армия выполняла полицейские функции. Тогда не было ни ОМОНа, ни Росгвардии, да и полиции никакой не было, по большому счету. Штучные единицы, а порядок поддерживать надо. Поэтому в Петербурге, в Москве, в крупных городах, как тогда писали, снаряжались пристойные партии драгун и фузилеров для ночных караулов. Караулы эти были везде. У Сената, у иностранных посольств, у присутствия. Просто патрулировали по ночам улицы. Даже в Кунсткамере, в первом русском музее, была армейская охрана. Ну, Кунсткамера – это сейчас, нам кажется, небольшой музей на фоне Эрмитажа, Пушкинского или Третьяковки. А по тем временам Кунсткамера, особенно когда построили для нее в 1734 году новое здание, начатое еще при Петре I, строили долго. Тогда Кунсткамера была крупнейшим объектом культуры Европы. Одно крыло занимали музейные коллекции. В середине находился анатомический театр, очень модная тогда тема. В башне знаменитый Готторпский глобус, это фактически первый в мире планетарий. Жалко, сгорел он в середине 18 века. В общем, в Кунсткамере было что охранять. Я уже не буду говорить про удивительных животных, которые там периодически находили тоже себе пристанище, например. В ведомости караулов Бутырского полка, стоявшего тогда в Петербурге, есть такая запись. В Кунсткамере оборудовать караул у слона. Ефрейтор 1, рядовых 7. Слона надо охранять от посетителей, а посетители от слона. Ну, не 8 одновременно, конечно, были смены, надо понимать. Но, тем не менее, вот это характерно. В те годы, как я говорил, многие войны при всей своей жестокости и бессмысленности, оторванности от интересов глубинного народа, носили романтические названия. Вот и в России была такая война. Не надо думать, что во времена Анны Иоанновны ничего не происходило. Много чего происходило во внешней политике. В частности, была война за польское наследство 1733-35 года. Что это за война? В 1732 году
Через 7 лет после смерти Петра I скончался его ненадежный приятель и трусливый собутыльник Август II, король польский Курфюрст Саксонский, ненадежный союзник Петра в Северную войну против шведов. Польский трон становится вакантным. В Польше своя политическая система, как мы знаем, там король выборный. Выбирает его шляхта, дворянство. И вот есть два кандидата, номинируются. Один от партии профранцузской. А Франции все время было дело до Польши, не знаю зачем, почему. Где Франция, где Польша? Для меня это всегда великая загадка. А вторая партия пророссийская, соседская. От французской партии некто Станислав Лещинский. Мало того, что он за французов, страшнейший русофоб. То есть вся его риторика, это, как бы сейчас сказали, москаляку-нагеляку. От русской партии другой кандидат. Петербург пытается как-то повлиять на выборы методами, далекими от методов русских хакеров. Шутка. Это все неправда про них. Не думайте, это я пошутил. Это все неправда. Даже смешно. Повлиять по-хорошему Петербургу не получается. И в конце концов, когда Лещинский побеждает всеми на выборах, правительство России результатов не признает и начинает сосредотачивать войска на русско-литовской границе. В конце концов, фельдмаршал Ласси, еще один знатный иностранец на русской воинской службе, с небольшой армией, 20 тысяч человек, переходит границу и с лету довольно быстро овладевает Литвой, Курляндия и подходит к Висле. Там чудо на Висле не происходит никакого. Лещинский бежит из Варшавы в Данцих, где ожидает помощи от Людовика XV французского. Данцинг – это Данцик, германский город Данцик. Ласси занимает Варшаву пустую, провозглашает королем Августа III, российского кандидата, получает повеление идти на Данцик, выкуривать оттуда теперь короля незложенного, непризнанного Лещинского. Выступает не с небольшим отрядом, уже 12 тысяч человек, потому что часть армии нужна для того, чтобы поддерживать порядок на занятой территории. Туда вот к Данцигу и прибывает Миних. Военный министр, который принимает главное командование над русской армией. Надо сказать, что обороняющегося Лещинского войска больше, чем осаждающих русских. Осада затянулась. Франция теперь уже открыто встала на сторону Лещинского и начинает боевые действия против России. Россия, кстати, не изолирована. У России союзник Австрия. Австрия тоже поддерживает русского кандидата. В Балтику входит французский флот. Сложно себе это представить сейчас. И пытается прервать сообщение морское через Петербург с русской осаждающей армией в Данциге. Более того, около Данцига высаживается большой французский десант. Несколько тысяч французских солдат. Миних, по легенде, узнав об этом, сказал: «О, оптимистично, благодарю Бога, Россия сильно нуждается в руках для извлечения руд». Намекнул, куда пойдут французские солдаты в случае их пленения. Ну, дальше идет осада. Французский десантный корпус, это целых 4 полка, в итоге почти в полном составе сдается в плен, что, кстати, было первым в истории боестолкновение между русскими и французами, а вслед за ним сдается и сам Данциг. Предчувствие Миниха не обмануло. И где-то работали французы в стройкомплексе российском после этого. В ночь перед сдачей из Данцига Лещинский, переодевшись крестьянином, бежал. Надо сказать, что переодевания вообще были в стиле этого импозантного, неудачливого польского монарха, потому что еще годом ранее, чтобы попасть на выборы, на так называемый элекционный сейм в Кракове, он тайно ехал из Франции в Германию, тоже переодевшись каким-то небогатым торговцем, купцом, инкогнито. Сторонники Лещинского пали духом. Потом еще какое-то время в Польше была гражданская война. Разношерстные польские ополчения атаковали русские гарнизоны. Ну, все это напоминало такие отряды терробороны. И, как вспоминал потом бессменный адъютант Миниха, храбрый другой немец, полковник Манштейн, я зацитирую: «Большие массы поляков приближались к русскому отряду, распуская вовсюду слуги, что хотят дать сильное сражение. Однако не успевали русские сделать 2 пушечных выстрелов, как поляки уже бегут. Никогда русский отряд, даже в 300 человек, не сворачивал с дороги, то есть не останавливал марша, для избежания столкновения с 3000 поляков. Русские привыкли бить их при всех встречах». Полковник Манштейн знал, о чем писал. Это был удачливый, долго служащий в России, довольно храбрый немецкий офицер. Тот самый, который арестует потом Берона после падения Бероновщины прямо в его спальне с небольшим отрядом. Кстати сказать, дальний родственник не по прямой, не по крови. Дальний родственник гитлеровского фельдмаршала Манштейна, сильно распиарен, благодаря его мемуарам, весьма, кстати, лицемерным и неправдивым. Гитлеровский фельдмаршал был приемным ребенком у пра-пра-пра-пра-правнука вот нашего русского Манштейна, который был адъютантом Миниха.
честный прусский генерал, который усыновил мальчишку, дал ему свою фамилию Манштейн. Однако мальчишка опозорил эту фамилию службы Гитлеру. А немецкой партии? Никакой немецкой партии при Анне Иоанновне не было. Было много немцев. Берон, Остерман, Миних и другие. Эти немцы друг друга терпеть не могли. Они все друг с другом конкурировали. Миних вообще поддерживал во всем русских. А Остерман и Берон были его злейшими врагами. Поэтому немецкое засилье – это такая фигура речи, которая имеет мало отношения к реальной внутриполитической жизни в России. Что происходит дальше? Начнутся войны с Турцией, в которых будет принимать активное участие Миних. Человек энергичный, амбициозный. Так вот, амбициозный Миних разработал гигантский план покорения Османской империи, покорения Турции. План включал в себя 4-летнюю войну, был разработан проект, движение войск, план боевых действий. Планировалось занять все Северное Причерноморье, нынешнюю Новороссию, Крым, Молдавию, Валахию, часть современной Румынии. Все это было рассчитано по времени, как положено. И затем в 1739 году войти в Константинополь. В общем, план был такой, покруче Потемкинского. К сожалению, ему сбыться не удалось. Точнее говоря, сбылся он частично. Сначала, после начала боевых действий, армия Азов вернула, который Петр после прусского похода отдал туркам. Мы его отбили. Затем произошло историческое событие. Русские войска во главе с Минихом впервые вступили в Крым. Надо сказать, что к этому времени мы продолжали платить Крымскому ханству время от времени отступные, как-то пытаясь таким образом уберегать от бесконечных

нашим будет из Крыма просто некуда деться. Спустя пару лет упрямый Миних опять возобновил наступление. Толкнулся как главнокомандующий с командующим турецкой армией Вели Пашой. Армия турок достигала 70-90 тысяч. Армия была сильная, она включала до 20 тысяч янычар. У Миниха была армия намного меньше. Как происходило это сражение? Миних оказался мастером маневрирования. В течение долгих часов или даже нескольких дней русская армия строилась, перестраивалась, выдвигалась вправо, влево, куда-то перетаскивалась артиллерия. В общем, своим маневрированием Миних окончательно турок запутал. И они в итоге рассыпались на несколько частей. Далее, увидев у турок слабый фланг, Миних основную часть своего войска построил в огромное каре, ощетинившееся вместе с пушками. В центр каре поместил часть кавалерии. Пешим шагом упорно двигался, ощетинившись на турок. Увидев надвигающееся это огромное каре, турки нас атаковали. Миних остановился. По правилам того времени русская армия была, как мы помним с вами, не очень сильна тогда в наступлении. Наступление – это потом уже конек Румянцева, Суворова. Это требовало совсем другой выучки войск, совсем другого уровня подготовки офицеров, других командиров требовало. Русская армия остановилась тут же, отгородилась рогатками и стала отстреливаться. Турки вокруг нашего каре попрыгали, побегали, взять его не смогли пробить, стали опять отступать. Русские снимают рогатки, снова двигаются на турок. Турки контратакуют, русские ставят рогатки, начинают отстреливаться. В общем, это движение продолжалось успешно вплоть до турецкого лагеря. В конце концов, турки не просто отступили, а бросили часть лагеря, бросили обозы. И, в общем, под тем временам это была большая победа русского оружия. Но я вам рассказываю об этом столь подробно не потому, чтобы показать великие полководческие таланты Миниха, а показать, как эта тактика в определенных моментах работала эффективно. Так вот, если верить официальным реляциям, то в ходе этого боя в течение всего дня, движение каре, вперед, стоп, отстреливаемся, еще чуть-чуть вперед, стоп, отстреливаемся и так далее, русские потеряли 13 человек убитыми, включая одного офицера, и 54 ранеными, включая 6 офицеров. Официальные потери османской армии, то есть трупы, брошенные на поле боя, более 1000 человек. Вот так почти бескровно, методом маневров и неторопливого движения Миних одержал существенную победу. Вообще военные историки деятельность Миниха как военачальника оценивают неоднозначно. Говорят, что никакого военного гения у него, как у Румянцева, Суворова, не было. Человек он был грубый, честолюбивый. Но факт остается фактом. Во всех своих военных предприятиях, будь это осада Гданьска, Данцига, будь это только что описанная мной битва с турками, Миних проявлял неторопливость, тактическое мастерство, организованность и одерживал почти по тем временам бескровные победы. Кстати сказать, у него имя такое резкое – Христофер Бурхард Миних. А человек-то он был, если почитать воспоминания, не грубый, не солдафон. И представлять его так было бы большой исторической ошибкой. Есть много писем его, которые свидетельствуют о том, что он хорошо писал, у него был изощренный стиль, умел красиво выражаться. Но одно из писем о нем, я вам с удовольствием сейчас процитирую, это писала о нем некая англичанка, леди Рондо, в 1735 году. Миниху на этот момент 52 года. «Вы говорите, что представляете его стариком, стариком, облику которого присуща вся грубость, побывавшего во всевозможных переделках солдата. Однако, у него красивое лицо, очень белая кожа». Это важный комплимент. Это означает, что, судя по всему, на лице у Миниха не было следов оспы. То есть у него чистое, белое, выбритое лицо. «Он очень строен, высок, а движения его мягкие и изящные. Он прекрасно танцует, и от всех его движений веет молодостью. С дамами он ведет себя, как один из самых галантных кавалеров. И вообще он излучает веселость и нежность». Вот такой был фельдмаршал Миних. Несколько слов о личной жизни, коль мы стали цитировать английских леди. Мы ничего не знаем о любовницах Миниха, но мы знаем, что он был дважды женат. Оба раза счастливы. Сначала он женился на немке Кристине Лукреции фон Витцлебен. Она всюду следовала за ним, она сопровождала его во всех походах, была с ним неотлучна. Родила ему 13 детей, к сожалению, не все из них дожили до совершеннолетия. Но те, кто дожили, тоже завели свои семьи. И потомки Миниха известны потом на протяжении столетий в России. Они все обрусели, они все стали русскими и вплоть до 17 года честно служили русской короне. Первая жена умерла у него, и уже на старости лет, как бы сейчас сказали, во взрослом возрасте, Миних женится еще один раз, тоже на немке. Она примет православие и станет

Варварой Ивановной фон Мальцен. И вот эта вторая жена его, детей у них уже не будет, разделит с Минихом все тяжести второй половины его жизни. Много об этом. После смещения Берона в 1740 году Миних оказался в зените славы и в зените влияния. Правительница Анна Леопольдовна, опять же отсылаю вас к моей лекции о Бероновщине и Анне Леопольдовне, чтобы я вам все это не пересказывал по второму разу, она даже предлагает ему чин генералиссимуса русской армии. Однако Миних дипломатично уступил этот чин супруге Анны Леопольдовны и отцу малолетнего императора Ивана Антону Ульриху Брауншвейгскому. Так Антон Ульрих Брауншвейгский, никогда не бывавший ни в одном боевом столкновении, не служивший в армии, станет самым нелепым генералиссимусом в истории России. Взамен Миних получит пост первого министра, как это звучало, первый министр по военным, гражданским и дипломатическим делам. Ну, то есть, по сути, премьер-министр, глава правительства. Однако дворцовые интриги все-таки не конек Миниха, в итоге его переиграют оппоненты Остерман и компания. Миних уйдет в отставку, а в конце концов, после прихода к власти воцарения Елизаветы Петровны, его оговорят, он будет предан суду и приговорен к смертной казни по целой серии обвинений в государственной измене, пособничестве Берону. Как он мог ему не пособничать, если Берон был регентом, в мздоимстве и краснократстве. Но если быть более точным, то его приговорили не просто к смертной казни, а к четвертованию. За одно лишение титула, звания, наград и полной конфискации имущества. Кстати, вместе с Минихом был осужден и сваливший его конкурент Остерман. Рассказывали, один Миних сохранил мужество и бодрость. Это поразительная история. Он ехал на казнь. Потом шел последнюю дорогу к эшафоту. По дороге он все время болтал о чем-то с сопровождавшими его офицерами охраны. Он вспоминал войну, рассказывал всякие военные байки и истории. Он был тщательно выбрит. На плечах смертника красовался фельдмаршальский красный плащ. Вспомним, как вообще обычно ведут себя на эшафоте приговоренные к смерти. Это же страшно. Вспомните казнь, приговор Петрашевцев вместе с Достоевским, после которого некоторые из приговоренных лишились рассудка прямо на эшафоте. Затем, прямо на эшафоте, он узнает, что смертная казнь отменена и заменена ссылкой. Миних встретил эту новость без малейших эмоций на лице, пожал плечами и также бодрым шагом спустился с эшафота, как на него и взошел. Вместе со второй супругой его посадят в сани и повезут в Сибирь, в дальний-дальний городишко Пилым. По иронии судьбы, случится так, что по дороге он встретит экипаж Берона, который в этот момент с семейством возвращался из ссылки с Сибири. И вот бывшие сановники и ставшие врагами, как мы знаем с вами, Миних, по распоряжению Анны Леопольдовны, арестуют Берона и отправят его в ссылку. И вот они встретились, посмотрели друг другу в глаза, но даже не кивнув друг другу, молча разъехались. В ссылке Миних не изменил себе. Он оставался терпеливым, жизнерадостным, активным, занимался физическим трудом, увлекся огородничеством и животноводством. Учил местных детей, а когда умер местный пастор, даже вел церковную службу какое-то время. Стал письма Елизавете, сочиняя разные инженерные проекты, предложения строить новые каналы. Писал, кстати, и фавориту императрицы Разумовскому. Письма эти получали, читали, изучали, но, правда, в основном они оставались без ответа. Однако, как я сказал вам в самом начале, если ты хочешь посмотреть, чем все закончится, в России надо жить долго. Миних жил долго. Миних пережил Елизавету Петровну. Прошло 20 лет, и сразу после восшествия на престол Петра III в Пилым прибыл курьер с сенатским указом, объявляющим Миниху свободу. В этот момент глубокий старик Миних совершал утреннюю молитву. Его супруга, спокойно выслушав курьера, даже не стала прерывать своего мужа. Миних закончил молитву, взял у курьера бумагу, прочитал, пожал плечами. Ему возвращали свободу и все прежние права состояния, титулы и звания. После 20 лет сибирской ссылки Миних вернулся в Петербург. Ему было 80, но фельдмаршал был полон энергии. Петр III назначает его членом императорского совета, генерал-губернатором Сибири. Ну, видимо, имелось в виду богатый опыт, который приобрел Миних там находясь. А также главным директором Ладожского канала, детище Миниха. Ну, правда, Сибирью Миних сразу сказал, что будет управлять, не выезжая из Петербурга. Второй раз он туда не поедет, даже не рассчитывайте. Ну, по тем временам, кстати, это было вполне возможно, так часто делали. Надо сказать, что Миних в свои 80 не во всем соглашался с новым императором, горячо с ним спорил.
Он, во-первых, не одобрял план Петра III начать войну с Данией из-за своей малой родины. Затем, что тоже поразительно, он не одобрял проектов Петра III опять переодеть русское войско на прусский образец и вообще никак не разделял прусские симпатии Петра III к его кумиру Фридриху. Отдадим должное Петру III, он позволял с собой спорить. Однако, к сожалению, произошел новый переворот, Петр III был свергнут, и опять же, что характерно, 80-летний Миних был одним из немногих, кто до последнего сохранял верность императору и пытался активно побудить его действовать. Ведь положение Петра III после гвардейского переворота в Петербурге отнюдь не было безнадежным. Миних предложил ему сначала укрыться в Кронштадте. Однако Петр медлил, тянул, не решался. В конце концов, это стало невозможным. Там уже получили все информацию о том, что Екатерина захватила власть. Туда уже прибыли верные от Екатерины офицеры. И Кронштадт отказался пускать Петра III. Миних не растерялся. Миних предложил немедленно плыть в Ревель, потом в Померанию к русским войскам. Армия была верна императору. Он законный император. И начинать боевые действия против Екатерины. Но Петр III растерялся, ни на какие решительные действия не собрался и в итоге отрекся от престола, поклялся больше никогда не стремиться к власти, не просить никого о помощи. Ну, в общем, ему это тоже не особо помогло. Мы знаем, чем это все закончилось. Екатерина вызвала Миниха к себе. «Ну что?» – сказала она. «Вы что, всерьез хотели против меня сражаться?» Миних не отвел взгляда. «Ваше Величество, я хотел и был готов пожертвовать жизнью во имя императора и государя, который возвратил мне свободу». Екатерина II была умной женщиной, благоразумной. Она не стала преследовать честных сторонников свергнутого мужа. К патриарху с белыми волосами, как тогда писали, к самому старшему фельдмаршалу в Европе, она отнеслась подчеркнуто уважительно. Он был оставлен в должности директора каналов, а кроме того, ему поручили, как инженеру военному, завершить строительство Балтийского порта. Все последние месяцы своей жизни Миних активно трудился, руководил строительством, ремонтом веренных ему гидротехнических сооружений. Более того, он посылал императрице новые проекты и предложения касательно технического развития России и каких-то аспектов государственной политики. Он действительно абсолютно неугомонный человек. И вот в конце концов, почти в возрасте 85 лет, Миних наконец-то попросил об отставке. И что вы думаете? Государыня отказалась давать ему отставку? Она написала: «Второго Миниха у меня нет». Увы, дни фельдмаршала были уже сочтены. Он был крепким человеком. Вообще, говорят, никогда не болел. Не думаю, что это возможно. Он дожил в те годы, после 20 лет ссылки, до 85 лет. Кстати сказать, он не забыт. Фигура Миниха, между прочим, есть на памятнике тысячелетия России в Новгороде. В его честь установлена мемориальная доска на Лютеранской церкви святых Петра и Павла в Петербурге. О нем есть довольно много упоминаний в учебниках истории. Упоминания, нельзя сказать, что они несправедливы, он просто достоин большего, на мой взгляд. Длительное время Миниху приписывалось такое яркое высказывание. «Россия уже то преимущество перед многими странами имеет, что управляется непосредственно Господом Богом. Иначе вообще непонятно, как она существует». Это яркая фраза о прямом Божьем управлении Россией, ибо иначе вообще непонятно, как она существует. Действительно, авторство Миниха, только не того Миниха. Это было написано его сыном. Но, впрочем, суть это не меняет. Сказано, согласитесь, неплохо. Как я сказал, уже на протяжении всей своей жизни Миних никогда ничем не болел. Крепкий был немец, железный. Он умер в 1767 году, чуть-чуть не дожив до 85 лет. Говорят, что перед смертью он велел секретарю вслух читать свои допросные листы перед ссылкой. То есть следователи записывали показания Миниха перед тем, как отправить его на эшафот. Предполагалась смерть четвертованием. Он не умер, пока секретарь не закончил читать все, что говорил Миних перед эшафотом. Последними словами ему было: «Нет, я не подгадил». Ну, подумайте сами, что имел в виду этот крепкий старик. Никому он не подгадил. Так что чего не отнять у Миниха, так это, если выражаясь высокопарно, верности своей новой родине. А если говорить попроще, наверное, верности самому себе. Верности в любых жизненных ситуациях. Стойкости, честности. Крепкий был человек. Настоящий немец. Настоящий русский немец.

Фердинанд Федорович Винсен Героди. Попробуйте произнесите. Винсен Героди. Забегая вперед, наши казаки, гусары, которыми он командовал в войну 812 года, прозвали его Венцо в огороде. Вот так фамилию его и запомнили. Наш генерал Венцо в огороде. Ну а за глаза, конечно, называли его Федор Федоровичем, никаким не Фердинандом. Вот он герой нашего рассказа. Он генерал от кавалерии, он немец, он обладатель своего рода рекорда, поскольку трижды поступал на русскую службу, увольнялся с нее, опять поступал, переходил на австрийскую, на немецкую службу. Но где бы он ни служил, он всегда сражался с французами. Он искренне был враг Бонапарта и революционной Франции. Его судьба похожа на приключенческий роман. Он создатель летучих кавалерийских отрядов русской армии и делит славу первого партизана войны 812 года с Денисом Давыдовым. Его, попавшего в плен, едва не расстреляли, как изменника родине. Но он же получил от Александра I по взятии Парижа золотую шпагу с надписью «За храбрость». Его именем названы улицы в немецких, правда, городах. А его европейские родственники, потомки и по сей день владеют замками в Германии и Швейцарии. Однако, к сожалению, в России имя Федор Федоровича Винсен-Городи практически забыто. Я стараюсь в своих лекциях больше рассказывать не о каких-то нюансах военной истории, сражениях, битвах, а больше все-таки о людях, о привычках, о семьях, о друзьях. С Федором Федоровичем так не получится. Вся жизнь его, привычки, все его друзья – это война. И поэтому больше будем говорить о его военных отличиях, военных подвигах. То есть будет много экшена, мало мелодрамы. Но давайте обо всем опять же по порядку. Барон Фердинанд Карл Фридрих Фраер фон Винсен-Городи, в русской вариации Фердинанд или Федор Федорович, происходил из старинной немецкой аристократической семьи из Тюрингии, это историческая область Германии, почти самый центр, древняя земля германская, была территория ГДР. Родился он там, и по сей день есть деревушка, которая так и называется, Винсен-Городи. Примерно ровесник нашей Москвы, старая немецкая деревня. Имя, собственно, на карте сохранилось. Теперь это район в маленьком городке на карте, то есть в гугле наверняка найдете. Его родственники подданные ландграфство Гессен-Кассель – это одно из многочисленнейших немецких имперских княжеств, имперских, то есть входящих в состав Священной Римской империи. Но Священная Римская империя, как мы с вами говорили в предыдущих лекциях, никакая она не империя, это не централизованное государство, это такое квазигосударственное или надгосударственное образование, достаточно виртуальное. Сравнить его можно по современным меркам, сравнивать его с СНГ некорректно, но вот британское содружество. То есть есть королева, ничем она не правит, у каждой страны свой бюджет, своя армия, своя политика. Особенность в том, что таких государств маленьких, входящих в Священную Римскую империю, крошечных совершенно, их только на территории Германии около 300, вообще их еще больше. Из одного из таких микрокняжеств происходила наша великая императрица Екатерина II. Отец его, естественно, дворянин, офицер. Детство его традиционное для немецких дворян той поры, как и у нас, в общем. Сперва мадам за ним ходила, лет до 10, няня, воспитательница. Потом месье не получилось. Мальчика в 10 лет отдают куда? В кадетское военное училище. В 15 лет заканчивает и поступает самым младшим из младших офицерских чинов на службу в Гессенскую армию. Лоскутное одеяло Священной Римской империи. Одеяло такое не сочешь. Это такая мозаика на карте. Но у каждого зернышка этой мозаики, у каждого стеклышка есть своя армия. Вот такая же армия была и у Гессенского герцогства. Это не пруссаки, это мирные немцы. Армия у них миролюбивая, расслабленная в мирное время. Частично состоящая из милиции. Дворяне, которые туда поступают, почему они идут на воинскую службу? Ну, денег нет, заняться больше нечем. Воинские жалования, перспективы карьерного роста и что-то там заработать, если начнется война, это, по сути, единственный источник существования для тех, у кого нет серьезных земельных владений, какой-то ренты и дохода. Кстати сказать, немецкие князья своих солдат продавали. Если мы с вами вспомним войну за независимость США, то англичане купили немецкие воинские части, в том числе гессенцев. Гессенцы воевали против Джорджа Вашингтона, иных американских патриотов. Не особо успешно, не преуспели они в подавлении мятежных североамериканских колоний. Не их это вина, а их это беда. Немцы-солдаты хорошие. И, честно говоря, иногда кажется, что жаль, что не преуспели. Но мы не об этом. К моменту, когда Фердинанд поступил в армию, войн нет. Перспектив карьеры нет, и так бы он, годам к 50, может быть, дослужился бы до полковника. Но свершилось
французская революция. 1789 год, европейское общество в шоке. Во Франции штурмуют Бастилию, во Францию арестовывают королевское правительство, королевских министров, а потом и короля с семьей. Во Франции принимают невероятный, по меркам того времени, документ, декларацию прав человека и гражданина. Во Франции чуть позже казнят короля Людовика XVI, его супругу. В общем, все эти невероятные, непредсказуемые, поразительные для той эпохи события взрывают мирную Европу. Эхо ее звучит и в Петербурге, у нас-то как-то потише еще. А в Европе натуральная паника. Хуже всего то, что французская революция в своей пассионарности выплескивается за границы Франции. Начинается восстание в Бельгии. Ну, никакой Бельгии тогда нет. Есть австрийские Нидерланды, территория современной Бельгии. И вскоре после начала бельгийского мятежа революционного собирается несколько монархов в каком-то саксонском замке, император Австрии, король Пруссии, целый ряд суверенных германских князей покрупнее. И они подписывают документы о готовности, в случае чего покончить с французской заразой вооруженным путем. Ну, французская зараза не ждет, пока с ней покончат вооруженным путем, а сама переходит границы и атакует австрийские части в Нидерландах. Французское законодательное собрание объявляет войну всем европейским тиранам, и под лозунгами «Мир хижинам, война дворцам, свобода, равенство, братство» начинается масштабное общеевропейское кровопролитие. Кстати сказать, в советских учебниках, я напомню, почему-то жертвы интервенции называли революционную Францию. На самом деле, первыми топор войны вырыли, собственно, карбонарии французы. Это был типичный экспорт революции. Монархии поначалу защищались. Император Австрии, он же император Священной Римской империи, направляет свои войска для борьбы с французами на территорию Бельгии, которой тогда еще нет. Ну, а поскольку по феодальным понятиям того времени за германские княжества вассалы Священной Римской империи, то наш герой Фердинанд, тогда еще Фердинанд Винценгороди, когда он перейдет на русскую службу, я его начну Федором называть. Фердинанд Винценгороди, юный офицер, начинает сражаться с Францией в Бельгии. И вся его последующая жизнь, к сожалению, недолгая, он проживет 48 лет. Это борьба с революционной Францией, с французами. Многие даже говорили, что он испытывал французам какую-то органическую ненависть. Что, в общем, вполне объяснимо, потому что он человек традиционного склада, монархист, соответствующего хорошего воспитания. Крайне отрицательно воспринимал любые попытки изменения насильственным путем сложившейся системе. И очевидно, что имел буквально генетическую неприязнь ко всему революционному. То есть в тех условиях ко всему французскому. Поэтому вся карьера, вся жизнь Винценгороди прошла в сражениях с французами и их союзниками. Как человек благородного происхождения, как человек, отличившийся в боях во Франции и Бельгии, его берет к себе в свиту молодым камергером. Поначалу такой нетипичный прусский принц Луи Фердинанд. Это тоже совсем молодой человек. Известный тем, что помимо военной карьеры он увлекался еще сочинением музыкальных произведений. Сочинителем был неплохим. И даже Людвиг ван Бетховен посвятил ему свой третий фортепианный концерт. Не как принцу, а как коллеге по музыкальному творчеству. В те годы как раз восходит звезда Наполеона. Наполеон вторгается со своей армией в Северную Италию. Наполеон буквально катком проходит по австрийской армии, там, рвет ее на части. И в сложившейся ситуации реальным противовесом Франции может выступить только Российская империя. Складывается очередная антифранцузская коалиция, и молодой амбициозный офицер Фердинанд Винценгороди не может сидеть мирно где-то там при дворе прусского принца, он поступает на русскую службу. Там он приглянулся Винценгороди на тот момент, 27 лет. Павел сначала его назначает майором, а потом полковником Измайловского полка и становится адъютантом. При среднем сыне Павла Цесаревича Константине. В те годы у русских монархов, а у Павла Петровича, человека до мозга костей военного, особенно была дурная привычка, чтобы их взрослые дети не болтались по ночным клубам и тусовкам, а чтобы они служили в армии, причем в условиях реальных боевых действий. И когда Павел отправляет Александра Васильевича Суворова в помощь австрийским союзникам разобраться с этими французами, и этим молодым Бонапарте, с ним едет его сын Константин, хотя Александр Суворов писал довольно лестные письма императору Павлу о поведении во время боев его сына Константина и даже отмечал его храбрость
при знаменитом сражении при Нави, где он фактически был в первых линиях сражающихся. Все-таки, я думаю, немного защищали сына императора, совсем его уже в рукопашную не пускали. Но, тем не менее, все тяготы военной службы, все опасности и невероятный переход суворовских чудо-богатырей через Альпы и переход через чертов мост, бой в окружении против армии французского генерала Массена. И все победы, их непосредственным участником был и великий князь Константин. Подводя итоги итальянской кампании, которой у нас посвящена лекция, рассказывая о Суворове и рассказывая о императоре Павле Петровиче, я вас к этим лекциям буду отсылать. Конечно, весьма опрометчиво Павел Петрович влез в эту антифранцузскую коалицию. Бог с ней, с Мальтой. Мальту бы мы вернули, само собой, каким-нибудь хитрым способом, как потом поступили англичане, присвоив ее себе почти на 200 лет. Надо было ждать. Ждать, как ждала Екатерина. На словах французов осуждать, все европейские державы призывать к единому фронту в борьбе с революционной Францией, но на деле ничего не делать. Павел человек эмоциональный, рыцарь, честный, сказал, сделал, армию послал, всех победил. А война-то в целом проиграна, потому что война это не только локальная кампания Суворова в Швейцарии и в Северной Италии. Война это скоординированные действия всех союзников Британии, Австрии, Османской империи, других государств. И вот в целом добиться ничего не удалось, постепенно страны поодиночке из этой антифранцузской коалиции выходили. Поэтому надо было ждать, не торопиться. И в любую войну надо вступать как кто. Сейчас в современных реалиях говорить об этом невозможно, ну, по крайней мере, в реалиях того времени. Кто у нас главный чемпион по вовремя вступанию в любую мировую заварушку? Правильно, Соединенные Штаты Америки. К разбору пряников, к разбору призов. Такой тактики, к сожалению, архиуспешной американо-англосаксонской Павел I не придерживался, и Россия, покрыв себя неувидаемой славой побед, по сути, ничего не получила. Павел Петрович поторопился, надо было ждать, уж вступать в войну-то последними под раздел призов. Русская армия еще готовится к походу в Европу, который мы помним с триумфальным итальянским и швейцарским походом Суворовым. Однако здесь судьба в Энцингороде делает новый зигзаг. Неизвестно почему, но не дожидаясь отправки на Апеннинский полуостров русских войск, в Энцингороде подал в отставку и вернулся полковником на австрийскую службу, где, собственно, и принимал участие в боевых действиях. Я не исключаю, что этот карьерный ход не был согласован с Павлом, поэтому его исключили из русской службы не по-хорошему, без обшида. Это такое было наказание для выдворяемых, увольняемых с русской службы, правильнее сказать, из России иностранцев, суть которого заключалась в том, что он не получал полагающегося ему паспорта и рекомендации для поступления на новую службу. В общем, вроде бы как почти увольнение с волчьим билетом. Почти. И вот в Энцингороде из полковников русской армии переходит полковником в австрийскую армию, опять воюет с французами. Как мы знаем с вами, Россия довольно быстро выходит из состава этой коалиции. Бонапарт, вернувшись из Египта, совершает государственный переворот, становится первым консулом. После этого Австрия, разбита из войны, выходит, и молодой полковник в Энцингороде опять не удел, опять не на войне. В России меняется император, на трон восходит Александр I, и полковник в Энцингороде снова просится на русскую службу, ну, очевидно, снова, чтобы воевать. Молодой император Александр его берет, ну, может быть, Константин Павлович заступился. В Европе тем временем все происходит с ног на голову, то есть Наполеон укрепляет свою власть. В 804 году коронуется как император, при этом, как мы помним с вами, он сам водрузил себе императорскую корону на голову, буквально вырвав ее из рук Папы Римского, который собрался, согласно многовековому обычаю, водрузить корону на голову Наполеона. Не тут-то было, Наполеон сам себе корону одевает. Франция становится, как писали в учебниках, монархией, но это не совсем так, это такая полумонархия, потому что она империя, Наполеон не император Франции, а император всех французов, в общем, такая империя, которая декларирует себя как не совсем монархию, как особую народную монархию. Джамахирия почти что народная. Диалектический принцип отрицания вновь восторжествовал. История совершила полный круг, и от казни короля пришла к новому императору. Тем временем в Европе складывается против Наполеона новая очередная коалиция. Я предупреждал вас неоднократно в своем лекционном курсе, что вы будете в этих коалициях путаться. Снова союзником России становится Англия. Кто выигрывает от этой коалиции отступление снова России в войну против Франции? Кто? Угадаем с трех раз. У нас новый квиз.
И снова вы угадали правильно. Выигрывает, естественно, Великобритания, потому что если бы Россия не вступила в войну против Наполеона с Францией, скорее всего, Наполеон все-таки высадился бы в Англии. Ох, не было бы у нас Великобритании в том виде, в котором мы имеем ее сегодня. Скорее всего, не было бы уж Британской империи, это точно, в том виде, в котором ее знала наша история. Но как там высаживаться в Британии, когда у тебя под боком гигантская армия? Наполеон разворачивается, движется против русских и австрийцев, бьет их частично по очереди, все это заканчивается Аустерлицем, кстати, где тоже воевал наш молодой офицер Фердинанд Венцингороди, за русских воевал. И вот после Аустерлица, я отмечу, он проявил себя как дипломат, разумный, по поручению Кутузова. Мы тогда отступали от Аустерлица скомканно и неорганизованно. Был высокий риск, что часть нашей армии попадет в окружение, преследовал ее Мюрат. Кутузов направляет Венцингороди Мюрату на переговоры. И на протяжении достаточно долгого времени, по разным источникам, чуть ли не суток с лишним, Венцингороди чем-то там морочит голову Мюрату, задерживает продвижение войск, тем самым арьергард Кутузова выскальзывает из ловушки. И получается так, что нам удалось избежать, по крайней мере, двойного позора, быть еще и окруженными, в чем, наверное, есть определенная заслуга хитрого Фердинанда Венцингороди. Дальше Тильзитский мир, дальше мы с Францией друзья, опять. Мир страшно непопулярный, естественно, в русском обществе. И опять возможность для уже немолодого, по тем временам, почти 40-летнего русского офицера насладиться жизнью, свести себе хорошее имение, семья. Мы, кстати, очень мало знаем о его семье, об этом я расскажу отдельно. Балы, Петербург. Но Венцингороди не сидится. Он опять увольняется с русской службы, опять вступает в австрийскую армию и снова... И снова воюет с французами. Тяжелое ранение в ногу, картечь, как у Багратиона, но, к счастью, Венцингороди выжил. Багратиона ведь какая была история? Ранение это было не смертельное под Бородинским полем. В современных условиях, современная медицина вообще довольно быстро поставила его на ноги, простите за тавтологию. Но тогда заражение, нагноение, страшные боли, страшное мучение, с которыми не знали, как справляться. Багратион отказался. Он надеялся, что как-то поборет свою болезнь. К сожалению, большому не получилось. Венцингороди, раненый в ногу, лечится, становится генерал-лейтенантом австрийской армии. Вся его храбрость австрийцам не помогла. Эта очередная война для Австрии закончилась точно так же, как и все предыдущие, полным поражением, капитуляцией и вынужденным вступлением Австрии в союз с Наполеоном. Вот с конца 810 года в Европе стали открыто говорить, что неизбежно новое столкновение, новая война между Россией и Францией. Мир был, стабильности, как говорится, не хватало. Тут добавлялись и объективные факторы. Россия не слишком большим энтузиазмом поддерживала континентальную блокаду Англии, поскольку это сильно било по российской экономике. Имелись и субъективные факторы. Наполеон при всей своей гениальности как полководец, таланте администратора, невероятной фантастической удачливости по жизни до определенного момента, до 1812 года, пока он не полез к нам, Наполеон был неудачливым женихом. Никто из приличных семей, царствующих семей, разумеется, там с женщинами проблем у Бонапарта не было. У него были проблемы с невестами. Никто не хотел отдавать ему своих дочерей, потому что корсиканский выскочка и вообще человек неприятный во всех отношениях. Наполеон дважды сватался к русским царевнам, к русским принцессам, если вам так больше нравится. Сначала к сестре Александра I Екатерине. Благовидным, но абсолютно формальным предлогом ему отказали. Потом к Анне, впоследствии королеве Нидерландов, тоже отказали. На безрыбье пришлось Наполеону жениться на дочери австрийского императора. Ну, как-то хотелось показать свою солидность и легитимность, как почти полноценному монарху. Австрийский император отказать Наполеону не мог, у него просто не было других вариантов, поскольку он был бит, разбит Наполеоном многократно и фактически находился в положении наполеоновского вассала. К этому моменту у Наполеона крыша едет окончательно, ощущение вседозволенности, плюс личные обиды на Александра, плюс экономические интересы. Как известно, он заявляет в узких кругах, но это повсюду цитируется, что через 5 лет я буду владыкой всего мира, осталась одна Россия, но я раздавлю ее. И вот, когда понятно, что война с Россией неизбежна, прямо накануне, в мае 1812 года, за месяц с небольшим, Венцингороди в третий раз, последний, окончательный, увольняется с австрийской военной службы и поступает на русскую военную службу. Для чего? Чтобы бить французов. Мы его будем называть дальше
только Федор Федоровичем. В России он поступает с понижением в чине. Генерал-лейтенант, в России всего лишь генерал-майор. Но это третье пришествие станет для него самым славным. В ультрапатриотически настроенном русском обществе образца 812 года к иностранцам относились скептически. Все вы помните историю несчастного, умнейшего Барклая де Толли, которого у нас обозвали Болтай да и только, который совершенно разумно отступал, но был за это обруган и проклят всем русским патриотическим сообществом. Но Венценгороди был, кстати сказать, один из тех немногих, которые пользовались таким довольно нейтральным отношением русского патриотического офицерства. Я не буду рассказывать про войну 812 года, честно скажу вам вообще, потому что эта тема, во-первых, у нас прекрасно изучена. Во-вторых, слава богу, она у нас популярна, о ней много снято кино, много написано книг. И в интернете, и на телевидении, в исторической науке много замечательных узких специалистов по войне 812 года, которые великолепно знают эту тему во всех ее нюансах, и к которым я, безусловно, отсылаю, не хочу составлять им ни в коей мере противовес. Так вот, после боев у Смоленска вызывает его к себе Барклай и предлагает им возглавить особый летучий отряд или партию для действий на коммуникации противника и для прикрытия возможного движения части войск Бонапарта на петербургское направление. Вот именно здесь, в момент Смоленского сражения, и возникла идея сформировать особый кавалерийский корпус, который впоследствии назовут партизанским. А я отмечу, что в то время партизанами называли тех военных, профессиональных, не партизаны, крестьяне, колхозники, ушедшие в лес, нет. Это были военные, которые действовали отдельными организованными группами в тылу противника. От французского слова «партия», то есть «часть». Логика была простая. Поскольку Наполеон имел огромную армию, этой армии нужно было постоянное снабжение. Совершенно очевидно, что припасов у него не хватало. Численность большая очень. Жизненной важной темой было перерезать линии коммуникации, отбивать обозы, блокировать поставки фуража, взрывать, сжигать мосты, то есть создавать максимальные проблемы в снабжении войск, терроризировать французские тылы. Все это самым решительным образом должно было сказаться и сказалось и на боеспособности, на снабжении и на боевом духе французской армии. Вот таким образом фактически немец Венценгороди становится одним из создателей русской дубины народной войны организационно. Мы много с вами слышали про партизанские отряды, про Фигнера, про Дениса Давыдова, Василису Кожину и многих-многих других, но почему-то мы забываем о том, кто возглавлял партизанское движение, а возглавлял его немец Венценгороди. Уже в августе, еще до Бородинского сражения, он совершил дерзкий налет на Витебск, в ходе которого взял более 800 пленных французов. Представьте себе, 800 пленных берет партизанский отряд. Ну, кстати, отряд-то у него не маленький, почти 2000 человек. Легендарный Денис Давыдов, которого я упомянул, он прямой подчиненный Венценгороди. Вы знаете, как в хоккее, мы все знаем знаменитого Анатолия Тарасова, но забываем, что главным тренером сборной СССР в этот момент был Аркадий Чернышов. Подчиненный Давыдов и его начальник Венценгороди говорят и ругались нередко. Ну, в общем-то, общий язык рано или поздно находили, потому что дело-то у них было одно. Кстати, первым заместителем правой рукой Венценгороди был никто иной, как Александр Христофорович Бенкендорф, будущий знаменитый глава третьего отделения, тоже храбрый офицер, который впоследствии известен по судьбе Александра Сергеевича Пушкина, которого, кстати, совершенно не гнобил, а в основном защищал. Отряд Венценгороди действовал стремительно, нагло, резал коммуникации, нападал на отставшие французские части, уничтожал французских мародеров. И, в общем, за все эти успехи в сентябре 812 года русский чин Федора Венценгороди догонит его австрийский чин. Он тоже станет генерал-лейтенантом русской армии. По воспоминаниям Бенкендорфа, я процитирую, «Со вступления французов в Москву и до сего времени один только отряд генерала Венценгороди, не имевший никогда более 2, максимум 3 тысяч человек, взял в плен более 12 тысяч французов. Отряд этот непосредственно содействовал еще и ускорению отступления Наполеона. Постоянно тревожил его фланги, тыл. Лишал Наполеона способов продовольствия. Вообще, вокруг его отряда постепенно сформировалась целая своеобразная крестьянская армия. Такими с довольно своеобразными нравами. Снова зацитирую Бенкендорфа. Кавычки открываются. Лагерь сей походил на воровской притон. Но это лагерь партизанской армии Венценгороди. Он был переполнен крестьянами, вооруженными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, кирасы, кивера и даже мундиры разных родов, вида оружия и наций представляли собой странное соединение с крестьянской одеждой и бородами. Множество людей
занимались темными делами, являлись беспрерывно торговать добычу. Ну, это же жизнь, что делать? Доставлявшуюся в лагерь ежедневно. Там постоянно встречали солдаты, офицеры, женщины и дети разных народов. Новые экипажи всевозможных видов, награбленные в Москве. Всякие товары, начиная от драгоценных камней, шалей, кружев и кончая бакалейными товарами. Это все, что отбивали у французов, которые награбили это в Москве и пытались увезти с собой. Далее пленные французы, закутанные в атласные мантилии. Рядом с ними крестьяне, наряженные в бархатные фраки или старинные вышитые камзолы. Золото и серебро в этом лагере, в партизанском, обращалось в таком изобилии, что казаки, которые могли только в подушках сёдел прятать свое богатство, но у казаков не было обозов. Если вы посмотрите сёдла казачьи, там довольно небольшие такие при них чемоданчики, как бы сейчас сказали, вот для всего добра. Поэтому казаки платили тройную, пишет Бенкендорф, и более стоимость при размене их на ассигнации. И представьте себе, серебра так много, серебряной утвари, посуды, отбитой у французов. Не перевести его, а обозов у нас телег нету, поэтому казаки с тройной скидкой меняли это серебро на ассигнации, хотя бы думали, ассигнации потом в семье пригодятся. Это редчайший случай, когда драгоценные металлы меняются на бумажные ассигнации с многократным понижением стоимости. Наверное, единственный в истории, нашей, по крайней мере. Крестьяне, следовавшие повсюду за казачьими партиями и бдительно несшие аванпостовую службу, брали из добычи скот, плохих лошадей, повозки, а также оружие, одежду пленных. Ну, люди практичные. Было до крайности трудно спасать жизнь последних, то есть пленных французов. Страшась жестокости крестьян, они иногда являлись толпами, ну, это же по ходу отступления к Березине Наполеона, и отдавались под покровительство какого-нибудь казака. Часто было невозможно избавить их от ярости крестьян, побуждаемых к мщению, обращением в пепел их хижин и осквернением их церквей. Здесь я отмечу, завершая цитирование Бенкендорфа, что, конечно, война 1812 года – это совершенно не нынешнее романтизированное по художественным фильмам такое красивое водевильное зрелище. Это жестокая, бесчеловечная резня. При этом Наполеон повел себя удивительно глупо на русском направлении. Если мы посмотрим, как он воевал в Египте, в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, то Наполеон, будучи глубоким атеистом, всегда подчеркнуто, деликатно относился к местным конфессиям, верованиям и церквям. Настолько деликатно и уважительно, что во время его египетского и сирийского похода уговорили, что Наполеон все время якшается с этими исламскими священниками. Такое ощущение, что он вот-вот примет сам ислам. В Европе, будь это протестантские германские страны или католическая Польша, войска Наполеона с подчеркнутым уважением по его приказу, да и он сам, относились к служителям культа. Ну, соответственно, к храмам. В России его как будто подменили. Совершенно не понимал, насколько важную роль не только у высшей аристократии, а в первую очередь у глубинного народа имеет вера православная. Когда французские солдаты за бороду вытаскивают попа, сельского батюшку из церкви, тут же его избивают, чтобы он выдал им, куда он спрятал золото, серебро, церковную утварь, которой никогда в этой церкви не было. Ну какое там у нас там золото, серебро? Когда они сжигают храмы, когда устраивают в каменных храмах конюшни для лошадей, когда иконы используют. Ну, не понимали, что такое икона? Не было в западной культуре. Вот они использовали иконы как доски для рубки мяса, полевые кухни. Вы можете себе представить, что творилось в душе любого русского. Поэтому нельзя не поверить Бенкендорфу, когда он пишет о том, что тяжело было удержать пленных французов от разъяренных крестьян, готовых разорвать этих антихристов и богохульников на части. Там, в Свенценгороде, произошел любопытный эпизод. Узнав о том, что французы собираются взорвать Кремль, по некоторым данным, посоветовавшись с Кутузовым, он в сопровождении лишь одного казака отправляется на переговоры в Кремль. Соорудил себе такой белый флажок на пике и решил по второму разу попытаться как-то урезонить французов, не взрывать Кремль, ну, либо задержать их, либо что-то там разведать. Но в этот раз трюк дипломата в Венцингороде не удался. Его арестовали. Парламентером его почему-то не признали в нарушении всех правил. Простите, генерал-лейтенант. Его не признали парламентером. Его доставили к Наполеону. А далее случилась совершенно невероятная история. Описана она Львом Нарышкиным в воспоминаниях. Наполеон вызвал в Венцингороде на допрос
впал в невероятную истерику. Ну, видимо, он уже там был доведен до крайности. Ненормальной русской войной, этими русскими скифами, которые сожгли собственную столицу, армии, которую невозможно ни поймать, ни догнать, ни победить в сражении, в прямом, императором Александром, который игнорирует, унижается. Наполеон шлет одно письмо за другим с предложением мира. Александр ему не отвечает и не пропускает его парламентеров. Наполеон впал в истерику. Я зацитирую воспоминания Нарышкина. Он стал кричать на Мецингороде: «Вы служите русскому императору?» «Да, государь». «Кто вам это позволил?» «Вы негодяй! Всюду и везде я вас встречаю!» Может, он там при Аустерлице где-то встречал. «Вы зачем явились в Москву? Вы явились шпионить?» «Нет, государь, я доверился чести ваших войск». «А какое вам дело до моих войск?» «Вы негодяй! Взгляните, в каком состоянии Москва! 50 таких негодяев, как вы, довели ее до этого состояния! Это вы склонили Александра к войне против меня? Мне Калинкур рассказала! Вы избиваете моих солдат на дороге! Жандармы, расстреляйте его, избавьте меня от него». А он еще обвинил Мецингороде в измене, потому что Мецингороде немец, а все немецкие княжества уже присягнули Наполеону. В этом говорит: почему вы не служите Александру? Почему вы не служите мне? Все ваши немцы должны служить в моей армии. Но так либо иначе, каким-то чудом его не расстреляли сразу. Он тащился в обозе вместе с пленными вплоть до территории современной Белоруссии, где совершенно случайно один из таких же летучих отрядов русских кавалеристов отбил его у французов, ответил Наполеону Мецингороде очень достойно. Он сказал: «Вы знаете, я 23 года служу и все жду, что французская пуля меня поразит. Ну, слава богу, наверное, дождался. Зато жена моя и дети в безопасности, поскольку мой император, мой Александр, их не покинет». Такой достойный ответ немецкого русского офицера. Итак, в Белоруссии обоз с пленными отбивают, Мецингороде спасен. Он слово в армии, он участвует в заграничном походе, сражается во всех сражениях. После битвы при Лейпциге его производят в генералы от кавалерии, это по современным меркам, ну что-то типа маршал рода войск, то есть маршал бронетанковых войск, он генерал от кавалерии. Война переходит на территорию Франции, и русский корпус под командованием немца в Мецингороде передается в оперативное подчинение фельдмаршала Блюхера. Это вот тот знаменитый прусский военачальник, чье появление решило окончательный исход битвы при Ватерлоо, потом впоследствии. Блюхер, кстати, пользовался в русской армии и в корпусе, которым командовал Мецингороде, уважением. Хотя Наполеон его бил многократно, но наши его называли фельдмаршалом Форвертсен. Почему Форвертсен? Потому что все время он кричал: Блюхер, форвардс, вперед! Вперед. И считался таким образцом храброго солдата. Был, как мы знаем, с вами лучшим другом нашего казака Матвея Платова. Платов немецкого не знал. Ну, равно как и английского, и никакого другого. Он казак. Он только знал русский и русский литературный. Блюхер не знал русского. Это не мешало ему вместе с атаманом Платовым проводить долгие вечера вместе, когда они бывали вдвоем. В штабной палатке, большим количеством крепкого алкоголя, молча, вдвоем они выпивали. Пили они до того момента, пока Блюхер не засыпал. Когда Матвея Платова спрашивали: о чем вы там вдвоем говорите? О чем нам говорить? Нам, боевым людям, и так все понятно. Блюхер — душевнейший человек и собеседник. Одна беда, говорит, немножко, говорит, слабоват. Под началом этого фельдмаршала Блюхера Мецингороде воевал вплоть до окончания войны с Наполеоном. Остался на русской службе. Он много раз был ранен, лечился. Умер в 817 году в немецком курортном городке Висбадене, где тоже находился на лечении. Умер хорошо. Это произошло 16 июня 1818 года. Найден он был, как написано в воспоминаниях, сидевшим под деревом в виде спящего. Там же и похоронен. Могила его в Висбадене не сохранилась. Про личную жизнь в Мецингороде мы знаем мало. Мало было видно времени у него на личную жизнь. Женат был на польской графине. Сын от нее тоже Фердинанд. Тоже, как и отец, поступил на русскую военную службу. Дослужился до генерал-лейтенанта. В память о генерале Мецингороде в Вене есть улица в Мецингороде, штрасса. Есть улица его имени и в других немецких городах, и в Ганновере, и в Лейпциге. Но только, к сожалению, в России память о нем до сих пор никак не увековечена. Разве что несколько раз на страницах романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» он упоминается, появляется эпизодически. У нас много наших русских героев. Этого, думаю, ничего вспоминать немчура. Тем более с таким уж труднопроизносимым именем. Венцов в огороде
как говаривали его храбрые казаки-партизаны. А жаль, потому что, вспоминая таких наших героев, как немец Венцингороде Федор Федорович, как малорос Котляревский, как казак Платов, как серб Милорадович, мы прекрасно с вами понимаем, что русские – это совсем не этнос. Русские – это образ жизни или цивилизация, как говорят философы. Все, кто делают Россию великой, русские. Я, кстати сказать, читая эти лекции про русских генералов, малоизвестных, специально одеваю этот значок, членский значок Российского военно-исторического общества. Все, кто любит русскую военную историю, пожалуйста, вступайте в ряды Российского военно-исторического общества. Вместе мы узнаем еще много интересного.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Так, всем привет! Кто в этот поздний час решил вдруг послушать про ископаемых насекомых и людей, которых изучают? Я здесь не готовил какой-то особой презентации, я просто взял презентацию, которую я в свое время, для лекции, которую я в свое время читал испанским студентам, палеонтологам, вот, и немножко ее проапгрейдил. Вот, и буду ее дальше использовать, так что извиняюсь за английские подписи. Вот, ну, в моем спиче я бы хотел просто вкратце действительно сказать о том, что такое палеоэнтомология и чем она занимается. Потому что многие люди слышали о других разновидностях палеонтологии, конечно, там о динозаврах, кто-то слышал об аммонитах, может быть, об ископаемых растениях, но вообще говоря, мало кто подозревает, что есть такая штука интересная под названием ископаемые насекомые, и что довольно много людей в мире занимаются их изучением. Вот. Ну, если начать с таких банальных вещей, то так, сейчас у меня презентация. Я надеюсь, будет переключаться. Вот. Если начать, значит, с банальных вещей, то все, конечно, слышали, что насекомые – это самая разнообразная группа живых существ на Земле. Существует по консервативным оценкам где-то 3 миллиона видов насекомых. Из них там меньше, примерно миллион описан. Вот. Еще много насекомых еще неизвестно, некоторые даже говорят, вымрут до того, как ученые их успеют изучить. Вот. Но вот весь этот миллион видов, или 3 миллиона, или 10 миллионов, кто-то говорит, насекомых, которые живут сейчас, это на самом деле малая часть того многообразия, которое насекомых, которые когда-то жили на нашей планете. То есть мы видим небольшой временной срез этого многообразия, изучая современную фауну насекомых. Вот. Но если мы идем в прошлое, мы можем как бы сделать еще много-много таких срезов, да, и проследить истоки разнообразия, истоки эволюционной истории этой самой разнообразной группы живых существ на Земле, которая, собственно, и правит во многом нашей планете, да, нашей планеты. Вот. Значит, ну если начать совсем с такой истории, вот, но я стараюсь не быть занудным здесь, не переборщить, вот, история палеонтомологии, да, кто первым, вообще говоря, стал писать об ископаемых насекомых, вот, одним из таких людей, одним из первых, кто опубликовал рисунки древних отпечатков древних насекомых, был такой швейцарский натуралист Иоганн Шейфцер. Он жил в первой половине 18 века. Вот. И первые изображения насекомых, ископаемых, опубликованы были в книжке «Гербариум Дилювианум». Это, значит, потопный гербарий. Вот. Там в основном приводилось описание разнообразных ископаемых растений. Вот. Но заодно и Шейфцер привел там рисунки трех отпечатков насекомых. Потому что, вообще говоря, и дальше так часто случалось, что ископаемых насекомых очень часто находили палеоботаники. Потому что, то есть люди, которые изучают ископаемые растения, потому что ископаемые насекомые, они чаще всего встречаются в пресноводных отложениях, то есть в отложениях, которые сформировались на дне озер и других вот старец, вот, короче говоря, пресноводных водоемов, да, туда падают растения, и заодно с ними падают насекомые. И люди, которые ищут ископаемые растения, у них есть хороший шанс найти ископаемых насекомых. Так часто и происходило. Вот. И, собственно, так и произошло и с Шейфцером. Вот. А почему, собственно, я о нем заговорил? Потому что это довольно
такой известный персонаж в истории палеонтологии, но главным образом он известен благодаря такому курьезу, что он нашел в миоцене Германии скелет саламандры метровой, гигантской, и принял его за скелет ребенка, погибшего при всемирном потопе. Ну и так я описал этот скелет, как Homo Diluvium Testis, человек, свидетель потопа. Вот. Ну и потом, так сказать, многие знают, что великий Кювье изучил этот скелет заново, когда после того, как французские войска вывезли его, из, по-моему, из Голландии, что ли, вот, и сказал, что нет, ребят, никакой не свидетель потопа, не человек, это просто гигантская саламандра. Вот. Но и тот же Шехцер, он, значит, опубликовал, да, вот эти описания, не описания, просто рисунки ископаемых и насекомых. Вот здесь вот две, видно два насекомых, которые, значит, он их изображение поместил на виньетке рядом со сценой с ковчегом. Потому что Шехцер, он считал, что не только вот этот скелет, значит, саламандры, он считал, что все, в принципе, ископаемые остатки, они были, образовались в ходе всемирного потопа. Вот, то есть, и в точно такой же манере он интерпретировал и ископаемых насекомых. Вот, одно из них он принял за такую стрекозу. Но на самом деле, так называемые стрекозы было два крыла. Тело такое длинное, в общем, стрекоз не очень характерно. И сейчас думают, что сейчас у специалисты полагают, что на самом деле это был комар-долгоножка. Вот. Ну, да, о Шехцере я готов говорить долго, как его ранней истории палеонтологии.

сказать, в насекомые наколоты на крыло стрекозы Меганеропсис. Это местонахождение Эльма, вот, штат Канзас, США. В размахе крыльев это было где-то, она была где-то 70 сантиметров. Ну, то есть, в общем, да, довольно крупная тварь, но не то чтобы прям, знаете, совсем как самолет, да. Вот. Какое самое древнее насекомое? Ну, вот я уже говорил, что самые древние насекомые, но это первично бескрылые насекомые. Они найдены в раннем девоне, то есть это 410 миллионов лет примерно. И самое древнее насекомое – это многохвостка, риньела. Такое крошечное создание. Вот. Очень похоже на тех, что живут и сейчас в почве. Так, чем питались первые насекомые? Ну, вот эта многохвостка, она, как и современная, наверняка питалась какими-то гниющими остатками, жило где-то в почве, вот, или там на ее поверхности. А крылатые насекомые, самые древние, которые известны уже вот спустя 70 миллионов лет, то есть уже из среднего карбона, они питались много чем. Значит, самые древние крылатые насекомые – это палеодиктиоптеры. У них был такой длинный колющий хоботок, вот, и считается, что они хоботком этим прокалывали семена древних голосеменных растений и их высасывали, то есть они питались семенами. Но были и хищные, то есть были стрекозы, были там такие тараканы, точнее даже не тараканы, тараканоиды, вот, тоже питались всякими гниющими остатками. Ну, то есть разнообразие их диеты уже было довольно велико уже в каменноугольном периоде. Вот. Рудименты более шести ног. Ну, да, есть такие рудиментарные остатки конечностей, грифельки, в принципе, на брюхе, на брюшке даже современных щетинохвосток, да, семейство, вот самое примитивное семейство таких уже настоящих насекомых, то есть не многохвосток, а таких открытых челюстных, то есть у которых челюсти они не погружены в ротовую капсулу, а как бы сидят снаружи, как у нормальных насекомых. Это вот махилиды. Вот, у них тоже не было крыльев, вот, но они очень-очень древние, и у них на брюшке есть остатки, да, конечности предковых, такие грифельки маленькие, вот. Так что, да, были остатки конечности. Пчелы, работницы, есть пол, ну, есть, конечно, все рабочие пчелы, как известно, это самки. Просто стерильные. Насколько трудно обнаружить насекомых в скальных породах? Динозавра найти сложно, как блоху искать в камне. Ну, знаете, на самом деле, это с какой стороны посмотреть, потому что динозавра, если откапывать, то это надо очень... Этим занимается много людей, и на самом деле крупный скелет, он откапывается не один год. То есть и вывозить он тоже очень сложно. То есть там их эти кости, чтобы они по дороге не развалились, их гипсуют, проклеивают. То есть это, в общем, целая такая морока. То есть откопать одного динозавра это очень много денег и очень много времени. А найти одно ископаемое насекомое, отпечаток, это ты один раз ударил молотком. Если тебе повезло, ты его нашел. И дальше ты его кладешь в коробок спичечной ваткой там. Ватку там туда засовываешь и все, можешь ввести его в кармане. Это очень удобно. Вот, но просто проблема в том, что, конечно, не все ископаемые насекомые, которых ты нашел, они интересны. Есть такие какие-то банальные, совершенно банальный массовый материал. Вот, а найти что-то такое редко интересное, это тоже надо тоже потрудиться и там посидеть на обнажение не один день. Вот. И когда сформировался процесс метаморфоза у насекомых, какие у него эволюционные преимущества? Ну, это интересный вопрос, и на самом деле четкого ответа у него нету, когда он сформировался, потому что в карбоне... Ну,

идет спор. Такие бесспорные насекомые с полным превращением, то есть жуки, там, скорпионицы и так далее, они известны из ранней Перми. Вот. Но некоторые считают, что в каменноугольном периоде насекомые с полным превращением тоже были найдены, там пара личинок, таких как бы в кавычках гусениц, которые могли быть личинками насекомых с полным превращением, вот. Но одна из них вроде бы сейчас признана многоножкой, вот, а другая вроде пока про нее особо никто толком ничего не написал, вот. Кстати, статья про нее тоже была опубликована в Nature, по-моему, вот. Ну, то есть, в общем говоря, метаморфоз, он, насекомые с полным превращением, они появились где-то на рубеже Карбона и Перми, это я могу сказать точно. Какие были преимущества метаморфоза? Но самое главное, на самом деле, преимущество развития насекомых с полным превращением, это то, что ты можешь разнести экологическую нишу взрослого насекомого и экологическую нишу, которую занимают его личинки. То есть вот гусеница, да, которая ползает по листочку, она кушает листочек, а бабочка, да, в которую она превращается, она уже у нее совершенно другой тип питания, она питается там на цветке и так далее. То есть насекомые, то есть таким образом насекомые взрослые и их потомство, они не конкурируют между собой за общий ресурс. А у насекомых с неполным превращением, то есть у тех, у кого неполнозрелая стадия, она похожа на, в принципе, по своему строению, по типу питанию на имаго, соответственно, у них происходит эта самая конкуренция, да, то есть молодая саранча, она ест ту же самую траву, что и ее родители, и это плохо. Вот. Но есть, конечно, и другие преимущества, но это самое главное, что на самом деле насекомое с полным превращением, оно за одну жизнь проживает как бы две жизни. Оно проживает жизнь личинки и совершенно другую жизнь имага. То есть, например, если что-то произошло с имага, например, ну, заморозки какие-то ударили, они все погибли, то, в принципе, это ничего страшного, потому что в почве там или в водоеме остался запас личинок. И потом из этих личинок опять, так сказать, популяция, она возродится. То есть это очень такая устойчивая система. Вот. Но об этом я могу долго распространяться. Так. На ваших фото ее нет. Почему? Почему на моих фотографиях нет масштабных линеек? Ну, просто не везде успела проставить, честно говоря, для презентации. Конечно, в научных публикациях линейка обязательно ставится под каждой фотографией. На фото отпечатка каллигарматида, у ней глаз, как у ихтиозавра, кольцо костяное. Должны быть, наверное, фасетчатые. Что это? Ну, это так часто бывает, что, особенно у сетчатокрылых, что да, почему-то глаз, он на отпечатках сохраняется как такой кружочек, как колечко такое, да, внутри пустота, а по кругу обведен таким темным. Не знаю, честно говоря, с чем это связано, но это не у всех насекомых есть, у сетчатокрылых, да, такое часто бывает. Вот, кстати, забыл сказать, да, что вот эта каллигарматида, отпечаток, фотографию, которую я показывал, она выставлена в палеонтологическом музее. Он сейчас, еще, по-моему, не открыт после карантина, но, в общем, скоро, наверное, откроется, вы можете туда сходить и посмотреть. Там есть целая витрина, посвященная вот этому местонахождению крота, о котором я говорил. Были секвенированы геномы каких-нибудь вымерших насекомых? Нет, не были. В 90-е годы, вот сразу после выхода в прокат парка юрского периода, появлялись статьи, в которых утверждалось, что удалось выделить там ДНК из янтаря, из янтарных насекомых, но потом переизучение этого материала показало, что на самом деле это была все ерунда, что это были просто современные загрязнения. То есть никакую ДНК из насекомых таких вот совсем древних выделить как бы никому не удавалось и вряд ли удастся. Вот. Ну и, наверное, есть насекомые, может быть, из какой-нибудь там вечной мерзлоты, я думаю, из них ДНК вполне можно выделить, но это вряд ли кому-то будет интересно, потому что насекомые, которые жили там
во время там перед последним ледниковым периодом, то есть последние, в общем, миллион лет назад или даже несколько миллионов лет назад, они, в общем, практически идентичны современным насекомым, то есть овчинка выделки не стоит, из них ДНК выделять неинтересно. Вот. Свобода ГЭП объясняется отсутствием, когда у насекомых появились крылья, но я говорил, что они появились в середине каменноугольного периода, вернее как, мы в середине каменноугольного периода находим первых крылатых насекомых ископаемых, да, то есть палеонтологической летописи они появились, когда они на самом деле появились, никто, конечно, не знает, ну, скорее всего, где-то в первой половине каменноугольного периода, вот. Почему гексапод ГЭП объясняется отсутствием пресноводных полиозер того времени? Хорошее предположение, но нет, оно не сработает, потому что в на этот интервал, да, откуда мы не знаем ископаемых насекомых, из этого же интервала мы достаточно знаем много других ископаемых наземных членистоногих, всяких там панцирных пауков, каких-то синокосов, скорпионов и прочих товарищей. То есть условия для захоронения вот этих вот членистоногих наземных, они в тот момент существовали. И то есть теоретически этим же условиям удовлетворяли и насекомые. То есть если сохранились там пауки, должны были сохраниться и насекомые. Но насекомые почему-то не сохранились. Значит, скорее всего, они жили в тех местах, где... Не в тех местах, да, где жили вот эти вот древние паукообразные, а где-то в другом месте, где условий для захоронения не было. То есть это на самом деле такой неоднозначный вопрос. То есть мы знаем много там находок этого времени, как я уже говорил, наземных членистоногих, но не насекомых. Так, насколько актуальна проблема палеоэнтомологии в формировании современной теории эволюции? Ну, в принципе, я думаю, актуально, потому что на самом деле, изучая ископаемую летопись насекомых, мы часто видим, например, такую ситуацию как бы взрывного некого видообразования новых групп. Да? Ну, вот есть крылатые насекомые, да, вот о которых я говорил, да, что они появляются внезапно, и сразу они становятся очень разнообразными в середине каменноугольного периода. Но есть, например, взрывная радиация там, двукрылых в конце триаса. То есть есть какие-то такие эпизоды очень резкого образования новых форм, новых семейств. Вот. И вопрос, как бы, какие механизмы за этим стояли. Да? То есть, в некоторых случаях мы имеем дело с такой скачкообразной эволюцией. Да? А как известно, в среди теоретиков эволюционизма, да, идут споры, насколько эволюция была постепенной, насколько или насколько там она двигалась скачками, и за которыми стояли либо резкие какие-то катаклизмы, да, либо, может быть, какие-то структурные мутации, которые изменяли ход эмбрионального развития тех или иных групп. Короче говоря, на самом деле, да, изучая летопись насекомых, мы, в общем, можем как-то думать и вот и об этих таких глобальных проблемах эволюционной теории. Вот. Пауки каких максимальных размеров были? Ну... Насчет больших пауков не было, были большие многоножки, артроплевры, то есть они такие, считают, что это родственники двупарноногих многоножек, вот, то есть они были метрового размера и жили тоже в палеозое. Вот. Крупных пауков я не припомню, уж совсем таких крупных. Вот. Отвращение к насекомым – это врожденное свойство, память предков, которые сталкивались с опасными насекомыми. Ну, здесь тоже разные теории на этот счет существуют. Я видел где-то несколько лет назад статью, в которой испытуемым показывали быстро разные
предметы разной формы, и в частности предметы, которые напоминали, ну, не насекомых,

0: маленькая.
1: Даже такие опыты. Один математик придумал логический язык, такой математик европейский, Фройденталь, придумал и на этом языке, который никто, кроме него, вообще не знал, он только-только его сам придумал, написал послание и разослал своим математикам-коллегам в разные страны. Ну, что вы думаете? Не прошло и нескольких дней, как все математики расшифровали это послание, но мозги-то у них точно так же устроены, логика та же самая. Так что, конечно, проблем не будет. И мы их поймем, если они захотят этого. И они нас поймут, мы-то этого хотим.
2: А как относиться к свидетельствам о неопознанных летающих объектах? Или, как сейчас, допустим, называют их американские военные, неизвестные воздушные явления? Тоже буквально на днях не кто-нибудь, а бывший глава секретной службы заявил о том, что едва ли не инопланетяне совершили атаку на ядерные объекты США.
1: Ох, какая многогранная эта проблема. Во-первых, на днях, я думаю, он заявил именно потому, что все устали от ковида, что надо чем-то людей отвлечь от этой безумно тоскливой темы. Ну, а вообще, время от времени, конечно, заявления об НЛО всплывают. И я, как астроном, собираю такие наблюдения, заявления, вот с какой целью. Я понимаю, что 99% того, что человек не профессиональный, не астроном, не аэролог, в общем, как-то не способный сразу отличить естественное явление или редкое искусственное явление от чего-то нового, это будет нам неинтересно и впрок не пойдет. Но 1 или 0.5% таких наблюдений могут сказать что-то новое в науке. И оно постоянно происходит. Вот довольно недавно мы открыли новое явление в атмосфере Земли. Это такие молнии, которые не из тучи в землю бьют, а из тучи в космос, наверх улетают. О них были раньше сообщения, люди их видели, но как-то пропускали. Да нет, этого не может быть. Потом начали из космоса их наблюдать, фотографировать со спутников, с МКС космонавты заметили. И мы теперь знаем, эльфы это вот такие, ну, так их назвали эльфы, ну, а почему нет? А редкие довольно разряды вверх, туда, в ионосферу Земли. Только проводящий слой. Так что, конечно, что-то новенькое всегда можно надеяться открыть. Но в большинстве случаев люди видят тривиальные вещи. Тучу необычной формы, самолет необычной формы, Венеру, которая ослепляет нас довольно на ярком еще, там, не совсем темном ночном небе. Луну, восходящую за горизонт. У меня большая коллекция, даже книжка об этом написана. Это, конечно, вещи тривиальные, я об этом рассказываю людям. Люди, давайте я вам расскажу о том, что мы уже знаем. Может быть, после этого вы найдете для нас что-то, чего мы еще не знаем?
2: Да, скажите, а можно ли вообще как-то вычислить с научной точки зрения саму вероятность или процент вероятности того, что мы все-таки когда-нибудь, однажды, может быть, даже через сотни лет, но встретим внеземную жизнь разумно?
1: Встретим рядом с собой, да?
2: Вот нет, тут встретим или вообще сможем контактировать. Нет,
1: контакт. Я думаю, контакт мы наладим. Вы знаете, так быстро развивается радио, астрономия. Еще недавно мы могли контролировать только маленькие точки на небе. То есть навели телескоп, радиотелескоп, и малюсенькую часть небесной сферы можем изучать. Сегодня появляются радиотелескопы, которые контролируют все небо. Все гигантское небо вокруг Земли. А значит, пошла такая масса, такая лавина информации, внутри которой мы что-нибудь интересное в ближайшее время найдем. Я в этом уверен. Другой вопрос, а прилетят ли они сюда, или мы когда-нибудь? Вот я уже говорил, маленькие зонды, маленькие роботы сейчас собираются запускать, но они очень маленькие. А вот большой корабль с человеком, или большой корабль ожидать с пришельцем, а я думаю, пришелец тоже будет не амеба, а что-нибудь такое солидное, да, мозг должен быть большим, руки, ноги вообще тело солидным должно быть. Вот такую тяжелую вещь бросить от одной звезды к другой, колоссальная энергия нужна. И на это нет даже смысла тратиться. Ведь мы знания хотим получить. Не просто прилететь и пожать ему руку, а получить от него все то, что нам интересно было бы узнать. А для этого не надо никуда летать, и они это понимают. Не надо им бороздить там просторы Вселенной. Им надо сидеть у радиопередатчика и общаться с нами или у лазерного передатчика, или у какого-то гравитационно-волнового передатчика. Я не знаю, какие еще средства связи.

0: мы изобретем. Но все-таки думаю, что радио это самое надежное, простое, дешевое. Я думаю, что... Вот давайте я сделаю прогноз. В ближайшие 7,5-8 лет, просто я знаю, как сейчас радиоастрономия будет вставать на ноги, мы получим сигналы внеземных цивилизаций. То есть не просто получим, а поймем, что это действительно разумное послание. 8 лет. Запомнили?
1: Запомнили. А стоит ли искать все-таки жизнь каких-то разумных инопланетных существ на самой Земле? Ведь есть же объекты, такие же, как неопознанные воздушные явления.
0: Ну да.
1: То самое происхождение которых мы просто не можем объяснить.
0: Пирамида Хеопса или что-нибудь такое, да? Это вопрос, конечно, не к астроному. Да, мне тоже кажется, что такие грандиозные сооружения или такие вот редкие вещи, как там тонко подогнанные камни в Южной Америке, у индейцев есть такие постройки, где, кажется, лазерная полировка нужна. Но вы знаете, когда я был еще любителем астрономии, я полировал стекло трением одного кусочка стекла, другое, и добивался не просто подгонки их друг к другу, а зеркальной точности. У меня зеркало для телескопа. Я таким образом... И любой любитель астрономии сегодня может и делают реально. Так что индейцы, древние индейцы, американские, вполне могли полировать камни. Нет, мне кажется, палеонтологи, историки, они уже согласились, что человек древний был не глупее нас и многое мог сделать из того, что нам сегодня кажется невозможным.
1: Тогда обратим свои взгляды в космос, ну и, конечно, будем ждать, когда сбудется ваш прогноз.
0: Спасибо. 8 лет.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Да, мы изменили имя. Но для более чем миллиона клиентов Т-банк бизнеса самое важное осталось неизменным. Надежная работа наших сервисов. Т-банк бизнес. И дело делается.
1: Потусторонним покинуть вагон. Извините, вы потусторонний или с билетом?
2: Нет, я с билетом, я здешний.
1: Так. Панов Александр Дмитриевич. Точно не потусторонний?
2: Нет.
3: Да он без здешнего.
2: Точно, точно.
1: Счастливого пути.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
4: Саш, привет.
5: Привет. Слушай, на этот раз ты, надеюсь, не улизнешь. Мы специально попросили проводника тебя сюда посадить.
4: Нам же надо продолжить разговор о логике тех, кого мы ищем, и кто ищет нас, я надеюсь.
2: Но я подозреваю, что проводник меня не выпустит.
4: Да и мы тебя не выпустим. Как ты себе представляешь, кого мы ищем? Будут ли они думать так, как мы?
2: Нет, вот давайте я сначала контекст напомню. Вот при чем здесь этот вопрос? Значит, мы ищем, вообще говоря, ну, мы ищем даже не разум. Мы ищем техносигнатуры. Это вот то, что мы можем искать. Значит, мы уже говорили о том, что самое главное их просто найти и понять, что ну, кто-то их может делать. Это важно нам, вот такая, есть такая экзистенциальная ценность, чтобы понять, что у нас есть какая-то перспектива. Поэтому вот этот вопрос адресуется уже к тому, что будет после. Значит, вдруг мы кого-то найдем
4: и диалог
2: начнем. Да? Да, и начнем диалог. Ну, во-первых, диалога мы тут никакого не начнем, потому что ожидаемые расстояния, ну, совсем прям не те.
4: Подожди, а что ты называешь техносигнатурами? Это вот какие-то признаки, что они вообще есть, да?
2: Да, это либо какие-то артефакты, типа мы видим, что что-то загораживает, да, либо
4: едем,
2: сигналы.
4: Едем мы в поезде, смотрим свалку за окном, а, значит, тут где-то недалеко деревня, да?
5: Ну, пролетаем, вот, а тут сфера Дайсона. Ну, значит, давайте вернем там.
2: Нет, ну, на самом деле ситуация у нас очень похожа. Мы говорили про Оамуамуа, который очень похож на кусок мусора. Такое впечатление, что первое, что нам досталось,
4: но может мусор, быть кусок мусора.
2: Ну, мусор, кто-то его сделал. Да.
5: Ну, археологи больше всего ценят свалки. Другое дело, что про помойки просто очень много узнаешь о жизни людей.
2: Ну да. Ну ладно, значит, в основном вот этот вопрос относится, значит, к ситуации, когда, ну, будет в чем разбираться. Там будет какая-то информация, в которой может быть покопаться. Вот люди любят ставить вопрос в связи с этим. А можно ли будет дешифровать там какое-то инопланетное сообщение? С моей точки зрения, это неправильно поставленный вопрос, во-первых. Во-первых, это просто неправильно поставленный вопрос. Значит, что здесь неправильно? Потому что вот как только мы получим сообщение и по каким-то признакам поймем, что оно искусственное, мы без всякой дешифровки огромное количество информации оттуда получим сразу. Мы увидим, откуда он пришел, как он был закодирован, там, какие мощности использовались. Мы сможем сделать предположение, какими инструментами он был послан и так далее. Значит, потом мы, может быть, там будет что дешифровать. Ну, какая-то информация там будет, мы будем, начнем в ней разбираться. Вот. И это, с моей точки зрения, будет ну, бесконечно длительный процесс, который напоминает вот что. Вот смотрите, мы занимаемся наукой, мы что делаем? Мы дешифруем природу. Можно ли сказать, что природа когда-нибудь будет дешифрована? Точка. Все. Ну,
4: подожди, природа сложилась с естественным образом, а ты говоришь о сигналах, которые искусственно зашифровали.
2: Вот я думаю, что там такова будет сложность этих сигналов, что процесс, который мы начнем, он не будет иметь конца. То есть мы будем постепенно разбираться, мы будем предлагать разные гипотезы. Подожди,
5: зачем это тебя понесло в какую-то ненужную сложность? Зачем ты отгородишь? Но получили сигнал, там написано, они же на кого рассчитывают? Они, если они его посылают сознательно, а это мы сейчас обсудим, примерно с нашим устройством мозгов, то они должны выражать там нечто простое, понимая, что нужно послать что-то, чтобы люди разобрали. Да,
4: на том конце тупые сидят, надо им простой сигнал послать.
2: Ну, я думаю, что начало будет простое, мы какое-то время будем продвигаться, а потом наверняка будет труднее и труднее, но... Вот перед вами лежит книга как бы по теории струн. Вот из нескольких некоторые из присутствующих легко в ней разбираются, а другим трудновато. Да. Вот примерно такая же ситуация возникнет. Вот, но надежда есть. Значит, откуда берется надежда, что в конце концов этот процесс как бы может стать поступательным вообще, что мы в чем-то можем разбираться? Ну, это следует из природы эволюции. Потому что эволюция, она занимается тем, что решает некоторые задачи оптимизации, И вообще говоря, законы физики, они более или менее, ну и все другие законы, они более или менее универсальны во Вселенной, и поэтому вот

0: искусственно изменять. И более того, в лаборатории это уже сделано. Вот. Это сделано.
1: Я вот с этим перепутал, когда ты сказал, что
0: мутации. Есть искусственные генетические коды. Более того, есть даже, скажем, искусственные не триплетные коды, а эти самые пятиплетные коды. Вот. Поэтому как бы не вызывает никаких сомнений, что если какой-то там очень умный сверхразум захотел бы ставить метку, он бы это легко сделал, потому что это все настраивается. Вот там есть понятие качества генетического кода, и без нарушения этого качества можно в нем много чего менять. То есть там есть свобода внедрять туда эту информацию, и он бы легко, в принципе, это сделал, если бы захотел. Вот. Никто ничего не утверждает. Просто вот это все выглядит. Вот я бы сказал так: если нарисовать картинку генетического кода и вписать туда веса, то вот эта вот табличка, которая получится, знаешь, на что будет похожа? Она будет похожа на решение очень сложного математического ребуса. Как добиться, чтобы здесь суммы были такие, такие, такие, все были красивые? Вот
1: судоку.
0: Вот очень специально.
1: Ну, или там латинский квадрат, или там магический квадрат.
0: Точно, да. Очень такое. Специальным образом эти там цифры расставлены, так что они вот дают вот эти самые очень какие-то странные вот такого вот типа значения сумм. Вот это кажется просто совершенно...
1: Саш,
0: может это быть случайно? Конечно, можно.
1: Потому что ты очень интересно рассказал. Ну, просто скажи в завершение этой темы, что ты здесь не видишь предмета, что ты в это ни во что не веришь, и что это не предмет для того, чтобы дальше развивать в научном плане.
0: Эта задачка, она финитная, кончается. Просто мы сейчас занимаемся тем, что мы перечислим все вот эти вот самые информационные структуры, которые там есть, и на этом, может быть, закончить.
1: Когда ты говоришь информационная структура, это информация, что называется информация?
0: Вот
1: это не информация.
0: Это
1: не информация. Информация – это, я вот говорю тебе на языке, который ты понимаешь, он для тебя информация. Я тебе говорю на языке, который ты не понимаешь, но ты знаешь, что это язык, и ты из него извлекаешь, ну, дешифруешь каким-то образом на основе чего-то, и выяснишь, что я сказал тебе, я иду за хлебом. А это непонятная информация, это или нет. Почему это информация?
0: Потому что странно выглядит. Выглядит очень неслучайным образом просто. Просто выглядит очень неслучайным образом. Ну, плюс там есть парочка математических паттернов. Реальных.
2: Эта информация в этом есть. Написал этот код сумасшедший специалист по теории чисел. И это само по себе интересно. Он есть. Этот самый специалист. Он где-то сформулировал вот эту вот...
0: Ну, вот смотри, я так поясню. Вот мы сами посылали эти самые межзвездные послания. Да. Вот с чего начинаются наши межзвездные послания? Они начинаются именно с простых математических паттернов, которые не будут выглядеть случайно.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ну, 1, 2, 3, 4, 5 и ряд простых чисел.
2: Не было.
0: Ряд простых не чисел. Было. Разве у Зайцева не ряд простых чисел?
2: А у Зайцева было?
0: Нет, да. Не Аресипское послание.
2: Да, у Зайцева было.
0: Вот. Поэтому можно было бы ожидать, что здесь тоже будут с самого начала какие-то математические паттерны. Вот.
2: А их нет.
0: Ситуация такая. Нельзя утверждать, что их там нет. Потому что, похоже, они там есть. То есть, там есть пара математических паттернов. Вот один, я сказал, это египетский треугольник. А другой, ну, это на самом деле пара чисел 10 и 37, которые на самом деле обладают очень специальными свойствами, симметрийными.
1: Помнишь, Харди пришел в больницу навестить Рамануджана, больного, и Рамануджан спросил на кэбе, с каким номером Харди ехал. Харди сказал, с таким-то, а, сказал Рамануджан. Это самое первое, самое меньшее натуральное число, которое двумя разными способами представляется в виде двух кубов. Значит, почти для любой пары чисел можно что-нибудь объяснить, чем
0: это они... Это игра Ландау в номера чисел, когда... Не знаешь такое?
1: Нет.
0: Но он занимался тем, что он... Вот автомобильные номера раньше были четырехзначными. Да. И он для любого автомобильного номера придумал набор математических операций, которые первые две цифры связывал с вторыми двумя цифрами.
1: Очень поучительно с точки зрения этой истории.
2: Это говорит о том, что гаишники – разумная цивилизация.
1: Это говорит о том, что из мультиверса кто-то гаишникам просовывает номера. Мы же такого вывода не делаем.
0: В общем, никто ничего не утверждает совершенно, но очень много вот этих самых чисел 1, 1, 2, 2, 2, 3. Более того, они там присутствуют все. Вот среди вот таких трехзначных чисел с повторяющимися цифрами там просто все присутствуют. От 1, 1, 1 до 9, 9, 9.
2: А цель была у этой деятельности? Но код родился, когда элементарно.

0: формы жизни возникли. Они не могли это анализировать. Вот доросли они до физиков-теоретиков и нашли какие-то закономерности.
1: Если наш код имеет либо искусственное происхождение, либо был подстроен кем-то, то просто этот кто-то с какой-то целью мог захотеть туда внести свою подпись, например.
2: Да.
1: Ну, кто его знает.
2: А скажи, пожалуйста, ведь то апелляция к молекулярной массе – это знание массы, знание просто химии.
1: Да.
2: А когда ты говоришь, что заряда ничего не получается, просто означает, что нужно учитывать протоны и нейтроны, а не только протоны.
1: Вот то, что ты говоришь, что масса, нужно
2: масса, да. Протоны – это только заряды, и тогда, значит, ничего не получается.
1: Не складывается.
2: Нет, ну просто вдруг кто-нибудь скажет, возьмем заряды и оригинально придумать еще более интересную штуку, чем ты сейчас рассказал. То есть, я хочу сказать, насколько произвольна вот эта вот ассоциация. Ты начал с генетического кода, а потом пришел уже к чистой химии, к тому, что кодом не является. Код – это, как мы начали говорить в самом начале, это отображение одного в другое. Это такая отчасти умозрительная конструкция. Отчасти умозрительная – это математическое отображение. А химия – это то, что в этой аминокислоте, вот у нее они вот так вот слиплись и все. Она сам по себе код не знает о том, какая это аминокислота.
0: Конечно. А изотопы учитывают?
1: Нет, в каком смысле? Нет, как раз код это знает. Изотопы берутся самые распространенные стабильные.
2: Да, подожди, в коде нету сведений о том, в коде самом по себе нету сведений о том, какая это аминокислота. Само по себе сведений нет.
1: Нет, конечно, не есть. Нет, смотри, каким образом есть. Вот это вопрос, который мы уже затрагивали вначале. На каком носителе записан генетический код? Ведь он передается из поколения в поколение. В чем заключается носитель, на котором он записан? Ответ. Это набор транспортных РНК, которые распознают аминокислоты. Они знают, что это за аминокислоты. И набор RSAS, который делает то же самое, там хитрым образом они взаимодействуют. Значит, вот эта химия является субстратом, на котором записан генетический код. Вот это способ записи фактически. Они как раз аминокислоты это распознают. Но не до самого
2: последнего. То есть, это они знают в каком-то смысле о молекулярной массе. Сам себе код, само АГЦ сочетание не знает.
1: Нет, ничего.
2: Не знаю,
1: ничего
2: в том-то и дело. Поэтому, когда ты говоришь, что я открыл штуки в генетическом, обнаружил, и мне они интересны, в генетическом коде, ты чуть-чуть лукавишь. Они не в коде, они гораздо шире. Ты более-менее своевольно привлек туда дополнительную информацию.
1: Вот то, что в генетическом коде, это румеровские симметрии.
2: Окей, это я купил, согласен.
1: А вот да, это следующий уровень. Более того, там начинается дальше еще более следующий уровень. Там, значит, во-первых, генетические цепи отдельно, боковые цепи аминокислоты отдельно, вот это то, ладно, бог с ним. Это то, чем занимался Щербак и Макуков. Более того, там еще определенные элементы боковых цепей – это еще уровень сложности, а вот самый последний уровень сложности, значит, я еще не до конца уверен, возможно, это будет как раз кое-что об транспортных РНК и RSAS-ах, которые являются субстратом записи генетического кода. То есть там все усложнее, сложнее и сложнее каждый новый уровень. Но на каждом уровне вот все время что-то новое находится, просто поразительно, хотя ничего не ожидается.
0: Но это все не сообщение.
1: Это не сообщение.
0: Это просто подписи, да, как ты говоришь?
1: Это узорчик.
0: Это узорчик.
1: Ну, вот узорчик – это сообщение или не сообщение. Ну, если это кристалл, то это, конечно, ничего в этом нету. Но никаких механизмов, которые за этим могли бы лежать, неизвестно, непонятно.
0: Выходит, что мы ищем сигналы из космоса, в оптическом, в радио, а они уже давно в нас,
1: эти сигналы. Может быть.
0: Они уже в нас, подпись тут, но подпись мало о чем говорит. Создатель черкнул.
1: Ну, кстати говоря, это еще не единственное место, где можно поискать. Но если этот сверхразум очень-очень сверх, и он, может быть, мог управлять процессами там, спонтанного нарушения симметрии, то можно поискать, например, что-нибудь в десятичных знаках отношения масс элементарных частиц, еще что-нибудь.
0: А имеет значение, в какой системе счисления это?
1: Если мы говорим об отношениях, конечно, нет.
0: Об отношениях, да, о весах. О кратности.
1: Тут имеет значение, вот для того, чтобы для этих чисел 1,1, 2,2, 2,3,3, имеет значение система счисления.
0: Вот.
1: А так она там закодирована в явном виде.
0: Но она не десятичная.
1: десятичная.
2: Закодированная
1: как, галерея. Как, но я об этом сейчас пока не буду говорить, мы как раз об этом пишем.
2: Мы давай меня не купим. Давай мы с тобой пока этого не купим.
1: Не
2: купим.
1: Нет, пока не надо.
2: Нет, десятичная, чтобы там была десятичная система, такая случайность, знаешь.
0: Да уж.
1: Там есть явные указания.
0: Двоичную я поверил.
2: Да, в двоичную еще туда-сюда.
1: Вот казалось бы, да, на самом деле нет. В двоичной системе очень интересно не получается.
2: Значит, а твой этот самый, извини за выражение, сверх, как ты его называешь?
0: Интеллект.
2: Твой интеллект должен был вырасти из-за того, что мультиверс, предположение, что он есть, что он бесконечно давно существует. Но знаешь мне что? И что он где-нибудь должен был, твой мультиверс, зародиться. То есть, фактически, ты говоришь, что он более-менее всегда был. Это почти то же самое.
1: Нет, я говорю немножко не так. Я говорю, что я не знаю, но такая возможность существует. Да.
2: А знаешь, какое возражение мне приходит в голову? Значит, вот ты говоришь, что мультиверс такой давно существующий, и что где-то должен был сверхразум, значит, возникнуть из-за того, что долго все это происходит. Но вот эти вселенные делятся, там возникает столько ветвей, он не может дотянуться до такого количества. То есть, вот он возник здесь, тут соседние, но тут еще, как ты выражаешься, инфляционно много других ветвей, он не в состоянии дотянуться. В результате он оказывается крайне редким явлением на тоненьких ниточках, кругом вообще не охваченные им инфляционные пузыри.
1: Вот мы сейчас статью написали, значит, это покрывается специальной гипотезой. Значит, таким образом...
2: Вот раз... И об этом уже подумали.
1: Конечно. Вот рассмотрим нас самих. Рассмотрим наше бесконечное, как мы предполагаем, прошлое. В этом бесконечном прошлом будут возникать разные вселенные с разной физикой, возможно. Одни пригодные для жизни, одни с жизни, другие без жизни. Но поскольку вот эта цепочка в прошлое бесконечна, там будет в качестве наших предков бесконечное количество вселенных, и там обязательно среди этого бесконечного количества будет бесконечное же количество вселенных со сверхразумом. Поэтому в числе наших предков сверхразум присутствует обязательно, со 100% вероятностью. Дальше. Значит, требуется предположить, что присутствие сверхразума каким-то образом передает, значит, свои следы в следующее поколение. Есть механизм
2: передачи. Поколение вселенных.
1: Да, да. Какой он, я не знаю. Но это могут быть те же самые кротовые норы, а может, что-нибудь, о чем мы понятия не имеем. Просто нужно предположить, что такой механизм существует. И тогда вот эта вот самая проблема избыточности случайных вселенных, она снимается.
2: А ты в курсе, конечно, что есть много случаев, в том числе в космологии, когда применение вероятности к бесконечной выборке приводит к странным выводам. Например, мы должны быть больцмановскими мозгами намного с большей вероятностью, каждый из нас, чем продуктом эволюции на планете Земля и так далее.
1: Куча вопросов такого типа.
2: То есть, это куча довольно... Это, то есть, вот оперирование с бесконечной выборкой и делать какие-то выводы не очень корректный, часто, не знаю, как в твоем случае, часто не очень корректный способ рассуждения.
1: Да.
2: Довольно произвольные выводы.
1: Ну, вот, например, я могу бы привести пример вот очень большой странности, вот именно из той области, в которой ты говоришь. Вот я сказал, что Вселенная в похожем виде на наш будет существовать еще там в 2000 раз дольше, чем она существует уже сейчас. Значит, для нас максимальная вероятность была бы застать примерно триллион лет возраста.
2: Вот я про это говорил.
1: Спрашивается,
2: а
1: почему миллиард?
2: Почему мы так рано существуем?
1: У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Это странно. Это кажется очень странным, я это не понимаю, да.
2: А скажи еще, как твое
1: ощущение? С другой стороны, у любого сколь угодно редкого события, если оно предполагает каких-то свидетелей, хотя бы в принципе, свидетели будут. И что бы нам среди них не оказаться? Это речь идет об так называемых экзистенциальных вероятностях, которые лишены операционального смысла. Здесь наука просто кончается
2: да,
1: в этом месте.
2: Да, наука кончается здесь, да, потому что наука – это то, что воспроизводимо повторяемо.
1: Вот, правильно.
2: А эта штука в условном смысле повторяемо, в условном смысле воспроизводимо. Вот и даже в условном смысле наблюдаемо.
1: Вот на самом деле, вот как бы предмет нашего разговора сейчас вообще непонятно, чем является, потому что то, о чем мы говорим, это не философия, но это и не наука, потому что то, о чем мы говорим, это вещь невоспроизводимая.
0: Потому что слово бесконечность, оно вообще в науке не должно фигурировать. С ним невозможно работать.
1: И от него невозможно избавиться.
2: Я согласен, да. Скажи в завершение, что-нибудь оптимистичное. Каждый может стать сверхразумом.
1: Я думаю, что
2: каждый может дорасти до сверхразума.
1: Я думаю, что для каждого есть отличная от нуля вероятность. Я как бы надеюсь. Я вообще ни во что не верю вообще, но я это принимаю для себя в качестве рабочей гипотезы.
0: Это успокаивает.
2: То есть нужно стать альтруистами, пройти через бутылочное горлышко, стать альтруистами и планировать свою эволюцию телеологически, договорившись все между собой.
1: Ну, типа, да.
2: Отличная схема.
0: Да, мы уже и приехали.
1: Ну, ладно.
2: Спасибо. Спасибо, было здорово. Значит, вдруг напишешь статью.
0: А куда?
1: Ну, я и обязательно.
0: Куда?
1: А я буду в Икарус писать. Правильно?
0: Вообще-то там планетология.
1: Ну, там нет, там всякие эти самые... Сети туда все пишут.
0: Сети туда пишут.
2: Да. Слушай, а пока ты не вышел, пока мы не совсем приехали, ты обработал?
1: А, да, обработал.
2: Сезоны
1: обработал,
2: своей... Да. Поиски инопланет.
1: Мы там победили фон космических лучей на 100%. Ага. Вот, и ни одного кандидата за 3 года.
0: Ну, это хорошо.
2: Ни одного кандидата?
1: Ни одного.
2: Расстроился?
1: Да нет.
2: Ну, как нет? Ну, как
0: это результат?
1: Это только это. Ну, мы увеличили этот самый границу, как она там называется, верхнюю границу на нижний порог в 4 раза улучшили по сравнению с прошлой работой. Статья будет. Еще 2 сезона обрабатывается.
2: Обрабатывается.
1: Еще 3 обрабатывал, 2 обрабатывается. И там будет лучше что? Вот в этих 3 сезонах, там этот самый хай-скор смотрел под углом 30 градусов к зениту. Он смотрел на краба. Вот, а здесь они его поворачивают в зенит. Это гораздо лучше будет. Там еще ниже будет фон.
0: Там темнее, да.
1: Да, там вообще все лучше обрабатывается. Да, там все будет еще гораздо лучше.
2: Когда?
1: Когда обработаю?
2: Да, когда будут какие-то результаты.
1: Ну, к концу этого года я еще 2 сезона обработаю. Статья, первая статья, там хошь не хошь грант.
2: Да.
1: Надо будет публиковать. Ага. По 3 сезонам будет опубликован уже в этом сезоне. Да. Ну, так вот.
2: Мы же очень ждем новых. Ну, пожалуйста, уж.
1: Да, да. Кстати, до этого самого так и не добрались.
0: Когда мы про космос расскажем, вот этот проект.
1: Про космос?
0: Да.
1: А черт его знает.
0: Замечательный проект.
1: Ну, можно до этого самого еще раз собраться когда-нибудь.
0: Опять в радиодиапазоне начинают искать, только с другими радиотелескопами, с другими компьютерами, в общем, супер.
1: Ну, это продолжение классического метода. Там
0: да,
1: у них,
0: абсолютно.
1: Я извиняюсь, на 1 звезду теперь выделяется 5 секунд.
0: Ага. 2000 звезд в час, по-моему. Смотреть, ну, это хорошо.
1: Да, да, да.
0: Зато они осмотрят все они.
1: Ну, вот они собираются собрать, значит, в первом минимальном варианте 500 тысяч звезд, а в некоторой не очень отдаленной перспективе 10 миллионов. И это означает что? Это означает, что если в разумной области ожидаемой есть хотя бы один непрерывно действующий маяк, они его должны увидеть. Так что второй раз он будет либо найден, либо исключен.
0: А для обработки
1: второго
0: какой
1: типа
0: компьютер будет? Распределенный по любителям?
1: Нет, нет.
0: Нормальный компьютер
1: нет,
0: будет?
1: Нет, да? У них просто кластер там местный. Да, ничего особенного.
2: Это проект COSMIC, что является COSMIC, что является акронимом. Ну, сокращенно.
1: Да, да, да, да. Я не помню, как он расшифровывается.
0: Ой, там первое
2: там
0: слово.
2: Там первое очень сложное слово. Какое-то английское слово, которое вижу первый раз в жизни.
0: Но они его заменили на...
1: Нет, там хитрый. Вот внутри этой методики проект очень хороший, хитрый.
0: А деньги чьи?
1: Деньги частично Мильнера, а частично не Мильнера, потому что это проект совместный Breakthrough Foundation и Института Сети, это Джилл Тартер. Вот у них там у Джилл Тартер какие-то свои деньги есть.
2: И вот. У них когда результаты? Когда напрягаться-то?
0: Они только начинают.
1: А вот это я что-то не понял.
2: Может быть, то есть не очень скоро, по-видимому, только начинают договориться. Да?
1: Нет, тут сейчас на подходе еще один страшно интересный проект Panoramic Сети. Но это то же самое, что и у нас будет по информации.
0: Оптика.
1: Только они залезают в инфракрас. А у нас инфракраса нету. Вот это, конечно, очень большой недостаток нашего проекта.
0: Чем смотреть-то будут?
1: Маленькие телескопчики, там 0,5 метра диаметра, с френелевскими линзами, очень дешевенькие. И с жутко хорошим приемником. Но они сначала анонсировали вообще пиксекундный прием.
0: С Земли?
1: С Земли.
0: А да. Это ближний инфракрас.
1: Да, ближний инфракрас, да, с Земли. Ну, в общем, там у них параметры получаются очень похожие на наш этот самый хай-скор, в общем, по всем показателям, кроме того, что у них будет ближний инфракрас, а у нас нету. Но это, на самом деле, конечно, очень большое будет преимущество. У них там СО2 лазер попадает туда.
0: Или недостаток.
2: И вот когда не тут, ни у тебя, ни там не найдут, приносить по бутылке мне.
0: Скептик всегда выиграет.
1: Нет, ну слушай, нет, я так не играю.
2: Не играю.
1: Ну, они только... У них будет тот же самый Стеродиан, что и у нас. У этого самого Panoramic Setting.
2: То есть неубедительно.
1: У нас надо 12 Стеродиан иметь.
0: 12 это как?
1: 4π.
0: 4π.
1: Да.
0: Так подожди, там же Земля у тебя.
1: Нет,
2: ну, можно все
1: в нескольких местах на Землю поставить. Но был же такой замечательный проект, как Аргус, как он там
0: называл? Аргус.
1: Нет. Вот маленькие радиотелескопчики по всей Земле, да, чтобы они перепрыгали.
2: Мастер.
1: Радио.
0: Аргус – это любительские, как это, спутниковые антенны.
1: Да. Аргус, точно, да, спутниковые антенны.
0: Между прочим, это же есть.
1: Гениальная была идея. Но
0: не сработала.
1: На самом деле, вот если бы такой инструмент сделали, это было бы лучше, чем космик, мне кажется.
0: Ну что?
2: Ребята, пока!

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео, как всегда, по средам и субботам. В это время мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер, услышать интересные вопросы и, конечно же, не менее интересные ответы от наших гостей. Но прежде чем перейти к представлению нашего гостя, естественно, сначала представлю нашего второго ведущего, Александр Скалов. Саша, привет!
3: Да, привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! А наш сегодняшний гость – это замечательный астрофизик, доктор физмат наук Дмитрий Выбе, профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, автор около 70 научных статей. Дмитрий, здравствуйте, рады вас видеть.
4: Добрый вечер.
3: Вот, но прежде чем мы предоставим Дмитрию слово, и он начнет отвечать на ваши вопросы, к его докладу на форуме «Ученые против мифов 14», а доклад, напомню, был про темную материю. Перед этим наши прозаические объявления. Я попрошу Виталия начать.
2: Угу, спасибо большое. Ну, естественно, я начну с того, что скажу спасибо всем, кто к нам сейчас присоединяется. Мы даем такую небольшую паузу в минутку, когда вот эти все объявления, собственно говоря, проходят, для того, чтобы вы подсобрались. Ну, если вы с нами уже на канале, и вам, я думаю, что понравится видео предстоящее, потому что у нас замечательный спикер, замечательный гость. Поставьте лайк этому видео. Если вы смотрите в записи, ставьте лайк, не сомневаясь, прямо на самых первых секундах, потому что дальше должно быть очень интересно. Ну и подписаться на канал также было бы хорошо для развития, собственно говоря, канала и для развития проекта в целом, и для лаборатории ночных видео, и для darpagenes.ru. Подписывайтесь на оба канала. У нас всегда много интересного. Александр чуть позже расскажет о том, что в ближайшее время, собственно говоря, вы увидите на наших каналах. Ну и, конечно, если вы являетесь нашим спонсором или патроном, то огромная вам за это благодарность. Собственно, вы помогаете нам в большей степени подобные стримы вообще поддерживать, и мы вот можем их проводить. Большое вам спасибо за это.
3: Спасибо, друзья. А еще я напоминаю, что у нас в конце каждого стрима наши гости выбирают авторов двух лучших вопросов, и они получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». И вот как раз последние две трансляции у нас подвели итоги наши спикеры и выбрали авторов лучших вопросов. Археолог Александр Сыроватко считает, что лучшие вопросы задали зрители Злотник Дарена, которая спрашивала, а как викинги выбирали место захоронения? И Юра Нии, который спрашивал, были ли эксперименты воссоздать кремацию, например, кремировать свинку? Так вот, Злотник и Юра, значит, их считают лучшими Александр Сыроватко, а Иван Затевахин счел лучшими вопрос Софии К. Почему древний человек не одомашнил мамонта? И Тимура Воронкова. Маленькие слонята не умеют пользоваться хоботом и нормально выживают. Может ли выжить взрослый слон с дисфункцией хобота? Так вот, Злотник, Юра, София и Тимур, напишите Георгию Соколову по контактам, которые должны появиться сейчас в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте вопросы, но вопросы на самом деле уже есть. Я думаю, что сейчас мы к ним и перейдем, да, Виталий?
2: Да, перед этим скажем о том, что также лучшие вопросы появятся в инстаграме лаборатории ночных видео. Вот. А если вы хотите, чтобы ваш вопрос гарантии прозвучал в эфире, то есть суперчат для этого и есть ссылка, которая имеется в описании. Таким образом, вы и вопросы задаете, и они зачитываются в первую очередь, да еще и проектам в нашем помогаете. Вот теперь мы можем начать.
3: Да, итак, первый вопрос от зрителя Александр Радсолар. Радсолар. Что, если все теории верны в разной степени?
4: Ну, разная степень – это более широкое понятие. Равная степень, она тоже сюда подходит. И на самом деле довольно часто возникает такая мысль, что мы пытаемся наши объяснения не только темного вещества, но и каких-то других явлений разделить на какие-то группы. То есть вот у нас одна теория образования планет, другая теория образования планет, одна теория образования звезд, другая теория образования звезд, и мы пытаемся из этих теорий выделить какую-то предпочтительную, но, конечно, природа совершенно вправе использовать оба пути или использовать гораздо большее количество путей. То есть, строго говоря, когда мы пытаемся ответить на вопрос о природе какого-то явления, довольно часто мы пытаемся найти скорее приоритетное объяснение, а не единственное. И также и говоря о темном веществе, конечно, мы не можем утверждать, что разные объяснения не могут присутствовать в той или иной степени, но все-таки, наверное, одно из них будет каким-то доминирующим, и именно на поиски этого доминирующего объяснения направлены усилия. Но, конечно, повторюсь, да, могут быть верными больше одного объяснения.
2: Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос от Игоря Малина. Спасибо. За меня крайне актуально. Но хотелось бы узнать по первому мифу, а насколько мы уверены в нашей теории звездной эволюции? Просто еще недавно никто про коричневые и черные карлики вообще не говорил. И, как я понимаю, мы только начинаем эти объекты рассматривать в наши телескопы.
4: На самом деле, конечно, это не совсем так. И о коричневых карликах, о возможности их существования люди заговорили еще в начале 60-х годов. То есть это довольно давнее пророчество. И тут, на самом деле, есть интересная такая терминологическая коллизия, потому что те объекты, которые мы раньше сейчас называем коричневыми карликами, или есть еще такое эстетское направление называть их бурыми карликами, вот они изначально назывались черными карликами. Потом их переименовали в коричневые, а черные карлики отдали другому виду объектов. Так вот, представление о коричневых карликах — это довольно старое представление, и обнаружили их тоже, в общем-то, уже довольно давно. Это произошло в середине 90-х годов, в 94-95 году. То есть это объекты давно предсказанные и уже давно изучаемые. С черными карликами ситуация немножко более сложная, потому что это предположительно объекты, в которые потом по мере остывания превращаются белые карлики. И если белые карлики мы умеем наблюдать, коричневые карлики мы умеем наблюдать, с черными карликами существенно сложнее, но и для них, для таких уже совершенно не светящихся практически объектов, обладающих массой, тоже есть методы регистрации. Это метод гравитационного микролинзирования. Так что, говоря об этих объектах, я могу уверенно сказать, что, во-первых, они и наблюдаются, и теоретически предсказаны уже давно. Что же касаемо теории звездной эволюции, конечно, в условиях, когда у нас нет возможности проводить какие-то прямые измерения, проводить уж тем более прямые эксперименты, можно думать о том, что у нас всегда остается какая-то неопределенность в наших представлениях. Но вот к теории звездной эволюции это, скорее всего, относится в минимальной степени, потому что теория звездной эволюции подтверждена колоссальным объемом очень разнообразных наблюдательных данных. То есть это не то, что вот мы с чего все начиналось, просто смотрим на Солнце и пытаемся понять, почему оно светит. На самом деле теперь, благодаря этой теории, мы в состоянии предсказывать, как эволюционируют звезды разных масс, во что они превращаются, как происходит переход с одного эволюционного этапа на другой, как эволюционируют группы звезд. И все это очень хорошо согласуется с наблюдениями. То есть да, конечно, мы не ныряли в недра Солнца, мы не видели, как там происходят термоядерные реакции, но косвенных доказательств такое огромное количество, и они настолько хорошо стыкуются друг с другом, что сомнений в теории звездной эволюции практически нет.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос задает рыцарь атеизма. О как? Как могут выглядеть потенциально возможные черные дыры из темного вещества, и как выглядит со стороны падение такого вещества на дыру?
4: Черные дыры не состоят из ничего, в том числе не состоят они из темного вещества. То есть черная дыра — это такое крайнее, чрезвычайное состояние материи, в котором уже отсутствует разделение на барионное вещество, небарионное вещество, темное вещество, светлое вещество. И поэтому говорить о черных дырах из темного вещества, к сожалению, нельзя. Как будет выглядеть падение темного вещества на черную дыру? Беда в том, что никак. То есть в этом одно из кардинальных свойств темного вещества — это его невзаимодействие с излучением. Среди прочего, это означает, что оно само не является, ну, за какими-то там редкими исключениями, о которых мы, может быть, еще поговорим, оно не является мощным источником излучения, так что мы не можем видеть то, что с ним происходит. В частности, мы не можем видеть, как оно падает в черную дыру.
2: Спасибо большое. Также спасибо говорим тем, кто нас поддерживает уже в течение стрима. Вот Имир Ач сказал спасибо и поддерживает. И Роман Хамадуллин также с донатом задает следующий вопрос. Какой по знаку заряд у нашей Земли? Где узнать, как определили?
4: Я рискну предположить, что заряд Земли не сильно отличается от нуля, но дальше я к стыду своему умолкну, потому что это вопрос геофизический, и я, боюсь, совершенно некомпетентен в этом.
3: Спасибо. Вопрос, скорее, не вопрос, так сказать, благодарность Александру Удовику, хотим сказать, за то, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео», перешел на уровень лаборант. А Серж Любомудров, наш постоянный зритель, да, спрашивает, я слишком туп. А, это он не спрашивает. Он говорит, я слишком туп, чтобы задавать Дмитрию вопросы. Серж, вы слишком самокритичны к себе, но слушать его все равно всегда интересно. Ну, тут бесспорно. Не буду спорить. И вопрос еще одного нашего постоянного зрителя, Power of Idiocy. Дмитрий, добрый вечер. Расскажите, какие есть новости по поводу расхождения между ускорением расширения Вселенной, которое обнаружил Адам Рис, и тем, что определили ранее по реликтовому излучению.
4: Ну, насколько я могу судить, пока проблема остается, но вот буквально сегодня на глаза попалась статья о том, что вроде бы как намечается какой-то путь к тому, чтобы это противоречие разрешить, но, к сожалению, пока я ее еще прочитать не успел. Но, тем не менее, в ней говорится о путях к разрешению этого противоречия, а не о его разрешении. То есть, да, тут проблема существует.
3: Спасибо. Спасибо. И вопрос от Алексея Кравцова. Такое ощущение, что лектор часть вопросов не понял, а ответы на них были бы очень интересно узнать. Может, пересмотрит видео и здесь ответит. Я, например, первый раз слышу про бозонную звезду, и было бы интересно узнать, какие еще звезды придумали люди?
4: Да, спасибо за напоминание. И я опять скажу про некую терминологическую путаницу. Даже не путаницу, а такую присущую астрономам легкость в использовании терминов. Вот термин «звезда» на самом деле используется очень широко, и когда мы просто без комментариев говорим «звезда», мы представляем себе что-то наподобие Солнца. То есть это вот гигантский плазменный шар, в недрах которого происходят термоядерные реакции, он из-за этого светится, и вот это то, что мы наблюдаем на звездном небе. Но по причине крайне легкомысленного отношения к терминологии астрономы звездами называют еще много чего, и можно сказать, все, что не попадя. И, например, очень широко известный термин «нейтронная звезда» — это, скажем так, неразрывное словосочетание. Нейтронная звезда звездой в общепринятом понимании этого слова не является. И бозонные звезды — это, в общем, продолжение той же самой тенденции называть звездами, ну, все, что в голову взбредет. И идея здесь состоит в следующем. То есть вот у нас есть звезды, обычные звезды. Это объекты, которые находятся в состоянии гидростатического равновесия, и в них сжимающее действие гравитации уравновешивается тепловым давлением, а тепловое давление возникает из-за высокой температуры, а высокая температура возникает из-за термоядерных реакций. Но на самом деле возможны другие состояния, устойчивые состояния. Одно из этих состояний — это белый карлик. Это уже как бы не звезда, это звездный остаток, который удерживается от сжатия давлением вырожденного электронного газа. Следующее устойчивое состояние — это нейтронная звезда. Это объект, который удерживается от сжатия давлением вырожденного нейтронного газа. Но дальше начинаются какие-то еще более экзотические вещи. Так, есть предположение, что в некоторых нейтронных звездах реально может происходить дальнейшее разрушение материи, и там уже эти звезды являются кварковыми, а не нейтронными. А следующий, ну, такой мыслительный эксперимент состоит в том, что на самом деле вы можете составить такие равновесные конфигурации, ну, не так, чтобы вообще из всего, но еще из много чего. И один из вариантов — это звезды бозонные. То есть вот те звезды, о которых мы говорим обычно, это звезды, которые состоят из фермионов. Но точно так же можно себе представить сгустки, некие компактные объекты, существенно более компактные, которые состоят из бозонов. То есть вот теоретически такая конструкция возможна. И о бозонных звездах говорили и раньше, как о кандидатах в темное вещество. Последнее время тоже разговор о них так немножко активизировался в связи с наблюдениями гравитационно-волновых источников, которые оказались для черных дыр как-то, ну, вот немножко слишком массивными, неожиданно массивными. Ну и вот тоже совсем недавно появилась работа о том, что, а может быть, это не черные дыры сливаются, когда мы наблюдаем гравитационные волны, а сливаются бозонные звезды, про которые мы не знаем вообще ничего. Ну и поэтому, в принципе, нет никаких оснований полагать, что у них не может быть таких масс. Проблема бозонных звезд состоит в том, что бозоны, из которых их можно составить, еще не открыты. Но если говорить о темном веществе, то это небольшой грех. Частицы, из которых может состоять темное вещество, тоже еще не открыты. То есть, в общем, тут это не особая проблема. Но вот проблема состоит в том, чтобы понять, откуда бы они могли появиться. То есть, если о черных дырах у нас какие-никакие представления есть, как они могут образоваться, откуда могут взяться бозонные звезды, это вопрос существенно более туманный. А в условиях недостатка информации, который в астрономии, как правило, очень существенный, мы вынуждены отвечать практически всегда не только на вопрос, что это, но и на вопрос, откуда это взялось. И если мы на этот вопрос не можем ответить, то и вопрос, что это, становится, ну, как бы менее важным. Но теоретических препятствий к существованию компактных объектов, состоящих из бозонов, нет.
2: Спасибо.
4: Следующий вопрос. Соответственно, как некие ненаблюдаемые массивные объекты, они могут быть составной частью темного вещества.
2: Понятно. Спасибо. Лида Д. спрашивает. А насчет того, что в результате расширения Вселенной небо будет темным, это правда или фейк?
4: Это теоретическое предсказание. То есть у нас Вселенная расширяется, и постепенно в рамках определенных моделей светящиеся объекты выходят за пределы горизонта наблюдаемой Вселенной. И это произойдет не завтра и не через год, но вот когда-то очень и очень не скоро, да, мы окажемся в ситуации, когда у нас Вселенная расширилась настолько, что не доходит до нас излучение от других объектов. Но я бы сказал тут словами великого поэта Некрасова: жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, так что это небольшая проблема.
2: Не переживайте, не переживайте, Лиза, все будет хорошо.
3: Так, а мы поздравили, кстати, зрителей с днем НЛО.
2: О, не точно, сегодня же день НЛО.
3: Ну, вчера.
2: С праздничком, да, с прошедшим вас праздничком. Наливайте
3: желтый. Почему я про это вспомнил? Потому что выступление Дмитрия Вибы про НЛО у нас, по-моему, одно из самых популярных видео на канале.
2: Угу. И один из самых популярных по скриптумов тоже, собственно говоря, по этой теме. Так что наливайте там себе зеленые жижи или чего они там пьют, инопланетяне. Вот, садитесь в тарелку и включайте наш канал. Окей, погнали дальше. Курилов Владимир спрашивает, ну, вернее, сначала он говорит, есть ощущение, что когда у современных астрофизиков что-то не сходится, они либо добавляют очередную темную, в кавычках, сущность, либо очередную загадочную, в кавычках, необнаружимую частицу, либо вообще дополнительное измерение. Не кажется ли вам, что это тупиковый путь?
4: Ну, на самом деле, это, в общем, довольно стандартный путь научных исследований. И элементарные частицы, в общем, некоторые в обиход вводились именно таким же образом, когда что-то с чем-то не сходилось, и предполагалось, что, может быть, у нас есть дополнительная элементарная частица, которая эту несходимость объясняет. То есть это совершенно нормальный путь, совершенно стандартный, и в нем нет никакой тупиковости при условии, что мы это делаем сознательно. То есть вот действительно у нас не сходятся, ну, скажем, кривые вращения спиральных галактик не сходятся с тем, что было бы, если бы в них существовало только светлое вещество. И мы говорим, наверное, есть еще вещество темное. Это было бы плохо и неправильно, если бы на этом все заканчивалось. Если бы мы сказали, есть темное вещество, все, поехали дальше. Мы же этого не говорим, мы признаем, что это гипотетическое объяснение, что темного вещества никто не видел, что возможны ошибки в наблюдениях, что возможны какие-то альтернативные объяснения. Эти альтернативные объяснения прорабатываются. Никого не устраивает, что это вещество необнаружимое, люди постоянно ищут способы его обнаружить. И пока оно не обнаружено, ну вот какой-то осадочек остается. То есть это все признается, это все исследуется, рассматривается, и никто не возводит темное вещество в абсолюты. Даже вот если посмотреть статьи обзорные, то никогда там не будет написано о том, что темное вещество обнаружено. Самые уверенные люди пишут, практически не вызывает сомнений. Не вызывает, но все-таки практически. А есть люди, которые очень сильно сомневаются и работают в направлении поиска других объяснений или в направлении выявления проблем гипотезы о темном веществе. Главное, чтобы работа не останавливалась.
2: Спасибо.
3: Вопрос от зрителя Dancom77. Есть ли темная материя в вашей комнате? Что случится, если ее вдруг удалить? Можно ли будет и как можно будет использовать этот объем темной материи в народном хозяйстве?
4: Темная материя, ну, давайте говорить о каких-то наиболее распространенных объяснениях этого феномена. Частицы темного вещества, да, в этой комнате присутствуют. Если их удалить, ничего не произойдет. И в этом проблема. Если бы наличие или отсутствие частиц темного вещества приводило к каким-то зримым последствиям, ну, мы бы их уже давно обнаружили. В том беда, что вот на таких, особенно на таких маленьких масштабах, ну, ничего от темного вещества не зависит. Можно не только удалить, можно даже добавить в 10 раз больше, и все равно ничего не произойдет. Ну и, соответственно, перспективы использования в народном хозяйстве на таких малых масштабах весьма и весьма тусклые. Можно надеяться на то, что когда-нибудь мы начнем осваивать большие пространственные масштабы, и в этом случае уже темное вещество станет каким-то полезным ископаемым. Но в моей комнате с ним все в порядке.
3: Вопрос от Стринги Меланж. Как соотносятся последние данные о вращении больших структур филаментов с данными о темном веществе? Спасибо.
4: Я боюсь не совсем понял вопрос. Я объясню, почему. Слово «филамент», оно тоже такое довольно многозначное, и поэтому нужно было бы разделить, о каких филаментах идет речь. Но я подозреваю, что тут тоже все замечательно, потому что вот когда мы говорим о вращении дисковых галактик, у нас есть возможность исследовать зависимость этого вращения от расстояния до центра галактики. Именно из этих исследований вылезают противоречия. Я боюсь, что с филаментами пока у нас возможности такой, получения такой детальной информации нет.
2: Угу. Спасибо.
3: Спасибо. Вопрос от Марии.
2: Угу.
3: Постоянно смущает мысль веры ученых в случайность. Если случайно то, что за пределами нашей галактики темной материи больше, чем в нашей галактике, то случайно и то, что в нашей галактике меньше темной материи, чем за ее пределами. Тогда что нам даст изучение темной материи, если она такая случайная? Какой смысл тратить деньги на ее исследование?
4: Я, наверное, немножко поясню, о чем идет речь. Дело в том, что мы пока не очень хорошо представляем себе, как распределено темное вещество в нашей галактике, например, потому что ну вот, наблюдать его очень сложно и выводить какие-то, выяснять какие-то закономерности в его распределении тоже довольно сложно. И некоторое время назад появилась работа, согласно которой распределение темного вещества неоднородно, в нем есть какие-то более плотные участки, в нем есть какие-то менее плотные участки. И мы, может быть, случайно сейчас находимся в области невысокой плотности темного вещества. То есть вот есть большая Вселенная, в ней много темного вещества, но нам вот так повезло, что мы оказались в какой-то каверне. И поэтому наши поиски частиц темного вещества на Земле могут оказаться безрезультатными. И с этой точки зрения отсутствие доказательств существования частиц темного вещества вообще ничего не значит. И вопрос о том, насколько вообще мы имеем право полагаться на такие объяснения в наших выработке наших теорий, потому что очень удобно. Да, вот искали темное вещество, не нашли. Что это значит? Это значит, что его нет? Да нет, это просто означает, что мы случайно оказались в какой-то каверне. Ну и, в общем, все довольны, все счастливы, результат получен, деньги потрачены, но действительно как-то выглядит некрасиво. Конечно, на самом деле на такую случайность никто серьезно не полагается. И подобные объяснения – это объяснения, которые должны в последнюю очередь выдвигаться. Но, тем не менее, такую возможность нужно тоже учитывать. У меня вот все время в голове такая аналогия, что вот мы вышли в поле, аристократические дети впервые в жизни приехали в деревню, вышли в поле, встретили там однорогую корову. И вот они ее исследуют, они строят теорию однорогих коров, а потом оказывается, что они случайно, просто случайно сначала встретили однорогую корову. И теорию нужно было разрабатывать совсем другую. Вот эту возможность тоже нужно иметь в виду. И желательно накапливать сначала статистику, собирать данные о многих объектах, о многих участках Вселенной, а потом уже делать какие-то выводы.
2: Спасибо. Благодарим Арсена Бармина за донат и его вопрос. Каких открытий ждете от телескопа Джеймса Уэбба, когда он полетит?
4: Ой.
2: Когда он полетит?
4: Боюсь, должен он полететь осенью этого года. Но понятно, что у него и раньше-то были большие проблемы. А сейчас в связи с пандемической ситуацией эти проблемы только усугубились. И хотя вот это сокращение, оно означает James Webb Space Telescope, но сами американцы, например, американские астрономы его расшифровывают как Just Wait Some Time. Просто немного подождите. Очень сложный инструмент, очень много всего нового было придумано для того, чтобы его довести до состояния готовности к запуску. И, конечно, это очень сложная задача, там будет раскрывающееся зеркало. Но мои ожидания, связанные с этим телескопом, они не имеют отношения к темному веществу. По своей основной специальности я занимаюсь физикой межзвездной среды, и, конечно, это будет очень важный телескоп для исследования свойств космической пыли. Он будет проводить наблюдения в инфракрасном диапазоне, и там много запланировано наблюдений пыли, органических частиц. И мы, конечно, с нетерпением ожидаем этого события, уже сами пытаемся планировать какие-то возможные на нем наблюдения. Но пока, вот, как говорится, держим пальцы скрещенными, пусть он полетит. А потом уже посмотрим.
2: Спасибо. И Джон Ведо пишет следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про радиационные пояса. Магнитное поле Земли удерживает протоны и электроны, а нейтроны, к счастью, за время полета распадаются.
4: Да что ж такое? Как говорил Остап Бендер, к пожарной охране, которую я в данный момент представляю, это не имеет прямого отношения. Друзья мои, ну, нужно про магнитное поле Земли, про радиационные пояса спрашивать специалистов по околоземному пространству. Я, конечно, знаю о существовании радиационных поясов, я знаю, что они окружают Землю, что они играют важную роль во взаимодействии земного магнитного поля с солнечным ветром, но, честное слово, спросите у настоящих экспертов.
2: Хорошо, спасибо.
3: Спасибо. Это вопрос от Вадима Александровича. Здравствуйте. Как вы считаете, есть ли предел, после которого энергия после слияния ЧД, черной дыры, видимо, и НЗ, НЗ это чего?
4: Нейтронной
3: звезды уже прорывает нашу Вселенную или влияет на ее свойства? И возможно ли это вообще?
4: Вот понимаете, для того, чтобы зафиксировать признаки слияния черной дыры и черной дыры, или черной дыры и нейтронной звезды, или нейтронной звезды и другой нейтронной звезды, нам приходится строить на Земле сложнейшее, дико чувствительное оборудование и очень дорогостоящее оборудование. О каком прорыве Вселенной может идти речь, если этой энергии еле-еле хватает на то, чтобы раскачивать там какие-то зеркала в наших вот этих чувствительных детекторах, LIGO и других? Это очень-очень низкоэнергетические события. Иначе бы они Вселенную давно уже прорвали бы, все началось бы заново.
3: Вопрос от Арсена Барримана. Если бы мы жили на нашем уровне развития не сейчас, а 2 миллиарда лет назад, это бы улучшило наше понимание Вселенной или ухудшило?
4: Вот я просто сразу, не глядя, записываю это в лучшие вопросы.
2: Мне тоже нравится.
4: Просто вот... Просто кайф. На нашем уровне развития не сейчас, а 2 миллиарда лет назад. На самом деле, наверное, это бы кардинально ситуацию не изменило, потому что последние 2 миллиарда лет, по крайней мере, наша галактика развивается довольно-таки плавно. У нас есть возможность заглянуть в ее прошлое, ну, например, сопоставить, как варьировался за это время темп звездообразования в нашей галактике. Не варьировался существенно, во Вселенной существенно не варьировался. Мысль очень интересная, но 2 миллиарда лет мало. Даже в Солнечной системе уже все события закончились к этому времени, и мы даже про Солнечную систему так особо ничего нового не узнали бы. А вот если бы мы появились 4 миллиарда лет назад, тут в Солнечной системе было бы жутко интересно. Вот. Ну а во Вселенной, наверное, нужно отъезжать куда-то миллиардов на 7, на 8. Но вопрос очень красивый. Спасибо.
2: Спасибо. И говорим спасибо также Софии К, которая стала спонсором канала «Лаборатория ночных видео» и перешла на уровень стажер. Спасибо, София. И я надеюсь, что вы помните, что вы выиграли футболку за лучший вопрос на предыдущем стриме. Так, и Евгений Герасименко задает следующий вопрос. Может ли темная материя в аттракторах связана, видимо быть, с темной энергией? Я представляю это так. На натянутую резину положить тяжелый шар, растяжение – это расширение пространства, то есть темная энергия.
4: Так, ну я боюсь, что я, может быть, не совсем понял вопрос, но насколько я его понял, ответ нет. Потому что все-таки темная энергия и темная материя – это материи, в таком философском смысле этого слова, разные. Они действуют по-разному, и я думаю, что вот то искривление гравитационного поля, которое связано с большой массой, в том числе, например, с массой темного вещества, оно выглядит совершенно не так, как выглядит расширение Вселенной, которое, ну, начнем с того, что оно не локально, оно везде. Вот мы смотрим в разные стороны, не только в стороны аттракторов, мы везде видим одно и то же.
2: Спасибо.
3: Спасибо.

0: Бетельгейза, мы видим, что у нее вроде как форма не сферическая, не сферически симметричная, а действительно она какая-то вот такая, там, с какими-то выпуклостями, с какими-то впадинами. Это, скорее всего, связано с конвективной структурой во внешних слоях Бетельгейза. Да, она не сферически симметрична, но уж на какую конкретно ягоду она похожа, я бы, наверное, поостерегся говорить. Какие там были опции? Морожка.
1: Морожка и малина.
2: Малина.
0: Да, может быть, почему нет?
1: Спасибо.
2: Вопрос от Тимура Воронкова. Если расширение Вселенной – это растягивание ткани пространства, а не просто разбегание галактик в пространстве, то почему не разбегаются гравитационно связанные объекты, галактики и звезды? Разве растягивание ткани пространства не должно игнорировать гравитацию?
0: Нет, не должно. У нас как бы Вселенная едина, и в ней все силы действуют везде. И, в общем, ни одна сила не может другую силу игнорировать. И на самом деле ответ содержится в самом вопросе. Гравитационно связанные объекты не участвуют в расширении, потому что они гравитационно связаны. И на самом деле тут довольно часто задают еще более локальные вопросы, почему нас не разрывает. Потому что есть силы более мощные, чем расширение Вселенной, чем растяжение вот этой ткани пространства. И это и гравитация на определенных пространственных масштабах, и электромагнитные взаимодействия на определенных пространственных масштабах. На этих масштабах их расширение Вселенной побороть не может.
1: Спасибо. И наш постоянный зритель Power of Videosy и стал еще и постоянным помощником, скажем так, и стал спонсором канала «Вартарионочных видео». Спасибо огромное. На уровень стажера он перешел. Благодарим. Антон Сверчков пишет, а почему мы уверены, что темная материя – это не межзвездные кометы, астероиды, планеты? Мы ведь даже массу облака Оорта не знаем.
0: Это вопрос, конечно, совершенно справедливый, но здесь... Нужно, наверное, начать вот с чего. Мы знаем примерную массу темного вещества в нашей галактике. Мы ее знаем, потому что, во-первых, нам нужно объяснить кривую вращения нашей галактики, оценить эту массу мы можем, отслеживая движение галактик-спутников. То есть мы знаем, что масса, полная масса Млечного Пути нашей галактики примерно 10 в 12 масс Солнца. И чего бы это ни было, мы должны набрать вот столько. То есть нам, если мы хотим объяснить темное вещество астероидами или еще какими-то подобными объектами, мы не просто должны их получить, мы должны их получить 10 в 12 степени масс Солнца. Конечно, в межзвездном пространстве все эти тела летают, мы знаем уже в последние годы через Солнечную систему пролетел астероид, пролетела комета. И понятно, что это не единственные объекты в галактике, их много, но может ли их быть 10 в 12 степени масс Солнца? В текущей парадигме нет, потому что астероид — это камень, а камень — это тяжелый элемент. Да, то есть вот то, что мы знаем об астероидах, об их химическом составе — это кремний, это углерод, это кислород, магний, железо. Это элементы, которых во Вселенной очень мало. И они имеют крайне незначительное содержание относительно основного химического элемента во Вселенной — водорода. И если мы допускаем существование в нашей галактике 10 в 12 степени масс Солнца, допустим, кремния, мы должны допустить одновременно существование на два порядка большего количества водорода, которого мы не видим. Ну и вот другие объяснения, другие варианты возражений против этого предположения, они все звучат примерно вот так. Это то, о чем я говорил в начале. Хорошо, пусть это астероиды. Откуда они взялись?

0: в таком количестве. Не умеем отвечать на этот вопрос, значит, и в принципе рассматривать это предположение особого смысла нет. На самом деле, в одном из откликов на мою лекцию было сказано, что это объяснение справедливо только в том случае, если у нас Вселенная одноразовая, и на самом деле, если рассматривать модели циклических вселенных, то можно предусмотреть возможность накопления вот такого вещества с предыдущих этапов. Но мне кажется, что здесь мы можем вступить в то противоречие, с которым сталкивались ученые в XIX веке, когда им нужно было объяснить существование бесконечной по времени Вселенной. Если Вселенная пульсирует, если процесс накопления тяжелых элементов продолжается бесконечно долго, почему их не бесконечно много? То есть в этом случае, ну хорошо, пульсирующая Вселенная, но мы не можем считать, что этих пульсаций было бесконечно много. Их было, ну сколько, 10, 20, 30. А почему столько? То есть тут вот это на самом деле проблема, которая довольно часто возникает вокруг темного вещества, вокруг черных дыр, вокруг большого взрыва, когда люди пытаются как бы предложить более простое объяснение, а на самом деле получается гораздо сложнее и гораздо вычурнее, чем те объяснения, которые рассматриваются в обычной науке, в обычной повседневной науке. То есть выдумать можно много чего, но будут ли эти альтернативные объяснения более простыми? Мне кажется, что это далеко не всегда так. Вот про бозонные звезды я сегодня еще немножко почитал, наткнулся на такую формулировку. По сравнению с бозонными звездами, черные дыры — это занудство. То есть это вот такое слово «черная дыра», и вроде бы как что-то такое завораживающее. На самом деле бозонные звезды — это гораздо хуже. Вот так и с возможностью накопления барионов. Можно придумать, почему копятся тяжелые элементы при переходе с одного цикла Вселенной в другой. Но мне кажется, это гораздо сложнее, чем другие объяснения темного вещества.
1: Спасибо. Вопрос задает Эос Форос 84. Человеческий разум – аномалия, жизнь и условия для ее возникновения – аномалия. Возможно, как раз аномалии в распределении теории темной материи сделали возможной разумную жизнь?
0: По всей видимости, здесь речь идет о той же вот аномалии, о которой я уже говорил, о том, что мы случайно оказались, предположительно, может быть, оказались в некой каверне в распределении темного вещества. И вопрос о том, не относится ли это к числу неких обязательных условий возникновения жизни. На самом деле проблема здесь в том, что мы не знаем, какие условия нужны для возникновения жизни. И когда мы пытаемся построить картину возникновения жизни, вот все-таки вот как-то вот понять, как это на Земле получилось, оказывается, что нам и звезда досталась довольно специфическая, и архитектура планетной системы у нас довольно специфическая, и даже то, что у нас есть Луна, это тоже очень важный фактор и фактор, возможно, аномальный. И располагается Солнце прямо вот посередине между двумя спиральными рукавами, максимально далеко от них, и галактика наша вроде бы как-то вот поспокойнее, чем та же туманность Андромеды. Про туманность Андромеды часто говорят, что ну, это вроде как близнец нашей галактики. Нет. Почему-то в туманности Андромеды процесс звездообразования шел гораздо более бурно, чем в нашей галактике. То есть мы живем в каком-то довольно спокойном звездном острове. И когда вот это все накручивается, накладывается одно на другое, мы начинаем думать, что мы и сами являемся каким-то финишным звеном в цепочке аномалий и случайностей. И, в общем, то, к чему сильно привлечен сейчас наш интерес, это поиски ответа на вопросы о том, насколько это действительно важно. Насколько нужна Луна, насколько нужен Юпитер, насколько специфическими свойствами обладает Млечный Путь. И я думаю, что в большинстве случаев мы обнаружим, что это не так. Что на самом деле возможны и другие варианты. Но что касается темного вещества, еще раз повторю, его наличие или отсутствие, случайное или не случайное, не играет никакой роли в эволюции нас на таком маленьком пространственном масштабе, в эволюции нас, в эволюции Солнечной системы. Если бы это было не так, у нас бы не было таких колоссальных трудностей с обнаружением частиц темного вещества.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Ксении Антоновой. Возможен ли сгусток темной материи вместо черной дыры в центре нашей галактики?
0: Да, возможен. Почему? Потому что мы не знаем, из чего состоит темное вещество. Пока это для нас загадка. У нас есть какие-то предположения, но они остаются предположениями. И поскольку в принципе нет препятствий к тому, чтобы вместо черной дыры в центре галактики была бозонная звезда, а бозонные звезды предложены на роль возможных компонентов темного вещества, то ответ на вопрос положительный. Утвердительный, да, это возможно. Другое дело, что тут возникают другие проблемы, то есть какие-то проблемы связаны с идентификацией центрального объекта как черной дыры, есть и проблемы с его такой идентификацией, и гораздо больше. Так что возможность есть, но вот я все-таки не думаю, что она реализуется.
2: Петр Туманов спрашивает, как же существование темной материи может вытекать из физики элементарных частиц, если носитель ее оттуда не вытекает?
0: Вообще мне казалось, что я в лекции об этом говорил, но, видимо, говорил недостаточно внятно, поэтому я сейчас повторю, носитель вытекает из теории элементарных частиц. Что это означает? Это вот было такое счастливое объединение двух запросов. То есть, с одной стороны, с астрономической стороны, был запрос на наличие чего-то, на наличие каких-то частиц, которые не взаимодействуют с излучением или очень слабо взаимодействуют с излучением, которые вообще с чем бы то ни было слабо взаимодействуют, за исключением гравитационного взаимодействия. А с другой стороны, со стороны физики, оказалось, что такие частицы могут существовать. То есть, во-первых, нет никаких препятствий к тому, чтобы они существовали, а во-вторых, они даже как бы требуются для решения ряда проблем в физике элементарных частиц, в выходе за пределы стандартной модели. И фактически тут вопрос только в том, опять же, что этих частиц должно быть достаточно много. То есть вот есть, допустим, нейтралино, стерильные нейтрино, аксионы, которые предсказываются физикой элементарных частиц. Они же могут быть частицами темного вещества при условии, что они в нашей Вселенной могут появляться в очень больших количествах. И вот оказалось, что эта проблема решаемая в отношении многих таких кандидатов на какие-то новые элементарные частицы, это условие выполняется. Они могут в процессе образования нашей Вселенной образовываться в больших количествах. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, это два независимых предсказания. Носители темного вещества вытекают из физики элементарных частиц. И если завтра окажется, что темного вещества нет, что работает МОНД, модифицированная ньютоновская динамика, или мы просто до этого дико вообще косячили с определениями скоростей и масс, и на самом деле все вообще хорошо, проблемы физики элементарных частиц, потребности физики элементарных частиц никуда не денутся от этого. Это просто будет означать, что таких частиц меньше. Но потребность в самом их существовании останется.
1: Спасибо. Power of Idiocy. Спасибо вам за очередной вопрос с очередной поддержкой. Если гравитационно связанные скопления галактик противостоят расширению пространства, то на краях скоплений пространства движется наружу сквозь вещество? Влияет ли это на материю?
0: Опять же, я не уверен, что я верно понял вопрос. Давайте я его еще раз почитаю. Противостоят расширению пространства на краях пространство движется, влияет ли это на материю. На малых пространственных масштабах, на масштабах вот таких групп, скорее всего, нет. То есть это ненаблюдаемо. Есть, насколько я помню, некие работы относительно того, что признаки наличия темной энергии, то есть вот этой движущей силы расширения Вселенной, можно начинать видеть, начиная с масштаба порядка 1 мегапарсека. Вот. Но я не припомню, чтобы были такие наблюдения. Может быть, они и есть, я мог их просто пропустить. Но на малых масштабах это не действует. То есть на масштабах галактических групп, например, вот, типа нашей местной группы, этого нам не увидеть.
1: Спасибо. The Rabbit Man с нами. Поддерживает и спрашивает, а может ли гравитация быть дополнительным измерением?
0: Мне кажется, тут сама постановка вопроса неправильная. То есть гравитация — это некая сила, а измерение — это измерение. И мне кажется, знак равенства между ними просто невозможно поставить.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Архон. Может кто-то объяснить, чем новая звезда отличается от сверхновой? Там какие-то две буквы.
0: 1А.
2: 1А, да. И там есть двойная система из белого карлика и обычной звезды, но почему-то в одном случае взрывается новая, а в другом — сверх.
0: Ну, начнем с того, что есть как минимум два объяснения вспышек сверхновой 1А. Это в обоих случаях двойная система с участием белого карлика, но вот одно из объяснений, которое сейчас вроде бы как становится более популярным, это взрыв в системе, которая состоит из двух белых карликов. Не из белого карлика и обычной звезды, а из двух белых карликов. И вот эти два белых карлика, они вращаются друг вокруг друга, излучают гравитационную энергию, излучают гравитационные волны, и в результате постепенно сближаются. И сближаются до той степени, что происходит их слияние. И если у каждого из этих белых карликов, скорее всего, масса была далека от предела Чандрасекара, то у объединенного белого карлика она с большой вероятностью окажется выше этого предела, и мы получаем термоядерную бомбу. Превышение критической массы, термоядерная бомба, взрыв, в результате которой полностью разрушаются оба белых карлика, выделяется колоссальная энергия, мы имеем дело со сверхновой типа 1А. А вот второе объяснение — это объяснение как раз то, которое было описано в вопросе, перетекание вещества с обычной звезды на белый карлик. И здесь исход зависит от того, как происходит это перетекание, от конкретных обстоятельств. В каких-то случаях вспышки, вот эти вот маленькие термоядерные взрывы в накопленном веществе происходят не очень сильные, но часто. И в этом случае мы вообще не говорим о новой, мы говорим о катаклизмических переменных. Сравнительно поздно возникло понимание того, что то, что мы называем вспышкой новой, это может быть некое чрезвычайное проявление катаклизмической переменности, и вспышка новой — это событие, которое тоже может происходить неоднократно. Просто мы наблюдаем не очень долго за звездами, чтобы для большинства новых звезд эту повторяемость увидеть. А вот если обстоятельства перетекания вещества складываются таким образом, что оно копится, но не взрывается, до той поры, когда, опять же, не будет превышена критическая масса белого карлика, вот здесь происходит взрыв сверхновой. То есть либо это вспышка накопленного на поверхности белого карлика вещества без разрушения белого карлика, либо разрушается и сам белый карлик тоже. Вот такое различие.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Jimenez ML. Может ли гало темного вещества состоять из очень маленьких черных дыр? Правильно ли вы и каким образом посчитали массу ионизированного и молекулярного водорода? Лектор вроде касался вопросов, но вроде бы у меня они совсем другие. Жизнь на Титане нашли? Как прокомментируете? Фейк ли? А, это другой вопрос.
1: Это другой вопрос. Разберемся, Саша.
0: Так, значит, тут вопрос состоит из двух частей. Может ли гало темного вещества состоять из очень маленьких черных дыр? Может, почему нет? Здесь тоже есть вопрос, откуда взялись эти черные дыры, но на него есть ответ. Это могут быть первичные черные дыры. То есть у нас вот один из основных механизмов возникновения, ну, скажем так, не очень больших черных дыр — это финал звездной эволюции. Но на самом деле можно предположить, и такие предположения есть, что часть черных дыр возникла одновременно со Вселенной, без связи со звездной эволюцией. И вариант гало темного вещества из первичных черных дыр рассматривается. И тоже рассматриваются, и как эти черные дыры могут возникать, как мы можем надеяться их увидеть, так что в этом направлении работа идет. Вторая часть вопроса связана с, по всей видимости, с возможностью того, что гало темного вещества — это все-таки газ. Потому что газ мы умеем наблюдать тоже далеко не во всех его проявлениях. И ну вот у нас есть такое коварное свойство Вселенной, что мы не имеем возможности наблюдать самую распространенную молекулу. А самая распространенная молекула — это молекулярный водород, H2. И вот теоретически водорода-то мы можем навоображать сколько угодно, потому что он, вот по крайней мере, в молекулярной своей форме не видим. И, ну, в принципе, можно себе представить, что он есть. Он есть, он не видим. Почему не представить, что его 10 в 12 степени масс Солнца? Есть несколько возражений против этого. Одно из этих возражений состоит в том, что опять водород у нас никогда не существует сам по себе. Он перемешан с более тяжелыми элементами, а вот эти более тяжелые элементы мы наблюдать умеем в самых разных обстоятельствах. И представить себе, что у нас в гало есть газ, и в этом газе по каким-то причинам разошлись в разные стороны водород и тяжелые элементы, нам очень сложно. Они должны быть перемешаны. Можно опять что-то из головы придумать, почему они не перемешаны, но это опять будет гораздо сложнее, чем все альтернативные объяснения. И мы действительно знаем о том, что у нас в окрестностях галактики есть газ, его довольно много, но его части, которую мы реально наблюдаем, оказывается мало для того, чтобы он мог быть темным веществом. Оцениваем его массу мы, в случае молекулярного водорода это наблюдение примесных элементов, в случае ионизованного водорода это, ну, не очень горячего ионизованного водорода, это наблюдение линии H-альфа водородной, в случае очень горячего газа это наблюдение в рентгене. Ну и вот есть в этой последовательности такое более темное место, это так называемый тепло-горячий газ, который излучает в ультрафиолетовом диапазоне, а в ультрафиолетовом диапазоне у нас наблюдения, ну, по ряду причин очень сложны. И высказывались одно время предположения, что вот этот тепло-горячий газ, который мы не видим, вот не он ли является тем самым темным веществом, но сейчас его наблюдать понемножку мы начинаем, и его очень мало. Его сильно не хватает для того, чтобы объяснить темное вещество. То есть, еще раз повторюсь, можно что-то придумать такое, что его на самом деле водорода в разных формах очень много, и мы его по каким-то причинам не видим, но эти причины будут очень искусственными.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И, наконец, вопрос про жизнь на Титане от Генриха Куца. Да. Ну, зрители, я думаю, уже замерли в ожидании. Жизнь на Титане нашли. Как прокомментируете? Фейк ли?
0: Мы ее нашли?
2: Ну, обнадежьте, так сказать, зрителей.
0: Нет, не нашли. Фейк. Эх. Абсолютно не понимаю, о чем речь, но вот со временем я обнаруживаю в себе способность комментировать новости, не читая их.
2: Понятно. Ну, такие ученые новости скрывают. Можно комментировать,
1: не читая, да. Я думаю. Так, Алексей Алексеев следующий вопрос задает. Сколько уже про эту материю пересмотрел? Одного не понимаю. Как от наблюдаемых эффектов гравитации перескакивают к некоему веществу, новая сущность? Что бы сказал Оккам со своей бритвой?
0: Тут я тоже не очень понимаю, а как не перескочить к веществу? То есть, если мы говорим, что это гравитация, значит, должен быть у этой гравитации какой-то носитель. Если мы говорим, что это Монд, например, то есть несколько подкорректированные ньютоновские законы, то это уже не совсем гравитация. То есть если мы остаемся в рамках представления о гравитации, в рамках закона всемирного тяготения, нам нужен какой-то материальный носитель. Вот, собственно, так мы и к нему и переходим. Говорить о природе этого носителя, о некоем веществе, и что бы тут сказал Оккам, я уже говорил об этом, что объяснить какими-то известными нам видами вещества не получается. И в общем и целом причина состоит в том, что привычное нам барионное вещество, оно встроено, даже если оно очень нелегко наблюдается, оно встроено в самые разнообразные процессы. И мы, пытаясь встроить темное вещество в виде барионов в известные нам процессы, сталкиваемся с большими противоречиями. То есть, вот я на лекции говорил, никаких теоретических запретов на то, что темное вещество — это чайники Рассела, нет. При условии, что нам удается встроить их в общую картину эволюции Вселенной. А это сделать очень нелегко. Так что я думаю, что Оккам, наверное, все-таки не стал бы возражать.
1: Спасибо большое. Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений. Уже больше часа работаем. Пора бы дать немножечко отдохнуть Дмитрию. Ну и, соответственно, нам рассказать вам о том, что мы благодарим тех, кто ставит лайки этому видео. У нас сейчас 640 примерно человек находится в прямом эфире. Спасибо вам, что смотрите. И отдельно спасибо тем, кто смотрит эту запись и дошел до этого момента и продолжает смотреть. Вообще, досмотреть видео полезно для проекта. Знаете это. Смотрите видео до конца. Ну и, конечно, было бы неплохо, если бы вы подписались. Если вы почему-то не подписались, то напишите, по какой причине вы этого еще не сделали. Если вы регулярно смотрите наши видео, я замечаю такую статистику. Сделайте это, но если вы не хотите пропустить наши дальнейшие лекции, есть колокольчик, нажимайте на него, ну и, соответственно, выбирайте там пункт меню «Все», чтобы вот подобные стримы или видео, которые вновь появляются на наших каналах, не пропустить, а видео чуть-чуть позже расскажет Александр, а я лишь напомню о том, что если вы хотите поддержать конкретно данный стрим, имеется ссылочка в описании, имеется суперчат, используйте эти два ресурса для того, чтобы свои вопросы задавать, и эти вопросы, собственно говоря, в первую очередь и будут задаваться. Ну и также в наших проектах есть и спонсирование на YouTube, и, соответственно, Patreon. Спасибо вам огромное за такую поддержку.
2: Да, спасибо, друзья. А я расскажу о том, что нас ждет. Какая трансляция будет в среду, 7 июля, я вам пока что не скажу. Это секрет, но скоро вы об этом узнаете, если будете следить за новостями. А в четверг, 8 июля, 19:00 на канале Антропогенез появится первый доклад форума «Ученые против мифов» 15 уже. И это доклад Юрия Псиволапа, доктора медицинских наук, можно сказать, уже нашего постоянного докладчика, профессора кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, и доклад назывался «Женский алкоголизм неизлечим, полезная умеренная доза и другие спорные представления об алкогольной зависимости». Не пропустите этот важный, актуальный, полезный доклад. Он будет в четверг. Собственно, из анонсов это пока все. И мы сейчас, наверное, вернемся к нашим вопросам.
1: Еще один анонс я обязательно сделаю. В понедельник на канале «Лаборатория научных видео» мы вместе с Сашей Панчиным обязательно проговорим про вакцинацию, про ковид. Имейте в виду, вообще трансляция будет на двух каналах. Если вы подписаны на Александра Панчина, там тоже можно посмотреть. Но вообще-то было бы неплохо подписаться на оба канала. У Саши интересная всегда информация. Ну, а у нас, я надеюсь, что вы и так подписаны, на самом деле. Если нет, опять же, спасибо вам, что подписываетесь в данный момент.
2: Да,
1: мы возвращаемся.
2: Возвращаемся к вопросам. И вопрос от Тимура Воронкова. Вы расстроитесь, если темное вещество и правда окажется молекулярным водородом?
0: Абсолютно не расстроюсь, потому что вообще моя основная специальность – это астрохимия, и молекулярный водород – это мой родной братик. Мне будет очень приятно знать, что его в Вселенной гораздо больше, чем считалось до этого. И я думаю, что на самом деле никто особо не расстроится, потому что молекулярный водород – замечательно.
1: Спасибо.
0: Существует такая легенда, такой тоже миф, что вот если какое-то предположение не оправдывается, то авторов этого предположения лишают чинов, званий, ломают шпагу у них над головой. Нет, наука состоит из большого количества ошибок и неверных предположений, это совершенно нормально. Если окажется, что кто-то ошибался, бывает и такое.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И еще один вопрос от Тимура Воронкова. А темное вещество квантуется или мы не знаем?
0: Если это элементарные частицы, то, вероятно, квантуется. Вопрос, опять же, в том, что мы не знаем, что это такое. Вот. И, теоретически не исключено, например, что это молекулярный водород. Я не знаю, как правильно сказать, молекулярный водород квантуется или нет, первичные черные дыры квантуются или нет. Не исключено, но нельзя ответить на этот вопрос в отношении вещества, природа которого пока неизвестна, то, строго говоря, в общем, неизвестно, существует ли оно, потому что альтернативные объяснения тоже есть.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает человек по имени Алекс Систем. Наверное, Систем – это фамилия. Сможет ли наука прийти к осознанию собственной несостоятельности в вопросах познания черных дыр в космосе и микромире? Вот.
0: Вы знаете, это вопрос, конечно, серьезный и очень глубокий, но, как многие глубокие вопросы, он содержит в себе несколько неопределенных понятий. Что такое несостоятельность в отношении? А можно вопрос вернуть? Я хочу еще раз на него посмотреть.
1: Да, конечно, он выглядит вот так.
0: Да, вот что такое несостоятельность в вопросах познания? Вот я не берусь сейчас как-то однозначно дать определение этого понятия, особенно в связи с тем, что вы-то в него вкладываете какой-то свой смысл, а я в него могу вложить какой-то свой смысл. И я, например, на ваш вопрос отвечу «нет», а вы этот ответ воспримете не в том смысле, в котором я его говорю, потому что у вас какое-то свое понятие о несостоятельности. Что конкретно имеется в виду? Что мы однажды наткнемся на стену в познании черных дыр, дальше которой не сможем двинуться, это немножко странно. Черная дыра — это теоретически предсказанный объект. То есть это объект, который предсказывается общей теорией относительности, который является следствием уравнений общей теории относительности. Про черные дыры мы ну, простите мне, некоторую самоуверенность, знаем все. Другое дело, что насколько это соотносится с реальной природной картиной, но это отдельный вопрос. Простите, я с уважением отношусь к вашему вопросу, но я его не понял.
1: Спасибо. Владимир Дмитриевский перешел на уровень лаборанта, а значит, он стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо вам огромное, Владимир, за такую поддержку. Так, а вопрос Марии Сазоновой следующий. Немного не по теме, но все же, если бы скорость света не была пределом, по каким признакам мы могли бы это понять? Что в нашей Вселенной было бы по-другому? Что в нашей Вселенной было бы по-другому?
0: То, что скорость света является пределом, это, по всей видимости, фундаментальное свойство нашей Вселенной. И я думаю, что вот тот облик Вселенной, который мы имеем сейчас, он кардинально зависит от того, что скорость света предельна. И снятие этого предела означало бы уже какие-то совершенно другие физические свойства, и я вот так экспромтом не берусь их предсказать.
1: Спасибо.
0: Возможно, тут речь идет о гипотетическом существовании тахионов, частиц, которые движутся быстрее скорости света, но для них она тоже предельна. Так что, может быть, просто не совсем удачно вопрос сформулирован.
2: Вопрос задает Денгес. Возможны ли плотные сгустки нейтронного вещества размером с астероид или комету?
0: Нейтронного, скорее всего, нет, потому что у нас сгустки такие есть. Это нейтронные звезды. И, в общем, мы знаем, что баланс там достигается при массе порядка 1-2 масс Солнца и размере порядка десятка километров. Собственно говоря, это оно и есть, да. Слушайте, никогда об этом не задумывался. Это и есть размеры астероидов. Да, возможно.
2: Спасибо. Вопрос от Гения4000. Когда задали вопрос, почему темная материя не кучкуется в центре галактик, лектор ответил совсем на другой вопрос. Почему? А ведь действительно, самое логичное предположение, что если ТМ подчиняется гравитации, то должна работать в этом смысле как обычное вещество, и ускорение звезд по текущим законам должно уменьшаться с удалением от центра галактик, а ТМ может только изменить интенсивность снижения скорости, но не отменить его. Есть и второй вариант. В этом случае ТМ не будет ускорять, а станет замедлять звезды. Чем ближе к центру, тем больше ТМ, тем сильнее замедляются звезды, а крайние на их фоне движутся быстрее.
0: Ой, можно не убирать вопрос, даже вернуть к началу, потому что он такой длинный,
1: конечно,
0: что я начало уже забыл. Когда задали вопрос, почему ТМ не кучкуется, лектор ответил совсем на другой вопрос. Я, к сожалению, уже не помню сейчас, как был задан этот вопрос и что я ответил, поэтому я могу честно ответить на него что-нибудь другое. Теоретические модели подсказывают, что ТМ кучкуется в центре галактик. Это одна из проблем вообще всей вот этой конструкции. Это проблема Каспов. То есть если мы берем численную модель эволюции темного вещества, мы действительно получаем в центре галактики, ну, фактически сингулярность. Наблюдения показывают, что сингулярности такой нет. И приходится искать дополнительные объяснения того, почему темное вещество не кучкуется в центрах галактик. Но на самом деле вот для объяснения кривых вращения это все несущественно, потому что кривые вращения зависят от распределения темного вещества на больших масштабах, а не на каких-то вот таких локальных деталях. Почему? Да, еще там была такая формулировка, что вот у нас обычное вещество кучкуется, почему? Да, не работает в этом же смысле темная материя. Ну, потому что она необычное вещество. И вот это вот эти слова про взаимодействие с излучением, они на самом деле очень важны. они очень важны не только с той точки зрения, можем мы наблюдать темное вещество или нет, они важны еще именно с точки зрения отличий динамической эволюции вещества обычного и вещества темного. Возможность для обычного вещества взаимодействовать с излучением, а именно, среди прочего, это излучение генерировать, означает для него возможность сброса энергии. То есть вот у нас есть обычное вещество, оно летает с большими скоростями, но сталкиваясь друг с другом, частицы обычного вещества могут высвечивать часть своей кинетической энергии и в результате замедляться. И вот эта их способность превращать кинетическую энергию в излучение, терять эту энергию и двигаться с меньшими скоростями, эта возможность помогает обычному веществу формировать компактные сгустки. Темное вещество такой возможности лишено. И у него возможность формирования структур единственное — это через перераспределение энергии между различными частицами вот в этом облаке. И в этом случае кучкование происходит существенно менее эффективно, и это, ну, в частности, вот это объясняет, почему у нас звезды-то состоят и планеты из обычного вещества, а не из темного.
1: Спасибо. Лида Д. Снова с нами. И ее вопрос следующий. Слышала про теорию белых дыр. Нашли какие-нибудь доказательства их существования?
0: Нет.
1: Следующий вопрос. Евгений Васильев его задает. А почему барионные частицы не могут составлять большую часть массы, так сказать, заполнить все пространство, а звездообразование, то есть волна, которая, та волна, которая была при взрыве Вселенной, все еще идет дальше по пространству?
0: Не понимаю этого вопроса, но повторю, что почему это не могут быть барионы? Во-первых, потому что барионы, как правило, легко наблюдаемы. Ну, может быть, не легко, но, в общем, наблюдаемы. А в тех случаях, когда мы можем себе представить какие-то ненаблюдаемые барионы, у нас возникает вопрос, откуда они взялись. Ну, это опять чайники Рассела. То есть барионы — это частицы, это вещество, которое встроено в очень обширную сеть процессов. И даже если мы в каком-то случае не можем их наблюдать непосредственно, у нас всегда есть возможность оценить их количество по каким-то косвенным признакам. И всегда это количество сильно меньше того, что требуется для темного вещества. Но есть на самом деле еще одна причина. И эта причина — это такой третий заход к природе темного вещества. Вот один заход — это, ну, скажем так, гравитация, это кривые вращения дисковых галактик, это движение галактик в скоплениях галактик. Второй подход — это физика элементарных частиц, но есть еще третий. Три составных части должно быть, да? Третья составная часть — это космология. Для того, чтобы у нас образовались структуры во Вселенной, а мы знаем, что во Вселенной есть структуры, значит, они должны как-то образоваться. Для того, чтобы эти структуры образовались, нужно определенное время. А барионы получили возможность формирования структур относительно поздно, только после того, как они расцепились с излучением. И если бы у нас основу структур составляли барионы, структуры просто не успели бы сформироваться. Поэтому мы приходим к выводу, что структуры сформировались на каких-то других частицах, которые не взаимодействуют с излучением. И тут, опаньки, оказывается, что у нас про такие частицы уже две разных отрасли науки говорят, что есть некие частицы, которые взаимодействуют гравитационно, но не взаимодействуют с излучением. То есть все не может быть завязано на барионы. Нам обязательно нужна небарионная материя, еще и для того, чтобы мы успели в нашей Вселенной сформировать структуры. Так что, ну вот с барионами ну никак не получается. И ни один довод против барионов в качестве темного вещества, а доводов таких несколько.
1: Спасибо. И следующий вопрос у нас от Дмитрия Гребенникова. Звучит он так. Это не материя темная, мы темные, не можем понять природу этого явления, а есть возможность того, что Вселенная не расширяется, а падает в черную дыру.
0: Материя темная, потому что она не взаимодействует с излучением. То есть это ее физическое свойство. Это никак не отменяет возможной нашей темности. То есть материя может быть темной, мы можем быть темными, но все-таки темная в данном случае это физическая характеристика. Относительно того, что как там Вселенная падает в черную дыру, на самом деле я люблю повторять такую тоже очень свежую мысль. У нас нет никаких фактических доказательств, что небо на самом деле это хрустальный купол, что это не хрустальный купол с дырочками, через которые светит вековечный огонь, а мы это называем звездами. Вот за пределами Солнечной системы у нас только косвенные доказательства. Если нам хочется предположить, что Вселенная падает в черную дыру, пожалуйста. Но нужно просто взять и при помощи этой модели объяснить то, что мы наблюдаем. Если это получится, ну, замечательно, мы старую модель выбросим, возьмем новую. Предполагать можно все, что угодно. Но это, если хочется, чтобы это стало физикой, это нужно согласовывать с наблюдениями и экспериментами.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Алексея Филипповича. Почему научное сообщество думает, что мы видим космос не через пылевые облака? Может, межзвездное пространство состоит из облаков невозможных химических соединений вроде гелий-7, водород-6, кислород-5 и т.д.?
0: Давайте начнем с того, что мы видим космос через пылевые облака. Научное сообщество в курсе, хотя, может быть, оно не всегда этому радо. Вот есть такой сервис астрономических публикаций, который называется Astrophysical Data System. Очень удобная штука. Вы можете искать публикации в астрономических журналах по авторам, по ключевым словам, по заглавиям. И среди прочего там есть возможность сортировать астрономические статьи по цитируемости. То есть вы можете просто вывести статьи, список астрономических статей, по тому, насколько они востребованы астрономическим сообществом. И в этом списке среди нобелевских результатов будет очень техническая статья, которая называется, точно я не помню, но в общем распределение пыли в нашей галактике. Чисто техническая статья, которая рассказывает, как вокруг нас распределена пыль. И она находится на уровне нобелевских результатов. Вот Перлмутер, Рис, которые уже сегодня упоминались, и вот где-то между ними вот эта вот моделька. Почему? Потому что мы смотрим на космос через пылевые облака. И если мы хотим разобраться в результатах наблюдений, мы должны влияние этих облаков вычесть. И поэтому человеку приходится интересоваться пылью, если даже он близко в науке к пыли не приближается. Так что эта возможность обязательно учитывается. Без нее вообще науки не сделать. Дальше. Почему не предположить, что темное вещество состоит из каких-то невозможных химических соединений? Ну, наверное, потому что они невозможны. Здесь опять, да, гелий-7, H6, O5 — на самом деле H6 рассматривается, то есть работы такие есть. Потому что, еще раз, если вы что-то ненаблюдаемое сумеете соорудить из водорода, то, в принципе, туда темное вещество можно запихать легко. Но вот опять это соединение, оно же не просто так названо невозможным. Это, представляете, это вам нужно слепить вместе 6 атомов водорода не в лабораторных условиях при каких-то колоссальных давлениях, а практически в вакууме. У нас существуют определенные проблемы с пониманием синтеза молекулы водорода H2. А тут нужно их 6 штук вместе слепить. И опять предполагать можно все, что угодно. Хоть гелий-7, хоть кислород 14, ну, надо объяснить, откуда это появилось, и в случае таких мегамолекул еще и объяснить, как они выжили в вакууме такое длительное время. То есть это же не просто задача слепить 6 атомов водорода в одну структуру. Она должна существовать на космологических временах. То есть она не может просто слепиться и разлететься. Нет. Она должна существовать устойчиво. И вот с этим большие проблемы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Майк Ребелскам. Правда ли, что темное вещество выбило черную дыру из центра нашей галактики, и теперь у нас нет черной дыры в центре, а только сгусток темного вещества?
0: Все просто. Я еще раз повторю: значит, теоретически в центре нашей галактики может быть сгусток темного вещества, а именно бозонная звезда. Поскольку за центром галактики мы наблюдаем довольно непродолжительное время, мы не можем уверенно утверждать, что когда-то давно эта бозонная звезда не выбила черную дыру из центра нашей галактики и теперь там засела. Но никаких свидетельств этого нет. И как раз вот по принципу Аккама это очень лишняя сущность. То есть зачем предполагать какое-то динамическое взаимодействие, если можно предположить, что там просто сразу был сгусток темного вещества? Почему нет? Неужели и такие слухи распространяются? Но это высокотехнологичный слух, это хорошо.
2: Mm-hmm. Непростой такой.
1: Да, Саш, дальше.
2: Спасибо. Mm-hmm. Да. Дальше вопрос от Валеры Т. В выступлении услышал теорию, что в нашей Солнечной системе мало темного вещества, типа пустота, и поэтому ничего не ловится. А как это соотносится с теорией, что барионное вещество скапливалось там, где темного вещества было много?
0: Это опять вопрос масштаба. То есть, когда люди говорят, что барионное вещество скапливалось там, где было много темного вещества, речь все-таки идет о масштабах галактик. А масштаб Солнечной системы — это масштаб существенно более мелкий. И на таких масштабах темное вещество не играет никакой заметной роли. Проводились исследования, может ли на какую-то долю из темного вещества состоять Солнце, может ли темное вещество каким-то образом заполнять Солнечную систему. Может быть и на Солнце, и может быть в Солнечной системе, но в количествах, которые не дают никаких наблюдаемых последствий. Еще раз повторю, если бы это было не так, мы бы уже давно что-нибудь поймали.
1: Спасибо. Денгес снова поддерживает стрим, говорим ему спасибо, и задает вопрос. А можно ли объяснить скорости периферийных звезд спиральных галактик не только теорией темной материи, но и взаимодействием магнитного поля галактики? И какая идея Амбруцумяна вам более всего нравится?
0: Нет, магнитным полем галактики объяснить это нельзя. Во-первых, звезды не заряжены в той степени, чтобы чувствовать это магнитное поле. Во-вторых, магнитное поле само очень слабое. Так что, увы, я знаю, что такие предположения тоже рассматривались, но они не проходят. Насчет идеи Амбруцумяна я даже в некотором замешательстве, потому что какая идея Амбруцумяна вам более всего нравится? Ну, с точки зрения теории звездообразования, конечно, главная идея Амбруцумяна — это наличие молодых распадающихся звездных ассоциаций, которая доказывает то, что процесс звездообразования в нашей галактике происходит сейчас. Это был один из ключевых доводов вообще в пользу продолжающегося звездообразования. И во всех учебниках, не только в российских, но и в зарубежных, вот эта идея Амбруцумяна упоминается в качестве такой краеугольной. Ну, дальше он ее развил в какие-то фантастические вещи. Вот. Но тут нужно понимать, что Это сейчас мы понимаем, что они фантастические, а в то время, когда он их развивал, это, в общем, было другое время, другой уровень развития науки. Ну вот, да, было предположение, оно оказалось ошибочным, оно ушло в историю.
1: Спасибо. Так, Федор Сумкин спрашивает, а каков шанс, что темное вещество – это все же не частицы, а масса первичных черных дыр?
0: Ну, вы знаете, по совокупности имеющейся сейчас информации, я бы сказал, что шанс 50%. Или черные дыры, или нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Первый канал. Почему планеты и астероиды, вращающиеся вокруг звезд и находящиеся в межзвездном пространстве, не признаются достаточно массивными, чтобы избавить астрофизиков от потребности в темной материи? Может, пространство все-таки не прямолинейно, а создается своими источниками, как электрическое, магнитное или гравитационное поле?
0: На последний вопрос я сразу отвечаю «да». Не понял его, но совершенно согласен. Про астероиды в качестве носителей темного вещества я уже говорил. То есть это зависит от того, из чего состоят астероиды. Если это астероиды такие же, как в Солнечной системе, это тяжелые элементы, это вещество, которого не может быть в нашей галактике 10 в 12 масс Солнца. Тут опять возникает в контексте астероидов тема водорода. Потому что вот этот астероид Оумуамуа, который пролетел через Солнечную систему, демонстрировал некие особенности движения, которые заставили людей публиковать статьи о том, что этот астероид состоит из водорода. То есть это вот опять та же самая тема. Может быть, мы не можем из водорода слепить молекулу H6, но, может быть, мы из водорода можем слепить такое вот солидное тело. И опять, если это водород, этого вещества может быть сколько угодно. Ну вот расчеты показывают, что даже в таких количествах водород долго не удержать в твердом состоянии при крайне низких давлениях. То, что мы вот говорим о создании каких-то крупных водородных агрегатов на Земле, это очень высокие давления. В космосе вакуум. И там такой летучий, самый летучий элемент, как водород, собрать в твердую каменюку, которая будет долго существовать, ну, как-то это какое-то насилие над физикой получается. Но, тем не менее, варианты такие рассматриваются, и статьи с такими предположениями публикуются. То есть это не рассматривается научным сообществом как какой-то абсолютный бред. Это некая идея, которая заслуживает опубликования, даже если она не верна.
2: Спасибо. Вопрос от Деньгес. Может ли звезда в ранний период формирования планетарной системы выбрасывать плотные сгустки вещества, которые могли бы стать зародышами будущих планет, собирая на себя вещество околозвездной газопылевой туманности?
0: Ну, на самом деле, такой механизм еще в начале 20 века был вполне равноправным механизмом формирования планетных систем. В частности, Солнечной системы высказывались предположения, что планеты сформировались из вещества, которое было из Солнца выброшено. Но сейчас даже близко такие предположения не рассматриваются, и причин тут много. И одна из них состоит в том, что вещество, выбрасываемое Солнцем и другими звездами, это вещество очень горячее. Очень горячее вещество не конденсируется, оно разлетается в разные стороны. И, собственно говоря, в случае Солнца мы это просто видим. Для того, чтобы вещество конденсировалось в плотные сгустки, оно должно быть холодным. А вот как представить себе, что из звезды выбрасывается холодный сгусток? Опять, наверное, что-то можно придумать, но это будет настолько какой-то специфический, уникальный и ад-хок, как говорят по латыни, механизм, что вот более стандартные представления, они существенно проще, логичнее, физичнее, поэтому рассматриваются они, а не какие-то вот такие экзотические механизмы.
1: Спасибо. Вопрос прислал Арсен Бариман. А какие новости про странную галактику, в которой не обнаружено темное вещество? Объяснение нашлось?
0: Ну, на самом деле, насколько я знаю, такая галактика не одна. И это, в общем-то, один из доводов в пользу того, что мы имеем дело именно с веществом.

0: со звездами мы галактиками называем очень на самом деле разные системы. И у этих систем может быть разный генезис, разное происхождение. Некоторые галактики, как, например, наша галактика, образовались в результате натекания барионного вещества на затравку из темного вещества. И поэтому в нашей галактике темного вещества много. А если какие-то галактики образовались в результате динамического взаимодействия других галактик, мы можем вполне себе предположить, что при взаимодействии, условно говоря, темное вещество полетело в одну сторону, звезды полетели в другую сторону, и в результате мы получили некий звездный агрегат, в котором темного вещества практически нет. То есть тут это уже вариант динамического взаимодействия, который, в принципе, вполне реализуем. Так что тут, наверное, каких-то особых проблем-то и нет.
1: Спасибо. Алексей Борисов следующий вопрос задает. Какими параметрами должен обладать гравитационный детектор, чтобы улавливать события, происходящие с темной материей?
0: Боюсь, что никакими, потому что с темной материей никаких особых событий-то не происходит. Другое дело, что тут я не очень хорошо знаком с этой тематикой, но, по-моему, речь идет о том, что при распространении гравитационных волн через Вселенную, которая неоднородно заполнена темным веществом, на этих волнах образуется некая рябь, которую можно пытаться задетектировать, но не при помощи детекторов гравитационных волн, а наблюдая мерцание очень большого количества объектов на протяжении очень длительного времени. Но непосредственно при помощи детектора такие события зафиксировать невозможно.
2: Спасибо. Вопрос от Игоря П. Законы классической механики перестают действовать в масштабах субатомных частиц. Почему бы не предположить, что закон всемирного тяготения перестает выполняться и в космических масштабах? Небольшая поправка к формуле этого закона. И темной материи нет.
0: Вот МОНД, модифицированная ньютоновская динамика, это как раз об этом. То есть это как раз предположение о том, что мы можем внести некую поправочку в закон всемирного тяготения или во второй закон Ньютона. И действительно у нас в результате необходимость в темном веществе для объяснения кривых вращений галактик пропадет. То есть это, ну, наверное, второе по популярности объяснение вот этой проблемы кривых вращений. Очень активно разрабатываемая тема.
2: Вопрос от Алексея. Добрый вечер. А какую форму имеет Вселенная? Есть ли продолжение в этом вопросе?
0: Не знаю. То есть это уже, ну, честно говоря, выходит за пределы моих профессиональных интересов, так же, как и радиационные пояса. Прошу прощения.
1: Хорошо. Так, Эос Форос 84 задает следующий вопрос. На YouTube давно существует и копируется некий фильм, косвенно затрагивающий эту тему и подозрительно похожий на псевдонауку, а именно «Анизотропный мир» от некоего Международного фонда развития финслеровой геометрии. Можно как-то разобрать это?
0: У меня есть некий опыт общения с людьми, разрабатывающими эту тему, и это опыт такой довольно печальный. Потому что, насколько я понимаю, идея состоит в следующем, что если мы предположим, что у нас действует некая иная геометрия, не Риманова, а Финцлерова геометрия, я вам предлагаю почитать в Википедии, что это такое, я все равно лучше не скажу. И утверждается, что если мы делаем такое предположение, что у нас геометрия мира Финцлерова, то из этой геометрии можно вывести все физические законы. То есть у нас пропадает вопрос, почему у нас физические законы вот такие, какие они есть. Они выводятся из геометрии. Но вот дальше у меня вот этот мой опыт общения, он заключался в попытке выяснить, существуют ли какие-то наблюдаемые следствия из этого предположения. И вот здесь я столкнулся с тем,

0: что люди, не сочтите это за оскорбление, они математики. То есть связь с внешним миром ими воспринимается, видимо, не очень как некий обязательный аргумент, потому что моих вопросов, как это проверить наблюдение, люди, с которыми я общался, просто не понимали. То есть я их спрашивал, в каких наблюдениях можно проверить ваши выводы, они отвечали, да мы 20 семинаров провели на эту тему. Какие наблюдения? 20 семинаров. Вот. И, в общем, с тех пор я не слышал, чтобы произошло какое-то продвижение. Это, в общем, общее правило. Если ты хочешь предложить какую-то новую теорию устройства Вселенной, ну, озаботься тем, что есть наблюдения, эти наблюдения нужно объяснить. Не надо вписываться в существующую парадигму. Не надо. Есть наблюдения. Есть данные с телескопов самых разнообразных. Вот эти наблюдения объясните. Вот с этим как-то тяжело. Тяжело не потому, что не получается, а потому что люди, похоже, и не пытаются это делать. Ну а поскольку там еще какие-то странные идеи относительно египетских пирамид, то тут у меня в голове сразу красная лампочка начинает мигать. Опасность, опасность. Подозрительно похоже на псевдонауку, да.
1: А я сразу понял, о ком речь идет. Ну, есть такое дело.
2: Продолжаем.
1: Так. Тем не менее, перейдем к вопросам. И вопрос от Сергея Назарьева. Здравствуйте, а может ли человек без профильного образования астронома, а другого профиля, допустим, программист, стать сотрудником обсерватории, ну или, допустим, просто дистанционно вносить вклад в науку?
0: Разумеется. Значит, во-первых, есть проекты, то, что называется гражданской наукой, citizen science. В астрономии накоплен огромнейший объем наблюдательных данных, и очень многие из этих данных остаются необработанными. Либо потому, что не хватает рабочих ресурсов, компьютерных ресурсов, либо потому, что отсутствуют методы какой-то автоматизированной обработки. И существуют проекты, в которые просто приглашают добровольцев. Ну, например, выделять в распределении межзвездного вещества кольцеобразные структуры. Я не знаю, он сейчас функционирует или нет, но это вот один из примеров, Milky Way Project. Работал проект, в котором волонтерам предлагалось по изображениям спиральных галактик определять направление закрутки спиральных ветвей. Вот это задача, которую компьютер решить нереально. А вот простой человек, который посмотрит, он элементарно с ней справится. Правда, там возникли разные нюансы. Ну ладно, сейчас не об этом. Если есть телескоп, и если есть квалификация наблюдать на нем, существуют проекты, в которых эти телескопы используются для наблюдения, например, космического мусора. То есть тут тоже есть потребность у Роскосмоса проводить такие наблюдения, если у вас есть достаточная квалификация именно наблюдателя, не профессионального астронома, а наблюдателя, то можно и в этих наблюдениях участвовать. То есть возможностей много, да. И они очень разные.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И длинный вопрос от Валеры Т. Если исходить из утверждений, что темная материя существует и участвует в гравитационном взаимодействии, то она должна быть притянута барионным веществом. Тем более, если скопление барионного вещества происходило в пучностях скопления темной материи, то ТМ обязательно должна присутствовать в составе крупных объектов, звезд, планет, причем в преобладающем количестве, исходя из теоретического распределения. А если ТМ раскидано в пространстве, то получается, что гравитационно не взаимодействует. Нарушение базовой логики получается. Вы не находите?
0: Ну, короткий ответ – нет. На самом деле, я об этом уже немножко говорил. Если говорить о вхождении темного вещества в какие-то барионные объекты, то у нас есть проблема масштабов. на малых масштабах темное вещество не вносит какого-то существенного вклада в движение вещества. На масштабах звезд, уж тем более на масштабах планет. Поэтому ни в звездах, ни в планетах в сколько-нибудь значительном количестве темного вещества нет. Проводились такие работы, ну и проводились и проводятся исследования возможного небольшого накопления частиц темного вещества в звездных недрах, и, может быть, они там могут каким-то образом влиять на скорость протекания термоядерных реакций. Это может как-то отражаться, например, на нейтринном составе, составе нейтринного излучения солнечных недр. Но ничего не получается обнаружить, и это, в общем, неудивительно. Но, с другой стороны, вот особенно в последнее время, ясно, что гравитационное взаимодействие... Ну, понятно, что темное вещество взаимодействует, воздействует гравитационно на барионы. Но становится ясно, что и обратное воздействие тоже нужно учитывать. Может быть, это один из вариантов решения проблемы Каспа, о которой я говорил. То, что реальное распределение темного вещества в центрах галактик оказывается далеко не таким острым, как это предсказывают модели, в которых барионного вещества нет. Так что воздействие, обратное воздействие барионного вещества на темное вещество, безусловно, есть. Это важный фактор, который необходимо учитывать, который делает модели более реалистичными, но на масштабах галактик, не на масштабах планетных систем, звезд и планет.
2: Спасибо. BM говорит: а вот в продолжение вопроса о барионных звездах, а возможно ли существование далеких галактик где-то на окраинах видимой Вселенной, состоящих из антиматерии, далеко от нормальных? И как мы бы это поняли?
0: Я думаю, что опять это вопрос того, что можно предположить и что нужно предполагать. Предположить, конечно, можно. И на самом деле в качестве одного из объяснений темного вещества предлагались сгустки антивещества. Не галактики, а очень компактные сгустки антивещества. Но вот макроскопические какие-то системы такие вряд ли могут существовать, потому что везде, куда мы смотрим, мы не видим совершенно изолированные объекты. То есть это не только должна быть галактика из антивещества, это тогда у нее какое-то окружение должно быть из антивещества. Ну и опять возникает вопрос, откуда она взялась-то. То есть тут предположить можно, но это предположение оказывается хуже, чем если бы его не делать. Оно добавляет лишнюю сложность в наше представление.
2: Спасибо. Наталья пишет: спасибо большое, было очень интересно. В смысле было. Мы еще не закончили, Наталья. Дмитрий Вибе — замечательный лектор. А вот это правда. Механик, как-то так. Еще интересно узнать, как такие частицы могут соотноситься с стандартной моделью. Этот вопрос почему-то старательно обходит стороной везде, где я читал. А практическое применение темной материи, ну, скажем, создавать комнаты, которые внутри больше или меньше, чем снаружи. Ну, всякие двигатели Алькубьерре и еще по мелочам, например.
0: Ну, вот здесь присутствуют очень странные слова относительно того, что связь частиц темного вещества со стандартной моделью старательно обходят стороной. Не просто обходят стороной, а обходят старательно.
2: Цыпочка. Вот
0: сколько я читал, этот вопрос нигде стороной не обходится, потому что эти частицы появляются как попытки выхода за пределы стандартной модели. То есть они с нею соотнесены совершенно неразрывно. И этот вопрос обсуждается. Есть большое количество и обзоров на эту тему, и есть даже книжки, которые специально посвящены этому вопросу. Так что нет, этот вопрос не обходится, он очень четко формулируется, обсуждается. И, возможно, просто вы какие-то, ну, не совсем те источники смотрели. Относительно практического применения темного вещества я уже говорил. Давайте его сначала обнаружим. Угу. Вот. В наших масштабах ничего мы с ним не сделаем. Но когда мы станем цивилизацией третьего типа по классификации Кардашова, кто знает.
2: Спасибо.
1: Вопрос от Вячеслава Ломанчевского. Извиняюсь, я с Ташкента, ваш подписчик уже пару лет, не могу вас поддержать денежкой, так как у нас нет карт. И вот вопрос, почему мы прощелкали Оумуамуа и заметили его только на удалении?
0: Прощелкали по очень простой причине, у нас отсутствует система мониторинга подобных тел. То есть можно было бы говорить прощелкали, если бы у нас была система, и она бы его проглядела. Этого не было. У нас имеющиеся системы слежения за астероидами нацелены на тела Солнечной системы. Это, в общем, понятно. Поскольку вероятность прощелкать их гораздо выше. И она, в принципе, может обойтись гораздо дороже. Вот. А внесолнечные скитальцы — это все-таки и другие стратегии наблюдения, другие телескопы.
2: Спасибо.
1: Вопрос от Станислава Тео. Дмитрий, исходя из скорости расширения галактики, все ли звезды являются принципиально достижимыми со скоростями, например, сегодняшних космических кораблей или со скоростью C/10?
0: C обратный слэш 10. Видимо, имеется в виду десятая доля от скорости света. На масштабах галактики расширение не происходит. Поэтому тут вопрос принципиальной достижимости, он скорее в другом. Звезда должна дожить до того времени, пока мы до нее долетим. Но, к счастью, у нас есть большое количество красных карликов, долгоживущих, так что принципиальных проблем тут нет.
2: Вам. Так, и Very Hot спрашивает. А глазами все равно будем видеть звезды на небе в будущем. Небо не будет абсолютно черным, так как расширение не затрагивает звезды нашей галактики, а на небосводе мы видим как раз их, говорит Very Hot.
0: Да, это правильно, но... давайте не будем о грустном. Я хотел сказать, что рано или поздно они погаснут.
2: Но это мы тоже не увидим. Давайте так...
0: Я что хочу добавить, такую некую романтическую чушь относительно того, что мы все умрем, и звезды погаснут. Но давайте верить в то, что мы найдем какую-нибудь новую физику, которая позволит нам уйти в другую вселенную, например, более уютную. То есть не хочется, чтобы все это было в какой-то такой траурной рамке, летай, ползай, в конец известен. Нет, мы, может быть, сами себе что-нибудь более интересное придумаем.
1: Я тоже так считаю.
2: Хотелось бы.
1: Очень.
2: И раз уж так, я предлагаю перед тем, как следующий вопрос задать, несколько, собственно, объявлений от нас, и затем продолжим. Быстренько. И спасибо говорю всем, кто нас сейчас смотрит. Я видел, что количество зрителей достигало 700 человек, сейчас 670. Спасибо, что смотрите. Поставьте лайки. Если вы смотрите и еще этого не сделали, лайков, то еще до 500 не добралось. Так что, если вы этого не сделали, сделайте прямо сейчас и подпишитесь на канал. Спасибо вам и за это, и за колокольчик, и за поддержку в любую финансовую. И за Patreon тоже огромное спасибо за спонсирование. Спасибо отдельное. Ну и, собственно говоря, прямо сейчас... Я передаю слово Саше, а потом я еще пару объявлений выдам.
1: Да, а я хочу сказать, что в среду мы еще пока не можем сказать, какая у нас будет трансляция, но в ближайшее время мы об этом вас оповестим. А в четверг, 8 июля, на канале Антропогенез будет опубликована первая лекция форума «Ученые против мифов 15. С пылу с жару. Выступление доктора медицинских наук Юрия Сиволапа про... мифы об алкоголизме. Советую вам посмотреть, обязательно досмотреть до конца, поставить лайк, написать комментарий, может даже ругательный комментарий, но какой-нибудь, для продвижения этого видео, чтобы было больше просмотров, потому что мы считаем, что тема важная, а выступление очень классное. Собственно, мои объявления закончены. Приглашаю зрителей в наш уютный чатик в Телеграме после стрима. Я думаю, что ссылка на него должна появиться в чате. И мы продолжаем.
2: Отобрал у меня объявление.
1: Прости.
2: Но второе ты мне оставил. Спасибо. В понедельник вместе с Сашей Панчиным. Вместе с Сашей Панчиным, соответственно, будем в прямом эфире отвечать на ваши вопросы. Он сделает небольшую лекцию по поводу ковида и вакцинации. Ну и, соответственно, после этого сможете задать ему вопросы. Так что не пропустите. Скоро, собственно, трансляция появится на канале. Нажмете на колокольчик и, соответственно, вы ее обязательно увидите.
1: И мы возвращаемся к нашим вопросам. Так, на чем, на каких
2: Станислав, Виталий? Станислав Пилипенко, следующий вопрос,
1: по-моему. Да, Станислав Пилипенко. А может, недостающая масса Вселенной находится в межгалактической пыли и газе? Или этого будет недостаточно?
2: Ну, говорили же, по-моему, такой вопрос примерно был.
0: Этого, мы говорили про пыль в галактике. Здесь речь идет о межгалактической пыли и газе. Нет, недостаточно. Газ этот мы видим, он горячий, он светит в рентгене, мы можем посчитать его массу, не хватает.
1: Угу. Так, вопрос от Duty Duty. А сами галактики и звезды, как часть материи и пространства, расширяются вместе со Вселенной? То есть я в данный момент приращиваю объем вместе с ней? Тоже, по-моему.
0: Но об этом говорили, да, нет.
1: Да. И вопрос от спикера. От спикер-шоу. Как отличить настоящего ученого от мракобеса? На какие факторы смотреть?
0: Ну, я скажу так, что если ученый, мракобес реально решил притвориться ученым, то, наверное, это будет сделать сложно. Но, как правило, некие маркеры, вот я для себя вижу, если человек начинает говорить о финансировании. То есть если он начинает говорить, вот мне денег не дают, а официальные науки дают, это вот да. Если он начинает какие-то говорить социальные вещи, меня не пускают, мне не дают публиковаться, я не могу протолкнуть свои статьи с прорывными идеями, это тоже такой флажок красный. Вообще любая попытка говорить о чем-то помимо науки. То есть если человек спокойно излагает свою научную мысль, это, скорее всего, означает, что он человек адекватный. Как только вот начинаются эти разговоры помимо науки, о деньгах, о зажимании, это плохой признак. Не стопроцентный, но плохой. Конечно, вот мне всегда очень нравится такой запев. Я ничего не понимаю в физике и астрономии, но у меня возникла своя теория возникновения Вселенной. Прошу меня сильно ногами не бить. Вот, когда человек такое говорит, это, наверное, как раз повод бить ногами.
2: Но это незаконно.
0: Это незаконно, да, я к этому ни в коем случае не призываю, нельзя так делать. Я действительно так думаю, не то, что я сейчас там от чего-то открещиваюсь, нет, это совершенно неправильный метод. Еще, к сожалению, тоже часто довольно попадается, когда человек вначале говорит, я добился очень больших успехов в настройках аккумуляторов или в проектировании крыльев самолета. Я доктор технических наук, я член каких-то там советов, и поэтому вот я решил наконец-то заняться физикой звездообразования. Все-таки человек должен работать в своей области. Я понимаю, что можно привести сейчас много примеров, как там сотрудник патентного бюро всю физику ставит на уши, или изготовитель телескопов, и профессиональный музыкант становится величайшим наблюдателем всех времен и народов. Но это повод вот как-то посмотреть пристальнее. Человек делает что-то не в своей области. Может быть, он Эйнштейн, может быть, он Гершель. Но, скорее всего, нет.
2: А видно будет, собственно. Давайте еще вот на этот вопрос ответим. Аргумент Клинин спрашивает. А не кажется ли вам, что теория струн и теория темной материи заменяют теорию эфира?
0: Ну, в отношении теории струн я, может быть, даже и соглашусь. Да. Заменяет. Теория эфира не сработала, ее надо было чем-то заменить. Теория темной материи, но это совсем не об этом.
2: Спасибо.
0: Теория эфира – это перенос электромагнитного излучения. Теория темной материи – это совершенно другой аспект.
2: Спасибо большое. Давайте на этом закончим. Огромное спасибо Дмитрию за то, что был вместе с нами. Мне кажется, было очень интересно. Я до сих пор наблюдаю некоторый рост количества смотрящих. На это значит, что Дмитрий очень интересно отвечает. И, конечно, мы же Дмитрия обязательно пригласим еще раз на наши стримы. Ну, потому что кому Дмитрий не нравится, давайте честно. Саш, тебе тоже огромное спасибо за то, что был здесь вместе с нами. Гоша, Мариша, Ксюша, вам тоже за то, что вы нас поддерживали и помогали нам за кадром.
1: И тебе, Виталий, спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Да, большое спасибо всем, кто слушал и задавал вопросы.
2: Еще раз напомню о том, что скоро мы Дмитрию все вопросы ваши передадим. Он выберет два из них самых интересных, один из которых, видимо, уже определен. Ну и, соответственно, эти люди получат пару футболок. И также их вопросы появятся в Инстаграме проекта «Лаборатория ночных видео». Пока все. Счастливо. Спасибо большое. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего.
1: До свидания.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня вторая часть неспортивных единоборств среди животных. И среди нас мы тоже животные, кстати. Всем привет, Александр,
1: всем привет.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, ребята дорогие. Можете, как всегда, загадывать желание между двух Александров. Исполняется. Вот спросите у тех, кто все время с нами, железно исполняется. Вот так, все правильно Александр сказал. Мы сегодня продолжаем наши неспортивные единоборства. Ну, скажем так, просто битвы и драки в мире животных. Ну, конечно, битвы нас интересуют прежде всего внутривидовые, да? Ну, остановились мы на рептилиях, и вот сейчас у нас, смотрите, какие ребята, рогатые рептилии, да? Это не просто рогатые. Ну, вы, конечно, узнали уже этих красавцев, это хамелеоны. И не просто хамелеоны, это трехрогие хамелеоны или хамелеон Джексона. Триоцерус Джексони. Джексони это и есть. Если бы он был Хабургаева, был бы Хабургаеви. Если вот вы Иванов или Петров в честь вас назовут хамелеона, будет Петрови. Это вот такой вот принцип в латинских названиях. Вот, Толодерма Рябови. Есть, например, лягушка, которую в честь Сергея Александровича Рябова назвали. Или гадюка Орлова, да? Випер Орлови. Кто такой этот загадочный Джексон? Ну, не в честь Майкла Джексона, это понятно, потому что это было лет за 100 до него, в 1896 году, еще в 19 веке этого красавца, обнаружили в Африке, в Восточной Африке, ребят. Это вот та часть Африки, которая в Индийский океан выходит. А Фредерик Джон Джексон, это был очень известный в то время зоолог. Ну, помимо того, что он был зоолог, он еще был губернатором Кении долгое время. В орнитологии оставил глубокий след. Вообще, вы знаете, ребят, очень много животных названо в честь разных британских джентльменов, в числе которых еще были, кстати, разведчики, потому что британские разведчики очень часто как бы выступали под видом орнитологов, лепидоптерологов, собирателей. Помните, как в фильме «Дежавю», да? «Я профессор, еду с Суматру ловить бабочек», да? Вот. И, ну, в общем, Джексон не был разведчиком, но он был чиновником в Британии. В то время обязаны были все мужчины послужить немножко, поработать в колониях. И вот он поработал не просто так, но и с большим удовольствием, и в честь него назвали вот этого замечательного хамелеона. Значит, теперь давайте про хамелеонов поговорим и про то, чем они занимаются. Дерутся, да, рогами, прямо как эти, как козлы, бараны или как олени, которые рогами сцепились. Ну, давайте будем разбираться, да? По поводу триоцерас, тут все понятно, три рога, да? Ну, вот давайте, Александр, покажите нам следующую, пожалуйста, картиночку. Вот он, видите, три рога. Один этот ростральный вырос, ростр, помните, что такое, да? Ростральная колонна в Петербурге, где носы кораблей, да, вот этот вот ростральный называется, рог и два рога еще вот сверху. Турнирное ли это оружие, братцы мои? Помните, мы с вами не раз говорили, что вот у лося, у оленя, вот я не знаю, мы, наверное, сегодня до копытных не дойдем, до их поединков. Очень много у нас всякой интересной информации. Боюсь, сегодня мы не успеем, придется третью серию продолжать. Так вот, у копытных рога фактически это турнирное оружие. Больше они им ни зачем не нужны. А вот у хамелеона. Турнирное это оружие или нет? Я сомневаюсь в этом. Знаете почему? Потому что, во-первых, эти рога мягенькие. Это не тот рог, который у оленя, да, там нет кератина, там нет никаких твердых. Он достаточно мягкий. Но, конечно же, им очень удобно фехтовать, чтобы своего противника сбросить с веточки, чем они, собственно говоря, и занимаются. Ну, а теперь вот посмотрите еще раз на этого красавца. Он вам никого не напоминает? Вот такие вот ассоциации у вас возникают какие-нибудь, нет? Ну, давайте тогда посмотрим. Вот. Трицератопс, помните? Это к Ярославу Попову. Он вам наверняка про трицератопсов много рассказывал. А, видите, очень похожее расположение рогов. Но это уже рога настоящие. А, и, ну, мы с вами уже проходили. Есть такое красивое выражение. Конвергентное сходство. Да, вот некоторое конвергентное сходство здесь просматривается, но только внешнее. Это было бы настоящее конвергентное сходство только в том случае, если бы вот эти три рога, расположенные таким же самым образом, работали бы и функционировали для одних и тех же целей. А, но вот, пожалуйста, вот как рога у жука-оленя и у настоящего оленя. Помните, мы в прошлый раз с вами о них говорили? Ну, в данном случае, конечно, нет. Это просто такое внешнее сходство, и мы в очередной раз улыбнемся, что в природе иногда бывают такие вот, ну, как бы похожие копии, уменьшенные очень разных интересных больших существ. Ну, давайте следующее посмотрим. Вот. Помимо цероса, да, трехрогих хамелеонов, есть еще и четырехрогие хамелеоны. Это уже квадрикорнис. Квадрикорнис, ну, квадро понятно, да, корнис это рог тоже, да. Но здесь это уже из Камеруна, это уже Западная Африка, то есть если Восточная Африка – это та, которая омывается Тихим океаном, Западная – это уже Атлантический. Но вот какая история, ребят. Дело в том, что фактически все хамелеоны – они территориальники. То есть у него есть у каждого хамелеона своя аудитория, которую он очень хорошо держит, охраняет и не пускает туда чужаков. Ну, а потом на этой территории, как правило, она соприкасается с территорией самочки или нескольких самочек, с которыми вместе они продолжают свой хамелеоний род. Но вот какая штука. Драки между ними, поединки, да, скажем так. Драка это во дворе, в подворотне, а у них все-таки это поединки, благородные поединки случаются, но не так часто. Вот, знаете, иногда говорят, хамелеонов нельзя, самцов держать в одном террариуме. Ребят, в одном террариуме, да, потому что там ограниченное пространство, там стресс, и, конечно, они могут сцепиться, они там все на нервах, его все раздражает, да, тут еще он, какой-то еще один мужик, хамелеон, ну-ка иди сюда. Там они сцепятся. То же самое с рыбами, со многими, да? Самцы в природе, они там покрутятся друг с другом, немножко там выяснят, кто из них круче, и расплывутся в разные стороны. И тот, кто послабее, он пойдет другую, найдет какую-нибудь корягу, же будет жить под ней. Но если это ограниченное пространство аквариума, конечно, они сцепятся, и один будет бить другого, пока вы их не рассадите. То же самое и с хамелеонами. К тому же, у хамелеонов есть другой способ выяснения отношений, гораздо более гуманный. Они начинают своей окраской сигнализировать друг другу. Да, вот как флажки на кораблях вывешиваются, и можно по этим флажкам прочитать какие-то послания с одного корабля на другой. Точно так же один хамелеон другому за счет изменения цветов передает свое настроение, свои пожелания, да, катился бы ты, парень, отсюда куда подальше. И вот он, ну, например, когда хамелеон очень сердитый, он начинает чернеть. А мы с вами уже знаем, что там есть такие клеточки, хроматофоры, которые могут сжиматься и расширяться. И вот черные хроматофоры, они начинают расширяться, он начинает чернеть. И чужак сразу понимает, о, тут хозяин, по-моему, немножко рассердился, пора мне это того. Ну, быстро бегать хамелеоны не умеют, но потихонечку-потихонечку будут отползать. Вот. Была такая любопытная история. Александр, верните нам трехрогого Джексона, пожалуйста, назад, да? Нет, вот предыдущий, да? Это очень популярный обитатель домашних террариумов. Вообще, вот если кто-то хочет держать дома хамелеонов, очень забавные существа, то вот как раз рекомендуют Джексонов, потому что для новичков, говорят, они больше всего подходят. Хотя, не знаю, я не могу похвастаться большим опытом содержания хамелеонов, но, тем не менее, вот часто слышал от террариумистов. И в 70-х годах, по-моему, в 1972 году в Америку привезли партию вот таких вот трехрогих хамелеонов для продажи террариумистам. Но они очень плохо перенесли дорогу, были такие квялые, квелые, и вообще все посмотрели, говорят, ребят, у нас таких хамелеонов никто не купит, смотрите, они еле шевелятся. Давайте-ка мы их отпустим на свободу. И во Флориде, да, как говорят американцы, во Флориде взяли их и выпустили. Ну, выпустили их, хамелеоны стали себя прекрасно чувствовать, обжились, еды там оказалось более чем достаточно, всяких мушек и кузнечиков, и сейчас там вот такая устойчивая популяция этих хамелеонов, и, по-моему, такой же случай был еще, вот не помню, где-то я еще читал про такой же случай, кроме Флориды. На Гавайях, по-моему, да, на Гавайях также тоже выпустили. Они там осмелели и стали прекрасно себя чувствовать. Помните, ребят, как это называется по-научному? А, интродукция, правильно, у нас с вами целая лекция была, помните, гримаса интродукции? Вот это типичный пример интродукции, когда какой-то вид привозят в другое место, где его отродясь не было, его выпускают на свободу, и он там занимает свою экологическую нишу и прекрасно себя чувствует. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующую картинку, вот, замечательная совершенно. И это у нас другая ящерица. Это агама, и не просто агама, а это у нас агама мванза. Тоже африканская, тоже, в общем-то, не очень большая, где-то сантиметров 30. Кстати, ребята, а где у нас хамелеоны водятся, кто знает? В Африке, да, еще где? На Мадагаскаре, да, это рядом с Африкой. А еще где? А еще, ребята, в Европе. Причем в Европе это не интродукция. Я лично, вот лично своими глазами наблюдал хамелеонов на острове Мальта. И там они самые что ни на есть представители аборигенной фауны. То есть в Европе, в Южной, хамелеоны тоже кое-где так точечно водятся. На Мальте такая достаточно устойчивая популяция. Ну, теперь вот американская агама, которая называется мванза. Она водится в пустынных таких вот местах, пустыни, скальные вот распадки всякие, да, прекрасно бегает даже по вертикальной поверхности, как многие агамы, у нее цепкие такие пальчики, но мванза очень любит холмы. Не холмы, а какие-нибудь, либо вот какой-нибудь большой камень, либо вершина какой-то горки, и вот самец. Он ярко окрашен, как вы видите. Причем сейчас-то он еще не очень ярко окрашен, потому что, ну, вот она уже самочка, они уже, можно сказать, поженились, и не перед кем пижонить. Но когда вот он только себе женихается кому-нибудь, вот тогда он наливается яркими-яркими цветами. Ребят, вам ничего не напоминает вот это вот сочетание цветов? Вот, ну-ка, а вы очень хорошо этого персонажа знаете. Сказочный, не сказочный, такой фэнтезийный персонаж. Ну-ка, кто-кто? Ну, покажите, Александр, следующую картинку. Я думаю, кое-кто уже догадался. Вот он, да? Ну да, Человек-паук. Видите, даже позы у них одинаковые. Так, ну, итак, агама, зачем ей такой цвет? Ну, ребят, давайте начнем с того, что я уже сказал, что живут они в таких местах, где пищи немного. Ну, кто там? Ну, муравьи, ну, какие-нибудь прямокрылые, какие-нибудь сверчки из-под камушка иногда вылезают. То есть еды мало, место голое. Если голое место, значит, тебя издалека хорошо видно. И, значит, надо держать эту территорию, надо, чтобы чужак сразу видел, вот он я здесь, видишь, сижу на самом высоком месте, вот он я какой яркий, это мое место, Если такая гамма самец еще заметит чужака, он еще начинает вот так вот головой кивать, чтобы его было заметно. Ну, а если тот, не дай бог, что-то не понял, здесь, конечно, драки не избежать. И драки бывают, и тут уже все зависит от упорства противников. И, конечно же, конечно, такие драки становятся все чаще и чаще, когда рядом самочки. Потому что это не просто моя территория, которую держит вот этот вот супермен, да, хвостатый. Это еще территория, где он размножается, и уж сюда он точно чужаков не пустит, потому что здесь должны жить мои потомки, мои дети, мои внуки, а не какие-то вот чужие. Так, дальше у нас следующее. Кто у нас будет? Давайте посмотрим. Еще один у нас персонаж, да, фантазийный. А вот он вам никого не напоминает? Ну, летучую мышь, понятно, да. А если уж мы с вами говорим о рептилиях, а ведь летают-то у нас не только млекопитающие, не только птицы, у нас и рептилии летают. Ну, вот давайте посмотрим следующую картиночку. Это, ребята, самый настоящий летучий дракончик. Самые настоящие летучие драконы, они принадлежат к семейству Агамовых, это целый род, он так и называется, летучие драконы. Их там несколько видов, они довольно разные, но все небольшие ящерки такие, 20 сантиметров от силы. Ну, маленькие такие агамки, которые научились летать. У некоторых довольно яркие крылья, почти как у бабочек. И, конечно же, ребята, они этими крыльями не машут. Это у нас такой планирующий полет. И люди в свое время, подсмотрев, как здорово, насколько они летают, ребят, в разных источниках пишут по-разному. Я их видел в живой природе, я их наблюдал в мангровом лесу. Ну, вот с одного дерева 5-6 метров они легко совершенно перелетают, планируют, могут даже изменить направление. Ну, как белка-летяга, принцип тот же. И вот этот принцип полета планирующий, его люди использовали. Вот покажите нам следующую картиночку, пожалуйста, Александр. Вот, знаете, есть такие экстремалы, бейс-джампинг это называется. Вот есть такой специальный костюм, который тоже растягивается. Совершенно сумасшедшие люди этим занимаются, бьются постоянно, но тем не менее, ну, наверное, ощущение полета – это такое волшебное ощущение, что оно стоит такого риска. А вот для летучего дракончика это совсем небольшой риск, потому что он-то как раз не бьется, он летает прекрасно. Давайте вот следующее посмотрим картинку. Вот. Значит, за счет чего он летает? За счет перепонки, складки кожистой. Он ее может выпустить и может сложить. Когда он ее складывает, он превращается в самую обыкновенную ящерку. Ну, вот есть такая мелкая агама, называется колот, которая живет на вертикальной поверхности, вниз головой может бегать по стволам деревьев. Вот он очень похож на такого же колота. Но если ему нужно предупредить кого-то, что я здесь, это мое место, он сразу пускает в ход несколько своих складочек. За счет одной он становится плоским. Если ему нужно лететь, он тоже это делает, да? Но за счет чего это происходит? Это происходит за счет вот этих вот пяти пар. Это не ребер, это не ребра, ребята. Это ложные ребра, которые вот, на которых вот эта кожная складка и держится. Почему они ложные, да? Они ложные, потому что это не ребра. Это, ну, реберные выросты вот такие вот редуцированные. Чем ребра отличаются от ложных ребер? Тем, что ребра нам, когда мы дышим, они раздвигаются, сдвигаются, да, вот грудная клетка. Ребра образуют грудную клетку, а вот эти ребра, они не участвуют в этих процессах, ложные, да, они не часть грудной клетки, они работают отдельно, они работают исключительно вот как спицы на зонтике для того, чтобы держать вот эту кожистую мембрану. Но, ребята, это еще не все. Вот давайте следующую посмотрим картинку. Вот, видите, у некоторых дракончиков такие яркие. Вот я таких, кстати, наблюдал в природе, в Камбодже. Видите, у него здесь еще горловая складка, флажок. Если он садится на дерево, покажите нам следующую картиночку. Вот, он может вот эти свои крылья не раскрывать, а он просто вот этим флажком показывает: я здесь, Это мой ствол, это мое дерево, поэтому будьте любезны, посторонним вход воспрещен. Вот. Если все спокойно, все хорошо, он охотится, кстати, у него прекрасный камуфляж, вы его не разглядите, вон, посмотрите, вот, ну, на коре просто как родной, его не видно там даже, да? Но если вдруг он своим зорким глазом заметил, что сюда летит какой-то вот явно мужичончик-дракончик, то он тут же приподнимается и начинает открывать и закрывать свой этот цветастый флажок. Помните, вот такие же приспособления есть, кстати, не только у ящериц, не только у рептилий, или у рыб, например, и листые прыгуны, мы с вами когда-то с ними познакомились близко, только у них спиной плавник также открывается, закрывается. Вот. И здесь, конечно же, тоже косточка. Вот здесь у них косточка, на которой держится вот эта вот кожаная складка. Но и это не все. Конечно, только у самцов такой флажочек есть, у самочек его нету, хотя самочки тоже летают и прекрасно себе летают. Но самцу еще это приспособление помогает в полете. Каким образом? А вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот. Ребята, это называется хвостовое оперение самолета. Это я вам точно говорю, как бывший авиационный механик по самолету и двигателю первого класса. Это действительно хвостовое оперение. И вот хвостовое оперение работает точно так же, как эта горловая складка. То есть, или еще можно привести другую аналогию, да? Здесь мы с вами воздушный флот видим. Давайте посмотрим флот, который в воде работает. Вот следующую картиночку покажите. Вот он, киль. Видите? У яхты. Ну, здесь фальшкиль или перо руля, да, вот это точно так же работает. То есть это помогает дракончику, во-первых, держать устойчивость в полете, да, ну и подрулить в ту сторону, в которую ему нужно. Так что видите, какое многофункциональное устройство эволюция подарила этой маленькой, очень симпатичной ящерке. Но если до кого-то это все-таки не дошло и не сработало, то у этих дракончиков начинается схватка на дереве. Драки бывают между самцами. Ну, они такие носят чисто ритуальный характер, потому что в этой драке очень быстро выясняется, кто сильнее, кто слабее. Да? А сильнее кто? Ребята, сильнее духом, между прочим. Вот харизма-то. Бьются очень многие животные не столько силой, сколько харизмой. Вот эта вот сила духа, она чувствуется. И тот, кто защищает свою родину, даже если это ствол пальмы, он всегда сильнее, потому что он, вот ему помогает родное дерево, вливает в него силы. Вот. Поэтому такие драки у них бывают, конечно, как и у многих агам, но они, как правило, несерьезные. И вообще, ребят, я хочу обратить ваше внимание на такую закономерность. Вот у таких вот территориальников, как я их называю, это такой ненаучный термин, как вы догадываетесь, да? Чем они ярче, чем у них система сигнализации лучше, тем менее кровавыми и ожесточенными бывают у них драки. Потому что они таким образом коммуницируют и, как правило, всегда договариваются. Либо за счет звуков, либо за счет сигналов каких-то. А, как правило, вот такие вот серьезные драки бывают у тех, у кого нет других способов выяснять отношения, тем более на большом расстоянии. Так, что у нас будет дальше? Дальше у нас... вот, это агама-бабочка. Агама-бабочка, замечательная агама, родственница, такая троюродная сестра этого дракончика. И почему я ее взял? Потому что агама-бабочка, она наземная, она на деревьях, я ее тоже видел в природе, встречал, бегает, ну, это Юго-Восточная Азия, тропики, но у них немножко как бы другая среда обитания, потому что если дракончики все-таки они влажные леса тропические, мангры, то агама-бабочка, она выбирает, ну, вот уже саванны, такие более сухие места. Она наземная. Она на деревья не залезает. Ну, может так немножко залезть, невысоко, но по кронам там, не, по веткам носиться не будет. Но, тем не менее, у нее тоже есть своя территория, и у нее тоже есть сигнализация. Она, сигнализация работает для коммуникации между самцами, ну и заодно, может быть, способна как-то испугать какого-нибудь хищника, который там сверху решит на нее прыгнуть. Она резко раскрывает свои ребра, Извините, у него как раз не ребра, у него просто складка кожаная, да, у нее нет таких ложных ребер, как у дракончика. И там вот яркая-яркая такая вот оранжевая полоска. Кто-то, наверное, боится, говорит, ой, боюсь, боюсь, на всякий случай есть не буду, а то вдруг ядовитая. Вот. Но, тем не менее, видите, может быть, пройдет еще там 10, 20, 30, 40 миллионов лет, и Агама-бабочка подумает, слушайте, ребят, если у меня так хорошо, я становлюсь такой плоской, может быть, я залезу на дерево и попробую прыгнуть, и тогда, может быть, я тоже начну планировать. Ну, так, глядишь, лет через 30 миллионов превратится тоже в какого-нибудь дракончика. Ведь так все и начиналось. А потом, посмотрите, кто у нас только не способен к планирующему полету. Есть змеи, которые тоже становятся плоскими и способны планировать. Есть млекопитающие, как те же самые белочки. Да? Есть даже лягушки, у которых такие большие перепонки, что они могут тоже планировать с одного дерева на дерево. Летающие лягушки даже такие есть. Ну, я думаю, как-нибудь мы с вами сделаем целый выпуск такой, оторвавшийся от земли, да, и вот там мы поговорим об этом подробно и о том, как животные осваивали воздушную среду. А, ну, давайте следующее посмотрим. Так, Агама-бабочка, дальше, вот это. И это, наверное, самое красивое, самое яркое не только среди агам, но и... то вот я сейчас задумался, наверное, из всех ящериц тоже. И это Агама ситана. Она называется гималайская Агама ситана. Она живет в горных лесах, ну, тоже вот точно так же, как уже известная нам Агама другая, да, она... любит играть в игру, которую мы с вами в детстве называли «Царь горы». То есть всегда есть какая-то такая главенствующая высота, какая-нибудь скала, большой камень, где эта Агама всем демонстрирует. Я хозяин горы, вот это моя территория. И у нее точно такая же, видите, есть горловая складка, очень-очень яркая. Но, ребята, она не всегда яркая. Она, вот посмотрите, следующую нам покажите, Александр, картиночку. Вот. Видите, вот, кстати, они бегают очень забавно, они бегают на задних лапах. И если смотреть не в профиль, а анфас, то они очень смешно их вот так вот расставляют и бегают. Но бегают очень быстро, шустро, балансируют хвостом. Ну, если вы видели, как василиски, например, бегают, да, или там плащеносные ящерицы, которые бегают по воде, вот эта агама носится точно так же. Причем на двух ногах она бегает гораздо быстрее, чем некоторые на четырех. И если это не брачный период, то как раз вот это вот горлышко у нее не такое ярко окрашенное. Нет, ну, складка там раздувается, и вот этот флажок, он работает. Но там не такие цвета. Это потом уже там появляются такие насыщенные цвета. Видите, синий, красный и черный. Триколор. А если это не брачный сезон, то вот этого триколора у нее нет. Вообще семейство Агама, оно очень многочисленное, там, по-моему, около 500 видов, каких только нет. Причем, знаете, как интересно получилось, ребят, вот обратите внимание, Агамы, да, и это у нас Старый Свет, да, это вот Африка, это Евразия, острова, а вот в Новом Свете и в той, и в другой Америке там Агам нет, но их экологическую нишу держат игуаны, которые немного на них внешне даже похожи. Вот. И среди агам, безусловно, это самая-самая яркая агама. Но здесь как раз вот я вот обратил ваше внимание, что самые яркие самцы, которые держат свою территорию, они, как правило, не такие уж и забияки и драчуны, но вот эта агама, пожалуй, гималайская агама, ситана, она исключена. Кстати, она не только в Гималаях водится. Скорее, исключение, потому что драки у них бывают совершенно потрясающие. Когда самец в возбужденном состоянии, особенно если это период размножения, покажите, Александр, следующую нам картинку, там будет. Вот, видите, здесь вот уже почти у него окрасился вот этот флажочек. Он его распускает, держится, и мало того, у него еще надувается гребень. Гребень, как у дракона, который идет от головы до самого хвоста. Тоже такой заметный гребень, знаете, как у тритона. И вот такая вот распушенная ящерица, одна наскакивает на другую. Причем они очень быстрые, они очень проворные. Они подскакиваются, сшибаются в воздухе, цепляются друг к другу, и уже кубарем катятся на землю, и там уже кто кого за что укусит. И вот я внимательно смотрел за их драками и понял, что вот этот флажочек, он еще такой защитный барьер. То есть он еще работает как очень хорошая надежная защита, которая не позволяет противнику вцепиться тебе в горло. Но конечно, это происходит так, что уследить за этим всем невозможно. Потом они опять могут разлететься, опять сшибаются, опять покатились. Ну и потом тот, кто послабее, он уже понимает, что наши не пляшут. И

в содержании, а это вот самое популярное сейчас содержание ящерицы, бородатая агама. Вот бородатые агамы, они немножко помедлительнее. Я знавал нескольких бородатых агам, ну, не мои, но мне приходилось с ними сниматься. Ну, это, конечно, совершенно не такие моторные создания, как сетана. Вот, и у них уже это больше походят на какую-то борьбу. Видите, они становятся на задние лапы и уже начинают бороться. Ну, гребень, конечно, у них поднимается в возбужденном состоянии. И даже есть такая своеобразная, меняется немножечко тоже окраска в брачный период. Вот надо было вам показать такую картиночку. Так, следующий у нас кто будет? А следующий у нас будет вот эта моя любимая ящерица. Это тоже, это, как вы уже догадались, это геккон Токи. Это самый крупный из гекконов. Гекконов очень много, но Токи, да, Токи самый большой. Ну, ребят, ну вот такой вот он где-то. Вот такой серьезный геккон, очень мощный. У него бульдожья хватка. Если он вцепится в палец, я думаю, может и до крови прокусить. Вообще, ребят, знаете, у ящериц хватка очень хорошая. Вот есть такая, я помянул уже маленькую агамку колота в Южном Китае, в тропическом. Я помню, как-то вот мне нужно было его поймать для съемок. Он вот такой вот колотик маленький, и он вцепился мне в палец. Вцепился, висит. Я говорю, ну, милый, ну, долго ты будешь висеть? И причем сжать, это такое хорошее существо, ну, довольно больно было. Вот, ну, прокусить он зубками, конечно, не мог кожу, но висит, висит и крепко, и держит. Я говорю, ну, ладно. А мы что-то сидим, как раз думаем, что мы будем дальше снимать. Я говорю, ну, виси, виси. И вот мы минут 15 сидели, минут 15 он висел у меня на пальце и схватку не ослаблял. И мне пришла мысль такая в голову, вот все никак не соберусь спросить у герпетологов, так это или не так. Ребят, у некоторых животных, у птиц, например, у них есть такие системы застежек, да, вот птицы, которые спят на ветках деревьев, почему они не падают? Почему вот попробуйте засните на дереве-то, свалитесь, правда, сразу? Вы же себя во сне не контролируете. А потому что она, когда лапой обхватывает ветку, то у нее такая костная застежечка, чик, она фиксируется, и лапа уже во сне не разжимается. И вот у меня есть такое подозрение, что у некоторых ящериц, в частности у агам, у них тоже есть такое приспособление. Это знаете, как это, струбцины сейчас есть такие, которые вот эта струбцина что-то сжала, и она вот так вот и держится, пока ты на кнопочку не нажал, и она ее не разжала. И, видимо, у агам, у гекконов такое же приспособление. Ну, чтобы все время на челюсти не давить, да, это же все-таки энергетически затратно. Вот. Чем интересен Токи? Токи драчун. У него есть своя территория, он ее очень жестко держит. Мелких гекконов он, кстати, еще и ест заодно, потому что он такой парень очень агрессивный. У него нет таких ярких цветов, ну, вот такие вот оранжевые пятнышки. Он бывает иногда такого, знаете, нежно-бирюзового цвета. Мне приходилось с Токи общаться в природе, даже кормить с рук, потому что если вьетнамцы, например, их едят, то кхмеры в Камбодже, они считают их священными животными, такой, как у нас домовой, дух дома, которого нельзя трогать, нельзя обижать. И в Камбодже, ну, если вы посмотрите фильм, какой же это фильм? Это, по-моему, это Хабургаев в натуре в поисках ирвадийского дельфина. Там есть как раз сценка, где я его кормлю из рук, и он с удовольствием прямо у меня из рук хватает все то, что там на свет ночью прилетело. Но у гекконов вот что интересно, у них другая коммуникация. И это редчайший случай, когда рептилия может кричать. И кричать достаточно громко. У геккона Токи у него два вида звуковой сигнализации. Первое – это такие щелчки, удары, как барабан. А потом и вот перекличка гекконов – это, конечно, вот не знаю, мне всегда кажется такая тропическая ночь.
Это всегда вот такой переклик.

ночная перекличка гекконов. Таким образом, они говорят, что это мое место, место занято. Ну, кстати, молодые гекконы токи, они по-другому немножко окрашены, у них и винильная краска. Помните, что это такое, да? Да, которые проходят с возрастом. И у них хвостики такие полосатые, черно-белая полосочка, поэтому молодого токи сразу видно. А вот взрослые токи уже такие. Драки у них бывают серьезные, очень серьезные. Причем драки и на вертикальной поверхности, и на отрицательной, они могут и на потолке подраться. И, конечно, в этом случае кто-то один другого сбросит. Так, вот, кстати, вспомнил смешной случай, ребят, следующую нам покажите картиночку, там, по-моему, тоже геккон токи будет, да? Да, тоже будет другой токи. Александр, следующую покажете нам картиночку, да? Ага, спасибо. Вот он. У меня как-то сын, не помню, зачем он это сделал, но он заказал двух самых обычных таких кормовых геккончиков, ну, такие маленькие. Нам их принесли, он заказал с доставкой домой. А один тут же сбежал, там была пара. Ну, пришла моя жена и говорит: «Гош, ну, раз один сбежал, мы его точно не поймаем в квартире, давай отпустим второго, чтобы им все-таки не грустно было». Меня дома не было. Отпустили они второго геккона. Так вот, ребята, вы не поверите, эти гекконы прожили у нас в квартире больше 2 лет, почти 3 года. Ну, мы, правда, летом ставили им миску с водой, чтобы они могли попить. У нас пропала моль, у нас пропали чешуйницы в ванной, знаете, которые под ванной живут, такие вот прелестные существа. У нас пропали все эти мучные жучки. Они нам очистили всю квартиру, эти гекконы. По ночам они перекликались из разных комнат. И вот так вот ночью, извините за подробности, в туалет приходишь, открываешь дверь, включаешь свет, а он уже на унитазе сидит, тебе глазиком подмигивает. Ну, потом, куда они делись, я не знаю. Ну, вот, тем не менее, прожили. Больше 2,5 лет прожили эти геккончики. Поэтому перекличку гекконов мы слушали постоянно. Так, ну, следующий нам, Александр, покажите, пожалуйста, картинку. Вот. А вот этих ребят вы уже узнали. Вот эти ребята серьезные. Эти ребята вырастают до 4 метров. Вес. Ребят, вот я встречал самые-самые разные цифры, но однозначно могу сказать, что бывают больше 100 килограммов. Там некоторые бессовестные источники утверждают, что чуть ли не 140, не 150, ну почему нет? Но, конечно, средняя величина и размеры немножко скромнее, но, тем не менее, вы это узнали, да? Варанус комодиенсис. Комодиенсис – это комодский варан, знаменитый, хотя, конечно, обитают эти вороны не только на острове Комодо, это еще на других островах, они Ринча, Флорес и Галимонтак. Ну, там совсем маленькая популяция в Галимонтаге, а в принципе, популяция-то очень такая маленькая, где-то 6-7 тысяч особей, то есть она вполне себе устойчивая, к тому же сделан знаменитый заповедник, куда туристы со всего мира приезжают полюбоваться на этих варанов. Зрелище, конечно, фантастическое. И тем более, что у этих варанов очень часто бывают поединки. Поединки зрелищные и очень-очень серьезные. Они встают на задние лапы, начинают биться, кусаться. Ну, давайте все по порядку. Кстати, я тут в Википедии обнаружил, что варан Комодо, значит, может убить жертву, которая в 15 раз превышает его по размерам. Я думаю: ребята, а кто это вообще в Википедии писал? Ну, как себе представляете, если вот этот парень 100 килограммов весит в 15 раз, это что, 1,5 тонны, что ли? Это кого он, слона, что ли, может убить, или бегемота? Ну, тем более, где он там найдет? Ну, да, там на острове. Кстати, иногда они нападают на быков, на кабанов, но получают очень серьезный отпор и говорят, очень часто можно видеть варанов, у которых чудовищные шрамы
клыков кабана. Но основная пища, конечно, у больших варанов – это копытные, это такие олешки небольшие. И, опять-таки, во всяких источниках можно часто читать, что у варанов они такие грязнули, они зубы не чистят, у них зубных щеток нет, поэтому там трупный яд, там какие-то бактерии, и его укус, он, значит, сразу рано начинает нагнивать, загнивать, и вот он вот эту вот свою мерзкую слюну роняя, кусает оленя, а потом терпеливо за ним идет и ждет, когда этот олень заболеет, у него сепсис там начнется, он теряет сознание, и тут варан его пожирает. Ребят, фигня полная, извините за выражение, по одной простой причине, потому что вараны ядовитые. Дело не в бактериях и не в чистке зубов, а дело в ядах – это белки. Что такое яд? Даже самый сильный яд у самой ядовитой змеи, там, у какого-нибудь там тайпана, да, или ехидны, или там черной мамбы – это сложный белковый коктейль. Просто у змеи другой ядовитый аппарат. А у варанов, вот он там по альвеолам растекается, и… Я сейчас забыл вот это редчайшее небольшое животное, родственники варанов. Пришла партия, конфискованная в зоопарк, кого-то цапнула, и очень сильно рана потом болела, потому что они родственники. И серый варан, который в Средней Азии у нас живет, да, в пустынях, тоже ядовитый. Все вараны ядовитые. Тем более крупные вараны. А у нас комодо, конечно, самый большой, но у нас еще есть нильский полосатый, да, варан. У нас есть сальватора варан, это тоже огромные вараны, да. У нас крокодиловый варан есть потом вообще там под 3 метра тоже величиной. Они все, конечно, опасные. Но давайте с комодо, с этим вараном, с нашим разбираться. Очень бывает агрессивное животное. Раньше он обитал в Австралии, но это было очень-очень давно. А потом австралийская популяция вымерла. Видимо, это происходило во время регрессии Мирового океана, когда упал уровень, да, воды в океане. Есть регрессия и трансгрессия. Трансгрессия, когда поднимается уровень воды в Мировом океане или в озере, а регрессия, когда он падает. И вот это была регрессия, которая сопровождалась изменениями климата. И, видимо, вот тогда эти вараны по обмелевшему дну перебрались туда, на вот те территории, которые потом стали островами. Да, вот остров Комодо, остров Ринча там и так далее. А австралийская популяция вымерла, как вымерла другая мегафауна австралийская. Мегафауна, понятно, что это такое, это крупные животные. Совокупность такая вот крупных животных, она называется мегафауной. И вот так они там и оказались. Открыты были они не так давно, в 1910 году только. И сначала ученые думали, что они такие большие, потому что это пример островного гигантизма, так называемого. В то время это была такая теория, которая получила очень широкое распространение. Дело в том, что островные популяции, они действительно бывают особи намного крупнее, чем материковые. И это хорошо известен, это явление, оно описано в зоологии, ну, могут прогуглить островной гигантизм. И с варанами решили, что это такая же история. Что, видимо, вот вараны оказались на острове, еды там полно, врагов нету, и они стали расти, расти, расти, расти, и превратились вот в таких огромных рептилий. Ну, потом разобрались и поняли, что это не так, когда уже нашли останки тех варанов, которые водились в Австралии. Но в 30-е годы была, ну, в 10-м году, значит, их обнаружили, лет через 15-20 после этого была отправлена большая экспедиция их изучать, и отчеты экспедиции, конечно, были
были сенсационными, поэтому их печатали в газетах, передавали по радио про эти открытия. Ну, все эти такое вот животное огромное, да, нашли. И кому-то из продюсеров, из драматургов, из сценаристов пришла такая мысль в голову. Слушайте, ребят, ну если ящерка может вырасти до таких размеров в результате островного гигантизма, то, наверное, могут вырасти и другие животные, да, на островах. То есть где-то там, на каком-то таинственном острове, может быть, обитает такой огромный, кто? Горилла, Кинг-Конг, ребят, так появился. В 1933 году придумали Кинг-Конга. Вот как бы под воздействием вот этой впечатлений от теории об островном гигантизме. Так, значит, теперь почему они дерутся? Дерутся, конечно же, они за еду, за территорию, и дерутся они в брачный сезон. Брачный сезон у них с мая по август, такой очень растянутый, поэтому все календарное лето они дерутся. Но это у нас, ребят, лето, а там у них в это время зима. Как мы с вами знаем, да, у них там как раз зима, и сначала они дерутся, потом у них уже происходит спаривание, и самка ищет, где бы ей отложить яйца. И очень часто она для этих целей использует уже готовое огромное-огромное гнездо, которое до нее создавал старательно оранжевоногий большенок. Знаете, кто это? Оранжевоногий большенок. Два раза слово «нога» фигурирует. Ребята, это сорная курица. Вы же знаете, почему большенок? Ему нужны большие ноги для того, чтобы сгребать всякий сор, веточки, всякие листики. Это все сгребается в одну такую кучу и вот в компост. Никогда не пробовали руку сунуть, да, на даче? Там тепло, потому что идет процесс прения, который сопровождается выделением тепла. И вот в самке варанов они очень любят использовать такие вот гнезда птичьи огромные для того, чтобы откладывать свои яйца. Но, конечно же, они могут ранить друг друга. И, ну, вот я что-то не слышал, чтобы там кончалось все тем, чтобы один варан другому откусил там лапу или хвост. Да и, собственно говоря, у них зубки-то там достаточно мелкие. Да, они рассчитаны на то, чтобы отпиливать кусок добычи, безусловно. Но у варанов шкура достаточно прочная. Так, едем дальше, да? Ой, ребята, точно мы сегодня далее не доберемся. А вот это вот молодой варан. И вот знаете, что, ребята, интересно, когда вараны молодые, они, конечно, у них и винильная окраска совершенно другая, они такие прогонистые, стройненькие, но самое главное, у них вертикальная ниша, а не горизонтальная, то есть они живут на деревьях. Они очень ловко лазают по деревьям, по веткам, там живности всякой полно, которые можно сожрать, там и птички гнезда вьют, да, и всякие змеи и ящерицы, и потом уже, когда варан вырастет, а живут они довольно долго, вот потом они спускаются на землю. Так, следующее нам покажите, кто у нас будет. Вот, вот это как раз битва гигантов, видите, на фоне залива. Так, дальше кто у нас? Бьются, ребят, очень многие рептилии, а кто только не бьются. Вот это вот наши обычные, самые ящерица прыткая. Видите, тоже какая драка у самцов. Бывают достаточно ожесточенные драки. Ну, суть потому, что они наливаются зеленым цветом, мы с вами понимаем, что это брачный сезон у ящериц. Следующую нам покажите картиночку. Это, ребят, кто? А? Змеи или ящерицы? Как змею от ящерицы отличить, дети мои, знаете? Мы с вами говорили много раз. У ящерицы, ну, во-первых, пропорции другие, да? У змеи очень короткий хвостик, как это ни странно. Если вы возьмете змею, растянете ее, посмотрите, где у нее анальное отверстие, то там хвостик-то небольшой, но в самом-самом конце. А у ящериц хвосты намного длиннее. Но самое главное другое. У ящерицы
вы заметите ушное отверстие сразу же. Даже если это безногая ящерица, либо если это веретенница, или если это желтопузик, когда, ну, вон, видите, да, дырочка. Все это сразу видно, что это ящерица. Это желтопузики. И глухари еще называют желтопузов. Вот тоже, видите, бывают ожесточенные драки у них сезон в брачный. Следующее, давайте посмотрим, кто у нас там. Вот. А это уже, если вот таких драчунов увидели, то лучше близко не подойти. Потому что в этологии, а я напомню, что этология – это наука о поведении животных, патриархом и основателем которой является Конрад Лоренц, Нобелевский лауреат, написавший потрясающую книгу «Агрессия». Ну, ученые современные говорят, что она несколько устарела, но это их мнение. Мы с вами не ученые, поэтому очень рекомендую прочитать. Там описаны все механизмы агрессии, триггеры, которые вот запускают этот механизм агрессии. Агрессия половая, агрессия пищевая, территориальная, игровая там и так далее. Очень полезная книга, и если вы ее прочитаете, то очень многие вещи вам сразу станут понятны. Житейские ситуации, да? Правда, понятная. Хорошая книжка. Так вот, это черная мамба, ребят. Да, уже страшно, правда? Черная мамба, страшно ядовитая змея. Вот это тоже такие брачные поединки. Почему она не черная? Ребят, называется она черная не потому, что она черного цвета, а потому что пасть у нее черная внутри. Ну, если вы это увидели, то и остались при этом живы, считайте, что вам очень-очень повезло. У черных мамб вот эти вот брачные поединки самцов, как у многих других змей, это вот, как это называется, помните, по-моему, армрестлинг, да, когда на руках борются, кто кого положит. А здесь нейк, спина, да, нейк-рестлинг, наверное, так. Потому что цель самца – прижать другого, прижать его к земле, доминировать, показать свою силу, что я тут круче, тогда тот уже уползет со стыдом куда-то в сторону. Слышу вопрос, почему они не пускают в ход свои ядовитые зубы? Ребят, меня этот вопрос тоже очень интересовал, и я его частенько задавал герпетологам. А как на змею действует яд своего же вида? Ну, герпетологи мне сказали по этому поводу так, что, во-первых, сами змеи не выпускают яд. Ну, ребят, мы с вами много раз говорили, как устроен ядовитый аппарат у змеи, да? Ну, у аспидовых немножко по-другому, а вот, скажем, у гремучих змей, у гадюковых, да, ядовитые зубы, которые складываются, они прижимаются к небу. Если ей надо укусить, она открывает рот, выпускает вот эти зубы, бьет этими ядовитыми зубами, как шприцом. А дальше две мышцы, которые сжимают этот мешочек с ядом и выпускает его через зубы, как вот через иголку шприц. При этом змея сама рассчитывает, сколько ей яда надо выпустить, потому что яд – это драгоценное вещество, это очень энергозатратный процесс вырабатывать этот белковый коктейль, он очень ей нужен для охоты, если не будет яда, она помрет от голоду. Поэтому бывают очень часто сухие укусы, так называемые, когда змея бьет зубами, делает дырочку, но при этом не выпускает яд. Мне рассказывали в серпентариях ребята, которые работали, что довольно часто у гадюк такие сухие укусы. Ну, они знают людей, которые с ними работают. Они их очень легко могут инфицировать. И понятно, почему. Потому что у змей, у них же есть и Якобсонов орган. Вот этот вот язычок, который высовывается. Я вам забыл сказать, кстати, когда мы говорили про варанов с острова Комодо, что у варанов у них совершенно потрясающее чутье на кровь. Они падальщики. Очень часто даже были такие случаи, когда они раскапывали свежие могилы на кладбищах. И местные жители, там мусульмане, они, как известно, мусульмане сидя хоронят своих покойников, и даже сверху клали, потом стали класть бетонные плиты, чтобы вараны не раскапывали. До 5 километров такой варан чувствует кровь. Вот за счет хеморецепции. И Якобсонов орган такой же, как у змеи. Варан высовывает свой язык,
такой же раздвоенный, и малейшую просто вот молекулу крови он ловит в воздухе и сразу определяет и направление, откуда она прилетела, где. Поэтому, если на экскурсию собирается группа туристов в национальный парк посмотреть на варанов, сразу предупреждают егеря и инспектора, да, что, ребят, ну, скажем так, от кого пахнет кровью, не будем детализировать, или, может быть, рана свежая, лучше воздержитесь от экскурсии, потому что это может привлечь варанов. Они, кстати, иногда нападают и на людей тоже. Поэтому у егерей, у местных, которые сопровождают туристическую группу, у них даже есть такие специальные длинные палки для того, чтобы отпихивать варанов. А вот. Работает ли этот яд? Так вот, герпетологи мне ответили на этот вопрос так, что, во-первых, змеи не пускают его в ход во время брачных поединков, это первое. Второе, теоретически он может, конечно, работать, но не так, как на представителей другого вида. Вот так вот скажем, да? Поэтому мамбы, они не кусаются. Они, видите, у них такой вот борьба чисто силовой характер носит, так же, как у целого ряда других змей. Мы сейчас их с вами увидим. Покажите следующую картиночку. Александр, вот. А, это вообще очень интересная штука, ребят. И это вот такая вермишель живая, да? Вот жители, американские жители, они такую вермишель время от времени наблюдают. Это знаменитая подвязочная змея. Ну, в Америке их чаще всего называют садовый уж. Но у них бывают свадьбы. И вот когда происходит свадьба, то собирается вот такой вот клубок змей, брачующихся, да, как у нас, если брак совершает, это брачующиеся, вот, и прямо вот страшные, конечно, да, ребят, они ядовитые, я вам по секрету скажу, что все ужи ядовитые, все, даже наш самый обыкновенный вот этот уж, желтыми ушками, он тоже ядовитый, но он не сильно ядовитый. Вот, но вот мой товарищ Владимир Горячев, потрясающий совершенно фотограф, он в Москве в Ботаническом саду снимал, покадрово снимал сцену, как уж напал на крупного ротана, ротан это рыба такая вот, он его укусил, и ротан стал просто на глазах, как вот Володя говорит, обмекать. То есть он то же самое с лягушкой. Когда уж кусает лягушку перед тем, как ее проглотить, она сразу вот как-то тут же обмякнет, обреченно. Почему? Не потому, что она поняла, что сопротивление бесполезно. Начинает действовать яд. Ну, нас с вами уж не укусит, потому что, во-первых, у него заднеборочатые. Это надо ему палец туда всунуть в пасть, чтобы к этим ядовитым зубам попасть. Это, во-первых. А во-вторых, у ужа есть гораздо более эффективная защита. Он на вас нагадит так, что вы потом этими ужиными какашками будете пахнуть несколько дней и отмыться не сможете. Вот, поверьте, я подвергался этому наказанию со стороны ужей, знаю, что это такое неоднократно, и с тех пор я всегда, если ужа беру, то беру его за кончик хвоста. А, так вот. Эти же уже ядовитые, но не опасные для людей, скажем так. Собираются они в такой вот клубок. Кстати, подвязочных змей много. Их больше 30 видов. Есть очень красивые. Мы их с вами сейчас чуть дальше увидим. Но у них есть одна такая беда. У них на одного мальчика приходится штук 10-15, а то и 29, наоборот, то есть на 20-30 мальчиков приходится одна девочка. То есть женщины у них большая редкость в любой популяции. Поэтому между мужчинами происходят такие вот ожесточенные, скажем, ожесточенные, ну это драками не назовешь, борьба за самку. Но побеждает в такой борьбе кто, ребята? А следующий покажите, там тоже будет такой же кубл змеиный. Вот, видите? Ребят, кто побеждает? Кто сказал самый сильный? Нет, ребята. Эволюционно побеждает не самый сильный, а самый умный или самый хитрый, что, впрочем, одно и то же. Так вот, ученые обнаружили потрясающую совершенно историю. Некоторые
не самые сильные, не самые, пока там одни ходят бицепсами, играют, да, самцы. Есть самцы, которые научились выделять запахи, сходные с женским феромоном. А мы с вами знаем, что в брачный период многие самки испускают вот этот призывный запах, который называется феромон, который очень возбуждает самцов. То есть эти вот самцы, не очень сильные, но очень умные, они притворяются самочками и увлекают за собой самцов. То есть вот такой вот прикинулся самочкой и удирает, удирает, и все за ним, все кидаются за ним, чтобы продолжить там свою схватку. Он их отводит на расстояние, они там все сцепились друг друга в такую же фермишель, а этот самец, он перестает выпускать женский феромон, выскальзывает и бежит быстрее к самочкам, которые остались одни. И таким образом продолжает свой подвязочный род. Видите, как бывает в природе, очень интересно. А следующее покажите картиночку. Вот, видите, это другой вот вид подвязочной змеи. Следующее покажите картиночку. Вот, а это самое красивое. Это калифорнийская красная подвязочная змея, самая красивая из них. Ну, кстати, она, по-моему, самая редкая. И в Сан-Франциско есть международный аэропорт. И как-то так получилось, что там, ну, естественно, он обнесен колючей проволокой, там чужие не ходят, как в любом аэропорту, а территория достаточно большая. Но на этой территории, там такая болотистая территория, там есть прудики, в которых очень много лягушек. Поэтому там такая очень большая образовалась популяция калифорнийских подвязочных змей. Ее объявили таким заповедником, там, по-моему, 1,5 или 2 тысячи особей. Вот ученые туда приезжают постоянно. И, ну, что, хорошая такая вот тема, да. Если есть охраняемая территория за колючей проволокой, ну, почему там не сделать мини-заповедник? Давайте следующее посмотрим картиночку. У нас там будут еще поединки змей. А вот видите, еще какая-то подвязочная змея, я не знаю, как это называют. Ну, я же говорю, их там 30 видов. Поди всех запомни. Следующее покажите. Ну, садовые уши, садовые уши. Кстати, в садах действительно часто живут. Вот это очень похоже брачный турнир наших обыкновенных гадюк. Видите, два самца. Тоже такая же вот история. Эти турниры вы можете наблюдать весной в наших краях. Мы уже. Я вам рассказывал, что гадюки живут очагами, как правило. То есть, если есть какая-то гадючая популяция, то она локальная. То вот поэтому иногда бывает деревня Гадюкина, говорят. Почему деревня Гадюкина? А потому что вот здесь, в этой деревне, в окрестностях есть гадюки, а там дальше их нет. А потом еще один очаг. И эти очаги, конечно, они сообщаются между собой. И вот если вы знаете, что есть где-то гадючий очаг, туда можно приехать весной, когда трава еще не поднялась, и вот наблюдать такие очень зрелищные мероприятия. Это брачные поединки гадюк. Ядовитые зубы они тоже в ход не пускают. Точно такой же вот нейк-рестлинг. Стараются прижать друг друга. Следующее нам покажите, там кто у нас будет. Александр, следующую картиночку нам покажите. Это у нас будет, да, это у нас, это уже 34, это полозы. И вот следующие 35, это у нас гремучие змеи, у которых тоже очень зрелищные поединки. Вот они, гремучники. И вы знаете, ребят, что интересно? Вот они начинают, когда биться гремучие змеи, они так самозабвенно это делают, что можно к ним подойти близко, они не убегут, они просто забывают обо всем на свете, начинают вот выяснять там отношения. Но интересно другое, что проигравший в этой битве, для него это такой стресс, что он сразу теряет весь интерес к продолжению своего змеиного рода. То есть выигравший, наоборот, у него кровь закипает в жилах, и он, ну, где тут барышня? Все видели, какой я крутой, где барышня? С кем я продолжу свой змеиный род? А проигравший, наоборот, он перестает тут же со своими змеиными женщинами интересоваться и уползает до следующего года. Его уже проблемы размножения перестают интересовать. Так, ну, давайте следующее посмотрим картинку. Вот. Здесь уже сцепились
крокодилы. С крокодилами тоже такое бывает, потому что у крокодила есть своя территория, и к этой территории примыкают территории разных самок крокодиловых. Причем очень важно, чтобы эти территории были подходящие для гнезд. Потому что, как мы с вами знаем, ну, я имею в виду сейчас, когда говорю крокодилы, да, ну, я сейчас говорю о крокодилах, потому что, ну, естественно, что аллигаторы, там, кайманы, гавиалы, там, ну, у каждого рода, у каждого семейства есть свои какие-то особенности в брачном поведении. Но поединки крокодилов и крокодиловых – это не редкость в животном мире. Если хорошие территории, где рядом живут самочки, у которых есть хорошие места для гнездовья, то, конечно, такое место надо защищать от других самцов. Драки происходят на мелководье, иногда даже на берегу. Бывают достаточно серьезными драками. Вот покажите следующую нам картинку, пожалуйста, Александр. Вот, видите, вот это бой идет, брызги в разные стороны. Следующую нам картиночку покажите. Вот. Это вот, видите, этому бедолаге откусили челюсть верхнюю. Такое тоже бывает. Но судя по тому, что он еще жив, этот бедолага, это произошло как... Ну, я просто в интернете нашел эту картинку. Вот, из этого я делаю вывод совершенно логичный, так же, как и вы, да, вот, ребята. Это элементарно, Ватсон. Включите дедукцию. Если бы в дикой природе один крокодил откусил бы другому челюсть, что бы с ним произошло? Правильно? Он бы помер от голода, не смог бы охотиться. Если он живой, о чем это говорит? Это говорит о том, что он живет неволе. Либо в зоопарке, либо в каком-нибудь крокодильном питомнике. Покажите следующую нам, Александр, картиночку. Вот, в крокодильях, питомниках. Вот, видите, это уже счастливая пара. А вот следующую картинку нам покажите. Это моя фотография, я ее сделал на ферме в Юго-Восточной Азии, где разводят очень редких сиамских крокодилов. Видите, они тут вперемешку. То же самое, о чем мы с вами говорили. Если много крокодилов в замкнутом пространстве, то, конечно, выяснения отношений будут гораздо чаще, не только из-за самок, но и из-за каких-то иерархических взаимоотношений и так далее, так далее. Да? Тем более, что на крокодиле... Я не видел таких... Мне приходилось бывать на крокодильных фермах. Как правило, крокодилы там... в не самом лучшем состоянии. Вот в этом очень часто они сидели с открытой пастью, когда было видно все в пиявках, вся пасть, да, паразиты. Видно было, некоторые откровенно были больными. К тому же там сиамские крокодилы начинали смешиваться с другими видами, с гребнистыми. То есть чистота крови тоже не поддерживается. И поэтому, ну что удивляться, что в замкнутом пространстве бои и проявления агрессии бывают гораздо чаще, чем в живой природе. В живой природе схлестнулись два таких вот крокодила, да? И один тут же убежал и понял, что он сюда больше никогда в жизни не полезет, к этому здоровому такому зубастому. Был такой случай, я его читал. В одном из китайских зоопарков раскормили сиамского крокодила до каких-то страшных размеров. Он был 6,5 метров. Ну, вообще сиамский крокодил не маленький, он метра 4-5. И, кстати, это страшный крокодил, потому что он бегает галопом. То есть он бегает, знаете, вот передние лапы и задние, передние, как заяц. Вот так вот носится со страшной скоростью, бегом от него не убежишь, догонят. А там была очень интересная история. Вьетнам-то побогаче был, когда стал уже, чем Камбоджа. Но во Вьетнаме антропогенный пресс намного сильнее, поэтому вьетнамцы предложили кхмерам отлавливать крокодиленышей и продавать им. И вот на такие болотистые места выходили женщины с детьми, отлавливали маленьких крокодильчиков сиамских для того, чтобы продать их вьетнамцам. Ну и бывали случаи, когда мама, а мама крокодилиха, она очень заботливая мама, нападала на людей, естественно. Так вот, этот откормленный здоровый сиамский крокодил 6-метровый, решили ему предоставить невесту, чтобы он продолжил свой род. То ли
по-моему, 12, то ли 14 ему самых отборных крокодилиц привезли из разных зоопарков, но он оставался равнодушен и наотрез отказался, к великому расстройству дирекции китайского зоопарка, продолжать свой крокодилий род. Почему? Ребят, а потому что в живой природе, как там Байрон писал, лишь голод ослабляет тяготение к ужасному пороку размножения, да? Ну, на самом деле, для того, чтобы животное почувствовало, что надо размножаться, для этого в природе должно сработать много факторов. Это и температурный режим, это и циркадные ритмы, да, помните, это долгота дня, да, это там какие-то атмосферные явления, потому что, опять же, это хорошо известный случай в той же Африке, Нильский, вот Найликус, да, крокодил, засуха, пересыхают болота, речки, и почему-то крокодилам совсем не хочется размножаться, и нет этих битв на мелководьях среди самцов, которые раньше привлекали толпы туристов, да, и африканским странам давали неплохой доход. Почему? А потому что срабатывали вот такие вот механизмы сохранения популяции. Они понимали, ну, чем мы будем сейчас тратить силы на размножение, когда так же и здесь не было вот этих всех факторов, которые бы пробудили в нем желание продолжить свой сиамский крокодилий род. И, может быть, ему надо было побиться с другими крокодилами, победить в этой борьбе, и тогда бы он воспрял духом и сказал: «Но ради кого я бился, где тут самки?» А вот когда на блюдечке с голубой каемочкой, ну, это ж неинтересно, правда, ребят? Так, смотрим дальше. Ой, сколько мы уже? Уже, ребят, академический час, мы уже 1:20, мы с вами беседуем. Ну, давайте 1,5 часика, да, и тогда мы копытных. Кто у нас там дальше? Сейчас я посмотрю. Ой, у нас там дальше птицы, это же интересно, да, у нас петухи, орланы. А-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, давайте, ладно, петухов сегодня, остальных птиц в следующий раз. Вот такая мне попалась книжечка, когда я готовился к нашей сегодняшней встрече. Владимир Денец написал «Песни драконов». Он где-то за рубежом живет, в каких-то других странах. Я книжку еще не читал, я пока просто полистал, позвонил герпетологам, говорю: «Ребят, знаете такого?» «О, да, знаю такого». Я говорю: «Ну как?» «Ну, говорит, почитай». Я как сказал, ну, так фантазировать любит, говорит, человек, но дело свое знает. Так что, если вас очень интересует, почему песни драконов, ребят, а потому что у крокодилов, у них вокализация довольно сильно выражена и в брачный период. Они не только ревут, они там еще щелкают, издают другие звуки. Ну, я бы не назвал этой песни, как там Некрасов писал, помните? «Быть на Волгу, чей стон раздается, та-та-та-та-та-та-та, этот стон у нас песней зовется». Это он про бурлаков. Так и здесь, видите? «Этот рев у нас песней зовется», как считает герпетолог Владимир Денец. Давайте следующую картиночку посмотрим, Александр. И вот мы с вами дошли до птиц. Птицы – родственники крокодилов, как мы помним, да? Птицы же – это у нас динозавры. Ярослав Попов вам об этом рассказывал неоднократно. Так вот, у птиц тоже бывают драки регулярно. Ну, здесь схлестнулись две серые цапли. Почему они схлестнулись? Дело в том, что серые цапли очень часто устраивают колонии, гнезд. То есть, если это в подходящем месте, я такую колонию гнезд серой цапли видел, снимал и изучал в Воронежском заповеднике. Это роща, там ольха и осина, высокие деревья толстенные, и вот там вот все-все-все в гнездах, там несколько сотен гнезд цапли серой наверху, в верхнем ярусе. Внизу все усеяно рыбой, которая мимо рта пролетала у птенцов, и очень много птенцов, которые оттуда тоже свалились из своих гнезд, поэтому у подножия там постоянно и волки приходят, и лисы, и другие хищники для того, чтобы рыбку подобрать или кого-то из птенчиков.
Но драки бывают за место и за гнездо, да? Потому что, представьте себе, весна, птицы прилетели, и дальше идет драка за самое хорошее место. Самое хорошее место, конечно, в середине колонии, а вот тот, кто послабее, те будут занимать уже места где-то на окраине. Поэтому драка, конечно, здесь происходит не за самку, не за прекрасную даму, как у рыцарей. Давайте следующее посмотрим. Это я к тому, что не всегда птицы бьются за прекрасную даму. Вот, видите, тоже. Хищные птицы, драки регулярно наблюдаются, можно их видеть. А за что они дерутся, ребят? Давайте пыхнем. Воображаемая трубка, элементарно, Ватсон. Посмотрите внимательнее на эту фотографию. Что вы видите внизу? Вон там, в пожухлой траве. А, ребят, что вы там внизу видите? А внизу вы видите воронью голову, да? О чем говорит эта воронья голова? О том, что там рядом лежит что-то очень вкусное. И ворона этим вкусным подкрепляется, пока вот эти два серьезных пернатых товарища выясняют отношения, правильно? То есть дерутся они не за прекрасную даму, тем более, что крупные хищные птицы, они моногамны, как правило. Дети мои, что такое моногамные? Это вот я моногамный, я женат 37 лет, ребят. А я был бы полигамный, если бы я был бы пятый или шестой раз женат. Вот полигамия – это когда животные каждый сезон новые и новые пары образуются, да? А моногамность – это когда одна пара живет из года в год, муж и жена, и рожают своих детушек или птенчиков. А следующий покажите нам картиночку. Тоже будет драка пернатая. Это кто у нас, ребята? Нет, это не орлы. Если кто-то из взрослых вам скажет, герб США – это орел, который в одной когтистой лапе держит пучок стрел, там, ракет «Томагавка», а в другой пальмовую ветвь, которую вручить кому нужно, вручить – это не так. Это вы поправьте, скажите, простите, пожалуйста, я вас поправлю, это не орел, это орлан, это белоголовый орлан, извинитесь. Вот, это два орлана здесь бьются. Да, герб США – это белоголовый орлан, их национальный такой символ. Кстати, близкий родственник нашего орлана – белохвоста. А в чё там рыбчик такая, видите? Это что? Это значит, подрались-то они за рыбку. А теперь приглядитесь, очень похожи эти две птицы. Элементарно, Ватсон. Вы видите, что левая птица окрашена совершенно по-другому. Это говорит о том, что у нее и винильная окраска. Это еще птенец, который не перелинял и не стал взрослым, поэтому взрослый подлетел у этого птенца, судя по всему, отобрал рыбку, которую сейчас и съест. Вот такой нехороший дядька. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Так что у хищных птиц драки большая часть. Вот. Жан-Жером Леон написал эту картину. Жан-Жером Леон – это французский художник, очень известный. Картина в 1847 году была выставлена в салоне. Он был совсем молодой человек, ему было лет 20 с чем-то. И после этой картины он проснулся знаменитым. Это вот такой стиль академизм, да, вот Энгер, вот это уже вот поколение, да, помпейский стиль. Он, кстати, перед этим долгое время жил, работал в Италии, очень хорошо знал всю античную культуру. А эта картинка называется так: молодые греки забавляются петушиными боями. Ну, после того, как ее выставили, было очень много отзывов, и кто-то из ядовитых критиков написал, что лучше всего, конечно, художнику удались птицы. Вот покажите нам следующую картиночку, Александр, это будет крупная птица, они самые живые, потому что у молодой гречанки у нее и поза какая-то неестественная, и так далее, и так далее. Но потом в салон пришел Теофиль Готье, помните, ребят, такого классика французской литературы. Ну, ребят, мы его знаем по одному лишь произведению. Это «Капитан Фракас». Такой вот 17 век, времена трех мушкетеров. Такая приключенческая повесть. Почитайте, если не читали. Читается легко. По-моему, даже фильм был.
кажется, Меньшиков играл этого капитана Фракаса. Вот. Но Теофиль Готье, он еще великий поэт французский, вообще он авторитет был такой в то время. Ну, Теофилю Готье понравилось, значит, понравилось всем. Но, ребят, дело в том, что Жан-Леон Жером действительно очень хорошо знал античную культуру. Он знал, что и в Древней Греции тоже были крайне популярны петушиные бои. Как они туда попали? Ну, банкирские куры были доместицированы, одомашнены где-то там то ли в Индии, то ли вот в тех краях, да? Это юго-восточная тропическая Азия. И даже есть такая теория, что одомашнили этих кур вовсе не из-за мяса и не из-за яиц, а из-за того, что самцы, то бишь петухи, очень зрелищно бились. Древним людям это очень нравилось. И вот где-то, ну, кто считает 2000 лет назад, кто считает, что еще раньше, 3000 лет назад, кур одомашнили. Ну, заодно стали яйца есть и курочек жарить, варить. Оттуда из Индии культура петушиных боев попала в Персию, в древнюю, а из Персии она попала в Древнюю Грецию. Ну, греки-то, помните, Александра Македонского, они с персами всегда бились, и 300 спартанцев, помните, да, то есть бои, такое соперничество между Великой Персидской империей и греками было постоянно. И греки, конечно же, захватывали боевых петухов, это уже были такие породные линии боевые у персов, потому что у персов уже эта культура была такая поставлена на ногу. И, если помните, был такой полководец Фемистокл античный. И вот когда он захватил каких-то очень-очень крутых боевых петухов, и они подрались, и они как раз, его армия шла на решающее сражение с превосходящими силами противника. Силы были намного сильнее, и Фемистокл заметил, что среди его солдат есть такая определенная робость и нерешительность, и тогда он сказал: «Воины! Посмотрите на этих птиц, на этих гордых птиц. Они дерутся не за еду, не за какое-то зерно, и не за теплое место в курятнике. Они бьются исключительно ради победы. Победа, упоительная победа. Это то, ради чего бьется настоящий воин, и ради чего настоящий воин может умереть». И сразу все войско воспрянуло духом, с криками, хотел сказать «Ура!», бросилось в атаку и победило превосходящие силы противника. Ну, ребят, в античном мире у древних греков все попадали, как мы с вами знаем, в царство Аида, где даже праведники, и грешники, и праведники, все там оказывались в царстве Аида, где бесплотные тени, где было совсем не весело. А вот воины попадали куда, ребята, погибшие на войне? Они попадали в Жан-Лисея, Елисейские поля. Это уже совершенно другой почет и уважение. И там они уже проживали другую жизнь. Поэтому, конечно, каждый античный воин мечтал погибнуть во время боев, сражений. Они там на смертном одре немощном стариком. Так, ну, вернемся к петушиным боям. Конечно, у римлян тоже были петушиные бои. Греки, кстати, отводили для этих мероприятий свои амфитеатры. Точно так же наблюдали. Они были, ребята-то, такие азартные, да? Конечно же, везде придумывали свои правила, весовые категории, как будут эти бои петушиные проводиться. Галь Юлий Цезарь, когда покорял британские острова, но он-то был в полной уверенности, что там живут какие-то совсем дикие варвары, да, бриты, вот, и всякие там друиды, и он был очень удивлен, когда он там обнаружил тоже такую же культуру петушиных боев, причем достаточно развитую. Ну, в этом тоже нет ничего удивительного, потому что британские острова в бронзовом веке
вели оживленную торговлю оловом. Там было очень много олова. Ребята, а что такое бронза? Бронза – это сплав, медь и олово. И без олова медь не выплавишь, не будет у тебя крепких мечей, доспехов и щитов. Поэтому все это из британских островов, денег тогда не было мировой резервной валюте в виде доллара американского, да, поэтому, как правило, бартером менялись. И, конечно же, петухи боевые к ним тоже туда попали задолго до Юлия Цезаря. Кстати, центром, таким перевалочным этой торговли оловом была Мальта. Поэтому все старались завладеть Мальтой. Это было такое хлебное место, это вот перекресток вот этих всех дорог движения олова. Но не будем лезть в историю, а то я там могу вам сейчас немножко чего-то напутать и наврать, и историки меня будут очень сильно критиковать. Не будем. Так, едем дальше. Давайте следующее посмотрим картинку Александра. У нас что там будет дальше? Вот. Вот это уже пошла битва. Но, конечно же, бои потом стали популярны и в Британии уже в средние века, и уже позже. И в Британии, например, даже студенты своих университетах изучали не только там латынь, математику, еще что-то, а изучали основу птицеводства, да, потому что было очень доходное дело разведения боевых петухов. Ну, потом, конечно, петушиные бои уже попали в Европу. В Европе они тоже прижились очень здорово. Во многих странах их запрещали. Кстати, в Британии их королева Виктория запретила в 30-х годах XIX века. В России тоже были популярны петушиные бои. У нас в свое время очень большую лепту внес в это, естественно, Орлов-Чесменский, граф, который, помните, и скаковых лошадей создал замечательную породу орловских рысаков, и голубями он занимался, и боевыми петухами. Потом, помимо Орлова, Всеволожский был такой генерал. Это герой войны 1812 года, и у нас даже было общество петушиной охоты. Охота же ведь это не стрелять, да, по дичи, голубиная охота была, петушиная охота. Охота – это от слова «хотеть», то есть это любители. Вот были, и вы знаете, ребят, вот здесь, кстати, очень-очень интересный момент. Вы, к сожалению, не застали. Я это застал, я дядечка старенький. Я застал знаменитый московский птичий рынок. Я туда ездил с детства, там было круче, интереснее, чем в зоопарке даже иногда. И мне все время было ребенку непонятно, почему его называют птичий рынок. Там же не только птицы продают, там и рыбки, там и собаки, и кошки, и хомячки, и змеи, и ящерицы, кого только нет. А называют птичий рынок. Это было, знаете, где? Недалеко от метро теперь Таганская, Пролетарская, вот туда вот дальше, от метро Пролетарская на трамвай надо было проехать несколько остановок. Потом его переименовали, и он стал называться Калитниковский рынок. И в одном из источников я вдруг обнаружил, что, оказывается, на Калитниковском кладбище была церковь, естественно, погост, и там был дьяк, у которого были знаменитые боевые петухи. То есть он был заводчиком, как теперь скажут, он разводил боевую птицу, у него были знаменитые породные линии, и тут я все понял. Видимо, этот дьякон занимался торговлей, приторговывал, и, видимо, на этом месте образовалась такая точка торговли боевыми петухами. Ну, а потом уже туда добавились, наверное, и голуби, и соловьи, потому что соловьев тоже держали, и канарейки, а потом уже кролики, собачки, кошечки и все-все-все остальное. То есть вот почему он птичий рынок. Вот. У Гилеровского, кстати, есть замечательная книжка, кто не читал, ребят, очень рекомендую «Москва и москвичи». И в этой книжке как раз он описывает трактир, в котором регулярно проходили петушиные бои. Я сейчас не помню, как он назывался, трактир.
Голубятня, по-моему, Голубятня назывался этот. Конечно же, очень полюбили петушиные бои латиноамериканцы, как только туда попала эта культура. И даже в Латинской Америке есть такая пословица: «En la cacha es donde se ven los gallos». То есть на арене уже ясно, что, ну, короче, вот петухов на арене смотрят. То есть вот на арене ясно, что ты за петух, только в деле. И я вам очень советую еще одного латиноамериканского автора, Габриэль Гарсия Маркес. У него есть рассказ «Полковнику никто не пишет». Знаменитый рассказ. Да, я слышал это, полковнику никто не... Я уж не знаю, читали ли этот рассказ Маркес, те, кто написал и спел эту песню. Наверное, кто-то из них крутил в руке томик. Так, что за полковнику никто... Слушай, что за полковнику никто... Слушай, полковнику никто... На самом деле...

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. 60-летию первого полета человека в космос посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня в эфире «Комсомольской правды» герой Российской Федерации, летчик-космонавт России Сергей Рязанский. Сергей Николаевич, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый день.
1: Вы первый в мире ученый, командир космического корабля. Вот когда это читаешь, тут же возникает вопрос: а почему вдруг ученого назначили командиром, и вообще, что подразумевает под собой командование экипажем?
2: Ну, обычно у нас командирское место – это место чаще всего военных летчиков, то же самое у наших американских коллег, или это опытный бортинженер с инженерным образованием. У меня так получилось, что я один из трех в нашей космической истории, у кого два космических диплома, и космонавт-исследователь, и космонавт-испытатель. Кроме меня это еще Юрий Михайлович Батурин и Олег Валерьевич Котов. И сначала я как ученый стал бортинженером без инженерного образования, а потом руководство поверило

0: и назначили командиром экипажа. Командовать приходилось нашими иностранными коллегами. У меня бортинженер был американец Рэндольф Брезник, и второй бортинженер на месте космонавта-исследователя был итальянец Паоло Несполь.
1: Достаточно сложно, наверное, командовать людьми столь разных национальностей, разных ментальностей, культур.
0: Ну, на самом деле несложно, потому что люди понимают, что корабль российский. Соответственно, я его знаю лучше, чем ребята, несмотря на то, что у Паула был до этого опыт полета бортинженером на нашем корабле. И, в общем, как-то у нас сразу сложились очень хорошие, уважительные, дружеские отношения.
1: Сергей Николаевич, а есть разница между российским командиром и методами его руководства, и, скажем, американским? А вот вы как-то раз рассказывали показательную, на мой взгляд, историю, когда был тренинг, 7 дней в каньоне проходил.
0: Да, но этот тренинг был не у меня, у моего коллеги, с которым я летал, у Федора Юрчихина, где возникло недопонимание, когда, значит, группа из 7 человек идет в поход, такой тренинг на выживание, на командную работу, на практике. При этом каждый день меняется командир. И дошла очередь до российского командира Федора Юрчихина, и тот перераспределил грузы, разгрузив рюкзаки двух барышень, которые находились в этой группе. На что, естественно, барышни, которые являлись американскими астронавтками, очень сильно обиделись, что их посчитали слабым звеном, что им не доверяют, что считают, что они тянут группу назад, хотя, в общем, это не предполагалось. Он просто сказал: вот понимаете, у нас такие традиции. У вас рюкзаки весят столько же, сколько у мужиков. Это неправильно. Ну, в общем, ему были высказаны претензии. Хотя он до сих пор считает, что он прав и, в общем, по-другому он поступить не мог. Ну, действительно, они там очень неплохо прошли за этот день, и по показателям они даже сделали больше, чем в прошлые дни. Но вот это вот тоже оценивается и насколько позитивно воспринимает стиль командования команда. Да, ну, вот этот вот негатив, он, конечно, расстроил, смазал впечатление.
1: Есть ли, как вы считаете, ощущение, что мы с тобой не два астронавта, не два космонавта, а все-таки еще разнополые люди?
0: Вы знаете, у нас ребята шутят, что космонавт – существо без пола. Девушки, которые у нас есть в экипажах, это свои пацаны, и действительно нагрузки все приходятся на всех поровну. Поэтому здесь только надо, наоборот, отдать дань уважения тем девчонкам, которые идут в отряд и действительно терпят все эти нагрузки, которые выпадают и в ходе тренировок, и в ходе полетов. Я летал с одной женщиной, Карен Найберг, в первом полете. Она была не в моем экипаже, но мы пересеклись с ней, работали вместе на станции. И Карен действительно, как настоящая женщина, создавала уют, несмотря на то, что она там поработала. Она взяла на себя обязанность, если у нас праздники, то готовить что-то вкусненькое к столу. Там, из печенек лепила день рожденный торт. У нее был тогда, ребенку было 3 года. В свободное время она из таких бархатных оберток от российских пищевых контейнеров шила динозавриков. Ребенку заснять ролик, он как раз тогда очень как-то увлекся динозаврами. И вот эти динозавры летали у нас по всей станции, и она их снимала.
1: Расскажите, пожалуйста, о специфике отбора в отряд космонавтов.
0: Такой стереотип, что космонавты – это в первую очередь безумно здоровые люди, и все, и точка. На самом деле, я бы сказал, что космонавт – это среднездоровый человек. Мы такие же, как и все обычные люди, просто без каких-то, ну, серьезных отклонений по здоровью. И самый главный акцент, который сейчас делается, это, как ни странно, на интеллектуальных способностях, на умении обучаться. Потому что объем той информации, которую ты должен усвоить, он просто огромный. Мы полностью взаимозаменяемы на станции. Невзирая на наше базовое образование, военный летчик или инженер, или, как я, ученый-биолог, мы должны уметь делать все. И программировать, и ремонтировать инженерные какие-то конструкции, и проводить научные эксперименты, причем по разным направлениям, и оказывать первую неотложную медицинскую помощь. К сожалению, и это приходится делать. И все остальное. То есть основной акцент сейчас у современных астронавтов, космонавтов идет именно на усвоение огромного количества предметов, огромного объема материала.
1: Если необходимо, конечно, будет вырезать аппендицит, это тоже будет делаться на орбите?
0: Ну, чисто теоретически у нас есть все необходимые препараты, инструменты на станции. На станции огромная аптечка, состоит из нескольких чемоданов. И, конечно, практика проходится на Земле, ну, не конкретно аппендицита, а там пользование инструментами, наложение швов и так далее. Понятно, что в реальной ситуации, скорее всего, будет срочный спуск с орбиты, и при возможности транспортировка пациента уже в какой-то медицинский центр. Если же что-то придется такое вот серьезное делать, то, скорее всего, это будет под руководством, ну, то, что называется телемедицина.
1: Невесомость вот здесь, если ты делаешь надрез, то кровь-то тоже невесомая становится, ну, и вытекает.
0: Да. С другой стороны, силы поверхностного натяжения, капелька воды или капелька крови, будет прилипать к любой поверхности.
1: Так.
0: Поэтому рядом иметь тампоны, марлечки и все будет нормально.
1: У вас на счету 4 выхода в открытый космос. И, как пишет Википедия, суммарная продолжительность выходов 27 часов 39 минут. Специфика работы в открытом космосе. Что главное во время пребывания вне МКС?
0: Главное – это безопасность, как и везде. Потому что если ты отлетишь от станции, ты никогда обратно не вернешься. И, конечно, главное – это идти по программе выхода. Каждый выход расписан примерно, посчитано на тренировках или на имитации выхода, просчитан примерный график работ. Понятно, что есть некие допуска, работа может пойти нештатно, какой-нибудь винт не откручиваться или антенка не будет сниматься, прикипела. Закладывается некое резервное время всегда на такие непредвиденные обстоятельства. Работаешь, находясь на связи со своим коллегой и со специалистом из Центра управления полетами, который, если что, является твоей подсказкой.
1: В кино мы видим, что когда работает, ну вот гравитация, Сандра Баллок переговаривается со своими коллегами, она ученый, то есть она ваша коллега по сценарию фильма, и она нервничает очень, ей тяжело. Ну, я даже писала как-то раз рубрику о том, насколько тяжело работать в скафандре, мы даже себе представить не можем. И это действительно так? Вы переговариваетесь друг с другом или болтовня такая праздная запрещена?
0: Ну, считайте правилом хорошего тона не засорять эфир. То есть понятно, что можно где-то посмеяться, как-то поддержать своего коллегу, там, что пыхтишь, как слон, там, еще что-нибудь. Но стараемся, конечно, не засорять эфир, потому что вы тоже представляете, выход слушают не только наши специалисты, но и американские коллеги, соответственно, работают переводчики, все это переводят.
1: А как же, я думала, они обязаны знать русский, им не нужны переводчики.
0: Ну, не все специалисты, конечно, знают русский, потому что сидят специалисты Центра управления в НАСА в Хьюстоне, и, конечно, им не обязательно знать русский, у них есть специальные службы переводчиков, которые в прямом эфире все переговоры переводят.
1: Ну, вы уже об этом обмолвились. Я, конечно, не могу не спросить про «поймать человека». Во-первых, бывало ли такое, что нужно было ловить? И почему нельзя поймать? Потому что я знаю, что практически это невозможно. И тут же меня интересует, а как же ранец, устройство для перемещения космонавтов? Не поможет или он не всегда с вами?
0: У нас не было в истории таких случаев, когда ребята отлетали и не могли вернуться, слава богу. Ранец испытывался, но по каким-то причинам, к сожалению, там детали не знаю, он не пошел в регулярное использование. Американцы до сих пор выходят с сейфером, с тем же ранцем, но им рекомендовано его не использовать, потому что тоже там есть свои нюансы, где-то он подтекает, где-то он там не очень надежен. Но у нас разные системы безопасности.
1: А они его, если бы использовали, они все равно же привязаны к борту?
0: У нас разные системы безопасности, они используют одну лебедку, которая как хвостик тянется за ними по всей станции. Ну, соответственно, дальше, чтобы прийти обратно, они должны пройти по своим собственным следам. Мы идем, у нас два фала с двумя карабинами, и, соответственно, есть правило двух точек опоры. Либо два карабина к разным поручням обязательно станции должны быть прикреплены, либо один карабин, одна рука.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот занимательный разговор. В эфире «Комсомольской правды», герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский.
2: 60-летию первого полета человека в космос посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
4: Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
5: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
6: Тискует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
2: «Комсомольская правда» – это радио. 60-летию первого полета человека в космос посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня у нас в гостях герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Сергей Николаевич, а что тут может дать сбой? Карабин мимо поручня ты застегнул, не увидел. Вообще, как там видимость?
0: Все хорошо видно. Просто бывает, что, предположим, ты защелкнул не за поручень, а на поручень. Ну, соответственно, потом при рывке этот карабин соскочит. Такое бывает, когда человек очень сильно устал, и забиваются руки от того, что все-таки это такая очень выносливостная работа, и могут быть такие ошибки. Да, плюс теряется внимательность. Бывали такие случаи в нашей истории. Но, с другой стороны, на тренировках тебя всегда об этом не устают повторять, и поэтому зацепил, поддернул, проверил, что карабин действительно держится. Так дальше перемещаешься.
1: Отрабатываются ли ситуации на Земле, что если, допустим, ты оторвался от станции, как вести себя твоим партнером, как вести самому?
0: Нет, не отрабатываются, потому что система построена так, чтобы не допустить вообще подобной ситуации.
1: Объясните, пожалуйста, если почему нельзя поймать?
0: На тренировке это однозначный незачет. Поймать нереально.
1: Ну вот я не понимаю, почему нереально.
0: Твой напарник не находится рядом.
1: Так,
0: он работает в какой-то своей зоне, да, и даже если он находится рядом, когда ты придал себе ускорение какое-то, да, ты там случайно оттолкнулся от станции, отлетел. Все. Дальше уже как бы на такую дистанцию уже нет у напарника способа, только если чудом, не знаю.
1: Я читала, что во время отбора в первый отряд в НАСА американцы давали своим кандидатам опросники, заполнение которых занимало 2,5 дня. У нас ведь тоже существует психологический скрининг. И хочется хотя бы отчасти понять, из-за чего не попадают люди в отряд.
0: Я не специалист-психолог. Там достаточно комплексные исследования, где они смотрят и на какие-то психологические отклонения, и на попытки соврать, выставить себя в лучшем свете, и там на агрессию, на какие-то лидерские качества, на умение работать в команде, соответственно, какие приоритеты ты в жизни ставишь. У нас тоже, у нас огромное количество этих тестов, занимает это тоже много часов. Плюс в ходе подготовки всегда психологи наблюдают, и даже если подготовка не касается психологической направленности, то все равно они присутствуют на тренировках, смотрят, как ты реагируешь на ошибки, как ты реагируешь на какие-то там вводные от инструкторов, бывают ли конфликты с напарниками и так далее.
1: У меня сейчас возникло ощущение, что космонавты, те, которые проходят отбор, это с точки зрения психологии идеальные люди. Не конфликтные, раздражительные, агрессивные. А такое разве бывает среди космонавтов?
0: Ну, космонавт же не робот. Космонавт тоже человек.
1: Ну, скажем так, все сангвиники. Нет, не роботы, но сангвиники. Не холерики, не меланхолики уж точно, и не флегматики, а вот прямо ровненькие такие.
0: Конечно, бывают и эмоциональные всплески, и это тоже нормально. Просто надо понимать, что, ну, во-первых, относиться уважительно друг к другу, во-вторых, понимать, что причина этого всплеска может быть, там, не знаю, совсем не ты, а какое-то раздражение от того, что там не можешь дозвониться до своих родных, а что-то надо там им сказать, или земля загрузила какой-то работой, которую ты не любишь, вот, и просто под руку кто-то подвернулся, и такое тоже бывало, да, потом там народ извиняется,
1: Сергей Николаевич, работа, которую ты не любишь, это что? Это помыть посуду? Что может быть? Можете пример привести?
0: Да? У каждого что-то свое, да. Например, станция огромная, и там хранится очень много различных вещей. То есть, я бы сказал, там сотни тысяч наименований, и все это обязательно должно быть в базе данных. И, соответственно, вот ты взял, ну, утрирую ситуацию, да, взял ложку, так. Пошел к базе данных, внес в базу данных, взял ложку из-за панели такой-то, теперь она у меня находится на столе номер один. Да, предположим, поел. Ты обязан положить ложку там, где она там должна быть.
1: А зачем это? Чтобы, если что-то случилось, не ложка ли залетела вот туда и поломала все к чертовой бабушке?
0: Чтобы или... когда прилетел новый член экипажа, да. Новый экипаж, и им через полгода потребовалась ложка, они ее вообще знали, где искать.
1: Ну, надо же.
0: И поэтому самая, например, для меня скучная работа – это был аудит. То есть выдается тебе кусок хранилища, и ты должен проверить каждую вещь по базе данных, соответствует ли она тому местоположению, которое в базе данных указано.
1: Мы когда видим на фотографиях станцию, у меня всегда ощущение беспорядка. Все летает, все как-то хаос некий, не такой уж сильный, но вот ощущение есть. А на самом деле там идеальный порядок на станции?
0: Конечно, потому что если вещь летает, ты потом ее никогда не найдешь.
1: Почему? Она же летает.
0: На станции работают вентиляторы. Ведь нету конвекции. Теплый воздух не поднимается наверх, холодный не опускается вниз. Поэтому постоянно идет перемешивание искусственной атмосферы для того, чтобы была равномерная температура и равномерный газовый состав. Поэтому все вещи там либо на липучках, либо за резинками засунуты, либо как-то еще закреплены. Поэтому космос очень быстро приучает к порядку. Потому что если что-то улетело, найти это очень сложно. Понятно, что с опытом ты понимаешь, ага, улетело в этом секторе модуля, вентиляционное отверстие там одно, значит, буду на решетке вот здесь искать. Но может унести потоком воздуха вообще в какой-нибудь закуток и найдешь через несколько дней или недель. Поэтому в космосе действительно достаточно серьезный порядок, что касается каких-либо вещей.
1: Профессиональная деформация, она, скорее всего, существует. А как она потом проявляется на Земле? Ну, я так понимаю, к идеальному порядку. Вам же запрещено пользоваться парфюмерией, допустим. Ну, вот это привычное что-то, наша рутина с утра. Вот как все на Земле это потом? Как ты отучаешься или, наоборот, привыкаешь заново? Или не нужно уже привыкать? Наоборот, классно, экономия.
0: Это не волнует. По крайней мере, я с этим не сталкивался. Но, конечно, деформация есть. В частности, космонавты мыслят очень алгоритмично. Космонавт и интуиция или образность мышления – это вот что-то, по-моему, плохо совместимое. Я помню, как-то команда космонавтов играла в «Что, где, когда?», и мы очень хорошо выступали на отборочных этапах. По-моему, не проиграли ни одной игры тренировочной. В общем, молодцы. И организаторы подумали, что, ну, раз такая у нас сильная команда, дадим-ка мы им билеты из основной корзины, где играют всякие известные наши Аскеровы и прочее, прочее. И мы проиграли 3-6 с разгромным счетом. А все от того, что большинство вопросов было именно на образность и на интуицию. А мы все пытались логикой решить.
1: Обидно.
0: Но, к сожалению, мы просто настолько в работе все вот в этих алгоритмах, по-другому мыслить уже даже не получается.
1: Ну, то есть это и на бытовом уровне, делай раз, делай два, делай три, да? Расстановка автоматическая приоритетов.
0: Да, да.
1: Сложно с вами, наверное, домашним, особенно вот...
0: Привыкаю.
1: А может, вы... Ну, просто сказать, для детей порядка не существует, а тут папа из космоса вернулся. Существует ли на сегодняшний день отбор по психологической совместимости в отряд, вот чтобы люди подходили друг к другу и не ругались?
0: Есть психологический отбор в отряд. Это да, это есть. Дальше психологическая подготовка. Отбора в экипаж по психологической совместимости сейчас нет. Потому что мы все представители разных космических агентств, и американцы выдвигают своего кандидата, русские своего, итальянцы, например, своего. И дальше ты понимаешь, ты не выбирал себе экипаж, но от этих людей будет зависеть твоя жизнь. Это как раз вот такое умение работать в команде, которая тебе досталась. Это бывает сложно, но самое главное – научиться вот с этими людьми коммуницировать, перестать строить иллюзии для того, чтобы потом не разочаровываться, а просто наблюдать и подстраиваться, подстраивать действия экипажа под то, что тебе досталось.
1: Ну, бывает же такое, но тошно тебе от этого человека. Я сейчас специально утрирую.
0: Но твоя жизнь зависит от него. В крайнем случае ты, конечно, можешь прийти к руководству и сказать: «Начальник, я вот с этим человеком не полечу в космос. Но поверьте, какая будет реакция? Тебя снимут, его оставят.
1: Ну да, это как-то совсем не то, что я бы хотела. Когда наука действительно шагает достаточно бодро вперед, и когда такие прорывы есть, а далеко ходить не надо, Илон Маск. Остался страх у космонавтов не вернуться?
0: Страха такого нету. Ты понимаешь, что техника надежная, проверена уже статистикой. Плюс ты понимаешь, что у нас профессиональный экипаж, ты знаешь, что надо делать, и в случае какой-то серьезной нештатной ситуации ты всегда можешь вернуться обратно.
1: А существуют ли тренинги, только честно, на предметы встречи инопланетных существ? И физически, и психологически.
0: Нет, такого нету.
1: Потому что, ладно, ну как же так? Ну...
0: Потому что сейчас мнение ученых заключается в том, что привычной в нашем понимании жизни в нашей ближайшей галактике нету. То есть у нас нет никаких данных, соответственно, нам непонятно, к чему готовиться. Поэтому, как бы, если были бы такие данные, опасения, то, конечно, были бы и специальные тренинги, и специальные инструкции. Но так как у нас фактов нету, есть только домыслы, то и тренинги такие не проводятся.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый фильм о космосе?
0: У меня есть. Фильм не очень популярный, но мне он безумно нравится. Фильм «Гаттака».
1: О, ну это фантастически. А вот что-то, что бы вы порекомендовали из такого более реалистичного посмотреть? Я говорю, конечно, от тех, которые описывают далекое будущее, как тот же «Интерстеллар» или та же «Гравитация». Вот это вы оценили или вы ухмылялись при просмотре?
0: Ну, «Интерстеллар» хороший фильм. Хорош он тем, что, во-первых, красивый, во-вторых, понятным языком описывает теоретическую физику. А «Гравитация» очень смешной фильм.
1: Комедия.
0: Очень смешной, потому что если режиссер этого фильма и проходил физику, то проходил ее мимо. Там очень много ляпов. Очень хороший, я бы даже не сказал фильм, книжка очень хорошая, «Марсианин». Она гораздо сильнее, чем фильм. Я ее очень люблю. Хорошая книжка.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич, большое. С праздником вас от всей души. Сегодня в эфире «Комсомольская правда» был герой Российской Федерации, летчик-космонавт, ученый, популяризатор космоса Сергей Рязанский.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Если пирамиды Гизы строили с помощью медных инструментов, то там все должно быть пропитано медной пылью. Где следы меди? Вот они. Недавно в журнале Geology Американского геологического общества вышла статья, авторы которой измерили содержание меди в осадочных отложениях плато Гиза. Уровень загрязнения настолько хорошо коррелирует с известными историческими событиями, что можно говорить о своеобразном методе датирования строительных работ Древнего Египта. Статья даже озаглавлена. Строительство пирамид Гизы задокументировано человеческим загрязнением медью. Но расскажу по порядку. Известно, что три большие пирамиды Гизы – Хуфу, Хафра и Менкаура – были построены в 27 и 26 веках до нашей эры. Эти грандиозные проекты потребовали участия большого числа рабочих. По разным оценкам, для строительства Великой пирамиды привлекалось от 7 до 20 тысяч человек. На ее возведение ушло около 30 лет. Найденный в 21 веке папирус Мерера составлен бригадиром рабочих, возивших облицовку, белый известняк, на стройку пирамиды Хуфу. Этот беспрецедентный документ – первое свидетельство современника описываемых событий. Но он, конечно, не сообщает многих подробностей большой стройки. Археологами изучен город строителей пирамид в Хейт-эль-Гурабе, жилище рабочих, мастерские и некрополь. Много лет проводились раскопки и в других частях Гизы. Раскопки показывают, что древние рабочие широко использовали медные инструменты. По идее, массовое производство и использование медных изделий должно было привести к загрязнению окружающей среды медью. Однако, несмотря на десятилетия исследований, геохимических анализов на предмет загрязнения металлами в Гизе еще не проводилось. Про добычу и производство медных инструментов в Египте известно многое. Сохранились сведения об экспедициях, снаряжавшихся за медью в эпоху Древнего Царства, например, на рудники Синайского полуострова. И археологи нашли не только сами рудники. На юге Синая, в месте под названием Сех-Насп, в 2009 году найдена большая рабочая зона. Сотни плавильных печей были сгруппированы в большие батареи. Это говорит о добыче меди в промышленных масштабах. Общая длина рабочей зоны около километра, и в сумме здесь размещалось не менее 3000 печей. Сюда, из находившихся неподалеку шахт, доставляли медную руду, выплавляли медь, а затем грузили ее на корабли для доставки к местам больших строек. Кстати, часто возникает вопрос о технологии плавки меди, используемой в древности. У нас на канале есть выступление археолога Ивана Семьяна, где показан весь процесс получения медных изделий способом бронзового века.

существуют и реконструкции процесса плавки в египетских печах. Для наших подписчиков я уже рассказывал про серию таких экспериментов, проводившихся бельгийским археологом Жоржем Верли. Он воссоздал процесс плавки в печи, которую построил по образцу печей, найденных в египетском памятнике Айн-Сохна. Возраст этого уникального памятника около 4000 лет. Это начало Среднего царства. Найденные на скалах поблизости тексты сообщают об экспедициях, доставлявших медь и другие полезные ископаемые из Синая в долину Нила. Если верить надписям, эти экспедиции насчитывали тысячи человек. Видимо, в Айн-Сохна располагался перевалочный узел, соединявший рудники со столицей Египта – Мемфисом. Сохранность археологических материалов памятника исключительная. Фактически, это полностью задокументированное производство меди. Археологам редко везет найти все компоненты цепи, не только шлак, но и исходную руду, и результат плавки – металл, ведь эти вещи высоко ценились, ими не разбрасывались. Но здесь ученым улыбнулась удача. Жорж Верли в течение нескольких лет экспериментировал с древними печами. По его словам, в такой печке без особых усилий достигалась температура 1300 градусов. Кстати, а какое использовалось горючее, как думаете? По этому поводу любят поспорить некоторые интернет-собеседники. Египет же сплошная пустыня. Чем топили? Ливанским кедром? Нет. Археоботанический анализ показал, что найденный в слоях памятника уголь – это акация. И другие исследования подтверждают, что акация нильская широко использовалась в качестве топлива в Древнем Египте. А по итогам экспериментов Верли лучший контроль температуры достигался при смешанном горючем – акация плюс ослиный навоз. Но это тема для отдельного рассказа. Мы сегодня говорим про медные инструменты. Мне в руки попала отличная книга на эту тему «Медные и модельные инструменты Древнего Царства» за авторством археолога Мартина Одлера, на которую я и буду опираться. Конечно, до нас дошла лишь малая часть древних медных изделий. Поскольку медь была крайне ценным материалом, велся строжайший учет инструментов. Археологами найдены, например, ведомости чиновников, учитывавших расход меди на строительстве царских гробниц в Фивах. Если инструмент ломался и его отправляли в ремонт, то взвешивали и фиксировали вес до и после ремонта, чтобы ремонтник не заныкал себе драгоценный кусочек меди. О ценности меди говорит то, что медные статуи изготавливались только для царей и богов, а статуи царских чиновников в лучшем случае довольствовались медными бровями. Разумеется, инструменты редко выкидывали. Окончательно испорченное изделие шло на переплавку. Однако урожай археологов все же не так мал. Это связано в том числе с тем, что медные вещицы было незазорно положить в гробницу к покойнику. В загробный мир усопший должен был отправиться вместе со своим образцовым хозяйством. Большое число медных инструментов содержится в гробницах царей и высших чиновников уже первой династии Древнего Египта. Самая большая и важная коллекция раннединастических инструментов была найдена в гробнице 3471 в Саккаре, датируемой правлением царя Джера. Это примерно 5000 лет назад. Археологи обнаружили несколько плетеных коробок, в которых было все, от топоров до бритв. Не хватало только зеркал. И такие наборы встречаются во многих гробницах бронзового века Египта. Типичный набор состоял из топоров, тесел, пил и, конечно же, наших любимых медных зубил. Но тут есть одна загвоздка. Погребальные наборы часто состояли из так называемых модельных изделий. Класть в гробницу настоящие рабочие инструменты довольно накладно, поэтому для этих целей изготавливали их миниатюрные версии. Замечена даже закономерность. Чем ниже статус чиновника, тем меньших размеров инструменты помещали в его гробницу. Таких находок очень много, но часто, судя по всему, эти изделия производили специально для погребения. И исследуя подобные вещи, надо помнить, что они не предназначались для реальной работы. В некоторых случаях встречались даже деревянные модели медных изделий, например, деревянные зеркала или кинжалы из дерева. Ну, ребята экономили. Кстати, интересные цифры из одной научной статьи. В Египте археологами найдено 138 медных игл, 333 медных топора и 1005 медных зубил, относящихся к Древнему Царству. А вот рыболовных крючков этой эпохи удалось найти всего 14.
Некоторые полноразмерные инструменты содержат надписи. Часто это указание на того, кому инструмент принадлежал. Например, на тесле с картушем царя Снофру есть название рабочей бригады «Возлюбленные белой короны Снофру». Ну а кроме того, найдены изображения на стенах гробниц. Нарисованы или вырезаны как сами инструменты, так и различные действия с их участием. Изображался процесс работы с инструментами, а также, например, их взвешивание. Есть и сцены торговли на рынке, где медные изделия участвуют в обмене. Но чаще всего мы видим орудия в деле. С ними работают плотники, строители кораблей или скульпторы. Показано производство каменных сосудов или металлообработка. Известны, например, 23 сцены изготовления статуй. 18 сцен касаются обработки камня. Но есть и экзотика. Например, сцена в одной из гробниц показывает, как парикмахеры бреют кому-то лобок. Исследователи насчитали в гробницах Древнего Царства 75 изображений зубил. Нередко такое зубило изображалось с деревянной ручкой и по нему лупили колотушкой. Известны и сцены производства металлических инструментов, а также их заточки. Археологические находки и изображения дополняют друг друга, но иногда некие изделия известны только по изображениям. Или наоборот, находки археологов есть, а изображения отсутствуют. Например, до нас не дошли металлические клинки от оружия Древнего Царства, хотя их изображения имеются. И наоборот, есть археологические находки, но нет изображений швейных игл. И еще, конечно, есть тексты. Не могу еще раз не упомянуть знаменитые папирусы Мерера, чиновника, руководившего поставкой белого известняка для облицовки пирамиды Хуфу. Помимо бортового журнала с описанием транспортировки камня на стройку, там есть список металлических инструментов. Увы, пока что не опубликованный. А теперь перейдем, наконец, к поиску следов загрязнения медью в Гизе. Такое исследование, охватывающее 3200 лет истории Египта, впервые проведено французско-египетско-китайско-британским коллективом ученых. Для анализа они получили керн Гиза-3, колонку отложений высотой 10 метров. Керн выбурен специальным буром в гавани Хуфу. Это участок ныне пересохшего рукава Нила, когда-то подходившего вплотную к Великой пирамиде. Гавань Хуфу соединялась со стройплощадкой с помощью дамбы. Авторы уточняют, что из точки, где взят керн, просматриваются все три большие пирамиды Гизы. В приложении к статье говорится, что керн хранился в охлаждаемом контейнере. Его хронологию установили, проведя радиоуглеродное датирование в 6 точках на разной глубине. Датировали богатые органикой отложения. Самая древняя дата, полученная для керна, около 8400 лет. Пробы для анализа отбирались через каждые 10 сантиметров колонки. Чтобы избежать загрязнений, предварительно исследователи удалили внешние слои керна. Анализ на содержание металлов проводился методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Предвидя вопросы, сделаю важное уточнение. Разумеется, анализировалось содержание не только меди, но также алюминия, железа, титана, мышьяка и других металлов. Соответственно, концентрация меди оценивалась не только в абсолютных единицах, но и относительно других тугоплавких элементов земной коры. Мышьяку исследователи уделили отдельное внимание. Сейчас известно, что египтяне уже в эпоху Древнего Царства умели легировать медь мышьяком, добиваясь большей прочности и блеска изделий. Поначалу исследователи считали, что легирование получалось случайно. Просто соли мышьяка содержались в тех же месторождениях, что и медная руда, и поэтому попадали в металл. Однако в медных рудах доля мышьяка не превышала 1%. В то же время в металлических изделиях Древнего Царства содержание мышьяка нередко составляло более 3% или даже 5%. По сути, это уже не медь, а мышьяковистая бронза. Содержание меди исследователи сравнивали с естественным фоном, значениями, полученными из образцов самого низа керна. Эта глубина относится к эпохе, когда в долине Гизы еще вообще не использовали медь. Это более 6000 лет назад. Хотя исследователи получили убедительные свидетельства загрязнения почвы Гизы медью, нет никаких признаков загрязнения свинцом, ураном или никелем.
По мнению авторов, главный источник загрязнения – медный порошок, образовавшийся при обработке металла и использовании инструментов. Итак, первый скачок содержания меди и мышьяка происходит в отложениях Гизы примерно в 3200-е годы до нашей эры. По данным археологов, это время, когда плато Гизы заселяли древние земледельцы и скотоводы. Эта культура относится к Накада-3, последней фазе развития общества до династического Египта. Это время еще называют временем правления нулевой династии. Все готово к объединению нескольких образований в единое государство. Известно, что эти люди активно занимались металлургией, но в самой Гизе находок Накада-3 мало, лишь небольшое семейное кладбище из 13 могил. Вероятно, большие стройки, начавшиеся в Гизе спустя века, уничтожили следы первых поселений. Но в отложениях есть четкий медный и мышьяковый след, причем мышьяка в какие-то моменты чуть ли не больше, чем меди. Разумеется, не в изделиях, а в загрязнениях, что можно объяснять по-разному. Археолог Иван Семьян говорит, что мышьяк при нагреве быстро испаряется, поэтому получить его в достаточном количестве в сплаве не так просто. Возможно, египтяне, понимая это, но еще не обладая совершенной технологией, выходили из ситуации, добавляя мышьяк в руду с запасом. Что происходило со здоровьем тех, кто постоянно дышал парами мышьяка, оставим за скобками. Ограничение этого исследования в том, что анализировался один единственный керн, то есть речь идет о загрязнении в одной конкретной точке. Поэтому вопрос в том, насколько эта картина отражает ситуацию по Гизе в целом. Возможно, сюда смывало отходы с какого-то конкретного производства – кузни, ремонтной мастерской или склада. Следующий пик загрязнения происходит примерно в 3000 году до нашей эры, и это эпоха первой династии Древнего Египта. В эту пору в Гизе начинают строиться гробницы высокопоставленных чиновников. Значительная их часть была уничтожена при строительстве пирамид, но в южной части некрополя ряд гробниц сохранился. На вторую или третью династию приходится следующий скачок содержания меди в отложениях. Интересно, что в это время, в 28 веке до нашей эры, сильно падает уровень воды в рукаве Нила. Видимо, в связи с этим появляется больше земли для сельского хозяйства. Исследователи отмечают рост соответствующей активности. Затем, около 2700 года, идет спад. И загрязнение достигает максимума в конце 27 века. Около 2615 года до нашей эры. В это время должна была происходить массовая металлообработка. При этом на этот раз мышьяк уже не делает резких скачков. Видимо, его содержание научились лучше контролировать. Что же тут у нас? Да как что? Строительство Великой пирамиды. Конечно, его разные исследователи датируют слегка по-разному, но по-любому оно приходится на конец 27-го, первую половину 26 века до нашей эры. В середине 26 века уровень загрязнения медью падает. Можно вспомнить, что преемник царя Хуфу, Джедефра, свою пирамиду воздвиг не в Гизе, а в Абу-Раваше, в 8 километрах от нее. Но затем приходит Хафра, за ним Менкаура, и их суммарное правление отмечено еще одним ростом загрязнения. Использование медных инструментов в Гизе продолжалось все древнее царство, до середины 22 века. Строились гробницы царских чиновников. Но наступил первый переходный период, экономический кризис, анархия, распад Древнего Египта. И в отложениях, как по часам, содержание меди падает. И так далее, друзья. Возрождение медного производства в Среднее Царство. Некоторое падение во второй переходный период. Снова подъем в эпоху Нового Царства с резким всплеском во времена Рамсеса II, любителя больших строек и узурпации чужих памятников. Все как по учебнику. Даже скучно. Авторы, правда, пишут, что получили новую информацию. Например, о заселении Гизы в додинастическую эпоху. Археологических свидетельств этого периода, как я уже говорил, мало. А где следы невиданных сплавов? Ну, тех самых, из которых цивилизация древних богов изготавливала высокотехнологичные инструменты, режущие камень как масло. Увы, пока такие следы не найдены. Строительство комплекса пирамид было венцом изобретательности и амбиций династического Египта, пишут авторы статьи.
Однако важно признать, что это монументальное начинание также оставило неизгладимый след на плато Гиза в виде первого крупного загрязнения металлом, вызванного деятельностью человека. Да, в этом исследовании нам показали, какие следы металлообработка оставляет в масштабе целых веков. А что известно про конкретные инструменты, которыми работали строители пирамид? Я решил дополнить этот материал кратким рассказом об исследовании, вышедшем в 2021 году. Это анализ 15 медных изделий, найденных при раскопках города-строителей пирамид. Древнее поселение найдено в Хейт-эль-Гурабе, к юго-западу от некрополя Гизы, и датируется правлением Хафра и Менкаура. Вообще, в Гизе известны и другие находки металлических инструментов. Например, кое-что нашли в первой ладейной яме у пирамиды Хуфу, где находились части солнечной ладьи царя. Кроме того, к юго-востоку от пирамиды Менкаура археологи обнаружили металлургические мастерские. Но большинство находок медных инструментов Древнего Царства происходит из гробниц, и часто это, как я уже говорил, модели. Здесь же инструменты обнаружены среди мусора на свалке, прямо на территории поселения. Разумно предположить, что эти изделия использовались рабочими в их обычной деятельности, а потом по каким-то причинам были выброшены. Находки сделаны еще в середине 70-х годов прошлого века. Там же обнаружены оттиски печатей. По ним, а также по керамике, этот мусор датировали правлениями Хуфу и Хафра. Скорее всего, инструменты принадлежали мастерам, работающим на строительстве пирамид и связанных с ними проектов. Часть коллекции, включающую медные инструменты, вывезли из Египта в Австрию. Ну, видимо, это произошло до того, как на вывоз из страны предметов, представляющих историческую ценность, был наложен полный запрет. В 2016 году авторы публикации взяли образцы от нескольких десятков предметов, хранящихся в Вене, включая не только медное изделие, но и остатки металлургического производства. В набор готовых инструментов входили иглы, зубила, рыболовный крючок, фрагменты лезвий двух топоров, гвоздь и так далее. И вот к этим артефактам из Гизы применили весь арсенал современных археометаллургических методов, начиная от электронной микроскопии и заканчивая нейтронно-активационным анализом. Я даже не знаю, что это такое. Итак, что же выяснилось? Во-первых, способ производства. Ряд изделий, включая зубило, изготовлен сочетанием горячей и холодной ковки. Руда, вероятно, происходит с Синайского полуострова или из Восточной пустыни. Что касается химического состава, то процитирую статью. Инструменты создают довольно связанную группу артефактов с более высоким содержанием мышьяка и следами никеля, железа, олова, сурьмы, серебра, селена, золота и кобальта. В целом это обычный набор примесей для медной руды. На этом фоне выделяется только одна игла, содержащая много серебра, более 3%. Количество мышьяка колеблется в разных изделиях от 0,7 до 3,5%. Это более высокие цифры по сравнению с инструментами, найденными в гробницах Древнего Царства. При этом древние металлурги отлично знали свойства металла и понимали, что для лучшего результата добавлять мышьяк мало. Максимальный эффект достигается при холодной механической закалке, то есть интенсивной ковке изделия. В результате твердость изделий существенно возрастает, что мы и видим на примере медного зубила из Гизы. Я что хочу сказать? Мы неоднократно проводили эксперименты с использованием медных орудий. Трубчатого сверла, пилы, зубила. Сверлили и пилили гранит, долбили известняк. Но выходит, что уже в Древнем Царстве египтяне производили, по сути, бронзовое орудие. Хорошо бы наши эксперименты повторить с инструментами из аутентичной мышьяковистой бронзы. Интересно, какие результаты получатся? Я благодарю за консультации Максима Лебедева и Ивана Семьяна. Друзья, эти видео выходят только благодаря вам. Я благодарю вас, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, лучше всего это сделать, подписавшись на нас на спонсор, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Этим вы поможете делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Пока специалисты по доказательной медицине ищут способы, как добиться более высокой надежности экспериментов, в другой, в параллельной реальности все эти проблемы давным-давно решены.
2: Михаил Лидин, видеоблогер, скептик, сооснователь премии имени Гарри Гудини. Николай Фомушин, иллюзионист и менталист, член Российской ассоциации иллюзионистов, член экспертного совета премии имени Гарри Гудини.
1: Здравствуйте, коллеги. Насколько знаю, премию Гарри Гудини 1 000 000 рублей получит экстрасенс, который выполнит некие требования. Есть ли хотя бы какая-то ничтожная надежда, что кто-то наконец эти деньги унесет?
3: Но мы и надеемся на это. Действительно, очень хочется, ведь это открыло бы целые горизонты для науки. Поэтому мы пытаемся найти, но пока за 7 проверок, к сожалению, экстрасенсорные способности выявлены не были. Но сегодня у нас необычный формат лекции под конец. Мы попробуем их выявить, может быть, в ком-то из вас, а может быть, во мне. Необычный формат, поэтому давайте немножко взбодримся. На сцене иллюзионист, поэтому нужно быть предельно внимательным. И давайте сейчас мы с вами проведем небольшой эксперимент. Выходить не надо, пожалуйста, поднимите все правую руку. Правую руку. Вот, как дружно. Там левая рука — это фиаско. Видимо, добрался до какого-то фуршета алкогольного. Но ничего. Правая рука. Итак, повторяем за мной, что я буду просить вас делать. Смотрим, повторяем. Сожмите руку в кулак. Разожмите. Все справляются. Сожмите. Разожмите. У нас выводится на экран, нет? Жаль. Вы знаете, никогда еще форум «Ученые против мифов» так не напоминал секту. Самое важное, внимание, все сжали и показали указательный палец. Указательный палец. Указательный.

0: получилось.
1: А насколько я знаю, вы еще приготовили что-то связанное с нашей премией «Врал». Это правда?
2: Это правда. Сейчас, секунду, я отбегаю в сторону. Вы знаете, мы от премии «Гудини» решили бросить вызов экстрасенсам и всем. Действительно, сегодня в таких проверяемых условиях провести эксперимент. У меня есть ящик, есть коробка, вот эта, закрытая со всех сторон. Сейчас, нет, поближе к колонке, пожалуйста, чтобы я мог поставить. Поближе, если можно. Поближе, вот прям вплотную. Угу. А эту колонку, этот ящик, в нем находится предсказание относительно зрительского голосования, вашего голосования и тех, кто голосует во время трансляции. Я, используя свои навыки, попробовал предсказать результат. Чтобы вы не думали, что что-то я могу сделать сейчас с ловкостью эквилибриста, я эту коробку подниму высоко, высоко, высоко, чтобы к ней не было доступа. Вы не представляете, как это страшно.
1: Планчин, Миша, страхуй.
2: Да не, не
1: упадет,
2: надо. Если Миша будет страховать, я упаду на мягкое, да? Итак, смотрите, обратите внимание, сзади, снизу, специально высоко, она будет подсвечена, голосование будет проходить немножко позже, насколько я знаю, вы все будете его участниками и свидетелями. Палантин, следи, чтобы никто не подходил. Итак, ну, а мы можем продолжать? И вернемся к этому позже.
1: Так, пока что у нас есть вопрос эксперта, который мы сейчас увидим на видео. Борис Соболев, тележурналист, автор документального фильма «Идущие к черту», хочет задать вам вопрос. Включите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. По моим наблюдениям, все экстрасенсы делятся на две категории. Намеренные мошенники, их 90%, ну и с ними, в общем, все понятно. И искренние жертвы самообмана. Вот как вы думаете, что это за психологический механизм, когда внешне, по крайней мере, здоровый человек вдруг начинает искренне всей душой верить в свои сверхспособности, сверхспособности которых нет? Спасибо.
4: Отвечу я. На самом деле, никаких особых присущих только этим людям психологических механизмов нет. Всем людям присущи такие психологические вот особенности, такие искажения, как избирательность памяти, избирательность внимания, выдача желаемого за действительное, подтверждение собственных идей, собственных ожиданий. Всем нам это свойственно. Просто этим людям повезло, ну или не повезло оказаться в той среде, в том информационном пространстве, где Ванга, Мессинг, битвы экстрасенсов, где все это считается реальным. Люди рассказывают друг другу истории там, о ясновидящих, о чудесных исцелениях. Эти идеи очень бывают заразны. Но, как я говорил, эти психологические механизмы, они присущи всем. Кому-то нравится, например, да, iPhone, и он находит только там, в нем только какие-то положительные стороны. Кому-то нравится Android. Кому-то нравятся одни какие-то политические идеи, кому-то другие. И мы вообще люди, homo sapiens, в ходе эволюции, видимо, выработали такие вот, ну, эволюция выработала в нас такие искажения, да, что мы очень легко находим закономерности там, где их нет. Это касается любых способностей. Ну и плюс вот эти люди, которые уверовали, что у них есть способности, да, кругом люди, они формируют вокруг себя такое окружение, которые это подтверждают. То есть к ним приходят люди и говорят, во, вы так мне помогли, и так далее, и так далее. Но те люди, они точно так же заблуждаются, как и эти. Вот. Ну, да, наша премия призвана как раз обойти, собственно, эти баги мышления. Мы предлагаем статистику, теории вероятностей. Мы предлагаем такой вот научный метод.
2: Да, у нас, кстати, на премию Гудини...
4: Да спасет он нас.
2: Да, на премию Гудини приходят люди, то есть откровенные мошенники, которые понимают, знают техники, которые используют иллюзионисты, они к нам не пойдут, потому что они понимают, что не пройдут эксперимент. К нам приходят люди, категория людей в основном, которые искренне заблуждаются. Они верят и они адекватно относятся к тому, что, возможно, им что-то показалось, и мы помогаем им понять. Поэтому, действительно, статистика бывает контринтуитивна, вот эти закономерности, и человек накручивает,

0: Он превозносит какие-то моменты, когда у него получилось, и списывает на плохую погоду или на что угодно, когда не получилось. И поэтому вот это искажение формируется сильнее, сильнее, сильнее. Но это все же, скорее всего, является нормой.
1: Делегат попросил посоветовать книги для ознакомления начинающему скептику. Какую литературу рекомендуете?
2: Так, ну, если мы вернем обратно слайд последний, да, с Карлом Саганом, первым делом. Я не знаю, как это
1: сделать. Верните, пожалуйста, презентацию.
2: Если можно вернуть.
0: Да, пока возвращают, я еще тоже посоветовал бы книгу Александра Панчина. Он, я думаю, что в этом зале очень многие знают Александра Панчина. Он сейчас соединен. Да, давайте поаплодируем Александру. У него есть книга «Защита от темных искусств». Я думаю, что многие знакомы. Но там как раз разбирается много-много примеров, почему наш мозг, да, заставляет нас верить в какую-то ерунду. По полочкам, со ссылочками, все по-научному, как мы все любим.
2: Да, но, в общем-то, я добавлю, что вот есть замечательная книга Карла Сагана, называется «Наука как... «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». Хороший, еще неплохой учебник вообще, называется «Псевдонаука и паранормальные явления. Критический взгляд» Джонатана Смита.
1: Мы ее сегодня кому-то подарили.
2: Да, возможно. Это, по-моему, «Альпина нонфикшн».
0: Даже мне, я бы сказал. А еще, конечно, книги Александра Соколова обязательно.
1: Спасибо, коллеги. Но сейчас вопросы из зала.
0: Знаете, как на концерте Билана сейчас.
1: Сейчас я магически. Давайте вот начнем оттуда. Да, пожалуйста.
3: Меня зовут Зураб, Москва. Спасибо большое за даже не доклад, а представление. Было очень интересно. Вопрос у меня такой. Вот достаточно давно существует вот ваш блог, да, Михаил? Есть вот этот фильм про битву экстрасенсов. И при этом битва экстрасенсов по сей день выходит, насколько я знаю, и множество паранормальных всяких сил только растет. Ну, какие приложения, что же делать? То есть, может быть, как-то законодательно запрещать? Или, с другой стороны, люди же сами идут к этим специалистам? И, ну, что делать?
2: Ну, на мой взгляд, конечно, запрещать все это нет смысла, по большому счету. Как бы это, наверное, все-таки подпадает под свободу совести, ну, или вероисповедания, если хотите. Другое дело, я бы предложил это скорее ограничить. Все-таки вот это использование этих образов, вот этих реальных историй в первую очередь, а там же реальные люди, они приходят, и их, по сути, там вот так одурачивают, да? Использование вот этих реальных историй, реальных людей с реальной проблемой, это, конечно, ну, нехорошо. Лучше использовать актеров. Это, во-первых, вот так стоит ограничить. А во-вторых, нужно, конечно, обязательно предупреждать, как на пачках сигарет, да, к чему это может привести. Например, вас могут обуть мошенники, да? Все, что вы видите, это неправда, все события вымысел, совпадение случайно. Я думаю, что вот такой вот дисклеймер, в принципе, было бы достаточно, как минимум, да?
0: Но еще все-таки хочется добавить, прям буквально секунду, действительно, очень сильно поощряется вот вера в экстрасенсов, и одного фильма Бориса Соболева или нашей премии мало. Но и то, я очень много выступаю на мероприятиях, мой телефон вы можете найти в любых соцсетях, корпоративы, свадьбы. И ко мне подходят и спрашивают, а вот мы смотрели, а потом увидели фильм, или вот узнают про премию, и кому-то это помогло. То есть кто-то начал критично думать и относиться к этому. Это самое главное.
1: Я хочу, что это для меня вообще очень хорошее подспорье, потому что тоже мне приходится выступать, и когда кто-то в зале говорит, а вот там у меня какие-то способности, я сразу отправляю к вам. Пожалуйста, вот там, вот тут два огонька.
0: А мы-то думаем, откуда
1: вот
0: они приходят?
1: Вот два огонька.
4: Здравствуйте, Мария, Москва. У меня вопрос к Николаю, и, наверное, он мучает большинство людей в этом зале. Как вы это сделали?
0: С пальцем? Вы знаете, хороший вопрос, он свежий, действительно. По правде сказать, я сам до конца не знаю. Все началось с того, что, когда мне было 14 лет, меня ударила молния. Потом я тонул. Потом меня исключили. Нет, не исключали, все нормально. В общем, ваш вопрос хороший. То, что я делаю, имеет рациональное объяснение, но кодекс фокусника не позволяет его раскрыть. Поэтому верьте в чудо, которое делают иллюзионисты.
1: Так, задние ряды, пожалуйста. Вопросы с задних рядов. Я честно не вижу, поэтому уже полностью на ваше усмотрение девушки с микрофоном. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, Ольга, Московская область. Меня обманывать не нужно, я сам обманываться рад. Вопрос такой, как вы думаете, все-таки есть ли среди людей, которые себя позиционируют экстрасенсами, люди, скажем, интуитивно читающие лицо, состояние человека для того, чтобы, ну, подтверждать свой миф и сказать, что да, я знаю, я умею, а на самом деле они читают жесты, мимику, может быть, там, я не знаю, капли пота, когда человек волнуется и так далее.
0: Вы знаете, вообще хочется, да, верить во что-то. Мы очень много общались с такими людьми, встречались и пока, к сожалению, не находили. Но, отвечая на ваш вопрос, действительно, есть люди, которые обладают техниками холодного чтения, горячего чтения, которые, общаясь непосредственно с человеком, могут выуживать информацию так, что вы никогда не поймете, что вы сами ему сказали. Допустим, даже вот сейчас, когда я говорю эти фразы, и это коррелирует с вашим опытом, есть люди, которые немножко мне кивают. То есть, понимаете, я уже понимаю вашу точку зрения на этот вопрос. Они считывают покраснение лица, смотрят на всякие, там, есть кольцо, нет кольца. Они очень внимательно, они знают эти техники, техники рациональные полностью, и они их могут использовать. То же самое, что идиомоторика, по микродвижениям считывать, где находится предмет, да, понимать. Но, чем пользовался, кстати, Вольф Мессинг, но это все рационально объяснимо. Если таких людей поставить в условия научного эксперимента, что делает премия Гудини, способности перестают работать полностью.
1: Коллеги, вам, ну, к сожалению, ваши звезды, они красивые, но зачем зажигают звезды? Это кому-нибудь нужно? Вам предстоит выбрать лучшие вопросы из трех. Что делать с битвой экстрасенсов? Первый вопрос был. Второй, как вы это сделали? И третий, умеют ли экстрасенсы читать мимику и жесты? Какой вопрос удостоится книги «История всего» Нила деграсса Тайсона?
2: Я бы третий предложил, ты как?
0: Да, да, третий вопрос, он действительно очень хороший и он правильный. То есть потому что в своей жизни наверняка, если вы будете общаться с людьми, которые называют себя экстрасенсами, они могут вас очень сильно удивить, поразить. Но вот нужно понимать, что рациональное в этом все-таки есть, и просто это люди-мастера своего дела.
1: Итак, книга уходит к автору вопроса про жесты и мимику. Вам, мне придется отдать... двух пингвинопитеков-джедаев. И вы уже получили еще другие подарки. Ничего блокноты себе. От компании Фанпин. А на экране сейчас должен появиться скетч на тему вашего выступления от художницы Юлии Родиной.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вы знаете, мне как-то в поле зрения попалась книжка с названием «Все, что вы знаете о динозаврах, неправильно». И вот что забавно. Я знаю человека, который редактировал эту книжку. И я сейчас ему задам вопрос, а соответствует ли название тому, что есть на самом деле. Итак, у меня в гостях палеонтолог, сотрудник Дарвиновского музея Ярослав Попов. Здравствуйте, Ярослав.
3: Здравствуйте.
2: Название соответствует действительности? Все, что мы знаем о динозаврах, это полная ерунда. И вы знаете что-то, чего не знаем мы?
3: Конечно же, сказать, что мы вообще ничего не знаем о динозаврах, это сильно. Даже в тот момент, когда только-только их начинали исследовать, все-таки что-то о динозаврах представляли.
2: Вы знаете, Ярослав, сейчас я вас перебью. На самом деле, конечно, орнитологи могли страшно обидеться, потому что динозавры-то, да, мы с вами говорили как-то, что это же вот птицы, это летающие оперённые динозавры. Вот, так что речь идет о нептичьих динозаврах. Извините, все больше не перебиваю. Продолжайте, пожалуйста.
3: Собственно, даже тот факт, который вы сейчас озвучили, то, что динозавры – это птицы, а точнее птицы – это динозавры, это стало известно совсем-совсем недавно, что лишний раз доказывает о том, что действительно о динозаврах мы знаем далеко не так уж много, потому что вот мы раньше сравнивали динозавров с ящерицами, а теперь сравниваем с птицами. Но вот если посмотреть на ящерицу и птицу, становится очевидно, насколько же были глубоки наши заблуждения. Кроме того, если взять, допустим, среднестатистического человека, который темой особо не интересуется, он может иметь очень-очень отдаленные представления о динозаврах и очень сильно устаревшие. И сейчас наука знает о них гораздо больше. Поэтому, да, во многом мы действительно не знаем о динозаврах. И очень многое узнаем только сейчас.
2: Ну хорошо, а вот мы о динозаврах знали, ну думали, да, что это такие чешуйчатые здоровые ящерицы разных размеров. Да, собственно говоря, ну а что еще о них нужно знать? Ну, яйца они откладывают.
3: Да много чего о них можно знать. Например, из последних таких новиночек, да, что динозавры у нас, оказывается, в основном были теплокровные, что они обладали двойным дыханием, как птицы, что они, на самом деле, были гораздо более активными, что они были гораздо более умными, и у некоторых даже интеллект приближался к птицам.
2: И что они были покрыты...
3: Да, и то, что они были покрыты перьями многие. Так что... Сведения очень сильно обновились. Даже походку динозавров изображали дважды неправильно. Вначале они, бедолаги, ковыряли на таких согнутых ногах, как крокодилы и ящерицы. Потом стали ходить подобно кенгуру, опираясь на хвост. Ну, а вот сейчас вот уже встали так гордо параллельно земле. И то, кто его знает, может, еще какие-то привнесут новшества, новые открытия.
2: То есть на задних ногах, но параллельно земле?
3: Да, да. Но качельки, скажем так, на одном основании. То есть задние ножки приподнимали туловище и хвост, но туловище и хвост примерно параллельно земле располагались. Но вот и при этом хвост очень здорово уравновешивал всю переднюю часть туловища.
2: Это вот бипедальные, да, динозавры?
3: Да, да, да.
2: Ну, то есть двуногие?
3: Так сказать, с тетрапедальными там все попроще. И как раньше на четырех ногах изображали, так и сейчас. Только единственное, что тоже хвост у них приподняли. Раньше он уныло волочился по земле, а сейчас они гордо им ходят и виляют. Кстати, действительно виляют. Последнее исследование показало, что динозавры в такт шагам виляли хвостом, и это им способствовало ровной походке.
2: А виляли в какой плоскости? В горизонтальной или в вертикальной? Вот это же очень важно.
3: Горизонтальной. Горизонтальной, да, как собачки, так, с стороны в сторону.
2: То есть у них все-таки были волнообразные движения корпусом, как у ящериц?
3: Ну, в какой-то степени да, но не совсем как у ящериц, потому что ящерицы-то у них вообще... Все движение идет вот такими волнами. Они
2: ну
3: вот
2: да, как у змеи, да?
3: Компенсировали хвостом свой... Ну, в принципе, некоторые звери тоже, так сказать, вот немножечко, так сказать, пытаются свои шаги чего-то им противопоставить. Например, те же люди, когда ходят, размахивают руками. Вот, это тоже выглядит вполне естественно. Ну и вот динозавры тихонечко повиливали хвостом.
2: То есть это виляние хвостом было не прямо происходило от извивания корпусом, с помощью которого перемещаются традиционные ящерицы? Это как бы вторичное приобретение такое для балансу, да? А вот скажите, а маленькие ручки зачем у них были, у динозавров? Почему маленькие такие ручки у них были? Что они ими делали?
3: Ну, здесь, конечно, же в первую очередь вы, видимо, отсылаетесь к тираннозаврам и каким-нибудь там
2: злым разным, допустим. Да, да.
3: Да? Злым, но страшным. На самом деле, если посмотреть на других динозавров, то у них ручки-то бывают совсем другие. Например, тоже очень известный динозавр хищный по имени спинозавр обладал передними лапами весьма мощными. Uh-huh. Мелкие какие-нибудь велоцирапторы, uh-huh, и дейнонихи, они обладали тоже довольно мощными передними конечностями. То есть тут, собственно говоря, вопрос в том, насколько большой была голова. Так как мы сейчас выяснили, что, соответственно, хвост и передняя часть тела должны были как-то друг друга уравновешивать, но вот отращивать бесконечно длинный хвост тоже нет возможности, то значит вот спереди вес должен быть какой-то более-менее вразумительный. И либо должна быть очень большая голова и очень маленькие лапки, либо все должно быть более-менее среднее, либо должны быть, наоборот, маленькая голова и огромные ручища. Ага. Такие динозавры тоже были, если вспомнить, например, того же тиранозавра, у которого башка была крошечная, с небольшим мозгом, а зато лапы...
2: Но ведь у тиранозавра голова не для того, чтобы думать, а для того, чтобы есть, да, как народная молва.
3: Понятно, но суть размер-то головы не отменяет.
2: Да, не отменяет, безусловно.
3: Полутораметровую голову надо как-то все-таки
2: уравновесить, да?
3: Уравновесить.
2: Да, и поэтому ручки маленькие. То есть я так понимаю, что он хватал свою жертву прежде всего зубами, руками он не ловил ничего, как, скажем, это делают кошки.
3: Любопытно. Вообще изначальная идея была то, что действительно эти лапки абсолютно были нефункциональны. Но вот последние исследования показали, что к этим лапам крепилась такая солидная мускулатура, на самом деле. Настолько солидная, что он там 100-килограммового дядечку так за шкирку мог поднять и как гантелью его качать. То есть такие руки штангиста были. То есть если эти лапы не функциональны, зачем там мышцы в принципе?
2: Да.
3: Как бы странно, загадочно.
2: Да, согласен.
3: Поэтому, видимо, какую-то функцию эти лапы все-таки выполняли, несмотря на свой размер, хотя какую представить довольно сложно. Есть три основные концепции. Первое, что все-таки как-то худо-бедно он добычу мог этими лапами удерживать. Вторая идея, то, что они помогали как-то во время спаривания, возможно, удерживать партнершу.
2: Вот тут-то нужна крепость особая.
3: Да, чтобы не сбежала.
2: Да, и ты такая злобная партнерша, как у тираннозавра, тут надо ее как-то удерживать. Да,
3: и наконец, третья идея – это то, что лапки использовались по утрам, чтобы тираннозавр поднялся с земли, а то вот так вот ненароком завалился на бочок во сне, а потом с утра проснулся, лапами дрыгаешь и встать не можешь. Тут хоть какие-то лапки-то помогут.
2: То есть он как бы отжимался на них, упал и отжался,
3: да, тираннозавр. Да, именно так.
2: Понятно. Интересная у вас наука, Ярослав, палеонтология.
4: Ну, а мы продолжим беседу после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
5: Известно ли вам, что летающие оперенные динозавры микрорапторы или микрохищники, впервые описанные в 2000 году, получили свое название из-за крайне малых для динозавров размеров? Их вес, по расчетам палеонтологов, составлял всего около 1 килограмма. Конечно, столь малое по размеру животное, похожее на птицу, привлекло внимание ученых. Однако, когда они исследовали хорошо сохранившийся скелет мини-динозавра, описанный в 2003 году, выяснилось, что микрорапторы не только были покрыты перьями, как современные птицы, в принципе, многие динозавры имели перьевой покров, но и были способны к активному полету. Еще большее внимание ученых вызвал тот факт, что у микрорапторов было 4 крыла. Первый известный в науке летающий динозавр оказался 4-крылым. Вывод о том, что микрорапторы использовали в качестве крыльев не только передние, но и задние конечности, ученые сделали, изучив строение их маховых перьев и сравнив их с состоянием крыльев современных птиц. Дело в том, что у современных пернатых перья, позволяющие птицам летать, имеют асимметричное опахало. С наружной стороны от стержня пера опахало узкие, а с внутренней заметно более широкие. Так вот, точно такое же строение было у маховых перьев микрорапторов, которые крепились не только к кисти передней конечности, но и к костям стопы. Бедро и голень микрорапторов располагалось под телом, как обычно бывает у птиц и птицеподобных динозавров. А вот стопы микрорапторов были расставлены в стороны и благодаря этому могли участвовать в машущем полете. Микрораптор не был прямым предком птиц, он был, так сказать, параллельной веткой развития динозавров, хотя и состоял в родстве с птицами. Считается, что где-то 140 миллионов лет назад и птицы, и их двоюродные братья-микрорапторы сосуществовали. Причем некоторые динозавры могли охотиться на птиц. Так, например, найдены экземпляры микрорапторов со скелетами птиц в желудочной области. Установлено, что четырехкрылый мини-хищник был отличным рыболовом, но не исключено, что мог иметь вообще весьма разнообразный рацион.
4: Итак, это было сообщение нашего архивариуса, а мы продолжаем беседу с Ярославом Поповым.
2: Ярослав, скажите мне, пожалуйста, вот вы про дыхание обмолвились, что не так с дыханием? Ну, мы знаем, что птицы дышат не так, как мы с вами, да, у них воздушные мешки, такое диафрагмальное дыхание, что ли, в зачаточном виде, вот, и не всегда далеко, а как у динозавров-то с этим обстоит?
3: Ой, динозавров вообще и не только с дыханием, но и совсем все очень интересно. И получается так, что у них строение тела было отчасти похоже на птичье, а вот какими-то деталями на крокодилье. Вот, и дыхание в том числе вот сочетает в себе и птичьи черты, и крокодилье. С одной стороны, у динозавров в костях нашли целую кучу полостей, в которые, по всей видимости, заходили воздушные мешки. Что говорит о том, что легочная система у них была сложная и, скорее всего, была похожа на птичью. То есть динозавры тоже обладали двойным дыханием. И, соответственно, получали кислород, когда вдыхали из окружающей среды и когда выдыхали из воздушных мешков.
2: А чем они нагнетали вдох, собственно?
3: А вот то, чем они нагнетали, возможно, у них было похоже на крокодилья.
2: То есть?
3: Вышла такая статья, которая сравнила строение динозавров, крокодилов и птиц. И заметила, что динозавры в некоторых чертах своего строения больше похожи именно на крокодилов. А крокодилы, когда вдыхают и выдыхают, у них происходит движение, вот как бы раскрытие легких и их сворачивание, скажем так, не за счет движения диафрагмы, а за счет движения печени, которая двигается, соответственно, то вперед, то назад. Таким образом, легкие либо сворачиваются немножко, либо, соответственно, наоборот, растягиваются. Так вот, возможно, что у динозавров было то же самое, по крайней мере, у них очень сильно была развита грудина, и очень хорошо так вперед выступали тазовые кости. И, судя по строению этих костей, такое чувство, что к ним крепилось что-то довольно крупное, и, возможно, вот как раз это были мощные мышцы, которые двигали, соответственно, печень и позволяли динозаврам делать вдох или выдох. То есть получается, что дышали они за счет движение печени, а печень, в свою очередь, двигалась за счет мышц, прикрепленных к тазовым костям. То есть у них были такие тазовые меха.
2: Ну, такую вы сложную конструкцию рассказали, а как она вообще работала-то в жизни? Там никаких сбоев не может быть? Или это все описывать значительно сложнее, чем было устроено, так скажем?
3: Ну, печень, как поршень, двигалась взад-вперед, и, соответственно, легкие либо раскрывались, либо сворачивались.
2: В общем, ничего сложного.
3: Да, ничего сложного. Сложность только в том, куда эту печень прикрепить для того, чтобы она двигалась. Вот раньше это было непонятно, вот сейчас, наконец, места прикрепления нашли.
2: Понятно. Вот интересно еще то, что, вот смотрите, да, мы сравнивали как-то крокодилов, птиц и динозавров, да, что это одна, в общем-то, ветвь эволюционная, просто вот как-то они разошлись, динозавровая с крокодилей, да, и вот такие у потомков еще какой-то вариант появился, да, а так вот, в общем-то, все похоже было у динозавров первых, да, и, видимо, нелетающих, и у крокодилов. Вот это очень интересно, да, и много таких вот как бы штук адаптаций, приспособлений, анатомических подробностей, которые нам лишний раз напоминают, да, о том, что

0: И как же?
1: Который как раз в фильме-то показан ужасной свиньей, предателем. Конечно, чушь собачья, ничего такого не было даже приблизительно. Это вот вагон бешеной тушенки просто своей массой обрушился на пехотинцев. Лошади на нее так все аккуратненько, как шашлычки, понасаживались. Ох, боже мой! Вырвать руки костюмерам и вставить их в такое место, где солнце не всходит.
2: Они так были одеты?
1: Тут-то показали натурально папуасов, а нормальный мужик в это время ходил только в чулках, извините, никаких штанов. Армия из свалки поединков героев превращается в машину.
3: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Храброе сердце» с историком и писателем Климом Жуковым.
4: Привет, Клим.
1: Привет, Кристина. Рад тебя видеть.
4: Взаимно.
5: «Храброе сердце» – фильм 1995 года, режиссер Мел Гибсон. Действие происходит в 13 веке. Главный герой – Уильям Уоллес. Исторический персонаж – борец за независимость Шотландии. Дата и место рождения Уильяма Уоллеса неизвестны. Два населенных пункта – Элдерсли и Эллерсли – оспаривают право считаться малой родиной Уоллеса. По словам режиссера Мел Гибсона, 80% фильма построены на художественном вымысле. В фильме «Храброе сердце» главного героя сыграл Мел Гибсон. Роль принцессы Изабеллы исполнила Софи Марсо. Это стало первой англоязычной ролью французской актрисы. Кинолента собрала в мировом прокате более 210 миллионов долларов при бюджете в 70 миллионов. В 1996 году картина «Храброе сердце» завоевала 5 премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Золотой глобус».
3: Фильм начинается в 1280 году, события в фильме. А насколько мне известно, что борьба за независимость, она началась через 12 лет, когда пришел Иоанн I, его короновали, и он признал власть Англии над Шотландией.
1: Так точно. С неприязнью там все не так, как показано в фильме, конечно. Потому что начинается, как ты, наверное, помнишь фильм, с того, что шотландцы на лошадях, всякие какие-то очень сильно оборваны, едут в какой-то сарай встречаться с послами короля Эдуарда I, где их всех в этом сарае и вешают. Что, собственно, видит маленький Уильям Уоллес, будущий Мел Гибсон, когда разрастется. Это, конечно, чушь собачья, ничего такого не было даже приблизительно. И даже не очень понятно, как бы это по фильму вышло, потому что Уильям Уоллес там показан крестьянином, сыном другого крестьянина, который из другого сарая выезжает на какой-то лошадке, чтобы поехать встречаться с англичанами. Спрашивается, кто бы с послами короля пустил встречаться крестьянина. Это как вы представляете? Я почему такую отсылку к фильму делаю? Не напрасно, потому что оно напрямую связано с сутью вопроса. То есть, что такое Шотландия? Шотландия — это, в общем, две большие ландшафтные территории. Это Нижняя Шотландия, Лоуленд, и Горная Шотландия, Хайленд. Вот Нижняя Шотландия, Лоуленд, это было нормальное феодальное государство, где само понятие «шотландец», как и в другом месте понятие «англичанин», в это время было предельно размыто. Там были подданные, например, английского короля, или подданные там того или иного шотландского вельможи, неважно. Вот между знатью была конкретная неприязнь, потому что шотландская знать, в первую очередь лоулендерская знать, претендовала на то, что она будет получать весь доход с этой территории. И у них были прецеденты, когда у них было независимое королевство, и они были хозяева сами себе. Английская знать, как знать, принадлежащая к стране заметно более богатой, заметно более могущественной, естественно, хотела естественное продолжение этого самого своего острова забрать себе. Ну, потому что полуострова их, кусочек на западе Уэльс уже их, а Шотландия что там прозябает как-то так, необслуженная, хотелось это отобрать себе. В этом, собственно, и есть корень неприязни. Там никакого того, что показано в фильме, хотя, конечно, показано адски талантливо, национального неприятия англичан шотландцами даже примерно не было, потому что крестьянину, которые составляли большинство населения, было решительно плевать, кому они будут платить оброк, англичанам или шотландцам, потому что оброк платить придется все равно. А вот была еще, конечно, Горная Шотландия, где жили горные племена, то есть, собственно, горцы, да, которые почему-то все думают, что они все одинаковые шотландцы. Нет, ничего подобного. Вот там неприязнь была.

0: совершенно другого свойства, потому что горцы находились все-таки на несколько более низкой ступени развития, которые только что буквально вышли из рода племенного строя. И они оказываются рядом с куда более могущественным, неизмеримо более организованным английским обществом, и неприятие было вот на этом уровне. Но, прошу прощения, горцы Шотландии — это вообще немножко другая история, потому что в фильме почему-то все представлены как будто бы как вроде бы и горцы.
1: Ну и вообще, да, согласно историческим данным, Уоллес, он не был земледельцем. И нет, родители его не должны были заниматься, они же были привилегированные.
0: Да, по двум основным версиям. С одной стороны, Уоллес — это был сын рыцаря, мелкого, конечно, Малькольма Уоллеса, который являлся вассалом герцогов, графов, я не помню, как правильно называется титул, стюартов, будущих английских королей, шотландских королей. По другой версии, это был еще более высокопоставленный, то есть не мелкий рыцарь, это был сын довольно серьезного аристократа Алана Уоллеса. То есть одного из топовых вообще владетелей шотландских земель. В любом случае, это никакой не крестьянин. Это потомственный, самое главное, потомственный военный, который получал военное образование, ну, по семейной линии, естественно. Папа там, дедушка, брат, я не знаю кто, должен был в обязательном порядке учить его военному делу. И при этом он был все-таки, даже если мы примем первую версию того, что он был мелкопоместный рыцарь, он все-таки был дворянин.
1: Поэтому хорошо владел тактическими навыками борьбы в сражениях.
0: Во-первых, судя по всему, есть очень ненулевой шанс, что он уже участвовал в войнах до того, как он поднял восстание. То есть для этого были все возможности. То есть у него было мало того, что образование по семейной линии военной, так у него еще был непосредственно военный опыт. Это, конечно, мы не можем утверждать на 100%, но, повторюсь, шанс очень ненулевой. Самое главное, что Уоллес воплощал в себе, это не то, что он был какой-то великий полководец. Нет, он воплощал в себе крайнее недовольство вот того самого мелкопоместного шотландского рыцарства, которое после того, как Джон, он же Иоанн I Болеоль, возведенный на трон третейским судьей Эдуардом I, поднял восстание против того, чтобы англичане полностью контролировали свежепереданную ему страну. Естественно, англичане отреагировали предельно жестко, потому что это было феодальное предательство, совершенное Болеолем. Потому что и Роберт Брюс-старший, который был претендент на престол номер два, и Джон Болеоль поклялись на священном писании и кресте, то есть это высшее заверение лояльности в том, что они в любом случае примут волю Эдуарда I. А Эдуард I, подумав, высказался вот таким вот образом. И что делает неблагодарный паразит? Иоанн I поднимает восстание. Англичане реагируют жестко в ответ на феодальное предательство. Это никому не нравилось. И вот да, там начинается вот то, что показано в фильме. Такой прессинг английской аристократии, которая просто стала забирать земли провинившихся клятвопреступников из лица шотландской аристократии. Из числа, прошу прощения, шотландской аристократии. И, конечно, в первую очередь страдали небольшие герцоги-графы, которые владели такими землями, кстати, в том числе и в Англии, что целиком их было не отобрать, а владело мелкопоместное рыцарство, которое стало разоряться. И вот начало восстания, собственно, которое и, повторюсь, олицетворял сам Уильям Уоллес. Это недовольство мелкого дворянства, мелкопоместного рыцарства, которое и составило, собственно, костяк восставших.
1: Но, судя по фильму, все-таки Уоллес в первую очередь восстает по личным мотивам. Это было сделано просто для красоты фильма,
0: это,
1: сценария.
0: Это очень поздняя есть повесть, которую написал некий поэт, которого условно зовут Слепой Гарри. Это вообще 15 век, памятник, где показана очень билетаризированная, даже, я бы сказал, новелизированная романтическая история Уильяма Уоллеса, которая мстит за смерть своей жены, и таким образом вокруг него сплачиваются восставшие. Повторюсь, это уже в 15 веке было художественное произведение, которое еще раз было художественно переосмыслено Мелом Гибсоном и подано нам. С этим платочком очень романтическим, который он все время прижимает себе к сердцу, другим местам чувствительным.
1: В фильме была показана масштабная батальная сцена, где шотландцы героически борются с англичанами в поле. Эта сцена была отмечена даже международной кинопремией. Известно, что эта битва происходила на Стерлинском мосту, и под тяжестью английского войска мост рухнул. А как ты считаешь, победа шотландцев в этой битве – это просто счастливое стечение обстоятельств или все-таки заслуга Уоллеса?
0: Во-первых, мы все забываем, что рядом с Уоллесом находился Эндрю де Моррей. Вот это как раз очень, в самом деле, точно совершенно, мы это знаем хорошо, это точно очень опытный воин, который был несколько знатнее Уоллеса, если мы примем то во внимание первую версию его происхождения от Малькольма Уоллеса, мелкопоместного рыцаря. И, судя по всему, она самая верная. В силу того, что именно за ним шло это вот мелкое дворянство. То есть он, видно, был не аристократ. Так вот, Эндрю Моррей, который как раз в фильме-то показан ужасной свиньей и предателем, вот, судя по всему, именно он был тем выдающимся полководцем, автором этих побед, начала восстания. Потому что за Уоллесом мы не знаем конкретно таких дарований, которые были бы вот верифицированы, доказаны. А вот Эндрю де Моррей – это совсем другое дело. Именно Эндрю де Моррей, который показан в фильме таким отвратительным каким-то упырем, с такой мерзкой бороденкой, такой еще кожаный шлем такой, с какими-то ушками болтающимися. Вот там показано в кино, как они совершают тыловой рейд на конях, рубят английских лучников. И вот во главе их скачет Эндрю Моррей, которого потом в постели при помощи шестопера Уильям Уоллес убил за предательство. Это он, на самом деле, скорее всего, является автором победы. И именно Эндрю де Моррей в этом бою погиб. Точнее, получил смертельные раны, от которых, в конце концов, и скончался. По поводу тактики, ну, бог его знает. На самом деле, судя по всему, конечно, при Стирлинге было выиграно сражение не тактически, а за счет верной логистики, потому что англичан поймали во время переправы. То есть они не успели перевести все войско за Стирлинский мост. И внезапная атака не построившейся армии, у которой половина на одном берегу, половина на другом берегу, и часть переходит по мосту. Это самое выгодное время для атаки. Тем более, что главной ударной силой английской армии, естественно, являлась рыцарская конница, которой у шотландцев было мало. И если бы конница имела шанс развернуться в чистом поле, или с одной стороны реки, в случае, что англичане не переправляются, или с другой стороны реки, в случае, что англичане уже успели полностью переправиться, вот, конечно, это была смертельная угроза для шотландцев, потому что их основные войска – это пехота. Да, пехота очень неплохая, но по меркам XIV века все-таки, при прочих равных, они массе тяжелой рыцарской конницы были очень слабыми соперниками. Своя конница у шотландцев была, но ее было мало, она была заведомо слабее английской. Поэтому тут был очень точный расчет марша англичан и собственного марша. Когда англичане окажутся на мосту, уже частично перейдут и вынуждены будут ввязаться в драку в очень невыгодных для себя условиях, потому что конница, уже вот в свою очередь пехоте не соперник, если она не имеет возможности разогнаться. Потому что всадники ограничены в маневре пространством собственного коня. Они не могут сделать так, чтобы это 500-килограммовое животное, это вот вагон бешеной тушенки, просто своей массой обрушился на пехотинцев и как минимум их распугал. Потому что когда вот несется это существо, даже без всадника, закованного в железо с копьем, это просто очень страшно. А когда их много, это страшно невероятно. Так вот, эта пехота подошла и принялась всадников, которые просто не имеют шансов разогнаться, колоть копьями, рубить топорами. Естественно, это никому не понравилось, они попытались уйти назад. На мосту возникла давка, потому что задние-то шли вперед, а передние, наоборот, пытались сбежать. И да, судя по всему, там что-то с мостом случилось нехорошее, потому что он был деревянный. Возможно, он в самом деле подломился. При этом Эндрю де Моррей переправился через реку в другом месте и ударил англичанам в тыл своей конницы, довершив разгром таким образом. Правда, сам при этом погиб. Вот, собственно, так это было показано в истории.
1: Там у шотландцев вообще нет доспехов, и оснащение довольно скудное по сравнению с английским войском. Это такой художественный прием режиссера, или они действительно были настолько скудно одеты вот и защищены?
0: То, что показано в фильме, это бред сумасшедшего. Вот совсем. Потому что самое главное этими длинными копьями, это были копья, а не какие-то дурацкие сосновые колы, которые гениальным предвидением Уильяма, нашего Мела Гибсона Уоллеса, вдруг в лесу понаковыряли и потом внезапно всем раздали секретным образом. А когда конница на них поехала в атаку, они внезапно из нее сделали частокол, и значит, лошади на нее так все аккуратненько, как шашлычки, понасаживались. Потому что, чтобы провернуть такой фокус, о, я вас уверяю, пехоту нужно реально даже не тренировать, а дрессировать, потому что это всем одновременно и вовремя сделать сложно. Длинная пика – это не самый простой инструмент для обращения. Для этого нужно мало того, что физическая сила, так еще и конкретное умение ей пользоваться. И уж вот это вот синхронное поднимание копий снизу вверх – штука вообще очень сложная, сложная. И даже, я бы сказал, почти невозможная. Потому что даже строевая пехота уже наемных армий 17 века по уставу, вообще действовавшая после реформ Мориса Аранского, вот пику на конь команду, это то, что у нас по-русски переводится, пику на конь, выполняла не так, как в кино. Там они поднимают ее снизу, да, вверх, а тут нет. Тут нужно было, размахнувшись, вонзить поток копья в землю поглубже, чтобы она там увязла, эта пика. И только потом, наступив на нее правой ногой, наклонить в сторону лошади. Не поднять ее в сторону лошади, а наклонить так, чтобы копье железно совершенно, с гарантией, упиралась в грунт и было придавлено ногой владельца, чтобы лошадь, если она наскочит на это копье, чтобы его просто в сторону не отшвырнуло. При подъеме этой палки снизу вверх ты не сможешь ее так прочно упереть в землю. Даже если лошадь вдруг ударится о ней грудью, я вас поздравляю, она у вас ту палку вырвет из рук, потому что лошадь, повторюсь, боевая лошадь дистрие, так называемая по-французски, это примерно 500 кило. На карьере, вот в самый момент атаки, она развивает скорость 35-40 км в час. И вот 500 кг тушенки волосатой в виде лошади. На ней сидит дядя в доспехах весом 80 кило плюс 25-30 кг снаряжения. То есть это 600 с лишним килограмм на скорости 40 км в час. Вот как вот ты сама
1: как против машины
0: прикидываешь. Да, это как в ДТП попасть, да, вот натурально. Да. И даже, я говорю, очень хорошая пехота, совсем другая, лучше, чем реальная пехота 14 века, вот пехота 16-17 века, она так с копьями никогда не обращалась. И повторюсь, это были не колы дурацкие, а настоящие копья. Потому что дурацкими колами конницу вообще было бы невозможно остановить.
1: Если их... Они же еще там деревянные были.
0: Я говорю, просто деревянные колья, все, там ни железки, нет ничего. То есть это можно было бы сделать, если бы из них построили, ну, частокол. То есть их бы закопали в землю, забили, укрепили. Тогда, конечно, да, возможно. В руках она бесполезна против конницы. То, что они одеты там, как это вообще, ох, боже мой. Самое главное, кто это восстание-то поднимал? Повторюсь, это было вот костяк восстания, это были рыцари, шотландские рыцари. То есть такие же профессиональные военные, как англичане. Такие же служилые люди по отечеству, если мы скажем нашими русскими терминами 15-17 веков. Ну, они, конечно, да, они были, ну, возможно, победнее, возможно, вооружение было там не такое красивое, какое-то похуже. Но это были, повторюсь, это были профессиональные военные, был костяк восстания. Конечно, вокруг них, значит, собиралась часть горожан, часть сельского какого-то ополчения. Но они от англичан не отличались практически ничем. Это лоуленды, это точно такие же феодалы, точно такая же феодальная страна, как и Англия. Ну, может быть, там чуть-чуть беднее, но это не принципиально. Просто тут-то показали натурально папуасов, которые там с голыми попами, и это, кстати, не шутка, в фильме они представлены, прыгают на тяжелую конницу. Ну, я уж молчу о том, что там напялили на несчастных англичан. Это просто издевательство, вот конкретно издевательство. Бюджет фильма позволял одеть их в что-то похожее на доспехи конца 13 века. Никакого отношения к тому, что было в реальности, вот эти вот ковбойские краги на ногах, обшитые квадратными алюминиевыми пластинами, редко-редко не имеют. Там вообще костюмы, вот вырвать руки костюмерам и вставить их в такое место, где солнце не всходит вообще, вот так вот.
1: Даже килты, да, они, по-моему, в 17 веке только
0: килты
1: появились.
0: Килты — это вообще 17 век, и, по большому счету, даже еще и их распространение — это еще и 18 век. Никаких килтов они не носили. Они, повторюсь, были одеты точно так же, как англичане, а нормальный мужик в это время ходил только в чулках, извините, никаких штанов.
1: Ну, то есть это просто...
0: Толки с подвязочками должны были быть вот так вот.
1: Такой дешевый художественный ход, чтобы разделить англичан и шотландцев по костюму, чтобы каждый понял, что они действительно той или той национальности.
0: Да, причем, чтобы даже сам школьник понял, что, я же знаю, эти мужики в юбках, вот точно, это они, шотландцы. Причем их еще разрисовали, эти пастелью всех. Это же тема вообще древняя, античная, пикты. Пикты, да, рисовали себе на лице всякое. Собственно, почему они и были пикты, то есть разрисованные, то есть крашеные, как их называли римляне.
2: Битва на Стирлингском мосту, 1297 год. Шотландские предводители Уильям Уоллес и сэр Эндрю де Моррей против английского графа Суррея. По численности армия шотландцев значительно уступала английскому войску. Во время переправы англичан через реку Форд деревянный мост рухнул, и пехота Уоллеса атаковала. Конница де Моррея ударила врага с тыла. Победа шотландцев. Битва при Фолкерке, 1298 год. Регент Шотландии Уильям Уоллес против короля Англии Эдуарда I. Шотландцы применили оборонительную тактику Шилтрона, плотно выставив отряды с поднятыми копьями в первом ряду. Против шотландских копейщиков выступили английские лучники. Победа Англии. Уоллес вскоре захвачен и казнен. Битва при Беннокберне, 1314 год. Король Шотландии Роберт I Брюс против короля Англии Эдуарда II. Сражение в болотистой долине завершилось победой шотландцев и побегом английского короля. Считается решающим в борьбе за независимость Шотландии.
1: А Роберт Брюс, который мотался из стороны в сторону, не знал, чью позицию занять, он все-таки предает Уоллеса и уходит к англичанам, встает на сторону англичан. А если бы не произошло это предательство, как бы сложилась вообще судьба самого Уоллеса и их войска?
0: Вообще-то Роберт Брюс, он уже не первый раз предавал.
1: Ну да, он постоянно метался туда-сюда.
0: Он два раза успел перейти на одну сторону, на другую. Как бы немножко сомневаясь, с кем бы ему подружиться все-таки. Потому что первое это его восстание против Эдуарда I, это же было что? Он натурально пошел помогать своему будущему оппоненту Балиолю. То есть, если побеждает Брюс, Балиоль снова садится на престол. Не Брюс. Потом он допер и решил, что не-не-не-не-не-не, какую-то ерунду задумал. Видимо, это его дедушка надоумил. И он обратно перешел к англичанам. Так что с Брюсом-то все было в порядке. Повторюсь, Брюс — это представитель высшей аристократии. Там в Шотландии родовитей Брюсов, наверное, никого и нету. То есть есть такие же родовитые, как он, но родовитей уже невозможно себе представить. Это вот как раз та олигархия, которая находилась очень... Будучи, да, они тоже рыцари. Но они находятся вообще в другой вселенной от основной массы бедного рыцарства. При этом бедное рыцарство никого не может вокруг себя без них объединить. Потому что кто будет авторитетом? Каждый рыцарь скажет: я такой же авторитет, как ты. Попробуй докажи обратное. А вот появляется там какой-нибудь лорд Стюарт, лорд Брюс, у которых рот уходит, черт возьми, там, к кельтским богам еще. Они это легко могут доказать при помощи специальных грамот. Ну, все понятно. Тут уже никаких вариантов нет. Авторитетом, который все соберет вокруг, будет он. И вот у восстания, которое возглавляли Уоллес и Моррей, повторюсь, именно так, и Уоллес, и Моррей, погибает аристократ, а именно Моррей, а Уоллес худородный. За ним никто не пойдет. То есть люди, у которых есть много денег, типа Брюса и прочих, за которыми идут натуральные отряды воинские, которые могут собрать городское ополчение, сельское ополчение. Они оказываются перед тем фактом, что вот, да, они сами назначили Уоллеса после победы при Стирлинг-Бридже регентом Шотландии. То есть это было общепризнано. Но тут оказывается, что нету моря, и подчиняться этому практически невозможно. Повторюсь, не потому, что они какие-то плохие очень. Это в фильме они показаны какими-то законченными мразями, которые берут и так вот шваркают своего боевого товарища Уоллеса. А Уоллес тоже ходит, как будто дурачок, и ничего не понимает. И говорит: а что же вы за меня не воюете такие, асики? За Шотландию же нам нужно. Нет, ни в коем случае такого быть не могло, просто потому, что это объективная данность. Уоллес, какими бы ни назначали его должностями, Он был не родовитый, у него в руках не было никаких рычагов, чтобы удержать всю эту разношерстную братью. Поэтому не предал бы Брюс, предал бы кто-нибудь еще. Но самое главное, конечно, что Фолкерк – это было столкновение с совсем другой военной машиной, чем та, которая была на Стирлингском мосту. Это был не карательный рейд какой-то там. Это была армия, возглавляемая лично королем Эдуардом I, который был невероятно опытный и, как бы мы, наверное, сказали, удачливый боевой командир. Потому что он-то вот выставил абсолютно идеальную победную машину всего Средневековья, по крайней мере, европейского. Это сочетание лучников, пехоты и конницы. То есть лучники у шотландцев были, потому что там в кино показано, что вот выходят англичане в каких-то дурацких шлемах, у которых есть почему-то крепление под кольчужную бармицу, но кольчужной бармицы ни у кого не замечено. Спрашивать, зачем там крепление, интересно. Так вот, выходят лучники, там кто-то размахивает, значит, флагом, типа давайте стреляйте. И они там два раза или три раза стреляют, после чего у шотландцев какие-то потери, потом лучники уходят в тыл. Идет конница в атаку. Все было, конечно, немножко не так, потому что лучники, да, все время начинают бой. И у шотландцев эти стрелки тоже были. Но англичане умели организовать лучников в самостоятельную формацию, в самостоятельный род войск, который имеет свои отдельные от общих тактических задачи на поле боя. То есть это уже все-таки предвестник позднего средневековья и глубокого, начала, по крайней мере, начала глубокого разделения труда на поле боя. Потому что армия из свалки поединков героев превращается в машину, которая в конце концов уже в новом и новейшем времени просто превратится вот в то, что называется военная машина. Почему? Потому что там есть много шестеренок, каждая из которых выполняет только свою функцию. Вот это было начало. Лучники для тяжелой пехоты, которые являлись шотландцы в то время, угроза была страшная просто. Почему? Потому что, да, доспехов там было гораздо больше, чем показано в кино. И они выглядели по-другому, но все равно это масса людей, скученных в одном месте, которые или вообще никуда не идут, или двигаются крайне медленно. Не промахнешься. То есть, как бы ты ни выстрелил, ты обязательно попадешь не в отдельного человека, а вот во все это построение. И поэтому плохие доспехи, или, по крайней мере, основная масса доспехов не соответствующего качества и в не том количестве, что положено, против луков это, прямо скажем, слабая гарантия. Потому что один лучник при залповой стрельбе, говорят, обычно 10-12 стрел в минуту лучник выпускает. Конечно, если он один, он может и 15 выпустить. Но задача именно как система залпового огня сработать. Как система смерч, катюша, ураган, как хотите назовите. Когда вся эта масса, обычно выстроенная в три шеренги, первые две в шахматном порядке бьют в цель, видя, куда стреляют, третий по баллистической траектории над головами стреляет, ориентируясь по стрелам своих товарищей. Вот так примерно 1000 человек за минутку выпускает 5000 стрел, не сильно напрягаясь, то есть 5 залпов. И вот 5000 стрел падают в один шильтрон, то есть так назывались баталии шотландцев. И дальше начинается работать просто статистика, математическое ожидание того, что из 5000 стрел какое-то количество кого-то убьет, оно очень маленькое. То есть, скорее всего, так оно и будет. Но если первая попытка за минуту не увенчалась большим успехом, так можно выпустить еще 5000 стрел. А это уже будет 10000 стрел. Это выглядело просто как снег, который падает в одно маленькое место. Это не какой-нибудь там лучник-снайпер, который, там это, поправив прицел ПСО-1, там средневековый, видимо, раз попал кому-нибудь там прямо в щель доспехов. Нет, конечно, это стрельба в площадь, и вот у тебя падает снег, каждая снежинка летит со скоростью 250 метров в секунду, и у нее на конце каленый наконечник, который только что был воткнут в землю, и при ранении у тебя будет заражение крови, которое тогда практически очень плохо лечилось. Дальше идет пехота.
1: А у тебя всего лишь такой маленький щит, который
0: был... Там его вообще могло не быть. Вот кольчуга, стеганый доспех, шлем.
1: Я имею в виду в фильме, там маленький шлем, которым они прикрываются.
0: Да. А потом идет пехота. Пехота у англичан была сильно хуже, чем у шотландцев, потому что у шотландцев все-таки вот была этот, сохранялась традиция массового ополчения пешего. Ну да, скорее всего, она ничего сделать не сможет. Тем не менее, она их притормозит, загрузит, пехота отходит. И дальше уже это задача полководца. Вот этот момент Эдуард I, видимо, на глаз, на свой опытный глаз отсекал замечательно, а именно он должен увидеть, плотное построение шеренг пехоты расстроено или нет. То есть, когда они стоят вот все вместе, вот так вот, ощетинившись копьями и топорами, их в лоб вообще не взять. Даже если это будет серьезно тяжелая конница. Но как только лучники и своя пехота расстроили их немножко, он сразу видит, есть бреши в построении или нет. Как они действуют, слаженно или нет. Может, там какого-нибудь важного командира убили. Передача команд нарушена. И вот тогда в дело идет тяжелая конница. Если малейшая брешь в пехотном строю, вот и все. Какая бы там, какие там доспехи, повторюсь, у шотландцев они все-таки были похуже, чем у англичан, не спасет ничего вообще, потому что лошади вас просто разнесут и растопчут. То, что там показали в кино, это вот эта мулька идиотская, то, что там ирландские наемники подружились с шотландцами, это якобы было задумано, что они, значит, приедут. Потом подожгли какую-то там какую-то траву, которую заранее полили какими-то нефтепродуктами, смешанными с виски. Я не знаю, почему так это не испарялось долго, черт его знает. Это все, конечно, ерунда. Это просто было сражение проиграно в одну калитку, как говорят. Да, оно длилось долго, но оно длилось долго только потому, что Эдуард I не хотел терять лучшие силы, а именно тяжелую конницу в бессмысленных атаках на сомкнутые пехотные шеренги. Сначала разминка из луков, предварительные ласки, потом действует пехота, при неудаче все повторяется снова. Луки, пехота и в конце один или две атаки совершает тяжелая конница. Одну или две атаки совершает тяжелая конница, обычно этого хватает. Если вот так войско было надрессировано и умело действовать, скорее всего, войско, которое так не умеет действовать, оно проиграет. Это стало понятно примерно в XI веке, когда при помощи вот точно такого нехитрого рецепта была завоевана Англия, когда в битве при Гастингсе Бельгельм-завоеватель точно так же применял стрелков, пехоту, конницу против неподвижной стены щитов пехоты. Вот.
1: А если какая-то форс-мажорная ситуация происходит в войске, как они команды передают такому большому количеству людей?
0: Это была самая главная проблема. Я бы даже сказал, по-нашему,
1: по-простому. Просто я даже посмотрела, когда в фильме там была сцена, когда вот у Уоллеса все начали разбегаться войско, он их собрал, он стал кричать о том, что собирать их всех вместе. У меня встал вопрос, как его все услышали и как до всех дошли его слова, потому что там было большое количество народу.
0: Как бы мы сейчас сказали, это геморрой с большой буквы, потому что ни хрена там не услышишь. Оборись, а вообще не услышит никто, кроме, ну, возможно, 10 человек рядом. Я имею в этом отношении гигантский опыт, там, 25 лет непрерывно участвуя в исторической реконструкции позднего Средневековья, как раз примерно того же времени, про какое кино. Когда хотя бы 100 человек начинают дубасить друг друга железными предметами, по другим железным предметам, то есть по доспехам, там рев, вой, грохот стоит такой, что как будто ты находишься в камнедробилке, там вообще ничего не слышно. То есть орать можно до бесконечности. Вариант только вот буквально у полководца был один, а точнее, знаете, даже два варианта. Первое, он мог скомандовать в атаку, потому что пока все стоят, тебя слушают, это элементарно. Обычно для этого употреблялось знамя. Знамя просто наклоняли вперед вот так вот, так как оно болтается очень высоко, это все видят. Ну и все, пошли вперед. Если это конница, скорее всего, отозвать назад ее уже не получится. Конница уезжает один раз, она или побеждает, или проигрывает. Ну да, у командиров таких, как Эдуард I, конница была лучше обучена, лучше дисциплинирована, опытнее ее можно было увести. Как? Точно так же. Знамя назад и труба воет. Вот трубу услышат, причем лучше всего не одну, а там штуки три. Потому что очень пронзительный звук, который работает на высоких частотах. То есть так человек обычно кричать не может, и высокие частоты хорошо слышит человеческое ухо. Вот да, там заревели трубы, ты немедленно посмотрел, о, знамя назад, значит, вступаем. Хорошая идея. все разворачиваются и отступают. С пехотой, ну, примерно так же. То есть барабан вперед, труба назад, например. Знамя вперед, вперед. Знамя назад, назад. Знамя вправо, все идем направо. Знамя налево, все налево. То есть лупит барабан, это значит внимание. Все посмотрели на знамя, ага, куда мы? Туда. Соответственно, туда, сюда, отступать, наступать. Поэтому всегда было очень большое внимание знаменной группе, как бы мы сказали, потому что знамя не должно было упасть. Потому что знамя – это единственный ориентир подразделения. Потому что нет знамени, ты просто не поймешь, тебе отступать, наступать, куда идти. Если вы рассеялись, вокруг чего собираться. А самое главное, верховный главнокомандующий, который следит вообще за всем полем боя, он не поймет, при отсутствии знамени, это свой полк или чужой? Вот конкретно, там на расстоянии метров, например, 300, там все в пылище, в грязище, там во все стороны кровь летит, грязь. А раз, вдруг знамени нет, он не понимает, это уже чужие или еще свои? Туда нужно отправлять подмогу, чтобы всех перебили? Или ими можно еще командовать, и нужно отправлять адъютанта, который скажет, парни, стоять, или парни, вперед, как-нибудь так.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым. Действительно ли англичане ввели указ о первой брачной ночи?
0: Прима ноктис — это легенда вообще.
1: Легенда?
0: Да. Прима ноктис — это легенда, которая имеет право на жизнь только в одном случае, если речь идет не просто о крестьянах, а о сервах, то есть рабах. Потому что раб от крепостного крестьянина все-таки отличается очень сильно. В Шотландии институт сервитажа в конце 13 века распространен не был вообще. То есть там какой-то этой вот прима ноктис просто быть не могло. Потому что феодал, заявившийся в, например, крестьянскую общину со словами «ну-ка дайте-ка мне сюда эту телочку», он бы был воспринят как идиот такими же феодалами, как он сам. Потому что крестьянская община отличается от рабской ровно тем, что крестьянская община, внимание, это такой же субъект феодального права, как сам феодал. Только община – это групповой субъект, а феодал – это одиночный субъект. То есть он сам по себе. Но нарушать феодальное право, причем так, это уголовное преступление. То есть, конечно, там какой-нибудь оборзевший барон мог кого-нибудь там это, того, ну, совершить преступное действие нехорошего свойства полового. Но, повторюсь, это уголовное преступление, это не поддерживалось. Если бы крестьяне его при этом замочили, а, кстати говоря, легко, потому что он там один, там с какой-то маленькой охраной, и, блин, там 100 человек придет, каждый по камню кинет под, с табуреткой, и на этом все закончится. Никто бы на такое не пошел, конечно же. Повторюсь, другое дело, сервы, но их там не было. С сервами такое в принципе можно было сделать и, возможно, когда-то делали. Но это вообще к институту феодального, позднефеодального права не имеет вообще никакого отношения.
1: Вот. Мне еще было интересно по поводу обряда погребения. Когда жену Олиса хоронили, ее завернули в белую ткань, обложили камнями сверху. Это действительно имело место быть?
0: А еще играли на волынках музыку 19 века. Причем на волынках 19 века, что характерно, легко узнаваемых. Вот. Нет, ну это я не знаю, честно говоря, потому что что-то там такое странное. Где гроб? Гроб должен быть по любым христианским понятиям. А ее как-то так закопали. Ну, возможно, там было все очень экстремально. Хотя, с другой стороны, если все было экстремально, откуда взяли столько волынщиков с волынками 19 века?
1: А ты имеешь в виду, модель волынок была 19 века?
0: Конечно. Таких волынок в 14 веке, в 13 веке просто не существовало вообще. Это конкретно вот военная волынка шотландская 19 века. Ну, может быть, там в конце 18 что-то подобное было, но оно к средневековью отношения не имеет. И мелодия, повторюсь, тоже никакого отношения не имеет к средним векам.
1: Ну, что касается вообще, в принципе, национального инструмента шотландского волынки.
0: Волынки у них были, конечно, да, только не такие.
1: Но в фильме показано, что англичане запрещают играть на них.
0: Англичане и сами в это время замечательно играли на волынках. Все играли на волынках. Во Франции были волынки, в Ирландии были волынки, в Англии были волынки. Даже в Испании были волынки.
1: То есть это просто художественный режиссерский ход фильма?
0: Да.
1: Что там хотя бы? Есть хоть какой-то момент достоверный в фильме, который имел место?
0: В фильме есть вот момент хороший реально, который показан вот очень хорошо. Прям вот оно. Это если закрыть глаза, во что одеты англичане, рыцари, вот начало рыцарской атаки. Вот оно показано очень хорошо. Музыка подобрана замечательно. И само движение хорошее. Но единственное, они, конечно, немножко в конце перегнули палку. В том смысле, что конница атакует шагом. Потому что кто себе представляет из советских фильмов первую конную, там, где все это размахивая шашками, на полном карьере несутся куда-то лава. Это нет, так конница не работает. Конница идет шагом. Идет она очень плотной шеренгой, как говорили французы в более позднее время, бот-а-бот, то есть сапог к сапогу. То есть буквально, чтобы сапоги вот так друг касались. И ровной линией. И основную часть расстояния до противника, ну, скажем так, половину, наверное, она проходит именно шагом, чтобы ни в коем случае не развалить свои шеренги. Потому что конница тоже, тяжелая конница, имеет эффективность только в максимально слитном ударе. Вот когда все эти кони одновременно треснут в преграду, вот тогда, конечно, это только туши свет. Потому что если даже очень тяжелая конница будет подъезжать по одному, то в каждом конкретном месте у нее будет больше врагов, чем ты один. То есть тебя с флангов примут, там за шею стащат, лошади ноги подрубят. В общем, как-то ты выйдешь из строя. Но если тебя с фланга прикрывают твои товарищи, такие же, на таких же конях, там с вот такими вот вытаращенными глазами и трехметровыми копьями, то, конечно, к тебе с фланга уже будет гораздо сложнее подобраться. И вообще возникнут мысли, а стоит ли оставаться на поле боя, не пора ли мне домой. Так вот, движение шагом, после чего обычно, да, по звуку трубы, они поднимались в короткую рысь, то есть начинали постепенно разгоняться. Что, кстати, вот в фильме именно показано, что шагом, они единственное, что мало очень шагом прошли. Но это понятно, нужно было как-то это как-то купировать и ускорить. Идут короткой рысью, потом опять же по трубе они поднимаются в ускоренную, удлиненную рысь, и опять же по трубе идут в галоп. И обычно третья или четвертая труба – это где-то около 30 метров до противника. Может быть, 20 метров до противника. Вот идет последняя труба, то, что, опять же, в более позднее время обозначалось командой «Шарже! Атакуем!». Ну, кстати говоря, учитывая, что они все говорили по-французски, и в основном они были французы по крови, эти англичане, это было именно так, команда «Шарже!». И тогда копья наклоняются, потому что копье идет всегда вверх. Потому что копье, длинное рыцарское копье наклонять вперед нельзя до последнего. Потому что если его нагнешь, оно, естественно, начнет вибрировать. И к концу скачки вибрация достигнет такого предела, что ты просто не сможешь нормально прицелиться вообще. И вот только вот последние 20 метров копья опускаются вниз, и лошади переходят вот на тот самый карьер, там до 35-40 км в час. Вот тут, конечно, уже никто не думает про равнение, там просто нужно ударить всем вместе. Просто в силу того, что у них очень маленькая дистанция проходится полным галопом из, ну, по идее, в идеале, ровной формации, плотной формации. И все равно, ну, более-менее слитный удар происходит. И вот это вот, вот все в кино показано нормально. Повторюсь, кроме того, что они очень быстро разогнались, и из-за этого, опять же, в кино показано, что они все-таки не линией подъезжают. Они подъезжают какими-то там, такой расческой неровной. Вот так бы это можно было геометрическую фигуру описать.
1: А по поводу романа Уоллеса с Изабеллой?
0: Ну, сами подумайте. Уоллес умер в 1305 году.
1: Даже по времени, да, по-моему, не сходятся?
0: А Изабелла Капетинка приехала, Изабелла Филипповна, приехала в 1308 году. Они просто даже не могли друг друга видеть.
1: Угу. А вообще, в принципе, взаимоотношения Эдуарда I со своей невесткой Изабеллой довольно-таки странные. Она в курсе всех событий, которые происходят у них в стране.
0: Это по кино, да?
1: Да, по кино говорю, как было в кино. Вот. Но несмотря на это, он не особо ей доверяет, но при этом он ее отправляет на переговоры с Уоллесом. Вообще, насколько возможно было, что женщину отправили на переговоры с протестующими?
0: Ну, во-первых, это не женщина. Это тоже субъект феодального права, потому что кто такая Изабелла Французская? Это дочка Железного Короля. Это самое главное достоинство. Не то, что она Софи Марсо и такая вся очень красивая, вот почти как ты. а в том, что это дочка Филиппа, Железного Короля, которого боится до судорог половины Европы. И она, о ужас, тоже феодал. То есть за ней стоят земли и войска. Поэтому, когда она приезжает на переговоры, это в средние века, да, случалось нечасто. Все-таки это

0: не было никакого.
1: Это уже газовые телескопы уже сотни раз смотрели это небо в гораздо большей чувствительности, лучшей чувствительности. Ноль. Поэтому до сих пор есть три версии. Значит, первая версия – это какая-то непонятная помеха, которую трудно объяснить. Вторая версия – это чья-то шутка инженеров, чтобы не заснули и чтобы интерес поддержать. Но как это можно сделать, я не знаю, честно говоря, потому что антенна-то работала на небо. И, наконец, третья – это действительно что-то такое чиркнуло внеземное. Кто знает? Вопрос открыт. Вот, а под, значит, вот в созвездии Стрельца, вот координаты, кто хочет поискать неземные цивилизации, вот то место, откуда прямо пришло, пришли, ради бога. Вот, но факт есть факт, оттуда что-то приходило. Вот, как это организовано, не знаю. Вот, потом уже, сейчас этот телескоп разобрали и место продали в площадку для гольфа, там уже на карах катаются. Вот, уже все, нет этого телескопа, а вот с памяти себе он оставил. Сейчас считается самым большим чашеобразным телескопом, телескоп Аресиба, гигантского размера, здесь 300 метров антенна. Так что вот, например, вот облучатель, который, куда собираются сигналы, он висит на тросах, тут есть лифты, можно к нему подъехать, там по лесенке пройти. Телескоп используется и для приема, и для излучения. И в том числе там какие-то программы по сети тоже идут по поискам неземных цивилизаций. Вот. Вот из подвижных телескопов, которые может поворачиваться по всем направлениям, два телескопа выделяют своими размерами. Это 100-метровая антенна радиотелескопа Green Bank в Соединенных Штатах. Вон там фигурки людей маленькие, видите? Немецкий телескоп, тоже 100-метровая антенна, то есть это целое футбольное поле в Эффенсберге, около Бонна, тоже считается крупнейшим радиотелескопом на сегодня. Вот. Но чаще всего, так сказать, сейчас используют совокупность антенн, которые могут быть разнесены на большое расстояние, и эта совокупность антенн называется радиоинтерферометры. Потому что с помощью радиоинтерферометров можно достичь очень высокой разрешающей силы, то есть получить картинку радиоисточника. Ну, чем антенна больше по размеру, тем более четкую картину радиоисточника она может получить. Но если у нас есть не одна антенна, а, так сказать, несколько антенн, то по четкости все будет получена картина такая же, как у одной антенны с таким размером, который бы охватывал эти несколько. Поэтому сейчас в основном радиоастрономы работают на радиоинтерферометрах. Ну вот, если говорить о России, то вот, пожалуйста, около Калязина в Тверской области стоит большая антенна 64 метра. Вот, она, так сказать, довольно узкий круг задач она выполняет. Вот, но, тем не менее, так сказать, она работает, туда наши студенты иногда ездят из МГУ. Вот, самый крупный отечественный радиотелескоп считается «Ротан-600». Это Карачаево-Черкесия, Кавказ. Вот он видел такой круг. Этот круг на самом деле состоит из таких вот щитов высотой в 7 метров. Щиты, так сказать, могут наклоняться, отражать радиоволны к радиометру, там, где стоит приемник радиоизлучения. Довольно впечатляющая конструкция. Но она, конечно, тоже очень давно это было сделано. Это сейчас уже, я бы сказал, что я не могу отнести этот телескоп к числу, так сказать, там, наиболее эффективных в мире. Вот. Но вот ближе к Москве, если это в Пущино, 22-метровый радиотелескоп. Примерно такой же телескоп стоит в Крыму на горе Кошка, вблизи горы Кошка, в Голубом заливе, вот на башне от линкора, здесь он стоит. Вот. Это тоже пущинский радиоинтерферометр, уникальный радиоинтерферометр, длиной километр. Когда сильный ветер, он начинает производить такие звуки, что я не слыхал, но мне рассказывали, просто дрожь по коже. Вот. Такой самый крупный музыкальный инструмент мира получается. Вот. Мне говорили, что Тарковский, когда свой «Солярис» снимал, специально пытался, так сказать, заснять этот звук, который ни на что не похож. Страшный звук. Вот. А это уже наши коллеги Украины. Видите, флаги украинские. Вот. Это под Харьковом, это радиоастрономическая обсерватория имени Брауда, построена еще в советские годы. Правда, надо признаться, что последние годы я как-то не видел работ, которые там делали. Я не знаю, что там происходит, поэтому комментировать не буду. Вот. А вот это уже инструменты получше, побольше размером. Это 27 антенн, диаметр по 20 метров, 25 метров каждая. Плечи вон по 22 километра, так U-образная, так сказать,

конструкция. Это VLA переводится как, это аббревиатура Very Large Array, значит, очень большая решетка. Очень активно используется в Соединенных Штатах Америки. Вот. И, наконец, чтобы получить высокое разрешение, используется система антенн, удаленных друг от друга на сотни километров. Вот здесь показано на карте. Здесь от Гавайских островов до Калифорнии, там Вашингтон, Техас. Вот эти радиотелескопы расположены очень далеко друг от друга. Они, их работа синхронизирована по времени так, что они работают как единый инструмент. Это очень сложно сделать. Нужны атомные часы, чтобы совпало все с точностью до каких-то ничтожных долей секунды время на каждом телескопе. В общем, есть своя специфика здесь, своя кухня. Но касаться я ее не буду, но я буду говорить больше, так сказать, по результатам. Но нужны космические радиоинтерферометры, тогда можно вообще, так сказать, сделать гигантские расстояния между радиотелескопами и получить такие угловые разрешения, которые недоступны никакими другими методами. Ну вот, первые радиотелескопы имели разрешение хуже, чем человеческий глаз. Потом с помощью радиоинтерферометров все росла и росла разрешающая способность телескопов, то есть способность получать очень резкую картинку. Ну вот, а сейчас она перегнала самые лучшие оптические телескопы во много раз. Вот разрешающая способность радиоинтерферометров. Но, пожалуй, рекорд сейчас у инструмента, который работает в космосе, который изготовлен и запущен и обслуживается прежде всего российской командой. Это радио «Астрон». В 2011 году он был запущен. Это 10-метровая антенна, которая разложилась в космосе уже как зонтик. Угловое разрешение, то есть около 20 микросекунд. Значит, что такое угловое разрешение? Это минимальный угол, когда телескоп может различить два объекта. Что это два объекта, а не один. 20 микросекунд – это, трудно себе представить, что это такое. Вот каждый знает, что такое спичка. Толщина спички 1 миллиметр. Так вот, это угол, под которым видна толщина спички с расстояния 10 тысяч километров. На сегодня это рекорд. Вот. Спрашивается, а зачем это надо? А вот там есть несколько специфических задач, которые никак нельзя решить другими способами. В частности, рассмотреть ту область, где рождаются, так сказать, мощные струи, джеты, вещества, выбрасываемого активными ядрами галактик и квазарами. Вот одна из задач. Вот есть и другие задачи, конечно. Работа потихонечку, радиотелескоп работы налаживается. Опыта таких работ с такими инструментами у нас раньше не было, поэтому многое приходится открывать для себя и создавать методику первый раз. Вот как он выглядел до запуска. Вот все это потом помещалось в ракету, а в космосе это вот раскрывалось в очень красивый зонтик. Вот такой вот. Вот это уже испытание в цехе. А вот на очереди сейчас планируется запуск миллиметрона. И он все время отодвигается этот запуск. То есть трудно сказать, когда он будет действительно. Пока он ориентировочно замечен на 2017 год. Но здесь, к сожалению, все эти эксперименты у нас завязаны на финансовую политику, завязаны на экономику, завязаны вообще на отношение власти к науке, скажем так. Поэтому здесь есть некая неопределенность, поэтому я не знаю, когда он будет запущен. Но если бы вот можно было его запустить в ближайшее время, то мы оказались бы, у нас был бы инструмент, который не имеет равных в мире. Потому что его разрешение будет еще выше, чем у радиоастрона, но он будет работать на других частотах, на миллиметрах. Там излучает пыль. Межзвездная пыль очень ярко излучает. И там существует масса интереснейших задач, которые можно было бы с помощью этих инструментов решить. Вот сейчас проводятся конференции, пишутся статьи о том, что бы можно было бы с таким инструментом сделать. Хотелось бы, чтобы все это имело смысл и продолжение. Вот. И, наконец, сейчас самый крупный международный проект в астрономии, который только существует, сейчас имеет отношение к радиоастрономии. Называется он SKA, а переводится, вернее, это аббревиатура Square Kilometer Array, то есть
то есть решетка из антенн, у которых суммарная площадь, если просуммировать, будет километр на километр. Вот. Ну, естественно, каждая антенна маленькая, но она, это просто россыпь от антенн трех типов. Вот здесь они показаны, три типа антенн. Каждая из них рассчитана на свои частоты. Вот это похоже на чашу, это уже, так сказать, там, антенна другого типа совершенно. Вот. Стоимость проекта 1,5 миллиарда евро. Реально строительство начнется через пару лет. Вот, считается, что проект будет завершен в 2024 году. Где же он будет делаться? Чтобы такая была россыпь антенн, они должны быть расконцентрированы по большой рассредоточены по большой территории. Значит, часть будет в Южной Африке, часть в Австралии. Это нужно, чтобы там было достаточно пустынное место. Вот. Но вот я попробую сейчас показать проект. Он поворачивается, когда нужно, когда следят за объектом. То есть здесь очень высокая точность должна быть, точность наведения. Ну вот, это вот антенны, рассчитанные на наиболее высокие частоты. На частоты, так сказать, поменьше рассчитаны так называемые апертурные антенны. У них немножечко другой принцип действия. Они выглядят вот так вот. И тоже посмотрите, они тоже образуют свое как бы гнездо. Ну, для примера, здесь врисована, так сказать, машина. Это уже это небольшие антенны, видите, они размером, так сказать, меньше человеческого роста. Вот. И, наконец, еще, так сказать, тип антенн, которые могут, ну, военные с ним хорошо знакомы, это синфазные антенны такие, которые называются плотная апертурная антенна, вот, которые имеют совершенно непривычный для нас вид. Вот они, сколько их тут. И это все это вместе в совокупности образует одно гнездо. Он их, вот это одно, он, она сейчас обведены вот эти вот три типа антенн, но это все одно гнездо. Идем дальше. Дальше уже антенны идут пореже, но вон она цепочка потянулась. Видите, антенны разных типов тоже идут дальше, идут далеко. Там еще будут какие-то, так сказать, гнезда антенн. Уже вот еще одно гнездо. Вот. Вон их сколько. Вот, дальше, это карта, это не просто рисунок или символ. Расстояние, посмотрите, от центра, вот 1000 километров, 2000 километров. И, наконец, самые далекие антенны удалены от центра на 3000 километров. Вот, вот я вот на днях я вернулся из Австралии. Мне ребята там местные говорят, что, ну вот плохо у нас, на науку мало обращают внимание правительство. Даже Министерства науки у нас нету, нету. Но вот срезают там какие-то гранты, все. Но вот все деньги, которые вот, существенную долю денег на вот это, на SKI, они сделают у себя. Вот это вот одно из двух вот этих областей. Другая будет в Южной Африке, это Австралия. Они сделали сюда упор именно на это. Но вот вообще, кто из стран потенциально согласился работать, участвовать в этом проекте? Вот закрашены эти страны. Вот, вот даже Россия закрашена. Я уж не говорю о Западной Европе, там здесь Австралия, Америка. Но участие нашей страны в этом интереснейшем проекте сейчас под очень большим вопросом ввиду сложного экономического состояния. И поэтому нет, то есть здесь нужно вкладывать деньги. Это же не просто там голосовать, ура, и там что-то там делать. Деньги надо вкладывать. Пока вопрос открыт, хочется верить, что мы будем в этом участвовать, но уверенности в этом нет. Ну, теперь посмотрим, как же выглядит небо в радиодиапазоне. Вот 408 мегагерц. Ну, вы примерно представляете, вот все мы крутим там FM-приемники, там 80 МГц, 90, там 107 МГц. Это вот это тот диапазон, который мы, в общем, называем FM, да? Ну, вот 408 – это немножечко, так сказать, более высокие частоты. Ну, 100, вот надо легко запомнить, 100 МГц – это 3 метра длина волны. Вот. Ну вот, что здесь карта всего неба. Вот тоже вот линия, которая идет вдоль экватора, это плоскость нашей галактики, плоскость Млечного Пути. Она светит ярче всего. Дальше видны вот эти вот дуги, это уже излучение более близких областей, межзвездной среды. Но вы видите, картина довольно сложная. Здесь есть даже
объекты, которые до сих пор непонятно, с какими небесными телами связаны. Но, в общем-то, существует всего два основных механизма излучения. Это, основные. Есть еще некоторая экзотика, я не буду ее касаться. Но в основном это либо тепловой механизм излучения, либо синхротронный. Вот поэтому почти все радиоисточники делятся на тепловые и синхротронные по своей природе. Вот теперь несколько слов, что значит тепловой. Тепловой – это значит то, что источник излучает за счет внутреннего тепла. Все тела, имеющие не нулевую температуру, а все тела имеют не нулевую температуру, они излучают в радиодиапазоне. В том числе и мы с вами излучаем, но мы скорее в инфракрасном диапазоне, там более холодное в радио. Вот, это тепловое радиоизлучение. Оно хорошо принимается, так сказать, даже у планет, у Солнца, у звезд. У звезд, правда, звезды слабые, потому что далеко находятся, диски маленькие. Но еще, все-таки у некоторых звезд есть радиоизлучение. А синхротроны – это немножко другое. Синхротрон – это ускоритель электронов. И физики, которые занимались ускорением частиц, обнаружили, что электроны, которые движутся с очень большими скоростями, очень близкими к скорости света, начинают излучать радиоволны в магнитном поле. Вот, значит, у этого излучения есть некие специфические особенности, которые отличают от других. Это вот поляризация, это характерная там форма спектра. Поэтому на небе, когда стали наблюдать радиоисточники вот с такими особенностями, сразу поняли, что здесь должны быть источники частиц высокой энергии, какие-то природные ускорители. И эти частицы попадают в межзвездные магнитные поля и производят синхротронное излучение. Ну вот пример теплового излучения. Вот, например, тепловое излучение – это туманность. Там, то есть туманность Ориона сфотографирована. Это, конечно, оптическая фотография. Вот. А вот синхротронное излучение – это крабовидная туманность. Остаток взорвавшейся звезды, который наблюдался на небе в 1054 году. То есть более там, 900 лет назад. Вот. Внутри этого облачка находится нейтронная звезда «Пульсар». Вот она-то как раз и разгоняет электроны до околосветовых скоростей, и вся эта туманность светится в радиодиапазоне. То есть вот доказательства были вот сделаны Герлосоном, советскими учеными, Гинзбургом, Шкловским. Вот тут показано, как вот электроны, магнитное поле действует на все токи, движущиеся электроны, это токи. Магнитное поле заворачивает их, они как бы наматываются на линии магнитной индукции, и вот как фонариком впереди себя, так сказать, светят, излучают радиоволны. Вот в общих чертах. Ну, здесь я пока, какие объекты, какой имеет механизм излучения. Тепловой – это Солнце, межзвездный газ. Вот. А синхротронные – остатки сверхновых, активное ядро галактик. Ну, кое-что я покажу дальше. Вот, например, как выглядит Солнце на 5 гигагерцах. Это здесь излучение, у Солнца есть и тепловое, и нетепловое составляющее. Потому что на Солнце есть магнитные поля. Солнце – это многополюсный магнит. Вот. На Солнце есть солнечные вспышки, которые рождают быстрые электроны. Ну и потом, как нагретое тело, Солнце тоже излучает радиоволны. Поэтому сейчас есть в ряде стран, в том числе и в России, служба активности Солнца, которые используют радиотелескопы для того, чтобы отслеживать активные области на Солнце. Вот сейчас отпущены вроде неплохие деньги. Иркутским астрономам, которые занимаются как раз Солнцем, и там они будут строить большой современный солнечный радиотелескоп. Приятно за наших коллег. Вот. Вот планеты в радиоизлучах – это тоже тепловое излучение, но на Земле, на Юпитере и Сатурне преобладает не тепловое из-за радиационных поясов. Ну, вот я покажу, например, как выглядит наша Земля в радиодиапазоне. На 20 гигагерцах. 20 гигагерц – это 1.5 сантиметра длина волны. То есть длина волны, в микроволновых печах там используется где-то сантиметров 15 длина волны. А здесь вот на порядок меньше. Краски здесь, естественно, это компьютерные краски. Там в радиодиапазоне красок нету.
Есть разные спектры. Здесь просто показана как бы, ну, интенсивность излучения закодирована в цвете. И можно судить о температуре областей, поскольку здесь это тепловое излучение, и оно чем сильнее, чем больше нагрето тело. Но вот видите, Антарктида холодная. Здесь и полюс холодный, Африка там горячая. Вот температурная шкала здесь показана такой цветной полосочкой внизу. Ну вот, а вот Юпитер, это оптическая фотография. А, все ее видели, знают это. Вот, так вот выглядит Юпитер в телескоп. А в радиодиапазоне он выглядит вообще не так. Вот его радиокартинка. Это Юпитер. Почему он такой? А очень просто. Сам диск Юпитера, он в центре. Вот этот диск Юпитера. А это светит радиационные пояса, которые в оптике там ничего не видно. Но это быстрые частицы, которые кружатся в магнитном поле с планеты. У нас у Земли тоже есть радиационные пояса. Наша Земля тоже, так сказать, имеет такую, помимо теплового, еще и нетепловой компонент радиоизлучения. Ну, вот теперь перейдем к межзвездной среде, очень вкратце. Вот я крабовидную туманность уже показывал, как пример синхротронного излучения. Это очень быстро расширяющаяся туманность. Вот пока мы тут сидим, вот каждую секунду ее размер становится на 1000 километров больше. Каждую секунду. Такая бы скорость расширения. Но из-за того, что она очень далеко от нас, нужно сравнивать фотографии, сделанные промежутком лет 10-20, чтобы заметить, что чуть-чуть больше стало. Размеры у нее гигантские, а в центре сидит нейтронная звезда, которая подпитывает всю эту туманность энергичными электронами. Ну вот центральная область. И это, конечно, оптическая, не радиофотография, но вот здесь видно, вот эти как бы круги расходятся. Это вот как раз от центра активности. Это пульсар, нейтронная звезда, пульсар. Она видна в оптике. В телескоп можно увидеть. Такая маленькая звездочка 16-й величины. Но в отличие от звезд, которые все звезды светят так и постоянным светом, а это мигает, как неоновая лампочка, делает 30 вспышек в секунду и между вспышками исчезает. Это связано с вращением, с быстрым вращением звезды. Другие пульсары тоже так же устроены, но это, пожалуй, наиболее яркие, которые можно увидеть. Вот, так вот, схема пульсара такая, что пульсар вращается, а он излучает радиоволны, и оптический свет тоже в случае крабовидной туманности, в двух противоположных направлениях. И все вот эти два конуса, они крутятся вместе со звездой. И каждый раз, когда какой-то конус чиркает по Земле, мы видим вспышку. Поэтому получается, что вот такое прерывистое излучение. А если не обращать внимания, мы не можем глазом различить мигание с частотой 30 Гц. Ну, в телескоп это будет спокойный, ровный свет. Вот. А вот и та самая область Кассиопеи, которая соперничает с Солнцем по яркости. Это вот невзрачная такая фотография, полученная Хаблским телескопом. Цвета здесь, конечно, тоже условные. Это, вообще говоря, ошметки газа межзвездного, который приведен в движение расширяющейся оболочкой некогда взорвавшейся звезды. Звезда взорвалась, правда, не очень давно. Лет 300 назад можно было наблюдать этот взрыв, но никто его не видел. Соответствие Кассиопеи, это близко к Млечному пути, там много пыли. Звездочка имела там четвертую, пятую или шестую звездную величину. Там таких звезд пруд-пруди. Одна появилась и исчезла, никто не обратил внимания, естественно. Тем паче 300 лет назад. Сейчас, может быть, сейчас же есть вот такой мониторинг. Там есть обсерватории и гражданские, и военные, которые отслеживают все, что происходит на небе. Любая звездочка мигнет, это будет известно. Вот. А тогда не было этого. А вот как выглядит этот участок в рентгене, в радиодиапазоне. То есть это уже радиокартинка, это не оптика. Расширяющийся клубок газа, нагретый до 1 000 000 градусов. А в центре вообще, так сказать, гигантское количество источников. Это центр нашей галактики. Он находится в созвездии Стрельца.
Вот на длине волны 90 сантиметров. Вон сколько там источников. У них каждое свое название. Стрелец А, стрелец Б1 и прочее. Здесь есть источники синхротронного излучения. Есть остатки сверхновых звезд, вот, которые видны как, такие, как кругленькие оболочки. Это остатки взорвавшихся звезд. Это центр нашей галактики. Но удален он от нас на довольно большое расстояние в 22 тысячи световых лет. Вот мы с этого расстояния смотрим радиокартинку. Вот. Ну, наконец, излучение на определенных частотах. Радиоастрономы называют это излучение в линиях. Может быть, термин не очень такой понятный. Это значит, что вот на какой-то частоте вот, излучение, это называется линия. Вот, вот на частотах, вот на 21 сантиметре мы говорим радиолиния нейтрального водорода H1, радиолиния CO, это молекула, где углерод с кислородом сцеплен, излучают прекрасно. Вот, несколько десятков молекул, довольно сложных, вплоть до там, 10-11 атомов. Можно рассчитать их частоты, на которых они производят радиоизлучение, и ищут, находят в плотных областях межзвездной среды. Наконец, так называемые мазерные источники, которые светят по такому же принципу, как лазерная указка. Это и не синхротронное, и не тепловое излучение. Это новый тип излучения, мазерное. Вот. Но разница только в том, что вот он у меня вот мазерный источник, да, вот сейчас вот этот красный. Вот. Это, правда, называется лазер, но то же самое. Лазер – это, значит, от слова L первое – свет, light, а M – это microwave, а все остальное то же самое. Поэтому вместо лазера называют мазер. Совершенно такой же механизм излучения, но только разница-то в чем? Когда мы, у нас лазеры, они всегда связываются с каким-то очень направленным пучком. Вот тонкий направленный пучок, а мазерные источники, они светят во все стороны. Вот. Ну, это очень интересный тип источников. Они рождаются вместе со звездами и планетами. Это очень любопытное направление их исследования в радиоастрономии. А вот это в линии CO. Причем C, не C12, а C13, изотоп углерода. Вот. Это кусок Млечного Пути, а излучает здесь молекулярный газ. Тот самый газ, из которого рождаются звезды. Звезды ведь не из всякого газа рождаются. Они рождаются из молекулярного газа плотного, который наблюдается вот в линиях СО. Поэтому мы здесь вот сейчас буквально, вот там, где есть такие уерчения, это области, где сейчас, в настоящее время, рождаются звезды. Это очень сложный процесс. Можно отдельную лекцию на эту тему сделать, но на самом деле ведь прежде чем звезда рождается, ну, во-первых, они рождаются группами, во-вторых, сначала область, где они рождаются, становится непрозрачным для света, абсолютно непрозрачно. Мы даже подсмотреть не можем этот процесс, что там происходит. Потом бац, родилась звезда. А вот в радиодиапазоне можно подсматривать. Вот карта нашей галактики со спиральными ветвями открыта только исключительно радионаблюдением. Мы в оптическом диапазоне видим только плюс-минус килопарсек, там плюс-минус несколько тысяч световых лет. А здесь в радио там доступны нам очень далекие области. И, наконец, другие галактики. Для меня это наиболее интересно, потому что я сам занимаюсь галактиками. Вот ближайшие к нам галактики Магелланова облака. Находятся они в южном полушарии. Называются они Магеллановыми, потому что европейцы о них узнали от участников экспедиции Магеллана, первого кругосветного путешествия. Они там висят всю ночь, а похожи на обычные облака. Это галактики, они меньше, чем наши галактики, это и спутники, спутники нашей галактики. Расстояние примерно 1500 тысяч световых лет. То есть вот мы видим их такими, какими они были, 150 тысяч лет тому назад. Но я гарантирую, что они сейчас такие же. Вот. А у этого в радиодиапазоне. В линии 21 сантиметр. Сами Магеллановы облака, вот это вот два ярких пятна. Ну, то есть мы здесь не видим звезды, мы здесь видим межзвездный газ, водород. Их довольно много, этого газа в этих облаках. Большое и малое Магелланово облака, и тянутся газовые хвосты. Это, так сказать, они, это фактически газ, оторванный от этих галактик притяжением нашей галактики. И куда же они тянутся, как вы думаете? Это газ, который падает на нашу галактику. Просто потом заметно отдельные облака, которые падают. Судьба этого газа непонятна. Мы же не видим их в падении. Мы видим стоп-кадр.
Потому что наша жизнь слишком коротка. Мы не успеваем проследить, как что-то движется в таких масштабах. Мы видим стоп-кадры. Вот облако, вот оно ближе, а вот это совсем уже, а это уже начинает взаимодействовать с межзвездным газом нашей собственной галактики. Все, стоп-кадр. Через 1000 лет, если бы мы взглянули, мы бы заметили, что все это сдвинулось. И так мы можем научились предсказывать, как будет дальше. Мы научились моделировать это с помощью компьютеров. Поэтому, в принципе, можно с большой точностью предсказать, что будет дальше. В астрономии это получается. В других областях человеческого знания –

Вот все это падает до нас. Но это только часть газа, которая связана с Магеллановыми облаками. Большая часть там осталась. Вот карта неба, как это, вот это быстро движущиеся облака. Вот Магелланов поток, здесь очень хорошо виден, вот он. Вот, вот. Ну, отдельные облака, которые падают на галактику, могут и не иметь отношения к Магеллановому потоку, потому что мы не в пустоте движемся. Там своя среда, свой газ, и это очень интересно исследовать, что там происходит. Как все это падает в нашу галактику, и что с этой средой будет. Вот. Другой пример. Вот эта вот галактика М81 и ее, так сказать, спутник М82 сверху. Здесь мы видим области звездообразования очень хорошо. Это фотография в оптике и ближнем ультрафиолетовом диапазоне. А теперь вот как выглядят эти две галактики. Окружение в линии 21 сантиметр. Вот что. Вы здесь видите, что на самом деле вот эта спиральная галактика, она заметна, так и спирали остались. Вот вторая М82, но увидите потоки газа. Это связанные с взаимодействием галактик. Вот очень много интереснейших объектов было найдено с помощью радио в мире галактик. Вот оказалось, что галактики, если их определять границы по газу, выглядят очень часто несравненно больше, чем они выглядят на фотографиях. Вот одна из галактик, она имеет номер NGC-5055. Ну вот слева оптическая фотография. А справа изображение в линии 21 сантиметр той же самой галактики в том же самом масштабе. Понимаете? То есть то, что нам казалось, что это вот-вот она галактика есть, на самом деле это только центральная часть. Там, где звезды яркие. А дальше звезд почти нет, а газ продолжается. То есть мы открыли для себя области, которые в оптике вообще не видны. И там происходит тоже много очень интересных процессов. Вот. Но, пожалуй, рекорд – это галактика NGC-2915, карликовая галактика. Здесь есть как бы наложено два изображения. Обычная фотография и радио. Вот на обычной фотографии вот эти звезды видны, вот эти точечки. И неправильная галактика в центре. Вот маленькое такое пятнышко поярче, которое. Вот. А синее – это изображение в линии 21 сантиметр. Вот она на самом деле-то какая размером. Кто бы мог угадать по оптической фотографии? Уникальные случаи. Но это редко, но бывают такие вот случаи, что в десятки раз больше галактика, чем она выглядит на обычных снимках. Вот. Но, пожалуй, наибольший интерес представляют области в центре галактик. Это активные ядра, квазары. Это ближайшая к нам галактика с активным ядром М87. Галактика-гигант. Стандартный размер галактики. Вот как обычно бывает. Это вот галактика, которая рядом с ней. Вот видите, вот две галактики здесь. Вот. Вот это вот такие вот нормальные галактики. И сравните с этой. Галактика-гигант. Галактика с активным ядром. Там находится черная дыра сверхмассивная. С массой несколько миллиардов масс Солнца. Вот. И это центр активности. Там радиоизлучение довольно сильное. Причем радиоизлучение исходит как от ядра, так и от выброса от джета, который прямо от ядра идет. Это оптическая фотография. Но этот выброс состоит из плазмы и из частиц очень высокой энергии. И сам этот выброс очень ярко выглядит в радиолучах. Ну вот, то есть активность ядра проявляется в том, что либо джет выбрасывается в форме материи и лучей, либо просто мощное излучение в радиодиапазоне и в ультрафиолете в форме таких двух конусов, уходящих по обе стороны от центра. Вот это уникальнейшие явления активности галактических ядер. У нашей галактики ядро очень слабо активно. Но считается, что каждая галактика хотя бы когда-то в прошлом, но прошла стадию высокой активности ядра. Вот, но там те галактики, которые сейчас проходят эту стадию, они являются, как правило, очень мощными радиоисточниками. Что является источником радиоизлучения в радиогалактиках? Вот, пожалуй, что самый такой пример, это наглядный, это то самое третий радиоисточник, сопоставимый с Солнцем. Я упоминал о нем в самом начале лекции. Это галактика в созвездии Лебедя. Вот так выглядит созвездие Лебедя на карте. А вот здесь вот в этом месте находится галактика. Это ее фотография, полученная космическим телескопом Хаббла. Невзрачная картинка, не поймешь, что здесь изображено.

0: Более резкой картинки просто не существует. Но вроде как бы разобрались, что на самом деле это слияние двух галактик в одну. Поэтому такая бесформенность. Но мощнейшее радиоизлучение. В этой галактике в форме радиоволн излучается такая энергия, которая значительно больше энергии излучения всех звезд этой галактики вместе взятых. Вот действительно радиогалактика, таких очень редко, такой очень редко встречается. А вот ее радиоизображение. Совсем не похоже на оптику. То, что видна точка посередине, это ядро. А вот эти вот тоненькие такие выбросы или джеты, это как раз потоки быстро заряженных частиц, которые и дают радиоизлучение синхротронным механизмам. Потом эти потоки упираются в разреженный межгалактический газ и уже перестают быть направленными, они образуют гигантские области, наполненные очень сильной радиацией. Вот. Другой пример, еще более разительный, галактика, радиогалактика, это скопление в созвездии Форнакс. Форнакс по-русски значит печь. Есть такое название созвездия, созвездие печь. Это центральная галактика. Это оптическое изображение, а радиотелескоп увидел этот объект вот таким. Здесь, правда, оптическое изображение оставлено для сравнения. Вот вы видите такое сероватое. А вот все то, что вот желто-оранжевое, это радиокартинка. То есть мощнейшие области, заполненные радиацией, а источником является ядро. Ядро этой галактики. Другая галактика, радиоисточник, Геркулес-А. Ну, обычно по названию созвездия называются радиоисточники. Потрясающая по красоте своей картинка. Опять-таки здесь оптическая фотография, и на нее наложено радио. Так что мы можем убедиться, что именно из ядра галактики выбрасываются вот все вот эти вот красивые потоки. То есть это... почти невесомые, почти ничего, вещества здесь почти нету. Это потоки релятивистских частиц, то есть частиц, разогнанных практически до скорости света. Вот. Это мощнейшая радиация, и она дает о себе знать с расстояния в сотни миллионов световых лет. Мы же наблюдаем такие объекты с очень больших расстояний. Вот ближайшая к нам радиогалактика, Центавр-А, опять-таки оптика наложена радио. Оптика – это вот полевая полоса и звезды, а радио – вот так, это красивые вот такие вот структуры. То есть выброс из ядра по обе стороны от ядра. Но, пожалуй, самые мощные источники радиоизлучения – это квазары. Квазары – это ядра галактик на стадии очень-очень высокой активности. Один из первых квазаров, который был найден, это так называемый квазар 3273, он был найден как радиоисточник. Было известно, что вот из этой области неба, вот внутри этой центрального квадрата, идет мощное радиоизлучение. Но долгое время не могли понять, а что здесь такого? Здесь ничего интересного нету. Может быть, какая-то звезда необычная, радиозвезда какая-то. Но невозможно было понять, какой именно объект является источником радиоволн на этой картинке. И вообще, виден ли он в оптике? Это же оптическая фотография. Но помог случай. Дело в том, что эта область, это созвездие Девы, периодически через эту область проходит диск Луны. Но Луна-то, она непрозрачна для радиоволн. Значит, если здесь идет диск Луны, то на какой-то момент он перекрывает радиоисточник, и все, он прекратится. И тогда будем знать, ага, он находится там на лимбе этой Луны, на краю Луны. Вот, так и сделали, использовали Луну вот как подсобное средство для уточнения положения радиоисточника. Вот, вот накатывается Луна, вот я так вот условно вот так сделал, вот радиосигнал, о, стоп. Радиосигнал прекратился. Значит, у нас где-то вот на краю Луны радиоисточник. Теперь надо подождать, когда радиосигнал опять появится. Он появился. Значит, на пересечении здесь вот мы увидим вот эту звездочку, это есть квазар. Звездочка, которую можно видеть в хороший бинокль. Но он стоит от нас на очень большое расстояние, во многие сотни миллионов световых лет. Это квазар, мощнейший квазар по радиоизлучению. Вот, и так он был найден. Вот его оптическая фотография. Значит, слева яркий, он все забивает. Эти лучи, конечно, это уже это инструментальные эффекты. Вот, даже и опять виден выброс, вот вниз пошел джет. Но он находится в центре галактики. Хотя, чтобы увидеть галактику, нужно закрыть. закрыть вот этот яркий квазар, вот, вот слева вот он закрыт диафрагмой, и тогда вот слабое свечение вокруг – это звезды галактики, где этот квазар находится. То есть квазары – это мощнейшие источники излучения в ядрах галактик. Вот. А вот другой квазар, 3C3019, вот такой красивый, это радиокартинка у него. Вот. Квазары наблюдаются на очень больших расстояниях. Вы, наверное, знаете, что расстояние можно мерить и в световых годах, а можно в красных смещениях, насколько у нас смещены линии спектра из-за расширения Вселенной. Вот здесь вот Z – это красное смещение, там 0,6, 0,7, 1,2 – это миллиарды световых лет от нас. Невероятно большие расстояния. И квазары, тем не менее, хорошо видны. Но, пожалуй, для того, чтобы понять, как развивается наша Вселенная, важнейшее, что дала радиоастрономия, это обнаружение фонового излучения, которое сейчас не имеет никаких источников. Нет источников, которые его излучают. А фоновое, это значит, ну как фон, идет отовсюду. И ни от какой точки. То есть все точки излучают, грубо говоря. Ну, как вот, ну, если мы, вот, скажем, выйдем на открытую поверхность и, предположим, яркое небо есть, но не видно ни солнца, ни луны, просто вот синее небо. Вот это фоновое излучение для нас – это небо. Так вот, в радиодиапазоне это фоновое излучение в радио наблюдается. И связано оно с теми радиоволнами, с теми электромагнитными волнами, которые родились в нашем мире тогда, когда природа еще не знала ни звезд, ни галактик. 14 миллиардов лет тому назад. Это излучение было предсказано теоретически, что если, там, если справедлива теория расширяющейся Вселенной, мы должны искать вот то излучение, которое существовало до того, как появились галактики. Предсказание это было сделано известным физиком Гамовым. Ну, он учился в Ленинградском университете, потом он уехал за границу и там остался. И в Америке он стал очень известным ученым. Вот, это было сделано его предсказание. И долго искали. И вот за открытие этого фонового излучения была получена Нобелевская премия. Это два радиоинженера, опять-таки Bell Laboratory, такая же команда, которая в свое время, с которой я работал, в которой было впервые были открыты радиоизлучения. Вот, вот там эти два человека стоят и антенна. Опять-таки они выполняли абсолютно техническую задачу, не связанную с наукой. Только им требовалось наладить связь. Но они работали на связи со спутниками. Вот такой вот рупорной антенной. Обнаружили, что идет помеха непрерывно со всех точек неба. Одинакового спектра, одинаковый радиопоток идет. Вот, сначала думали, что что-то такое с антенной. Поднялись там, нашли, что там голуби гнездо свели. Решили, что это вот это из-за этого. Выгнали голубей, почистили антенну. Ничего не изменилось. А потом тут уже астрономы знали, что надо искать это излучение. Ага, вы нашли. Вот, потом, когда проверили, оказалось, что действительно это фоновое космологическое излучение, им дали Нобелевскую премию. И только после этого кто-то все-таки догадался, послушайте, а вот у нас в Питере, в Ленинграде тогда, кандидатскую диссертацию защищал один радиоинженер. Он тоже какие-то помехи там искал, тоже померил излучение и нашел, что оно существует во всех областях неба. И да, защитился. Но поскольку у него интереса в астрономии вообще никакого не было, он чисто технически подходил к этому вопросу. Ну, хорошо, излучение, да, природа не очень известна, но мало ли чего неизвестного в природе существует. И фактически на этом и кончился. Вот, то есть не удалось подхватить это интереснейшее измерение. И Нобелевская премия, так сказать, улыбнулась. Вот. А тут специально уже астрономы уже искали это излучение. Они уже, когда узнали, что есть такая помеха, они говорят, да вы сами понимаете, что вы нашли. Объяснили им, что они нашли. У нас некому было объяснить почему-то. Вот эта карта распределения этого фонового излучения. Здесь яркость соответствует цветам. А почему такое разделение на полушария? Оказывается, что С одной области неба чуть-чуть оно ярче, с другой чуть-чуть слабее. Потому что наша Земля вместе с нашей галактикой куда-то движется. И в ту сторону, куда она движется, с той стороны идет излучение чуть-чуть повышенной яркости. Так что если бы мы не знали, что Земля вращается вокруг Солнца, например, мы могли бы узнать об этом, измеряя фоновое излучение. Тогда у нас наиболее яркое место на небе в фоновом излучении непрерывно бы все время перемещалось по небу, поскольку оно всегда было там, куда направлена скорость Земли. Вот. Это фоновое излучение, так сказать, родилось и шло к нам миллиарды лет. Сейчас нету источников этого излучения. Но по нему удается, так сказать, понять, как образовались те структуры, которые потом развились в галактике и их скопления. Вот это так называемые мелкомасштабные, флуктуации яркости, которые на самом деле соответствуют крупномасштабным природным образованиям. Потому что вот это очень... отдельные здесь яркие и светлые пятна, а здесь они оконтрастированы. На самом деле различие между самым яркими и самыми светлыми пятнами здесь одна стотысячная от средней величины. Это очень резкий контраст. Но вот здесь вы видите зародыши тех структур, которые мы наблюдаем в далеком прошлом. Почему в далеком прошлом? Потому что миллиарды лет к нам шел этот сигнал. Он шел со всех сторон. И когда-то также те структуры, которые сейчас мы наблюдаем вокруг нас, как галактики, они тоже зародились в форме слабых очень изменений плотности среды. Мы только видим их на большом расстоянии. А вблизи все. Вблизи мы видим уже только то, во что они превратились. Вблизи нас. Вот. Таким образом, подводя итог, я могу сказать, что радиодиапазон – это ключ к изучению Вселенной, от свойств атомов до строения галактик, от образования звезд до рождения всего нашего мира, до расширяющейся Вселенной. На этом я кончу свою лекцию. Да, я. Так, и с удовольствием отвечу на вопросы, если будут. Институт астрономии. Я не работаю в Институте астрономии. Институт астрономии на Пятницкой улице находится. Я читаю лекции в Московском государственном университете. Физический факультет.
1: Если чтобы попасть на лекцию, то надо поступать.
0: Ну почему? А планетарий на что? Наш университет проводит дни науки, там всегда популярные лекции. Ну а что вы хотели? Приходите, слушайте. Вот. Да, пожалуйста.
2: Почему пульсар в оптическом диапазоне светит так узконаправленно? Тоже связано с сильным магнитным полем пульсаров или с чем?
0: Да. Значит, механизм один и тот же, синхротронный механизм. Но просто для излучения оптических лучей требуется больше энергии, чем для радио. Вот. То есть мы видим пульсары в оптическом диапазоне просто потому, что этот пульсар сравнительно близок к нам. В большинстве случаев мы не видим оптического излучения пульсара, вот такого импульсного. Вот, в большинстве случаев мы видим только радио. Но поскольку сверхновая, это сравнительно свежая, там еще тысячи лет, там сколько там прошло, это, да, не прошло, да? Вот, и пульсар, это сравнительно близко к нам, мы видим синхротронное излучение от радио до гамма-лучей по всему диапазону.
3: Скажите, пожалуйста, перетекание газа из Магеллановых облаков на нашу галактику, это наблюдается только для галактик спутников, или это может быть происходить между галактиками в скоплении?
0: Нет, я не очень... мы наблюдаем... В радиодиапазоне мы наблюдаем одно Магелланово облако, другое Магелланово облако, газ между ними, и от этих двух систем длинный хвост в сторону нашей Млечного Пути.
3: Это только то, что мы видим, а в других вот
0: образованиях? В других галактиках, в взаимодействующих системах мы видим похожие вещи. Вот. То есть там, где галактики близко подходят друг к другу, их гравитационные поля очень сильно воздействуют на газ. И они просто могут вызвать выброс газа довольно большой массы. Такие газовые хвосты наблюдаются довольно часто.
3: Спасибо.
4: Вы рассказали о двух предсказаниях. Это излучение нейтрального водорода на волне 21 сантиметр и реликтовом излучении.
0: Да, да, да.
4: И то излучение наблюдается с Земли. А скажите, сейчас есть какие-нибудь такие предсказания, которых обнаружение можно ожидать только от каких-то космических миссий?
0: Ну, значит, космические...
4: И зачем, в общем-то, космические миссии? Какой диапазон там предполагается?
0: Понятно, понятно. В принципе, радиоокно достаточно широкое по частотам, и радиотелескопы, в общем-то, без лишней надобности запускать, в общем, не обязательно. Если мы хотим наблюдать радиоизлучение из космоса, то это должно быть хорошо быть обоснованным. Мы должны наблюдать то, что мы не можем наблюдать на Земле. Это бывает одно из двух. Во-первых, когда частота радиоизлучения приходит на Землю, но мы не можем на Земле обеспечить очень высокое угловое разрешение, вот, ну, расстояние между радиотелескопами на Земле ограничено размерами земного шара. Поэтому, если мы хотим поднять угловое разрешение, надо раздвинуть в космос. Это первое. А второе, это то, что вот все-таки радиоизлучение длиной больше, чем 20-30 метров, все-таки не проходит через ионосферу. И источником этого радиоизлучения является, в частности, явление на Солнце. Поэтому у нас еще в советское время были эксперименты по исследованию межпланетной среды на тех низких частотах. Это очень низкие частоты, 20-30 метров. Это радиодиапазон. 31 метр, сказать, можно там ловить что-нибудь. Вот. Вот на излучение на низких частотах, которые связаны с движениями частиц, уже выброшенными от Солнца. Вот. Поэтому здесь вот тоже нужны космические измерения. Но если еще длиннее взять, можно, там уже будут препятствия со стороны межзвездной среды, потому что межзвездная среда тоже содержит элементарные частицы, ну, заряженные, ну, типа электроны, да, которые тоже, так сказать, вмешиваются в радиоизлучение. И сейчас есть даже такой очень хороший два метода, они называются диагностика межзвездной плазмы, когда рассматриваются далекие радиоисточники, и межзвездная среда, которую они проходят по дороге к нам, оставляет след в их спектрах. Или в поляризации, или, так сказать, или как-то, так сказать, по-другому, так сказать, меняет их спектр излучения. И вот сейчас вот эта диагностика очень развивается в науке, в астрономии. Вот использование радиоисточников на просвет, когда мы изучаем не сам радиоисточник, а ту среду, через которую к нам проходят от него радиоволны.
5: Можно тогда еще в дополнение?
0: Конечно.
5: Вы рассказали о запущенном, значит, аппарате радиоастрон.
0: Да.
5: Получается, он тоже будет, предполагается, как использоваться как часть интерферометра?
0: А он уже используется как часть интерферометра сам по себе. Антенка, которая 10 метров в космосе крутится, она ничего своего не представляет. Это же маленькая площадь и все такое. Она работает с радиотелескопами в Соединенных Штатах Америки, Европы, ну, до недавнего времени с украинскими телескопами, сейчас уже не знаю, сомневаюсь в этом. Вот, и там с Австралией. То есть это как бы одна выносная часть радиоинтерферометра, составленного целым рядом радиотелескопов. А сама по себе она ничего не представляет.
5: В чем ценность вот этого нового телескопа, который может появиться?
0: Так, вот имеется в виду какого-то SKI, вот который показывали. Так это... У него задача измерить самую холодную среду, которая только существует, с температурой, очень мало отличающейся от абсолютного нуля. Несколько кельвинов, это там 10 кельвинов. Это очень холодная межзвездная пыль. Вот, она излучает настолько слабо и в таком диапазоне, который с Земли практически невозможно наблюдать. Вот, единственное, что вот, какой телескоп, который сейчас может активно наблюдать, это вот телескоп Альма. Вот я вам показывал, там десятки антенн, таких, которые рядом прям поставлены. Это наблюдается с очень большим трудом, потому что в этом диапазоне атмосфера очень много поглощает. И вот здесь космическое наблюдение очень важны. К тому же у нас разработан метод, ну, который должен быть реализован при создании телескопа «Миллиметрон», позволяющий и антенну, и приемники охлаждать в космосе почти до абсолютного нуля. И это даст возможность наблюдать излучение пыли и других источников в миллиметровом диапазоне спектра. Ну, пока будет холодный, будет эволюционный, да, будет работать. Я думаю, что меньше.
2: Сам собой в этом пространстве он не охлаждается?
0: Так а как он может охлаждаться? Чтобы охлаждаться, если представить его самому себе, он просто будет нагреваться, потому что у него солнце будет плотно светить. Но если бы он был в тени Земли, тогда, может быть, и не понадобилось бы охлаждение. Но он же не может быть в тени Земли. Он будет довольно далеко, там, в лагранжевой точке, это там больше миллиона километров от Земли. Вот, он будет, там будут специальные экраны, которые загородят его от солнца. Это сложная проблема. И постоянно нужно охлаждение. Вот охлаждение, там должен что-то испаряться, что должен там жидкий гелий или что-то. Я не знаю технически, как это будет реализовано, но во всяком случае здесь идея такая, сделать абсолютно холодный прибор.
2: А вот эта точка Лагранжа на орбите, какая-то особая точка, с которой...
0: Ну, это просто точка, которая, это равновесная точка, которую аппарат легко, так сказать, ну, там находится и долгое время будет сохранять то же самое положение относительно Земли.
2: А вот еще вы показывали галактику, которая очень маленькая в оптике, огромная в диапазоне.
0: Да.
2: Вот что произошло там, почему такая огромная разница?
0: А ничего не произошло. Просто на самом деле галактика большая, но из-за низкой плотности газа звезды не образовывались в ее внешних областях, а они образовывались только в центре, где плотность газа побольше. И мы видим, ну как бы сказать, вершинку айсберга. А вот то, что, так сказать, дальше, галактика есть, но там очень мало звезд. Для образования звезд нужна плотность газа повыше. Поэтому вот есть галактики, предполагает существование галактик, что, в которых звезды вообще практически не образуются. Они должны только в радиодиапазоне быть видны. Такие галактики возможны, хотя и пока их поиски там привели, по-моему, только один объект, я знаю, такого типа, который был обнаружен, открыт недавно.
6: А скажите, пожалуйста, сам Гамов получил что-нибудь? Кроме признания вот, за теоретическое обоснование.
0: Ну, у Гамова очень много заслуг, помимо теоретического обоснования теории Большого Взрыва. Вот, но думаю, что в то время, когда он делал это предсказание, мы были настолько далеко от технических возможностей его проверить, что никто не обратил особого внимания. К тому же у него идей было масса очень ярких, и не все эти идеи потом... оказались правильными. Вот. Но он был такой очень интересный человек, очень активный. Вот. И поэтому не было должным образом в то время оценено это предсказание. К тому же в то время была довольно сильная струя, причем в которой включал довольно сильных физиков, например, типа Фред Хойла, которые вообще не соглашались с теорией расширяющейся Вселенной. Тогда еще были споры, потом уже наблюдения подтвердили, что все-таки она расширяется. А в то время еще было это как гипотеза.
7: Вы рассказывали о строящемся очень большом массиве телескопов, который будет на Земле, ага. Этот проект. Вот там сами телескопы, они как-то расположены не очень равномерно, даже вот в этом пятне. То есть к центру их там побольше, по краям поменьше. Mm-hmm. Почему вот так? Это что-то дает?
0: Здесь специально рассчитывалась оптимальная конструкция, потому что она должна соединять между собой две вещи. Во-первых, очень точная синхронизация инструментов, существенной доли инструментов, которые могут быть достигнуты только когда они сравнительно близко находятся. И, во-вторых, иметь обязательно опорные точки на больших расстояниях, для того, чтобы можно было решать задачи, требующие высокого разрешения. Вот, поэтому здесь какие-то компромиссные схемы искались. Я не уверен, что это единственные варианты. Там могли быть и другие вещи, потому что не во всех местах Земли существуют готовые площадки для того, чтобы разместить антенны в большом количестве. Поэтому там, где это труднее, там антенны, естественно, реже будут стоять.
7: Да, но у меня вопрос был вот именно вот в районе вот этой маленькой площадки, да, вот этого как бы пятна активности.
0: Да.
7: Там
0: да.
7: Тоже это неравномерно очень. Почему?
0: Вот.
7: Казалось бы, что мешает.
0: Ну, вот чем это руководствовалось при создании этой схемы, я, честно говоря, не знаю. Вот. Это все-таки, как будет построено, я не знаю. Это все-таки не фотография уже чего-то существующего. Это проект. Вот. Я думаю, что здесь самое главное вот эта общая идея.
7: Скажите, вы говорили, там один континент — Австралия, второй — это
0: Южная Африка. Вы знаете, только там. Южная Африка очень сейчас сильно продвинулась в области астрономии. Там же находится крупнейший в мире телескоп под названием SALT, South African Large Telescope, SALT. Вот, естественно, строится это на западные деньги, там, негры ничего построить не могут, но, тем не менее, вот Южная Африка как-то сейчас продвинулась, и очень в астрономии стала сильно продвигаться Индия, Китай и Бразилия. А у нас какой-то застой. Нет, на нашей территории строить не будут. У нас, к сожалению, сейчас у нас такая ситуация, что большие затраты в области астрономии пока немыслимы. Поэтому никаких крупных инструментов строиться у нас сейчас пока не собираются. Вот. Единственное, что радует, например, что МГУ строит оптический телескоп около Кисловодска. И это уже там 2,5 метра размер, это стандартный телескоп такого университетского типа, и мы очень рады, потому что фактически у нас сейчас в стране из больших телескопов только один современный телескоп в Карачаево-Черкесии.
1: Скажите, пожалуйста, а какое угловое разрешение в этом проекте
8: СКА?
0: Угловое разрешение в этом проекте зависит от частоты. Конечно, он не доберется до тех микросекунд, о которых я говорил, когда речь шла о космическом радиоактивном интерферометре. Это ему и не надо, потому что его основной выигрыш, то, что он сравнительно высокое угловое разрешение позволяет реализовать при очень большой суммарной площади антенн. А это значит, что он может ловить очень слабые сигналы. А по угловому разрешению он и рекордсменом не будет. Ну, если можно сделать на Земле, то буду делать на Земле. То есть, если на Земле атмосфера прозрачна в радиоволнах, то, конечно, проще сделать на Земле. Вот. На Луне была только одна попытка сделать астрономическую обсерваторию. Это американцы, так сказать, затащили туда телескоп ультрафиолетовый. Вот, ну, пока они там работали и не пролетели назад, они сделали ряд очень интересных снимков. Вот, в принципе, ну, со временем, когда Луна будет обживаться, а сейчас, наверное, такой вектор, на Марс вряд ли полетят, а вот на Луну будут летать, и там будут как-то осваивать ее. И очень может быть, что там и, так сказать, построят уже нормально функционирующую обсерваторию. Да. Если один радиотелескоп будет стоять на Луне, а другой на Земле, это уже будет гигантский радиоинтерферометр. Другое дело, что здесь скорее легче его будет обслуживать, потому что если такой телескоп не на Луне, а просто летает где-то на орбите, он тоже может работать. Тут уже, понимаете, это все очень дорогостоящие эксперименты, поэтому любая страна, так сказать, подумает прежде, много раз, прежде чем знать, стоит на это тратить такие деньги, или нужно какие-то более мелкие проекты поддерживать. Это вопрос научной политики, которая решается в каждой стране по-разному.
7: Вот вы сейчас заговорили о Луне. Я не так давно смотрел передачу, где как раз рассказывалось о том, что вот американцы, они, например, не так давно отказались от вообще своей космической программы массированной, в том числе и полетов к Луне, из-за того, что это как бы дорого и нерентабельно, и вообще как бы мы там уже были, и нам нечего там ловить. То есть действительно ли это будут такие планы, когда, ну и вот они будут реализовываться в мире? То есть,
0: понимаете, когда речь идет о вложении в какой-то крупный проект, научный проект, то стремятся получить результат, который никто никогда не получал. Вот американцы, например, сейчас собираются, так сказать, вот в качестве такого пилотного проекта, это полет к астероиду. Это, так сказать, захват астероида и вывод его на окололунную орбиту. Вот. Ну, другой космический корабль. Просто американцы, вот, например, от Марса они тоже могут отказаться. Ну, они не любят повторять чужие достижения, вот, пытаясь достичь что-то абсолютно оригинального. Ну и нормальная ситуация. Другое дело, что Луна вот здесь, помимо так, чисто научных интересов, это тут еще и политические интересы, и, так сказать, как-то разработка технологии космической, которая потом позволит летать к другим планетам. Это, поэтому Луна здесь, задача не только там посмотреть, что там находится, а там целый комплекс решается и научных, и технических задач. Вот, вот сейчас вот, вернулась с Луны капсула, которую китайцы послали. Вот, они очень активно сейчас Луной заинтересовались. Вот, индийский аппарат сейчас исследует Марс. Время идет. Надо торопиться. Вот, у нас есть тоже очень интересные проекты. У нас же есть, и пока еще не ушли на пенсию, у нас специалисты мирового класса. Вот, вот, потрясающие проекты. Есть, например, проект «Венера-Д», так называемый, который подразумевает, там, ну, в программе «Максимум» там будут все, и даже вертолет собирались в атмосферу запускать, но потом отказались, слишком дорого. Но главное, что это станция, которая будет долго работать на поверхности, там, вы знаете, очень горячая поверхность, там и целый комплекс исследований, направленный, кстати, на ответ на очень актуальный вопрос. Почему Земля и Венера пошли развиваться разными путями? Хотя они по массе и по размеру одинаковые. Количество энергии, которое доходит до поверхности этих планет от Солнца, тоже примерно одинаково, что на Венере, что на Земле. Вот. А тем не менее, ничего похожего нету. Венера – это выжженная горячая пустыня, а на Земле цветочки цветут. Вот. Так спрашивается, может быть, это просто климат при тех же условиях, может быть, в разных устойчивых состояниях. В одном устойчивом состоянии комфортно жить, а в другом вообще нельзя жить. Так может, вдруг мы там своей деятельностью, так сказать, загрязняя атмосферу и уничтожая леса, вдруг мы приведем к тому, что Земля станет меняться и станет похожим на Венеру. Есть такая опасность. Чтобы это выяснить, вот как раз одна из этих задач. Венера-Д. Ну, отложили запуск на неопределенное время. Нет денег.
8: А вот по поводу нет денег, они раньше были выделены, теперь их
0: отрезали? Нет. Вы знаете, там же любой проект проходит разные стадии. Там, так сказать, разработка, НИР, там это потом уже, когда начинают железо клепать. Это многолетнее. Все это, каждый проект, он делается много лет на самом деле. Вот. Но поэтому работа над этим проектом, они не затухли. Там все еще там что-то там делается. Но и не вошли в ту стадию, когда все решено. Вот там пусть там Лавочкина там работает там на предприятии, пусть там клепают в это ваши приборы под вашим руководством. Такого еще нет.
9: И у России никогда сроду столько денег не было, сколько их сейчас.
0: Ну, это вопрос. Ну, значит, слишком много, как сказать, слишком много куда их девать. Ну, вы сами понимаете, что здесь все это завязано на политику и на экономику. Значит, сейчас, между прочим, это не только российская беда. Сейчас, вообще-то говоря, во всех странах, даже на Западе немножечко стали прижимать крупные траты. То есть та же Америка отказалась от ряда проектов, чтобы сосредоточиться на несколько наиболее престижных. Вот, поэтому всплеск такого интереса к космосу был тогда, когда шло соревнование двух политических систем. Вот, тогда уже на это уж точно не жалели денег. Уж точно не жалели. А когда уже, так сказать, уже сейчас уже нет такого ажиотажа, и уже, так сказать, уже на первое место выдвигаются немножко другие задачи, более такие приземленные или военные, скажем там, вот, то, так сказать, везде немножко прижимается вот такая вот абстрактная наука, которая, так сказать, ну, ничего не дает в плане там, каких-то, да, каких-то доходов. Вот. Но поэтому страны, нет такой страны, которая бы отказалась от научных программ, но сейчас пересматривается программа, и у нас тоже, сказать, вот, будет ситуация немножечко, сказать, разрядится международная ситуация, я думаю, сказать, что и у нас будут проекты оживут, которые сейчас пока в латентном состоянии. У нас есть интереснейший проект.
9: Преимущества
0: инфракрасного
9: диапазона перед исключением
0: своей сферы с Вселенной? У каждого своя задача. Инфракрасный диапазон – это диапазон, далекий инфракрасный диапазон – это диапазон, где, прежде всего, излучают пыль и излучают, там, скажем, активные ядра галактик. Вот. Они друг друга не заменяют. Вот. Инфракрасный диапазон и, скажем, радиовысокочастотный диапазон – это, вообще говоря, разные объекты. Поэтому, так сказать, они скорее дополняют друг друга, чем, так сказать, там, чем конкурируют.
10: Большое спасибо за лекцию сегодняшнюю. Пожалуйста. Мне хотелось вернуться на 2 недели назад. Вот у вас была лекция «Инфракрасная Вселенная».
0: Да.
10: И вот там вы приводили один слайд очень интересный. Ага. Значит, было, по-моему, несколько десятков звезд зарегистрировано вблизи галактического центра. И из анализа, значит, их скоростей было найдено подтверждение, что разгоняет их сверхмассивная
0: черная дыра. Да, хорошо помните.
10: Вот, и это, значит, локализовано в радиусе, по-моему, 0,01 парсека.
0: Ну, там, да, там световые дни уже.
10: Угу. Это инфракрасное излучение дало нам возможность приблизиться к галактическому центру на расстояние 0,01 парсека. Радиодиапазон нам может ближе дать эту картинку? Если да, то сколько?
0: Радиодиапазон
10: там...
0: дает картинку вообще окрестности черной дыры, совсем рядом.
10: Сколько там звезд?
0: Вот. А вот звезды он не видит.
10: Это плохо.
0: Значит, в чем там дело? Вот то, что мы, то, что вы, о чем вы говорите, вот инфракрасный диапазон, это не значит, что вот там инфракрасные звезды ходят. Просто там очень много пыли, которая пробивается только в инфракрасном диапазоне. То есть мы видим нормальные звезды, обычные звезды. На самом деле они голубые. Но мы видим просто их в инфракрасном диапазоне, потому что остальной свет просто задерживается. Ну, как вот через туман красный фонарь виден, скажем, а зеленый не виден. Вот. То есть здесь мы используем свойства инфракрасных лучей более спокойно проходить через среду. Радиоволны не задерживаются этой средой, поэтому в радиоволнах мы можем видеть центр и видим его вот, до мельчайших подробностей, так сказать, уже саму окрестности черной дыры, где там аккреционный диск. Видим это. Вот. А звезд нет, не видим.
11: Вернуться к разрешающей способности антенн.
0: Угу.
11: Почему в основном только интерферометры используются?
0: Почему что?
11: Интерферометрические антенны.
0: Да,
11: почему,
0: да,
11: такое?
0: Да.
11: Почему такие? Ну, соответственно, нужны большие расстояния. А, допустим, вот по аналогии, не знаю, не специалист в акустике, там, где нелинейные эффекты используются, там параметрические антенны строятся. У них практически диаграмма направленности прожектора, то есть иголка, как бы, и размеры маленькие.
0: Ну, в любом случае у вас предел разрешения ставится дифракцией. Это касается и акустики, и радиоволн. Но когда дифракция, так сказать, тем меньше влияет, чем, так сказать, больше размер антенн, чем больше расстояние между кусками антенны, грубо говоря, удаленными друг от друга на большое расстояние. Вот. Поэтому вот в радиодиапазоне в первую очередь начали, так сказать, делать радиоинтерферометры, потому что совершенно из-за большой длины волны очень сильная дифракция, которая размазывает всю картинку. В акустике там ситуация очень похожа. Там все равно у вас есть некий, так сказать, выход пучка, у вас есть, так сказать, вот это сечение пучка, и оно определяет, вот, насколько будет у вас луч выйдет из антенны, насколько он направленный. Вот другое дело, что сейчас техника достигла таких высот, что стали использовать интерферометрические методы, такие же, как в радио, в оптическом диапазоне, на больших телескопах. В частности, на Южноевропейской обсерватории там 4 крупных телескопа могут работать как систему, как радиоинтерферометр. То есть по оптоволокну сводятся изображения вместе, свет интерферирует, и дальше уже компьютер анализирует то, что получается. Сейчас возможности потрясающие, так сказать, возросли за последние годы.
12: Друзья, я думаю, что это последний был вопрос. Я сейчас хочу еще раз поблагодарить Антона Владимировича.
13: Спасибо.
12: Я не перестаю восхищаться его талантом популяризатора. Потому что вот так просто... просто так интересно, так увлекательно рассказывать о таких сложных вещах. Ну, не каждый ученый может, а вот Сергей Владимирович может, умеет, делится своим опытом с нашими молодыми специалистами. Ну и почти все, кто на наших трибунах выступает, они обладают в той или иной степени этим даром. Поэтому приходите, слушайте, задавайте вопросы, образовывайтесь, развивайте свои знания, а мы всегда рады вас видеть.
0: Спасибо.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о нашей планете, о Земле. Значит, планета Земля для нас это, конечно, все. Но не только планета Земля. Для нас важно и Солнце, и Луна, и все остальные планеты. Так они тоже действуют на нас. Но Земля это главное. Все дело заключается в том, что прежде чем говорить о собственной Земле, прежде чем говорить о ее строении, о процессах, которые происходят на ее поверхности, нам нужно еще установить наше место не только в Солнечной системе и в галактике Млечного Пути, а установить и место во Вселенной. И вот мы должны сказать несколько слов о том, как же все это образовалось. Всегда знать свое место вот полезно, даже во Вселенной и даже в Солнечной системе. Ну, вы, наверное, знаете уже, ну, по крайней мере, известно, что возраст Вселенной 14 миллиардов лет. Раньше было 15-20, теперь более или менее уверенная цифра – это 14 миллиардов лет. 14 миллиардов лет тому назад произошел так называемый Большой взрыв. Это Большой взрыв не тот взрыв, который мы привыкли, мгновенное расширение газов при взрыве какого-то вещества. А это расширение вещества, которое находилось в так называемом сингулярном состоянии. Что такое сингулярность? Сингулярность – это бесконечно большая плотность. И, как потом выяснилось, бесконечно высокая температура. Вот это такое состояние, при котором вещество, которое мы знаем сейчас, его не было. Было какие-то иные состояния. И вот это вещество, которое находилось в сингулярном состоянии, оно начало мгновенно расширяться. Вот это расширение вещества, которое началось 14 миллиардов лет назад, впервые обосновал, в общем-то, наш соотечественник Александр Фридман, молодой соотечественник наш, ученый-физик, рано умерший от тифа, где-то в начале вот 30-х годов. Но он впервые выдвинул эту идею о расширяющейся Вселенной. Наш же соотечественник, физик Гамов, который находился за рубежом в это время, выдвинул также идею о том, что Земля была, то есть вот это вещество было не только очень плотным, оно было еще очень горячим. Вот слово «очень горячее» и «очень плотное» – это единственные те выражения, которые используются при описании сингулярности, так как конкретных цифр их просто нету. И вот это вещество начало расширяться. Вот так ли это или не так? На сегодняшний день мы имеем три фактора, три момента, которые подтверждают, что действительно это было так. Первый момент – это вам известное доплеровское смещение, эффект Доплера. То есть, если светящийся объект удаляется от вас, то смещение идет в красную сторону линии спектра. Приближается в голубую, не удаляется, он находится на месте. Так вот, все объекты от нас, вернее, все галактики, которых многие миллионы в наблюдаемом пространстве Вселенной, они все от нас удаляются. Но это не означает, что мы центр Вселенной. Были бы на другой галактике, мы бы жили, от нас удалялись бы все остальные галактики, в том числе и галактика Млечного Пути. Значит, вот так все расходится 14 миллиардов лет. Значит, известно, да, это одно доказательство. Второе доказательство – это так называемое реликтовое излучение. В свое время американские астрономы, радиоастрономы Пензиас и Вильямс направляли радиотелескоп в любую точку неба утром, вечером, днем – и ночью, и получали все время какой-то электромагнитный шум на длине волны 3,7 и 35 сантиметра. Они сначала решили, что это ошибка, перенастроили этот радиотелескоп, опять получили. Написали статью об этом, и физики за это моментально схватились. Они сказали, что вот это электромагнитное излучение очень слабое. Это эхо того гигантского излучения, которое было в первые моменты Большого взрыва. И вот это эхо, оно сохраняется до сих пор. И третье доказательство – это состав Вселенной. 2/3 водорода, 1/3 гелия. Вот эти доказательства действительно говорят о том, что наша Вселенная образовалась путем Большого взрыва. Спустя какое-то время, сколько-то миллиардов лет, образовались галактики. Надо сказать, что, ну, я не буду рассказывать о всей, потому что это не тема лекции, но, в принципе, нуклеосинтез, то есть образование ядер, пошло уже в первые минуты после Большого взрыва. Сначала легкие элементы, потом более вот тяжелые элементы, ну и так далее. Вот образовались галактики. Галактики, они разного типа. Вот мы живем в спиралевидной галактике Млечного Пути. Она состоит из ряда таких спиралей. Они бывают, называются по-разному. Есть спирали логарифмические, есть спирали архимедовые. Но вы видите, что это вот целая серия этих спиралей. И вот наше место, где показано Солнце, наше место как будто бы с краю здесь. Значит, галактика не очень большая. Она имеет примерно 100 тысяч световых лет в диаметре, а световой год – это 12 на 9,6 в 12 степени. Ну, неважно, много, по крайней мере. И вот, значит, мы находимся где-то здесь с краю. Мы, естественно, входим в состав Солнечной системы. Когда эта система вся образовалась? Она образовалась, наша Солнечная система, в этой галактике, ну, примерно около 5 миллиардов лет тому назад. Вот возраст Солнца, он чуть старше, чем возраст Земли, а возраст Земли и других планет обычно определяется как 4,5 миллиарда лет. Вот мы находимся с краю, поэтому, когда мы смотрим на Млечный Путь, вы видите такую полосу на небе, это действительно путь. Потому что мы сидим как будто бы, знаете, в колесе, внутри огромного колеса сидим и смотрим на его обод. Вот так и мы видим этот Млечный Путь. Если бы мы смотрели бы сбоку, то мы бы видели вот такую колоссальную спираль. Вот на этом снимке видна комета тоже. Это просто комета Хейла-Боппа, которая была совсем недавно, ее хорошо было видно. Везде, и в Москве, и в Дубне, о которой я тоже буду говорить потом. И это просто ледяной сгусток, который вот летит на небо и имеет огромный хвост, так как испаряется под воздействием Солнца этот лед. Благодаря достижению в космической технологии, особенно с телескопа Хаббл, который летает уже много лет, мы получили совершенно потрясающие снимки многих объектов. Вот это газопылевые облака в созвездии Ориона. Вы видите, вот две сверхновые звезды, яркие, возраст их молодой, ну, 100 тысяч лет, может, до миллиона лет. Это совсем молодые звезды. И вы видите, что вот эта пустота, вот этот универсум, он совсем не такой, как мы себе представляем, абсолютной пустоты. Вот есть такие газопылевые облака. Вот, по-видимому, из такого газопылевого облака и произошла наша Солнечная система. А вот такие газопылевые облака, они в нашей галактике сосредоточены в очень многих местах. Надо также сказать, что мы же вращаемся вместе с галактикой. Она тоже вращается вокруг своего центра. А центр галактики находится, значит, в том месте, которое никак не могут определить, что это такое. По одним представлениям, там может быть черная дыра, по другим представлениям, там просто какие-то темное какое-то вещество. Но неважно, вся галактика вращается со скоростью примерно, значит, по разным данным разное, но это что-то 240 миллионов лет, один оборот. Но ведь и мы с ней вращаемся тоже. Но мы находимся с краю. Поэтому наше движение иногда более медленное, чем движение вот этих струйных потоков, которые выходят из центра галактики, и вот этих рукавов, где очень много звезд. Это тоже очень важно. Так вот, идея образования нашей Солнечной системы заключается в том, что примерно 5 миллиардов лет тому назад произошел один взрыв или несколько взрывов. Это гипотеза, конечно, сверхновой звезды. И мы почувствовали, не мы, а вот это взрывы, благодаря колоссальной мощи этих взрывов, они воздействовали на какое-то газополевое облако. Это газополевое облако начало сжиматься, турбулентно вращаться. И как только оно начало вращаться, оно начало сплющиваться. Вот это сплющивание, оно приводит к тому, что у нас в центре сосредотачивается масса, а по краям, в объектах, которые там есть, вот момент количества движения. Значит, вот этот процесс сплющивания...

о море по нашему подобию на холсте. О том, какова была работа Бернини, можно лишь догадываться. Ее оригинал не сохранился. Бюст Карла I дошел до потомков лишь в виде копии, однако, по свидетельствам современников, скульптурный портрет работы Бернини вызвал всеобщий восторг и, несомненно, был результатом сотворчества двух великих мастеров – скульптора и художника. Работая над образом Карла I, Бернини отмечал: «Горестная обреченность читается в чертах этого выдающегося государя». Замечание итальянского мастера оказалось пророческим. Непомерная расточительность королевского двора привела к недовольству масс и к революции, в результате которой монарх был обезглавлен. Впрочем, ни гибели короля, ни социальных потрясений Антонису ван Дейку пережить не довелось. Здоровье великого художника было подорвано напряженной работой и бурной богемной жизнью. Он ушел в мир иной 9 декабря 1641 года в Лондоне за 8 лет до казни своего покровителя. Он ушел, оставив потомкам целую галерею портретов представителей аристократии своей эпохи и оставшись в истории как основоположник знаменитой английской портретной школы.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Мы с вами продолжаем наш курс «Динозавры и не только». На всякий случай, если вдруг кто-то не прочитал, случайно сюда попал, напоминаю, что зовут меня Ярослав Александрович Попов, и я палеонтолог, популяризатор науки, и здесь мы обсуждаем самые разные темы про самых разных древних животных, и, кстати, не только, и про эволюцию, и про всякое другое интересное. Но сегодня мы будем говорить, конечно же, про вымерших животных в первую очередь, но про животное, которое вымерло совсем-совсем недавно, в первую очередь мы с вами будем долго и упорно разговаривать, а именно про стеллерову корову. Тема называется «Последний великан холодных морей. История стеллеровой коровы». Конечно, вспомним и про современных родственников этого животного и немножечко поговорим про то, что нам известно в принципе, про эволюцию сиреновых, то есть морских коров. Ну и, конечно же, про судьбу печальную весьма самой стеллеровой коровы тоже поговорим. Ну и начнем с русалок и с сирен. Я уверен, что многие из вас слышали, что легенды о русалках и сиренах во многом были навеяны как раз-таки морскими коровами. Но если быть точнее, то, собственно, группы животных, которые называются сиреновые, потому что сам по себе термин «морские коровы», он, может быть, не совсем, скажем так, правильный. Не совсем правильно его, скажем так, применяют. То есть иногда морскими коровами называют всех сиреновых, иногда морскими коровами называют только род «Гидродамалис», это, собственно, род вымершей стеллеровой коровы, и в таком случае можно смело говорить, что морские коровы полностью вымерли. Ну а сиреновые, как ни крути, до сих пор существуют и, к счастью, пока вымирать не собираются. Так вот, вернемся к легендам. Русалочки самые разные, они, как известно, согласно первоначальной мифологии, были отнюдь не такими уж добрыми существами, как принято у нас их изображать. Это даже не такой вот страдающий персонаж из классической сказки XIX века, и тем более не какой-то там поющий, веселый персонаж из диснеевских мультфильмов, а это скорее такой пугающий персонаж. Ну, если брать современный какой-то кинематограф, то, наверное, что-то более-менее похожее на тот образ русалки, который рисовали в мифах, был показан в фильме «Пират Карибского моря» в каком-то там неочередном, я уж не помню, то ли четвертом, то ли пятом. В общем, это такие морские девы, которые зазывали моряков, как правило, на скалы. Собственно, с этим и связано второе название – сирены. То есть они действительно пели какие-то очень прекрасные песни, гипнотизировали моряков, и вот, соответственно, моряки в итоге погибали. А почему такой образ, в принципе, возник, откуда он сложился? Ну, отчасти это, конечно, связано просто с особенностью мореплавания и мореплавателей, потому что, во-первых, каждый раз, когда корабли уходят в воду, даже сейчас это относительно рискованное мероприятие, а уж если мы говорим про какие-нибудь там средние века, про более древние какие-то эпохи, ну, там, конечно же, корабли, уходящие в воду, они, ну, в общем, с моряками, которые уходили, вообще прощались практически как прощались навсегда. То есть шанс, что корабль вернется или не вернется, был, ну, примерно 50 на 50, а то и меньше. Потому что очень много было разных морских бед. Корабль мог разбиться, корабль мог попасть в шторм, попасть на мель, он мог быть потоплен какими-нибудь разбойниками, теми же пиратами. В общем, чего только с ним могло не случиться. Могли там просто отдельные моряки заболеть какой-нибудь там цингой или еще чем-то. И, конечно, когда корабли пропадали, пытались это люди себе как-то объяснить. Конечно, были логические объяснения, там шторм, разбойники и прочее. Но тут же, конечно же, примешивались и мифологические. И тут появлялись образы гигантских кракенов, которые там утаскивают корабли под воду. Появлялись образы всевозможных, ну, допустим, какой-нибудь там, не знаю, рыба-пилы, которая распиливает корабли, или же, скажем, морских змеев, которые утаскивают, опять же, корабль, ну, или вот прекрасных девушек, которые заманивают моряков на гибель. Плюс
Мы знаем, что моря – это очень непредсказуемая такая стихия и очень таинственная, и каких там только морских удивительных существ, очень сильно отличающихся от наземных, не существует. И кто знает, что там в этих морских глубинах таится. Собственно, мы до сих пор океан очень плохо изучили по сравнению даже с, там, не знаю, поверхностью некоторых других спутников планет или же даже просто других планет. Поэтому, конечно, ожидать, что в глубинах океана прячутся какие-то странные чудовища, это было вполне резонно и вполне логично. Ну и, наконец, не стоит забывать, что моряки плавали месяцами. Ну и по старому доброму, опять же, морскому поверью, девушек с собой возить было нельзя. Неважно, там, девушки, жены или еще кто-то, вообще просто женщина на корабле – это к беде. Соответственно, поэтому, конечно же, о прекрасных дамах моряки постоянно думали, и вот им везде дамы эти самые чудились. И если издалека, вот так вот прям в тумане посмотреть, в принципе, на какую-нибудь сирену, ну, наверное, применяя очень большую фантазию, это может показаться похожим на образ человеческий. Конечно, если приглядеться, то, ну, как бы прямо скажем, русалку разглядеть в морской корове сложновато, но издалека, вот, как-нибудь там повернув подзорную трубу задом наперед, ну, наверное, можно было и постараться. В принципе, о том, что всевозможные вот эти вот самые русалки, сирены существуют, говорили самые разные люди, исследователи в разные времена. Вот я тут все лишь пару цитат привел от Плиния Старшего, то, что, соответственно, рассказываемое о них, то бишь о русалках, вовсе не вымысел. Взгляните, как изображают живописцы. Таковы они на самом деле. Только тело у них грубое, сплошь покрытое чешуей, даже на тех частях, в которых заключено их сходство с женщиной. Вот такая вот интересная интерпретация внешнего облика сирен. А вот что, например, о них пишет Христофор Колумб, о том, что он наблюдал трех морских дев, однако они были не так красивы, как их рисуют. Кто бы мог подумать. Итак, что же из себя представляют эти самые животные, известные как сиреновые? Отряд сиреновые или же морские коровы? Это, ну, действительно такие довольно своеобразные животные, полуводные млекопитающие, что, конечно же, немаловажно. То есть они, безусловно, как и все млекопитающие, рожают детенышей больших, таких вот уже относительно готовых к самостоятельной жизни, не то что какие-нибудь там сумчатые. Они, безусловно, кормят детенышей молоком, они теплокровные, у них есть шерсть. В общем, все, что мы знаем про млекопитающих, вполне себе к сиреновым относится. Однако есть у них, конечно же, множество уникальных адаптаций, в том числе вот такая вот обтекаемая форма тела, ласты, плавник с хвостом. Все это связано с их полуводным образом жизни. Ну, я бы даже сказал, практически полностью водным. На суше-то они только буквально отдыхают. И, ну, какое-то время там, опять же, держат детенышей, пока они уже не смогут самостоятельно плавать. А так, большую часть жизни, конечно, эти существа проводят все-таки в воде. Если говорить про современных сиреновых, это представители трех видов, ну, может быть, четырех видов и двух родов. Один род дюгони, второй род ламантины. Ламантины есть африканские, западноиндийские, амазонские и, может быть, еще карликовые, но это под вопросом. Живут современные сиреновые только в теплых водах, то есть они не заплывают в воды, в которых температура опускается ниже 8 градусов Цельсия. И в связи с этим у них, в отличие от многих других морских млекопитающих, таких как тюлени, какие-нибудь ластоногие, кстати, про них у нас, всяких там тюленей, моржей и прочих, была отдельная лекция здесь на канале, была отдельная лекция, даже не одна, а целых две, про китообразных, так что если кто-то интересуется темой морских млекопитающих, можете на эти темы тоже обратить свое внимание. Так вот, в отличие от большинства морских млекопитающих, сирены примечательны тем, что они являются растительноядными животными. Это очень странно, потому что в основном, конечно же,
с суши уходят в моря для того, чтобы питаться морскими дарами, такими как всевозможные рыбы, кальмары, там, не знаю, более крупные какие-то существа, те же какие-то там морские млекопитающие, птицы, в конце концов, но уж точно не растения. Но если ты сирена, то можно питаться и какой-нибудь там морской капустой. Как отличить современного дюгоня от ламантина? Есть ряд отличий. Ну, во-первых, мы можем посмотреть на форму их носа. Если у ламантина морда более-менее похожа на морду нормального такого морского животного типа тюленя, то у дюгоня она супер своеобразная, больше напоминающая, ну, наверное, переднюю часть какого-то пылесоса. Ну, собственно, по сути, таким подводным пылесосом они и являются. Также у них радикально отличается хвост. У дюгоня хвост, как у обычного морского млекопитающего, неважно, какого-нибудь там кита или еще кого-нибудь. А вот у ламантина это хвост-лопата, то есть скорее по хвосту они напоминают бобров. Ну и по форме своего тела они тоже различаются. У дюгоня такие более стройненькие, а ламантины веретенообразные. Чуть-чуть подробнее о тех и о других. Итак, семейство дюгоневые и, собственно, их главный представитель дюгонь, прошу любить и жаловать. Живут они сейчас в Индийском океане, в Пацифике, то бишь Тихом океане. Вырастают почти что до 6 метров, до 5 метров 80 сантиметров, хотя, конечно, чаще поменьше, все-таки это где-то 3-4 метра. Самцы у них намного крупнее, чем самки, что, в общем-то, для морских млекопитающих не самый редкий сценарий. Ну, насчет хвоста мы уже говорили. Окраска у них в целом такая более-менее одинаковая со спины и с живота. То есть такой вот ярко выраженной противотени нет. При этом маленькие дюгоньки, они более светлые, чем взрослые. Если попытаться понять, какие же именно песни поют эти самые сирены, завлекая моряков, то неожиданным образом окажется, что песни-то у них такие, которых наше ухо-то и не воспринимает. Если они издают какие-то звуки, то это в основном инфразвуковые сигналы, которые мы не слышим, а для нас они кажутся крайне молчаливыми существами. Зрение у них плохое, но, собственно, оно им не столь нужно, и перемещаются они в основном очень-очень неспешно вдоль дна на небольшой глубине. Хотя, ну, при острой необходимости, например, если какая-то опасность есть, могут разогнаться до 18 км в час. Кстати, обращаю внимание на эту фотографию. Тут сверху очень хорошо видно, что эти млекопитающие вполне себе имеют шерсть. Хотя, конечно, ее очень немного, она разреженная, но она присутствует. То есть это не то, что вы уж совсем прям-таки лысые животные. Вот так выглядит скелет дюгоня, и, глядя на него, можно обратить внимание на еще один интереснейший аспект. Это очень широкие кости. Если эти кости можно было бы еще и в руках подержать, выяснилось бы, что они очень тяжелые. Причина в том, что этим существам необходимо погружаться на дно, чтобы питаться. А так как они все-таки у нас животные, дышащие кислородом, у них есть большое легкое, когда они набирают это полное легкое кислородом, они всплывают к поверхности, плавают как поплавок. Чтобы погрузиться, им нужен какой-то балласт. И вот как раз-таки скелет и служит для них тем самым балластом. Широкие плотные кости. Это особенность, характерная для любых морских млекопитающих и вообще для любых морских вторичноводных животных. Так, млекопитающие свой скелет перестраивали, там киты, дельфины, ластоногие, все. Так свой скелет перестраивали в свое время морские рептилии, всякие ихтиозавры и прочее. Ну, в общем, это действительно такой вот общий тренд. Это, кстати, классная особенность для палеонтологов, потому что такие широкие и плотные кости, они хорошо сохраняются в ископаемом состоянии, но и действительно у этих ребят кости вполне себе неплохо могут сохраняться спустя многие-многие годы. Здесь видно еще вот такие вот крупные зубы торчат спереди, это их клычки. Видно, что сзади тоже зубы есть, которыми они перетирают добычу. Вот. Клыки им не помогают никоим образом для того, чтобы, ну, как-то, не знаю, защищаться от врагов, но зато они вполне себе служат для демонстрации
Опять же, у самцов они более крупные. Они могут пригодиться для схватки, ну и также можно ими копать землю. А у самок клыки развиты гораздо хуже, потому что, ну, понятное дело, им драться ни к чему. Следующее существо – это ламантин. Ну, точнее, не одно существо, а тут целых три вида. А вот, пожалуйста, фотография, где ламантин жует водное растение. А питаются они разными растениями, но в основном это всевозможные там бурые водоросли. А при этом под водой они проводят не очень много времени, не больше 20 минут. Не значит, что они там ставят таймер и ныряют на 20 минут. То есть, значит, в среднем они в основном где-то 10-15 минут проводят под водой. Но им этого, в общем-то, хватает, учитывая, что ныряют они не глубоко. Одна из интересных особенностей, которая есть как у ламантинов, так и у дюгоний, это перепонка на глазу, но если быть точнее, третье веко. Обычно, когда говорят про третье веко, вспоминают змей, у которых вот этот прозрачный веко моргает, и получается, что змеи как будто бы не моргают, на самом деле они моргают, просто моргают прозрачным веком и таким образом смачивают глаз. А вообще, третье веко было изначально у всех позвоночных животных, но потом оно подисчезло у большинства, но сохранилось у некоторых млекопитающих до сих пор. Например, у кошек, между прочим, и, например, у тех же морских коров или сиреневых. Ну, что еще можно сказать? Эти животные довольно часто линяют. Причина в том, что на них там вырастают всевозможные паразиты, и они таким образом от них избавляются. Это главная причина. Но, несмотря на это, за то время, пока они не успели полинять, на них уже успевают вырасти водоросли. Что, в общем-то, на самом деле им не то чтобы очень сильно мешает. Конечно, никакого тут суперсимбиоза нету. В отличие от кораллов, они питательные вещества с этих водорослей никоим образом не получают. Но зато это дает какую-никакую маскировку. Справедливости ради, для сиреневых не то чтобы очень большая была необходимость скрываться от других животных. Они все-таки здоровенные. Мало кто может представлять для них угрозу. Но в принципе, особенно для молодых сирен, какие-нибудь касатки или же, допустим, те же акулы, ну, теоретически угрозу могли бы и представлять. Поэтому, в общем-то, лишний макияж может даже и пригодиться. Как я уже сказал, погружаются они очень глубоко, на глубину до 6 метров, и ведут довольно-таки уединенный образ жизни. Вот так выглядит скелет, собственно, ламантинов. Можно обратить внимание, что у них очень-очень странная особенность – 6 шейных позвонков. Если вы хоть раз читали что-нибудь про млекопитающих, вот хотя бы там какие-то самые-самые общие сведения, которые даются в школьной программе, ну, я думаю, что многие еще даже до школьной программы что-то про млекопитающих слышали и знаете, что у вас, что у, ну, у нас, у млекопитающих, по 7 позвонков обычно. Обычно это даже во всех там энциклопедюшках каких-нибудь пишут, то что вот, представляете, и у жирафа, и у мыши по 7 позвонков, просто они разного размера. Это действительно абсолютно такая какая-то стабильнейшая особенность млекопитающих, и настолько она стабильная, и настолько она генами детерминирована, что каким-то образом ее обойти оказывается практически нереально. Если мы посмотрим, например, на тех же рептилий, каких у них только вариантов длины шеи и количества позвонков не было. И для них поменять количество позвонков не проблема. Но для млекопитающих все не так. Именно по этой причине. Не потому, что, ну, как бы природе очень хотелось нас удивить, у мыши и у жирафа одинаковое количество позвонков. А именно потому, что настолько эти количество позвонков тесно завязано с разными генами, что если постараться поменять количество позвонков, тут же куча всего ломается. И появляется куча разнообразных мутаций, которые, ну, совершенно организмом ни к чему. Поэтому практически все умудряются жить с 7 позвонками млекопитающие, кроме двух исключений. Это ленивцы и это сирены. Ленивцы увеличили количество позвонков, но на самом деле они даже не то, что увеличили, у них оно просто другое. Бывает и 7, кстати, неожиданно, бывает даже и 6, но чаще там 8, например. То есть у них такая мутация произошла, и это связано с тем, что им надо голову вращать в разные стороны и особо не двигаться. А вот у сиреневых обратная ситуация. У них количество позвонков уменьшилось до 6, и голова стала, соответственно, более близкой к телу, шея утолщенная и, соответственно, форма тела более обтекаемая, что, конечно же, для полуводного животного вполне выгодно.
как им удалось вот это вот хакнуть генетику, тут, честно говоря, не совсем очевидно. Ну, по крайней мере, я никакой информации на этот счет не нашел. У ленивцев, вот у них генетику не очень-то получилось хакнуть. И, собственно говоря, у ленивцев в связи с изменением количества позвонков действительно появилась куча разных мутаций. Но единственный момент, что им как-то это безразлично. Вот, то есть все изменения, которые произошли, они им не повредили, потому что они уж очень медленные, очень ленивые, у них очень низкий обмен веществ. И я подозреваю, что на самом деле возможно, что и с морскими коровами похожая история, потому что у них тоже относительно других млекопитающих замедленный обмен веществ. Вот, например, считается, что одна из особенностей, которая происходит, когда меняется количество позвонков, это возрастает многократно вероятность появления раковых болезней. Рак – это вообще такая особенность, характерная для очень многих живых существ. То есть не только особенность человека, не только особенность, допустим, млекопитающих. Мы знаем, там, динозавров с раком, и кого только не находили. Но сам по себе рак, конечно, может много у кого возникнуть, но у некоторых групп, и это было уже тоже доказано, проверено, все-таки рак возникает сильно реже или же сильно чаще. Так вот, изменение количества позвонков, оно как бы как раз частоту шансов возникновения раковой болезни увеличивает. Но для того, чтобы раковые болезни возникали, клетки должны часто делиться. Должен быть быстрый обмен веществ. И у ленивцев, и у сирен обмен веществ замедленный. Так что, возможно, это их отчасти спасает. Но возвращаясь к другим особенностям, мы можем заметить, что эти ребята тоже зубастые, зубы у них меняются постоянно. Вот. Ну и, соответственно, как постоянно, нет, насчет постоянно зубы сменяются, это я неправильно сказал. Нет, конечно, меняются они один раз, как положено млекопитающие, они у них постоянно работают. Не ту мысль выразил. И работают как конвейер, пережевывая всю растительность, которая к ним поступает. Ну и, собственно говоря, очень оказывается она эффективна. Как я уже упомянул, в принципе, ламантины те же и дюгони, они не очень-то так вот тянутся к тому, чтобы формировать супербольшие группы. Но в брачный сезон ситуация меняется. В брачный сезон за одной единственной самкой устремляется невероятное количество самцов. Вот здесь вот мне нейросеть помогла нарисовать, как это теоретически может выглядеть. К сожалению, реальных кадров я найти не смог. Но действительно, это прям какая-то пугающая картина складывается. Ну и в итоге, после того, как самка оказывается все-таки оплодотворена, появляется у нее, как правило, пара детенышей, иногда один детеныш. Развитие идет больше, беременность длится больше года, и беременеть они могут, ну, в среднем самое частое раз в два года, а скорее реже, там где-нибудь раз в три, раз в четыре года. Поэтому популяция их не очень быстро восстанавливается. Видимо, похожая особенность была и у вымершей стеллеровой коровы, и это была одна из причин, по которой она не смогла восстановиться. Ну, а вот, собственно, детеныш. Ну, то есть, как детеныш-то, конечно, детеныш, но, вообще-то говоря, животинка весом 30-40 килограмм появляется, то есть такой вот увесистый малыш, хороший крепыш-богатырь, но и потом он очень быстро, собственно говоря, переходит от молочного вскармливания к уже взрослой диете и присоединяется к своим собратьям. Вот три вида ламантинов, которые нам известны: западноиндийский, западноафриканский и амазонский. Вот. Обращаю внимание, что амазонский дельфин, он обитает, как ни странно, в долине реки Амазонка. Вот это поворот. И таким образом он является не морским млекопитающим, а по сути пресноводным млекопитающим. Вот, то есть, получается, никогда такого не было, и вот опять животные ушли в моря, а потом вернулись обратно к континентам. Что-то подобное можно наблюдать, допустим, и у китообразных. Пожалуйста, китообразные есть как в морских водах, так, пожалуйста, есть, например, речные дельфины, кстати, в той же Амазонке. Но есть еще азиатские речные дельфины. Похожая история, кстати говоря, и даже с ластоногими. Все-таки мы знаем, что вполне себе живет байкальская нерпа и не жалуется. Ну, может, и жалуется, и в какой-то момент даже чуть-чуть вымирать не собралась, но сейчас вроде ничего. Но давайте посмотрим,
поближе фотографии этих животных. Американский ламантин длиной до 4,5 метров и весом 700 килограмм. Но отличаются они не настолько радикально. В основном там это по окраске, по некоторым особенностям пропорции тела. Амазонский ламантин, вот такой красавчик с белым брюшком. И, конечно же... А, да, вот карликовый ламантин. Его я вскользь уже упоминал. Это интересная довольно тоже история. Это ламантин, который тоже был найден в Амазонке. То есть, соответственно, может быть, это еще один пресноводный ламантин. Он всего лишь имеет длину 1,5 метра и вес 60 килограмм. Это намного меньше, буквально. Более чем в 2 раза меньше по размеру, но по весу там и подавно, чем нормальные амазонские ламантины. Но вообще, когда их обнаруживали, раньше считали, что это детеныш ламантинов, благо и окраска такая же, вообще они во многом похожи. Но возможно все-таки, что это были уже взрослые особи. А пока что еще однозначного ответа на этот вопрос нет. Ну и, наконец, прошу любить и жаловать, это африканский ламантин. Третий или четвертый вид ламантинов. Теперь немножко про эволюцию этих самых ребят. Итак, в настоящее время их разнообразие не так велико, хотя, в общем-то, территорию они занимают приличную, и, как я уже упомянул, к счастью, вымирать они пока не собираются. Когда глядишь на таких морских существ, возникают самые разные идеи о том, откуда они вообще могли появиться. Понятно, что раз они морские млекопитающие, то предок их ходил по суше, но к кому же он был ближе? Так-то по идее, по названию, раз морская корова, то, наверное, ближе он должен быть к парнокопытным, да? Вот мы знаем, что, в принципе, от парнокопытных пошли киты неожиданным образом, хотя, казалось бы, им-то лучше бы от хищных. Но нет, вот киты, они пошли от парнокопытных, а морские коровы, вместо того, чтобы от коров происходить, они неожиданным образом имеют общего предка со слоном. Причем есть в этой группе, которая называется афротерии, а конкретно веточка, которой слоны принадлежит, носит еще свое название пенангуляты. Так вот, к этим самым пенангулятам по современным представлениям систематики относят также таких животных, как доманы. Но вот как ни странно, доман, он даже как-то раньше отделился, чем, соответственно, слон от сирены. То есть слоны и сирены оказываются еще более близкими родственниками. То есть прям практически слон, который ушел в воду. Это, конечно, очень, очень странно. Вот здесь как раз показано еще раз на веточках, как это все разделялось. Тут, правда, в основном это рисунок посвящен эволюции хоботных, но видно, что вот, пожалуйста, доманчики отделились, а потом какие-то странные древние животные. Было такое непонятное совершенно существо арсенотерий. У него 2 здоровенных рога, оно похоже было на помесь слона и носорога, ну, к носорогу так это внешне поближе. А вот. В Африке, кстати, тоже гулял как раз. Дальше происходит разделение на сирен, и еще одна тут странная веточка, вот видите, каких-то непонятных животных, похожих на бегемотов. Точно не бегемоты, ведь бегемоты у нас парнокопытные, бегемоты – это близкие родственники китов. А вот кто это такие, давайте все-таки про них тоже чуть-чуточку да, поговорим. Ну, это вот уже непосредственно эволюционный ряд именно к сиренам идущий. Вот опять вот это странное существо десмостили. Дальше уже идут всякие там протосирены, проростомы, протосирены и уже дальше сирены. Вся эта история их эволюции начинается во время так называемого палеогенового периода. Если вы помните происхождение китообразных и происхождение ластоногих, то в целом обе эти группы как раз тоже в палеогене отделяются. Так что в этом плане сирены никоим образом не поторопились и не отстали, а как раз шли в ногу со временем. Во время палеогенового периода шла так называемая диверсификация млекопитающих, куча всяких разных новых видов появлялась, динозавры вымерли, место освободилось, чего бы новым никому не появиться. И в этот момент появляются в том числе разные полуводные группы. Кстати, вот ластоногие как раз чуть-чуть припозднились, и хотя их ветвь отделилась рано, а вот уже прям в воду они стали уходить сильно позже, где-то 20 миллионов лет назад. А вот сирены вполне себе молодцы, уходили в воду, когда надо, около 20 миллионов, около 50 миллионов лет назад.
Ну, вот это так вот, как выглядела карта во время палеогенового периода, там, видите, Индия особенно активно себя показала, ну, остальные как бы, континенты не сильно продвинулись. Это разнообразие рыб, которое тогда было, там был всплеск рыб, ну, кстати, вот, пожалуйста, раз всплеск рыб, то очень-очень велик соблазн попытаться этих рыб съесть, этот ресурс новый, появившийся, употребить. А к тому же на суше-то потихонечку давление растет, там гуляют всякие разные новые хищники, гиенодоны и прочее. И это все приводит к тому, что многие млекопитающие отправляются в воду. Но, как я уже сказал, если китообразные отправились за самым логичным ресурсом, за рыбой, то вот с чего вдруг сирены полезли в воду, не так очевидно, но благо Африка, где действо происходило, всегда был континент очень теплый, и в отдельные моменты истории там начинали очень хорошо так распространяться пустыни. Конечно, такая мощная Сахара, как сейчас, и настолько опустыненным он во времена сирен точно не был, но все равно в отдельных местах растительности не хватало на всех, и возможно, что именно это сподвигло предков сирен потихонечку начать интересоваться водными ресурсами. Давайте все-таки пару слов я расскажу про десмостилий. Раз уж они у нас несколько раз уже на разных схемах фигурировали, ну, как бы я уверен, что их упомянуть надо. Что это за животные? Ну, как бы по картинке видно. То есть это что-то такое среднее между бегемотом, носорогом, ну и, может быть, какими-то древними хоботами, вроде какого-нибудь меретерия. Такое странное полуводное существо, которое обладало довольно-таки хорошо выраженными клыками, резцами, способно было тоже питаться растительностью водной, так же, как и сирены. И, ну, как бы традиционно они считались какими-то такими родственниками, близкими сирен. И даже на большинстве вот схем, которые я показываю, они тоже показаны именно как родственники сирен. То есть как бы несколько групп млекопитающих, похожих на таких хомяков-переростков, отправились в воду и там стали осваиваться, превращаясь либо в сирен, либо вот в десмостилий. Но десмостилиям повезло поменьше, и уже к концу палеогенового периода их не осталось, а вот сиренам повезло гораздо больше, и они до сих пор среди нас. Так думали раньше. Но в последнее время систематика многократно перестраивалась и досталась в том числе и десмостилиям. И если раньше они были абсолютно такой вот надежной, зафиксированной, прям вот без сомнения ветвью афротериев, то есть родственниками слонов, сейчас десмостилии неожиданно переместились в группу непарнокопытных. То есть сходство с носорогом теперь приобретает уже, можно сказать, такой эволюционный смысл. Неожиданным образом оказалось, что это что-то типа то ли носорога, то ли лошади, которая отправилась в воду. Вот это вот на самом деле морской конек, а не то, что не та бедная рыбка, которую этим именем называют. Неожиданная, честно говоря, история. Меня она так до сих пор немножечко удивляет, но действительно сходство какое-то с непарнокопытными в их морфологии обнаружили, причем даже не слабое. Так что, видимо, из нашего рассказа, по большому счету, этих существ можно убрать. Поэтому я про них долго рассказывать и не буду. А вот буду дальше рассказывать непосредственно про предков сиреновых. Один из древнейших предков – это прорастамиды. Вот они, это были действительно животные, которые имели самый, что ни на есть, непосредственный переходный облик. То есть это что-то среднее между условным доманом, который до сих пор по суше бегает, а доман это, если что, такой слонородственный хомяк с вечно недовольной физиономией. Но вот этот, пожалуйста, уже более довольное существо, которое отправилось в воду. Ему купаться разрешают гораздо чаще, поэтому у него более счастливый вид. Ну и при этом он немножечко уже так это приобрел более обтекаемую форму тела, и лапы его тоже укоротились. Да и скелет тоже становится тяжелее. Вот такие прорастамидки жили, ну, где-нибудь там 45 миллионов лет назад, допустим. А следующее звено – это протосирены. И они уже очень похожи на современных сирен на дюгоний ламантинов.
Только вот еще конечности не до конца преобразовались, и так уже прям хорошая идет эволюция. И одно из следующих звеньев – это эутероидес. Но эутероидес, правда, это не совсем, скажем так, общее звено в эволюции сиреновых. Это все-таки скорее уже древний дюгонь. То есть непосредственно та линия, которая станет предками дюгоневых. А вообще дюгоневые и сиреновые, и ламантиновые, они очень давно разошлись, ну, где-то как минимум 35 миллионов лет назад. Сейчас там будет схемка, можно будет на расхождение веточек посмотреть. Ну, а в целом, если посмотреть на скелет эутероидеса, то видно, что он реально уже очень похож на современного дюгоня. Вот у него, пожалуйста, клычки есть, как у современного дюгоня. А вот такой вот загнутый вниз нос, может быть, еще не настолько сильно, как у дюгоня, но все равно уже гораздо сильнее, чем у ламантина. И, конечно же, рисуют у него вот такой вот китоподобный хвост, какой мы знаем характерен для современных дюгоней. Единственное, что его отличало, это размер. Здесь вот линеечка, это 1 метр, это, соответственно, примерно 2 метра. То есть по размеру это животное было вполне сопоставимо, допустим, со мной. Вот, чтобы никто не сомневался, вот, пожалуйста, кусочек скелета этого самого эутероидеса. Здесь вот ребрышки, вот его лапка, фрагменты черепа и я, да, для масштаба присутствую здесь. А если что, эта фотография была сделана в Египте, ну, собственно, Африка, там, где и положено быть древним родственником афротериев, все по канону. А больше того, конкретно эта фотография сделана у подножия небезызвестного объекта пирамиды Хеопса. В принципе, сами по себе пирамиды Хеопса состоят из породы, состоящей из маленьких ракушечек, таких вот похожих на монетки, нумулитов их называют. Это нумулитовый известняк, из которого здесь все сложено. Этот нумулитовый известняк накапливался на дне Древнего моря. И, по сути, ну, как бы эти пирамиды, можно сказать, стоят прямо посреди Древнего моря, которое раньше покрывало эту территорию. И вот в этом море как раз жили и разные древнейшие киты, и тут же жили древние родственники рядышком, ну, не тут же, вот прям рядышком на суше, а слонов, такие как меритерии, допустим. Ну, а в этой же воде плавали и одни из самых первых дюгоней. Вот такие эутероидесы. И не просто плавали, а вот буквально плавали вот, вот прям над этим самым местом, где тут упали, померли, и вот теперь их скелетик тут можно посмотреть. Так что, если когда-нибудь будете около пирамиды Хеопса, вот там есть такое место, где на верблюдах отправляют кататься. Вот от этого места, если чуть-чуть пройти поближе к углу пирамиды, то там вот будет как раз лежать эутероидес. Ну вот я, честно говоря, так вот по сторонам пирамид не сориентируюсь, но, по-моему, это вот здесь вот находится местечко. А вот. Ну а это некоторые древние сиреновые, которые нам на данный момент известны. Ну и, как и обещал, схемка, на которой показано расхождение, собственно, дюгоней и ламантинов. И, пожалуйста, вы видите, что действительно расхождение произошло очень рано. Даже, судя по тому, что я тут вижу, я немножко вас дезинформировал. То есть, получается, не 35 миллионов лет назад они разошлись, а чуть ли не 45 миллионов лет назад. Вот уже их ветви идут каждая своим путем. К сожалению, собственно, ламантины древние известны гораздо хуже, а вот некоторые дюгоньки вполне себе обнаруживаются. Ну что ж, мне кажется, что пора бы уже перейти к стеллеровой корове. Кстати, где стеллеровую корову здесь надо искать на этих ветвях? Стеллерова корова – это все-таки представитель семейства дюгоньевые. То есть она ближе к современному дюгою. Так что тот же эутероидес, которого я только что показывал, он получается, ну, грубо говоря, прадедушка стеллеровой коровы и дюгоня. Итак, начинаем историю стеллеровой коровы. История будет, к сожалению, очень короткая, потому что сама по себе судьба у стеллеровой коровы была тоже довольно короткая. Ну, как миллионы лет эволюции, конечно, были, но потом стеллеровая корова встретила человеком, и вот после этого прожить ей осталось всего-навсего 27 лет. Но давайте обо всем по порядку.
Итак, и название стеллерова корова непосредственно связано с каким-то стеллером. И это знает каждый. Думаю даже, что все знают то, что стеллер – это тот самый человек, который эту самую стеллерову корову открыл. А вот как выглядел этот самый стеллер и что он из себя представлял, что это была за личность такая, вот про это уже знают не все. И честно скажу, вообще-то говоря, как выглядел тот самый Стеллер, сказать тоже довольно-таки сложно. Вот по большому счету у нас нету ни одного прижизненного портрета Стеллера, есть лишь некоторое его описание. И, вот по этим описаниям вот такого молодого человека, относительно стройного, со светлыми волосами, длинными изображают. Но насколько это соответствует реальному портрету Стеллера, честно говоря, большой вопрос. Пока что никто его реконструкцию по скелету не проводил, и не знаю, будут ли когда-то таким заниматься, поэтому, насколько тут действительно реально портретное сходство во всех этих вот изображениях уже 96-го, допустим, года, честно говоря, большой-большой вопрос. Но давайте немножко от внешнего вида Стеллера перейдем к его непосредственно жизни и к его заслугам. Сам по себе Стеллер никоим образом не повинен в вымирании коровы. Стеллер, больше того, это тот человек, благодаря которому мы хоть что-то про Стеллерову корову знаем. Если бы не его описание, то, скорее всего, мало что бы мы про Стеллерову корову сейчас могли бы рассказать. Это уроженец Германии, собственно, по его, так сказать, ФИО, это вполне себе очевидно. Он получил прекрасное образование и, собственно говоря, стал ученым, как бы сейчас выразились, биологом, натуралистом, как тогда выражались. Но, как это ни странно, он не смог себе найти работу в Германии. Видимо, в те годы была какая-то феноменальная концентрация ученых мужей в Германии, и обнаружить где-нибудь себя в ученых кругах было закрепиться довольно сложно. Поэтому он в итоге перебрался в Россию, поступил там в Петербургскую академию наук и, собственно говоря, некоторое время проработал в России, после чего был приглашен в северную экспедицию под руководством Витуса Беринга. И, собственно, именно в этой экспедиции он познакомился с той самой коровой. Но про эту экспедицию я сейчас расскажу чуть подробнее. Сразу спойлер-спойлер, хотя я думаю, что это далеко не спойлер, все все-таки, наверное, представление в целом-то имеют про историю Северной экспедиции. Закончилась вот эта вторая Камчатская экспедиция, так называемая, или Великая Северная экспедиция, печально для Витуса Беринга, и для его команды тоже довольно печально. Корабль разбился на Командорских островах, а конкретно на том острове, который сейчас носит название имени Беринга, собственно, на острове Беринга. И там пришлось им перезимовать, очень тяжелую 1741 года зиму перенести. И по итогу Стеллер заболел. И в дальнейшем ему окончательно восстановиться так и не удалось. И в отличие от Беринга, он эту экспедицию пережил, но все продолжал последующие годы тяжело болеть. И в итоге в 46-м году, в очень юном возрасте, в возрасте всего-навсего 37 лет, он умер. Что на самом деле для науки большая потеря, так как действительно человек много чего успел сделать, много чего успел отметить. Собственно, сам Витус Беринг, да, прошу любить и жаловать. Это, кстати, новое изображение и правильное изображение Витуса Беринга. Почему я на этом делаю акцент? Потому что есть еще неправильное изображение Витуса Беринга, и в большинстве источников, которые старые, там неправильное изображение Витуса Беринга. Почему и как это получилось, я чуть позже поясню. Давайте немножечко про, собственно, экспедицию. Я, конечно, про первую Камчатскую экспедицию, в целом про серию экспедиций, которые проходили с 1933 по 1943 год, сейчас супер подробно рассказывать не буду. Очевидно, что так как они называются северные экспедиции, то это экспедиции, которые были направлены на уточнение географии северных земель, давайте так выразимся, северной части Пацифики, если быть более точным, северной части Тихого океана.
Конкретно экспедиция Беринга-Чирикова, которая происходила на двух кораблях, Святой Петр и Святой Павел. Соответственно, на Петре был Беринг, на Чирикове был, на Павле был Чириков. Вот эта вот экспедиция совместная, она ставила перед собой задачи проложить путь до Америки, уточнить координаты земли Жуама-де-Гама. Это была такая гипотетическая земля. Если кто-то вдруг ее там кинет сейчас на картах искать, не найдете. Оказалось, что все-таки ее не существует. Некоторая путаница возникла. Ну и также надо было составить карты, исследовать береговую линию Камчатки и Америки. Ну и вот в том числе вдоль Аляски как раз тогда поплавали, границы ее наметили. Вот так выглядел пакетбот Святой Петр. Тот самый, на котором плавал Витус Беринг и, соответственно, Георг Стеллер, и тот самый, который потерпел кораблекрушение. Но, если что, Святой Павел выглядел абсолютно точно так же, но судьба Святого Павла и экспедиции Чирикова была гораздо более благополучная. Он, собственно, выполнил полностью свою миссию, достиг берега Америки и вернулся обратно. Что касается Витуса Беринга, здесь тоже в целом начало экспедиции это было вполне себе успешно. Они тоже в 41 году достигли берегов Америки. Там, правда, возникло ряд осложнений, в том смысле, что предполагалось, что им будет оказано всяческое содействие, и были договоренности некоторые, но в итоге все эти договоренности были нарушены. Высадиться разрешили буквально на несколько часов. Никаких материалов Берингу не удалось, и Беринг потом там в гневе писал в своем дневнике, что в итоге получается, что смысл, так сказать, плавания в Америку был только в том, чтобы набрать американской воды и провести ее обратно. Но действительно, вот буквально только это единственное, что они успели сделать за несколько часов пребывания в Америке. А при этом, собственно, вода, которую они набрали, она была не очень удачная. То есть в итоге была собрана соленая вода, и сам Стеллер, который был, кстати, в рамках этой экспедиции в качестве судового врача плюс натуралиста. Ну, в общем-то, это такая универсальная практика довольно для тех времен. Если вспомнить, например, даже уже сильно более поздние плавания, которые произошли практически через 100 лет, например, такие, как знаменитое плавание на корабле «Бигль» Чарльза Дарвина, собственно, Дарвин тоже был судовым врачом плюс натуралистом. То есть вот такая прям универсальная профессия для корабельных вот этих вот путешествий, научных экспедиций. Все время научных экспедиций обязательно должен был присутствовать какой-то натуралист, который по ходу изучал животные, ну и по совместительству, будучи биологом, он одновременно и медиком был и лечил кого-то как-то. Так вот, Беринг не рекомендовал брать эту воду, но ее все-таки взяли и потом здорово потравились. Это немножко странно, потому что, ну, собственно, если берете с собой у судового врача, наверное, надо, так сказать, во врачебных делах его слушаться, но почему-то его не слушали. Потом там была тоже похожая история, он там предлагал принимать некоторые, скажем так, лекарства того времени для того, чтобы избежать цинги, и эти тоже его рекомендации были проигнорированы, и в итоге цинга потом унесла жизни десятков матросов. Почему так происходило, не очень понятно, потому что по тем немногочисленным описаниям самого Беринга, которые сохранились, есть упоминание о том, что это был очень активный, очень дружелюбный, очень общительный молодой человек, такой прям все время на позитиве, все время там он о чем-то болтал, все время у него там была такая очень располагающая к себе улыбка. Так что почему такого, казалось бы, дружелюбного человека не слушали? Непонятно. Но возможно, что все-таки там есть какие-то особенности характера, которые не вошли в мемуары, которые вот с Берингом связаны. Или же, может быть, это в целом такой скепсис к немцу. То есть, ну, вот как бы вот немец на русском корабле, там что-то кому-то там будет учить, вот, кто же его будет слушать, так вот пообщаться-то очень мило, это замечательно. Вот там, так сказать, слушать какие-то рекомендации, это уже лишнее. Может быть, конечно, и такой вариант. А как бы там ни было, значит, поплыли в итоге обратно. И на обратном пути корабль попал в шторм.
После шторма он уже очень сильно потрепанный попытался добраться до суши, и в принципе ему это удалось. Корабль достиг суши, высадились, но думали, что это Камчатка. А оказалось, что это лишь остров. И что до Камчатки еще, как говорится, плыть и плыть. Это был остров Беринга, один из Командорских островов. И когда это удалось установить, попытки уплыть не увенчались успехом, потому что в этот момент уже корабль был сильно поврежден. Его попытались было восстановить, но в дальнейшее еще неспокойное море его вынесло на берег и доломало окончательно. И в итоге пришли к выводу, что вариантов нет, придется остаться какое-то время на острове и как минимум там перезимовать. А на острове Беринга, вот так вот, собственно, он выглядит, это не относительно небольшой остров, действительно. Понятно, что в Баренцевом море остров – это далеко не самое теплое место. Оказались там уже в ноябре, и, ну, конечно же, зимовать там никто большого желания не имел. К тому же, когда стали изучать этот остров и пытаться найти там каких-то местных жителей, которые бы помогли, оказалось, что остров-то полностью необитаемый. Ну, то есть, как необитаемый? Он необитаемый был людьми, а животные там себя чувствовали очень даже вольготно и прекрасно, и среди особенно надоедливых животных там присутствовали песцы. Вот про этих песцов есть тоже большие там описания с корабельных разных других там журналов, записок современников, как эти, и в том числе от самого Беринга, как эти песцы постоянно воровали продукты питания, постоянно залезали вот в какие-то временные жилища и вообще доставляли максимальное количество беспокойства. То есть песцы, они прям очень сильно повредили морякам. Большую часть времени пытались питаться местной живностью, и в ход в основном шли каланы. Ну, конечно, охотились и на других животных, потому что надо было как-то выжить, и выживали, ну, буквально из последних сил. Собственно говоря, многие и не выжили. Именно во время этого пребывания на острове, во время очень суровой зимы, собственно, умер Витус Беринг, умер сам командор. Также погибло еще множество людей. В конечном итоге 77 матросов добрались до острова на корабле, а потом покинуть остров удалось всего лишь 44 человекам. Вот это место на острове Беринга, где, собственно, была изначально могила, изначальное захоронение Витуса Беринга. Если я не ошибаюсь, по-моему, в 91 году это захоронение было обнаружено. Вот здесь как раз фотография с того, как его откапывают. И после того, как его обнаружили, собственно, его достали, изучили внимательно, выяснили, что это действительно командор, и потом перезахоронили уже там со всеми почестями, там с такой красивой тоже там табличкой и так далее. И тут открылась очень интересная истина. Когда его изучили, провели реконструкцию по методу Герасимова. Если кто-то не знаком с этой техникой, я напомню, что техника, разработанная нашим отечественным специалистом, скульптором, таким вот палеореконструктором, можно так, наверное, сказать, который по черепу восстанавливал места крепления мышц, потом вот мускулатуру на черепе лепил, и затем кожу восстанавливал и получал абсолютно идеальное портретное сходство человека. То есть, таким образом, после того, как была разработана методика Герасимова, у нас появилась возможность реконструировать лица людей, давно ушедших. Так реконструировали и всевозможных там мумий, и того же Ивана Грозного, и оказалось, что он не совсем такой, как его на портретах изображали. И множество других исторических личностей, и доисторических личностей в том числе, их до сих пор так реконструируют. Так вот, когда реконструировали Витуса Беринга, оказалось, что он, мягко говоря, не похож на тот портрет, который обычно везде показывали. Вот это портрет Беринга, который до этого момента красовался на самых разных местах, в том числе, ну, допустим, есть марки, посвященные там разным годовщинам со времен плавания Витуса Беринга или там, со времен рождения Витуса Беринга, это я уже, к сожалению, сейчас не вспомню. И там вот как раз портрет вот этот вот самый показан. Но Беринг-то был не такой. Вот этот вот скульптурный портрет потом был изготовлен и, ну, не знаю, единственный или один из бюстов уже такой вот именно истинных бюстов Беринга был установлен, например, в Сколково в Москве. А что же такое получилось? Почему, ну, собственно говоря, вот этот человек оказался с подписью Беринг?
Это дядя Беринга, то есть он действительно Беринг, но это не командор. И вот, собственно, дядя его никуда никогда не плавал. А с портретов самого Беринга, того самого Витуса, оказалось, что нету. И вот теперь только недавно мы узнали, как он на самом деле выглядел. Но давайте поближе, как говорится, к Стеллеровой корове. А, собственно, саму Стеллерову корову заметил, как несложно догадаться, сам Георг Стеллер. И когда впервые он их...

лежать, отдыхать на поверхности воды. Сам, ну, Стеллер, конечно же, заинтересовался этими животными, составил некоторые их описания, и потом, разумеется, пришла в голову идея, то, что можно этих животных использовать в качестве источника пищи. Но прежде чем мы перейдем к тому, как съели Стеллерову корову, давайте поговорим о том, что ели сами Стеллеровы коровы. Питались они в первую очередь ламинарией. Это такая бурая водоросль, так называемая морская капуста. Если вы ели морскую капусту, которая в магазине продается, вот эта ламинария и есть. То есть вы вполне можете оценить пищевые качества того продукта, который употребляла Стеллерова корова. По этой причине было еще одно такое народное название этой морской коровы – капустница. Ну и, собственно, сам образ жизни и поведение этой морской коровы, он действительно был похож на поведение коровы. То есть они буквально только делали, что паслись. Это были крупные животные. Ну, собственно, это, пожалуй, одна из главных особенностей морских коров. Они были очень-очень крупные. Длиной 8 метров – это вот прям норма, а то и 10 метров, то есть больше, чем вот такие обычные корабельные лодки. Весили в несколько тонн. Это были просто невероятные фантастические гиганты. Как описывал Стеллер, собственно, из его описания, это мы в основном все и знаем, у этих существ была очень грубая кожа. Вот, то есть буквально, как он писал, это было похоже на не на кожу животного, а на кору дерева. Она была плотная, она была очень толстая. Потом, когда на них охотились, ее очень было сложно пробить. И частенько она была еще испещрена какими-то кавернами, то бишь ямками. Возможно, что так же, как у современных сиреновых, у морской коровы были проблемы с какими-то разнообразными паразитами, которые в эту кожу потихонечку вгрызались. Под этой супер толстой кожей был очень мощный слой жира. Слой жира достигал, десяток сантиметров точно, а скорее всего до 20 сантиметров. Это очень сильно отличает Стеллерову корову от современных сиреновых, у которых слоя жира нет совсем. Но оно и не удивительно, потому что, вообще-то говоря, Стеллерова корова жила в совсем других условиях. Она жила в холодных водах. И там надо было, конечно же, иметь большой запас жира. Собственно, их гигантизм тоже, возможно, связан именно с тем, что они обитали в холодных водах. Ну, а также, возможно, что это было средство защиты от хищников. Ну, а также, может быть, просто у них было достаточно ресурсов, чтобы вот так хорошо разъесться. К слову, природных хищников, то у стеллеровой коровы не было практически никаких. Если даже современные морские коровы не очень-то страдают от хищников, то что уж говорить про древнего великана, который был, буквально в 2, а то и 2,5 раза больше, чем современные сиреновые. По большому счету, взрослые морские коровы, скорее всего, вообще могли не беспокоиться. Но, однако ж, молодняк находился под угрозой. Стеллер отмечал то, что самки постоянно следили, чтобы молодняк не уплывал далеко и держали его на мелководье. То есть, видимо, на молодняк нападали, возможно, касатки или же, возможно, акулы. Но как бы там ни было, за молодняком приходилось приглядывать. Относительно тело у них была очень маленькая голова. Вот это, кстати, на рисунках далеко не всегда очевидно, но вот когда сейчас там я дальше скелет покажу, будет это очень хорошо видно. Такое веретеновидное тело. Хвост похож был на хвост, если угодно, той же русалки. Вообще, в целом их, опять же, с русалками сближали. Как, по-моему, даже не сам Стеллер, по-моему, это какой-то один из матросов в своем дневнике писал, то, что они были похоже спереди на тюленя, а сзади на рыбу. Такое вот интересное сочетание. Очень у них были небольшие передние конечности, вот эти вот, относительно тела. По сути, такие же ласты, как у тех же дюгоний, только поменьше. Вот. И, пожалуй, самое главное, что отмечалось в их образе жизни, это крайняя медлительность. То есть это были такие суперчерепахи. Если в целом морские коровы – это существа медлительные. У этих, видимо, это было все доведено до максимума. Они очень неторопливо плавали. Они очень лениво валялись на берегу. Они вот там валялись на спине и отдыхали. Собственно, большую часть жизни они плавали и ели. У них сейчас тоже там картинка будет с внутренним строением. Наверное, следующую как раз сейчас покажу. Вот, да. Вот если посмотреть на строение, это, конечно, не строение стеллеровой коровы, это строение современных сиреновых, но
У Стеллера корова

было такое же. Вот обратите внимание, что у них легкое располагается вот так вот вдоль всего тела, и за счет этого они как бы могут спокойно поддерживать себя на плаву. Больше того, как раз такое ощущение было, по крайней мере, у Стеллера, судя по описанию Стеллера, что эти животные настолько были большое, вот это легкое имели, еще и плюс запас жира, что это все выталкивало их на поверхность. И в отличие от современных, допустим, ламантинов или же тех же дюгоний, получается, что стеллеровые коровы, они даже не могли толком погрузиться. И поэтому они вот в основном вдоль поверхности-то и находились. И не особо-то они и стремились погружаться. То есть они буквально, опять же, все у своей лены элементарно вот так вот по чуть-чуть перемещались и вот просто опускали голову вниз и жевали. Благо эти водоросли, они как огромные леса, вот так торчали буквально над поверхностью, и они вот так голову опускали и начинали все это жевать. У них, кстати, была очень странная зубная система. Точнее говоря, она полностью отсутствовала, зубная эта система. У современных дюгоний и ламантинов мы видели у них зубы. У этих же ребят были зубные пластины, кератиновые зубные пластины, такие две здоровенные. И плюс к зубным пластинам на губах были специальные щетинки. И вот это сочетание зубных пластин и щетинок, это был абсолютно уникальный какой-то ротовой аппарат, который позволял сдирать с ламинарий листья, ну, а при этом оставлять их стебли. Тут, правда, стоит, ну, на всякий случай напомнить, что реальных стеблей и листьев у ламинарии, конечно же, нет. То есть это, ну, как бы разные части так называемого талома, слоевища. Но как бы они не были с точки зрения анатомии не разными, но внешне-то они отличаются. И вот стеллеровым коровам больше нравилась мягкая часть. Твердую они жевать не хотели. И потом вот эти вот куски твердые от ламинарий в огромном количестве выбрасывало на берег, и вот это тоже в дневниках отмечено. Ну, то есть прям буквально все было засыпано остатками трапезы стеллеровых коров, что говорило, во-первых, об их численности, во-вторых, об их, конечно, не огромном аппетите. То есть, скорее всего, конечно, килограммов они там много съедали. Благо, есть еще, опять же, описание стеллера после вскрытия коровы и описание того, какого размера что было. То есть, там было сердце весом 16 килограмм, желудок объемом порядка там, ну, где-то 1.5 метра на 1.5, даже чуть больше. Вот. Какой-то невероятный совершенно кишечник длиной более 150 метров. Вот. Ну, то есть, какая-то вот совершенно невероятная величина. Но, с другой стороны, само животное, прямо скажем, было немаленькое. Вот такая вот она была, стеллерова корова. А что касается ее поведения, ну, тут как бы тоже не очень много осталось упоминаний. Сам Стеллер отмечал о том, что они периодически фыркали, как лошади. Ну, видимо, это они то ли чихали, то ли они вдох так вот делали. Но никаких звуков они не издавали. В этом плане они очень были похожи на современных сиреновых. Может быть, они, конечно, опять же, какой-то инфразвук издавали, но кто же его теперь разберет? Уже не проверишь, к сожалению. Главное, что отмечалось, это их медлительность. Также отмечалось их крайнее безразличие к человеку. Ну, а оно и понятно, они никогда человека не видели. И в этом была одна из главных их проблем. То есть люди буквально могли подплыть непосредственно к ним и чуть ли не лодкой в них уткнуться, а они не реагировали никак. Они вот так вот и плавали, и там собирали еду, и все остальное им было абсолютно безразлично. Ну и кроме того, опять же, хищники их особо не беспокоили, поэтому, видимо, у них такое было довольно, как это сказать-то, короче, жили все в стиле регги, скажем так, были все в расслабленном состоянии постоянно. Вот, что еще можно сказать про стеллеровых коров? Очень они были семейными. Во-первых, они обитали большими группами. Во-вторых, было отмечено, что внутри этих групп четко делились они на семьи, самка-самец, причем, видимо, они формировали постоянные пары. Конкретно об их спаривании, об их там брачных ритуалах мы ничего не знаем, но мы можем предположить, что, видимо, они действительно формировали постоянные пары, потому что отмечали, что самки защищали детенышей, самцы защищали самок, и вот они вот так вот все время группкой небольшой перемещались. Ну и они очень-очень сильно боролись друг за друга. И вот здесь вот мы как раз плавно переходим к тому, как на них охотились, и, собственно говоря, что удалось тоже узнать во время охоты. Значит, что касается охоты.
После того, как была убита первая стеллерова корова, люди поняли, насколько она вкусная, насколько она лучше каланов и сколько она дает мяса. И после этого, собственно, оставшуюся часть пребывания на острове люди только и делали, что охотились на стеллеровых коров и больше никаких других уже коров не воспринимали, никакой другой пищи не воспринимали. Как происходила охота? Ну, здесь, конечно, просто страсть и ужас, потому что охотились гарпунами, то есть подплывали, загарпунивали стеллерову корову, после чего вытаскивали ее на берег и, соответственно, там ее забивали. Забивали всем подряд все, что под руку подвернется. При этом шкура толстая, животина мощнейшая, поэтому, когда ее начинали гарпунить, она, конечно, пыталась вырваться и частенько вырывалась. И в итоге получалось, что пытались загарпунить 5-6 коров, в итоге только какую-нибудь там шестую ловили. Но вот прям совсем не факт, что после того, как многими гарпунами ловили животное, наносили ему огромное количество ран, оно выживало. То есть вполне возможно, что, грубо говоря, там 5-6 животных губили, и вот только одно из них, собственно говоря, шло впрок, а остальные просто гибли ни за что. При этом здесь же, ну, описаны описания там такие прям совсем страшные, пугающие, как там их протыкают, как их пытаются вытащить, как они там сопротивляются, как там эти коровы буквально на части разрывает, пока они там пытаются вырваться. Ну, в общем, я таких сейчас в эфире не хочу подробностей говорить, но действительно это было очень страшно и очень пугающе. Буквально вся вода окрашивалась в красный цвет, когда этих коров пытались вытащить на поверхность. При этом, если это была мать, то за ней тут же устремлялись детеныши, они ее не покидали, и потом вслед за матерью буквально вылезали, их тут же и ловили. Если это были детеныши, то, разумеется, тут мать кидалась и тоже пыталась отбиться, и чаще всего мать тоже забивали. Самец защищал самку и до последнего пытался ее отбить, причем отбивать они, конечно, тоже, в общем-то, пытались довольно мощно, у них все-таки вот эти вот конечности были сильные, они их использовали для того, чтобы пытаться перевернуть лодку, и даже иногда перевернуть лодку удавалось. Но все-таки, конечно, бой тут был неравный, и люди оказывались обычно победителями. Но если говорить конкретно об экспедиции Витуса Беринга, то тут, пожалуй, что сильно винить людей не приходится, потому что люди выживали с последних сил. Но, конечно, то, что случилось потом, когда уже экспедиция вернулась, и когда уже сюда приехали охотники, вот это уже, как говорится, никакому логическому описанию и никакому оправданию не подлежит. Вот. Но, кстати, слову, сам Беринг ни одной стеллеровой коровы не пробовал. Собственно, первая стеллеровая корова уже была поймана после того, как Витус Беринг погиб. К моменту обнаружения, как сейчас считают, было где-то около 2000 особей. Есть разные оценки, но вот это самая, пожалуй, правдоподобная оценка. Ну и, соответственно, полностью корова вымерла к 68 году, то есть через спустя 27 лет после ее открытия. Но давайте еще немножечко про хронологию расскажем. Вот, собственно, это единственный и неповторимый портрет морской коровы и вот некоторых других обитателей острова Берингова. Это морской лев, соответственно, морские котики и вот морская корова. Обычно говорят, что это как раз рисунок, сделанный стеллером, единственный неповторимый, но нет. Это рисунок, сделанный одним из моряков, и вот, собственно, сделан даже буквально на карте, потому что места не хватало. Ну, а вот все остальное уже было сделано по скелетам в основном и по чучелам. Есть еще, да. Ну и вот, соответственно, в 1942 году удалось построить из обломков корабля новый корабль, который, кстати, опять же получил такое же название, Святой Петр. И на этом корабле люди смогли добраться уже до большой суши. Этот корабль был, конечно, значительно меньше изначального, так называемый Гукор. Надеюсь, правильное удаление ставлю. И, кстати, как ни странно, я думал, что вот, так сказать, на нем добрались, и хорошо, и тут же он весь развалился. Нет, сделали его все-таки на славу, и потом он еще несколько лет прослужил, так сказать, в военно-морском флоте Российской империи. Итак, после того, как вернулись исследователи, рассказали про все свои приключения, данный остров стал считаться, ну, просто в некотором смысле какой-то такой вот
Меккой, точкой, в которую надо было обязательно съездить для того, чтобы добыть охотничьи трофеи. Ну, во-первых, там было множество добытых каланов, и все туда устремились за мехом. Ну и, конечно же, все прослышали про крайне вкусную стеллерову корову, которую можно и съесть, из которой можно и жир получить, и много чего еще хорошего. И уже после этого на этот остров устремилось огромное количество охотников. Каждый год десятки людей там постоянно пребывали, они охотились на этих коров и, как считается, истребляли их сотнями за год. В принципе, было подсчитано, что при популяции в 2000 особей, а жили коровы только в около двух островов, было достаточно где-то, ну, чтобы убивали за год около 200-300 животных, но, скорее всего, их даже убивали значительно больше. В итоге к 54 году уже полностью исчезли морские коровы на острове Медный. В дальнейшем они остались только на острове Беринга. И в 68 году последняя корова была убита промышленником с крайне редкой и экзотической фамилией Попов. Вот, собственно, с тех пор больше нету на свете морских коров. Это изображение из книги Георга Стеллера 1753 года. И опять же, ну, иногда приписывают это изображение самому Стеллеру, но нет, скорее всего, сам Стеллер тут ни при чем. Вот тут изображены и Стеллерова корова, и морские котики, и морские львы, и, соответственно, калан. Ну, вот такое вот интересное изображение классическое, можно сказать. Ну, а это скелеты. В данный момент есть некоторое количество скелетов в разных музеях, в том числе, вот если брать Россию, то в Санкт-Петербурге, я знаю, скелет есть. В Дарвиновском музее, допустим, есть череп и ребро от морской коровы. Ну и в некоторых местах там еще какие-то более редкие штуки, вроде там кусочка шкуры сохранились. Вот. Ну вот это вот как раз остатки тех самых уникальных вот этих кератиновых пластин, которые они использовали вместо зубов. Конечно, судьба Стеллеровой коровы и ее история – это очень печальная, я бы даже сказал, такая черная страница в истории человечества. Далеко не единственное это животное, погибшее от рук человека. Кстати, у нас был один эфир, который был как раз посвящен недавно вымершим животным, вымершим из-за деятельности человека. И там про стеллерову корову тоже гораздо короче, но тоже упоминал. Но это человека не то чтобы оправдывает, но все-таки показывает, что не только человек повинен в вымирании стеллеровой коровы. Недавние исследования показали, что, оказывается, раньше ареал стеллеровой коровы был гораздо больше и численность ее была больше. Во-первых, есть палеонтологические находки, и их обнаруживают не только вдоль Командорских островов, хотя там, конечно, сейчас до сих пор огромное количество костей обнаруживают, постоянно новые кости стеллеровой коровы находят, но также кости стеллеровой коровы были найдены и на Камчатке, и на Японских островах, и даже на Аляске, пожалуйста. То есть, ну, в общем-то, получается, что стеллерова корова имела гораздо более значительную территорию для обитания, то есть гораздо больший ареал. На протяжении плейстоцена, то есть, ну, допустим, 1 миллион лет назад, 1,5 миллиона лет назад и даже несколько тысяч лет назад. Но когда начались изменения климата, когда закончился последний ледниковый период, получается, что стеллерова корова – это в некотором роде такой, как бы, один из отголосков мегафауны ледникового периода, то есть это еще одно животное, которое прекрасно себя чувствовало во время ледникового периода. Но когда начались вот эти вот потепления, похолодания и прочее, коровы стали чувствовать себя гораздо хуже, места для их жизни становилось все меньше и меньше, и в конце концов только на Командорских островах сохранилось всего лишь ничего, последние популяции этих самых стеллеровых коров, вот красненькие как раз отмечены точки, где этих самые были найдены кости стеллеровой коровы. Вот видно, что насчет японских островов я погорячился, там это предполагают только. Но вот, пожалуйста, в других местах и действительно находили. Вот. Ну и недавно было проведено еще генетическое исследование. Ну, сейчас вот давайте сразу вот эту картинку покажу. И было подсчитано изменение популяции
стеллеровой коровы. И оказалось, что, ну, действительно, где-то около 1 000 000 лет назад, и особенно 500 тысяч лет назад, уже популяция стеллеровой коровы значительно сократилась, ну, а за последние годы и того меньше их осталось. То есть, ну, действительно, стеллеровые коровы уже были на грани вымирания, и буквально Командорские острова – это был так называемый рефугиум или убежище, где стеллеровые коровы доживали свой век. Но, к сожалению, рефугиум оказался, так сказать, разорен. И когда стали сравнивать генетику стеллеровых коров с генетикой их предков, оказалось, что у них была очень похожая генетика, то есть они буквально были, грубо говоря, родными братьями и сестрами, ну, в каком-то там поколении. То есть популяция их очень сильно сократилась, у них началось так называемое близкородственное скрещивание, там все переженились уже многократно, и по итогу, ну, это тоже могло способствовать тому, что у них не осталось, скажем так, какой-то вариативности каких-то вот неожиданных генов, которые позволили бы им приспособиться к изменениям окружающей среды. Так что велика вероятность, что когда-нибудь морские коровы бы и там, и на Командорских островах, без помощи человека все-таки вымерли бы. Например, когда бы стал снова меняться климат. Хотя, кто его знает, может быть, так бы как-то и протянули бы, в конце концов. Но у нас есть множество разных островов, где какие-то эндемики, так называемые, уникальные животные существуют уже на протяжении миллионов лет и, ну, как бы вполне себе выживают. Ну, а теперь вернусь к предыдущему слайду. И вот здесь я хочу показать еще одну интересную информацию, которую удалось добыть при исследовании, получается, вот этих вот последних... полученных при исследовании генетики стеллеровой коровы. Гены стеллеровой коровы были проанализированы в 2022 году. И помимо того, что было установлено все, что я рассказал, про то, что они... были раньше более разнообразными, в последнее время стали менее разнообразными. Вот тут тоже отмечены места, где, считай, стеллеровую корову точно обнаружили, отмечены места, где стеллеровая корова предполагается, тоже ее ареал существовал. Отмечены современные, где дюгони и ламантины сейчас вполне себе существуют. И отмечены некоторые интересные особенности генетики, которые удалось узнать, когда стеллеровую корову проанализировали. Оказалось, что у них есть нарушения в гене, создающем белок липоксигеназу. Ну, гене липоксигенази, точнее говоря, в гене, который создает особые белки, влияющие на строение кожи. Вот здесь красненьким отмечены так называемые стоп-гены. Это гены, которые, особые кадоны, которые поломали ген, которые не позволили дальше, как говорится, белку считывать информацию, и в итоге белок получился обломанный и поврежденный. А вот эти вот черненькие – это похожие стоп-кадоны, которые появляются примерно в тех же местах, допустим, у людей, и не только, кстати, у людей это было отмечено, и приводит это к такому интересному эффекту. Появляется очень-очень грубая, такая, можно сказать, практически похожая на дерево кожа. И, видимо, действительно, нарушение вот этого самого гена, это привело к очень характерной и очень необычной коже стеллеровой коровы, которую описывал сам Георг Стеллер. Но если у людей это является заболеванием, ну, а также не только у людей, это на самом деле и у собак находили, и у крыс, и много еще у кого, то у стеллеровой коровы вот такая вот грубая деревянная кожа, это оказалось хорошим приобретением, которое помогало им защищаться и от паразитов, и от каких-то воздействий окружающей среды, и, может быть, даже как-то побольше сохранять тепло, и поэтому эта мутация закрепилась, и они вот им все такой кожей обладали. А если кому-то хочется поподробнее узнать про стеллеровую корову, вот есть такая книга, в которой можно много-много всего про нее прочитать. В том числе, кстати, про природу и про значение для человечества. Вот я, кстати, об этом тоже не упомянул. Конечно же, стеллеровая корова была важной частью экосистемы. И как раз тот факт, что она выедала огромное количество водорослей, это способствовало и обновлению постоянному водорослей. И, конечно же, вокруг стеллеровой коровы формировалась своя, можно сказать, такой вот ландшафтообразующим существом. Вокруг нее образовывалось определенное сообщество рыб и рачков,
которые вот тоже вот как раз могли существовать только благодаря, допустим, помету стеллеровой коровы, благодаря тому, что она уничтожала часть водорослей и не позволяла зарастать части территории, ну и так далее. То есть, конечно же, исчезновение стеллеровой коровы очень сильно изменило всю биологию Командорских островов. Ну и это картинка, на которой показаны все недавно существовавшие и ныне существующие сирены в масштабе. Ну и видно, насколько стеллеровая корова была больше всех прочих сиреновых. Ну и в самом конце хочу еще упомянуть некое существо, которое также было обнаружено на Командорских островах. Это стеллеров Баклан. Как несложно догадаться, тот же стеллер его успел описать во время пребывания на острове. И самое печальное то, что стеллерова Баклана ожидала абсолютно та же судьба, что и стеллерову корову. Ну, с той лишь разницей, что он продержался примерно на 100 лет дольше. То есть все-таки ему потребовалось не 27 лет, а где-то около сотни лет, даже чуть больше, чем 100 лет, 110 лет. 111, чтобы полностью исчезнуть с лица Земли. Опять же, это был плохо летающий баклан и очень вкусный баклан. Ну и, соответственно, когда стеллеровые коровы закончились, за него взялись по полной программе и полностью тоже истребили. Да. Ну и на этой не самой оптимистичной ноте я все-таки заканчиваю свою сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание. Готов послушать ваши вопросы. Да, возможно, так будет удобней. Так, известны ли находки из морских отложений, которые сильно выделяются на фоне остальной фауны? Как, например, сейчас утконос на фоне остальных животных? И спасибо за ваши труды. Пожалуйста. Да, конечно, известная, собственно, стеллерова корова является одним из примеров, который очень сильно выделяется на фоне остальной морской фауны и вполне себе сопоставим с утконосом. Как утконос – это представитель давно вымершей группы в других местах живых существ, так и, пожалуйста, стеллерова корова – представитель рода морские коровы, представителя гидродамалисов, которые были довольно широко распространены несколько миллионов лет назад, но вот сейчас вот остались до недавнего времени, только видели стеллерову корову, а потом полностью вымерли. Конечно, есть и другие примеры, и таких примеров немало. Ну, во-первых, мы знаем, скажем, уникальные сообщества вокруг так называемых черных, белых и прочих курильщиков, но в основном вокруг черных курильщиков. Это подводные гидротермальные постройки, ну, типа что-то подводного гейзера, и вокруг них огромное количество самых разных удивительных животных появляется, образуется и тусуется. Соответственно, там были найдены многие живые существа, которые считались давно-давно вымершими во многих местах. И вот теперь, так сказать, огромное количество существ, вроде тех же паганофоров, которые были известны до этого только из каменной летописи, такие червеобразные организмы, вот они теперь казались вполне себе ныне живущими. Очень много чего было найдено, например, в сверхглубоких каких-то местах, там, допустим, какой-нибудь там типа Марианской впадины, вот там, бездны Челленджера, но и в других местах. Были найдены уникальные организмы, вообще, вот, скажем, сама Австралия, сама по себе, она не зря изолированный континент, вокруг нее есть огромное количество самых разных уникальнейших рыб, которых больше нигде нет, и не только рыб, но и млекопитающих там морских. Тоже вот такое вот уникальное, не только наземное сообщество, там, но и на уникальное морское сообщество. Так, ну, Латимерия вспоминается тут же, конечно же, которая считалась долгое время вымершей, а оказалось, что вполне себе живет. Морская жизнь, она более разнообразна, чем наземная, поэтому неудивительно, что там много чего тоже находится такого уникального. Там единственное, с изоляцией, может быть, некоторая большая сложность, там сложнее представить какую-то изоляцию, но тоже может быть и глубинная изоляция, и какая-то изоляция в какой-нибудь там бухте небольшой, бухте-барахте. Так что, да, встречается. Следующий вопрос. Стеллерова корова, она относилась к дюгоням или ламантинам? На этот вопрос я отвечал, но, возможно, что вопрос был задан до того, как я это, собственно говоря, озвучил. Но если вдруг кто-то упустил, она ближе к дюгоням. Она вот к линии дюгоневых относится.
Хотя вот у нее, кстати, довольно интересное строение, если на нее посмотреть, она внешне-то на дюгоне не то чтобы прям один в один похожа. То есть она внешне какой-то вот имеет микс признаков. У нее хвост типичного дюгоня. В целом строение, конечно, ближе к дюгоневым, но у нее, например, полностью отсутствуют клыки, в отличие от дюгони. У нее нос, судя по реконструкциям, был все-таки более обычной формы, скорее ближе к ламантинам. И самое главное, форма тела у нее чисто ламантиновая, такая вот маленькая голова и толстое тело. У дюгони-дюгони такие более странешки такие. Так что у нее такое прикольное сочетание признаков. Но простой это дюгонь. Так, следующий вопрос. Наверное, стеллеровы коровы уже были немногочисленны, а люди их доели. Дюгони-то с ламантинами живы? Ну, во-первых, дюгони с ламантинами – это существа, которые дольше знакомы с людьми, поэтому они людей опасаются и ведут себя более осмотрительно, чем стеллеровы коровы. Их просто ловить сложнее. Это первое. Второе. Стеллеровы коровы имели замечательные огромные запасы жира. А мы жир очень любим. Мы его много для чего используем. А дюгони и ламантины жира не имеют. Поэтому, ну, как бы есть их можно. А вот, например, у нас там тот же китовый жир. Это чуть ли не основное, ради чего китов убивали и продолжают убивать. Ну, собственно, когда жира нету, ну, это уже, конечно, гораздо меньший коммерческий смысл имеет. Это второй момент. Ну и третье, да, ну, собственно, то, что они были уже немногочисленны, это научно установленный факт. Да, 2000 особей и крайне маленькая территория всего двух островов, это, прямо скажем, не очень большой ареал и не очень большая численность. Тут тоже справедливо. Ну, тут есть еще один момент. Люди иногда просто берутся и активно начинают кого-то истреблять, как это не печально. Вот. То есть, пока они берутся, они вроде как животины могут и пожить. А как вот уж так начинается прям целенаправленное истребление, тут уж пиши пропало. Такая история была со странствующими голубями, с теми же волками этими сумчатыми. Ну, вот с ламантинами теми же. За дюгони, за ламантинов к счастью, так не брались. За стеллеровыми коровами, конечно. Вот. За дюгони ламантинов так не брались, а вот за стеллеровую корову взялись целенаправленно, прям конкретно. А правда, нашли древние остатки жизни на Марсе. Ну, смотрите, если бы реально нашли что-то абсолютно железобетонно доказанное на Марсе, то мы бы сейчас бы с вами вот так вот в чатах это все не уточняли. Это бы знали бы уже все, это бы об этом бы трубили со всех утюгов, и, не знаю, бедный Владимир Георгиевич, наверное, бы просто бы поселился в телевизоре. Но так как этого всего не произошло, то могу сказать следующее, что никаких новых сенсационных новостей на эту тему нету. Есть какие-то косвенные свидетельства, ну, например, я там в лекции, которая недавно была, про внеземную жизнь, неожиданно для меня такая была лекция, там я как раз показывал метеорит с Марса, то есть прям вот в Марс врезался каменюка, из-за этого другая каменюка вылетела с Марса и потом на Землю приземлилась, такое бывает. Так вот, на этой каменюке с Марса нашли что-то похожее на отпечаток окаменевшей от бактерии. Ну, как бы вот такие штуки находят, да, они известны, но как бы очень большое сомнение, что это точно бактерия или что это, ну, как бы точно древнее что-то, а не какое-то последующее заражение. Вообще там точно окаменевшее, я думаю, что вряд ли это все-таки заражение земным объектом. Но есть вероятность, что это вообще просто не бактерия, а что это минерал, грубо говоря, такой вот необычной формы. Ну и, конечно же, есть разговоры о том, что на Марсе где-нибудь там во льдах теоретически может что-то прятаться, но это пока никто проверить не смог. Так что достоверных сообщений о жизни на Марсе сейчас нет. Но уж марсианские города – это история, которую уже очень давно опровергли. Почему морская корова – русалка, а не морская свинья или дельфин? Ну, в принципе, учитывая, что у нас нету какого-то точного научного труда по русалкам, которые бы там описывали их бы их в деталях, и мы могли бы уж строго зафиксировать, каких животных и когда
называли русалками. Но мы можем предположить, что в какие-то отдельные моменты наверняка и морских свиней, и дельфинов тоже принимали за русалок. То есть, когда уже легенда возникла, их тоже могли принять. Но другой разговор то, что ну, просто есть конкретные описания, вот я там просто цитаты привел о том, что вот, пожалуйста, люди говорят про морскую корову, но как бы говорят о том, что вот это морская дева. Ну, так что, ну, то, что морских коров русалками называли, это прям никаких сомнений нет. Не зря даже их группа получила название «Сиреновые». Это не случайность. Ну и кроме того, есть еще один нюанс. Все-таки чаще всего русалок считается, что вот они там сидели на камнях и кого-то призывали. Ни морские свиньи, ни дельфины на камнях не сидят. Они не вылезают на сушу. А вот эти ребят, пожалуйста. У этих животных есть хоть какие-то средства защиты. Они кажутся совсем беззащитными. И плавают медленно, в отличие от котиков, значит, даже бегством отличников спастись не получится. И это правда. То есть у них действительно с защитой плоховато. Их защита – это размер. Это первое. И вторая их защита – это прибрежный образ жизни. То есть они паслись исключительно на мелководье. Скорее всего, даже вот судя по каким-то там косвенным данным, считается, что они задерживали дыхание максимум минут на 5. Ну, то есть прям вот им вообще не интересно было уходить на глубину. А на мелководье хищников количество сильно уменьшается. То есть там уже очень небольшой процент хищников, которые могут встретиться и напасть на животное такого размера, но это тоже задача со звездочкой. Еще и учитывая, что их много в большом количестве, вот их массовость, это тоже то, что их защищает. Так что, ну, это были основные их средства защиты. А так, ну, если вдруг кто-то на них нападал, они могли, допустим, ну, пытаться своим весом как-то отбиться, отбиться ластами, что, собственно, отмечалось как раз, когда они лодки пытались опрокинуть. Но, конечно, сказать, что они прям суперэффективные бойцы, не получится. Ну, благо, были бы суперэффективными, может быть, до сих пор бы жили. Так что, да, они все-таки больше рассчитывали просто на то, что они избегать будут хищников, а не то, что они будут от них отбиваться. Почему? Да, ну еще один момент, у них кожа толстая, поэтому, ну, как бы не всякий их прокусит. Почему вся близкая родня слонов травоядная? Эволюционная ветка изначально травоядная? Но как сказать изначально? То есть у нас сложно сказать, в каком месте надо поставить точку и сказать про изначальность. Но это справедливо абсолютно. То, что все, что мы знаем, слона, вот это слона древняя, всех афротериев, которых мы знаем, они все реально древние растительноядные. Ну и как бы современные афротерии все растительноядные. Так что да. Ну, видимо, ну как, нет, тут я немножечко не совсем точно говорю, не афротерии, а именно вот эта ветвь, которая к слонам, которая, по-моему, тетитерии они называются так. А афротерии – это более широкая группа, туда, например, входят трубкозубы, те же они ни разу не растительноядные. Вот. А именно вот если брать тетитериев, то да, там вот все, что есть и современное, и все, что есть древнее, оно все растительноядное. Так что, ну, с того момента, как мы можем их проследить, где-нибудь от там полусотни миллионов лет назад, они все растительноядные. Так что вот в тот момент они были точно растительноядные. Но когда эта растительноядность в их ветке зародилась, это уже сказать сложно. К сожалению, чем мы там дальше в прошлое перемещаемся, тем это все более становится какое-то менее специализированное, все более такое вот малоопределимое. Генетический анализ там не проведешь, а внешне они все становятся похожими на землероек, и там уже не разберешь, кто кому родственник, кто кому чей предок. Может быть, даже на уровне вот этих вот землеройкоподобных они были растительноядными, а почему бы нет, в конце концов. Имеют право. Почему стеллерова корова стала гигантом среди сиреновых? Я предполагаю, что все-таки основная причина в том, что они жили в холодных морях, поэтому им надо было быть побольше, чтобы сохранять тепло. И то, что они... ну, в основном как раз развились именно в такого гиганта во время ледникового периода. То есть я думаю, что тут главное именно температура. То есть они ушли вот в холодные места, и там им было выгодно быть большими. Так они лучше сохраняли тепло. Быть большими и быть таким бочонкообразным. Ну и плюс им пищи хватает. То есть они пришли на такой ресурс, который массовый, который позволяет им очень неплохо себя чувствовать. Вот эта вот морская капуста, ну, ее полно. В магазин сходите, посмотрите, сколько там морской капусты. Дефицита нет.
И недорогая, кстати, с витаминкой. Стеллеровых коров возможно генетически возродить? А вот это интереснейший вопрос. А, кстати, тут, наверное, можно мимоходом что-нибудь такое вот прорекламировать. Я буду в Москве, между прочим, выступать на тему клонирования. Только вот я все время забываю, когда это точно будет происходить, но, по-моему, это будет у нас событие в конце октября где-то. Но ближе к делу, когда уже точно дата будет известна и будет точно известно место, я это все у себя в группе напишу. Но если что, вот имейте в виду, что Медиамода будет организатор, и я вот, значит, буду рассказывать про клонирование древних животных. Много всякой интересной информации. И про того, кого там можно и как генетически возродить. Но все-таки отвечая конкретно на этот вопрос, можно ли возродить стеллерову корову? Ну, кто знает, может быть и можно. Вообще генетический материал у нас есть. Это хорошо. Он, правда, поврежденный, но вопрос в том, что есть такая штука, как генная инженерия, да, когда мы можем взять какого-то близкого современного родственника, взять гены от его ближайшего древнего, так сказать, ну, вот этого возрождаемого животного, и просто поменять часть генов у современного родственника на гены от древнего существа и получить, соответственно, возрожденное древнее существо. Со стерлевой коровой в этом плане довольно повезло, потому что есть у нее довольно близкий родственник, это дюгонь. И, в принципе, есть у нее генетика. Поэтому, в целом, мне кажется, что это выглядит реализуемым. Правда, будет ли это прямо изначальная стеллерова корова, или же это будет, ну, скажем так, там такой коровозаменитель, вот это вот вопрос. То есть, может быть, это будет такая немножко ГМО корова. Но я думаю, что так как сейчас пытаются возродить мамонта, поменяв условно несколько генов, по тому же методу вполне можно работать с стеллеровой коровой. Нюансы заключаются в чем? Во-первых, для того, чтобы клонировать древнее животное, надо сначала клонировать современных научиться. Когда каждое другое животное клонирует, там оказывается немножечко другой протокол, немножечко другие, скажем так, вещества требуются, немножко на других этапах там все процедуры проводить. И, ну, в общем, надо для начала, если мы хотим стеллярную корову клонировать, научиться клонировать дюгоней. Это первый момент. Второй момент. Нужно получше изучить генетику, ну, вот этим как раз занимаются. Ну, и третий момент, собственно, надо понять, а нужно ли это делать, и кто это будет делать, и кто это будет, грубо говоря, финансировать. Если все эти вопросы будут решены и примут решение ответственное, что да, клонировать надо, но мне кажется, что когда-нибудь до этого, ну, это можно будет реализовать. Да, то есть этот проект гораздо более реалистичный, чем возрождение динозавров. Как зимовали морские коровы? Это вопрос крайне любопытный, но, к сожалению, ответить на него сложновато, потому что, ну, как бы, очень мало у нас информации по стеллеровым коровам. Собственно, у нас есть только дневники стеллера, записи стеллера, все. Все остальное – это, ну, как бы, скелеты, которые, конечно, изучали, гены из них добывали, вот там всякие интересные другие вещи из них пытаются раздобыть. Но, как бы, про саму живую корову, кроме стеллера, никто ничего сказать не смог. Ну, по всей видимости, они в зимний период как-то были менее активны, но, видимо, точно так же в воде продолжали свою деятельность. То есть никаких там массовых миграций коров не было отмечено, никаких там, не знаю, массовых их выходов на сушу. Единственное, вот чего я не отметил, то, что вот действительно Стеллер сам отмечал, это то, что осенью у них появлялись дети. Вот, то есть дети появлялись осенью, что довольно необычно. И именно, ну, как бы, видимо, осенью, по крайней мере, именно осенью он отмечал маленьких. И уже там они к зиме подрастали потихоньку. Скорее всего, весной у них был период брачный сезон. Там они спаривались, соответственно, потом больше года они оставались беременными, и где-нибудь там в конце лета, осенью они рожали, к зиме детеныши подрастали, и дальше, вот, соответственно, уже, ну, как-то зимовали. Но больше, к сожалению, ничего сказать не смогу. В одном из научпоп-видео говорится, что нишу сирен в Южной Америке в миоцене стали занимать родственники ленивцев. Почему сирены исчезли из этих вод? Возможно, из-за холодного течения? Да, это справедливо совершенно, то, что были такие ленивцы, звали их талассокне. Это одна из ветвей гигантских ленивцев, которые вместо того, чтобы ходить и там так вот грациозно или не очень грациозно, но, по крайней мере, очень эффектно наклонять гигантские деревья, они стали вот этими своими когтями цепляться за дно и
жевать, собственно, всякие разные морские капусты. При этом у них потом потихонечку стал утяжеляться скелет. Они стали, видимо, более такими какими-то коровоподобными, более тяжелые кости, более лысая кожа. Ну и в итоге получился действительно некий аналог сирены. Почему сирены исчезли из этих вод? Честно говоря, не готов сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не уверен, что они вообще там точно до этого были. Я вот не помню таких вот такой вот точной какой-то вот схемы перемещения сирен. Возможно, что их там тогда и не было. Вот, и просто эти ленивцы заняли какую-то нишу. Тем более тут стоит отметить, что, ну, как бы это была очень-очень локальная история, то есть не буквально, по-моему, около побережья Перу, в одном единственном месте эти ленивцы жили, и больше их нигде не было. Так что, ну, как бы никто не мешал там сиренам жить рядышком, там, буквально через, там, не знаю, 500 километров от этого места. Может, они так и делали. Ну, в общем, не готов я на этот вопрос, к сожалению. То, что такое было, да, а вот почему там не было сирен? Не знаю. Могут ли пресноводные коровы и дельфины выжить в соленой морской воде? Откровенно говоря, опять же, я не слышал про подобные эксперименты, но рискну предположить, что, скорее всего, в принципе, оказавшись в морской воде, они не погибнут сразу же, но долго жить именно, вот прям постоянно существовать, то есть взять их там, переселить, грубо говоря, в морской аквариум или там вывести их, выпустить посреди моря, не получится. Потому что когда животные долго существуют либо в пресных водоемах, либо в морских, у них определенным образом настраивается солевой режим. Они либо избавляются от излишков соли, либо наоборот соль всячески экономят. И вот все эти пресноводные инеи и прочие, и там те же вот эти амазонские ламантины, они постоянно соль экономят. Если они окажутся в морской воде, но через некоторое время они просто просолятся целиком. И это плохо для них закончится. Так что, ну, где-нибудь там ближе к дельте реки. Да, насколько знаю, они живут, но в морские воды они не уходят. Думаю, там бы они не выжили. Предпринимались ли в 18-19 веках попытки понять, как на севере появилась стеллерова корова? Какие были версии ее происхождения? Ну, работы по происхождению стеллеровой коровы в 18 веке нет. Такого я не встречал. Ну, конечно, не то, чтобы я прям всю литературу 18 века знаю наизусть, но, честно говоря, я думаю, что это и теоретически маловероятно, потому что 18 век, я напомню, это все-таки история, когда у нас еще даже теории эволюции цельной, стройной, красивой не было. Вот. И только к концу 19 века все это стало появляться. Поэтому о происхождении, об эволюции там, стеллеровых коров, об их перемещении откуда-то куда-то, рассуждать до того, как ты вообще не знаешь, что какая-то эволюция существует, и кто-то куда-то перемещается, и все не живут в тех местах, где они как бы сейчас живут. Ну, как может быть работа о происхождении, когда раньше была мысль о том, что никто ниоткуда не происходил, где вот сейчас все живут, там все и всегда и жили. Так что нет, я думаю, что это не про 18-19 века. Ну что ж, я вижу, что вопросы закончились. Вот, так что, наверное, настало время всех поблагодарить за вопросы, за внимание. Еще раз попросить прощения за задержки в начале эфира. Сегодня у нас какая-то очень большая задержка получилась, извините, моя вина. Вот. Ну и осталось поблагодарить еще всех за донаты, за подписки, лайки, а также пожелать всем хорошего здоровья. Как видите, это очень актуально, все-таки осень. Вирусы гуляют всякие нехорошие, поэтому лучше бы как-то от этих вирусов защититься. Уж не буду сейчас агитацию активную проводить, но я лично всячески за то, чтобы всеми доступными способами лучше предотвратить заражение вируса, чем потом его переживать. Так что вот, лучше в поликлинику сходить. И
Конечно же, я надеюсь, что мы с вами увидимся на следующей неделе. Ничего у нас не случится. На следующий день у нас запланирован новый эфир. Так что я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения и не теряйте интерес к науке. Пока-пока.

Дорогие друзья, добрый день. Я приветствую всех любителей русской истории. Тема нашей сегодняшней встречи возникла из ваших комментариев. Вы попросили рассказать о замечательном, но при всем при этом не совсем правильно известном, вот так я скажу, русском полководце Михаиле Милорадовиче. В нашей истории есть герои, о которых рассказывать приятно, потому что жизнь у них легкая, шальная, веселая, бодрая и до определенного момента очень и очень удачливая. К числу таких любимцев судьбы и относится Михаил Милорадович. С одной стороны, знаком всем школьникам. Я не знаю, как сейчас, но в советских школьных учебниках история обязательно была картинка, показывающая восстание декабристов, как декабрист Карховский стреляет в Милорадовича. Те, кто внимательно читали школьный учебник, знали, что Милорадович был каким-то царским генералом, который приехал уговаривать декабристов разойтись, но храбрый Каховский нанес ему смертельную рану. Вот в таком контексте Милорадовича упоминали. К сожалению, только этот выстрел остался в массовом сознании. Как жил Милорадович, как воевал Милорадович, как любили его солдаты, офицеры, как любили его женщины. Вообще, какой он был человек, мы об этом практически ничего не знаем. И наша сегодняшняя лекция посвящена теме, знаете, каким он парнем был. О том, каким парнем был Милорадович, мы сегодня и поговорим. Его жизнь – кладезь исторического материала. Он упомянут, помимо школьного учебника, в огромном количестве научных трудов, воспоминаний, писем, художественных произведений, романов. Фигурирует в классическом советском фильме «Звезда пленительного счастья», в новом фильме о декабристах, очень даже, на мой взгляд, неплохом, «Союз спасения». Наконец, Милорадович – герой бесчисленного множества баек и анекдотов. В общем, рассказ о нем без малейшего ущерба качеству, конечно, мог бы затянуться на долгие-долгие часы. Я постараюсь выбрать для вас самое интересное и еще раз представить его как человека. Человек это был очень яркий. Я не буду создавать искусственный образ непогрешимого героя без страха и упрека. Чертиков своих у Михаила Милорадовича было немало, о них я тоже расскажу. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем, как положено, с детства и юности. Милорадович и его предки из Сербии. Прадед Милорадовича, его тоже звали Михаил, происходил из тех сербов, которые жили на территории бывшей Югославии, современной Герцеговины. Я много раз был на территории стран, входящих в состав бывшей Югославии, и каждый раз, когда приезжаю туда, у меня сжимается сердце, потому что, ну, во-первых, это замечательнейший народ. Сербы, хорваты, словенцы, мощнейшее государство второй половины 20 века. Мы как-то забыли, что это не просто была большая страна Югославия, это была одна из самых больших экономик в Европе. Мне кажется, что по экономическому потенциалу точно входившая в пятерку-шестерку экономически развитых стран Европы в 60-е и 70-е годы. Экономика Югославии была сопоставима в те годы с экономикой Испании, для понимания. По военному потенциалу армия Югославии – это просто сильнейшая армия континентальной Европы, уступающая только Франции, и то за счет того, что у Франции ядерные силы. Потом произошла трагедия в 90-е годы. Мы помним с вами эти чудовищные бомбардировки Белграда. Там до сих пор стоят разрушенные здания. Их сознательно не восстанавливают, чтобы все сербы помнили о том, что им прилетело от НАТО в свое время. Мы помним гражданскую войну, которая развернулась на территории Югославии, когда действительно брат шел на брата. Чудовищная резня. Сейчас лоскутное одеяло. Мы сбиваемся со счета, сколько там сейчас государств, потому что часть из них признана, что-то не признано. Много автономий, входящих одна в другую. Об этом можно долго рассказывать. Честно говоря, обидно. Я надеюсь, что со временем урегулируются все отношения между братскими народами в Югославии. Может быть, когда-то эти замечательные страны объединятся. Сейчас Сербия как бы исторически смысловой центр Югославии. Это был анклав, лишенный даже выхода к морю. Очень нравится Черногория, и черногорцы как народ, православные, древняя культура, одно, кстати, из немногих независимых государств, суверенных еще в те годы, она никогда не была полностью под турками, Черногория. Ну, конечно, когда тебе начинают объяснять разницу между черногорцем и сербом этническую, или же разницу между черногорским и сербскими языками, там на продуктах, сначала надпись на черногорском, потом на сербском. Это называется «Найди два отличия». Загадка. Конечно, ничего это не может вызывать, кроме грустной улыбки. Ну ладно, давайте мы отвлеклись с вами. Так вот,
предок Милорадовича, Михаил Милорадович, из числа сербов. Есть несколько историй, как он оказался в России. Встречался с Петром Первым, и Петр Первый, кстати, как раз поручил ему поднять сербов в Черногории на восстание против турок. Во время прусского похода Петра Первого Милорадович собрал отряд, пошел бить османов. Как мы знаем, это была большая неудача Петра Первого. И в итоге, в конце концов, Милорадович вместе с родней и остатками своего отряда в числе 148 человек оставил оккупированную Турцией родину и перебрался в Россию. Отец Михаила Милорадовича, Андрей Степанович, уже профессиональный военный дворянин на русской службе. Он участвовал во всех войнах эпохи и участвовал успешно, дослужился до чина генерал-поручика. Вообще, надо сказать, что отец Милорадовича, конечно, молодец. Он принимал, как бы сейчас сказали, верные политические решения во все переломные моменты в исторических эпохах. Во время возведения на престол Елизаветы в 1741 году он самым активным образом поддерживал Елизавету Петровну, дочь Петра. Был гренадером лейб-компании, той самой особой роты Преображенского полка.

Настоящий русский, как и положено. Михаил имел все шансы получить прекрасное образование. Поскольку семья его долго жила за границей, он изучал там французский, немецкий языки, арифметику, геометрию, историю, архитектуру, юриспруденцию, рисование, музыку, фехтование и отдельно еще военные науки, фортификацию, артиллерию, военную историю, кстати сказать. Это не Митрофанушка, он не дома изучал это с учителями. Михаил Милорадович посещал занятия долго и системно в лучших университетах того времени. 4 года он провел в Кёнигсбергском университете, где лекции ему читал сам Иммануил Кант. Предтеча, посолиднее, правда, тех деятелей культуры и науки, которые запрашивают российское гражданство. Кант в свое время, когда наши войска взяли Кёнигсберг, получил российское гражданство и отказался от него впоследствии отказываться, сказав, что он один раз присягнул русскому императору, ну как-то не солидно ученому, философу, переприсягать по несколько раз, так и остался до конца жизни российским подданным. Так что в этом отношении Кант, как Депардье, Стивен Сигал, список можно продолжить, он большой. Ну, еще раз скажу, посолиднее. Вот из тех иностранцев, которые запрашивали российское гражданство. Потом Милорадович учился в Лейпциге, в университете, в Берлине, в Страсбурге, в Меце. В общем, формально он владел даже несколькими высшими образованиями. И по современным меркам можно сказать, что закончил аспирантуру. На самом деле, несмотря на все эти многочисленные справки о прохождении университетских курсов и дипломы, Михаил не был усердным студентом. Он был повесой, предпочитал дамское общество учебным аудиториям. Есть такое свидетельство впоследствии во время заграничных походов армии Александра I. Ну, даже принято было офицерам и генералам между собой изъясняться по-французски. Как-то Михаил Милорадович энергично и быстро заспорил по-французски с другим знатоком французского генералом Уваровым. Вот они долго спорили, и Александр I, присутствовавший при этом споре, он-то сам французским владел как родным, ничего из их спора не понял. И, смущаясь, попросил у стоящего рядом француза Лонжерона разъяснение. На что Лонжерон, изящный, обратил это все в шутку, сказав: «Извините, государь, я их не понимаю. Они ведь говорят по-французски». Анекдот это либо не анекдот, но говорят, что с французским действительно у Милорадовича были проблемы. Тем не менее, Мюрат, мы об этом потом поговорим, Мюрат как-то его понимал. Вообще, армия – это стихия Милорадовича. Подтянутый, молодцеватый, он довольно быстро растет в чинах, но не при дворе, все время на войне. Начинал он службу со звания подпоручика в русско-шведской войне, очередной русско-шведской войне. Их было у нас немало в 19 и 18 веках. К концу царствования Екатерины дослужился в войсках до гвардии капитана. Парень он красивый, остроумный, хороший танцор, фехтовальщик, ухажер, дамский любимец. В те промежутки между войнами, когда он оказывался в Петербурге и при дворе, конечно, был таким востребованным молодым человеком, модным, вел красивую жизнь, легко мазурку танцевал, мог кланяться непринужденно. В общем, все считали, что он умен и очень мил. Минус, что такая красивая жизнь в Петербурге – это не в гарнизоне. Красивая жизнь требовала больших средств. А он, хотя из генеральской семьи, но такая небогатая семья на самом деле, по меркам гвардейской аристократии, Милорадович не богатый человек, а живет на широкую ногу. Он все время занимал денег. Всю свою жизнь испытывал денежные трудности. Любил шутить о том, что не представляет себе, как вообще можно жить без долгов. Какой в такой жизни интерес? И он все время шутил. Уже при смерти, с 2 тяжелыми ранениями, умирая, он констатировал: «Ну вот, кажется, теперь я наконец-то расквитаюсь со всеми своими долгами». Кстати сказать, не вышло. Учитывая то, что в завещании Милорадович отпустил всех своих крепостных, их было около 1500 в его имениях, отчасти заложенных и перезаложенных. После того, как его заложенные и перезаложенные имения распродали, всего это еле-еле-еле хватило только на оплату его многочисленных долгов. После смерти Екатерины Павлу этот бравый такой, молодцеватый капитан тоже понравился, его продвигает. И постепенно к 1798 году Милорадович получает командование над Апшеронским мушкетерским полком и чин генерал-майора. Полк с этого момента так и стал называться – мушкетерский генерал-майора Милорадовича. Вообще эту практику завел Павел I, слава богу, она потом прекратилась, давать армейским полкам имена их командиров. Практика, на мой взгляд, совершенно дурацкая, потому что в России был другой принцип.
полку еще со времен Петра I давалось наименование по названиям тех,

0: первых русских земель, где полк формировался. И, кстати, как правило, знамя было с гербом той земли, именем которого назван полк. Таким образом, солдат ощущал свою причастность к русской земле. И даже если он был родом не из тех мест, естественно, где когда-то при основании полк формировался, понимал, что он часть России, его полк Воронежский, его полк Астраханский и прочее. Когда дают имя командира полку, ну, ты кому принадлежишь? Родине, земле, командиру? В общем, вот такая. Неудачная, на мой взгляд, инициатива была императора Павла Петровича. Но, тем не менее, Милорадович отправляется на войну в Северную Италию, в армию Суворова. По легенде, когда Суворов услышал имя Милорадовича, что молодой генерал прибыл к нему в армию, прослезился, сказал, что знавал Мишеньку еще вот таким у него дома, у его батюшки. Он помнит, что когда обедал у его батюшки, откушал там Андрея Милорадовича пироги, маленький Михайло Андреевич уже тогда хорошо скакал на палочке и рубал врагов деревянной саблею. Это в данном случае я просто цитирую воспоминания, ничего не утрирую. Если говорить серьезно, то итальянская кампания сыграла решающую роль в становлении Милорадовича как боевого генерала. Очень быстро стал любимцем Суворова и был одним из тех очень немногих, на самом деле мы их можем насчитать, 2-3-4 всего боевых офицера, тех, которых Суворов при всех публично называл своими лучшими учениками. Милорадович брал находчивостью, удалью. Кстати, именно при Суворове судьба свела двух его любимцев и двух очень похожих по характеру людей, Милорадовича и Багратиона. Они, кстати, были примерно ровесниками, всегда примерно в одних чинах. Багратион немного опережал Милорадовича, и всю жизнь они соперничали друг с другом. То есть такие были друзья, конкуренты. Милорадович, надо сказать, совсем не штабной генерал. Мало коптел над картами и не считал себя великим штабным стратегом. Стихия Милорадовича – это бой, командование войсками. Храбрец невероятный. Только в одном из боев с французами Милорадович потерял под собой двух лошадей в рубке. Генерал в рубке сломал саблю, потом со знаменем в руках повел гренадер в штыки. Можете это представить? Кстати, во время этого самого славного боя Милорадович как-то очень помог тактически своей атакой гренадерской великому князю Константину Павловичу, сыну императора Павла. Это тот самый, который должен был стать императором России после скоропостижной неожиданной смерти Александра. Это тот самый, который откажется от русского престола, останется в Польше. Из всего этого замеса и возникнет в итоге событие 14 декабря 1725 года на Сенатской площади. Так вот, Константин Павлович подружился с Милорадовичем. Константин Павлович был очень благодарен ему за помощь, за поддержку во время итальянской кампании. Как-то говорил в одной из своих предыдущих лекций, сын императора был при армии. Тогда была вредная привычка у императоров всероссийских отправлять своих сынов служить и зачастую служить в зону боевых действий. И Константин Павлович настоящий боевой офицер, о котором очень неплохо отзывался сам Суворов. Суворов обожал решительных офицеров, и он, конечно, Милорадовича очень ценил, доверял ему, как и Багратиону, самое ответственное задание. Во время перехода суворовских войск через Альпы и перехода через Сен-Готард связан такой эпизод, описанный во многих воспоминаниях. Спускаясь с крутых гор прямо в долину, занятую французами, солдаты заколебались. И тогда Милорадович воскликнул: «Ну что, боитесь? Ну тогда смотрите, как возьмут в плен вашего генерала». И далее на спине, как написано, закутавшись в плащ, покатился с заснеженного утеса прямо вниз. Я полагаю, что на спине это так литературно выражаясь, скорее всего, это было на другой части тела. Но так сказать, быстро и неожиданно солдаты, естественно, тут же плюхнулись на спину и с оружием последовали за ним. И таким образом, как написано, в буквальном смысле слова свалились французам, как снег на голову. В 1805 году начинается очередная военная кампания против Франции, формальным поводом которой стала казнь Бонапартом молодого герцога Ингиенского, принца французского королевского дома. Там была целая интрига, была переписка весьма оскорбительная по тем галантным и вежливым временам. Это несовременные выступления с трибуны ООН, несовременные обмены дипломатов. колкостями и едкостями. Нет, тогда все делалось очень вежливо, галантно. Но переписка между Александром и Наполеоном, особенно ответ Наполеона Александру, не буду вдаваться в эти тонкости. Сами посмотрите, если вам интересно. Это, кстати сказать, все описано у Льва Николаевича Толстого «В войне и мире». Вот это все казалось просто трибль, что-то невозможное. Александр оскорбился, ну и масса объективных обстоятельств. Россия в очередной раз ввязалась в войну с Францией. И вот по дороге на войну Милорадович полностью оправдал свою куртуазную репутацию. Воспоминания его спутников и современников буквально пестрят сообщениями, как во время коротких остановок в разных немецких, австрийских городах Милорадович то встречался с прекрасной задумчивой графиней Н, а в другом городе со скромной и всеми дарованиями украшенной княгиней Л, а в третьем с молодой и любезнейшей баронессой Г. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это не значит, что он в каждом городе имел любовницу из высшего общества. Ну нет, конечно. Он просто любил женское общество. И охотно, свободное от службы время, волочился за всеми дамами, как тогда было принято. В этой связи я хочу сказать, что те, кто изучают творчество Пушкина, наверное, много слышали про донжуанский список Александра Сергеевича. Довольно обширный. Читая про донжуанские похождения Милорадовича, мне кажется, что список Александра Сергеевича Пушкина примерно из этой же серии. Это не список его любовниц на самом деле. Это список дам, за которыми Александр Сергеевич ухаживал, добиваясь разной степени успеха и взаимности. Не надо думать, что все там было прямо как в наше грустное время в фильме «Sex and the City». Ну, нет. Все было весьма по-рыцарски. Воевал Милорадович тоже как-то весело. Французы, враги, называли его и русским Боярдом, и русским Ричардом «Львиное сердце». И очень любили сравнивать со своим маршалом Мюратом. Они вообще с Мюратом были во многом похожи, даже в стиле одеваться. Впоследствии я об этом расскажу. Манера Милорадовича вести себя на поле боя абсолютно бесстрашно, настолько обросла легендами, что непонятно, где заканчивается правда и начинается вымысел. Еще одно письменное свидетельство генерала Ермолова, будущего кавказского наместника, товарища Неробского десятка. Кавычки открываются. «Чтобы быть везде при вашем высокопревосходительстве», это он пишет Милорадовичу, тогда своему начальнику, «вообще надобно иметь запасную жизнь», сказано образно. Фраза про то, что береженного Бог бережет, она совсем не про Михаила Милорадовича. Он не берег себя совсем. Однако был ужасно везуч. Я не знаю, были ли какие-то у него легкие царапины, и просто не нашел свидетельств, но то, что у него не было ни одного ранения за всю жизнь, которое бы хоть на пару дней вывело бы его из строя, совершенно точно. Первое и второе тяжелое ранение получит 14 октября 1825 года на Сенатской площади. И оба эти ранения станут смертельными. Аустерлиц. Черная страница русской военной истории. На печально знаменитом ночном совете, где австрийцы нудно излагали свой педантичный, подробный, детальный, очень грамотно теоретически построенный план, но имеющий абсолютно слабое отношение с реалиями военной действительности наполеоновской армии и не понимающий манеры Наполеона вести войну. Вот то, что потом Кутузов понял прекрасно. Помните, как в «Войне и мире»? «Дир эрстрер колонне марширт, дицвайт колонне марширт» там и так далее. Вот на этом военном совете Милорадович присутствует уже, он генерал. И весь военный совет молчит. Молчит очень дипломатично, потому что он знает, что Александр решение принял и австрийский план одобрил. Однако в бою на великолепной скаковой английской лошади он галопом скачет вдоль линии войск по фронту, взад-вперед, под градом пуль снарядов. Он кричит, он клянет солдат, ругает. Он все время держится между передовыми линиями и противником, прямо на линии выстрела. Личным примером не то чтобы подбадривает, а просто дает пример, как вести себя под пулями врага. К концу сражения, когда вся армия отступала и была разбита, только части под командованием Милорадовича и части под командованием Багратиона сохраняли полный боевой порядок, продолжали сражаться, отступали слаженно, прикрывая общее отступление довольно хаотичное. Презрение Милорадовича к смерти, которое стало легендой, его мужество и талант организатора на поле боя произвели настолько сильное впечатление на поникшего Александра I, что, несмотря на поражение, он по итогам этого боя повысил Милорадовича до генерала-лейтенанта и всем ставил в пример. только закончилась наша война с Францией, начинается война с Турцией. И опять Милорадович на поле боя. Он во главе корпуса переправляется через Днестр, вступает в придунайские княжества и занимает город Бухарест, столицу современной Румынии. За что заслужил золотую шпагу с бриллиантами с надписью «Внимание!» Не за штурм Бухареста, не за освобождение даже Бухареста, как у нас было в годы Великой Отечественной войны, за спасение Бухареста, спасение от турок, от неверных, от врагов. Благодарное румынско-молдавское дворянство решило от себя преподнести Милорадовичу особый подарок. Его пригласили переночевать в какой-то бухарестский дворец, их там довольно много, романы. И когда Милорадович вошел в фойе, поднял глаза, увидел центральную лестницу, это было поздним вечером, ну тут, думаю, даже что у бравого генерала отвисла челюсть. Представь себе, высокая лестница, на каждой ступени, такие, знаете, как в фильмах про вампиров, стоят толстые свечи, горят. А рядом с этими свечами на каждой ступени, с двух сторон, по отрубленной голове турка. Граф Дракула, он примерно из тех мест. Такой подарок генералу. Милорадович скомандовал голову убрать, тут же все захоронить, полы помыть, безобразиями больше не заниматься. В 38 лет он становится полным генералом, генералом от инфантерии. И еще раз отмечу, вся карьера Милорадовича, все его повышения только на поле боя. После вторжения Бонапарта летом 1812 года ему предписывается мобилизовать полки части Украины, Юга России для прикрытия московского направления. Задача была собрать почти 40 тысяч пехоты, 4 тысячи кавалерии, но реально собранные и мобилизованные войска Милорадовичем оказались в силу многих обстоятельств гораздо скромнее, все-таки его стихия боя, в меньшей степени все-таки оргработа, но он успевает только к Бородинскому бою со своим мобилизованным корпусом, то его участие в Бородино – это просто какая-то сказка. В Бородинской битве он командует правым крылом армии Барклая де Толли. Ну, естественно, как всегда, геройствует. Я говорю это без всякой иронии. Когда вокруг Барклая ложится множество ядер, он бросил своим адъютантам. Барклай хочет меня удивить храбростью. И выехал еще дальше на передовую. Якобы повелел подать себе туда завтрак. Кстати, вполне готов это поверить. Пули несколько раз сшибли султана с его шляпы. Под Милорадовичем во время сражения убили несколько лошадей. Один из его ординарцев все время возил за ним кисет с табаком. Он такой был злостный курильщик. «Ну-ка, набей мне трубку», — сказал Милорадович, протягивая трубку ординарцу. В этот момент трубка, набитая до половины, выпала из рук ординарца. Ему ядром, стоящему в метре от Милорадовича, оторвало голову. Милорадович покачал головой и не двинулся с места. Другой ординарец подобрал трубку, набил ее как положено и передал генералу. Я не склонен думать, что русские генералы рисковали своей жизнью по-пустому. Скорее всего, имел место действительно массовый, абсолютный героизм всех русских воинов, от солдата до главнокомандующих армиями. Бросился в атаку со знаменем в руках и погиб генерал-майор Тучков IV. Увлек за собой батальон и погиб на батарее командующий артиллерией генерал-майор Кутайсов. Со шпагой пошел на французские штыки. Был взят в плен весь израненный генерал-майор Лихачев. Этот список можно продолжать дальше, дальше и дальше. И дойти и до Багратиона, и до Барклая, под которым убили несколько лошадей, и до Милорадовича. Только своим абсолютно бесстрашным поведением они внушали солдатам уверенность, что мы победим. После Бородино Кутузов назначает Милорадовича командующим арьергардом. И вот тут у Михаила Андреевича обнаружился не только талант военачальника, но и талант, как бы сейчас сказали, переговорщика. Не дипломата, переговорщика. Авангардом французов командует Мюрат. И вот с Мюратом у командующего арьергардом Милорадовича сложились какие-то немыслимые по сегодняшним дням высокие отношения. Они постоянно встречались вдвоем, не спешиваясь, на лошадях беседовали, с глазу на глаз по-французски, без переводчиков, между боями. Перед вступлением в Москву Милорадович сумел каким-то образом договориться о перемирии. Он напугал Мюрата, что в противном случае я буду драться за каждый дом и улицу, оставлю вам Москву в руинах. Французы не хотели получать город в руинах и разрешили русским выйти. Причем выход проходил таким образом. Если мы возьмем улицу Арбат, то вот колонна русского арьергарда Милорадовича еще не покинула Арбат. Представьте себе эту не очень длинную улицу. А с другого конца уже заходил авангард французов. Они видели друг друга. Но уличных боев не было. Далее Милорадович приказывает отступать к бронницам, чтобы ввести врага в заблуждение по поводу истинного маршрута отхода главных сил русской армии. И параллельно прикрывает нашу армию, уходящую к Тарутино. Все это происходит при спонтанных перестрелках. И вот как-то раз, когда Мюрату вздумалось демонстративно под выстрелами русских часовых откушать кофе, что Милорадович увидел в подзорную трубу, он тут же выезжает за нашу цепь. Говорит: так, Мюрат хочет удивить русских, стол мне сюда, разложите приборы, я сажусь обедать под пулями. Вполне в стиле Милорадовича. Во время такого обеда как-то его спасло только чудо. Он, привстав, повернулся к своим офицерам, не знаю, на чем он сидел, там, на барабане, и в эту самую секунду, буквально в сантиметрах от него, где он сидел, пролетело ядро и убило кого-то за спиной, в тот момент, когда он вот так вот наклонился. Вот что пишет в своих записках храбрец Ермолов. Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королем неаполитанским. Из разговоров их легко было заметить, что в хвостовстве не всегда французу принадлежало первенство. Мюрат являлся одетый по-гешпански, в вымышленном, приглупом наряде, с соболиной шапкой, в глазетовых панталонах. Милорадович, навстречу ему, на казачьей лошади, с плетью, с тремя шалями разных ярких цветов, не согласующихся между собой, которые концами были обернуты вокруг его шеи и на ветру вовсю развивались по воле ветра. Третьего подобного, тут Ермолов ставит деликатно многоточие, мы можем понять, третьего подобного не было ни в одной армии. Однако итогом этих встреч двух модников-фанфаронов стало то, что начальник французского авангарда Мюрат напрочь утратил бдительность. Чем и воспользовался Милорадович, начальник русского арьергарда. Отходящая армия оторвалась от противника и исчезла. Неаполитанский король был одурачен, обведен вокруг пальца. Несколько дней французы вообще не знали, куда делась русская армия. И, как потом вспоминали, преследовали какие-то несколько казачьих сотен, которые для виду поднимали пыль, уходя в другом направлении. Несколько слов о человеческих качествах Михаила Милорадовича, тоже ярко проявившихся в тяжелых обстоятельствах во время боевых действий. Известно, что с отступающей Великой армией было очень много детей. Как писал один француз, автор книги «Французы в России», некто де ла Флис: «Меня особенно поражали толпы невоенных людей с женами и детьми, тащившихся по глубокому снегу. Кто были эти люди? Наверное, французы, жившие постоянно в Москве, но бежавшие по неволе от страха быть убитыми. Это те французы, которые до Наполеона жили в Москве, со своими семьями работали, но, видимо, испугавшись мести русских, бежали вместе с Наполеоном. Вот трое детей. Старшему 15, он несет на руках по снегу трехлетнюю сестру. За ним идет мальчик лет 8. При них нет родителей, никого. Никто не позаботится помочь детям. Да разве имеет кто-то такую возможность? И вот появляется Милорадович. Милорадович во время сражения близ Красного увидел, что двое маленьких детей, брат и сестра, взявшись за руки, бежали среди мертвых тел. Он тотчас приказал взять их и отнести их в свою квартиру. С того времени Пьер, которому оказалось 7 лет, и Лизетта, которой было 5, не выходили из коляски генерала. После очередного поражения Нея, между пленными, сложившими оружие, молитки увидели одного из пленных и бросились к нему, в один голос закричав: «Батюшка, батюшка!» На самом деле этот пленный француз оказался их отцом. Воин бросился к ногам спасителя Милорадовича. Слезы радости полились из глаз его, показывая ясно, что чувствовало сердце отца всю минуту. Милорадович, тронутый сей сценой, велел и ему тоже вместе с детьми оставаться при себе. Редкий пример сострадания к врагам своим. Еще одна цитата. В одном из сражений Милорадович спас маленькую сиротку-француженку, не знавшую даже имени своих родителей. Он отправил ее к своей сестре в поместье, у которой она получила отличное воспитание, приняла православие и счастливо вышла замуж. Вот еще один характерный штрих к человеческому портрету Милорадовича. После многодневного сражения он решил отпраздновать свои именины и пригласил к столу как своих, так и пленных французских офицеров. Особенность положения французов ничем за столом не была подчеркнута. А если и была заметна, то разве, как писали в воспоминаниях, по усиленному вниманию и обходительности, которое было им за столом оказано. Генерал Кретов, описавший эту сцену, на другой день очень живо и забавно рассказывал нам обо всем, что было ночью. Уснуть было невозможно. Как-то, прослышав про это, солдаты из корпуса Нея стучались в окна и спрашивали, здесь ли еще можно сдаться. Сдаться они хотели именно Милорадовичу. Когда мы говорим о заграничном походе русской армии, то постоянно приводим цифру о том, как после Березины под ружьем у французов из 600-тысячной великой армии осталось немногим более 30 тысяч солдат и офицеров. То есть почти вся армия погибла и растворилась, была взята в плен на русских просторах. Из 630 тысяч. Хочу ответственно сказать, эта цифра некорректна. То есть она, конечно, правильная. Но почему мы должны считать французскую армию после Березины? Правильнее было бы считать, сколько перешло обратно организованно через Неман, потому что именно с Немана ведь началось французское вторжение. И вот я недавно в одной из книг, посвященных Отечественной войне 1812 года, нашел поразительную цифру. Надо будет еще много раз перепроверить, но это научная книга. 1600 пеших и какое-то количество, очень небольшое, конницы. Очень небольшое, ее после Березины почти не было. 1600, ну плюс еще, может быть, несколько сотен. От 600-тысячной армии. Не нападайте на Россию. Весь заграничный поход. Милорадович по обыкновению в самых горячих местах. Весной 1814 года в свите императора он вступает в Париж. Там же, по легенде, с ним приключилась одна из известных финансовых историй. Граф всегда нуждался в деньгах, но, видимо, во Франции совсем поиздержался и обратился с личной письменной просьбой к императору Александру выдать ему генеральское жалование за 3 года вперед. Император, конечно, выполнил просьбу, но все эти деньги Михаил Милорадович умудрился потратить в Париже за полгода. Ну, на что, я думаю, вы, зная его характер, можете сами догадаться. Кстати сказать, после смерти Кутузова именно Милорадовичу Александр I предлагает возглавить русскую армию. Милорадович отказывается, он прекрасно знает себе цену, кстати, редкое качество, считает себя боевым генералом, а не штабным организатором, и уговаривает Александра назначить на эту должность Барклая де Толли. Более того, Милорадович сам поедет к Барклаю, обиженному тогда, отставленному, и уговорил таки Барклая возглавить русскую армию. Несколько слов о жизни его после заграничного подхода. В 1818 Милорадович становится военным губернатором Санкт-Петербурга, членом Государственного совета. По собственной инициативе он готовит проекты отмены крепостного права. Он становится президентом Театрального комитета России. Под его руководством проведена реформа театров. Интересная история. Руководит строительством Санкт-Петербургского цирка. При нем вводится освещение центра города. Очень много внимания Милорадович уделяет городскому благоустройству. При нем развивается институт путей сообщения, педагогический институт, артиллерийское инженерное училище. Впервые начинают обустраиваться, чиститься, маститься неблагополучные пригороды Петербурга. Милорадович занимался улучшением состояния городских тюрем, вникал в положение заключенных. Организовал, кстати, не первую, ну и не последнюю, к несчастью, в нашей истории антиалкогольную кампанию, в очередной раз решительно сократив количество питейных заведений в Петербурге. Милорадович был на самом деле хорошим градоначальником, образцовым. Проявил совершенно неожиданно такие свои качества. Я тут нашел один момент, рассказывающий о том, как Милорадович боролся с пьянством в городе. Не примену вам сейчас его зачитать, потому что он полностью построен по воспоминаниям. После того, как Милорадович уменьшил число мест продажи крепких напитков, оставив лишь те, в которых для покупателей, как тогда писали, не было седалищ. То есть они могли пить только стоя за стойкой в разлив, а так как бы много не выпьешь. При этом он запретил во всех кабаках всякие азартные игры, вообще любые. Пусть человек играет, входит в раж, напивается, проигрывает, ну то есть все пороки вместе взяты. Опять же, процитирую. «Запретил все, что могло бы побудить несчастных посетителей этих злачных мест оставаться там дольше». И вот министр финансов вошел в клинч с генерал-губернатором. Во время отсутствия императора министр финансов своим декретом заново разрешил продажу водки в кофейнях и других заведениях, дабы увеличить доходы казны. Как только государь-император вернулся, губернатор обратился тут же к нему напрямую с вопросом. Смотрите, какой стиль. Что предпочитаете, Ваше Величество? Увеличение ли государственных доходов в ущерб народной нравственности или благоденствие народа, основанное на улучшении нравственных начал? Смущенный таким поворотом, Александр I сказал, что, конечно, нравственное преуспеяние народа гораздо важнее и дороже для него, чем всякие финансовые доходы. После чего Милорадович нажаловался на министра финансов, сказав о случившемся во время отсутствия императора безобразии и попросил его дозволения заново закрыть все эти открытые новые места водочной продажи в Петербурге. «Пусть будет так», — сказал государь. В тот же вечер Милорадович исполнил свое обещание. В 1720 году Пушкин попал, как бы сейчас сказали, под колпак из-за своих опасных оппозиционных стихов, критиковавших власть. Александру нажаловались на молодого смутьяна и посоветовали отправить его в Сибирь. Из хорошей семьи Пушкин, дворянин, закончил лицей, служит где-то при Министерстве иностранных дел. Зачем же сразу в Сибирь? Александр попросил генерал-губернатора Милорадовича со своим петербургским жителем Пушкиным разобраться. Весной 20-го года Пушкина вызвали к Милорадовичу. Когда Пушкин прибыл к губернатору, тот приказал полицмейстеру ехать в квартиру Пушкина, пока поэт здесь, и опечатать все его бумаги, дабы изъять возмутительные стихи, чтобы Пушкин не успел их перепрятать или сжечь. Услышав это, Пушкин сказал, как известно: «Граф, вы напрасно это делаете. Там вы не найдете того, что ищете. Все уже спрятано давно и уничтожено. Вы лучше велите дать мне перо и бумаги. Я вам сам по памяти все эти стихи напишу». Пушкин сел, написал, как тогда говорились, все контрабандные свои стихи и попросил адъютантов отвезти их графу в кабинет. После получения стихов Пушкина отпустили. На следующий день на аудиенцию Александра Милорадович схитрил и сказал, что разобрался и от имени императора вольнодумца простил. Александр нахмурился, а не рано ли? Ну, ладно, простили так простили. Коли так, давайте распорядимся иначе. Пушкина снарядить в дорогу и с соответствующим ему чином отправить на службу куда-нибудь подальше, на юг. Пушкин покинул Санкт-Петербург и уехал, как известно, в направлении Одессы и Кавказа. Спустя несколько лет с этой служебной командировки вернулся. Вот этот вот период у нас почему-то описывается как страшная южная ссылка Пушкина. Хотя, конечно, была никакая не ссылка, а просто-напросто служебный перевод. Ссылка могла бы оказаться в Сибири. Если бы не Милорадович, которому, видимо, понравилось находчивое бесстрашие этого молодого поэта, и который за Пушкина заступился. Несколько слов о личной жизни Милорадовича. Без этого обойтись нам нельзя. Никак, говоря об этом герое. Михаил Милорадович женат, к сожалению, никогда не был. Говорю «к сожалению», потому что потомки были бы его наверняка хорошими людьми. Был холостяком, но известен своими многочисленными романами. Есть легенда, что после смерти графа у него нашли сундук, полностью набиты любовными посланиями от поклонниц. В конце своей жизни уже, последние годы, Милорадович познакомился с звездой балета петербургского, с некой Екатериной Телешевой. Катя была его моложе на 33 года и стала последней любовью. Но у него был соперник. Соперник непростой. Сам Грибоедов Александр Сергеевич. Между ними и была такая заочная конкуренция. У Грибоедова был зуб на Милорадовича, потому что в свое время, когда Александр Сергеевич пытался пройти цензуру с пьесой «Горе от ума», то есть мнение, что Милорадович якобы лично эту пьесу запретил. Запретил он ее, не знаем по каким причинам, мы ведь не знаем, было ли это, во-первых, на самом деле, как известно, очередной слуг. А во-вторых, запретил ли он ее из ревности, поскольку в этот момент Катя Телешева ушла от Милорадовича к Грибоедову. Либо запретил ее, потому что действительно пьеса по тем строгим временам была очень вольнодумной. Так либо иначе, что произошло, то произошло. Впрочем, роман Телешевой с Грибоедовым был недолгим. В мае 1825 года, как мы знаем, Грибоедов уехал на Кавказ, а Катя вернулась к Милорадовичу, ну, не оставаться же одной. Когда в декабре 1825 года началось восстание декабристов, мятеж военный, известный нам как восстание декабристов, весть о нем застала генерала буквально в спальне, в квартире Кате Телешевой. Прямо от нее он и отправится на Сенатскую площадь, где совершит, в общем, свой последний геройский поступок. Я не буду, честно говоря, никогда читать лекции про восстание декабристов, потому что это, опять же, очень хорошо изученная тема и интересная, масса по ней самой разной литературы. И я бы не хотел упрощать эту историю, пусть каждый постарается разобраться в ней сам. Но вот о роли Милорадовича несколько слов я скажу. В чем интрига? Милорадович считается одним из тех, кто уговорил Николая присягнуть Константину, который должен был унаследовать престол согласно секретному завещанию своего старшего брата Александра. Логика Милорадовича была проста. Во-первых, вот какое-то секретное завещание, которое практически никто не видел. Но есть ведь закон. По закону, который тогда формулировался на все времена, закон о престолонаследии 1796 года. Первый законодательный акт, принятый Павлом Петровичем и оглашенный в день его коронации. По этому закону наследовать должен был Константин, поскольку у Александра нет законных детей, значит, соответственно, следующий по очереди брат. По закону Константина. От Константина нет письменного отречения. Ваше Высочество, обращается Милорадович к Николаю Петровичу, если вы не присягнете Константину сейчас, вы нарушите закон вашего батюшки, вы нарушите закон Российской империи. Ну, за этим, наверное, стояло и другое. Все-таки Милорадович прекрасно понимал, что Константин – боевой офицер. Константин очень популярен в армии, популярен в гвардии. Константин, в конце концов, друг Милорадович. Вспомните итальянский поход, их особые отношения. А Николай, ну, его восшествие на престол может вызвать смуту среди гвардейцев. Николай не популярен и как бы не очень законен. Все это Милорадович понимает. Дальше события развиваются, как вам прекрасно известно, как снежный ком. Утро 14 декабря 1825 года. Милорадович в квартире балерины Телешевой. Ему говорят о том, что мятежные войска вышли на Сенатскую площадь. Есть приказ императора срочно ехать, собирать верные войска. Он верхом скачет в казармы лейб-гвардии конного полка и начинает уговаривать лейб-гвардейца срочно строиться и выходить на площадь в противовес мятежникам. Однако там тоже брожение. Вроде бы и не отказываются лейб-гвардейцы, но и как-то все очень медленно седлают лошадей, не торопясь. Милорадович психует, говорит, ну, коль так, пока вы здесь ковыряетесь, я сам пойду разберусь. И опять же верхом скачет на Сенатскую площадь. И вот Милорадович один перед построенным каре мятежников. Солдаты обращаются, он, вы меня помните? Вы помните меня? И начинает перечислять. Вы помните Нави, вы помните Аустерлиц, вы помните Сен-Готард, вы помните Бородино, вы помните взятие Парижа. 52 сражения, как посчитали историки, в которых лично Милорадович участвует. И ни одного ранения. Я не вижу здесь русских солдат, кричит Милорадович. Русские солдаты верны своему императору, русские солдаты верны присяге. Милорадович невероятно популярен в армии. Когда он еще не начал говорить, когда он только подскакал к каре, все каре, все, кто его видели, без команды взяли на караул. Солдаты начинают колебаться. И тут мы знаем с вами, избежавшись ранения в более чем 50 сражениях, он тут же получает два. Одну пулю в спину от декабриста Каховского, а после этого малоизвестно и второе ранение. Милорадович не упал с лошади. К нему подбежал князь Оболенский и ударил его штыком, нанеся ему вторую смертельную рану. Тем не менее, 54-летний генерал не умер сразу. Было пробито легкое, были разорваны все внутренности, но он как-то доскакал до своих, его уложили, отнесли в помещение. Он остался верен себе до последнего. Когда врачи извлекли пулю, Милорадович, еле шевелившись рукой, поднес ее, рассмотрел и, увидев, что она пистолетная, а не из ружья, воскликнул: «Слава Богу, эта пуля не солдатская. Теперь я совершенно счастлив». Он был счастлив, что это не его солдаты выстрелили ему в спину. Умирая, он продиктовал завещание, по которому освободил всех своих крестьян и скончался. Милорадович похоронен в Александро-Невской лавре, потом его перезахоронили в Благовещенской усыпальнице лавры, прямо рядом с его могилой его учителя Александра Суворова. Еще при жизни имени Милорадовича был назван один из островов в Тихом океане. Этот остров открыл Фадей Беллинсгаузен и назвал его именем. В настоящее время он входит в состав французской Полинезии. В советские времена Милорадовича вспоминали только как генерале, который пытался остановить декабристов. Нет ни улиц, ни площадей, ни скверов, ни памятников. Лишь несколько лет назад бюст ему установили в Санкт-Петербурге. Недавно вышла еще хорошая книга. Я всем ее с удовольствием рекомендую. Автор, по-моему, фамилия его, если память не изменяет, Бондаренко. В серии «Жизнь замечательных людей» я ее с большим удовольствием когда-то прочитал. Милорадович, в моем понимании, просто эталон, образец русского офицера той эпохи, конца 18-го, начала 19 веков. Благородный, блестящий, совсем не чуждый мирских радостей, образованный, свободный, представитель того самого непоротого поколения, как и декабристы по большому счету, беззаветно любящий свою родину, никогда ничего не боявшийся. На его гербе было написано «без страха и упрека». Это не фраза. Это действительно, наверное, смысл его жизни. И еще последний штрих. У Милорадовича было много боевых наград, но была одна, которой он гордился особо и всегда носил ее на своем мундире. Вообще он был первым генералом в русской истории, который эту награду получил. Получил ее непосредственно из рук императора. Это был солдатский Георгиевский крест. Знак, с одной стороны, особой любви к нему солдат, особого доверия, готовых, говорится, хоть к черту на рога, если их ведет любимый командир. А с другой стороны, это был знак того, что он всегда во всех обстоятельствах ведет себя как обычный солдат, как истинный воин, защитник Отечества. Вот такая история. Я надеюсь, что после нее вы узнали об этом замечательном человеке чуть больше, чем ранее из иллюстрации в школьном учебнике.
1: В это время не было таких сражений в истории России, в которых бы он не принимал участие. Он прошел путь от урядника до полного генерала и стал знаменитейшим в истории предводителем казачьих войск. Это Матвей Платов. Он родился в 1753 году, примерно ровесник Ушакова. Соответственно, это следующее поколение военных, на поколение младше, чем Румянцев и Суворов. Родился он на Дону в казацкой семье войскового старшины Ивана Платова. Старообрядческое семейство Платовых проживало в городке Черкасск. Это ныне станица Старочеркасская в Ростовской области, в ту пору столица Донского казачества. Соответственно, запорожцы после ликвидации Запорожской сечи переселяются на Дон. Появляется городок Черкасск, видимо, в память о тех черкасах. И это центр нового казачьего Донского войска. Казачье Донское войско – это особое сословие, не дворянство и не крестьянство. Это люди, которым бесплатно даруется земля в большом количестве. Они освобождены от уплаты налогов государственных. В обмен на это они охраняют рубежи империи. У них действует полное самоуправление. Ну, то есть там есть какие-то имперские правила, но они мало касаются внутренней жизни казаков. Но долг у них один. В случае войны они формируют казачьи полки, казачьи отряды, а это профессиональные военные, они все время тренируются в перерывах между собственными хозяйскими вопросами. И эти казачьи полки являются частью русской регулярной армии. На период, когда казаки охраняют рубежи или действуют рядом со своими станицами, примерно считалось в рамках 100 верст, они живут за свой счет. Но как только они выступают в поход, с этого момента начинается их оплата. Как профессиональной армии они получают оплату амуницией, оружием, порохом, экипировкой, вооружениями и, естественно, просто финансами. То есть это платная воинская служба. Вот такое поразительное, уникальное, абсолютно свободное, пользующееся редкими привилегиями по европейским меркам того времени, сословие, находящееся между крестьянством и дворянством. Будущий атаман Платов рос вместе с тремя братьями. Грамоте мальчиков не обучали, а вот военному делу приобщали с детства. То есть с самых молодых ногтей это великолепный наездник, рубаха, владеющий всеми видами холодного и легкого стрелкового огнестрельного оружия. Отец его был войсковым старшиной в ранге майора. Тоже никакого образования он не получил, но был грамотен. При этом по казацким меркам он был не беден, не богат. За ним числилось, когда Матвею исполнилось 10 лет, был там некий учет проведен, 60 крестьян, мельница, хутор и рыбный завод. ну, скажем откровенно, это не бедный казах совсем. Что такое 60 крестьян, сказать сложно. Тут надо погрузиться в экономические отношения казачьего донского войска именно в тот промежуток времени, потому что постоянно условия менялись. Я не думаю, что это крепостные. То есть у казаков ведь не было крепостных в таком центрально-русском смысле этого слова. Это, скорее всего, разные формы арендных и рентных финансовых отношений. То есть это крестьяне, которые зависимы от богатого казака, которые обрабатывают его землю, делятся с ним доходами, урожаем, ну, на тех либо иных договорных условиях. Можно сказать, что семья Платова – это, конечно, не такие совсем бедные дворяне, как Ушаков или Аракчеев, но и не такие богатые, как Суворов, ну, даже не такие зажиточные, как Потемкин. Средний класс. Матвей пошел служить, когда ему исполнилось 13 лет. Начал служить в войсковой канцелярии, по официальной версии, в должности писаря. Но так как у нас нет никаких доказательств того, что он в 13 лет вообще умел читать и писать, скорее всего, был он просто рассыльным, таким курьером. По ходу дела он потихоньку грамоте учился. И уже к концу жизни вполне бодро себе писал и читал, но только по-русски. Никаким заграничным наукам не обучался. Затем юноша был принят сразу урядником. Кто такие урядники? Мы тут поговорим немного о воинских чинах и званиях в казацком войске. Урядник – это типа сержант в армии. Надо сказать, что если мальчишку сразу, подростка, взяли урядником, значит, папу его уважали, потому что урядник – это все-таки не младший. Казак, сначала там шел казак, потом, по-моему, был приказной. Опять же, в разные времена это менялось. Приказной – это типа ефрейтора. Был еще младший урядник, младший сержант, и старший урядник, старший сержант. Значит, соответственно, урядник – это что-то типа сержанта. Несколько лет Матвей служит и дослужился до чина Исаула к 16 годам. Вот Исаул, что бросил коня. Опять же, поясняю вам, поскольку на тот момент не было прямого соотношения между казацкими званиями, чинами и воинскими в общеимперской армии, то примерно Исаул – это командир сотни, то есть капитан. Впоследствии, когда, наконец-то, Павел I в 1798 году приравняет по табели о рангах звания в казацких войсках со званиями в императорской армии, то Исаул будет официально приравниваться к ротмистру, то есть это и будет капитаном. То, что Платов в 16 лет стал капитаном, командиром сотни, говорит хорошо и о семье Платова, и о самом Платове. Сотня казаков или полусотня казаков, как минимум, мальчишку Платова слушала и подчинялась по нынешним меркам. Мальчишку, а тогда 16 лет, это взрослый парень, серьезный. Кстати сказать, когда приравняли казацкие звания и воинские звания, автоматически получилось, что казаки могли претендовать на официальное дворянство. Если он Исаул, значит, он ротмистр, вполне может получить дворянство. Однако произошло любопытное. Мало кто из казаков, особенно среднего звена, стал просить дворянство и оформлять его официально. А зачем? Ну, во-первых, они сами собой очень горды, что они казаки, они ни налогов не платят, равно как и дворяне. Дворяне время от времени что-то понемногу платили. Землей владеют. Крепостными, если у них есть, конечно, владеть могут. Но это как-то не камильфо, поэтому там другие отношения выстраиваются с бедными казаками, с бедными крестьянами. И, в общем-то, как таковое дворянство тогда на рубеже 18-19 века ничего, кроме престижа, казакам не давало. Поэтому большинство казацких офицеров, старших, казацкая старшина, оно дворянство себе не оформляло, считая, что в своем статусе они ничем этим петербургским и московским выскочкам не уступают. Кстати сказать, сам Платов официально стал дворянином только в 1712 году, когда Александр I даровал ему титул графа, ни много ни мало. Платов по мелочам не разменивался, уж коль дворянин, то сразу граф. К этому моменту он уже был генералом от кавалерии. В переводе на наш современный язык – генерал армии. Перевод на язык советской армии – это маршал бронетанковых войск. Примерно так. То есть это было уже очень высокое воинское звание. Кстати, немного о зарплате. Поскольку царская казна, начиная с 1754 года, то есть это со времен еще Елизаветы Петровны, начала казакам-донцам, уже там, которые были в этот момент, еще до переселения запорожцев, начала казакам-донцам выплачивать жалования согласно чину при службе на расстоянии, как я говорил, более чем 100 верст от земель войска Донского, вот Исаул получал 18 рублей в год, плюс фуражные деньги, плюс деньги на лошадей в зимние месяцы, это 75 рублей на две лошади. Там была некая индексация со временем. Ну вот сравните, Исаул приблизительно получает в 10 раз больше царского жалования, не считая всяких дополнительных выплат, чем мальчик в солдатской школе на обучение. Примерно такое было соотношение цен в гарнизонной школе. пару слов о личной жизни Платова, потому что дальше будем говорить с ним в основном о воинских подвигах, о карьере, которая у него была стремительной, яркой, боец был отважный, но личной жизни у Платова это не мешало. Матвей женился в 1777 году, в жену себе взял дочку не абы кого, а бывшего войскового атамана, самого главного командира в Донском казачьем войске. Брак продлился этот недолго, она оставила ему сына Ивана и умерла через несколько лет. Казак погоревал-погоревал, однако вскоре, через несколько лет, сосватал еще одну вдову казацкого полковника. Это уже не было женитьбой на богатой невесте. К этому моменту Платов уже сам был казачьим полковником. Так что по уровню достатка они вполне были на одном уровне. Звали его жену Марфа. Она родит ему 4 дочерей и еще 2 сыновей. Плюс у нее будет сын от первого брака. В общем, все вместе, и дети Марфы от бывшего мужа, и дети Платова, и сын Платова от первой жены. Все они будут жить дружно, все останутся в воинской среде. Все дочки выйдут замуж за командиров, офицеров и генералов. Все сыновья построят внушительную офицерскую карьеру. Бывало часто, что сыновья Платова сражались на поле боя рядом с отцом, локоть к локтю, рука об руку, как, например, в 1812 году. У меня есть довольно обширная справка по каждому из сыновей и дочерей Платовой. Думаю, еще нет смысла это все вам рассказывать в деталях и зачитывать. Ну вот прямо интереса ради. Например, Иван Платов, это самый старший сын от первого брака. Смотришь его боевую биографию. Штурм Измаила. Участник персидского похода Валериана Зубова. Сражение за сражением. Командовал, кстати, полком имени его отца. То есть Платов-младший командовал полком имени Платова-старшего. Я недавно видел ролик в интернете, где было построение чеченского спецназа, полк имени Ахмата Кадырова. Вот у меня нет ничего особенного, это, можно сказать, старая казахская традиция, когда полк называется именем командира, руководителя, вполне в правилах Российской империи. Далее Анна Платова, генеральша дочка, Маша Платова, генеральша дочка, Матвей Платов сын, генерал, всю войну 812 года прошел, умер, возвратившись на Дон. Иван Платов, младший, еще один Иван. Все сражения, которые знала эпоха 812-й, Бородино, Смоленск, осада Данцига, заграничный поход. Кстати сказать, он как раз один из земных, кто прожил долгую жизнь. В большинстве своем ранения, тяжелая служба, долго сыновья Платова не жили. А вот этот прожил долго. Он потом занимался хозяйством. Случайно, можно сказать, дожил до преклонных лет, потому что во время одного из отпусков Иван Платов-младший где-то там охотился. И у него выстрелил как-то неудачно, ему пробило щеку, выбило глаз. В общем, стало невозможно ему служить дальше. Поэтому он со службы уволился и благодаря этому прожил долгую жизнь. Стал крупным конозаводчиком, богатым очень человеком. У него были обширные владения. Но при этом он очень много помогал простым казакам. Человек был широкий, душевный. Всем было известно, что каждый год Иван Матвеевич Платов со своих заводов раздает бедным казакам, особенно отличившимся на войне, по 50-60 лошадей в хозяйство. Представляете? Ежегодно раздаривал современным языком 50-60 иномарок соседям, товарищам и сослуживцам. Возвращаемся к его отцу, к Матвею Платову. Нет такой войны в России, где не участвует Матвей Платов. Вместе с Долгоруковым Крымским он штурмует в 1771 году Перекоп. Вместе с Потемкиным воюет с турками. Берет Очаков. Во всех турецких кампаниях под началом Кутузова, где тот, в свою очередь, под началом Суворова-Потемкина. Штурмует Измаил под началом Суворова. Платов, как правило, командир легких казацких отрядов, кавалерийских. Но он совсем не штабной офицер. Это невероятной храбрости в первых рядах сражающийся казак и хороший организатор. Он, безусловно, очень авторитетный старший офицер. Много раз Суворов в своих реляциях императрице Екатерине пишет о поразительной храбрости казака Платова. После персидского похода, Платов и там, естественно, участвует, под началом Валериана Зубова, неожиданно Платов оказывается под следствием Петропавловской крепости. Ну, казалось бы, за что? Некоторые историки искали в этом политическую подноготную, что, мол, Павел не доверял всем Зубовым, и его недоверие Зубовым, особенно Валериану Зубову, распространилось на его подчиненных, в том числе на Платова, и подозревая всех во всем, Павел Платова посадил за стенки Петропавловской крепости. Я немного поковырялся в этой истории, выяснилось, что все это совсем не так. Платов погорел по экономике, как бы сейчас сказали. История была следующая. У Платова крестьяне на Дону, которые обрабатывают его землю, арендуют, там, опять же, в разных степенях, вассально-арендной зависимости. К Крестьяне все списочные. Крестьяне умирают. Появляются мертвые души. Ну, кто знает о том, что они умерли, кроме своих? А на Дон постоянно прибывают беглые. Помните, что с Дона выдачи нет. Беглые крепостные бегут на Дон. Что делают хозяйственные и добрые казаки, хозяева, как Матвей Платов? Они этих беглых оформляют умершими. То есть, меняют им имя, фамилию, записывают их взамен умерших мертвых душ, и они у них работают. Но это, конечно, запрещено законом категорически. Мало того, это укрывательство крепостных, это уклонение от налогов и масса всего-всего. При Екатерине смотрели на это сквозь пальцы, а Павел I, человек организованный, решил, наконец, закрутить гайки. Поступили, естественно, доносы, этим доносом был дан ход. И вот Платова по экономике, по экономической статье, как бы сейчас сказали, заключили в Петропавловскую крепость на период следствия. Там он сидел, ничего особо страшного в этом не было. А тут еще и подвернулся так называемый индийский поход. Павлу I понадобились крепкие, энергичные, опытные казаки, чтобы завоевать Индию. И Платова выпускают. Он отправляется в индийский поход вместе с небольшим войском казаков, 22,5 тысячи. Он не командир этого войска, там будет другой атаман. Платов у него один из заместителей, как бы сейчас сказали. Кстати сказать, не надо думать, что Павел I собирался завоевать Индию силами 22 тысяч казаков. Нет, там предполагалось, что еще 35 тысяч будет сухопутная армия, которая к ним присоединится. И 35 тысяч дадут французы. И командовать этой объединенной армией по одному из сценариев развития событий должно было быть поручено молодому генералу Массена, будущему маршалу Франции. Так что вот если мы это все сложим, там 20, там 35, там 35, и рядом Массена и Платов, эта идея не выглядит столь авантюрно. И опять же, подробнее об этом будем говорить в цикле лекции о Павле. После индийского похода Платова уже Александр I назначает атаманом всего Донского казачьего войска. Что такое на тот момент это войско? Численность обоего пола донских казаков. Обратите внимание, обоего пола. Во всей Российской империи учитывают только людей мужского пола, но в Донском войске обоего пола. Мне кажется, что для современных жителей Краснодарского края, Ростовской области особенно, ростовчанок, это должно быть очень приятно. Так вот, численность казаков обоего пола на тот момент, рубеж 18-19 века, 320 тысяч человек. Соответственно, штатная военная мощь казачества составляет примерно 40 тысяч вооруженных казаков. То есть это взрослое, боеспособное мужское население, которое может быть без ущерба для продолжения сельского хозяйства, выведено под ружьем, ну или под пиками, конными, в помощь регулярной армии. 40 тысяч казаков. Вот этим войском и командует Платов. На самом деле оно всегда было немного поменьше. Казацкий полк – это 500 сабель. Никогда казацкие полки не были 100% укомплектованы. Всегда чего-то не хватало. Объективно убитые, раненые, пополнение это долго идет с Дона. Так что реально полки были поменьше. Донской атаман Платов в мирное время провел внушительную, как бы сейчас сказали, оргработу по управлению своей территорией. Прежде всего, он основал город Новочеркасск, столицу Донского казачества. Дело в том, что старая столица, вот город Черкасск, где родился Платов, это была стихийная застройка, очень неудобная, хаотичная. Жить-то можно, а вот войску функционировать нельзя. Улицы кривые, маленькие, казакам не проехать, построение не провести, площадей нормальных нету для организации парадов, учений и так далее. Поэтому Платов обратился к Александру I с просьбой неподалеку, в 20 километрах от Черкасска, основать новую столицу Донского войска, просто с нуля, вот как Петербург или как Бразилия в Бразилии, и назвать его Новочеркасск. Этот город прекрасный, красивый, с фантастическим собором, с двумя памятниками атаману Платову, насколько я знаю, может и больше, два я видел. Мы все там стремимся куда-то поехать, что-то узнать неведомое. Съездите для начала в Новочеркасск. Почувствуете там такую энергетику, такой масштаб, такой вольный воздух, что лучше Египта. Платов основал Новочеркасск, опять же, активно воюет, сражается с французами, сражается с Наполеоном. Существует масса историй про то, как Наполеон относился к казакам. Мы знаем по мемуарам Наполеона, уже когда он на острове Святой Елены писал воспоминания, он называл русских казаков, в первую очередь, естественно, казаков донских, казаков Платова, самой лучшей легкой кавалерией в мире. Кавалерия наводила невероятный ужас на отстающих французских солдат на отстающие части. Это было всегда очень неожиданно. Сложно организовать сопротивление этим летучим отрядам. И Наполеон сетовал, что если бы у него было в таком количестве казачье войско, то он точно завоевал бы весь мир. В общем, боялся. В Тильзите Платов даже встречается несколько раз с Наполеоном. И опять же, на эту тему существует масса анекдотов.

Я думаю, что все это не бург. И, наконец, заканчивается это все тем, что незадолго до смерти грузинский, правильно сказать, карликохитинский царь Георгий принимает решение о том, что единственная возможность для грузин выжить, физически выжить, сохранить свою веру, свою историю, свою культуру, свою самобытность, это не пытаться в одиночку, лавируя между Турцией, Россией и Персией, как-то выстоять, а все-таки стать составной частью Российской империи, уж свою территорию, уж свою губернию, русский царь никогда в обиду не даст. С просьбой о вхождении Восточной Грузии в состав Российской империи. Грузинский царь Георгий обращается. Это уже, кстати, не первая просьба со стороны грузинских царей и князей, но это именно та, которая была удовлетворена. Туда направляются сразу же наши войска для защиты уже российской грузинской территории. Однако надо сказать, что страна опутана густой сетью интриг. Нити этих интриг тянутся к представителям грузинской элиты и части правящей династии и в Баку, и в Персию, и в Турцию. Большинство их приветствует вхождение Грузии в состав Российской империи. Тем более, что грузинская знать получает невероятные привилегии. Дворяне становятся дворянами, множество высоких титулов выдается грузинской знати. Ну и с той поры шутили, что грузинских князей среди общеимперской элиты больше, чем Рюриковичей и потомков литовской линии. То есть больше, чем, собственно, истинно российских князей. Как бы то ни было, принимается решение о том, что в интересах мира на Кавказе некоторая часть грузинской элиты будет из Грузии эвакуирована и вывезена в Центральную Россию. К этому моменту российским корпусом Грузии командует Павел Дмитриевич Цицианов. На самом деле это этнический грузин, тоже характерно для понимания русско-имперской политики на Кавказе. Имперский грузин, фамилия его Цицишвили. Он узнает, что часть семьи грузинского царя покойного, а именно бывшая царица Мария, с одним из своих сыновей и царевной Тамарой, решают все-таки не уехать в Россию, а попросить убежище в Персии. Ну, это, конечно, короткая память, они не забыли, что творили персы всего лишь несколько лет назад в Тбилиси. Ну, вот эта вот вера, что за границей нам поможет, что там в Персии мы будем жить богаче, чем в России, к нам будут еще лучше относиться. Цицианов приказывает как раз Лазареву, покровителю нашего героя Петра Котляревского, взять царицу Марию с ее сыном и дочерью, ну и как-то их уговорить, их надо вывести в Россию. Здесь я расскажу вам любопытный эпизод, который мало освещался в нашей истории, потому что есть очень много версий, что там случилось на самом деле, когда Лазарев приехал забирать царицу Марию с детьми. История темная, скажу сразу, потому что происходила она в закрытой опочивальне царицы. Знаем мы ее из разных уст. Наиболее правдоподобная версия звучит следующим образом. Лазарев рано утром прибыл в дом царицы и объявил приказ Цицианова. Эвакуируемся в Центральную Россию. Царица возлежала в постели и ответила, что ехать сейчас в Россию не желает. Лазарев сказал, что сейчас не сейчас. Как говорится, нравится, не нравится. Дорогая моя красавица, есть такое решение. Давай, значит, поехали. И вышел из опочивальни, оставив для скорости сборов дежурного офицера, чтобы он царицу поторапливал. Однако, едва он вышел в коридор, как услышал за дверью сзади шум. Он вернулся. Увидел, что невесть откуда появившиеся. Сын и дочь царицы. Царевича звали Джабраил, царевну Тамару. С длиннющими кинжалами, то ли это кинжалы, то ли это уже были кавказские сабли. Ну, мы понимаем, что шашка на адыгском это длинный нож. Они вдвоем набросились на дежурного офицера, загнали его в угол, а он совершенно перепуганный, как-то осторожно отбивается от них шпагой, чтобы, не дай бог, царственных особ не поранить. Они на полном серьезе хотят его заколоть. Лазарев бросился к царице, чтобы она уговорила своих детей успокоиться. В момент, когда он к ней приблизился, она выхватила спрятанный из-под одеялом кинжал и ударила им генерала. Лазарев упал замертво. Вслед за ним был убит и совершенно ошарашенно опустивший шпагу дежурный офицер. Что началось после этого? В коридоре находится несколько русских солдат, соответственно, конвой и охрана. Некий полицмейстер Сергунов, обмотав буквально руку, скорее всего, буркой такой толстой, он, значит, размахивая этой буркой, чтобы не пораниться, бросился на царицу и вырвал у нее кинжал из рук. Стоявшая где-то рядом в паре метров ее дочь бросилась со спины на нашего полицмейстера. Однако он оказался ловким человеком, он резко увернулся, и она...

кинжалом, желая заколоть спину полицмейстера, нечаянно чиркнула по плечу, поранила собственную маму. Царевич Джабраил, увидев кровь на плече матери, тут же, царственный особый, неранимый, упал в обморок лишивших чувств. Так либо иначе, под вечер все царское семейство было уже под конвоем отправлено в Россию. Марию, собственно, убийцу русского генерала, отправили в женский монастырь, где она проведет несколько лет. Кстати, после этого получит прощение, долго будет жить в Москве в богатстве, в роскошном доме. Проживет 80 с лишним лет и скончается уже в середине 19 века. С почестями будет похоронена в усыпальнице грузинских царей. После гибели Лазарева главнокомандующий Цицианов предлагает Котляревскому, молодому совсем офицеру, перейти работать к нему в штаб, стать его адъютантом. Но Котляревский говорит, что с него хватит уже штабной работы. Он хочет командовать солдатами, хочет на фронт. Берет всего лишь роту себе в подчинение, роту егерского полка. Всегда Котляревский будет командовать егерями, своеобразным спецназом русской армии. Берет всего лишь роту и отправляется в действующую армию. К этому моменту в Закавказье начинается длительная, она будет длиться больше 10 лет, затяжная война с Персией. Что такое Персия того времени? Персию, это мы ее называли Персией, иностранцы. Сами себя называли Ираном, поскольку Иран — это страна ариев. Персы — это истинные арийцы. Ариев и золотом, оружием, политически и финансово поддерживала Британия, кто бы сомневался, которая боялась, что Россия легко перемахнет через Кавказ и дальше двинется куда-то в сторону британских интересов, в сторону Индии. Самое поразительное, что все эти антироссийские комбинации на Кавказе одновременно поддерживала и Англия, и наполеоновская Франция. С 1806 года еще и Турция, с которой нам тоже приходилось в Закавказье постоянно сталкиваться. Таким образом началась затяжная, длящаяся почти полвека, Кавказская война, где Россия противостояла одновременно сильной Персии, Турции, естественно, кавказским мятежникам-повстанцам, ряду кавказских народов, которые не хотели добровольно переходить под императорскую руку, блокировали наши коммуникации с Грузией, перерезали, постоянно атаковали русские станицы, крепости, русские военные обозы и таким образом невероятно усложняли войну на Кавказе. Ну и, соответственно, все наши противники поддерживались финансово, организационно, оружием, деньгами Франции и Британии. Военно-грузинская дорога постоянно под угрозой, снабжение шло с перебоями, так что воевать нам в Закавказье приходилось практически без подкрепления. Это была война, как тогда называли по формуле, сотни против тысяч. И эта война – время наивысшей славы Петра Котляревского. Как я сказал, большую часть своей боевой биографии он командовал егерями, спецназами того времени, которые действовали нелинейно, действовали в рассыпном строю, были меткими стрелками и обладали высокой инициативностью. Котляревский действовал по-суворовски, обрушивался противнику как снег на голову, смело бросал войска в штыковую атаку. Помимо тактики, прекрасно владел военной психологией. Войска под командованием Котляревского отличались невероятно высоким боевым духом. Он умел поднимать дух своих солдат и одновременно запугать солдат противника, понимая, что разношерстная персидская либо турецкая армия, всегда находясь в значительном численном превосходстве, сильно уступает нашему спецназу как в плане индивидуальной, коллективной подготовки, организации боевых действий, так самое главное в плане психологическом. Поэтому решительный, внезапный натиск Котляревского обычно приводил противника в панику. Не буду погружаться в военные детали. Буквально несколько эпизодов из военной славы этого поразительного человека. 1803 год. Котляревскому 21 год. При занятии крепости Генджи войска, в том числе и сам молодой офицер Котляревский, капитан на тот момент, взбираются по стенам. Котляревский ранен. Из-под огня раненого выносят на руках молодой граф, тоже боевой офицер, Михаил Воронцов. Воронцов тоже что 21 год, они ровесники. Это тот самый Воронцов, будущий герой Отечественной войны 1812 года, будущий командир русского оккупационного корпуса во Франции, новороссийский бессарабский генерал-губернатор, который способствовал много развитию Крыма, Новороссии, Одессы, Юга России, который, собственно, строил Одессу. Тот самый хозяин, создатель знаменитого Алупкинского Воронцовского дворца в Крыму, которому была посвящена яркая, помним ее по школьной программе, но совершенно несправедливая эпиграмма его подчиненного по гражданской линии, молодого гениального балбеса Александра Сергеевича Пушкина. Ну вот после боя в Генджи, когда Воронцов на руках выносит Котляревского из-под обстрела, они и до конца жизни останутся лучшими друзьями. Вся последующая боевая биография Котляревского на Кавказе – это действительно цепь
потрясающих побед по формуле сотни против тысяч, а иногда сотни против десятков тысяч. У нас с численностью до человека считается, когда мы говорим о Котляревском. Среди этих побед и рейд Котляревского во главе одного батальона численностью 453 солдата и офицера против 10-тысячной армии персов. В этом затяжном рейде будут и штурмы крепостей, и атаки персидского лагеря, ночные неожиданные маневры ухода из-под носа противника, невероятные ночные прорывы. Вообще, Котляревский мастер ночного боя. Он любит и умеет воевать по ночам вместе со своими егерями. Будут фантастические истории про то, как, захватив очередную небольшую крепость и укрывшись своим крошечным отрядом, к этому моменту в нем от силы останется человек 300. Будучи окруженной 10-тысячной персидской армией, Котляревский ночью выскользнет из этой ловушки, оставив нескольких часовых на стенах, которые разожгут костры, будут громко ходить по стенам, перекликаться, в общем, создаст там какой-то максимальный шум, там чуть ли не стучать в барабаны. Персы, естественно, будут ждать утра, чтобы пойти на приступ, но к утру они увидят, что в крепости никого не осталось, все ушли ночью, тихо, незаметно, и даже эти часовые тоже в последнюю секунду каким-то образом улизнули. Будет история про то, как Котляревский, спасая свои пушки, его солдаты сверхармии, 453 человека, будет с собой аж две пушки, пытаясь вытащить эти пушки, которые очень нужны. Это вообще самое ценное, что тогда есть. Их нужно будет перетащить через глубокий ров. Их преследуют персы. Времени, чтобы засыпать этот ров, нет. И тогда четверо егерей встанут во рву. Им какие-то доски или даже ружья водрузят на плечи. И пушки на колеса протащат прямо по плечам этих егерей. Все четверо погибли. Переломались кости, напряжение. И они остались там в прикрытии отстреливаться от наступающих персов. К сожалению, история сохранила лишь одно имя из четырех этих героев. Его звали Гаврила Сидоров. Имена остальных остались неизвестными. Вот они вчетвером спасли 200 своих товарищей. В судьбе Котляревского будет много невероятных боевых операций. Ему поручат действия по обеспечению безопасности в Карабахе. Ну, по сути, это будет означать, что весь Карабах сначала занят, а потом защищаться от превосходящих сил персов и турок небольшим отрядом Котляревского в несколько сот человек. Это будет постоянная цепочка боев, побед, штурмов крепостей. Во время одного из таких штурмов Котляревский установит, наверное, мировой рекорд. Я не знаю, найдем ли мы еще в истории боевых действий подобного рода эффективность. Крепость защищает 2000 персов. Защищает. Котляревский своим отрядом в составе традиционно человек 400 берет эту крепость штурмом ночью. Мы не знаем точно, сколько из этих 2000 было убито, сколько попало в плен. Не спасся ни один. То есть все пленные были конвоированы в лагерь, но убитые были убиты. Отряд Котляревского потерял 7 человек. 7. С нашей стороны 2000 у противника. Вот такая пропорция у Суворова Кавказа. Персидскими войсками в Закавказье командует не абы кто, а сын персидского шаха, но ничего не может сделать с Котляревским. В 29 лет Петр Котляревский получит чин генерал-майора. И это не знать, это не фавориты, это не Румянцев из блестящей семьи, это не богатый московский дворянин Александр Васильевич Суворов, который тоже к 29 годам был, мне кажется, память не изменяет, подполковником. Это не придворные шуркуны в Петербурге. Это боевой генерал, который самый простой, насколько это возможно, семьи, который начинал службу настоящим рядовым в действующей армии. 29 он генерал-майор за захват крепости Ахалкахали. Полтора часа суворовского штурма. Егеря Котляревского вносят ноу-хау. Там очень высокие каменные стены и плюс скалы. У егерей Котляревского в 3-4 раза складывающаяся лестница. Какой-то такой механизм был изобретен, видимо, и разработан. Поэтому эти лестницы раздвигаются, как современные пожарные. И они их переносят на себе и раздвигают, раздвигают, раздвигают. Наши потери 30 человек. В крепости захвачен целиком весь гарнизон. Котляревский получает Святого Георгия 4-й степени, золотую шпагу за храбрость. Пленных так много, и захваченный обоз, порох, амуниция так велик, что его нет возможности даже транспортировать. Котляревский приказывает взять только знамена и пушки, а все остальное утопить в реке. Некому и нет возможности это вести. Последняя кампания Котляревского, 812 год, и, конечно, она вся полностью в тени нашей Отечественной войны 812 года, поэтому многие из нас, почти все даже и не знают, что в этот момент шла полноценная, большая война на Кавказе. Но эта война
малыми силами, потому что коммуникации нет. Конечно, никаких подкреплений никто на Кавказ не направляет. Все усилия брошены на защиту Москвы, на защиту Петербурга от французов. А в этот момент роль лучших друзей персов у французов тоже сконцентрировались на главном направлении, перехватывают, кто бы вы думал, стратегические, официальные союзники Российской империи, военные союзники, англичане. То есть они вот на Европейском театре военных действий, они наши союзники, а на Кавказском театре военных действий, каким-то образом, они наши противники, но при этом противники по-хитрому. Официально Англия с нами не воюет, она с нами в союзе. Но вся персидская армия полностью снабжается деньгами из Лондона, оружием из Лондона, военными инструкторами из Лондона. Но вот эти вот инструктора НАТО, это там не 5 человек. Только партия, направленная в персидскую армию в 1812 году, это 350 английских инженеров и офицеров. 350 инженеров и офицеров. Они строят крепости, и они, конечно, тренируют персидскую армию, добиваясь совершенно другого качества. Наши офицеры удивлялись, когда во время боевых действий зачастую вместо персов на переговоры с нашими в открытую приезжали английские инструктора и вели переговоры от имени командования персидской армии. Ну, конечно, с ними было бы легко говорить, наши все-таки офицеры образованы, знают европейские языки, но, согласитесь, это несколько удивительно. К тому же, 812 год, конечно, и тяжелейшая психологическая ситуация в русской армии в Закавказье. Мало того, что нет снабжения, нет пополнения, новости из России приходят самые тревожные. В сентябре, когда главнокомандующий русской армии на Кавказе Ртищев узнал о падении Москвы, он принимает экстренные меры. Уходим в оборону. Не дай бог не злить персов и турок. Никаких наступательных боевых действий. Персы со своей стороны, естественно, наглеют. Естественно, Аббас Мирза с подачи Англии требует от России теперь возвращения всех приобретений ее на Кавказе, включая, кстати, и Грузию. Что делать? Ртищев полагает обороняться. Котляревский предлагает другую стратегию, вполне в духе Суворова и Румянцева. Не спрашивать, насколько велик неприятель, а лишь спрашивать, где он. То есть, самим атаковать персов. Стратегия безумная, у нас подавляющее меньшинство. В этот момент Ртищев и Котляревский даже разругались. Надо сказать, что к 812 году у Котляревского, даром, что ему нет еще и 30 лет, сложилась поразительная репутация бича Кавказа. Вызывал у персов и у турок практически мистический ужас. Равно, кстати, как и у местных наших ненадежных сателлитов, открытых мятежников. Поразительная история, которая произошла во дворце Карабахского хана. Нагорный Карабах на тот момент независимое княжество, но находящееся в вассалитете от Российской империи. И вот Карабахский хан тоже знает новости из Европы, доходит до него какая-то информация. И он узнает, что дела у большого белого царя совсем плохо. Поэтому подумывает о том, чтобы выйти из-под протектората России и пока не поздно переметнуться на сторону либо персов, либо турок. Молодой Котляревский в сопровождении одного казака верхом скачет в столицу ханства, буквально растолкав охрану, врывается в покои суверенного правителя, хана Карабаха. И дальше, как описывает история, оружие он все-таки предусмотрительно отдал охране на входе, но размахивая перед носом хана плеткой и произнося какие-то весьма убедительные, громкие, эмоциональные речи, он склонил хана к глубоким извинениям перед государем-императором и русским командованием о том, что у ряда его подданных появились некие неблагожелательные мысли. Хан, более того, тут же соорудил огромный обоз с оружием, порохом, продуктами и вещами для русской армии в Закавказье. Ну и, естественно, больше никаких мыслей по поводу того, чтобы переметнуться из-под русской руки в персидскую либо турецкую, не возникало. Вот так вот, с помощью плетки и нескольких убедительных выражений, наш харизматичный Котляревский избежал мятежа в Нагорном Карабахе. Что касается персов. Котляревский все-таки провоцирует персов на переход через линию границы. Тогда она проходила по реке Аракс. Временная граница между Персией и Россией. Тут же переходит в контратаку. Объявляет так называемый легкий поход, когда солдаты идут без шинели, с минимальной провизией. Всей своей армии, которая есть в его распоряжении, а мы точно знаем это сколько, 2221 человек, всем русским войском, который смог собрать под ручьё Котляревский, атакует 30-тысячную персидскую армию Аббаса Мирзы. Это не один бой, тем более, что лагерь персов разбит на части. Это и атаки лагеря, это и штыковые, это и занятия крепостей,
это и заманивание. Результат: персы разбиты, персы бегут. Мы захватили 12 английских пушек, которых англичане подписывали свои пушки, как и французы, давали им имена. В одной из английских пушек было написано: «От короля над королями подарок шаху над шахами». Королевский подарок попал в русскую артиллерию. Также еще несколько британских офицеров были взяты Котляревским в плен. По итогам этого похода Котляревский написал реляцию в Петербург о том, что, потеряв несколько десятков человек, потери персов составили 1500. Это редкий случай, когда командир значительно занизил вражеские потери. В действительности они составляли убитыми и пленными 9000 человек. Каждый третий воин персидской армии. Котляревский занизил потери, потому что он и так чувствовал себя нарушителем приказа. Все-таки общая политическая линия была персов не атаковать, границу не переходить. И он так сказал: мне просто никто не поверит. Вот так, занизив в 6 лишним раз потери персов, Котляревский подошел к последнему сражению в своей жизни. Это сражение за Ленкорань. К этому моменту он уже в 30 лет генерал-майор. Он уже обладатель Святого Георгия третьей степени. Но полагает, что, не взяв Ленкорань, самую мощную из укрепленных персидских крепостей в Закавказье, крепость, которую специально строили английские инженеры, он победную точку в этой войне не поставит. Со всей своей армией, к этому моменту, за вычетом раненых и убитых, в ней остается, еще раз цифра, 1761 солдат и офицер. Котляревский совершает невероятной скорости марш-бросок через Муганские степи, через Солончаковые пустыни и неожиданно подходит к главной персидской крепости в этом районе Ленкорани. Только гарнизон Ленкорани 4000 солдат и офицеров. Это как Измаил, пропорции другие, численные. Но Ленкорань по укрепленности — это маленький Измаил и даже более совершенный. А у Котляревского еще меньше солдат по отношению к защищающим, чем у Суворова было по отношению к туркам в Измаиле. 1 к 2,5. Никаких шансов. Ну никаких. Крепость неприступна. Тем не менее, Котляревский, как и Суворов, предлагает гарнизону Ленкорани сдаться. Командир гарнизона просто рассмеялся. Сказал: в духе тех высокопарных времен, я клянусь не сдаться русским никогда, но умереть. Обещание он исполнил. 30 декабря 1812 года Котляревский обнародует приказ о штурме. Сей приказ я зачитаю, как образец военного эпистолярного жанра той эпохи. Кавычки открываются. «Решаясь приступить к всему последнему средству, даю знать о том войскам, считаю нужным предварить офицеров и солдат, что отступления боли не будет. Нам должно или взять крепость, или всем умереть. Я неприятелю предлагал 2 раза сдачу крепости, но он упорствует, это правда. Так докажем ему, что русскому штыку ничто никогда противиться не может. И не такие крепости брали русские, и не у таких неприятелей, как персияне». На следующий день, последний день года, 31 декабря 1812 года, Котляревский под страшнейшим артиллерийским и ружейным огнем со стен, 3 колоннами, как Суворов в Измаиле, поведет свою крошечную армию на штурм Ленкорани. Это будет его последний бой. У Котляревского мало офицеров. Штурмующие попадают под ураганный огонь, но идут вперед. И командир одной из колонн убит, штурм стопорится. Котляревский прекрасно понимает свою задачу, как генерала, все-таки координировать действия наступающих, смотреть на бой со стороны. Но видя, что если сейчас не продлить наступление, то есть шанс погибнуть всем, он лично ведет одну из колонн в атаку. Спустившийся в ров Котляревский тут же ранен в ногу. Это далеко не первое его по жизни ранение. Всего лишь придерживая рукой окровавленное колено, он указывает солдатам на стену и пытается двигаться дальше. И тут же в него попадают еще 2 пули, одна из которых в голову, раздробила ему челюсть, выбила глаз. Котляревский рухнул на гору трупов. Поразительно то, что гибель командира не только не деморализовала русских солдат, а напротив, невероятно их ожесточило. Я не знаю, кто возглавил колонну вместо Котляревского, но в течение буквально получаса наши солдаты возьмут штурмом Ленкорань. Весь персидский гарнизон, поголовно включая командира, будет перебит. Котляревского сочтут мертвым. Лишь на следующий день, разбирая горы трупов во рву, его найдут случайно. Он будет еще дышать. Кто-то из солдат закричит: «Генерал, генерал жив!» Он прошепчет: «Я уже умер, но я все слышу. Я знаю, мы победили». Взятие Ленкорани сломит персов. Вскоре они заключат мир, по которому навсегда, на вечные времена, признают все приобретения России в Закавказье, признают вступление Грузии в Российскую империю. Этот мир был
личные заслуги Котляревского. А тогда, то есть сегодня это представить просто невозможно. С тяжелейшими ранениями, ни одно из которых, как принято говорить, несопоставимо с продолжением жизни. Котляревский выживет. Состояние его при этом будет ужасающим. Я не могу это описывать, честно говоря, иначе нам поставят титр 21+ на нашей лекции. Ее не увидят молодые ребята и подростки, а я бы хотел, чтобы они посмотрели нашу лекцию. Я бы хотел, чтобы они посмотрели, как с 11 лет до 30, служа в армии, сын сельского батюшки, станет одним из самых прославленных генералов русской военной истории. У Котляревского выбит глаз, полностью разворочена пулями челюсть, лицо его неузнаваемо обезображено. Как я сказал уже, у него тяжелое ранение ноги. Полковой доктор, как мог, облегчая его страдания, в результате серии операций, все это без наркоза, естественно, вытащит из его лица и головы 40 раздробленных костей. Эти 40 костей потом будут в шкатулке храниться. Потом будет лечение на кавказских минводах. Он будет страшно страдать от болей. Естественно, нет одного глаза. Представьте себе, что у человека с челюстью, с головой и так далее. Говорили, что у него даже был какое-то время полуобнажен мозг, поэтому он просто не мог находиться на улице, испытывал чудовищные боли. Кости, которых нельзя было вынуть, тыкались ему ткани. Но в конце концов, Котляревский как-то постепенно приходит в себя. Он купил имение на Донбассе, в Донецкой области, построил церковь деревянную, перевез туда своего отца, отец его еще жив, и служил в этой церкви при имении священником. Он приехал в это имение со своим товарищем боевым, неким майором Шультеном. Он даже успеет жениться на дочери своего боевого друга, однако брак этот станет трагедией. Жена и ребенок умрут родами. Это часто случай по тем временам. У любого бы человека опустились руки. Но Котляревский не сдается. Он занимается хозяйством. Он везде ходатайствует за своих бывших подчиненных, и офицеров, и солдат. Он помогает солдатам материально, посылает им деньги. Тому самому полковому хирургу, который первые дни после ранения под Ленкоранью вытащил 40 костей из его головы, будет платить личную пенсию всю свою жизнь, даже когда будет нуждаться сам. Котляревский, как это ни поразительно, проживет долгую жизнь. Он ведет интенсивную переписку с друзьями. Друзей у него много. С друзьями, сослуживцами. Он пишет статьи в журналы, много публикуется. Одна только беда, там все-таки холодно зимой под Донецком, поэтому, когда холодает, он вообще не может выйти на улицу, его голова разваливается на холоде просто на части. Как только Николай I вступит на престол, одно из первых его решений будет личное письмо Котляревскому, предложение возглавить все русские силы на Кавказе. Естественно, Котляревский откажется, плохо себя чувствует и продолжать службу не может, но это показательно. В 1937 году, в год смерти Пушкина, Котляревский уже прожил к этому моменту 25 лет после своего второго рождения. После того, как он сутки пролежит заваленный мертвыми телами. Котляревский переедет в Крым, в Феодосию, приобретет небольшой дом. И вот что удивительно, крымский все-таки теплый, целебный воздух, морской, будет иметь благотворное влияние. Он сможет гулять по улице, находиться на свежем воздухе целый год, а не прятаться в доме зимой. Там он подружится с молодым Айвазовским, он продолжит общение со своим лучшим другом Михаилом Воронцовым, в чье ведение будет входить Крым. Даже ему станет лучше. Вообще, в этом грустной части нашего рассказа есть повод улыбнуться. Котляревский был большим фанатом гомеопатии. Ему болей не помогало ничего. Видимо, сильнодействующие наркотические средства он в силу своего характера принимать отказывался. Но ему неожиданно помогла гомеопатия. Она была очень модной по тем временам. И он стал ее адептом. И даже писал Михаилу Воронцову, который относился к этому виду лечения крайне скептически, следующие письма. Цитирую. «Доведенный лечением аллопатов до гроба». Ну, аллопаты – это, соответственно, сторонники традиционной медицины. «И можно сказать, приговоренный им к смерти, бросив их и принявшись за гомеопатию, я воистину воскрес. Избавясь от страданий, живу новую жизнью уже без мучений 13 лет». Главное – это вера, сила воли. Действительно, Котляревскому стало лучше. Вы не поверите, но он скончался только в 1851 году, прожив 69 лет. В 30 лет став полным генерал-лейтенантом и героем, после этого он прожил еще 39 лет. Умирал он в здравой памяти, в здравом рассуждении. Попросил как-то вечером 21 октября 1851 года помочь ему подняться с кровати, посадить себя в кресло. И так тихо, сидя в кресле и глядя на Черное море, спокойно, спокойно, без криков, скончался. У него не было детей. Пожалел только об одном, что не успел обвенчаться со своей двоюродной племянницей. В этом не было никакой эротической интриги. Дело в том, что если бы они успели обвенчаться официально, то тогда его двоюродная племянница получила бы право на его генеральскую пенсию,
как законная супруга. А так, к сожалению, генеральская пенсия выплачиваться по смерти перестала. Последним документом его стало, он писал много писем и статей, стало педантично написанное завещание, но очень интересное. Он расписал подробно, кому из его племянников должно достаться какая часть наследства, но при этом добавил, что им необходимо будет собраться потом и выделить из себя главного наследника, и дать ему самую большую долю, которую он отдельно оговорил. А главным наследником они должны выбрать из своей среды того, кто более других своими талантами может служить Отечеству. Самим разобраться, кто больше пользы России принесет, больше средств из наследия Котляревского и получит. Его похоронили в саду его собственного дома. Его друг Айвазовский спроектировал на горе Митридат мавзолей-часовню. К сожалению, в советские годы она разрушилась. Спустя 20 лет по памяти Айвазовский, прославленнейший, главный живописец империи на тот момент, напишет по памяти его портрет. Поразительно, что неимоверные страдания, делавшие невозможным, естественно, ни службу, и, казалось бы, делающие невозможными просто жизнь, и не сломили ни духа, ни разума, ни воли к жизни Котляревского. Каждый из нас, кто помнит по советской школе книгу «Как закалялась сталь» и невероятную, короткую, но невероятную жизнь Николая Островского, пусть вспомнит о Петре Котляревском. Жизнь Петра Котляревского была, наверное, не менее тяжелой, гораздо более продолжительной, не менее поразительной, чем жизнь Павки Корчагина. Еще при жизни князь Михаил Воронцов поставил ему памятник в Гинже, в том самом месте, где они волею случая познакомились и подружились. С тех пор постепенно памятник Котляревском сошла на нет. Есть станица со старым именем Котляревский, современная Кабардино-Балкария, еще с 19 века так названная. Но книги о нем перестали издаваться, кино про него нет. И вот как-то раз, когда я случайно в интернете, на каком-то из военно-исторических форумов, прочитал статью о Котляревском, потом стал цепляться, прочитал вторую, третью, четвертую, упоминания о нем, нашел старые дореволюционные книги о Петре Котляревском, тогда о нем писали довольно много. Узнал историю разрушенной его могилы. Сейчас мы не знаем, где его могила. Там все перестроили в Феодосии. Нет этого места. Узнал, что разрушен был мавзолей его памяти. Я загорелся мыслью, там же в Феодосии, где он прожил многие годы, поставить памятник этому поразительному человеку. Мысль эту поддержало и военно-историческое общество, поддержал руководство Министерства обороны. Когда я рассказал Шойгу про то, как уже 40 лет почти Котляревский находился не на службе воинской. Уже два поколения сменилось офицеров. Два поколения. Но он продолжал пользоваться таким колоссальным авторитетом в войсках и такой доброй памятью, что когда он скончается, на рейд у Феодосии выйдет весь Черноморский флот и будет прощаться с ним торжественным салютом. Военные нас поддержали, и сейчас на набережной Феодосии буквально недавно открыли замечательный, на мой взгляд, очень талантливый и яркий памятник Котляревскому. Молодой под 30 генерал с саблей в руке, на коне, взбирается вверх на кавказские кручи, а конь его топчет, такой красивый, мозаичный, персидско-турецкий ковер. При этом конь этот, вздыбившийся конь, устремлен куда-то вот туда, в сторону Закавказья, куда-то туда, где воевал Котляревский, за море Черное. Набережную прекрасно благоустроили. Я получил много благодарственных писем от жителей Феодосии за открытие этого памятника. Потому что сейчас это, наверное, одно из самых красивых мест в городе. Поразительный человек. Но самое удивительное другое. Еще два совпадения. Знаете, когда назначили дату открытия монумента, оно совершенно случайно как-то это совпадало с графиками командующих нашим флотом, с графиками офицеров, и главы Крыма, моими возможностями. И работы завершились один в один. Это совпало с нашей миротворческой операцией, с решением нашего президента о посылке наших миротворцев в Нагорный Карабах. И мы, когда памятник открывали, вспоминали вместе с нашими генералами, как за 200 лет до этого Котляревский с молодой, с нагайкой в руке принуждал к миру шаловливого и ненадежного нашего союзника, карабахского хана, чем, наверное, спас очень много жизни и избежал большой кровопролитной войны, очередной на Кавказе. И вот в эти самые дни наши военные обеспечивали мир в Карабахе, в этой красивой, поразительной, древней, многострадальной земле с удивительным, храбрым и мужественным народом. Это первое совпадение. А второе для меня было, честно говоря, большим сюрпризом, когда рано утром мы пришли смотреть, как степень готовности открытия памятника, и мы увидели, что со стороны Севастополя к нам движется эскадра Черноморского флота.
несколько боевых кораблей во главе со старинным парусником. Где они его там взяли, наши моряки, не знаю. Времен Котляревского. Они выстроились, и в момент открытия памятника, когда шелковая материя была снята, вот прозвучал залп, как в день похорон Котляревского. Салют в память о нашем замечательном соотечественнике. Вы часто спрашиваете меня, что еще можно почитать о героях наших лекций. К сожалению, современной литературы хорошей о Котляревском я не знаю, но я могу порекомендовать вам один хороший документальный фильм. Это не документалка, это докудрама. Совмещение художественного и документального кино смотрится очень легко, буквально на одном дыхании. Это документальное кино посвящено как раз русско-персидской войне на Кавказе начала 19 века. Большая часть этого фильма – это рассказ о Петре Котляревском. Сериал называется «Забытые войны». Сделан он кинокомпанией «Стар Медиа» по заказу Первого канала Российского военно-исторического общества. И вообще это замечательный сериал. Очень рекомендую вам посмотреть всем, кто любит русскую историю. Там много эпизодов тех войн, о которых мы почти ничего не знаем сегодня, как война с персами, несколько войн со шведами, с Польшей, но без которых нашей страны бы не было. Мне кажется, часть этих фильмов прошла на Первом канале, за что спасибо его руководству, а часть, по-моему, еще в эфире не была. Поищите в интернете, пожалуйста. На центральных каналах, к сожалению, правит рейтинг. Такие фильмы не любят показывать в прайм-тайм. В интернете их найти можно наверняка. Запомните, «Забытые войны». Там, по-моему, серии 10-15. Это такая же прекрасная работа, как и серия других докудрам, произведенных совместно нашими кинематографистами, Стар Медиа, Министерством культуры по заказу Первого канала. Война 1812 года, заграничный поход 1814, Первая мировая война, Нулевая мировая, о Крымской войне, ну, собственно, и целый ряд других. Поскольку я непосредственно принимал участие в создании и в замысле многих из них, считаю, что это прекрасные фильмы, ну, а, естественно, Романовы, Рюриковичи и множество других, я дам приложением к этой лекции и ко всем остальным лекциям, касающимся наших замечательных полководцев рубежа 18-19 века, дам ссылки на эти фильмы. Очень рекомендую всем любителям русской истории их посмотреть. Это прекрасное, честное и очень интересное кино. Закончу я Пушкиным. Кем же еще? «Кавказский пленник». Эпилог. Когда на Тереке седом впервые грянул битвы гром и грохот русских барабанов, тебя я воспою, герой. О, Котляревский, бич Кавказа. Запомни его таким. О, Котляревский, наш великий соотечественник. Сегодняшний наш рассказ о тяжелом человеке. Как говорят, неприятным. Дело в том, что насколько ярки и важны дела его, настолько тускло и мрачно его отображение в истории. А это был крупнейший государственный военный деятель конца 18-го, начала 19 веков. Это Алексей Аракчеев. Раньше бы я сказал, любой, кто хорошо учился в школе, сейчас, наверное, так сказать не могу, только отличники школьные по истории знают, что такое Аракчеевщина. Ну, сразу вспоминают военные поселения, муштра, шагистика, шпицрутаны. Ну, наверное, самые продвинутые вспомнят еще и одну из многочисленных эпиграмм Пушкина, посвященных Аракчееву, самую известную. «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а царю он друг и брат. Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто же он? Преданный без лести грошевой солдат». Я не знаю, что вкладывал Александр Сергеевич по молодости в понятие «грошевой», но то, что он совет учитель, имеется в виду государственного совета, где Аракчеев играл, конечно, ведущую роль. А «преданный без лести» – это остроумно отсыл к надписи на гербе Аракчеева «без лести». Предан. Все так очень остроумно, весело. Ну, такая была репутация Аракчеева в тот момент среди молодого дворянства, интеллигенции и либерального сообщества в России. Эта репутация перешла и в советскую историографию, и в художественную литературу. И даже Валентин Пикуль, когда писал об Аракчееве, характеризовал его как нелюдимую живую машину. Ну вот был ли он в такой степени живой машиной, был ли он так уж мерзок, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Давайте постепенно разберемся обо всем по порядку. Алексей Аракчеев родился в 1769 году никаким не графом, а в небогатой, очень небогатой дворянской семье отставного поручика Аракчеева. Поручика, даже не капитана Миронова, как
пушкинской капитанской дочки, еще ниже званием. Отец Аракчеева вышел в отставку, поселился в Тверской губернии, ему досталось по наследству деревенька с 20 душами крестьян. То есть это практически такой же крупный помещик, как отец Федора Ушакова. У Ушакова было 19, у Аракчеева 20 крепостных. Мелкопоместное дворянство. В семье Аракчеева родилось 11 детей. Тогда рожали много. Не все, конечно, выживали. Зато был серьезный естественный отбор. Алексей считался в семье любимчиком, потому что он был очень аккуратный и ответственный. Семья Аракчеева была поразительной. Мать славилась трудолюбием, бережливостью, а дом, хозяйство Аракчеевых поражали всех необыкновенной чистотой и порядком. Все эти качества перенял у своей матушки в полной степени и Алексей, и, наверное, еще и удесятерил их со временем. Поначалу отец хотел отправить ребенка в Москву учиться по гражданской части, чтобы он стал со временем чиновником, более-менее обеспеченным человеком. С этой целью даже нанял в деревне местного священника обучать сына грамоте. Этим священником оказался Павел Максимович, родной дед Дмитрия Ивановича Менделеева. Мир тесен, видите, как все пересекается в нашей русской истории. Дедушка Менделеева обучил Лешу Аракчеева грамоте, и уже вроде бы как собрались куда-то ехать в Москву поступать в школу, но все изменил случай. Как-то раз в гости к соседу, сосед тоже там, видимо, крупный был помещик, отставной прапорщик, приехали его дети. Пришел Леша Аракчеев в гости, а дети были кадетами. И вот он не мог наслушаться их рассказов о лагере, учениях, стрельбе из пушек. Особенно поразили меня, признавался впоследствии сам Аракчеев, их красные мундиры с черными бархатными лацканами. Мне они казались какими-то особыми, высшими существами. И я не отходил от них, от этих молодых кадет, ни на шаг. Ну, надо сказать, что действительно форма у кадет была красивая. Она и сейчас красивая у наших кадетов суворовцев. Я был пару дней назад просто великолепно построено в Мурманском Нахимовском училище. Помимо того, что у нахимовцев там чего только нету, любой школьник элитной школы позавидует. Бассейн, гимнастические залы, спортивные залы, футбольные крытые залы, баскетбольные, тренажерные, как ни в одном фитнес-клубе. Поразительные абсолютно кабинеты химии, физики, компьютерной грамотности, телестудии, ну и прочее, прочее, прочее. Долго-долго можно об этом говорить. Но, конечно, самое меня произвело большое впечатление, это их общежитие. Прекрасная абсолютно распашонка на 4 человек, по 2 нахимовца в каждой комнате. Идеальный еще порядок. Отдельные гардеробные, у каждого свой шкаф. 2 санузла. Выглаженная идеальная нахимовская форма. Она у нас реально очень красивая. Когда мальчишка увидит нахимовца в парадной форме, это производит впечатление. Вот такое же впечатление на Аракчеева произвели и кадеты. После чего он уговорил папу, бросился ему прямо в ноги и умолял отдать его в кадеты. В 1783 году Алеша Аракчееву 14 лет, они отправляются, как тогда писали, на долгих, то есть не меняя лошадей, в Петербург. Но обычно, если торопились, то на каждой станции лошадей меняли. Но за это надо было доплачивать. А так ты берешь какую-то одну лошадь, повозку, на ней не спеша, с остановками едешь на долгих. Это гораздо дешевле, а денег у Аракчеевых не было. Подали заявление о поступлении в Петербургский кадетский корпус. В ожидании резолюции прошло полгода. Денег не было. Это было голодное, фактически нищенское существование. Уже отчаявшись, а приехали они в Петербург в январе, в июле Алексей подкараулил на пороге где-то директора этого корпуса, правильно это называлось на тот момент, Соединенная артиллерийско-инженерная шляхетская школа. Впоследствии это станет вторым кадетским корпусом. То ли от наглости, то ли, скорее всего, от отчаяния. Со слезами, рыдая, бросился директору корпуса в ноги. Ваше превосходительство, примите меня в кадеты, иначе мы умрем с батенькой с голоду. Генерал мальчика пожалел, и дело решилось сразу же. В разные кадетские корпуса, шляхетские школы принимали по-разному. Можно туда было поступить в 6 лет. Бицкой, знаменитый секретарь Екатерины II, который участвовал и над Смольным институтом, например, и над шляхетским кадетским корпусом, он завел там порядок, по которому преимуществом пользовались дети, которые поступали в корпус в возрасте 6-7 лет. И вот родитель подписывал согласие письменное, что фактически отдает ребенка на полное государственное воспитание. При этом ребенку запрещалось иметь деньги на руках, какие бы то ни было, чтобы все были на равных, и сын графа, и князя, и самого бедного подпоручика, прапорщика, унтер-офицера. Раз. Во-вторых, детям запрещалось выходить за стены корпуса без разрешения, и запрещалось уезжать в имение к родителям. То есть любая поездка к родителям – это целая процедура с личного разрешения начальника корпуса, которая выдавалась довольно редко.
Родитель может прийти, пообщаться с ребенком, но только в стенах корпуса, летом на его территории. Все. В Смольном институте для девушек была такая же система. Надо было вырвать из этой, ну, как считалось, консервативной, костной дворянской среды ребенка и воспитать его идеальным слугой царю, отечеству, человеком образованным, просвещенным, насколько это возможно, просвещенных взглядов. Обучение, если ребенок поступал в кадетский корпус 6 лет, оно могло продолжаться до 15 лет. То есть представьте себе, где-то лет до 20.

В дальнейшем, в свойственной ему манере, от высокой чести отказался. Термин «аракчеевщина». Слово это известно в самом зловещем смысле, поскольку это ограничение свобод, силовой характер госуправления. Ну, давайте разберемся, так ли это на самом деле. Мало кто знает, что вскоре после войны, в 1818 году, Аракчеев подготовил собственный секретный проект освобождения крепостных крестьян. Проект этот императором принят не был к реализации, но это был самый передовой и самый, надо сказать, удачный проект для того времени. Декабристы впоследствии во многом его скопировали. Вместо этого Александр поручил ему реализовать другой замысел – создание военных поселений. Это не идея Аракчеева, это идея Александра. Аракчеев буквально на коленях умолял его отказаться от этой мысли и говорил: «Государь, государь, вы образуете новых стрельцов». Но Александр был непреклонен. Кстати говоря, военные поселения просуществовали не только всю эпоху Александра, они просуществовали до конца Крымской войны, то есть до конца царствования Николая I. После войны этот абсолютно надежный, я даже не скажу, надежный администратор, он реализатор идей Александра, он реализатор всей государственной внутренней политики. Его влияние в империи возросло почти до абсолютного. Все дела, касающиеся госустройства, управления, докладывал императору Аракчеев. Ну, по сути, он осуществлял общее руководство внутренней политики, при этом взяв на себя ответственность за все непопулярные решения. Александр, он все-таки хитрый, лис севера, сфинкс. Все хорошее шло от царя, все плохое шло от Аракчеева. Аракчеев брал на себя за это ответственность. Любопытно то, мы тоже об этом как-то забыли, что тогда тоже ведь были свои фракции при дворе, свои были либералы, свои силовики, западники, русофилы, славянофилы впоследствии, как их называли. Аракчеев был человеком довольно идейным. Считался при дворе неформальным лидером русской партии. Активный масон Николай Греч с отвращением называл Аракчеева ярым поборником православия. Вкладывал в это негативный смысл. А по свидетельству Фадея Булгарина, тоже известного нам контрагента Пушкина, по его свидетельству, я зацитирую: «Главнейшее достоинство графа Аракчеева состояло в том, по моему мнению, что он был настоящий русак, как мы говорили в просторечии. Все русское радовало его. Все, что, по его мнению, поспешествовало славе России, находило в нем покровительство». В эпоху франкофонии, франкофильства при русском дворе, когда и в воздух чепчики бросали, и все говорили на смеси французского с нижегородским, и, кстати, и до войны 1812 года ничего не изменилось, и после войны 1812 года краткого подъема ура патриотизма, потом опять французское это родное. И опять французик из Бордо, надсаживая грудь, учил нас всему, как жить дальше. Вот в это время позиция Аракчеева в высших аристократических кругах, конечно, казалась странной. Его такое русофильство. Летом 825 года, как мы знаем, Александр I поехал на юг. И после долгих колебаний он все-таки поручил Аракчееву разобраться с делом о каком-то заговоре. То ли он есть, то ли нет, какого масштаба. Много свидетельств, много бумаг, есть списки участников. Участники, уважаемые люди, офицеры, немало ветеранов. Фигуры эти Александру лично известны. Получив это указание, Аракчеев собирался осенью этим заняться. Но тут произошло неожиданное. В сентябре в его имении дворовые убили Настасью Минкину, экономку графа, которая на протяжении 25 лет являлась его возлюбленной, его фавориткой. Я о ней поговорю чуть позже, но тут важно то, что Аракчеев поехал в имение, был настолько потрясен этим, как-то растерян, что впервые в жизни не выполнил, это может быть не очень жестко сформулировано, а такое просто пожелание государя там, заняться этим вопросом. А потом и император скончался, это еще раз потрясло Аракчеева. Мы не знаем на самом деле, если бы не было этой убитой экономки, довольно, кстати, нехорошей женщины, если бы Аракчеев рьяно занялся расследованием заговора, может быть, и опять же вся история России пошла бы по другому пути. По крайней мере, не было бы восстания декабристов, не было бы многих погибших невинных гражданских людей при его подавлении и солдат. Не было бы потом закручивания гаек Николаем. Повода бы не было для этого. Многие беды из-за женщин. Заняв престол, Николай I постепенно освободил Аракчеева от большинства его обязанностей. Это была, конечно, уступка общественному мнению. Аракчеев был непопулярен. Ну, и у Николаева были другие сподвижники. И после выхода в отставку граф постоянно жил у себя в имении, в Грузине, в Новгородской области, полностью отойдя от государственной деятельности.

Последние годы жизни он много занимается хозяйством, выписывает и читает литературу по экономике. Вот тут что интересно, это имение становится самым, наверное, поразительным в России. Это большое имение, несколько тысяч крестьянских семей. В нем нет нищих, вообще нет бедняков, в нем нет пьяниц, алкоголь запрещен. Крестьяне жили в чистых, просторных домах с каменными фундаментами и железной крышей. Это немыслимая вещь для крестьянской России того времени. Где-то, может, в богатых немецких деревнях так жили, но далеко не все. А у Рокчеева все. Дети крестьянские в обязательном порядке учились в школе. За ними следили, внимание, приглашаемые специально медицинские работники. Всем детям делалась обязательно прививка от оспы. Была открыта бесплатная больница постоянная в имении. И даже первый в России крестьянский банк, в котором крестьянин мог получить льготную ссуду на ведение своего хозяйства. Каждому хозяйству выдавались лошадь, коровы, в случае неурожая бесплатно зерно. Это был какой-то совершенно идеальный организованный крестьянский мир. При этом еще удивительнее. Рокчеев, вспомнив свою инженерную профессию базовую, живо интересовался всеми возможными техническими новинками. По его предложению построили паровые лесопильные заводы, механические прачечные. На озере Ильмень и на реке Волхов появился буксирный пароход. Напомню, что тогда Фултон, изобретатель парохода, все не знал, кому предложить свои услуги. Он и Наполеону предлагал, тот отказался, не поверил в возможность строительства пароходного флота. Александр I, кстати, уже после войны 1814 года поверил Фултону. И Фултон вроде бы, я читал когда-то об этом интересную историю, и Фултон вроде бы даже взял госзаказ на изготовление пароходов для Российской империи, но не сложилось, не выполнил он госзаказ, ничего не построил. А вот у Рокчеев каким-то образом умудрился пароход заказать для перевозки строительных материалов. Более того, с 1825 года начались регулярные пассажирские пароходные рейсы по озеру и по реке. Кстати сказать, говоря об Рокчееве как об инженере и человеке образованном, я скажу, что и в бытность военным министром Рокчеев написал несколько статей по техническим вопросам. Технологии изготовления пороха, селитры, выполнение боевых стрельб. Основная идея Рокчеева – как это делать с максимальной эффективностью и безопасностью для стреляющих артиллерийских команд. Здоровье его, тем не менее, слабело. Николай I, он, кстати, неплохо относился по-человечески к Рокчееву. Он прислал лучшего медика Российской империи, знаменитого лейб-медика Виллия своего царского, ну, который уже ничем, к сожалению, Рокчееву помочь не мог. И в 1834 году, на 3 года раньше Пушкина, Рокчеев у себя в имении скончался. Давным-давно, лет за 20 до этого, Александр утвердил так называемое духовное завещание Рокчеева. Так как у него не было детей, по существовавшим тогда правовым нормам, Рокчеев в этом случае имел право сам назначить кого угодно своим наследником, всех своих имущественных владений, капитала, не обязательно родственника. Но Рокчеев принял другое решение. Он назначил своим, по сути, душеприказчиком императора. И в завещании было написано, что все состояние Рокчеева будет обустроено таким образом, как решит император. Вот так, как он решит все. То есть, по сути, он завещал свое имение и распоряжение им лично своему господину. За год до смерти Рокчеев, личный капитал, который у него был, очень большой, это 350 тысяч рублей, разделил на две части. 50 тысяч он пожертвовал училищу, где воспитывались девушки из бедных семей, а основную часть капитала, 300 тысяч рублей, внес в эндаумент, фонд неприкосновенный, фонд новгородского кадетского корпуса. Деньги замораживались, деньги очень большие, а на проценты с этих денег должны были постоянно содержаться как раз кадеты, воспитанники новгородского кадетского корпуса. После смерти Рокчеева Николай I, как распорядитель его завещанием, особым указом все имение огромное, а также деньги, вырученные от продажи принадлежащей Рокчееву недвижимости, передал в распоряжение этого самого новгородского кадетского корпуса, который стал с этого момента именоваться Рокчеевским. Сюда же передали и основную часть его богатейшей библиотеки, составлявшей более 15 тысяч томов, множество редких книг, архивов и так далее. Ну, наверное, это было самое мудрое решение императора. Именно этого Рокчеев и хотел. Гробницу с эпитафией поместили в церкви, в имении Грузина, рядом с памятником императору Павлу, который поставил Рокчеев. После революции эта гробница много раз скрывалась, разворовывалось, хотя не знаю, что-то можно было украсть, кроме истлевшего мундира. В годы Великой Отечественной войны
буквально с 41 по начало 44 года усадьба Грузина оказалась в центре самых кровопролитных боев в Новгородской области. От здания ничего не осталось. В более поздние времена по месту захоронения графа прошла дорога, теплотрасса. В общем, мы сейчас не знаем, где его останки и где его могила. Несколько слов в заключение о личной жизни Аракчеева. С детства человек действительно угрюмый, необщительный, он таким оставался всю свою жизнь. Был человек со сложным характером, холодным, черствым. При этом, как ни удивительно, он никогда не переставал помогать детям бедных дворян, желающих поступить в кадеты. Единственная, наверное, слабость, которая у Аракчеева была, он всегда жалел молодых кадет, молодых ребят, всячески им помогал. Про личную жизнь Аракчеева в молодости ничего не известно, как пишут сейчас в соцсетях. А дальше у него было все сложно. У него была любовь одна, но роковая. Как-то его управляющий купил смуглолицую крестьянку, красавицу 19 лет, некую Настасью, говорят, цыганку. И хозяин Аракчеев в нее влюбился. Но это еще полбеды. Хуже то, что в этом же году он женился. Женился на местной дворянке, дочери армейского полковника. Ну, вот эта смуглолицая крестьянка-цыганка как-то сумела молодую жену, кстати, свою ровесницу, от Аракчеева отодвинуть. Но вскоре после свадьбы буквально молодые расстались. И потом, что бывало нечасто, даже официально развелись. А тем временем крестьянка Анастасия оказалась себе на уме. Она вникла во все хозяйские дела, стала исполнять роль экономки в имении, научилась командовать. И так как супруг главным образом, большей частью, был при дворе, на службе, либо на войне, то, в общем, распоряжалась всем она. Боялись ее больше, чем хозяина. Всесильная Анастасия, как ее называли. Вообще, девушка оказалась без комплексов во всех отношениях, без нравственных тормозов. Почему-то она не могла родить. Тогда она уговорила беременную крестьянку отдать ей своего младенца. Имитировала беременность. Благо, Аракчеев был в это время в длительном служебном отъезде. И когда Алексей Андреевич вернулся, родила ему, в кавычках, сына Михаила. Мише выправили документы, дали ему шляхетскую фамилию Шумски. И тогда Минкина сама стала подписываться Шумская. В конце концов, Аракчеев каким-то образом узнал, что это не его сын, чужой ребенок. Она осозналась в подлоге. Но поразительно, что и после этого он Анастасию не изгнал. Она продолжала оставаться его единственной возлюбленной. Более того, этого подкидыша Михаила Шумского всю жизнь Аракчеев поддерживал. Многие жестокости в имении, которые ошибочно приписывали Аракчееву, на самом деле полностью относятся к его фаворитке Настасье. Она старела, она боялась, что барин ее бросит. Поэтому красивых крепостных девок буквально изводила. Била розгами. Ну, не Салтычиха, конечно, но конченая дрянь, надо сказать. В итоге, что произошло в отсутствие Аракчеева во время его очередного отъезда по служебным делам, мы не знаем. Мы знаем результат. Минкину убили свои же дворовые. Это было известное дело. Аракчеев похоронил ее, сверху укрепил золоченую табличку. «Здесь погребен друг мой Настасья Федоровна, убиенная своими людьми в сентябре 1825 года». Михаил Шумский стал офицером, адъютантом. Но гены, много пил, вел себя непотребно. Один раз рассказывали, даже свалился с лошади, где-то там на гвардейском смотре в столице по пьяному делу. Ну, в общем, в итоге его отправили куда-то там в гарнизон. Ничего о его дальнейшей жизни мы не знаем. Ничем хорошим он точно не прославился. Кстати, вспомните, похожая же история была и с Аркадием Суворовым, который точно до конца мы не знаем, родной ли сын он Суворова. Долго Суворов его не признавал, потом в конце жизни признал. Но Аркадий Суворов пошел по другому пути. Он хотел быть достойным фамилии своего настоящего, или быть настоящего отца. И прожил короткую, но героическую жизнь. Крестьянским сыном Шумским так не получилось. О памяти Аракчеева. Прежде всего, мы должны сказать, что человек на протяжении всей своей жизни был главным по хозяйству в военном ведомстве России, главным интендантом, заведовал всем снабжением русской армии в мирное время, в военное время. Никогда, ни разу, ни одна копейка к Аракчееву не прилипла. Это был человек совершенно поразительной честности. Это при всем при том, что Суворов, который сам из интендантов, мы помним с вами, говорил, что любого интенданта, прослужившего 5 лет, можно вешать без суда. Заслуги Аракчеева перед армией, Россией, на самом деле громадные, но его не любили. Почему не любили?
тут несколько причин для ненависти. Понятно, что для аристократов Аракчеев был выскочкой, чужим, любимчиком двух императоров. Они относились к нему немного высокомерно. Тот же Пушкин по молодости, сколько, помните, эпиграмм на Аракчеева написал. Как он его троллил. Модно было троллить его в тусовке. Хотя уже когда Аракчеев умер, 1834 год, уже и Пушкин был человеком взрослым, сдержанным, консервативным. И он написал своей жене: «Об этом во всей России жалею я один. Не удалось мне с ним, с Аракчеевым, свидеться и наговориться». Я думаю, что если бы они свиделись и наговорились, они бы поняли друг друга. Более того, Аракчеев был не только чужаком и выскочкой. Аракчеев же был еще довольно жестким администратором. А кому нравится, когда тобой командуют? Кому нравится, когда тебя заставляют служить, заставляют работать? Поручиком Голицыным и корнетом Оболенским ходить на службу, выполнять свои обязанности в казармах казалось верхом бесчеловечности после вольготных екатерининских времен. Поэтому весь негатив, который относился к Павлу поначалу, он перенесся и на Аракчеева. Ну а в александровские времена просто Аракчеев брал на себя ответственность за все непопулярные решения своего начальника, своего государя. Так что все просто. В итоге всего этого термин «аракчеевщина» стал использоваться в самом широком смысле для обозначения всего самого худшего в самодержавии. Это не было обозначение эффективных военных реформ, эффективного госуправления, дисциплины, наведения порядка. Это стало синонимом всего жестокого, глупого и дурного. А это, к сожалению, несправедливо. Правда об Алексее Аракчееве, кто его знает, только узкий круг военных специалистов, историков, интересующихся этим периодом. Собственно, и все. А вот теперь мы с вами знаем немного правды об этом неприятном, холодном, но очень честном, очень трудолюбивом и очень много сделавшем для нашей страны человеке, об Алексее Аракчееве. Так что давайте будем объективны. Спасибо. До следующей встречи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы продолжим поговорить про разные аспекты жизни беспозвоночных животных, и сегодня мы будем говорить про их органы чувств. Но про себя нам вроде как более-менее все понятно. Как мы видим мир, как мы его обнюхиваем, как мы его осязаем. А что же происходит у существ, которые выглядят совсем не так, как мы? Понятно, что рыба видит мир, несколько иначе, но похожим образом, как и мы. Собака тоже чуть иначе, но в целом похоже воспринимает. А как же все разнообразие беспозвоночных? Вот чтобы с этим разобраться, мы начнем вообще не с животных, мы начнем с одноклеточных эукариотических организмов. То есть с организмов, чей генетический материал упакован в ядро, но при этом тела состоят всего из одной клетки. Мы про них в прошлых наших беседах уже говорили, это амебы, инфузории и жгутиконосцы в основном. Понятно, что это деление очень и очень условное, которое я сейчас обозначил, и на самом деле их сейчас делят на некоторые другие группы. Но если просто по строению тела, по тому, на что похожи одноклеточные эукариотические организмы, они действительно похожи либо на амеб, либо на инфузорий, либо на жгутиконосцев. Я сейчас подробно про их строение не буду рассказывать. Если интересно подробнее, я в том нашем разговоре, который был посвящен самым примитивным животным и их возможным предкам, как раз про них подробно рассказывал. Так вот, интересует нас сейчас у одноклеточных существ не их строение вообще, а то, как они чувствуют мир. Например, амеба. Одноклеточное существо, у него нет постоянной формы тела, формируются какие-то ложноножки, выросты, с помощью которых оно передвигается и захватывает пищу. Но ведь она передвигается, а значит, наверное, она должна как-то выбирать, куда ползти. Или она просто наобум вытягивает ложноножки, а вось что-то поймается. На самом деле, конечно же, амебы обладают так называемым химическим чувством. То есть они могут избегать определенных повышенной концентрации определенных веществ в воде и, например, стремиться к ней. Мы не будем вдаваться сейчас в детали того, как это работает. Для нас самое главное понимать, что даже одна клетка вполне себе может осуществлять восприятие окружающей действительности. Но если мы поговорим о таких более сложно устроенных одноклеточных существах, как инфузории, то мы тоже прекрасно увидим, что инфузории не просто как-то бултыхаются в воде, а могут выбирать, куда плыть или откуда уплывать, если им там что-то не нравится. Если же мы будем говорить про жгутиконосцев, существ, клетки которых несут, в большинстве своем два жгутика, у некоторых, правда, один жгутик в процессе эволюции утратился, у некоторых увеличилось число жгутиков, не так важно сейчас. Мы увидим вот что интересное. Дело в том, что среди жгутиконосцев довольно много автотрофов и миксотрофов. Позволю себе напомнить эти термины. Вот амебы и инфузории, они гетеротрофы, но от греческих слов гетерос разный, трофос питаюсь. Они питаются разным, но не способны сами создавать органические вещества, более сложные из неорганических, более простых. А вот среди жгутиконосцев есть автотрофы, существа, которые способны, используя энергию солнечного света, создавать органические вещества, более сложные, из неорганических, более простых. Но этот процесс называется фотосинтез, я думаю, многие о нем слышали. Логично, что таким существам важно стараться подплыть туда, где светлее. Так они и делают. Обратите внимание, вот у Евглем, две которых тут изображены, слева, рядом со жгутиком, а позволю себе напомнить, абсолютное большинство жгутиконосцев плывет жгутиками вперед. Или жгутиком вперед. У них есть вот такой красный кружочек. Это так называемый глазок или стигма. Специальный органоид, то есть структура внутри клетки, которая воспринимает свет. И благодаря которому они понимают, где светлее, где темнее. И поскольку они являются миксотрофами, миксотрофы, я уже сказал, что гетеротрофы – те, кто питаются готовыми органическими веществами, автотрофы – те, кто сами могут создавать органику из неорганики путем, например, фотосинтеза с использованием энергии света, миксотрофы – те, кто могут и так, на свету как автотроф, в темноте как гетеротроф. И вот Евглен, например, миксотроф, но предпочитает она питаться на свету. И эта структура, органоид, стигма или глазок, позволяет ей плыть именно туда, где более яркий свет. А какой мы из этого можем сделать вывод? Мы можем сделать вывод, что даже на уровне одноклеточного уровня организации существа, если у них есть такая необходимость, способны воспринимать окружающий мир. Понятно, что глазок Евглены не видит никакие предметы. Он просто определяет интенсивность света. Но тем не менее, живым существам в любом случае важно воспринимать окружающую действительность. Уж тем более, если это активно двигающиеся организмы. Ну и теперь мы переходим к животным, царство животные. И, как всегда, начинаем с самых-самых примитивных, из крупных типов, с типа губки. Опять же, очень кратко позволю себе напомнить особенность этих существ. Исключительно водные организмы, тело которых состоит из довольно большого количества разных типов клеток, но эти клетки не образуют настоящих тканей. Ну, то есть тело губки как такая коммунальная квартира, где много типов клеток, которые выполняют разные функции, но они в значительной мере самостоятельны. Хороший пример, опять же напомню, что есть губки, которых можно протереть через металлическое сито, так чтобы они развалились на отдельные клетки. Эти клетки все равно сползутся в единую губку. Но перед нами в любом случае многоклеточная, пусть и не имеющие настоящих тканей, то есть групп клеток, которые выполняют сходные функции, сходные по строению и, самое главное, достаточно связаны друг с другом, взаимодействуют друг с другом интенсивно. Найдем ли мы у них какие-нибудь органы чувств? Нет, не найдем. Напомню, у губок нет, несмотря на то, что они многоклеточные существа, нет никакой нервной системы. Нервных клеток нет, которые бы координировали действие всего этого организма. Поэтому получается, что несмотря на то, что клетки губок все вместе, реагируют они фактически индивидуально. Мы точно знаем, что губки могут воспринимать интенсивность потока воды. Есть губки, которые немного могут регулировать диаметр отверстий. Ну, либо, в первую очередь, вот этого отверстия, которое сверху находится, через которое вода выталкивается. Могут диаметр пор, которые ведут центральную полость, регулировать. Есть даже губки, которые могут очень медленно, но ползти. Каким образом они обеспечивают такие совместные действия многих клеток, мы не знаем. повторюсь, никаких специфических органов чувств для них не описано. Известно, что наружные клетки их тела, ну, так называемые пинакоциты, от греческого пинакос – доска, они действительно как такие плоские доскоподобные клетки выстилают снаружи тела губки, они способны воспринимать внешние раздражители. Да. Но специальных чувствующих клеток мы здесь не увидим. Поэтому губки, как мы в очередной раз убеждаемся, это по-настоящему такое промежуточное звено между одноклеточными существами и по-настоящему многоклеточными. Хотя, безусловно, губки относятся к многоклеточным. Просто очень примитивно. Но губки-то ладно. Вот это многоклеточное существо... Как мы поняли, абсолютное большинство губок вообще никак шевелиться не может. Ну и нет органов чувств, и ладно. Но когда мы с вами говорили про развитие нервной системы у беспозвоночных, мы упоминали такое удивительное существо, как Trichoplex adgerens. Он относится к отдельному типу пластинчатые. Это тип, который, возможно, еще примитивнее, чем тип губки. Возможно, вторично упростившиеся, кто-то чуть более сложный, мы этого точно не знаем. Но для нас важно следующее. Напомню, Trichoplex adgerens, видовое название этого существа переводится как «волосатая пластинка прилипчивая». Небольшое, буквально там, доли миллиметра, небольшая буквально доля миллиметра пластинка, которая ползает по твердым объектам в морях. Очень хорошо ползает и заметно, собственно, где и была открыта, по стеклам морских аквариумов. Так вот, это активно перемещающееся существо. Оно ищет пищу. Ну, правда, питается бактериями и в основном просто так, как комбайн ползет и все, что может есть, съедает. Тем не менее, никаких специализированных органов чувств мы у него тоже не увидим. А это многоклеточное, активно, в отличие от губок, перемещающееся существо. То есть здесь очень важно сделать вот какой вывод, что органы чувств – это, конечно, полезно. Но на самом деле, если ты просто устроен, то тебе достаточно того, что воспринимает каждая твоя клетка. Но, разумеется, как только сложность организмов возрастала в процессе эволюции, надо было как-то уже решать эту проблему. И следующий тип, про который мы будем говорить, это стрекающие. Ну, напомню, этот же тип, в школьных учебниках он обычно называется кишечно-полосные. И кишечно-полосные – это немножко устаревшее название для этого типа. Я уже рассказывал, почему. Если кому-то интересно, можете пересмотреть наш разговор про стрекающих как раз и грибневиков. Так вот, мы будем говорить про тип стрекающий. Стрекающие, напомню, это, судя по всему, наиболее примитивные животные, у которых появляются настоящие ткани. То есть есть отдельные группы клеток, которые строго выполняют какую-то функцию. Также напомню, что стрекающие могут выглядеть как медузы, могут выглядеть как полипы. Причем часто в жизненном цикле одного и того же существа чередуются и те стадии. Ну и вообще, будем честны, медузы и полип, если их разрезать, выглядят, ну не то что совсем одинаково, но очень-очень похоже. Два слоя клеток, эктодерма и энтодерма, между ними вот здесь изображено черным неклеточная такая субстанция, мезоглия желеобразная, ротовое отверстие, которое ведет в пищеварительную полость. Просто медуза смотрит ртом вниз, а полип ртом вверх. То есть план строения здесь практически одинаковый, что у полипов, что у медуз. Но и нервная система, и органы чувств устроены здесь по-разному. Давайте разбираться. Ну, как я уже сказал и подробнее говорил в рассказе про нервную систему беспозвоночных, у стрекающих появляются нервные клетки. Ну, нервная клетка называется нейрон. Ее можно разделить на тело, основную часть дендриты, древовидные отростки, и аксон, длинный отросток. Но вот так вот выглядят нейроны хордовых, того типа, к которому относимся мы, А нейроны беспозвоночных чуть-чуть отличаются. У большинства из них, ну вот здесь справа они изображены, это тело нейрона, от которого отходит единый такой отросток ветвящийся, который выполняет функцию и аксонов, то есть тех частей нейрона, к которому подключаются другие нейроны, и дендритов, прошу прощения, тех частей нейронов, к которым подключаются другие аксоны, и другие нейроны, и аксонов, тех частей нейрона, которые подключаются к другим нейронам. А, опять же, вдаваться в подробности не обязательно. Принцип работы нейронов, что у позвоночных, что у беспозвоночных, он один и тот же. А детали их строения, в общем, тоже сейчас для нас не так важны. А если мы посмотрим на то, как организована нервная система какого-нибудь полипа, то увидим, что она устроена очень просто. Нервные клетки разбросаны более-менее по всему телу равномерно. Особых скоплений не образуют. Ну, есть некоторые чуть более плотные их скопления в области рта, но в основном это такая рассеянная сеть. А что здесь важно? Важно, что помимо клеток нервной системы, а безусловно, как только появляются настоящие ткани у существа, чтобы координировать работу всего этого, нужны отдельные нервные клетки, нужна отдельная система нервная, которая будет передавать сигналы из разных частей тела друг к другу. И тут же у них появляются в качестве производных нейронов нервных клеток различные чувствительные клетки. Клетки, которые специализируются на том, чтобы воспринимать информацию из окружающей среды. Говоря о полипах, ну, можно сказать, что чувствительные клетки у них, конечно, есть. Но это чувствительные клетки, которые часто выполняют очень широкий набор функций. Ну, если вообще говорить про органы чувств, ну, если отталкиваться от нас, у нас есть зрение, фоторецепция, восприятие света. Есть осязание, механорецепция, восприятие прикосновений каких-то. Есть органы химического чувства, хеморецепция. Ну, у нас это обоняние или чувство вкуса на языке. Ну и орган, воспринимающий колебания среды вокруг, который у нас является органом слуха. Хотя органы, которые воспринимают колебания окружающей среды, бывают очень разными, честно говоря. Так вот, если говорить про органы чувств полипов, именно полипов, то, как я уже сказал, большая их часть представлена просто отдельными чувствительными клетками, которые выполняют сразу много разных функций. А вот если говорить о медузах, то все совсем иначе. Я сразу напомню на примере такого класса, как сцифоидные. Ну, как вы помните, я думаю, в жизненном цикле вообще среди стрекающих можно выделить три основные. На самом деле их больше сейчас выделяют, но не будем тоже углубляться. Три основные класса – это сцифоидные, гидроидные и коралловые полипы. Вот у коралловых полипов только стадия полипа есть. У гидроидных и сцифоидных чередуется стадия полипа и медузы, но у гидроидных доминирует в жизненном цикле стадия полипа, а у сцифоидных – стадия медузы. Про жизненный цикл, опять же, подробнее сейчас говорить не будем. Если кто-то подзабыл или кому-то интересно, можно посмотреть этот рассказ. Просто я, к сожалению, мы иначе не успеем сегодня. Но для нас важно вот что. У представителей класса сцифоидные доминирует стадия медузы. Медуза, в отличие от полипа, который сидит прикрепленный, она плавает в толще воды. Ей, как минимум, нужно следить за тем, чтобы она не перевернулась, иначе есть будет неудобно. Ей имеет смысл ориентироваться, на какой она глубине, и, соответственно, оценивать уровень освещенности. для нее имеет смысл воспринимать то, что происходит вокруг, потому что, ну, можно кого-нибудь щупальцем схватить, если рядом есть кто-то, кого можно съесть. А у сцифлоидных медуз есть такие специальные органы, которые называются рапалии. Это небольшие выросты, которые находятся по краю их купола. На рапалиях, на этих выростах, собраны сразу несколько органов чувств. Ну, цифрой 1 здесь изображен глаз. Причем это уже не просто светочувствительные клетки. Это светочувствительные клетки, собранные в настоящий глаз. У некоторых медуз там даже сформирована структура наподобие нашего хрусталика, то есть линзы, которая собирает свет. А это значит, что медузы могут, не все, но некоторые, в первую очередь из класса сцифлоидные, воспринимать изображение. Звучит странно, но да, когда вы смотрите на медузу, если это какая-нибудь Аурелия, она смотрит на вас и даже что-то видит. Конечно, это крайне несовершенные глаза, то есть они не идут по способности, по разрешающей способности, по четкости изображения в сравнении с глазами позвоночных животных. Но, тем не менее, это уже глаза, которые видят какие-то предметы. Какие органы здесь есть еще? Ну, здесь есть органы, воспринимающие химический состав воды, органы химического чувства. Вообще органы химического чувства у беспозвоночных чаще всего выглядят просто как такие небольшие выросты клеток специализированных. Их еще часто называют сенсиллы. Вообще слово сенсилла применительно к беспозвоночным животным это очень такой широкое по смыслу, широкий по смыслу термин. Это любой какой-нибудь вырост или иногда даже впячивание, которое выполняет какую-то функцию восприятия окружающей действительности. Ну, чаще всего под сенсиллами подразумеваются все-таки какие-нибудь волосковидные выросты. Вот они часто и являются органами химического чувства. Но, кроме этого, мы же упомянули, что медузе важно не перевернуться, а для этого нужен орган равновесия. Это так называемые статоцисты. Что такое статоцист? Статоцист – это шарик из клеток, внутри которого полость, заполненная жидкостью, и там какое-то твердое образование. Собственно говоря, у клеток, которые образуют этот шарик, есть волоски, которые фактически работают как механорецептор, ну, то есть волоски, которые ощущают прикосновение. В зависимости от того, на волоски каких из этих клеток давит вот этот шарик, существо понимает сверху, где у него голова, или какая-то часть тела, которая для него важна, сверху или снизу, и вообще, где верх и низ. Вот в рапалии медуз есть весь набор органов. И органы зрения, и органы химического чувства, и вот цифрой 2 здесь обозначены статоцисты. Получается, что как только у эволюции возникает запрос на регуляцию и регуляцию передвижения достаточно сложного существа, хотя бы уровня медузы, тут же появляется практически полный набор органов чувств, причем достаточно сложно развитый. Что характерно для стрекающих, это то, что, как мы уже говорили, у них радиальная, то есть лучевая симметрия тела. Соответственно, даже у тех медуз, у которых очень хорошо развиты органы чувств, они расположены просто по краю их купола и, соответственно, не образуют никаких более существенных скоплений. А все остальные животные для них исходно, хотя некоторые в процессе эволюции утратили, характерна билатеральная, то есть двусторонняя симметрия тела. Буквально в двух словах напомню, что для существ с двусторонней симметрией тела, собственно, зачем она появляется? Двусторонняя симметрия тела появляется у существ, которые двигаются в определенном направлении, вперед. Могут, конечно, двигаться в разных, но важно, что могут двигаться вперед. А как только у организма в процессе эволюции появилась задача выбирать направление движения, понятно, что органы чувств В основном, разумеется, не все. Органы механорецепции, ощущения прикосновения, понятно, что остались разбросанные по всему телу. Так вот, органы чувств в первую очередь сместились на передний конец тела, на голову. И набор этих органов чувств похож что у жирафа, что у какого-нибудь прямокрылого насекомого.

А у плоских червей есть явно выраженная голова. Рот, правда, не на голове, а по центру тела на брюшной стороне, но это детали. Важно, что на голове у них есть органы химического чувства и органы зрения. Глаза у них устроены интересно. Это так называемые инвертированные глаза. То есть это органы зрения, которые расположены под кожей. Но при этом они вполне себе работают как глаза. Безусловно, у них нет там никакой специализированной собирательной линзы. Но, то есть фактически это просто структура из светочувствительных клеток. Но тем не менее, и понятно поэтому, что плоские черви предметов не видят. Они ориентируются именно по степени освещенности. Но, тем не менее, вполне себе глаза. Ну и надо заметить, что как только у существ появляется вот эта билатеральная, то есть двусторонняя симметрия, тут же появляются скопления нервных клеток в голове. Вообще, именно тому, что органы чувств у нас переехали, ну, у наших предков, разумеется, у животных, давайте скажем шире, у большинства животных, переехали на переднюю часть тела, на голову, мы на самом деле обязаны тем, что у нас сейчас в головах такой мощный нервный узел, головной мозг. Почему? Потому что изначально, конечно же, у двусторонне симметричных животных вот это скопление либо парное, либо одиночное там, нервных клеток в головном конце тела в первую очередь было для того, чтобы обслуживать органы чувств. А следующий тип, про который мы поговорим, это тип нематода, круглые черви. И тут все интересно. Дело в том, что, ну, во-первых, напомню, у круглых червей, у них тело покрыто хитиновой кутикулой, твердым покровом, который им надо сбрасывать, чтобы расти при линьке. Это накладывает сразу особенности на их органы чувств. Получается, что, ну, представьте, что вы бы были затянуты в такую пластиковую, пусть и эластичную броню. Наверное, с восприятием органами чувств были бы некоторые сложности. У них есть специальные волоски, которые торчат. Собственно, идея та же самая. Помните, я говорил, что есть такой термин сенсилла. Чаще всего сенсиллы, ну, специальные воспринимающие структуры, выглядят как некие волоски у беспозвоночных. Вот у круглых червей тоже есть такие волоски, которые при этом, правда, покрыты кутикулой, ну, через которые так или иначе они воспринимают окружающую действительность. Найдем ли мы у них глаза? Нет, не найдем. Я напомню, что на данный момент описано порядка 25 тысяч видов круглых червей, но предполагается, что их может быть более миллиона. Просто они все очень друг на друга похожи. А из-за того, что многие из них паразиты, причем паразиты каких-нибудь мелких существ, чем как таких как насекомые, в общем, понятно, что описывать их новые виды сложно. А что интересно, это то, что, несмотря на вот это огромное разнообразие, все круглые черви выглядят более-менее одинаково. Как нечто вытянутое, веретеновидно заостренное с двух концов, круглое в сечении. А важная общая черта – это то, что все они, даже свободно живущие, а не те, которые живут в организмах там, животных, растений, причем они бывают как паразиты позвоночных, так и беспозвоночных, они живут в какой-то довольно плотной среде. Либо в телах других существ, либо копаются где-нибудь в почве. Среди них практически нет, например, активно плавающих или ползающих по поверхности дна видов. Они обычно где-нибудь закапываются. Исключения есть, но в основном они где-то находятся в какой-то плотной среде. Соответственно, нужны ли им органы зрения развитые? Нет. У круглых червей мы не найдем никаких специализированных, подчеркиваю, специализированных органов зрения, хотя мы точно знаем, что у некоторых из них вот эти сенсиллы, такие волосковидные структуры, некоторые сенсиллы могут воспринимать освещенность. Ну, потому что, честно говоря,
воспринимать освещенность полезно. Если ты копаешься где-нибудь в илу,

0: то лучше тебе не вылезать на поверхность, чтобы тебя не съели. Но, опять же, повторюсь, специализированных именно органов зрения мы у них не увидим. И это, опять же, очень хороший пример того, что органы чувств у существ есть ровно в том наборе, в котором они им нужны. И не совсем верно считать, что чем более сложно организованное существо, тем более сложно организованные у него органы чувств. Нет, но, безусловно, мы можем сделать другой интересный вывод, что чем более сложно организованная нервная система, тем более сложно организованные органы чувств, а скорее даже наоборот. Но про это немножко позже. С круглыми червями, я думаю, понятно. И вот мы переходим к типу аннелида, кольчатые черви. Кольчатые черви достаточно разнообразные создания. У них довольно сложно устроенная нервная система. Есть мощное такое скопление клеток нервных в головном конце тела, окологлоточное нервное кольцо. А если мы будем говорить про представителей класса полихеты, многощетинковые, а я напомню, тип кольчатой черви делится на многощетинковых, малощетинковых и пиявок. Так вот, если мы будем говорить про многощетинковых червей, то увидим у них развитые органы чувств, ну, как водится, органы осязания, органы химического чувства. Все это у них есть. Это вообще, ну, в некотором роде обязательный набор для хоть сколько-нибудь сложного животного, как мы поняли, потому что без осязания и без химического чувства совсем не получается ориентироваться. Но большинство представителей, значительная часть, давайте скажем так, представителей класса полихета, многощетинковые, это активно передвигающиеся организмы. Соответственно, мы увидим у них глаза. Правда, глаза эти, я извиняюсь за качество изображения, я лучшей картинки не смог найти. Глаза у них довольно примитивные, но уже ощутимо сложнее, чем, например, глаза плоских червей. Вы видите светочувствительные клетки, которые образуют такой бокал. Сверху все это покрыто кутикулой. Позволю себе напомнить, представители типа кольчатые черви, аннелида, имеют тело, покрытое кутикулой, то есть не клеточной такой защитной пленкой, но эта кутикула не хитиновая. То есть если у круглых червей и у членистоногих кутикула преимущественно хитиновая, и ее надо сбрасывать во время линьки, то у кольчатых червей она не хитиновая, сбрасывать ее во время линьки не надо, она растет вместе с телом, растягивается. И то есть это нельзя считать инвертированным глазом, который находится под кожей. Он не под кожей, он под кутикулой. И самое главное, мы видим в центре вот это серое образование, это, ну, аналог нашего стекловидного тела, ну, собственно, той прозрачной массы, которая заполняет наш глаз. Эта масса не работает сама по себе эффективно, как хрусталик, но, тем не менее, линза, которая четко собирает изображение, но, тем не менее, наличие вот такой прозрачного шара в центре позволяет им уже не просто воспринимать свет и тьму, ну, а, видимо, хотя бы какие-то очертания уже отличать. Это важно, учитывая, что многие из полихет, многощетинковых червей, являются хищниками. А следующий класс – олигохета, малощетинковые. Ну, классический пример – дождевые черви. А вот у них, ожидаемо, мы никаких глаз специализированных у большинства представителей из них мы не найдем. А более того, у многих из них не будет даже каких-то специализированных отдельных светочувствительных клеток. Но это не значит, что они не воспринимают свет. Помните, мы говорили, что, например, у круглых червей есть структуры, которые воспринимают много всего, и свет тоже. Вот тут примерно так же. То есть тут есть клетки, которые воспринимают свет, но это не единственная их задача. Хотя надо заметить, что есть в первую очередь небольшого размера свободно живущие в воде малощетинковые черви, у которых все-таки есть некоторые структуры, похожие на глаза. Но у тех, кто живет в почве, понятно, ничего такого нет. Интересно с пиявками. Пиявки – это активно передвигающиеся существа, и у них глазки тоже есть. Они устроены похоже на, собственно, глаза многощетинковых червей. Несмотря на то, что пиявки значительно более близкие родственники малощетинковых, чем многощетинковых. Но здесь вывод, опять же, очень простой. Нужны глаза, есть глаза, не нужны глаза. Ну, что ж поделать, значит, нет глаз. Переходим к следующему типу. Моллюски. Вот здесь все очень по-разному. Я думаю, вы помните, что нервная система у моллюсков, ну, пожалуй, ни у какого другого типа беспозвоночных животных нет такого разброса по сложности организации нервной системы. А в целом, вообще, для моллюсков характерно, предки моллюсков были чем-то похожи, видимо, на кольчатых червей, хотя они не их родственники, не, вернее так, они их родственники, но они их не максимально близкие родственники современных кольчатых червей. Тем не менее, да, это родственные группы, и предки моллюсков были похожи на кольчатых червей, похожи, не произошли прямо от кольчатых червей, были на них похожи. То есть у них было тоже сегментированное тело, а в процессе эволюции они утратили в основном сегментацию, и, соответственно, нервная система у них стала похожа на просто набор такой у большинства из них отдельных нервных узлов. А вот с органами чувств все интересно. Опять же, исходя из необходимости. Ну, начнем с класса брюхоногие, гастропода. Я думаю, многие замечали, что у улиток есть пара таких выростов рожек, на которых что-то похожее на глаза. Ну, да, это, в принципе, они и есть. Причем у некоторых моллюсков, у морских в первую очередь, они прям совсем хорошо похожи на глаза. А некоторые моллюски обладают, брюхоногие, глазами, в которых даже есть... Ну, настоящего такого совсем хрусталика нет, но некоторое подобие хрусталика. То есть брюхоногие моллюски точно, не все, но некоторые, могут видеть объекты. А чего не скажешь про двустворчатых. Подавляющее большинство двустворчатых моллюсков никаких глаз не имеет. А они имеют органы равновесия, как и все существа, которым нужно как-то ориентироваться в пространстве, понимать, где вверх, где низ. Имеют органы осязания, имеют органы обоняния, химического чувства. Но глаза, как вы помните, двустворчатые моллюски – это преимущественно фильтраторы. А фильтратору глаза особо ни к чему. Но не всегда. Например, есть такие существа, как гребешки. Вот они, очень популярный кулинарный объект. И у них по краю мантии расположены примитивные, похожие на глаза многощетинковых червей, вот такие глаза. Причем их много. Их может быть там несколько десятков. Они, безусловно, опять же, не могут хорошо различать объекты. Но в экспериментах показано, что они очень хорошо различают изменение освещенности. Может возникнуть вопрос, а зачем существу, которое преимущественно сидит на месте, пропускает через себя воду, выбирая из нее питательные частички, то есть фильтрует, глаза, которые очень хорошо настроены на то, чтобы отличать уровень затемнения. Ответ очень простой. Если к тебе кто-то сверху приближается, становится темнее, на тебя падает его тень. И лучше закрыться, чтобы тебя не съели. То есть получается, что причем действительно их способность воспринимать некоторые затенения, она действительно впечатляющая. То есть получается, что мало того, что органы зрения встречаются только у существ, которым они в принципе нужны, а многие живут без них, они еще, эти органы зрения, могут быть и настроены на совершенно разные. Вот, например, у гребешков они настроены просто на восприятие любой затененности. Ну, конечно, если говорить о классе головоногие моллюски, напомню, что у них наиболее сложно устроенная нервная система среди вообще всех беспозвоночных, что у них есть прямо настоящий мозг, сложное поведение и очень большие глаза. Судя по всему, глаза гигантского и колоссального кальмара, помните, мы говорили архитейтис и мезонихотейтис, ну, действительно чудовищных размеров кальмары, являются в принципе самыми большими по диаметру, там в районе 20 сантиметров, глазами среди животных. У головоногих моллюсков, а к ним относятся осьминоги, кальмары, каракатицы, действительно очень хорошее зрение. Более того, здесь справа изображен глаз человека, а слева изображен глаз каракатицы. Похоже, не правда ли? И тут мы приходим к еще одному, ну, совсем, я бы сказал, завораживающему выводу. Дело в том, что важно понимать вот что. Глаз каракатицы и глаз человека эволюционно формировались совершенно по-разному. У нашего последнего с каракатицей или с осьминогом общего предка светочувствительные клетки, безусловно, были, но они почти точно, мы с ними разошлись где-то на... Наши предки с ними разошлись, по крайней мере, как мы сейчас представляем, где-то на существе со сложностью организации медузы. Ну или полипа. В общем, в любом случае, кого-то стрекающего. То есть получается, может быть, чуть сложнее, но так или иначе, у нашего последнего общего предка, скорее всего, светочувствительные органы были представлены просто светочувствительными клетками на теле. Может быть, они были собраны в какие-то пятна. Может быть, даже они были собраны в какие-то подобия глаз. Но затем в процессе эволюции, в любом случае, глаза именно с хрусталиком, а у головоногих моллюсков есть хрусталик, который позволяет им подстраивать резкость, видеть и хорошо различать отдельные объекты. Соответственно, вот такое строение глаз у нас точно возникло независимо. Получается удивительное. Среди животных вообще наиболее сложная устроенная нервная система, мы можем найти ее у представителей подтипа позвоночные, то есть мы, и у головоногих моллюсков. И у тех мы видим одинаковое практически, но независимо возникшее, строение глаз. Отсюда мы делаем действительно интересный вывод, что сложность строения нервной системы напрямую зависит от сложности зрительного анализатора, глаза, от его, ну, если можно так сказать, совершенства, хотя мы поняли, что слово «совершенство» здесь не очень уместно, потому что у каждого на что-то свое заточены глаза. И получается, что здесь, знаете, такой вопрос немножко из серии «Яйца и курицы». У нас такие сложно работающие глаза с каракатицами – потому что у нас сложная нервная система, или у нас сложная нервная система с большим головным нервным узлом, скоплением нервных клеток, потому что надо обслуживать вот такие глаза. Вопрос хороший, но это явно взаимосвязанные вещи. Получается, что действительно среди совершенно независимой для нас эволюционной линии у беспозвоночных животных мы находим в результате очень похожие глаза. Но теперь мы поговорим про другой тип, собственно, про самый многочисленный тип, как я уже многократно говорил, среди животных, да и вообще самую многочисленную группу живых существ, это членистоногие. Вот если у нас с головоногими моллюсками в направлениях эволюции можно найти много схожего, то, да и результат по строению глаза прям очень похожий, то у членистоногих все пошло совсем по-другому. Но если мы говорим про класс паукообразные, разумеется, опять же, у них есть органы химического чувства, органы механорецепции, то есть осязания. Причем интересно, что поскольку у представителей типа членистоногие, как и у представителей типа круглые черви, тело заключено в такую сплошную хитиновую кутикулу, большинство органов чувств членистоногих выглядят как волоски. Волоски, которые воспринимают запахи. Волоски, которые воспринимают непосредственное прикосновение. Именно поэтому, кстати, многие членистоногие такие лохматые. В основном это волоски, которые просто позволяют им чувствовать прикосновение чего бы то ни было. Понятно, что у них есть органы равновесия, но и органы равновесия у них принципиально устроены так же. В общем, в принципе, лучше и эффективнее статоциста, о котором мы говорили в начале, эволюция, в общем, особо и не пробовала изобрести. А вот с органом зрения у них интересно. У многих паукообразных хорошо развиты глаза, при этом эти глаза простые. То есть несколько пар глаз, каждый из которых представляет собой, ну, фактически одну такую систему линз. В зависимости от необходимости есть те паукообразные, у которых эволюционные необходимости, я имею в виду. Есть те паукообразные, которые глаз лишились вообще. Ну, некоторые клещи, например. Есть те, у кого они развиты хорошо. Ну, в первую очередь, это у таких активно охотящихся существ, как пауки. Ну, вот тут паук-скакунчик. У пауков-скакунчиков, пожалуй, наверное, среди паукообразных одни из наиболее эффектных глаз. Но обратите внимание, это не сложные глаза, это простые глаза. То есть один глаз, одна линза. Хорошо ли они видят? Ну, если говорить про пауков-скакунчиков, фотография которого здесь изображена, скорее всего, они видят неплохо. У них, видимо, зрение тоже предметное, как и у нас, цветное. Ну, правда, видят они хорошо вперед, по бокам довольно размыто. Ну, и за счет того, что у них такое хорошо развитое зрение, у них многое даже просто в коммуникации, например, при привлечении самки самцом, основано на каких-то зрительно заметных действиях. Например, самцы многих видов скакунчиков в брачный период начинают забавно танцевать, привлекая самок. Однако, если мы будем говорить про две другие группы членистоногих, про ракообразных и и насекомых, мы увидим, что эволюция их глаз пошла совсем по другому пути. То есть, еще раз позволю себе напомнить, у паукообразных эволюция пошла по пути нескольких пар глаз, каждый глаз при этом простой, то есть одна линза. У ракообразных и насекомых эволюция пошла по пути фасеточных глаз. Что такое фасеточные глаза? Это, ну, чаще всего такие полусферические структуры, состоящие из огромного количества маленьких шестигранных структур, в каждом из которых находится одна линза. Все вместе, вот этот, весь этот так называемый фасеточный глаз, позволяет видеть довольно много, но, правда, изображение получается странным. Если у нас с вами, у головоногих моллюсков, у пауков изображение предметное, ну, понятно, видим мир мы все-таки несколько по-разному, цветовая гамма восприятия у нас разная, резкость разная, но тем не менее, мы видим мир с четкими очертаниями. То ракообразные и насекомые видят мир пиксельным. За счет того, что у них каждый фасеточный глаз состоит из огромного количества маленьких шестигранных линз, каждый из которых видит совсем немного. Получается, что картинка, возникающая перед ними, она крупнопиксельная. Причем пиксели эти, точечки, из которых состоит изображение, шестигранные. Честно говоря, если бы мы посмотрели на мир глазами, не знаю, там, стрекозы или краба, мы бы очень удивились, потому что нам бы показалось, что это неудобно. Наше зрение значительно более четкое. Но раз у большинства животных на нашей планете, ну, если брать число видов, именно фасеточные глаза, понятно, за счет насекомых, потому что насекомых больше, чем всех остальных вместе взятых, а животных, да и вообще всех живых существ по числу видов. Значит, в этом что-то есть. Давайте постараемся разобраться. Сразу хочу, прежде чем мы поговорим про особенность восприятия мира с помощью фасеточных глаз, сразу хочу сказать вот что. В принципе, у различных ракообразных, насекомых и некоторых других вымерших групп членистоногих, не только у ракообразных и насекомых были фасеточные глаза. Еще у некоторых вымерших групп они были. Однако даже среди ныне живущих групп мы можем увидеть, что количество фасеток может быть разным. И хочется думать, ну так чисто интуитивно, что чем больше фасеток, тем более детальным должно быть изображение. Однако мы сталкиваемся здесь с очень интересным. Да, безусловно, чем больше фасеток, тем детальнее, по идее, должно быть изображение. Больше всего фасеток в фасеточных глазах было у аномалокарисов. Это такая вымершая группа членистоногих с не очень понятным систематическим положением. Это не ракообразные, не какие-то родственники паукообразных. Там, в общем, с ними есть некоторые вопросы. Ну, вот так вот, например, один из представителей аномалокарисов выглядел. Так вот, у них были мощные глаза. До конца не очень понятно, были они все-таки хищниками активными или, может быть, они были фильтраторами. Там есть некоторые вопросы. Но, тем не менее, они точно активно плавали. Это были крупные существа, там до нескольких десятков сантиметров и даже больше, чем до метра в длину. С большими вот такими торчащими глазами. И именно у них мы находим глаза с наибольшим числом фасеток. Отдельных шестиугольных линзочек. А после них ни у кого такого количества не было. Они вымерли давно. Ну, расцвет они испытали в кембрийском периоде, это, соответственно, там, в районе 500 миллионов лет назад. Они полностью вымерли. И тут мы делаем еще один интересный вывод, что, оказывается, эволюция всегда подбирает баланс между сложностью какого-то органа и эффективностью его работы. Знаете, интуитивно может показаться, что чем дальше, двигаясь по истории нашей планеты, тем более и более сложные организмы возникают. Да, это зачастую так, но это не какое-то жесткое правило. Иногда в процессе эволюции появляется какая-то сложная структура, как глаза аномалокарисов с огромным количеством фасеток. И оказывается, видимо, что она избыточно сложная, и можно обходиться значительно меньшей затратой ресурсов. Но теперь переходим, собственно говоря, к насекомым. Для всех представителей класса насекомые характерно, как и для ракообразных исходных, характерно наличие фасеточных глаз. При этом очень часто у насекомых, особенно у личинок, есть на голове и несколько парных или непарных, просто простых глазков. Но ориентируются они и воспринимают картину окружающей действительности именно с помощью фасеточных глаз. Мы уже упомянули, что существо, смотрящее на мир фасеточными глазами, видит этот мир крупнопиксельным. Казалось бы, должно быть очень неудобно. Да, по такому параметру, как резкость изображения, конечно же, фасеточные глаза проигрывают нашим с вами глазам. И глазам каракатиц проигрывают. Но зато у них есть очень важное преимущество. А наши глаза, где один глаз, ну, это фактически просто там одна система линз, наши глаза хорошо воспринимают объекты, границы объектов, но плохо воспринимают движущиеся объекты. Если мы поводим рукой перед глазами, даже с такой скоростью, с небольшой, рука у нас начнет расплываться. Что уж говорить о быстро проносящейся машине. Если говорить про глаза человека, то в среднем человек может различать мелькающие какие-то движения или изображения, как отдельные изображения, при их скорости до 12 кадров в секунду. То есть, если меньше, чем 12 кадров, с частотой меньше, чем 12 кадров в секунду нам показывают картинки, мы будем видеть их, ну, конечно, все хуже и хуже, но как отдельные изображения. Если с частотой 12 кадров и больше, мы будем видеть либо мультфильм, если изображение последовательное, ну, либо фильм, либо, соответственно, просто какую-то мешанину непонятную нам. А вот фасеточные глаза позволяют, при том, что резкость у них меньше изображения, они позволяют очень эффективно улавливать мелькающие движения. Например, глаза стрекозы позволяют ей различать движущиеся объекты с частотой до 360 кадров в секунду. Ну, это значит, что если бы стрекоза залетела в кинотеатр, она бы вообще не поняла, зачем эти огромные медленные гиганты сюда приходят, потому что для нее наш фильм, кинофильм, был бы просто набором сменяющихся, причем достаточно не быстро, практически одинаковых изображений. Понятно, зачем это нужно, потому что это позволяет перемещаться на высоких скоростях и охотиться на высоких скоростях, и уворачиваться на высоких скоростях от преследователей. Поэтому, безусловно, угнаться, например, нам за мухой или за стрекозой, если мы как-то их не обманули, там, подкравшись или использовав сачок, будет невозможно. Поймать летящую стрекозу можно разве что случайно. Ну, потому что для нас, если мы увидели стрекозу и она восприняла в нас источник опасности, охота на нее будет вот так вот закончиться. Куда улетела, непонятно. А для стрекозы это будет вот так вот. Она успеет увидеть нашу приближающуюся руку, подумать, само ли оно пройдет или нет, опасно или нет. Не проходит, ну ладно, я так и быть улечу. То есть получается, что фасеточные глаза дает колоссальные преимущества в ориентации при быстром перемещении и как бы в наблюдении за быстро движущимися объектами. Повторюсь, из ныне живущих животных мы можем встретить фасеточные глаза только у ракообразных и насекомых, ну, из рассмотренных нами существ. У нас еще, в общем, есть... Пусть остановимся пока на этом. Теперь обсудим, что же еще мы можем у насекомых какие органы встретить? Ну, разумеется, поскольку насекомые – это существа, которые живут в воздушной среде, есть, конечно, насекомые, которые, которые обитают в воде, но преимущественно они живут в воздушной среде. А понятно, что в воздушной среде орган, который воспринимает колебания среды, будет функционировать как орган слуха. У насекомых неплохо развиты органы слуха. Правда, находятся они достаточно в странных местах. Ну, например, у некоторых насекомых, у там, представителей отряда прямокрылые, куда кузнечики относятся, а органы слуха находятся на ногах. Ну, вообще, с органами слуха по-разному бывает. Но в типичном для нас варианте орган слуха, то есть орган, который воспринимает колебания среды и находится где-то на определенной части тела, в первую очередь развиты как раз у наземных существ. Ну и понятное дело, в первую очередь они развиты у насекомых. Что еще важно отметить? Что у насекомых органы химического чувства, органы обоняния, чаще всего сконцентрированы обычно на антеннах. Поэтому, когда жук усами шевелит антеннами, он в первую очередь принюхивается. Там находятся как раз сенсилы, воспринимающие запахи. А в завершении я просто думал сейчас, где лучше про это сказать. Мы здесь не упоминали многоножек. А у многоножек в целом глаза устроены похожим образом на глаза насекомых и ракообразных, то есть у них тоже фасеточные глаза. Ну и вообще получается, что фасеточные глаза сейчас встречаются вот только у некоторых представителей членистоногих, не у всех. У паукообразных, как я сказал, фасет глаза не фасеточные. Ну что ж, мы широкими мазками пробежались по основным органам чувств беспозвоночных животных, и я готов ответить на вопросы.
1: Как появился слух у беспозвоночных? Как примерно устроено их ухо? Чем похожи и чем отличаются?
0: Ну, что касается органа слуха. Наш с вами орган слуха, фактически, что он делает? Он воспринимает колебания среды, ну, то есть колебания воздуха. И дальше эти колебания передает на чувствительные клетки, которые на рецепторы во внутреннем ухе, которые, собственно, дальше передают информацию нейронам, нервным клеткам. А ровно так же, ну, совершенно независимо, понятно, эволюционно возникнув, устроены любые другие органы слуха. И у насекомых тоже. То есть это колеблющаяся какая-то мембрана, которая так или иначе раздражает чувствительные волоски, чувствительные сенсилы. А зачем он появился? Ну, если говорить про слух в воде, то тут все несколько сложнее. Вы, я думаю, в курсе, что скорость звука в воде выше скорости звука в воздухе. Поэтому в воде, безусловно, актуально иметь звуки. Более того, водные беспозвоночные многие имеют различные органы, способные воспринимать звук. Но при этом чаще всего это довольно просто устроенные органы, которые просто воспринимают колебания. Потому что в воде, в принципе, слышать проще, чем на воздухе. А вот именно у существ, которые обитают в воздушной среде, вот у них появляются какие-то более сложные органы слуха, потому что, ну, слышать в воздухе не так просто, как в воде. Еще вопросы?
1: Несколько комментариев. Ваши лекции очень интересные, честное слово. У меня не столько вопрос, а просьба. Очень хотелось бы лекцию про эволюцию и происхождение разных беспозвоночных.
0: Ну, мы, конечно, можем. это сделать.
1: Не знаю, в прошлом году в рубрике «Неурочные беспозвоночные» вроде бы не было, да?
0: Да, не было. Именно про эволюцию как бы вообще разных групп не было, да.
1: Угу. Так, вопрос. А можно ли предположить, можно ли предложить тему о беспозвоночных, которых можно встретить и в наших домах, и которые добры к нам и могут быть полезны? А то все только про опасных и опасных, а про добрых нет.
0: Можно, конечно же. Не вижу здесь никаких сложностей. Там обязательно сделаем.
1: Домашние тараканы. Или кузнечики, как в этом самом, ну, человека есть, и муравей.
0: Есть, ой, есть довольно много беспозвоночных, которые живут в наших домах и ничего плохого нам не делают, а порой делают даже что-то хорошее. Ну, обязательно можем про них тоже поговорить.
1: Каким образом образуются спикулы из оксида кремния у губок?
0: У губок есть специальные... специальные клетки, амебоциты, которые могут выполнять разные функции, могут превращаться в другие типы клеток губок, а в том числе могут выделять как раз спикулы, те самые структурные элементы. Причем надо заметить, что далеко не у всех губок они из оксида кремния, у некоторых они из минерально-органические, у некоторых они просто органические, там очень по-разному бывает. Но это делают просто амебоциты.
1: Вот тут вопрос не закончен. Как особенности восприятия беспозвоночных влияют, на что влияют, не уточнено? Уточните, пожалуйста, свой вопрос. И вопрос, наверное, не по теме, но интересный. А зачем делают, продают, производят мониторы с частотой 144 Гц, если больше 12 картинок в секунду мы не видим? Для стрекоз?
0: А на самом деле нет. Возможно, вы обращали внимание, что ну, чаще всего фильмы сейчас снимают с частотой кадров 24 кадра в секунду. А если мы посмотрим фильмы там, с Чарли Чаплиным, какие-нибудь вот 20-х годов, самого, на заре кинематографа, мы увидим, что сейчас движение персонажей там какое-то рваное. Это потому, что частота кадров там иногда 15, 16, 17 кадров в секунду. Чем больше частота кадров в секунду, чем больше кадров в секунде, тем более плавным мы видим движение, и тем более детализированным мы его видим. Поэтому здесь немножко, это немножко просто разные вещи. Чем больше кадров в секунде в фильме, тем нам комфортнее на это смотреть. Очень плавные движения, все детализировано. Но при этом это не отменяет того, что граница наших способности наших глаз распознавать отдельные изображения, вот она примерно на уровне 12 кадров в секунду. И тут интересный пример. Если помните, собственно, трилогия «Хоббита» выходила как в 24 кадрах в секунду, так и в 48 кадрах в секунду. Из интереса можно посмотреть, сравнить, и будет заметно, что, конечно, само изображение при 48 кадрах в секунду, оно, ну, действительно приятнее, что ли. Но зато компьютерная графика выглядит значительно неестественнее, потому что уровень развития компьютерной графики вот для 24 кадров в секунду он подходит, а вот для 48, для такой детализации уже... Ну, не очень. Поэтому это просто разные вопросы немножко.
1: Уважаемые зрители, спасибо за вашу поддержку, что поддерживаете наш эфир. И следующий вопрос. А что, если потереть две губки одного вида и смешать порошок? Они соберутся в одну губку или в две? А если разных видов?
0: Нет, не соберутся. Во-первых, я не зря оговаривался, что далеко не все губки так могут, то есть некоторые так могут. Для этого нужны определенные условия, и если мы перемешаем между собой клетки двух разных губок, даже не видов, а просто разных губок, они в одну единую не соберутся, то есть у нас такая химера не получится. Это должны быть клетки одной губки.
1: Следующий вопрос. Фасеточные глаза аномалокариса и ракообразных имеют общее происхождение. Простые глаза паукообразных возникли независимо или это упрощение фасеточных глаз? Два вопроса получается.
0: Если говорить, ну, как я уже сказал, вообще, если говорить про эволюцию глаз, то именно как, то есть светочувствительные клетки, они явно были у последнего общего предка всех билатерально-симметричных, двусторонне-симметричных животных, светочувствительные клетки были. А вот именно глаза как органы в разных типах возникали независимо. А если мы говорим про тип членистоногие, то, скажем так, там все довольно запутано. Мы с уверенностью можем говорить, что фасеточные глаза насекомых и ракообразных – это эволюционно одни и те же фасеточные глаза, потому что мы почти с уверенностью можем говорить, что насекомые произошли от ракообразных. А с появлением глаз у паукообразных, а хелицеровые, к которым относятся паукообразные, это совсем другая эволюционная линия членистоногих, и уж тем более у аномалокариса тут есть ряд вопросов, и вот сходу так просто однозначно на них ответить не получится. Потому что мы не до конца разобрались пока в родстве этих групп, поэтому если переформулировать вопрос и сформулировать его так, являются ли фасеточные глаза, как бы один ли раз фасеточные глаза возникли у членистоногих, возможно, что и нет. Ну, не буду сейчас вдаваться в подробности, там есть некоторые... В общем, на этот вопрос точно, к сожалению, пока ответить не получится. Если вот мы будем говорить про именно, как попросили, эволюцию разных групп беспозвоночных, вот затронув эволюцию членистоногих, там можно будет немножко про это поговорить, да?
1: А про паукообразных?
0: То же самое. Паукообразные – это эволюционная ветвь хелицеровой, которая с той эволюционной ветвью, которая ведет к ракообразным, разошлась очень давно. И понятно, что у их последнего общего предка какие-то глаза были. Но, как я уже сказал, там все не так однозначно, поэтому лучше это пока опустим. Хотя вопрос очень хороший и интересный.
1: Следующий вопрос. Почему органический кальцит растворяется на большой глубине, в отличие от кремниевой ракушки?
0: На этот вопрос я сразу могу сказать, что я с большим удовольствием поговорю про гидрохимию океана, про то, почему существа с разными типами там наружных и внутренних скелетов могут существовать при разных условиях, чем ограничен, например, ареал распространения кораллов с твердыми скелетами, но это совсем отдельная тема, уж точно не про органы чувств, поэтому про гидрохимию океана и как с ней связаны различные группы животных, да, мы, конечно же, можем поговорить, но просто отдельно, я с удовольствием.
1: Откуда известно, какие глаза были у вымерших? Глаза сохраняются в виде ископаемых?
0: Смотря у кого. Вопрос очень хорошо поставлен. Обратите внимание, я, когда говорил про глаза вымерших существ, например, про аномалокариса, это существа, относящиеся к типу членистоногие. А у членистоногих тело заключено во что? В твердую хитиновую кутикулу. Иногда она еще и дополнительно укреплена какими-нибудь минеральными веществами, которая хорошо окаменевает и сохраняет формы. Именно поэтому мы, например, там с глазами трилобитов очень хорошо разобрались, с еще разными целыми строением глаз различных членистоногих, которые полностью вымерли. Я имею в виду целые группы вымерли. Просто у членистоногих все части тела в среднем хорошо сохраняются. А если мы будем говорить про каких-нибудь мягкотелых существ, ну, тут все значительно хуже. Поэтому понятно, что если речь идет о мягкотелых вымерших организмах, то, в общем, восстановить, у них не всегда получается восстановить в целом строение тела, чего уж говорить о глазах. Поэтому тут все, тут мы можем привлекать уже ну, такой метод, наоборот, реконструкции, когда, зная, какие группы от кого произошли, и наблюдая, какие у них есть общие черты в строении тех или иных органов, наблюдая за их эмбриональным развитием, можно уже реконструировать то, как выглядели те или иные органы, в том числе глаза, у их предков. Так что тут все, тут, в общем, с двух сторон можно двигаться. Еще вопросы?
1: Вот, уточнили вопрос. Как особенности восприятия беспозвоночных влияет на их способность к мимикрии?
0: Смотря что здесь имеется в виду под мимикрией. Если под мимикрией имеется в виду способность существа прикинуться чем-то, но при этом ничего особенно в себе не изменяя, ну, понятно, что оно его, скажем так, если мы говорим о мимикрии, то есть о намеренном внешнем сходстве, у такого семейства мух, как журчалки, которые по окраске похожи на ос. Вот классический пример мимикрии. Понятно, что это рассчитано на тех существ, которые обладают развитым зрением. На птиц в первую очередь. Потому что птица будет лететь, увидит, что что-то черно-желтое, полосатое, и решит, не надо. Поэтому, да, мимикрия в принципе развита преимущественно у организмов, которые как-то взаимодействуют с организмами с хорошо развитым зрением, но, опять же, это очень широкое понятие, и тут, в общем, очень-очень много разных вариантов. Еще вопросы?
1: Сырье для спикул кремниевых какое? Оксид кремния не активен практически.
0: Что имеется в виду под словом «сырье»? Я не очень понимаю.
1: Ну, то есть, что они сделаны, еще формируются, наверное.
0: Есть целая группа губок, так называемые стеклянные губки, спикулы которых нацело состоят из оксида кремния. Если интересует именно биохимия того, как это происходит, опять же, с удовольствием, вот если интересно про химический состав воды океана и то, как с ним связаны те или иные скелетные, в первую очередь, элементы у разных организмов, с удовольствием расскажу. Но просто это действительно совершенно отдельная, прям отдельная большая тема. Я могу сейчас начать на нее отвечать, но это займет, фактически это будет просто целый еще один рассказ большой. Поэтому можем просто запланировать отдельно такую тему.
1: Угу. Еще спасибо. Вопросы? Иногда в доказательстве эволюции приводят в пример несовершенство глаз позвоночных. Мол, фоторецепторы находятся под сосудами. Почему у беспозвоночных эта ошибка возникла независимо?
0: Вот когда мы рассматривали строение глаз, я неспроста, как вы заметили, наверное, в основном, как бы я сначала пробежался по органам чувств, вскользь их упоминал, разные другие, но в основном говорил про глаза. Потому что если мы говорим про органы химического чувства, осязания, то органы равновесия, то они в целом устроены достаточно похоже. У некоторых групп независимо возникали, ну, приходили примерно к одному и тому же. А вот глаза – это тот орган, который имеет широчайший эволюционный разброс того, как они могут быть устроены. И, собственно говоря, мы увидели, как раз на примере с аномалокарисом, что в процессе эволюции всегда происходит, ну, некоторый выбор между сложностью организации и эффективностью выполняемых функций. Здесь еще очень важно понимать, что это мы, когда смотрим на эволюцию ретроспективно, назад, нам кажется, что это какой-то направленный процесс. На самом деле-то это просто процесс конкуренции между различными вариантами. И поэтому, ну, раз такое, такие получились глаза, ну, мы можем ответить только единственное, что так пошла эволюция. Означает, что в таком виде это работает. Эволюция вообще очень часто следует слово в кавычках здесь, конечно, следует принципу «работает, не трогай». Вот работают так глаза позвоночных, и хорошо, и никаких проблем. Да, еще вопросы?
1: А вопрос не по теме. Как сохранить черепок подземного морского ежа? Почему он разваливается со временем, лежа на полке?
0: Подземного морского ежа? Вы, наверное, имели в виду окаменевшего? Не очень понятно. Подземный морской еж – это что-то такое из области фильмов ужасов. Ну, если мы говорим про скелеты морских ежей современных, они обычно сохраняются неплохо. Если мы говорим про окаменевших морских ежей, то все зависит от того, чем этот скелет морского ежа был замещен, каким минералом. Там бывают разные варианты. А скелеты большинства современных морских ежей прекрасно сохраняются без какой-то дополнительной обработки. Еще вопросы?
1: Как беспозвоночные одного вида узнают друг друга?
0: Вопрос очень хороший. Они могут узнавать по следующему набору признаков. Во-первых, если у них хорошо развиты органы зрения, то по поведению и по окраске, ну и по общему внешнему виду. Также, если у них развиты органы слуха, те или иные, они могут коммуницировать, взаимодействовать звуками. Многие насекомые так друг друга узнают. А также они могут выделять специальные вещества, которые с помощью хеморецепции, обоняния, другие будут воспринимать и понимать, что имеют дело именно с представителями своего вида.
1: Уточняют про ежа. Угу. Тот, что в песке живет, под слоем песка, под свежим.
0: Морские ежи не живут под слоем песка. Если, ну, как бы, смотря под каким, конечно, есть морские ежи, которые ползают по песчаным субстратам, но они обычно не закапываются. То есть, если вы выкопали панцирь, скелет морского ежа из песка, то он уже мертвый.
1: Может вот. Быть, и, это при отливе? Ну, там, где есть прилив и отлив?
0: Но они тоже обычно нет. То есть в песке мы находим уже скелеты мертвых морских ежей. Угу. Есть, конечно, там плоские морские ежи, которые ползают по дну и действительно могут куда-нибудь чуть закопаться, но у них, правда, настолько твердые, я бы сказал, дуракоупорные скелеты, что их, в общем, вообще ничем особенно не сломаешь без желания. Поэтому если вы нашли скелет мертвого морского ежа, и он долго пролежал, то он может начать разваливаться действительно. Так, а у нас много еще вопросов осталось?
1: Хотят прислать фотографию, но, наверное, уже время.
0: Можно прислать ее просто в комментарии к...
1: Комментарий не получится.
0: К видео. Ну, давайте, если вот если фотографию еще удастся.
1: Свежий черепок в прибое найденный. Давайте, может быть, вы пришлете фотографию на... Я напишу адрес в чате, а мы в следующем эфире ответим на этот вопрос, да? Будет так сейчас уже проще. Сейчас уже просто уже 7 часов. Хорошо, спасибо вам.
0: Все, больше вопросов нет?
1: Нет, спасибо.
0: Все, спасибо за внимание. До свидания.

Доброе утро. Я приветствую вас на площадке Дарвиновского музея, который, как вы помните, закрыт до 15 января. В нашей сегодняшней рубрике «Утренний отбор» я расскажу, хотя я и антрополог, и обычно мои новости – это новости антропологии. Сегодня я так пройдусь по немножко смежному приграничному полю и расскажу немножко о приручении собак. Недавно вышла новость, в которой исследователи проанализировали геномы 27 собак возрастом 11 тысяч лет. И это такой период, в музее никого не должно быть, я не знаю, откуда эти страшные женские шаги. Этот период 11 тысяч лет, он довольно-таки интересен, но вообще вся собачья история, вся история приручения человеком собаки, она вся достаточно интересная. Что мы знаем о собаках? Что они генетически близки к серому волку и к обыкновенному шакалу. И что если вы будете разыскивать данные, от кого происходят наши с вами домашние собаки, данные будут и по тем, и по другим. Причем за 20 век это будут спекуляции, что от шакалов там одни породы, а от волков другие породы. Это, судя по всему, не так. Вот. Где-то будут не спекуляции, а просто ученые будут признаваться, что мы не знаем. Ну, вы встретите больше ставки на волка. То есть что волк все-таки ближе к предкам нашей современной собаки, чем шакал. А волки и шакалы разошлись достаточно давно, примерно 1 миллион лет назад. Это разница такая же, как между современными обыкновенными шимпанзе и карликовыми. То есть она вообще достаточно заметна, это время для образования хорошего, достаточно надежного вида млекопитающих, по большому счету. Интересно, что из этого, за этот 1 миллион лет, последние 500 тысяч, люди часто жили с волками на одних и тех же местах, то есть у нас сильно перекрывались ареалы обитания. Ну, по-другому можно сказать, что ареал человека начал включать в себя ареал волка. И на уровне охотников-собирателей это было важным фактором среды, то, что люди и волки сосуществовали. Мы знаем по некоторым современным племенам, что люди, которые живут вот этим традиционным охотничьим-собирательским укладом, рядом с какими-то крупными, хорошо организованными хищниками, например, в Африке со львами, в принципе, с ними научаются жить рядом. То есть не дружить, не жить в каких-то близких там отношениях, но тем не менее, они друг на друга не нападают, они понимают более-менее, что занимают одну экологическую нишу, и это не приводит к очень высокой конкуренции. То есть они внутри этой ниши находят себе под ниши примерно кто на кого охотится. Есть высокая вероятность, что, хотя вы помните, что это не очень честно, данные современной этнографии проецировать на прошлого человека, но тем не менее этим ходом приходится иногда пользоваться за неимением лучшего экспериментального, как бы, экспериментальных возможностей. И предполагается, что вот 500 000 лет, что люди с волками тесно сосуществовали рядом, скорее всего, вообще сформировал между ними достаточно сложные отношения. Хотя нам трудно сказать, какие конкретно. И ученые не могут с абсолютной хорошей уверенностью сказать, когда человек приручил волка, еще не одомашнил, но приручил. Когда он начал с ним рядом жить, там, вместе с ним кормиться, как-то участвовать в охоте или хотя бы там, пастись на мусорках и так далее. Точные даты найти не получается. И вторая трудность – это то, что вот эта модернизация дикого волка в домашнюю собаку, оно происходило постепенно. И вы понимаете, что в принципе у антропологов, у палеонтологов у всех есть проблемы с тем, что один вид превращается в другой, ну, популяция какого-то вида становится новым видом очень плавно. Это занимает много тысяч лет. И довольно трудно сказать, где граница. Вот и последний волк – это первая собака. То есть есть разные находки возрастом там, 35 и 40 тысяч лет. Есть и с сибирских стоянок такие находки, как бы, вроде как домашних уже почти собак, то есть уже не такой уж уже это и волк, кости он найден рядом с людьми, и на нем нет никаких следов убийства, то есть его не ели, ну вообще есть хищников плохая идея, и в принципе древним людям, судя по находкам, это тоже было известно. Мы сейчас с вами знаем, что у нас с ними общие паразиты, кроме того, что на них трудно охотиться, у них слишком жесткое мясо там, и так далее. Тогда были причины, там, может быть, чуть более бытовые, но, тем не менее, это как бы хищных животных люди, в принципе, часто никогда не ели. Вот. И найти такие кости на стоянке говорит о том, что, скорее всего, где-то он здесь рядом умер, этот хищный зверь, с большой вероятностью. За возрастом 26 тысяч лет есть находки изображений волков в пещере Шаве, и возрастом 14 200 лет назад Бон-Аберкассельская собака. То есть, в принципе, у нас есть очень древние находки собак, и не собак, волка-собак таких переходных, промежуточных, они достаточно древние на разные.

0: на стоянках. Есть более молодые находки изображений, есть еще более молодые. Вот 12-14 тысяч лет назад у нас бывают собаки, захороненные вместе с людьми. И находок собак на стоянках становится много. И за этот возраст мы уже уверены, что 12-14 тысяч лет назад уже точно все. Собака в жизни человека уже была. Во многих популяциях это было нормально, что, в принципе, у людей есть собаки. Не факт, что их отношения были устроены так же, как наши, но, по крайней мере, жили они вместе и как-то вместе кормились. За более древние даты что-то сказать сложно. Ученых это сильно волнует. Пытаются сделать выводы не только на базе археологических данных, да? Где мы нашли картинки, где мы нашли какие-то кости. Собака здесь просто умерла или ее захоронили вместе с человеком. Все вот эти данные. К этому пласту добавляются, естественно, как вы понимаете, новые методики. И мы пытаемся по геномам понять, когда появились разные вот симптомы одомашненности у собак. По молекулярным часам посчитать вот на основании тех же находок, там, да, до 40 тысяч лет назад собачьих и современных собак, вот изучая историю генов собачьих, мы тоже можем примерно прикидывать, когда собаки морфологически стали так сильно отличаться от волков, что мы можем считать, что это вот новый вид, мы с вами его получили, он с нами живет, они там отличаются по поведению, отличаются по строению черепа, у них такие более юмильные черты, вызывают у нас кучу разных каскадов эмоций. Про это, кстати, есть отдельная новость. В общем, если будет интересно, спросите в комментариях, я скину ссылку. Так вот, это все такое лирическое отступление. И подводка к тому, о чем я сказала в самом начале, что исследование 27 собак, их геномов, возрастом примерно 11 тысяч лет, показывают, что предки современных собак, у них на самом деле несколько предтеч. Многие вещи в антропологии, когда мы о них говорим, кажется, что вот один раз люди что-то открыли, и потом это у всех появилось. Вот кто-то приручил огонь среди прямоходящих людей, и вот у всех он появился. На самом деле нет. Огонь открывали не один раз в разных популяциях. И, судя по всему, в некоторых местах его теряли. То есть его приручили, сколько-то там поколений людей им пользовались, потом он потух, все, ну они там добыть не нашли, где добыть, не сумели развести, все, больше нет огня. А с собаками, судя по всему, было то же самое, что их приручали не один раз, возможно, были разные стратегии взаимодействия, там, человек и волк и так далее. Интересно, что у тех собак, которые были изучены, они так широко раскиданы по Евразии, вот эти геномы, которые были изучены недавно, опубликована была статья, что их изучили, показывают, что было, во-первых, несколько ветвей, то есть, что, в принципе, собаки Юго-Восточной Азии отличаются от сибирских, отличаются от центральных европейских, отличаются от южноевропейских, то есть есть несколько предковых форм, следы которых мы находим в геномах современных собак, во-первых. И во-вторых, что, судя по всему, это разнообразие проходило через бутылочное горлышко. То, что люди не один раз приручали собак в разных местах, что в какие-то моменты, видимо, либо эта связь была потеряна, либо связана с уходом оледенения. Вот 11 тысяч лет назад, время, когда заканчивается последнее оледенение, жизнь людей меняется. Неолитическая революция, амбары, земледелие и так далее. Вот, где-то до этого собаки прошли через бутылочное горлышко, но все равно осталось несколько вариантов вот этих вот предковых. В общем, из моих слов можно сделать вывод, что нам очень интересно узнать, когда в жизни людей появились собаки. Мы на самом деле не очень хорошо это пока что понимаем, но исследуем просто все, что только можем, чтобы понять, когда у людей появились вот эти вот лучшие друзья, вот, с которыми мы сейчас часто счастливо сосуществуем вместе в одном доме. А на сегодня это все у меня по новостям условной антропологии. Ну, по крайней мере, эволюции человека. Собака – это важный фактор нашей культурной эволюции, как ни крути. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Я сейчас постараюсь ответить, если мне откроют телефон, на некоторые вопросы, которые вы задавали по моим прошлым роликам. Первые находки – протезирование зубов и их лечение. Ну, протезирование – это свежая история, то есть это точно все после промышленной революции, после 17 века, когда прям стали искусственные зубы вставлять. А насчет лечения чистки зубов есть куча разных данных. Неандертальцы еще чистили зубы какими-то палочками, судя по нарочно проскребленным по зубам бороздкам. И наши предки, скорее всего, тоже многие вещи мы не можем доказать. То есть если чистили растительными волокнами, то мы не находим следов, соответственно. Например, самые древние пломбы восковые 5-7 тысяч лет, которые мы находим. Вообще, скорее всего, вероятнее всего, есть и должны быть более древние варианты, мы их пока просто не нашли. Так. Хорошо ли изучены зубы денисцев? Главное, что изучено в зубах денисцев, это то, что у них специфическая достаточно форма, это не кроманьонцы, не неандертальцы, и изучены геномы. Насчет того, какой у них был характер питания, слишком мало зубов. Вообще, находок под денисцем так мало, что пока не очень все понятно. Вот, но вряд ли они будут... Я бы не делала ставку на то, что они будут сильно склонны к хищничеству. Я думаю, что, скорее всего, как большинство людей, достаточно всеядные окажутся. Как я считаю, в будущем количество зубов человека останется прежним, как сейчас, или будет уменьшаться? Будет уменьшаться, естественно, уже уменьшается, зубы мудрости вырастают все реже и реже, челюсти у нас укорачиваются, и наши восьмерки, они часто оказываются лишними. А у некоторых, как у меня, вырастают, а потом их приходится выдергивать, потому что места для них нет, и они загнивают оставшуюся наполовину в десне. Вот. Так что, конечно, уменьшится, но вряд ли сильно. Вот с 32 до 28, да, скорее всего, уменьшится. Меньше 28, ну, некуда просто редуцировать. Геном млекопитающих вряд ли нам это позволит. Человек был в музее, после основного здания не хватило сил на выставке. Это правда, если в январе будете к нам приходить, музей огромный, лучше закладывайте либо целый день, либо два посещения. На основании каких отметин на костях делается вывод о каннибализме? Лучший пример, который я знаю, это крапинские неандертальцы. Это стоянка, на которой хорошо установлен каннибализм, как случай, как прецедент неоднократный. Потому что, во-первых, мы знаем, что для людей того времени уже было характерно своих мертвых хоронить. И находим недалеко от пещеры, собственно, захоронение, с одной стороны. С другой стороны, в мусорных ямах около пещеры вместе с костями животных съеденных лежат кости неандертальцев же. То есть мы видим, что у нас есть два метода расправы с костями неандертальцев. Либо похоронить аккуратно целиком, все сохранить и украсить, либо выкинуть в мусорку, дегуманизировать. Во-вторых, кости, которые находятся в мусорках, на них есть следы от каменных скребков, то есть мясо срезали, счищали, сдирали. Есть следы расколов на трубчатых костях, предполагаем, что доставали костный мозг, потому что, в принципе, в природе, если вы питаетесь мясом, достаточно выгодно разгрызть кости или череп разбить и достать как бы более жирную, более калорийную структуру, чем мышцы. Жир – это ценная достаточно субстанция. Вот, по таким примерно следам. Но понятно, что если мы находим какие-то кости в непонятном месте, вот не в мусорной яме со следами каменных ножей на них, а просто кости неандертальцев, не захороненные, но не в мусорке, то тогда сказать сложно достаточно. То есть я не могу сказать, что мы легко определяем каннибализм, но есть такой контекст, при котором сомнений не возникает. Так. Я ответила на некоторые ваши вопросы. Пожалуйста, оставляйте новые вопросы в комментариях, потому что хотелось бы охватить их максимально. Кроме того, у нас в этот четверг, 26 ноября, состоится на площадке музея, но онлайн-лекция, которую можно посмотреть, если на сайте музея открыть, собственно, плашку лекции и дискуссии, там нужно купить билет, он стоит 150 рублей. Выступать будет доктор исторических наук, антрополог Мария Всеволодовна Добровольская, с лекцией о том, какие есть революционные методы в антропологии. А у нас и такие тоже есть. Очень вас всех призываю присоединяться к этой лекции, не пропустить ее послушать, записи никакой не будет, поэтому такая редкая возможность просвещения без пересказа. Очень советую всем присоединяться. И вас сегодня разбудило криком в самом начале будильник «Желна» – самое страшное животное, которое я видела в своей жизни. До новых встреч на нашем канале. До следующего утреннего отбора. А можно мне хрустеть печенюшкой?
1: Можешь. Это не... Как раз прокомментировали, что начинать с глотка, гулкого глотка.
0: Ну ладно. Ну тогда печенюшка будет просто ждать, когда я закончу.
1: Да нет, почему?
0: Ладно.
1: Я сделаю... Если ты будешь хрустеть не момент слова, то сделать понижение звука.
0: Слушай, я всегда мечтала. Знаешь, такое окно Эвертона, что сперва я... ем и рассказываю, потом одновременно ем и рассказываю, а потом лежишь на диване с одеялком, ешь и паралич, ну там новости антропологии, ребят. Так, ну что, пишемся, да?

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем мира во Вселенной. Сегодня у нас очень необычная тема. Мы попытаемся разобраться в том, что такое край Вселенной и вообще, существует ли этот край. Ну и поможет нам в этом разобраться, как всегда, астроном Владимир Сурдин. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Для меня это очень действительно необычная тема, потому что для моего сознания, которое всегда ограничено черепной коробкой, мозгом, когда я впервые узнал, и когда мне сказали, что Вселенная бесконечна, я не мог это осознать. Я думаю, что многие наши зрители не могут этого осознать тоже. А что для вас такое Вселенная и где у нее края?
2: Да никто, наверное, не может осознать. Когда я был маленький, я представлял себе край Вселенной и думал, а что же там за краем? Стена, а я ее могу прорубить и так далее. Но, знаешь, для того, кто изучает Вселенную, есть определенные ограничения. Например, когда я теоретик, для меня все умещается на листе А4, потому что я работаю на этой плоскости, ручка, карандаш, лист бумаги. И когда я изучаю планету, она вот такая вот на этом листе. Звезду, которая в сотни раз больше планеты, все равно я вижу вот такой. Звездное скопление такое же, галактика такая же. И Вселенная для меня, я тоже делаю вот такой кружок, и вижу ее такой же, и вижу границу. Но границу в чем? Если я наблюдатель-астроном, у меня телескоп. Дальнобойная машина времени. Смотришь вдаль, видишь прошлое. Если я теоретик, у меня все равно вот лист бумаги или экран компьютера меня ограничивает. Но все-таки граница у астрономической Вселенной есть. Мы это называем наблюдаемая или астрономическая Вселенная. И речь идет о том, что современная физика, физика описывает Вселенную, работает в четырехмерном пространстве. Три координаты пространственных: длина, ширина, высота, четвертая временная. Мы, когда говорим о пространственных координатах, имеем в виду, конечно, наши возможности по наблюдению. Телескоп смотрит вдаль, но не в бесконечную даль. У него есть ограничения по расстоянию. Он не может увидеть слишком далеко, там нет ничего, там нет объектов, там нет Вселенной. Это наблюдаемая Вселенная, а временная координата как раз и ограничивает эту наблюдаемую Вселенную. Телескоп нам дает возможность просмотреть кадры из прошлого в будущее. Чем более далекие объекты я вижу, тем более далекий он в прошлом. Да, свет шел тут долго. Поэтому, мотая пленку обратно, я могу дойти до момента, когда моя теория говорит так, а дальше у тебя нет прав смотреть в прошлое, потому что ты не знаешь, как там развивалась ситуация. Например, в прошлом вещество было сжатым. Ну, сегодня оно расширяется, значит, было сжатым. Сегодня оно прохладное, Вселенная довольно холодное место, но при сжатии в прошлом она была горячая. Значит, она была плотная и горячая. До какой степени я могу этот процесс теоретически моделировать? А до какой мои уравнения позволяют это? Я эти уравнения проверял на всяких там сжатых предметах, под прессом, в Большом адронном коллайдере, сталкиваясь, сжимая друг с другом протоны, но не до бесконечной плотности. И теория говорит, стоп, при вот этих плотностях ты еще можешь работать, а дальше мы не знаем, какая физика будет описывать. Это, конечно, очень ранние моменты расширения Вселенной. Это буквально миллионные доли секунды, даже миллиардные доли секунды. Но глубже я не могу заглянуть, было ли что-то за внутри этих миллиардных долей, было ли что-то за нулем там, в отрицательном, с моей точки зрения, времени, я не знаю, как ученый, я не несу ответственности за это.
1: Но этого не могут и физики, экспериментаторы.
2: Я как физик
1: точно,
2: сейчас.
1: Да.
2: Да, я как
1: хорошо,
2: физик.
1: Ваша Вселенная может поместиться на листе формата А4.
2: Да.
1: Здорово. Но за листом, если мы можем посмотреть с помощью телескопа в прошлое, это такой наш инструмент заглядывания в далекое прошлое, а в будущее и за эти края мы можем как-то посмотреть или туда смотрит только теоретическая наука, физики-теоретики?
2: Даже они не могут туда глубоко заглянуть, но есть вот какая идея. Я только что сказал, что наш мир четырехмерен, три пространственных, одно временное. А вдруг он многомерен, И мы этого не осознаем.
1: Ну, на микроуровне уже вроде как мы поняли, что он многомерен.
2: Это
1: там
2: теория...
1: спорят только 10 или 11 измерений.
2: Теория струн – это пока полумиф.
1: Хорошо.
2: Это не теория, это гипотеза, я бы сказал. Смотри, вот одномерная вещь, да, длинная, ну, длинный шнурок. Если ты живешь на нем, ты думаешь, что он одномерный. Могу ли я увидеть его границу? Но если он очень далекий, я, конечно, не увижу, никакой телескоп не покажешь мне, где там вот это, конец этого шнурка. Но я могу выйти во второе измерение, как таракан, который отошел по этому столу, стол двухмерный, и сказать: о, у этого одномерного объекта есть граница. Ты ее не видишь, живя на нем, а я из второго измерения вижу. А есть ли граница у этого двумерного объекта? Таракан говорит: не знаю, куда бы ни бежал, он бесконечно велик. А мы с тобой трехмерные существа, мы смотрим на этот стол из третьего измерения, говорим: ну, конечно, есть граница. Снизу его нет, сверху его нет, он только двумерный. Не исключено, что наш трехмерный мир погружен в четвертое измерение. И кто-то говорит: друзья мои, ваш мир ограничен тремя измерениями, а мы, четырехмерные существа, видим его границы, так же, как вот таракан видит границу шнурочка, мы с тобой границу этого стола, не исключено.
1: Ну, это как раз гипотеза, которая точно имеет очень мало подтверждений.
2: Пока совсем не имеет,
1: вот,
2: но намеки есть. Возможно, гравитация чувствует четвертое измерение. Дело в том, что пока у нас нет надежной теории гравитации. Ты скажешь: а Эйнштейн...
1: Вот уж нет, так нет. Нет, и тут я абсолютно согласен.
2: Согласен,
1: нет, даже,
2: нет.
1: Даже близко нет.
2: Нет, правильно. Эйнштейн создал теорию гравитации, которая хорошо работает в простом пространстве, при небольших плотностях, при не очень больших скоростях, общая теория относительности. Прекрасно работает. Расчеты в ее рамках делаются точными. Но когда вещество плотное, когда гравитация мощная, например, в черных дырах, там, да, в сингулярностях, мы уже не уверены, что общая теория относительности хорошо работает. Там нужна квантовая теория гравитации, а ее пока нет. И, может быть, она как раз нам опишет те границы мира, которые в четвертом измерении или как-то еще существуют. Но давай все-таки подумаем о реальных границах.
1: Владимир Георгиевич, я знаю, что вы часто читаете лекции как офлайн, ну, то есть вживую, так и онлайн. А как вам нравится больше?
2: Ой, нельзя сказать. У меня уже довольно большой опыт и в том, и в другом. Ну, конечно, в живой аудитории ты общаешься с настоящими людьми, видишь их реакцию, и это очень приятно. Ты можешь как-то вот менять темп, менять даже стиль иногда разговора. Через компьютер мне было сначала очень трудно, просто очень. Я уставал, ну, как от копания земли лопатой. Вот. Сейчас я, конечно, привык и понимаю, что мысленно я все равно могу видеть аудиторию, если знаю, кто ко мне подключился. Есть преимущества и у того, и у другого. Например, приятно, когда у тебя аудитория не ограничена одной комнатой, да, может, вся страна или там со всего мира слушать тебя, это хорошо. Но в офлайне иногда, простите, а онлайне иногда бывают проблемы чисто технические. Ну, во-первых, ограничено количество участников. Вот есть в некоторых системах максимум подключающихся слушателей, и ты не можешь расширить аудиторию, как бы ни хотел. Второе, иногда бывает ограничено время лекции. А ты вот, ну, пошло. Бывает, что пошло, хочешь что-то дополнительное рассказать, а тут бац, заканчивается трансляция, ты не успеваешь кончить. Ну, вот это не очень приятно, все-таки лекцию живую можно продолжить, а электронную так вот тебя заставляют заканчивать. Я думаю, что это два главных ограничения, которые немножко притушевывают вот эту радость от общения через компьютер.
1: Сейчас есть новый сервис для проведения онлайн-занятий, лекций и вебинаров, в котором эта проблема решена. Это сервис для видеовстреч SberJazz. В публичной версии сервиса можно одновременно подключить до 100 учащихся, а на более продвинутых тарифах подключиться сможет до 200 участников или даже 3000 слушателей и до 100 спикеров в формате вебинаров.
2: Да, впечатляет. А что, можно проводить сразу целые конференции?
1: Да, и, кстати, время видеозвонка в сервисе безлимитное, а это значит, что лекция не закончится на самом интересном месте. Также есть полезная кнопка «Поднять руку», чтобы было видно, кто хочет задать вопрос. И функция шумоподавления, чтобы все могли расслышать ценную информацию. А по корпоративному тарифу доступна даже текстовая расшифровка, если кто-то захочет еще раз вспомнить важные моменты по итогу встречи. Ну и еще много полезных других функций. Всего и не перечислить. Кстати, что важно для учебных заведений, действует специальное предложение на 40% выгоднее стандартного. В общем, SberJazz – хорошая находка для всех, кто несет знания в массы в онлайн-формате. Попробуйте видеовстречи SberJazz для проведения вебинаров и лекций. Ссылка есть в описании.
2: Мы, астрономы, ограничены возможностями телескопа. Самый дальнобойный телескоп сегодня – Джеймс Уэбб, который там за пределами Земли работает. Значит, на него и надо ссылаться, когда говоришь, а какие самые далекие объекты ты видишь? Это фактически наша, так сказать, рабочая граница Вселенной. Вот мы дотянулись, все. Джеймс Уэбб, у него тоже не безграничные возможности, но он недавно, команда, которая с ним работает, сообщила, что они увидели галактику Сирс-93-316. Сирс – это аббревиатура. Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Обзор ранней Вселенной или эволюции ранней Вселенной. И они сообщили, что красное смещение этой галактики, я тебе скажу, эта галактика на самом деле маленькое туманное пятнышко на изображении, которое передает телескоп, никаких там спиральных ветвей, ничего на таких расстояниях.
1: Само-то по себе она нормальная, то есть там миллиарды звезд.
2: Вроде бы должны быть, да. Одну бы звезду мы с такого расстояния не увидели. Раз видим, значит, это все-таки куча, большая куча звезд. Красное смещение около 17. Это значит, что луч света, идущий оттуда, растянулся в 18 раз, там, Z плюс единица, 18 раз был свет, стал инфракрасный луч, и как раз Джеймс Уэбб его увидел, потому что он инфракрасный телескоп. Но что он увидел? Он увидел некий инфракрасный объект и решил, что этот объект очень быстро удаляется от нас, доплеровский эффект работает, значит, он очень далеко. В конце концов, наземные телескопы ухитрились получить спектр этого объекта. Ну, там не только наземные, сам Джеймс Уэбб поучаствовал. И оказалось, никакой он недалекий. 5,5, около 6 красное смещение. Таких галактик мы видим очень много. Это просто маленькая галактика и хиленькая, красноватая. Ошибка была. И тут мы не должны винить астрономов за то, что они выдают нам сенсацию. А вот мы увидели объект, который через 200 миллионов лет после рождения Вселенной появился. Наверное, ты заметил, да, последние месяцы очень часто разговоры о том, что теория о эволюции Вселенной неверна, что астрономы ничего не понимают. Вот Джеймс Уэбб все перекроил. Это такая чересчур оптимистическая точка зрения. Когда сами ученые говорят, у них всегда есть слова: мы предполагаем, возможно, не исключено, что, по-видимому, и так далее. Вот, по-видимому, это был далекий объект. А когда чуть-чуть его аккуратнее понаблюдали, спектр увидели, он оказался не слишком далеким. Так что самые далекие объекты, то есть вещи, вот звездные скопления, галактики, которые мы видим, они родились примерно через 300 миллионов лет после Большого взрыва.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Давайте теперь о расстояниях поговорим.
2: Ты знаешь, расстояние вот в километрах до него невозможно.
1: В световых годах в чем мы будем его
2: световых
1: размерять?
2: Годах, конечно. Сегодня возраст Вселенной около 14 миллиардов лет. Возьмем это за точку отсчета. На самом деле там 13,8, пусть будет 14 миллиардов лет. Значит, расстояние большего, чем 14 миллиардов световых лет, в принципе, ничего не может прийти, потому что до этого момента не было современной Вселенной. Хорошо, 14 миллиардов лет. Самые далекие галактики родились через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Значит, до них световое расстояние 13 миллиардов, и там 0,7 миллиарда лет. Вот это реально, это реально. А в километрах я не могу сказать, потому что я не знаю точно, в каком темпе расширялась Вселенная. Более того, Это мы говорим об объекте, который излучил свет, и через примерно 14 миллиардов лет свет дошел до нас. А сам-то этот объект не стоял на месте. Он за это время, ну, он от нас или мы от него, не имеет значения. Мы взаимно удалялись. Прошло все-таки много времени, Вселенная сначала замедляясь удалялась, потом начала стремительно ускорять свое расширение. И оказывается, что сегодня до этого объекта, если он еще жив, а куда он денется, до него примерно 40 миллиардов световых лет. Мы его на таком расстоянии не увидим. Может быть, наши далекие-далекие потомки увидят, когда Вселенной исполнится 40 миллиардов лет.
1: Но мы о нем знаем. То есть, но вы о нем, знаете, да. То есть, он у вас помещается на листе.
2: На этом листе он есть.
1: Он, да. Есть.
2: Он есть.
1: То есть, значит, вот, условно говоря, в световых годах, условно говоря, границы этого листа...
2: Ну, скажем, 40 миллиардов сегодня.
1: 40 миллиардов световых лет.
2: Световых лет, да.
1: Хорошо. Наше место на этом листе...
2: А мы где все, мы? Мы всегда в центре. Вот тут, ты знаешь, мне часто...
1: Парадоксально. С точки зрения временной координаты.
2: Нет, с точки зрения пространственной координаты. Смотри, куда бы мы ни повернули телескоп, до границы Вселенной около 14 миллиардов световых лет.
1: Видимой части нашей Вселенной.
2: Да, ну, конечно, да. Значит, мы в центре этой видимой части. Конечно, она не вся Вселенная. Если бы мы располагались тут, то вокруг нас была бы такая Вселенная. Если тут... Такая же точно Вселенная. Это действительно смущает людей. Я на лекциях иногда по космологии слышу такие вопросы. А где центр? Где произошел большой взрыв? Вы нашли эту точку?
1: Да.
2: Говорю, конечно, эта точка в вас, и во мне, и в нем. И бытовое представление о центре, оно такое уникальное. В Москве есть центр, это Кремль. В Кремле есть центр, это президент, ну и так далее. Да? Всегда какой-то физический центр мы хотим увидеть. Там в России есть центр, это Москва, ну, хотя какой там он центр.
1: Ну, наверное, Новосибирск,
2: Новосибирск,
1: да, на самом деле.
2: Да, ближе к центру.
1: Да. Там прям стоит часовня, вот которая является пересечением координат центром России. Но неважно, хорошо, давайте про Новосибирск.
2: А во Вселенной нет центра. Во Вселенной,
1: ну, как так может быть?
2: Пока мы его только можем ощущать как самих себя. Мы центр наблюдаемой Вселенной. Бесконечна она или нет, вопрос открытый на самом деле. Она может быть и конечна. В объеме своем и бесконечно. Но аналогии, надо всегда аналогии приводить. Глобус, по нему бегает карандаш.
1: Пусть будет таракан.
2: Муравей.
1: Муравей. Давайте муравья возьмем.
2: Давай муравья. Он бегает и никак не может найти границу своего мира. И он, вообще говоря, думает, что этот мир бесконечен, да, потому что бежит, нигде никакой границы, значит, мир бесконечен. Но умный муравей все-таки проверит эту гипотезу. Он возьмет банку с краской и начнет закрашивать пройденные участки. Если краски у него хватит, а глобус не очень большой, в конце концов он увидит, что весь глобус закрашен, значит, его мир конечен. Не ограничен, но конечен в его пространстве, в плоском пространстве, в двумерном пространстве. Можем ли мы так же поступить? Вернемся к муравью. А если бы это был не глобус, а воздушный шарик, который постоянно надувают? Он расширяется, а муравей ходит и закрашивает его поверхность. Он бы никогда ее не закрасил, потому что глобус расширяется быстрее, чем муравей успевает закрасить вот больше и больше. Так же точно и мы. Если наш мир расширяется и будет расширяться вечно, то он бесконечен, потому что мы никогда не увидим границу. Те области, которые быстрее скорости света от нас убегают, они всегда будут убегать быстрее скорости света, а к нам идет свет со скоростью света. И наша наблюдаемая Вселенная всегда расширяется со скоростью света. А мир мог расширяться гораздо быстрее. И это, кстати, одна из, я бы даже не назвал гипотезой, это теория Большого взрыва. Теория, говорящая о том, что в первые мгновения Большого взрыва мир расширялся гораздо быстрее света и расширился настолько, что теперь уже безнадежно искать его конец.
1: Ну, тут сразу опять вся теория относительности Эйнштейна у нас идет куда-то в сторону, потому что быстрее скорости света, как мы знаем, ничего
2: нет,
1: не может быть
2: нет,
1: в этой вселенной.
2: Нет. Теория относительности говорит, что ты не можешь измерить скорость объекта, проходящего мимо тебя, или того, на котором ты сидишь, или того, который летит мимо тебя, всегда его скорость будет ограничена скоростью света. Но если объект далеко от тебя, он имеет право расширяться. Ты информацию от него не получишь, ты никогда не измеришь.
1: То есть он может быть быстрее скорости света. Но это так же, как лазерный луч, который пробегает по Луне, условно говоря, быстрее скорости света.
2: Да, или даже ножницы. Когда мы закрываем ножницы, место их пересечения может с любой формальной скоростью двигаться. Это не физический объем, это место пересечения двух прямых линий. Вот возьми ножницы, щелкни ими, и ты увидишь, что линия
1: там пересечения будет движение быстрее лезвие, скорости света,
2: любую скорость.
1: Хорошо, но тогда все-таки хочется понять, если у нас нет той самой точки большого взрыва, из которой все произошло, ну, в физическом пространстве ее нет, то тогда, опять же, вот давайте к аналогии с муравьями, она прям прекрасна, с муравьями она прекрасна. У нас есть глобус, если на нем живут много-много-много муравьев, то они могут построить пирамидку, посмотреть на все это дело сверху. Со Вселенной такой фокус тоже не прокатит. То есть мы никак не можем даже в теоретическую модель
2: выйти в четвертое измерение.
1: Условно говоря, в компьютерной графике. Есть же моделирование
2: Вселенной. Компьютерно, да. О, я на днях видел фильм «Интерстеллар», и там попытались на плоском двумерном экране показать четырехмерный мир. И довольно эффектно показали. Но это кино. На самом деле, конечно, мы не можем выйти в четвертое измерение, но надежда на то, что гравитация чувствует четвертое измерение, кажется, есть. Это такая не совсем готовая теория, которая может быть намеки. Ну, такой Роджер Пенроуз есть, английский математик. Он говорит, что, может быть, мы когда-нибудь намеки на существование четвертого измерения увидим по поведению гравитации. Ну, пока не будем это обсуждать.
1: Я, знаете, столько лет посвятил изучению теории происхождения гравитации, вот от гравитона до, не знаю, эзотерических теорий Блаватской, потому что на столе у Эйнштейна тоже, говорят, лежала какая-то эзотерическая книга, вот как раз... в это трудно поверить, но говорят, что есть фотография, опять же, ее никто не видел. Но, тем не менее, мы сейчас о гравитации знаем ровно столько же, сколько и там лет 30 назад, наверное. Ну, как бы появились новые гипотезы и теории, но вот ни одного гравитона не нашли, и ни какой-то стройной теории происхождения гравитации у нас нет. Может быть, вот то, что на Байкале там подо льдами нам даст. Откуда вообще может прийти это понимание того, что такое гравитация? Почему же это яблоко падает на Землю?
2: Только изучение гравитации самой. Угу. Байкальский нейтринный телескоп, он косвенно работает в этом направлении. Смотри, гравитон – это частица гравитации. Но частицы у полей, там, электромагнитного поля, там, ядерных полей, бывают только в рамках квантовой механики. Любые поля квантуются, да, на определенные порции энергии. Когда мы говорим гравитон, мы думаем так: это частица, которую должна описывать квантовая теория гравитации, которой нет еще. Но мы же можем попробовать, если есть гравитон в природе, то есть частица, переносящая гравитацию.
1: Оговоримся, чисто теоретически.
2: Чисто теоретически. Uh-huh. У него должна быть масса. Ну, это один из вариантов, у него должна быть масса. Тогда он должен летать со скоростью чуть меньше скорости света. И мы это должны заметить. Каким образом? Стоит гравитационная антенна. У нас уже на Земле 4 таких гравитационных антенны работают. 2 в Штатах, 1 в Европе, 1 в Японии. И вдруг приходит гравитационно-волновой импульс. Где-то там, в далекой галактике, слились 2 нейтронных звезды. Слились, бабахнули, пошла гравитационная волна, мы ее на Земле зафиксировали. И в этот же момент оптический телескоп увидел вспышку от взрыва этих двух взорвавшихся нейтронных звезд. И мы проверяем. Одновременно пришли эти сигналы? Ну, сказать, что одновременно физик не может. Он может сказать, с разницей не более там 5 секунд, да, вот как сработали мои приборы. Тогда мы говорим так, значит, это ограничивает массу гравитона. И вот мы ее сегодня с помощью гравитационно-волновых и оптических телескопов, сравнивая моменты прихода от одного и того же объекта, от одного и того же явления гравитации света, говорим, если есть гравитон, его масса не более чем 10⁻⁵ степени грамма. Это мало, но это не ноль.
1: Но это не ноль. То есть, ну, таким образом, если мы определяем приблизительную его массу, да, конечно, понятно, что даже, наверное, большой адронный коллайдер его, ну, так скажем, не уловит. То есть, это слишком мелкая масса, но, тем не менее, она есть. Но и тут же, сюда же подкрадывается теория вот этой самой темной материи, темной энергии. Может, это где-то там все прячется?
2: Может быть, это где-то там. А ни та, ни другая, ни темная энергия, ни темная материя, то бишь темное вещество, они пока не найдены. Найдены только косвенно. Мы чувствуем наличие темного вещества в галактиках. Звезды двигаются вроде бы под действием притяжения этого вещества. И мы чувствуем наличие темной энергии по движению самих галактик. Что-то их расталкивает. Они ускоряют свое расширение, удаление друг от друга. Но у физиков нет точного описания ни того, ни другого. Может быть, понадобится новая теория. И, собственно, их строят.
1: Строят.
2: Их прямо спектр целый.
1: Тут нам надо приглашать Алексея Семихатова и с ним, наверное, выяснять.
2: И он нам так разложит
1: спектр теории.
2: Мы уже много чего придумали.
1: Безусловно.
2: Осталось только...
1: Выбирайте, тяните карту, да.
2: Это хорошо.
1: Это прекрасно. Ну, на самом деле, есть канал «Вселенная Плюс», где я очень надеюсь, что вы пригласите туда Алексея Семихатова снова.
2: Вот он нам все объяснит.
1: А я... С удовольствием приду и послушаю, как проходит эта беседа. А теперь смотрите, все-таки возвращаясь к границам, давайте со стихов начнем. Это почти стихи. Помните этот старый мультфильм «Я поведу тебя к краю вселенной, я подарю тебе эту звезду». Возвращаясь, куда же он пойдет, к какому краю вселенной и какой самый дальний объект все-таки мы видим? В видимой части нашей Вселенной.
2: Все-таки здорово, да, что мы сегодня говорим об этих объектах, до которых миллиарды лет идет свет. А ведь еще недавно, пару столетий назад, самым далеким объектом была планета Сатурн. И все, и дальше не умели астрономы измерять. Было еще какое-то покрывало из звезд, но мы не знали, какое до них расстояние. В середине 19 века до звезд измерили расстояние, а свет оттуда идет годы, годы. 5 лет, 10 лет, 20 лет.
1: Ну, да? В сравнении с Сатурном это огромный скачок, потому что там сколько минут 20
2: до Сатурна
1: добирается свет.
2: Чуть побольше, сейчас скажу, полтора часа.
1: Полтора часа и годы.
2: Да. А теперь миллиарды лет, да, и мы говорим, а вот мы видим объекты на расстоянии миллиардов лет. Да, они другие, они не те, которые рядом с нами. Они моложе на эти миллиарды лет. И они потом станут нами. Например, мы видим молодые галактики, они хиленькие, маленькие, такие клубочки из нескольких миллионов звезд. Но они постепенно слипались, и благодаря им сегодня есть такие гигантские галактики, как наша, туманность Андромеды. Это же поглощенные мелкие какие-то скопления звезд. Так что мы, глядя в прошлое, видим, как от прошлого к настоящему Вселенная менялась. И в этом смысле она, конечно, эволюционирует, она живая. И очень бы хотелось узнать, а что было до момента ноль, да? Как она решила взорваться и начать расширяться? Пока мы этого не знаем. Может быть, были такие этапы в прошлом. Взрыв, расширение, сжатие. Взрыв, расширение, сжатие. Не исключено, есть и такие моменты, такие идеи. Но посмотрим.
1: Ну, есть еще более пугающий вопрос, что все-таки находится за краем этого листа, о котором мы говорили в самом начале, что находится там, и могут ли, так скажем, молодые звезды астрономии туда когда-нибудь заглянуть и хотя бы предположить, что будет дальше? То есть вот это вещество, которое расширяется, оно наконец остынет и там снова начнет сжиматься, или будет бесконечно превращаться в какую-то область газа, и есть ли что-то за пределами видимой части Вселенной?
2: Ну, на сегодняшний день перспектива мрачная. Сжатия не будет. Так думаем мы сегодня на основе всех наших наблюдений.
1: Все остынет и остановится?
2: Все остынет и остановится. Но, ты знаешь, столько раз уже менялась эта парадигма, эта точка зрения на будущее Вселенной, что не будем слишком уверенными в современной и подождем того момента, когда наши с тобой студенты скажут новое слово в космологии.
1: Будем ждать, в конце концов, сколько там до окончания горения нашего Солнца? 5 миллиардов лет?
2: Время есть.
1: Время есть. Хорошо, если опять проводить аналогию с листом формата А4, то все-таки, если это вселенная, ну, которую вы наблюдаете на этом листе, как вам привычно, то где мы-то, где находится Земля, Солнечная система, да хотя бы, ладно, галактика Млечный Путь?
2: Мы с тобой всегда в середине этого листа, да. Мы на планете Земля. Земля вокруг Солнца с остальными семью планетами обращается. Солнце вокруг центра нашей галактики, это знают все. А немногие знают, что и наша галактика входит в содружество, в компанию других похожих на нее. Мы, туманность Андромеды и еще примерно сотни более мелких галактик, это так называемая местная группа галактик, local group. Но и она не одинока. Рядом с ней есть такая же, похожая на нашу местную группу, Месье 81, Месье 82, их хорошо видно в телескоп, детский даже в бинокль небольшой. Они вот такие группы разбросаны в большом скоплении в созвездии Девы, его центр довольно плотный, а мы так, на периферии. Надо сказать, о чем бы мы ни говорили с тобой, всегда приходится добавлять, мы на периферии. Мы на периферии галактики, галактика на периферии местной группы, местная группа на периферии, отнюдь не в центре. Может быть, благодаря этому мы выживаем. В центре всегда столкновение объектов, взрывы звезд и так далее. А мы так, наша хата всегда с краю, и мы вот 5 миллиардов лет спокойно существуем. Скопление в Деве, на периферии которого мы находимся, входит в такую сложную паутину, объемную трехмерную паутину, сплетенную из таких же скоплений и микроскоплений. Это все называется суперкластер, сверхскопление галактик, ну и так далее, и так далее. Есть ли предел этому? Кажется, есть. Вот на масштабах там 200-300 миллионов световых лет уже незаметно какой-то пространственной структуры, более или менее однородно размазано вещество по объему Вселенной. Где бы мы ни взяли объем в 300 на 300 на 300 миллионов световых лет, ну или лучше сказать парсеков, на самом деле миллионов парсеков, это примерно миллиард световых лет, то примерно одинаково. То есть Вселенная в большом масштабе, она однородная, как студень такой, а внутри его есть определенная структура.
1: Вот. Раз мы на периферии, что там в центре? Что там в центре происходит?
2: А вот тут мы должны сказать, мы не на периферии наблюдаемой Вселенной, об этом мы с тобой говорили. Мы в ее центре, потому что телескоп во все стороны ограничивает тот объем, который мы наблюдаем. Как она там дальше устроена? Спроси у муравья, как устроен глобус, по которому он бегает. Он всегда опишет тебе маленький кусочек, который он успел обойти за свои путешествия.
1: Вот это очень сложно для понимания. Просто это очень сложно как концепция, как геометрическая концепция укладывается в голове. Лично у меня до сих пор это не может уложиться, потому что вот как в детстве я всегда представляю, что если мы на периферии галактики Млечный Путь, то значит в центре ее черная дыра.
2: Есть.
1: И я думаю, вот большинство наших зрителей все равно представляют себе это так. То есть мы находимся в какой-то точке, от момента большого взрыва, и если мы туда посмотрим, мы увидим, что было там сейчас. Там гигантская черная дыра или...
2: Нет, конечно, там происходит? Нет. Там было очень плотное вещество.
1: Сейчас оно какое? Осталось ли оно там, или оно разлетелось уже к периферии?
2: Там это в прошлом. Там это не в пространстве. Там это в прошлом. Там вот тут мы с тобой сидим, на этом месте было очень плотное горячее вещество. Если собрать все наблюдаемое вещество нашей Вселенной и сжать его до состояния, каким оно было в момент Большого Взрыва, получится изюминка, даже меньше, маковое зернышко. Представить это невозможно.
1: Ну, так вот, давайте изменим эту концепцию умозрительно. Просто нужен какой-то действительно образ. Вот, наверное, студень подходит, видимо, больше всего.
2: То есть сегодня,
1: студень. То есть мы сидим на том самом месте, где и был большой взрыв.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да.
1: Да. И куда бы мы ни посмотрели, мы все равно увидим центр Вселенной, где в этой же самой точке был большой взрыв.
2: Да, если бы мы с тобой сидели в другом месте, то для нас он там произошел бы. Сегодня он для нас тут происходит, потому что мы здесь.
1: Ну, хочется сказать, вот и живите теперь с этим, как говорят в интернете.
2: Это же замечательно.
1: Спасибо вам огромное, Владимир Георгиевич. Я напомню, что это был неземной подкаст. До встречи через неделю.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. В мире вокруг нас существуют научные законы. И благодаря им все, что мы наблюдаем, звездное небо или рост растения, не каша, а нечто внятное. Еще я подозреваю, что именно благодаря им, законам, мир красив. Мы усматриваем красоту в неожиданном, в том, что казалось невозможным. Но для этого, конечно, требуется, чтобы некоторые вещи были и в самом деле невозможны, а некоторые пограничные с ними очень труднодостижимы. Если нет ограничений, если возможно все, то ничто и не удивляет. В футболе, например, мы видим красоту именно потому, что там есть правила. Гол в девятку с 40 метров красиво, поскольку это трудно реализовать. В силу причин как физических, мяч летит, испытывая разнообразные сложные воздействия, так и правила игры. Нельзя вынести на поле пушку для выстреливания мяча и забить тогда из центрального круга без проблем. Все научные законы – это прежде всего принципы запрета. Они разрешают множеству вещей происходить, разрешают всему, что нас окружает, и даже кое-чему еще. Но они же очень многое запрещают. Нельзя, например, получить энергию из ничего. Нельзя и все. Футбольный матч, в котором вдруг произвольно отменялись бы правила, вряд ли многие сочли бы очень интересным. В качестве подтверждения давайте вспомним, как часто и увлеченно мы спорим о том, правильно или неправильно было зафиксировано нарушение правил в том или ином эпизоде. Физический мир, в котором какой-нибудь агент получал бы возможность временно приостанавливать действия законов природы, то есть, попросту говоря, творить чудеса в смысле совершения невозможного, такой мир кажется мне куда менее интересным, чем наш мир с правилами, ограничениями, происходящими из законов природы. Разыгрываемая по этим правилам игра продолжительностью никак не меньше 14 миллиардов лет носит довольно захватывающий характер. Наоборот, плохая сказка, где может случиться вообще что угодно, мало интересно потому, что своей полной фантастичностью на самом деле гасит нашу фантазию. Не она, а реальная Вселенная со всеми ее законами и тем самым ограничениями – источник красоты и развития воображения. Добро пожаловать! Сегодня у меня в студии доктор физико-математических наук и главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института Российской академии наук Анатолий Ефимович Шабат. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований Дмитрий Игоревич Казаков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что нашли время прийти в студию. Мы продолжаем возвращение к фундаментальным понятиям и цикл, где мы обсуждаем фундаментальные понятия. Сегодняшнюю передачу можно очень кратко охарактеризовать такой фразой: много ли места во Вселенной? Мы говорим о пространстве, как фундаментальной сущности, благодаря которой или в которой, в этом мы разберемся, мы все существуем. Начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: А ведь любимая забава физиков-теоретиков – гиперпространство может перестать быть игрушкой. Именно сквозь него просматривается путь, скорее всего, единственный – возрождение разумной жизни. Естественно, той, которой не повезло, и она волею судеб очутилась на умирающем мире. Впрочем, не все так просто. Даже если допустить, что есть пространственно-временные туннели. Но как вы представляете себе миллиарды и миллиарды существ, протискивающихся сквозь узкий коридор? Не наукой от этого, коммуналкой веет. Но ведь можно отвлечься от нравов вороньей